0: хранения товаров двойного назначения. Минобороны также заявило о поражении сухогруза в Одесской области. По данным ведомства, судно доставило военные грузы в порт Черноморск. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Зеленая, Дебровая и Светлая долина в Запорожской области, также Марьев, Кугулево и Доброполье Малое в Донецкой Народной Республике. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» взяли населенные пункты Бузово, Комиссарово, Красный Яр, Лошаково, Новоалександровка, Польная, Потихоново и Хижникова. А в Доброполе Донецкой Народной Республики российские войска продолжают сжимать кольцо окружения, говорится в сообщении Министерства обороны России. 25 членов экипажа судна «Триумф», которое в ночь на субботу загорелось у берегов Камчатки, доставленное на берег в Петропавловске-Камчатском двумя спасательными рейсами. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по региону. Местонахождение еще четверых моряков пока не установлено. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сообщается, что пропавших ищут два спасательных судна. Согласно последним данным, три человека были госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии. В Главном управлении МЧС добавили, что самочувствие остальных членов экипажа оценивается как удовлетворительное. Учителя российских школ смогут использовать искусственный интеллект на различных этапах своей работы, от подготовки материалов к уроку до анализа результатов обучения. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Здесь уточнили, что искусственный интеллект позволяет готовить материалы различного уровня сложности и адаптировать их под особенности конкретных учеников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Также сообщается, что в 5-11 классах педагог даже может разрешить ученикам использовать искусственный интеллект для поиска информации и дополнительных объяснений, отметили в Минпросвещении. Однако окончательное решение об использовании искусственного интеллекта в школе всегда будет принимать педагог, он же будет нести ответственность за последствия. Об этом сообщил ТАСС министр просвещения России Сергей Кравцов. Россияне в субботу смогут увидеть планету Нептун в противостоянии с Солнцем, однако для наблюдений потребуется бинокль или небольшой телескоп, сообщила РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева. Нептун вступит в противостояние с Солнцем в 4 часа по московскому времени. В этот момент планета достигнет максимальной яркости на ночном небе. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Товарищеский матч между футбольными сборными России и Ирана, который состоится 29 сентября в Казани, начнется в 19:00 по московскому времени, а не в 19:30, как сообщалось ранее. А тем временем юношеская сборная России до 17 лет со счетом 2-3 уступила сербам в товарищеском матче в Белграде. 28 сентября команды вновь сыграют в столице Сербии. Крайний нападающий «Спартака» Пабло Салари признан игроком сентября. В команде 25-летний вингер набрал 27% голосов респондентов, опередив на 3% полузащитника Джессона Фернандеша и нападающего Манфреда Угальде. Полузащитник Далер Кузяев стал футболистом махачкалинского «Динамо», за которое будет выступать под номером 14. Контракт с 33-летним Кузяевым рассчитан до конца сезона. «Манчестер Сити» признан виновным по 115 пунктам, связанным с нарушениями финансовых правил английской премьер-лиги. Сообщает авторитетное издание «Атлетик». Ожидается, что клуб подаст апелляцию на решение независимой комиссии. Среди возможных санкций не только крупный финансовый штраф, но и лишение титулов, а также исключение из английской премьер-лиги. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги в пятницу состоялись три матча. Сенсация в Хабаровске. Один из аутсайдеров турнира «Амур» дома победил лидера турнирной таблицы «Локомотив» 3-1. «СКА» в гостях нанес поражение «Трактору» 4-3. «ЦСКА» на выезде разгромил «Ладу» 5-0. Формула-1. Британский пилот команды Mercedes Джордж Рассел стал победителем квалификации 15-го этапа чемпионата мира Гран-при Азербайджана. Второе место занял Шарль Леклер из Феррари. Тройку лучших замкнул Оскар Пиастри на Макларене. Гонка в Баку пройдет в субботу и начнется в 14:00 по московскому времени. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
2: Погода.
0: По данным Центрофоба, сегодня в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 10 градусов, облачно и без осадков. Во Владивостоке воздух прогреется до плюс 15, пройдет сильный дождь. В Екатеринбурге до 16 градусов тепла, ясно и без осадков. В Красноярске 12-14 градусов тепла, вечером дождливо. В Вологде до плюс 15, утром небольшой дождь. В Перми 16-18, ясно и без осадков. В Ярославле и Владимире до плюс 15, осадков также не будет. В Ростове-на-Дону до плюс 20, а в Сочи до 23 градусов и кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге без существенных осадков, днем плюс 13-15, в Москве переменная облачность без осадков, днем плюс 16-18, атмосферное давление будет расти. Сейчас в столице всего плюс 8, ясно, осадков не наблюдается.

0: Мужские грезы.
1: Программа Дмитрия Чернова. Обо всем, что волнует настоящих мужчин.
2: Слушайте, вы не меня разбираете. Вы его разберите. Что он за человек?
3: Хороший человек. И в характеристике так сказано.
4: И снова здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий Чернов. Это очередной выпуск программы «Мужские грезы» в эфире Радио России. Программа, которая и в том числе благодаря вашему участию, и благодаря участию юристов, адвокатов, психологов, специалистов по детскому развитию, специалистов по разводам, тех самых медиаторов и много-много еще кого помогает разобраться и мужчинам, и женщинам, в первую очередь мужчинам, конечно, в том, что происходит в их семейной жизни. Зачастую каждый мужчина после развода не может поверить в то, что это случилось. Ну, конечно, определенные категории людей радуются. А в большинстве же случаев, конечно, возникают вопросы, как это могло произойти? Что я сделал не так? Почему мою позицию не услышал мой некогда родной человек? И сегодня в программе «Мужские грезы» мы будем говорить о том, почему обе стороны при разводе не слышат своих детей. Точнее, как должны поступить судьи в бракоразводном процессе, если у разводящихся есть дети старше 10 лет. Это программа «Мужские грезы». Меня зовут Дмитрий Чернов. Начинаем.
2: Я не понимаю, почему вы так радуетесь?
5: Знаете, приятно упасть с интересной женщиной.
0: «Мужские грезы». Программа Дмитрия Чернова.
4: Новость заключается в том, что Верховный суд России скорректировал подход к спорам о месте проживания детей после развода родителей. Эта тема сегодня, которую мы будем обсуждать в программе, очень важна, крайне важна для тех, кто сейчас находится в бракоразводном процессе, кто его недавно проиграл или выиграл, и кто продолжает переживать о том, что желание ребенка не совпало с желанием и с позицией, в первую очередь, судебной инстанции. Верховный суд разъяснил, как учитывать желание ребенка старше 10 лет при определении места жительства после развода. Но те формулировки и цитаты правовые, которые опубликованы различными информационными агентствами или средствами массовой информации, оставляют, честно говоря, больше вопросов, если вы не юрист. Ну, в частности, по разъяснению Верховного суда, если есть признаки, что позиция несовершеннолетнего сформирована под влиянием одного из родителей, либо противоречит его интересам, суд обязан детально проанализировать эти обстоятельства. А каким образом? Что подчеркивает позиция Верховного суда в данном случае? И насколько иногда те слова, которые произносит ребенок в суде, действительно соответствуют тому, чего он хочет на самом деле? Как это понять? Что говорит об этом судебная практика? Я пригласил сегодня к нам в студию адвоката, председателя Московской коллегии адвокатов Викторию Данильченко, нашего замечательного эксперта во многих вопросах, касающихся бракоразводных процессов и не только. Виктория Борисовна, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Вот какая новость. Верховный суд внезапно, значит, не то чтобы ринулся защищать мнение ребенка 10-летнего и плюс в процессах по разводу, но постарался объяснить, значит, каким образом нужно учитывать мнение ребенка после развода. Что я прочитал все эту новость, причем не один раз, в разных источниках, и пришел к выводу, что это скорее не разъяснение, а напоминание больше о том, что желание несовершеннолетнего не решает вопрос автоматически, если оно противоречит его интересам. Я вдумываюсь в эту строчку, она везде, и я не могу понять, как это можно трактовать. Вот как вы трактуете, как юрист, это?
6: Смотрите, не просто вам расскажу, как я это трактую, еще приведу пример. Мнение ребенка действительно может не всегда совпадать с его желанием на самом деле. Во-первых, когда ребенок проживает с кем-то одним из родителей, то мы говорим о том, что этот ребенок процентов на 90 будет индуцирован. Ну, давайте так, если есть спор между родителями, это уже что-то не так, да? Когда они между собой договорились, каждый видится с ребенком, кто-то живет с ребенком, кто-то из них видится с ребенком, это нормальная, обычная ситуация. А вот когда кто-то с кем-то и начинается борьба, это 100%, что ребенок втянут в эту борьбу, безусловно, втянут во все эти дрязги. И происходит в прямом смысле индуцирование. То есть индуцирование – это психологический термин, по-русски говоря, втягивание нас, перетягивание на свою сторону ребенка и настраивание этого ребенка против другого родителя. Мы сейчас не берем с вами, да, кто там, папа или мама. Проходя экспертизу, экспертное учреждение, то хороший психиатр, он всегда увидит позицию индуцирования. Всегда. Они разными способами это выявляют на раз-два. Это я вам такую подводку даю. Что такое ребенок может не понимать, как ему лучше? Ну, смотрите, ребенок, действительно достигший 10-летнего возраста, не всегда, у нас мнение учитывается с 10 лет,
4: да,
6: не всегда может, правда, понимать, что есть хорошо, что есть плохо. В случае приведу пример, и вы, может быть, вам будет попроще. Значит, в моей практике был случай, я представляла интересы папы, и у этого папы был сын, которому на момент, когда мы оказались в суде, было 13 лет. То есть достаточно уже серьезный возраст, когда нужно было бы задуматься. И судья первым делом, в общем, его пригласила в суд с тем, чтобы он дал свои показания, объяснения. Он сказал, конечно, это мамочка-мамулечка, не хочу больше ни с кем другим. А мамочка-мамулечка, с моей точки зрения, была совершенно психически нездоровым человеком. Ну, вот там по разным причинам, не хочу вдаваться в подробности.
4: Частый случай.
6: Да, возможно. Соответственно, судья, которая меня знает очень много лет, потому что я много лет у нее, вот, ну, как бы не в смысле только у нее, а она помнит, что я у нее там 20 лет назад, может быть, была, что я явно не со школьной скамьи пришла, и явно, если я понимаю, что парень такое говорит, то какие вообще, при чем тут адвокат, что я хочу, то есть тут уже все абсолютно решено. И вдруг я встаю и говорю, уважаемый суд, вот просто я крайне редко, я не знаю, я не умею умолять в судах,
4: да,
6: я вас очень прошу, очень просим назначить психолого-психиатрическую экспертизу, потому что мы уверены, вот в любом учреждении, которое вы назначите и так далее, что ребенок глубоко индуцирован, и мы просим его определить место жительства с отцом, а он отца ненавидит. Да? То есть вот эта ситуация, она наоборот сыграла. То есть правда приходит ответ от экспертов, что это ужас, что там творится, и ему для его психики категорически нельзя, что вообще крайне редко психиатры и психологи пишут, жить с матерью. И она определила место жительства с отцом. Ребенка 13 лет, который говорил, не, только мамочка, больше вообще никто. Так вот, понимаете, на тот период времени мальчик не понимает, что его психика разрушается, находясь вот с такой мамочкой, которая не просто капает ему на мозги, а еще она его и бьет, и еще что-то делает. Просто он там манипулирует какими-то вещами, и она им, да, а он уходит от ответа, где-то не отвечает и так далее. Это как первый вариант. Второй вариант, когда ребенок 10 лет, например, говорит, а я хочу жить с папой. Сейчас, ну, пройдемся по всем родителям,
4: да,
6: чтобы не быть там однозначно в одну сторону иметь какой-то крен. Я хочу жить с папой, а папа бомж, а у папы ничего нет. А с папой жить — это жить на улице, среди там вот каких-то маргиналов, понимаете? Ну, как в этой ситуации поднимется рука определить место жительства по желанию ребенка? То есть я сейчас привела такие, как вам сказать, нетипичные, наверное, примеры, а скорее очень понятные. Понятные, да, типичные могут быть разные. А вот понятные, чтобы вы поняли, что такое желать одного, но при этом ухудшать свою жизнь, не понимая к 10 годам, что такое хорошо, что такое плохо. Ну вот, наверное, это. То есть не всегда стремление и желание ребенка жить с кем-то из родителей может реально соответствовать его пониманию, в каких условиях он собирается жить.
4: Но как Верховный суд обозначает для себя интересы? Вот эти самые, да, желания несовершеннолетнего и противоречие этих желаний интересам этого ребенка. Потому что желание, оно понятно, он его сам произносит. Я хочу жить с папой.
6: Да.
4: А интересы ребенок озвучить ведь не может свои. Вот как эти интересы выясняют
6: судебские работы? Вот как я вам уже сказала, что, например, ребенок в 10 лет, он должен развиваться, он должен расти, он должен ходить в школу, он должен получать медицинское образование, он должен получать заботу, ласку, тепло, уют, еду, пищу и так далее.
4: Вот, набор, ну, то определенных, то есть, набор социальных обязательств, которые...
6: Совершенно верно. И представьте себе, что предположим, там, та же мама или тот же папа, в этот период времени ничего этого не имеют, ничего, да, и живет она у своих знакомых, и ходит она от одного к другому, и нет у нее места жительства четкого, или у него, неважно где, да, как ребенку понять, что его желание одно, а интересы, в которые мы вкладываем, естественно, социально значимые вещи, они не могут просто просто-напросто совпадать с его видением десятилетнего мальчика или девочки. Это невозможно просто. Он сейчас говорит только «я хочу жить там с мамой». Точка. Но он не учитывает при этом, что тогда он не будет учиться в той школе, к которой он привык, он не будет жить той жизнью, к которой он привык, он не будет находиться в том окружении, к которому он привык. Опять мы говорим с вами, конечно, о социально значимых вещах, но мы же не можем их тоже исключить, вырезать из жизни и сказать, да, подумаешь, фигня какая. Угу. Ребенок сказал «хочу», значит «хочу», но не всегда за этим «хочу». Правда, прослеживаются какие-то социально-бытовые даже условия, в соответствии с которыми, да, судья, как человек, который взрослый, может понять, то есть если она или он прослушал все дело, у него на столе лежат тома дела, у него на столе лежат доказательства жизни каждого из родителей. Но, наверное, можно сделать вывод определенный.
7: Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу.
0: Мужские грезы.
4: Ко мне весной обратилась бабушка одного мальчика, ему меньше, чем 10 лет, но суть не в этом. И там, значит, такая в двух словах история. Мать бросила ребенка, оставила его с отцом. Он много лет, ну, там, до 3-4 года он жил с отцом, с бабушкой в одной квартире. Они все вместе жили там, в школе, садик, ну, все это происходило. И вдруг через какое-то время мать появляется на пороге и говорит, что она, вот, значит, решила забрать себе ребенка. Начинается судебный процесс, тяжба самая настоящая, и суд... Без всяких, так сказать, оглядываний на то, как жил до этого ребенок, на все его хотелки, понятно, ему нет 10 лет и так далее, спокойно совершенно отдает ребенка матери. Вот эта история показательна чем? Тем, что у нас таких случаев 99%, в общем-то. Я сомневаюсь глубоко, да, при всем моем уважении, так сказать, к суду Российской Федерации, как бы это ни звучало, все понятно. Но я сомневаюсь, что здесь вот интересы какие-то, значит, выясняются. Что, почему судья не спрашивает, например, у матери, а где вы шлялись последние 3 года? И на каком-то таком основании вы вдруг решили, что вы захотели его забрать, и вот я теперь должен вам, как суд, так сказать, этого ребенка возвращать. Таких ведь вопросов никто никогда не задает.
6: Смотрите, первое, что вы должны были сделать, позвонить мне. А вы этого не сделали. Это первое. Это вам минус, Дима. Второе, значит... Такой категории дел достаточно много, вы абсолютно правы. Практика. Девочке 14 лет, она живет с папой, мама смоталась, ну, ей было лет 8, может. Угу. И умотала в недружественную нам страну, в одну из, да? И жила там себе вообще прекрасно, замечательно и так далее. Ну, естественно, девочка, проживая с отцом, там та же бабушка присутствовала в жизни, там, в периодами, да? Ну, это же логично, что когда-то между ними конфликты. Ну, не живут так родители, дети, да, что прям все душа в душу, конечно, и все, что скажешь. 14 лет, неприятный возраст, возникает конфликт. Возникает конфликт, она убегает из дома, ее ловят, сажают в соцприемник, ну, назовем это так. Ну, вызывают папу и говорят, ну, что же вы там, уважаемая. А, ну, а та, значит, я тебе сейчас покажу. Я буду тут решать, как и что. Ну, понятно, короче, это бравада подростковая, тут вопросов нет. Но вдруг, откуда ни возьмись, появляется мама, угу, которая не видела эту девочку лет эдак там 8, да, на тот момент. А то и больше, я, наверное, вам зря говорю, лет 10, наверное, точно. А те, значит, это социальный для детей социальное учреждение, они говорят, что, а, минуточку, там, значит, вы кто, что, да, хорошо, но мы вот сейчас должны ставить вопрос о том, куда эта девочка сейчас дальше поедет, потому что, значит, вот так и так. И эта мама начинает брать эту девочку там в один ресторан, еще что-то. То есть то, чего папа, в общем, не делает, потому что папа жил обычную, нормальную человеческую жизнь. И дальше мама идет в суд определять место жительства девочки с собой, которую она видела в прямом смысле последний раз 10 лет тому назад. Дим, процесс был бешено долгим. Мы проводили экспертизу, хотя

0: приходим, мы являемся участниками процесса в качестве представителей, а ощущение, как будто, понимаете, это со мной этот спор, потому что тебя просто выносят. И это вообще как? То есть ты нормальная, с 15-летней уже, мы определяли ей 15 лет на тот момент, исполнилось. Ты 15-летнюю деваху собралась, значит, назвать своей дочерью, в то время как бросила ее в 5-летнем возрасте, и она тебя помнить не помнит, да? Но вот это вся та же самая история, которая, собственно, вот, о которой рассказываете вы. Только единственное, ребенок повзрослел.
1: То есть здесь получается следующая история, если связать ее с выше обозначенной новостью. То есть, значит, интересы ребенка Верховный суд интересует. При таких делах он рассматривает эти интересы и смотрит, не противоречит ли желание ребенка интересам, в которых, так сказать, он будет находиться и так далее. Да? Но в то же время интересы матери по отношению к детям, получается, суды не очень-то интересуют.
0: Когда-то мне задают вопрос: скажите, пожалуйста, почему вот у вас все-таки какой-то крен, что вы определяете место жительства с отцами? Почему вы отцов представляете? Я всегда на этот вопрос отвечаю одним, что когда ты представляешь интересы отцов, ты заставляешь свои мозги работать. А когда ты представляешь интересы матери, я сейчас не беру какие-то серьезные дела или такие прям огромные споры, или там, где отец, ну, не всегда чист на руку или еще что-то, да, и идет там что-то определять каким-то иным способом, то здесь как бы где есть возможность работать. А когда это среднестатистическая мать, у нас все законодательство, все расположено к ней. Все права – это права матери. Я не говорю, что такого не должно быть. Слушайте, я сама мать, но не до такой же степени. Конечно. Ведь в каждом конкретном случае, да, как тогда отцом у них был Новосельцев, понимаете? В каждом конкретном случае это все совершенно по-разному. Каждое дело – это самостоятельная какая-то единица и ситуация. А здесь получается, что есть уже, ты пришел уже, ну что, ну и что будет? Вы скажите, пожалуйста, вы в наркодиспансере состоите? Ну что, нет, а в психо... Не состоите. Не пили, ничего, ни приводов, ничего не... Ну все хорошо. Все, все, понимаете? Дальше что? Да кем бы ты там ни была, да какой бы ты ни была. У меня он сейчас дело в процессе. Он показывает фотографии, как она ему ухо отрезает вазой, как ножевые ранения. Вот это вот мама ребенка, моему клиенту, отрезает ухо. Его, значит, этим, как называется, куском вазы там в него втыкает. Сколько материалов в полиции. Все равно никого не волнует. С мамой.
1: Кто,
0: с мамой.
1: Я извиняюсь, кто фотографировал в этот момент?
0: Ну, там, кто фотографировал, там, камеры снимались и так далее. Ну, во всяком случае, слушайте, наверное, он уже привыкший, распятый, получив.
1: Подготовился,
0: я думаю, вполне. Вот, и, то есть это все красочно, и, пожалуйста, и на флешках, и на чем угодно. Мама, все, мама. Девочка все время в каких-то переломах, ссадинах, в каких-то
1: больницах. И суд все равно в смятении.
0: Да не в смятении.
1: С кем оставить и не отдать ли все-таки матери?
0: В каком что... смятении?
1: Нет?
0: Суд
1: в жестком
0: матери.
1: Решении? Удивительно, конечно, то, что мы иногда называем слепым правосудием, да, должно ли оно быть слепым. А с другой стороны, знаете, скорее всего, ведь как в самых плохих детективах, точнее, в хороших детективах про плохих, не разглядевших, так сказать, в свое время страшных мужчин, своих клиентов, адвокатов, может быть, суд боится, что адвокат ошибается. Может быть, он оставит ребенка отцу, а отец людоед.
0: Ну, знаете, тогда ведь можно и далеко пойти. Почему там отец только людоед? Может, еще что-нибудь пьет кровь маленьких детей, там, и специально еще что-то делает. Но мы же сейчас, условно говоря, такой у нас уже неприятный сарказм, потому что у нас пропадает вера, да? Вера в то, что наша судебная система должна все-таки иметь состязательность сторон. Это основное, о чем должны говорить. Вот, кстати, недавно форум, который проходил в Питере, юридические форумы, вот там была секция по состязательности в процессе. Вообще она есть, эта состязательность, или ее нет? Вот, к сожалению, могу вам сказать, что на свою 30 с лишним летнюю практику состязательности в процессе практически нет. Это, к сожалению, то, чего мы видим, да? Мы можем долго говорить, нам никто никогда не скажет, ну что же вы такое сказали, как же это так? Ну, я ее, вот мне, наверное, не повезло. В жизни, если я и видела состязательность, это были какие-то разы. А по большому счету, какую бы ты даже версию, какую бы даже ты позицию не разработал как адвокат в процессе, и как бы ты это ни преподнес, и в каком бы свете ты ни преподнес там своего клиента, ну, это совершенно ни о чем не говорит. Пусть у тебя будет 10 свидетелей, это пишется элементарно,

0: показаниям свидетелей суд относится критически, и все, и дальше все, что хочешь.
1: То есть вот на таком вот, да, да, основании?
0: Пришли люди, там тебе что-то рассказывают, а они, суд относится критически, все.
2: Мужские грезы. Настоящему мужчине тоже нужна жилетка.
1: Вот есть формулировка в новости этой про Верховный суд, который, значит, своим решением следующие вещи рекомендовал. Суд должен оценить всю семейную ситуацию. Значение имеют отношения ребенка с каждым родителем. Привычная среда, психологическое состояние, безопасность и выводы специалистов. Опустим все, что, значит, происходит вокруг сегодня. У меня вот вопрос к вам, как к человеку очень-очень опытному. Если мы представим себе, что это все заработает с завтрашнего дня, и суды действительно будут подходить именно вот с оценки, с полной, объективной оценки всей семейной ситуации, с опросами родителей, там, каких-то еще специалистов, выводов этих специалистов, так сказать, будут принимать к сведению, в том числе и свидетелей. А можете ли вы себе представить, что сейчас отец вот этого мальчика, о котором я рассказывал, пойдет в суд и скажет, теперь давайте по новой все пересмотрим, и, возможно, вы прислушаетесь, и у этой вот мамаши, которая пропадала там 3-4 года где-то, ребенка заберете и вернете мне его обратно.
0: А понимаете, в чем дело? Проблема заключается в том, что, чтобы пойти по новой, у нас должен быть для этого закон. А у нас такого закона нет. А по новой он может обратиться только в одном случае. Если ребенок продолжает проживать с ним, угу, то есть получается, что это некая фикция, ну, да, да? Ребенок продолжает проживать с ним, либо вторая позиция, которая, кстати, зачастую, к которой мы прибегаем, это когда устанавливается порядок общения с ребенком, и он не исполняется. И когда, да, не исполняется порядок общения, происходят административные правонарушения со стороны того родителя, который не дает ребенка, у тебя копятся акты привлечения к административной ответственности, и это, ну, то есть тебя привлекают по 5.35, угу, известные, угу, и так далее, и это дает основание для обращения в суд опять по новой в связи с несоблюдением и злоупотреблением родительскими правами об определении места жительства ребенка с уже, опять же, с тобой. А дальше уже вот давайте рассматривать по тем правилам, которые, как вы сейчас сказали, установил, да, Верховный суд.
1: Но вывод-то один. Вывод-то пока печальный для всех семей, которые, для всех бывших уже мужей, для бывших жен, кто, так сказать, сегодня страдает от того, что у него ребенка забрали, а он с ним жил много количества лет, да, и теперь получается, что его, как это на юридическом языке, оторвали? От чего?
0: Отобрали.
1: Отобрали, да, по-русски говоря. Что, в общем, ничего это не решит для тех, кто сейчас в такой ситуации находится, но, возможно, кое-что изменит для тех, кто в суды только собирается сейчас пойти.
2: Мужские грезы.
3: Программа Дмитрия Чернова. Обо всем, что волнует настоящих мужчин.
4: Какая любовь, такая любовь.
1: Конечно, только ближайшее время и только продолжающиеся судебные дела помогут нам, наконец, понять и увидеть, как будут расставлены приоритеты. Естественно, каждому отцу и каждой матери хотелось бы, чтобы, когда эта вот семейная чаша разбивается, чтобы осколки разлетались как можно меньше. Ну, под осколками я понимаю, конечно, детей. Ничто так не ранит детей, понятно, как осколки вот этого разбитого семейного очага, семейного сосуда. Нет ответа ни у кого на сегодняшний день, как поступить правильно. Ни у кого нет ответа, как прислушаться к словам детей так, чтобы понять, что они действительно этого хотят. Когда-то я задумывался над тем, что, наверное, было бы правильнее поступить так, как хочет ребенок. Но ведь он может и передумать через месяц, через два, через три. Мы все знаем, как дети могут этим и манипулировать, угрожая, что «а я завтра уйду к отцу», «а я завтра уйду к маме». «Ты плохой, ты мне не нравишься, мама лучше». Или папа лучше. И, наверное, чего ж тут? Это, наверное, самое сложное во всех судебных историях. Найти, где здесь кроется, это самая золотая середина. А может быть, даже и самое невозможное. Это программа «Мужские грезы». Друзья, в следующую пятницу мы продолжим. Пока.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
1: Говорят, что он впервые снялся в кино в 7 лет, что не имел актерского образования, и его карьера прервалась очень рано. Александр Коваляров. Его звали «Мамочкой». Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Он участвовал почти в полусотни фильмов, но зрители знали его главным образом по роли, которую он сыграл в 13 лет. Он из Ленинграда. Сашина мама, Александра Петровна, работала в театре, воспитывала сына одна и дала свою фамилию, имя и даже отчество. Он был простым ленинградским мальчишкой, родившимся в послевоенном городе, с трудом оправлявшимся от блокады.
2: Из интервью Александра Коваляров. Все мое детство проходило точно так же, как у моего героя из республики Шкит. Я был таким же нормальным хулиганом, как многие ленинградские дети, которые были предоставлены сами себе, росли без надзора. И детство у меня было босоногое, хулиганское, так что роль мамочки мне сразу пришлась по душе. Из жизни она правдивая. Да и играл-то я самого себя. Но я не только хулиганил, но и посещал кружок художественного слова, учился в музыкальной школе. Играл на баяне и пел.
1: Музыка ему нравилась, а вот школы нет, был круглым двоечником. Зато в 3 года впервые спел в мамином театре на вечере песенку «Называют меня некрасивую». Зал катался от смеха. Как-то мама пошла на Ленфильм и взяла с собой сына. Там его и заметил один из помощников режиссера Владимира Венгерова, снимавшего ленту «Балтийское небо». 7-летнего Сашу пригласили на эпизодическую роль худенького ленинградского мальчика-блокадника. Фильм посмотрел режиссер Геннадий Полока, снимавший картину о беспризорниках «Республика Шкит». Сначала 13-летнему Саше предложили сыграть вечно голодного беспризорника Савушкина. Но когда Полока услышал в его исполнении песни Робертино Лоретти, Коваляров утвердили на роль Кости Федотова по прозвищу «Мамочка».

0: из интервью Александра Кавалерова. Роль поначалу была совсем маленькой, но в процессе съемок Полока увеличил ее раз в 10. Говорил, что поражен моей органикой. Я до сих пор благодарен. По существу, это он сделал меня. Мы все мальчишки, кто снялся в фильме, потом говорили, что он наш киношный отец.
1: Фильм «Республика Шкит» вышел на экраны перед новым 1967 годом. Только за первый месяц показа картину посмотрели 17 миллионов зрителей. Школьники бегали в кино по 5-10 раз. Роль мамочки принесла 13-летнему Александру Кавалерову огромную любовь зрителей. Так началась его актерская карьера.
2: Артистом хочу быть! Мечтаю! Ей-богу, не удеру!
0: Из интервью Александра Кавалерова. Говорят, что слава – это испытание. А я с этим не согласен. По-моему, это радость. Когда ты просыпаешься вдруг утром, и тебя знает вся страна. В этом случае, прежде всего, гордость переполняет. В 15-летнем возрасте сыграть так, что понравилось зрителю – это здорово. Если девочки до Республики Шкит не отказывали в походе в кино, то после премьеры они, простите меня, были согласны почти на все. Я купался в этой славе, популярности и был счастливейшим мальчиком Советского Союза.
1: А потом Геннадий Полока порекомендовал юного актера своим друзьям, поэту Булату Акуджаве и композитору Исаку Шварцу. Для фильма «Женя, Женечка и Катюша» они написали песню «Капли датского короля». По замыслу режиссера Владимира Мотыля, ее Акуджава должен был спеть в дуэте с юным исполнителем. Им стал Александр Кавалеров. Капли датского короля.

0: эту песню в сопровождении симфонического оркестра 16-летний юноша записал с первого дубля. В то время он был на расхват. К 25 годам Александр, так и не получивший актерского образования, уже снялся в 18 фильмах. Один из них, «Мужской разговор», стал лауреатом Венецианского кинофестиваля. Там Ковалеров сыграл роль Юры Пантюхина, хулиганистого, простого парня, но очень верного друга. Его мама собирается выходить замуж во второй раз. Юра боится, что новый отец окажется не лучше прежнего и всячески саботирует ее планы.
1: Ишь, хахаль. И ходят, и ходят.
2: А чего хочет?
1: Замуж хочет. Ну, жениться.
2: На ком жениться?
1: На ком, на ком? На мамке, не на мне же. Незачем нам на нем жениться.
0: А другой фильм, в котором в главной роли снялся Ковалеров, получил государственную премию. Речь о ленте «Минута молчания». Его герой пытается разыскать родных солдат, похороненных в братской могиле, а еще поет вот эту песню. Ковалеров был ее первым исполнителем.
3: Я сегодня до зари, да, по широкому пройду полю. Что-то с памятью моей стало. Все, что было не со мной, помню. Бьют дождинки по щекам впалым. Для вселенной 20 лет мало. Даже не был я знаком с парнем, обещавшим я вернусь, мама. А степная трава пахнет горечью. Молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью. То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.
0: К сожалению, «Звездный период» закончился так же внезапно, как и начался. В 80-х и 90-х Александра Ковалерова перестали снимать. Он вырос из подростковых ролей, а взрослых ему не давали. Пришлось работать сторожем, устраиваться на челночные теплоходы, в шоп-туры, и дальше уже все пошло по наклонной. Друзья и коллеги сбились со счету, сколько раз Сан Саныч женился и сколько у него детей. Сам он считал официально родными 6. К концу жизни имел 4 внуков. Последняя жена, годящаяся актеру в дочери, обманным путем оставила его без жилья, забрав 3-комнатную квартиру в хорошем районе Петербурга. Ковалеров стал самым настоящим бомжом. Как не вспомнить его жалостную песню из той же республики «По приютам я с детства скитался, не имея родного угла». Ковалеров ночевал в лифтах, на вокзалах, чердаках. Спасла его тогда актриса и депутат Анастасия Мельникова, выбившая коллеге комнату в коммуналке рядом с Киновеевским кладбищем, где была похоронена его мама. Там и он потом нашел свой последний приют. Деньги на похороны собирали всем миром.
4: Из интервью Александра Ковалерова. У меня столько главных ролей, а меня знают только по мамочке. Но разве мне плохо от этого? Люди подходят, узнают. И я им говорю: низкий вам поклон за вашу память, что через столько лет вы еще помните, что я это сделал.
1: А говорят, что будет сердце из нейлона. А говорят, что 200 лет стучать ему. А может, это по науке и резонно, а по-нашему, ребята, ни к чему. А может, это по науке и резонно, а по-нашему,

Кто-то слабого обидел и хохочет, кто-то трусом оказался и скулит. А нейлоновое сердце не колокочет, а нейлоновое сердце не болит. А нейлоновое сердце не колокочет, а нейлоновое сердце не болит.

0: Фестиваль архивного кино.
1: Фестиваль показывает менее популярные работы, то есть, например, авторские версии каких-то известных фильмов, дипломные или студенческие работы наших мэтров, например, Сергея Соловьева или там Станислава Говорухина.
0: Президент гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Наталья Примакова в программе «От пролога к эпилогу» в это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве».
2: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Коллекционер.
5: Здравствуйте, уважаемые друзья, в студии Николай Мамулашвили. Сегодня у меня в гостях Виктория Глинкина, художник, коллекционер птичьих перьев и автор серии картин «Крылатые мечты», которая насчитывает более 50 работ. Интерес к орнитологии проснулся у Виктории после прочтения романа Дейли Оуэнс «Там, где раки поют», главная героиня которого собирала ракушки и перья. Виктории стало любопытно, как выглядят упомянутые в книге птицы. Она начала изучать их, а затем решила воплотить образы пернатых на холсте. Так, собственно, и зародилась серия «Крылатые мечты», а вместе с ней и коллекция перьев. И Виктория приобретала перья, чтобы детально рассмотреть их строение и оттенки для более реалистичного изображения птиц. Сегодня в ее собрании более 50 экземпляров. Среди них есть перья птиц, встречающихся в Подмосковье. Это сойка, куропатка, сорока, дятел, скворец, глухарь, перья домашних птиц, гусь, утка, селезень, индюк, петух, цесарка, есть и фазан. Перья, ну и, конечно же, экзотика. Перья фламинго, полярной совы, страуса, пеликана, ястреба, аиста, марабу и даже кондора. Впрочем, не буду забегать вперед, поговорим обо всем по порядку. Виктория, здравствуйте, я ведь ничего не напутал?
6: Здравствуйте, нет, все верно.
5: Тогда расскажите, пожалуйста, как обычный человек начинает собирать коллекцию птичьих перьев и одновременно писать картины? Что было первым, коллекция или живопись?
6: Ну, самым первым было прочтение книги, в которой как раз я и заинтересовалась перьями. Я начала искать в интернете, как они выглядят, и увидела, что можно приобрести перо. И мне, конечно, захотелось. Вот так у меня появились первые перья. Это были перья как раз вот домашних птиц. Утки, гуси. Я увидела, что они очень красивые, и решила собирать коллекцию, потому что для написания картин это очень полезно посмотреть, какие оттенки. Потому что если мы, например, возьмем сороку, то для нас сорока, пролетающая мимо, она черно-белая. На самом деле ее перья, они переливаются, и черная часть пера переливается как бензиновое пятно от желтого в изумрудный. Когда ты пишешь картину, ты можешь это учесть и сделать ее более красивой.
5: В самом начале программы, перечисляя перья, которые есть в вашей коллекции, я упомянул перо кондора. Вот интересно, откуда оно у вас? Кондор вообще, он в Красной книге, и это большая редкость, насколько я знаю.
6: Да, я познакомилась с таксидермистом, девушкой, которая занимается изготовлением чучел, и приобрела у нее перо. Теперь я жду от нее каких-нибудь новинок, вот, и приобретаю какие-нибудь редкие или красивые перья.
5: Кстати, я хочу напомнить нашим радиослушателям, что кондор – это символ нескольких латиноамериканских стран, и в гербах трех или четырех стран, ну вот в гербе Боливии, Колумбии и Чили, точно я помню, там есть кондор. Объясните, пожалуйста, мне и нашим радиослушателям, которые никогда не задумывались о перьях, как о предмете коллекционирования, что в них такого особенного? Чем одно перо может быть интереснее другого?
6: Перья разных птиц очень разные и по строению, по своим размерам, по окраске. Например, перья различных попугаев, амазонов, или ары, они имеют огромное количество подвидов, и у всех разное оперение. Они могут быть и зеленые, и красные, они могут переливаться. Вот у меня в коллекции есть перо, которое с одной стороны голубое, небесно-голубого цвета, а с другой стороны такое лимонно-желтое.
5: А вот интересно, как обычно люди реагируют, когда узнают, что вы коллекционируете перья? Вот их реакция, что они вам говорят? Потому что я знаю, я слышала, что это довольно редкое занятие коллекционирования перьев.
6: Я, если честно, не встречала как-то в своем окружении людей, которые коллекционировали. Да, это достаточно редко. Но они удивляются, спрашивают, как ты, где ты ищешь эти перья? Ну, вот по-разному.
5: Вот про таксидермиста вы сказали. Да,
6: и также я, когда гуляю с собакой в лесу, то тоже смотрю по сторонам. Я вообще стала больше обращать внимание на птиц, когда занялась коллекционированием. И вот буквально недавно нашла перо совы.
5: Из чего складывается ваша коллекция? Какие виды птиц представлены? Есть ли редкие, скажем так, жемчужины? Я некоторые уже упомянул в самом начале, когда представлял вас. И расскажите, пожалуйста, про самое ценное или самое памятное для вас перо.
6: Ну, наверное, самое ценное для меня — это перья аиста, потому что я очень долго хотела их найти, и вот таксидермисты мне помогли как раз. Это самое, наверное, ценное. Самое редкое, сложно сказать, вот у меня большое крыло с хвоста попугая ары. Вот оно очень красивое, мне тоже оно очень нравится, но у меня отдельно даже стоит, потому что оно не влезает в мою папку для коллекционирования.
5: Ну вот какие-то перья вы сказали, что вы их находите, таксидермистов мы упомянули. Где еще можно?
6: Ну, есть площадки.
5: Да, вот расскажите.
6: Да, есть площадки, на которых продают разные товары для рукоделия, для изготовления рукоделия. Там в том числе присутствуют и перья.
5: Я вот почему, собственно, об этом спрашиваю. Дело в том, что для многих людей очень важен момент, или, если угодно, принцип. Как устроена этичная, что ли, сторона коллекционирования перьев? Вот вы находите их, как вы сказали, да, вот во время прогулки, или как-то это отражается, сказывается на живых птицах, ну, условно говоря, выдернуть перо, да, понимаете? Вот.
6: Нет, конечно, перья я не выдираю, вот действительно, больше всего перьев, именно если ты покупаешь у специалистов, то они их собирают уже при изготовлении чучел, или я даже вот с таксидермистом как раз консультировалась, потому что я один раз нашла птицу, погибшую. И вот что с ней делать? Как ты же не возьмешь ее на улице, не понесешь куда-то. И рассказали, что оказывается, да, специально, если находят погибшую птицу, то они специально их замораживают, обрабатывают и потом уже ощипывают, если на перья берут. Так во время линьки очень часто еще используют.
5: Я просто, готовясь к сегодняшней нашей встрече, я, значит, просмотрел кое-какие материалы, и один из коллекционеров перьев писал, что перед тем, как вот, ну, он заполучил, скажем, условно говоря, какое-то перо, это перо должно пройти какую-то обработку, значит, там его чем-то нужно обрабатывать, хранить, там чуть ли не в холодильнике. Я уже не говорю, что да, действительно каждое перо должно быть отдельно, значит, он клал в конверт, этот конверт подписывал, ну, чтобы не было паразитов всяких разных. Это вот действительно так сложно это все.
6: Но я однажды нашла крыло щегла. Да, и вот как раз тоже изучала этот вопрос. И тоже, да, сначала нужно заморозить для того, чтобы победить каких-то паразитов и бактерий. После этого нужно обработать антисептиком или спиртовым составом и потом высушить еще.
5: Ну вот хорошо. Уважаемые радиослушатели, перед нашей гостью, перед очаровательной Викторией лежит большое количество перьев. Значит, как мы это назовем? Вот в чем вы их храните? Как вы их храните? Это файлы, фактически?
6: Да, да, да.
5: Файлы,
6: ну, да.
5: Да. Тут такое разнообразие огромное и цветовая гамма. Я просто теряюсь. Вы сами определите, о каких перьях вы будете говорить. Хотя бы вот несколько перьев назовите.
6: Могу рассказать про перья розового фламинго.
5: Давайте, да.
6: Я нашла эти перья в птичьем парке в Сингапуре. Я подумала, ну вот все. Я просто должна быть в своем раю. Был огромный птичий парк, там очень большая территория, натянуты высоко-высоко над деревьями сетки, и птицы, значит, там в свободном полете находятся. Они там пролетают над тобой, очень смешные попугаи, которые тебе по макушке задевают. Я думаю, ну все, там должно быть очень много перьев. Он казался такой чистый, что там было очень сложно что-то найти. Но я все-таки нашла несколько перьев фламинго и привезла их с собой в Россию.
5: Там не было проблем, ну, на таможне или вот когда вы из парка выносили эти перья, вам никто не сказал? Вы спрятали за
6: мной? Да, я купила как раз журнал про парк, рассказывающий про птиц, и туда сложила их.
5: Поэтому никто ничего не увидел, да. Никто не заметил, и вы спокойно. Контрабанда,
6: однако. Да, контрабанда перьев.
5: Ну, хорошо. И под занавес программы буквально пару слов про ваше творчество и серию «Крылатые мечты». Что означает название «Крылатые мечты» и какую идею вы хотели передать этой серии?
6: Начав свою коллекцию, я поняла, насколько многообразие птиц в мире, какие они красивые, и мне захотелось их изображать. У меня такие достаточно интерьерные картины. Птицы всегда находятся в одиночестве. Там есть какой-то предмет, на котором она сидит, или она, если она находится в полете, они после этого фон покрывается золотой паталью для того, чтобы показать их величественность и красоту. То есть мне очень хочется привлечь внимание зрителя к птицам, потому что мы очень часто не замечаем их в суете своих дней, а птицы не все время рядом с нами, и в парке, и в лесу. Поэтому, мне кажется, надо почаще оглядываться вокруг, прислушиваться.
5: Что ж, давайте на этой замечательной ноте сегодня завершим программу. Напомню, что у меня в гостях была коллекционер птичьих перьев и замечательный художник, очаровательная и обаятельная Виктория Клинкина. Виктория, спасибо большое за интересную беседу и обещание продолжить разговор в ближайших программах. Нам есть о чем еще поговорить.
6: Спасибо большое, до свидания.
5: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
0: Коллекционер. От сцены к сцене.
7: Самое главное обстоятельство, что преподают действующие артисты. Говорит, как надо, поправляет речь. Говорит, нужно быстро выговаривать, чтобы четко было все звучать, кричать, чтобы последний ряд тебя слышал. Студент, он может прийти вечером и посмотреть на те слова, которые этот мастер внушал. Ты можешь это проверить.
0: Актер и педагог театра Олега Табакова Севастьян Смышников в программе «Позиция». В воскресенье в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Саратова. Разное время. Слушайте по будням в 16:10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
8: Эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД России по Южному федеральному округу в отставке, Лобарев Вячеслав Александрович у нас на связи. Может быть, надо с детьми и подростками говорить честно и честно рассказывать и показывать то, что может быть, если ты ответишь на это сомнительное сообщение, если ты пойдешь на какую-то сделку с обещанием какого-то мнимого финансового обогащения и так далее.
9: Понимаете, все подобные проявления и участие в террористической организации на самом деле идут от простого. Это от незанятости, от непонятости и от невнимательности родителей. Если бы мы могли занять своих детей образованием, спортом, кругами и иными интересами, поверьте, ни у одной преступной организации террористической не хватило бы способности и умения для того, чтобы привлечь нашего ребенка в круги.
0: Разное время. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Леди Макбет.
10: Я, мне кажется, не совсем отдавала себе отчет вообще, что значит выйти в этой партии.
0: Гость – ведущая солистка театра «Геликон Опера» Елена Михайленко. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
11: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
13: Словарь русских говоров Забайкали.
12: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин, выступая в Санкт-Петербурге, заявил, что переговоры между Вашингтоном и Пекином он приветствует, и что это две крупнейшие экономики, а их договоренности будут влиять на всю мировую экономику, в том числе и Россию. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Зеленая Дебровая и Светлая Долина в Запорожской области, а также еще несколько населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны. Минпросвещение разрешило учителям использовать искусственный интеллект на различных этапах работы. Также его можно будет использовать и ученикам, а вот с какой целью? Пояснили в Минпросвещении, мы же об этом расскажем далее. Россия после выборов в Госдуму была готова вернуться к переговорам с Украиной, однако теперь еще раз оценит возможность их возобновления. Об этом заявил Владимир Путин в ходе общения с прессой в Санкт-Петербурге. Глава государства связал пересмотр позиций с событиями в дни голосования. По его словам, в ночь на 20 сентября Украина попыталась нанести массированный удар по Москве, а также атаковала избирательные участки и дома сотрудников избирательных комиссий. Глава государства отметил, что Россия стала отвечать на каждое действие киевского режима. И, по словам президента, ответ оказался настолько чувствительным, что Киев запросил перемирие. Путин подчеркнул, противника пока нет способа противодействовать российским беспилотникам «Герань».
2: Ответные действия российских вооруженных сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям, как они сами говорят, энергетическое, то есть готовы уже не бить по нашим НПЗ воздушно, взаимно прекратить удары. Особенно, видимо, прекратить им нужны удары наших беспилотников и герань, современных гераней, против которых нет, во всяком случае, пока у них нет противодействия, противоядия. И прекратить блокаду с нашей стороны Черноморского побережья. Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России. И понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления, направленные на так называемое примирение и предложение о возобновлении переговоров. Да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать, исходя из интересов Российской Федерации.
1: Владимир Путин также приветствовал переговоры между Вашингтоном и Пекином. По словам президента России, США и Китай – это две крупнейшие экономики, и их договоренности будут влиять на всю мировую экономику, в том числе и на Россию.
2: Мы приветствуем переговоры между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой. Почему? Потому что это две крупнейшие экономики в мире. И в зависимости от того, как они договорятся по спорным вопросам, по тем проблемным вопросам, которые складываются из-за нелегитимных санкций со стороны Соединенных Штатов, в зависимости от того, как и какие договоренности будут достигнуты, это будет влиять и на всю мировую экономику, в том числе и на нашу.
1: Отвечая на вопросы журналистов, глава государства сообщил, что он настроен принять участие в саммите АТЭС в Китае. Все будет зависеть от ситуации в России.
3: А насчет саммита АТЭС?
2: Саммит АТЭС, надо определиться еще окончательно. Все будет зависеть от ситуации в стране, в нашей стране. Я всегда при решении вопроса о том, принимать или не принимать участие в каком-либо международном мероприятии, исхожу из ситуации, которая складывается внутри Российской Федерации. Но в целом это большое, серьезное мероприятие, и у меня есть приглашение. Я исхожу из того, что это полезно поработать на такой площадке. Я председателю Си Цзиньпиню об этом сказал. Я настроен на то, чтобы принять участие в этой работе. Повторяю еще раз, в конечном итоге все-таки будет зависеть от ситуации в России.
1: Напомню, что 12-й международный форум объединенных культур прошел в Санкт-Петербурге с 24 по 26 сентября. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Зеленые, Дебровые, Светлая долина в Запорожской области, а также Марьевку, Гулево и Доброполе Малое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» взяли населенные пункты Бузово, Комиссарово, Красный Яр, Лошаково, Новоалександровку, Польную, Потихонова и Хижникова. В Доброполе Донецкой Народной Республики российские войска продолжают сжимать кольцо окружения, говорится в сообщении Министерства обороны России. Также за минувшие сутки российские военные нанесли удар по дата-центру в Киеве. По утверждению российского военного ведомства, объект обрабатывал и передавал разведданные в интересах ВСУ. В селе Требухов Киевской области поражен логистический центр. Ведомство указывает, что украинская Минобороны и другие силовые структуры использовали его территорию для хранения товаров двойного назначения. Министерство обороны России также заявили о поражении сухогруза в Одесской области. По данным ведомства, судно доставило военные грузы в порт Черноморска. В Северском районе Краснодарского края в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов погибли и пострадали местные жители. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, один человек находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в районную больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Также дано поручение главе Северского района оказать поддержку пострадавшему и семьям погибших. На местах ЧП работают все оперативные службы, добавил Кондратьев. У меня на этом пока все. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги в пятницу состоялись 3 матча. Сенсация в Хабаровске. Один из аутсайдеров турнира «Амур» дома победил лидера турнирной таблицы «Локомотив» 3-1. «СКА» в гостях нанес поражение «Трактору» 4-3. «ЦСКА» на выезде разгромил «Ладу» 5-0. Теннис. Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Ханчжоу, победив Ринки Хиджикату 6-3 и 6-3. Драма в Сингапуре. Россиянка Татьяна Прозорова, которая продолжила свою сенсационную серию побед на турнире категории WTA 500, выиграв в четвертьфинале, была вынуждена сняться с соревнований. В четвертьфинальном матче парного разряда соперница пробила смэш прямо в лицо россиянке. WTA сообщает, что у Прозоровой сотрясение мозга. До начала турнира Прозорова занимала в мировом рейтинге 180-е место, а сейчас в лайф-рейтинге идет 123-й. А вот первосеянная россиянка Мира Андреева уступила в 1-4 Лейли Фернандес 2-6, 5-7. В Софии продолжается чемпионат Европы по боксу. На этом турнире наши спортсмены выступают с флагом и гимном Российской Федерации. Россиянка Азалия Аминева завоевала золото в весовой категории до 65 килограммов, в финале победив Луку Хамори. Это третье золото для сборной России на текущем турнире. Вновь о хоккее. Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин пропустит как минимум еще один из двух оставшихся предсезонных матчей, сообщают североамериканские инсайдеры со ссылкой на главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери. Вместе с тем, Карбери ожидает, что Овечкин будет готов к первому матчу регулярного чемпионата, который пройдет в ночь на 3 октября против «Каролины». Тем временем российский голкипер Петр Кочетков продлил контракт с клубом НХЛ «Каролина». Новое соглашение рассчитано на 2 года. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центрофобос, сегодня в Хабаровске днем до плюс 17 градусов, переменной облачности без осадков. В Челябинске плюс 14-16, в Сургуте до 15 тепла, в Калининграде плюс 15-17 без осадков. В Уфе чуть теплее, до 20 градусов, выше 0, а в Самаре плюс 21-23, в Волгограде до плюс 19 и небольшой дождь. В Симферополе плюс 20, переменная облачность без существенных осадков. В Санкт-Петербурге без осадков днем плюс 13-15. В Москве переменная облачность, осадков не ожидается. Днем 16-18 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление будет повышаться. Сейчас в столице плюс 10. Малооблачно, осадков не наблюдается. Действует предупреждение о тумане.

0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Профориентолог и наставник в профессиональной реализации для взрослых и подростков, лектор и эксперт Российского общества знания Наталья Зыкова о выборе карьерного профиля в жизни.
1: Именно выбор профиля, ограничение своеобразное вводить рано, даже в 15 лет. Потому что даже в этом возрасте еще префронтальная кора, которая отвечает за стратегическое мышление, еще не сформирована. Это будет проведет 25 годах. Но профориентацией можно начинать хоть с пеленок. И основным, конечно, будет наблюдение, внимание. А вот в возрасте 15 лет вот это идет как раз кризис идентичности, когда вот то, что действует сейчас, жесткие требования к тому, кем ты будешь, что ты будешь делать, когда ты вырастешь, одни совершенно не соответствует потребностям ребят в этом возрасте.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Каждую пятницу авторы ведущей программы «Аурум Нутили» Дмитрий Чернов приглашают послушать и оценить новую музыку современной России.
2: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
3: С 5 класса мечтала о своей группе.
2: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
0: Аурум и Нутили. Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Ржавчина.
4: Добрый вечер.
5: Здравствуйте, люди. Мы скучали.
4: А главное радио страны, пятница, 19.12.23, Илья Канальный, Александр Амочкин в студии. Это значит что?
5: Это значит, классический состав нашей прекрасной программы с этим чудесным названием.
4: У нас еще есть прекрасный гость, которого мы представим буквально через пару минут. Ну а пока по традиции о том, что вы не узнаете.
5: Потому что у нас категорически мало и несправедливого времени, поэтому мы ни единого факта и ни единого слова, вот вообще ни слова, ни про одного рэпера, в том числе по имени Джиган, который то ли стрелял, то ли не стрелял, то ли наркоман, то ли пьяница, то ли бытовой пьяница, то ли ни то, ни другое, то ли, может, спортсмен, то ли он обижал кого, то ли нет. Есть у него пострадавшие, нет пострадавших. Летом это случилось или осенью. В общем, нам абсолютно на это наплевать.
4: Не знаем, и вам не советуем. Значит, обойдем стороной еще одну новость. Россияне стремительно богатеют, о чем свидетельствует небывалый рост продаж суперкаров Lamborghini. Только за 8 месяцев текущего года и только официально, то есть через автосалоны, а не как-то там с рук и по серому импорту, продано 141 машина. Самым популярным стал кроссовер Ursus, который стоит в районе 60 миллионов рублей. Порадуемся, обсуждать не будем. Греха.
5: Угу. Депутатам парламента Швеции, между прочим, и это, на это нам тоже совершенно наплевать, но там стал сомалиец по имени Мухаммед, какая неожиданность, получивший шведское гражданство, не поверите, аж 7 месяцев назад. Да. До этого его пытались даже депортировать, совершенно, судя по всему, не по политическим мотивам. Нет. Еще он не был кандидатом, а его уже пытались депортировать. Но у них ничего не получилось, поэтому попробовали посадить в долговую тюрьму.
4: Не
5: успели, потому что он стал мэром.
4: Не мэром, ну ты что?
5: Извините, членом парламента, теперь будет там в парламенте рулить. Но нужно где-то, кстати, выяснить, а он вообще на шведском разговаривает. Язык-то непростой.
4: Я искал.
5: Искал? Честно? Не нашел, да?
4: Не нашел, да.
5: Но надо еще
4: интервью его найти.
5: Еще поискать.
4: Вот, ладно, а вот о чем вы узнаете, мы весь первый час сегодня посвятим событиям на Генеральной Ассамблее ООН и вокруг нее. для всего мира, ну, так, как бы, по идее, да, это одно из самых значимых политических событий года, но вот так ли это на самом деле, да, что такое ООН сегодня, почему даже в руководстве организации говорят о необходимости кардинальных реформ, и, наконец, главное, вот, может быть, сейчас провокационно прозвучит этот мой тезис-вопрос, но я его все-таки произнесу. А был ли у этой организации хоть когда-нибудь реальный авторитет и вес? Вот об этом тоже поговорим.
5: Поговорим. В Прибалтике хотят разместить ядерное оружие. Генсек НАТО открытым текстом говорит о войне с Россией, пугает. Дескать, если мы не вступим в войну, то у нас будут большие... вступим, говорит, в войну, и у нас будет больше возможностей донести нашу позицию до россиян. Вот. Ну, это вообще на самом деле к медику. Что тут еще можно говорить и обсуждать? Ну, дождитесь, там много еще нюансов. Да. Нюансиков.
4: Да, значит, также у нас есть сегодня такая тема. Хитренький президент Армении Никол Пашинян вот, призвал армянских политиков умерить русофобию, поскольку зима близко, а 80% газа, которым топится страна, поступает именно из России. Вот, ну, то есть, когда потеплеет, можно будет снова говорить разные гадости, а пока надо как-то помолчать. В общем, такая новая искренность международной политики сегодня тоже будет в центре нашего внимания.
5: Хитренький, начесненький.
4: Хитренький, да.
5: Наконец, не поверите, мы сегодня будем говорить о деньгах, вернее, о части этих денег, а еще, вернее, о налогах. Обнародован список самых богатых россиян. И мы с большим интересом придирчиво посчитаем чужие деньги. Заодно напомним, что делать отчисления в бюджет должны не только разные олигархи, но, в общем-то, и мы с вами при определенных, конечно же, условиях. А письма счастья наша налоговая уже стала рассылать. Да. Я прямо перед программой залез в приложение, проверил.
4: Проверяйте и вы. Поехали.
0: Ржавчина.
4: Вот, ну и наконец, с огромной радостью мы представляем гостя. Мы сегодня с Ильей не вдвоем, мы втроем. К нам пришел сегодня Павел Фельдман, наш прекрасный эксперт, которого вы слышали не раз в «Ржавчине». Сегодня, если вы
5: наверняка его любите так же, как любим его,
4: да,
5: мы.
4: Сможете увидеть. Павел — кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений. Добрый вечер. Спасибо, что пришли.
5: Павел, здравствуйте.
6: Я, Александр, с огромным удовольствием благодарю за приглашение и особо рад поприветствовать наших слушателей из этой замечательной студии.
4: Ну что ж, давайте начнем.
5: Поехали.
4: Как обычно, для затравки послушаем справку, да, которая даст нам тематическую рамку, и будем говорить.
0: Наша справка.
7: 81-я сессия Генассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке в обстановке, которую сами организаторы называют «переломной». Впервые за почти десятилетие генеральный секретарь Антонио Гутерреш открывал общие дебаты в последний раз. Его полномочия истекают в конце года. В своей речи он заявил: «Расколы в нашем мире становятся все глубже, трещины превратились в пропасти». А также подчеркнул, что сила заключается не в способности господствовать, а в способности строить будущее, которое отвечает интересам каждого. Слова, безусловно, красивые и важные, но что дальше? С 1946 года главные органы ООН приняли более 40 тысяч резолюций и заявлений председателя. Как выясняется теперь, часть из них была повтором повтора, а еще часть просто раздувала отчетность. У организации нет денег. В июле Генассамблея изменила бюджетные правила, предотвратив собственный неминуемый финансовый крах. Председатель Генассамблеи Аннелена Бербок назвала эту резолюцию исторической, позволившей модернизировать устаревшее 75-летнее финансовое правило, которое слишком долго подрывало финансовую стабильность организации. Наконец назрела реформа Совбеза. Президент Турции, например, предложил упразднить постоянные места и право вето, заменив их органом из избираемых на срок членов. «Мир не 5 стран», — заявил Эрдоган, подчеркнув, что ни одно государство не должно обладать постоянной властью, способной блокировать волю всего международного сообщества. Подавляющее большинство государств-членов требует расширения Совбеза за счет стран Африки, Латинской Америки и Азии, в частности, Индии и Бразилии. С одной стороны, логично, но все ли с этим согласны? Историческая роль ООН в этом контексте выглядит двойственно. С одной стороны, организация остается единственной универсальной площадкой, где представлены все страны мира. И именно здесь принимаются решения по гуманитарным и миротворческим вопросам. С другой – нарастающее количество вето, игнорирование решений и финансовая нестабильность десятилетиями подтачивали ее эффективность. Так что же со всем этим делать?
4: Ну что ж, вот такая вот вводная часть, да, и с этого мы, пожалуй, и начнем. Павел, вот на ваш взгляд, ООН сегодня – это что? Это зачем?
6: Это организация, которая когда-то задумывалась как мировое правительство. Сама ООН не так важна, как Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. Совет Безопасности после завершения Второй мировой войны был призван не допустить ее повторения, перерастания в Третью мировую, того напряжения, которое было между двумя блоками, социалистическим и западным центром США. В принципе, вот, до 91 года свои функции и Совбез ООН, и ООН выполняли, потому что Третья мировая не случилась.
5: Третья мировая не случилась, и понятно, кто был и зачем, и в каком виде после Великой Отечественной в 45 году, да, этот самый Совбез образовался, да? Давайте напомним зрителям, чтобы... Ой, простите, слушателям.
4: Ох уж мне эти телевизионные.
5: Телевизионные, ой, не говори. Вот, слушателям, что такое Совбез и как он получился, из чего его слепили?
6: Ну, это своего рода такой, знаете, центр управления глобальной безопасностью, потому что туда вошли страны, считавшиеся победителями во Второй мировой Великой Отечественной войне, которые очень быстро получили в свои руки ядерное оружие, и благодаря вот этим двум обстоятельствам, наличия ядерного оружия и фактору принадлежности к числу победителей, им было делегировано право решать судьбы всего человечества. То есть без согласия одной из стран, являющейся постоянным членом Совета Безопасности ООН, нельзя принять никакую резолюцию, нельзя санкционировать проведение боевых действий в том или ином уголке этого мира. И, естественно, вся интрига всегда заключалась в том, найдется ли согласие между представителями Советского Союза и США. Мы же помним, конечно, времена Громыка, да, который очень долго был одной из ключевых
5: мистер
6: фигур.
5: Мистер Ноу. Итак, в Совбез входили.
6: Ну, нас интересуют постоянные члены. Да. Соединенные Штаты Америки, Франция, Великобритания. Ну, вот сейчас Китай добавился относительно недавно. Изначально его там не было. И в этом надо ему сказать спасибо советской стране, потому что, конечно, СССР пытался нарастить присутствие представителей Красного полюса человечества в этом важнейшем органе управления всей планетой. И в целом своего добился в конечном итоге. Ну, и Китай давно уже имеет ядерный статус, поэтому он полноправный, постоянный член Совбеза. Но, к сожалению, тогда, когда советская страна прекратила свое существование, влияние Красного полюса на время ослабло, Совет Безопасности ООН превратился в инструмент для легитимации, легализации разного рода западных операций.
4: Ну, примерно всего.
6: Военных, экономических, политических. Во всех уголках, куда простираются интересы Вашингтона, они простираются везде.
5: Ну да. А интересы Вашингтона нигде не заканчиваются, как мы помним. И нужно сказать, что если не легитимизировал, то и в общем и плевать они хотели, без вашей легитимизации как-нибудь обойдемся. Констатируют это все, описывая этими явлениями полную деградацию ООН и Совбеза как такового, потому что конструкция, которая создалась в 45-м году, конечно же, сегодня не работает, да, и функции, которые возлагались тогда на страны-победители, сегодня невозможны к применению.
4: Так давайте же зададим главный вопрос. А что сегодня может работать?
5: Да.
4: Да, или нужно вообще забыть про эти надмировые органы, признаться, да, что никакого такого вот единого мета-арбитража не существует и не может существовать, да, и просто вернуться, не знаю, к праву сильного.
6: Но он никому не нравится. Обратите внимание, вот
5: все... Они сами себе не нравятся. Гутерреш говорит, мне тоже не нравится, денег, говорит, мало.
6: Они все, выходившие на трибуну Генеральной Ассамблеи ООН, все ключевые мировые политики, все говорили о том, что ООН устарел, что его надо реформировать, и Совет Безопасности надо, безусловно, реформировать. Мне слова Эрдогана особенно понравились. Угу. 5 стран мало. Но если бы 6-я добавилась,
4: ну,
6: Турция,
4: да, буквально,
6: его
4: да.
6: бы полностью все
5: удовлетворило. Да.
6: На самом деле, в словах Эрдогана есть доля истины. Почему? Появились новые центры силы, ну, разумеется, да, да, с 50-х годов прошлого века колоссальных успехов достигли, например, такие страны, как Индия, как Индонезия, как та же самая Турция, у которой огромные имперские амбиции. И они считают, что имеют полное право входить в Совет Безопасности.

0: актуализировались. Совезу ООН скоро выбирать нового генерального секретаря. Дедушка Гутьерреш, все. Говорится, давай, до свидания. Два срока полномочий своих он отбыл. И, в общем, уходит с не самым лучшим
1: реноме. А скамейка запасных там есть, желающие занять этот странный на сегодняшний день пост?
0: Есть, есть. И уже идут закрытые консультации по линии Совбеза ООН. И пытаются проводить предварительное голосование по той или иной кандидатуре, но никто не может набрать даже половину голосов.
2: Вот если это будет такой, ремейк средневекового выбора папы, да?
0: Конклав, абсолютно, еще более закрытый даже. Причем, в отличие от конклава, хотя бог их знает, там поговаривают, что и факторы коммерческого стимулирования голосующих имеют место быть. Ну,
1: фаворит, слушайте, кстати, на фоне того, что у нас, в принципе, мировая политика превратилась в филиал
2: большого рынка, сделки,
1: и у нас договоры теперь называются сделками, и даже мы, как попки, повторяем вслед, заключить сделку вместо того, чтобы подписать соглашение, заключить договор, да, мы тоже перешли на эту терминологию. А терминология определяет мышление, почитайте Оруэлла.
2: Кто фаворит?
0: Рафаэль Гросси, я думаю, нынешний глава МАГАТЭ.
1: Все-таки, да. Да?
0: Потому что, ну, есть...
1: Много ездил, много знает.
0: Сейчас 8 претендентов, среди них есть откровенно технические фигуры, есть очень экзотические персонажи, у которых шансов ноль. А идеальный кандидат – это тот, против кого одновременно не проголосуют Россия, США, Великобритания и Франция. Понимаете, а такого найти... Такого найти очень тяжело. Mm. И Рафаэль Гросси, ну, в общем, который бывал на Запорожской АЭС, так или иначе коммуницирует
2: с широко закрытыми глазами.
0: Да. Ну что, а кто там лучше?
2: Ну да.
0: Вот Гутьерреш, он молодец, да. Он одновременно сегодня ненавистен и России, и Трампу, и другим.
1: Ну, слушайте, консолидирующая сила
0: тоже
1: сила.
0: Это надо постараться было, потому что я, честно говоря, из вот уст Сергея Викторовича Лаврова, например, никогда не слышал критики в адрес генерального секретаря.
2: Я тоже очень такой едкой достаточно.
0: А теперь она была. И в этом он полностью солидарен с Трампом, который обвинил Гросси в насаждении левацкой идеологии на уровне ООН. Так что да, молодец.
2: Ну, это будет интересно. А на самом деле, ну вот если вернуться, я еще раз попробую свой этот вопрос противный задать. Может, и не нужна никакая Организация Объединенных Наций? Ну, может быть, уже признать, что этот инструмент не работает.
0: Беда вся в том, что если мы ликвидируем ООН, мы обнуляем международное право.
2: А оно разве не обнулено?
0: Оно так попрано, но до конца пока еще не обнулено.
2: Еще есть чем.
0: Ну, в общем, зачем ООН и создалась? Какая альтернатива? Альтернатива – Третья мировая война.
1: Угу.
0: Когда...
1: Это правда. А мне кажется, что здесь тоже существует некая подмена, потому что мы все время пытаемся говорить о том, о мире как состоянии не войны, и договариваться о мире. А на самом деле договариваться нужно о войне. И что происходило в 45-м, да?
0: О правилах поведения в войне.
1: Вот, да, совершенно верно. И когда мы подменяем эти понятия, мы попадаем в эту ловушку благостную, мы говорим о мире. Ну, может быть, поменять взгляд и риторику?
0: Ну вот, да, ООН, конечно, надо быть более прагматичной организацией, потому что, совершенно правильно сказали, этой всеобщей увлеченностью филологии, современным новоязом, да, который подменяет понятия на полную их противоположность. В ООН действительно слишком много потребляют слово «мир», а надо честно и открыто говорить о том, что мы уже находимся де-факто в состоянии почти Третьей мировой войны, и самое главное, о чем должны договориться политики, это о тех пресловутых красных линиях. Потому что даже война имеет свои правила, писанные и неписанные. И вот эти правила ООН должна написать довольно четко.
1: И у войны, кстати, правила жестче и понятнее, чем
2: у мира.
1: Да.
2: Да, у нас сейчас будет техническая пауза на минуту. Ну, пожалуйста, никуда не уходите, потому что...
1: Мы только начали.
2: Мы только начинаем. Да.
3: Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
4: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, не освещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
3: «Имя и время».

0: каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14.35 по Москве и в 13.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Ржавчина.
2: Тут такая увлеченная шла дискуссия в перерыве, что я даже с интересом смотрел, закончит ли Павел с Ильей, или мы так выйдем в эфир на полуслове. Мы продолжаем говорить о Генеральной Ассамблее ООН, обо всем, что происходило вокруг, о всяких процессах, которые, возможно, не видны. И сейчас еще раз я прошу включить уже следующую нашу справку, где мы поговорим о трех выступлениях. Безусловно, ну, внимание и обсуждение заслуживает гораздо большее количество выступлений. Да?
3: Сколько успеем.
2: Да, но мы вот упомянем Лаврова.
3: План пока такой. Может быть, успеем
2: Трампа.
3: Больше.
2: Да,
3: давайте поехали.
0: Наша справка.
4: Сергей Лавров выступил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. По оценке Марии Захаровой, его речь вернула всех на землю. Предшествующие ораторы говорили правильные вещи о мире, но в отрыве от исторического контекста, тогда как Лавров вернул всех в исторический контекст. В частности, глава русского МИД подчеркнул, что Москва всегда готова к мирным переговорам, но не собирается прекращать специальную военную операцию на время их проведения. Он также иронично ответил генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу на слова о самоопределении Крыма и Донбасса, заявив, что генсек сам запутался в позиции организации по этому вопросу. Дали слово и Зеленскому. Зал во время его речи был почти пуст, и это, кстати, не впервые. Большинство представителей стран-членов отсутствовали, а присутствующие, как отмечают журналисты, переговаривались и пользовались телефонами. Очевидно, им было просто некуда пойти. Зеленский говорил на дрянном английском и превысил регламент почти вдвое. Он повторил, что без возвращения Крыма мира не будет, и назвал Владимира Путина нулевым пациентом, который что-то там распространяет. Зато во время выступления Трампа зал был полон. Его речь продолжалась почти час. Основные тезисы. «Пока другие говорили, я действовал. Пока другие говорили о мире, я заключал мир». Трамп заявил, что у него есть большое решение по Ирану. Либо сделка после промежуточных выборов, либо уничтожение Исламской Республики. Иранский президент позже ответил, и это звучало не только жестче, но и реалистичнее. Трамп успел проанонсировать план по созданию крупного военного присутствия в Гренландии, после чего на словах о том, что коммунистическое правительство Кубы падет, кубинская делегация покинула зал. По Украине глава Белого дома тоже высказался. Он уверен, что Украина и Россия заключат сделку, но конкретики не привел.
2: Так, вернулись мы в эфир. Давай, Илья, вот то, что ты только что сказал. Ну-ка.
3: По поводу чего? Я успел сказать три вещи. Относительно того, что практически пустые залы были при главных выступлениях, можно к ним по-разному относиться, но они все-таки целеполагающие. Лаврова, хотя он и не с трибуны выступал. Пустой зал был при Зеленском.
2: Нетаньяху тоже там.
3: Нетаньяху, да, пустой зал. И кубинская делегация, которая во время выступления Соединенных Штатов со всякими выпадами встала и демонстративно покинула помещение. Общество спектакля берет верх над содержанием, нет?
5: Вот с тем же успехом к трибуне Генеральной Ассамблеи ООН мог выйти рэпер Джиган, о котором мы вначале говорили.
6: Исполни... Не отбились.
2: Кстати, надо сказать, что да, никто бы не пострадал.
5: И смысла в этом было бы не больше, потому что каждый человек, который это делал, брал слово на главной трибуне человечества, он решал сугубо свои прикладные внутриполитические задачи. Меня вообще шокировало выступление Трампа. Ну, ладно, для него лимитов вообще не существует, регламент Трамп не уважал никогда.
3: Час почти, да?
5: Это привычно, да. Это нормально.
3: Зеленский, да, в два раза превысил, а Трамп, получается, в четыре.
5: Трампу по статусу полагается, в конце концов, хозяин мероприятия.
2: На его территории
5: находится. Это был чисто его предвыборный митинг. Вот в том же формате он общается со своей американской внутренней аудиторией. 90% его выступлений — это рассказ о том, какая Америка великая, что он для нее сделал, превозношение себя на фоне других мировых политиков. Я в этот момент задал себе наивный вопрос. Ну, обычно тот, кто по-настоящему великий, просто у него нет необходимости человечеству напоминать о своем величии. Да. Если ты об этом рассказываешь, через слово напоминаешь, но, может быть, даже у тебя самого есть сомнения в том, что ты настолько великий. Там была вещь для ООН, конечно, не характерная. Трамп заявил с этой трибуны миротворца, да, напомнив, что сам таковым является, о намерении уничтожить Иран как государство. Видимо, и с мирным населением тоже. Затем соскочил с жесткой риторики и сказал: не, ну я все-таки настроен на сделку. После выборов. В выборах там тоже у него выступлений много чего было. В общем, для своей внутренней американской аудитории, я бы сказал, уже настроенной лояльно к Трампу и к республиканской партии, да, наверное, это зайдет. Если рассматривать его выступление как источник идей, на основании которых можно будет что-то улучшить в мире, в ООН, оно абсолютно пустое. А, он еще искусственный интеллект переименовал, слышали?
3: Да. Да, но это уж точно мы не будем
5: обсуждать. Тяга к переименованию всего, она не покинула.
2: Ну, они потом, он потом продолжил это уже Си, да, все это по искусственному интеллекту. А сам факт появления в ООН и выступления Зеленского, да, вот это вот еще же один дополнительный обесценивающий фактор, ну, так, по большому счету.
3: Ну, не
2: я очень не люблю все эти пропагандистские клише, там, да, наркоман, там, вот это все. Но на него смотришь, он же какой-то, ну, нездоровый человек. И даже, ну, он не то, что там, наверное, не пытается себя держать в руках, он, наверное, уже не может это делать. Ну, то есть там мимика вся.
3: Ну, ладно, с лицом он, да, не справляется. Но вот ему дают трибуну. Мы можем из этого факта как-то понять внутреннюю машинерию в ООН, нет?
5: Кто дает трибуну? Тут надо сразу углубиться в детали.
3: Протокол.
5: ООН – это глубоко бюрократизированная организация. Там трудятся чиновники, которые пишут сценарий, протокол этого мероприятия. Естественно, у этих чиновников есть свои корыстные интересы. Я рискну предположить, что Зеленский там выступал прежде всего как лоббист коммерческих интересов предприятий западного ВПК.
3: Rheinmetall.
5: И, скорее всего, эти предприятия
3: ВПК... Я не говорил этого.
5: Напрямую стимулировали чиновников Организации Объединенных Наций, намекнув им, что неплохо было бы дать этому существу трибуну на время, чтобы он прорекламировал некоторые их проекты. Чему было посвящено его выступление? Фрея, дроны, искусственный интеллект, применяемый как оружие. А в конечном итоге это практический результат. Практический результат очень простой. Вы, европейцы, и не только европейцы, должны увеличить военные расходы.
2: Угу.
5: А компании, производящие оружие, должны заработать. Ну, отработал свое.
2: Ну, то есть это именно что дискредитация института в очередной раз.
5: Ну, это вообще, да, конечно, очень постмодернистски использовать трибуну ООН, да, организации, целью существования которой является недопущение войны, с тем, чтобы заниматься рекламой оружия и призывать страны больше его производить, больше его покупать. Это верх цинизма.
3: Восхитительно. Кстати, вот этот вывод мне прям... Как это надо в граните его выбить. Слушайте, чего я не ожидал совершенно, для меня это было удивительным, это выступление Макрона. Это он решил так запоминающимся образом хлопнуть дверью перед своим уходом, потому что больше его никто там не увидит никогда. Это что за наезд на Израиль? С какой-то радостью, что это он? Съел что не то?
5: А это вполне себе сегодня нормальная для европейских стран повестка. Вы упомянули тут одного необычного шведского парламентария. Так вот, это уже не рядовой случай. Макрон работает на новый французский электорат. Этот новый французский электорат плохо говорит на языке титульной нации. Ну, соответственно, критикуя Израиль, он добивается поддержки со стороны этого электората, постепенно превращающегося в большинство.
3: Не дать выбрать Ле Пен.
2: Да мне кажется, уже даже вопрос реально не в Люпен. Вот, кстати, вот эта очевидная мысль, которую Павел сейчас произнес, она мне даже в голову не приходила, а ведь это правда, да, что вся европейская большая политика сейчас заточена на то, чтобы угодить своим новым гражданам.
3: Да, и нужно понимать, что они голосуют дисциплинированно, они голосуют ровно так, как им скажут в мечети. И вот этих вот всяких призывов увеличения явки для них – это избыточная трата энергии. Они стройными рядами пойдут и сделают то, что нужно, с бюллетенями.
5: И проголосуют за ту партию того лидера, который даст им возможность получать пособие, не работать и бесплатно учить детей в школах. Все нормально.
3: И не учить язык страны пребывания.
2: Ну, потому что зачем, да. А также, как это происходит в Британии, снимать флаги, да, страны пребывания, потому что они их оскорбляют. И вешать флаги страны исхода все-таки, потому что так оно как-то комфортнее себя чувствуешь, как дома.
3: Слушайте, ну у нас какая-то получилась совсем унылая картина всеобщего загнивания, кроме одного живого кусочка предстоящих выборов, неизвестно кого, но, скорее всего, понятно кого, на пост будущего генсека.
2: Угу.
3: Саша уже дважды задавал этот вопрос, но я считаю, что мы...
2: Твоя очередь задать его.
3: Это же. Его же, потому что я считаю, что мы должны... Есть ли попытки нащупать что-то еще, кроме ООН? Есть ли какие-то стежки договоренностей о представлениях, общих представлениях стран, которые действительно имеют голос и решают? Кроме призыва Гутерреша увеличить, наконец, бюджет и сообщение о том, что им не хватает денег.
2: Ну, потому что ленд-крузеры уже белые, старые, надо новые.
3: Ну да, да.
2: Понятно.
3: Будут что-то придумывать другое или нет?
5: Придумывают, но это будет хуже, чем то, что есть сейчас. Вот в чем проблема. Они пытаются лишить постоянных членов Совета Безопасности.
3: Нет, расширение. Я прошу прощения, Павел. Страшно люблю свои дилетантские вопросы. Но это вопрос утверждения. Если мы будем сейчас увеличивать количество членов Совбеза, мы Совбез обнулим просто как явление.
2: Там не пройдет ни одно
3: решение, примерно
2: никогда.
3: Чем больше будет там людей в Совбезе стран, тем он будет менее эффективным. При том, что он и сейчас не настолько эффективен, как был. Да.
5: Они замыслили гораздо более глубокую реформу.
3: Да.
5: Они хотят лишить постоянных членов права вето. Чтобы все решения принимались простым
3: большинством. Взяли бы сразу, Совбез бы тогда отменили уже сразу и все.
5: То есть, чтобы Совбез работал на тех же принципах, что и Генассамблея ООН.
3: Угу. Что и выборы в парламент Франции, например.
5: Да, и это уже, конечно, полностью обнуляет и авторитет, и статус, и смысл существования Организации Объединенных Наций. Вот это пугает на самом деле, потому что я видел сейчас, есть жалобная книга, да, это была жалобная трибуна.
2: Угу.
5: Каждый выходил, говорил как будто бы в пустоту о своем недовольстве и о своем величии на фоне низости всех остальных. И, вы знаете, там попахивает предвоенной атмосферой.
2: Причем эти же разговоры, эти жалобы и это величие, да, это все произносится с пониманием, что тебя никто не слушает.
5: Неважно, свои журналисты фиксируют. На внутреннюю аудиторию это все будет упаковано в красивую обертку.
3: И мы с вами сидим, это обсуждаем. Поэтому я бы тоже не сбрасывал. Ну да, из зала уходят. Но резонанс все равно происходит. Он значительно меньше, чем был там 40 лет назад. Если уж в ООН что-то происходило, ребят.
2: Ну, при этом, да, я все время забываю это сказать, а сказать-то это надо, да, что руководство нашей страны все время апеллирует к ООНу, да, и Владимир Владимирович все время говорит, что вот есть ООН, да, есть Совбез, и все вопросы должны решаться там, а как они там могут решаться? Могут ли они там решаться?
3: Слушайте, мы в каком-то квантовом состоянии, на самом деле, находимся.
2: А вот это и есть, наверное, предвоенное состояние, да, когда мир уже...
3: Вот, кстати...
2: Нам сейчас прерываться надо будет, поэтому, кстати, короткое.
3: Очень короткое, кстати, давайте подумаем. Ведь качество вот этой организации действительно может изменить, гарантированно может изменить только война.
2: На этой предельно оптимистической ноте мы уходим на минутную паузу.
0: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
7: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
9: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Ржавчина.
2: Возвращаемся, мы продолжаем. Не хватит нам часа, чтобы обсудить.
3: Да, только-только.
2: Про Лаврова, да, нельзя не поговорить отдельно.
3: Павел,
2: да,
3: ваше наблюдение.
2: Про его выступление.
5: Очень интересное выступление. Кто-то сказал, что Сергей Викторович в очередной раз выступил с генезисом украинской болезни, да, ее историю публично озвучил. И действительно, там было много исторических вопросов. Он проследил все основные этапы конфликта, его разрастания. Но на что я обратил внимание? Он ни разу не употребил конструкт, к которому мы привыкли и который используем, порой даже не задумываясь. Запад. Западные покровители Киева. Ничего подобного не было. Он с критикой выступал персонально в адрес европейцев. Он говорил о Париже, о Брюсселе, о Лондоне, о Берлине, а о Вашингтоне нет. И единственный раз, когда он допустил выпад в адрес Соединенных Штатов Америки, это была критика не государства, а критика администрации Байдена. О чем это говорит? Я думаю, такого рода тональность выступления Сергея Викторовича Лаврова надо рассматривать как свидетельство все-таки наличия взаимопонимания между Москвой и Вашингтоном сегодня. Да, контактов, личного уважения между президентом Путиным и президентом Трампом и надежды на то, что из этого что-то может родиться в перспективе.
2: Ну и понятно, что по всем при этом двухполярного мира уже не будет, потому что есть как минимум Китай, да, и вот про Китай тоже хочется успеть поговорить. Давайте, пожалуйста, справочку нам следующую.
3: Давайте.
0: Наша справка.
4: Сразу после выступления на Генассамблее Дональд Трамп покинул Нью-Йорк и направился в Вашингтон, где в Белом доме принял председателя КНР Си Цзиньпина. Китайский лидер прибыл с трехдневным государственным визитом. Его встречали на военно-воздушной базе «Эндрюс» с красной дорожкой, воинскими почестями и пролетом бомбардировщиков. Трамп в совместном обращении к журналистам заявил, что США и Китай достигли огромного прогресса по вопросам, с которыми сталкиваются обе страны, и что стороны работают над более сбалансированным торговым отношением, включая новый доступ к рынку для американских фермеров и скотоводов. По его словам, обсуждались безопасность, технологии и сверхинтеллект, и решения в этих областях могут улучшить мир и процветание в ближайшие десятилетия. Трамп также упомянул, что американские морпехи переняли китайское выражение «гунхо», означающее «работать вместе», и заявил, что они с Си продолжают сотрудничество. Однако, как и на предыдущем саммите в Пекине в мае 2026 года, конкретика оказалась скудной. Аналитики AFP уже тогда отмечали, саммит завершился символическими победами, которые хорошо смотрятся внутри страны, но не приводят к существенным соглашениям. Трамп и тогда говорил о фантастических торговых сделках, но деталей не последовало. Не было официальных объявлений, не было подтверждения от китайского МИДа. Сделки, о которых объявлено, конечно, впечатляют в долларовом выражении, но от них одна или обе стороны могут отказаться в любой момент. При этом чувствительные темы – Тайвань, права человека и тарифы – стороны обошли стороной. А вот Си действительно получил то, что ему было нужно – пышный прием, признание со стороны США и укрепление внутренней легитимности. Но ни одна из ключевых проблем не была решена. И Китаю, кстати, это выгодно.
2: Вот насколько, кстати, китайцам комфортно в такой истории, когда вот, ну, со всем уважением, да, вот со всем, так сказать, и с поклонами, и с церемониями. И пока Си дома, да, значит, Трамп выступает со всякой адской там риторикой, да, санкции, значит, те самые пошлины, там, 100%.
3: Он Гренландию спас 1000, от Китая, а вы говорите, да, пошлины. Значит,
2: весь мир спасен,
3: Китай-то, да, собирался вот уже...
2: Приезжают, встречают, уважают, ходят, смеются, хлопают его по плечу. То есть, ну, наверное, для китайской аудитории это выглядит вообще однозначно, да, что они тут главные.
5: Ну, когда президент США вместе с первой леди идет к Трампу и встречает такого высокопоставленного зарубежного гостя, это о многом говорит. Он так Путину, между прочим, в Анкоридже встречал, только без первой леди. Так вот, знаете, такое было ощущение, новый хозяин человечества, новый глобальный гегемон приехал к старому похлопать его по плечу. И помпезность приема говорила о том, что США, в принципе, понимают, кто теперь в этой большой международной корпорации новый хозяин, и сильно не сопротивляются установлению этой гегемонии. Хотят найти свое место в этом мире, где главенствовать будет уже Красный полюс.
2: Как это произошло? В какой момент это произошло?
3: Ну, то как Соединенные Штаты проморгали Китай, это вообще отдельная история, я думаю, даже не на полчаса. А если мы попробуем отвлечься от внешней несобытийности события, да? Вот не подписаны документы, ничего вразумительного по итогам нету, хотя перед приездом огромное количество сои закупили бизнесмены китайские у американцев. Вот это меня очень тронуло. Действительно Китаю выгодна вот эта неопределенность сейчас с Соединенными Штатами?
5: Не только неопределенность. Мне кажется, все, что происходит сегодня в мире, выгодно Китаю, отвечает его интересов. Но, может быть, за исключением ареста господина, точнее, товарища Мадуро, которого американцы нагло выкрали. А в остальном весь международный политический процесс развивается в русле выгодном Китаю. Причем Америка получила пробоины во всех частях своего корпуса, да, в экономике, уступив первую строчку по ВВП Китая, в финансах, мы знаем, как штормит доллар. И самое главное, да, последнее, на что Соединенные Штаты Америки надеялись, на что всегда делали ставку, на армию и флот. И вот армия и флот получают по мордасам, пардон, от мужиков в тапках из Йемена. От иранцев, которых они грозятся уничтожить. Весь мир это видит. И Китай контролирует теперь ключевые точки международной торговли. Два главных пролива.
3: Почему Китай выглядит таким неупругим, таким ненастойчивым, таким несовременным? Они все время будут сидеть на берегу и ждать, пока мимо них что-нибудь проплывет?
5: Ну, потому что их стратегия работает. И они не то, чтобы сидели на берегу. Посмотрите, как их компании заходят в Африку, страны Ближнего Востока, как Китай развивает свою армию.
2: А Центральная Азия, я обычно говорю Средняя, да, но в данном случае Центральная Азия, да?
5: Какой там прогресс в искусственном интеллекте? Китай не молчаливо ждет момент своего триумфа, он его кует.
3: Вот замечательное словосочетание прозвучало, искусственный интеллект. Смотрите, по факту, всего три страны имеют некие базы для, собственно, ну, какие-то...
2: Ну, суверенного
3: искусственного интеллекта. Соединенные Штаты, Китай и Россия. Европа своих платформ не имеет на этот счет. При этом и Китай, и Соединенные Штаты, и Россия, и мы говорим о том, что нужно найти какой-то способ, чтобы договориться об осторожности в отношении искусственного интеллекта. Это уловка. Китай готов пойти на то, чтобы слегка натянуть вожжи и вот это вот не выпускать все это наружу.
5: Готов, и надо сказать, что...
3: Они с открытым... Это же они с открытым кодом готовы выложить сейчас еще одну платформу яичную.
5: Сегодня он...
2: Это маркетинг все-таки.
5: В значительной степени проводит в жизнь политику Китая. Именно поэтому Соединенные Штаты Америки в лице Трампа так сильно критикуют Гутьерреша. ООН недавно выступил с инициативой ограничить возможности искусственного интеллекта, ввести правила, которые будут тормозить его развитие. Так вот, Трамп очень жестко заявил, это уже не искусственный интеллект, а сверхинтеллект, так он предложил его назвать. А во-вторых, он не позволит использовать ООН для искусственного сдерживания развития этих современнейших технологий.
3: Mm-hmm. Да здравствует Палантир, да.
2: Да. Слушай, ну а что, на самом деле, к великому сожалению, наше время-то в этом части эфирное немножко заканчивается. И у нас меньше минуты.
5: Да. Только разогнались.
2: Но на самом деле это большой и очень интересный, грустный, к сожалению, разговор, да, потому что когда... История же не в том, чтобы посмеяться над кем-то, да, и сказать, ха-ха-ха, там, ваш ООН не работает. А это же, ну, это реально грустная история, потому что... Ну, значит, ничего не работает, да? Значит, мир действительно на пороге большой войны, в которой победит только сильный. И очень хочется, чтобы этими сильными были мы.
3: Павел, и чтобы спасибо. Эта война была не горячей. Павел, спасибо, огромное вам большое. Спасибо. Приходите к нам в гости. Вы не представляете, как мы любим умных людей.
2: А Павел Фельдман, кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений. А мы передаем сейчас эфир новостям и вернемся. Во втором части тоже будет много интересного.
5: Спасибо.
10: Ржавчина. Мозг кванта.
11: Внутри квантового компьютера состояние отдельных частиц не цифровое, не нолик единицы, это распределенное состояние, то, что называется суперпозиция, то есть когда мы монетку подбрасываем, и она как бы одновременно находится в состоянии 0,1. Для современных, даже самых мощных компьютеров, почти нерешаемая задача.
10: Директор физического института имени Лебедева Николай Калачевский в программе «Настоящее историческое» в субботу в 22:10 по Москве и по времени Благовещенска. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
12: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
10: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
13: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
14: Я Марина Кирьянова. На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска.
15: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
14: Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
10: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Театр Радио России представляет.
16: Кто, Алексашка, захотел еще с нами прогулять?
10: Путешествие по Москве с Петром Первым. Радиоспектакль по пьесе Натальи и Василия Волковых.
16: Ну что, тронули?
17: Пойдемте.
10: Московские школьники Саша и Дима по дороге из школы останавливаются перед памятником гвардейцу Семеновского полка.
17: А, ну выходит, этот солдат тут, получается, с петровских времен.
10: Ребята вчитываются в табличку, обсуждая неизвестные для себя факты. Но в этот момент статуя оживает.
18: Дима! Подожди!
16: Что ты орешь?
10: Путешествие по Москве с Петром Первым. Слушайте с 28 сентября по будням в 14:10 по Москве и в 13:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
19: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
20: Помните, про Илью Муромца, не знаю, там 33 года на печке лежал с паузы.
21: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
22: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
10: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин, выступая на Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, ответил на вопросы журналистов и отметил, что за пару недель до выборов украинская сторона изъявила желание возобновить переговоры, однако Россия была готова поддержать это предложение, но после обстрелов перед выборами решение поменяла. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Зеленая Дебровая и Светлая Долина в Запорожской области, а также несколько населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области. Иран передал США план, предусматривающий прекращение боевых действий в течение 7 дней и возобновление в Ормузском проливе движения судов. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин выступил на 12-м международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что именно украинская сторона прервала контакты в Стамбуле, а за пару недель до выборов изъявила желание их возобновить. Россия была готова поддержать предложение, но в ночь на 20 сентября ВСУ предприняли попытку массированной атаки на Москву. Были нанесены удары по избирательным участкам, сказал Владимир Путин.
2: В ночь с 19 на 20, то есть в самый основной день голосования, была предпринята попытка массированного удара по Москве. Свыше 1600 беспилотников вошло практически в московскую зону. Это первое. Второе, были нанесены удары по избирательным участкам. В одном месте он находился, это сейчас в школе. Школа была практически разрушена. Начали осуществлять атаки на жилые дома председателей территориальных избирательных комиссий. В одном случае председатель территориальной комиссии была ранена, муж ее ранен, ребенок ранен. А в другом случае, к сожалению, дело дошло до трагедии. И вы знаете об этом. Председатель территориальной избирательной комиссии погибла. Тоже удар был нанесен по ее дому.
1: Владимир Путин сообщил, что Украина повредила в Черном море более сотни судов, как российских, так и шедших под иностранными флагами. Но наша страна уже восстановила весь ущерб после морских атак Киева.
2: Начали с июня бить по нашим нефтеперерабатывающим заводам. Как тоже хорошо известно, в июне объявили о начале 40-дневной операции. Ну, привело к определенным потерям с нашей стороны. Кроме этого, пытались организовать морскую блокаду нашего Черноморского побережья. Они повредили свыше 100 кораблей, 100 судов, причем и российских, и тех, которые ходили под иностранным флагом. Да, мы это все восстановили, но это активные действия. Да, потом, слушайте, по таким гражданским объектам, как склады «Валберес» или «Озон», ну это что такое? Это зачем?
1: Владимир Путин также заявил, что Россия не готовится к боевым действиям с Европой. Для этого нет оснований. При этом агрессивно настроенные круги в Европе и дальше хотят использовать Украину как пушечное мясо, как инструмент борьбы с Россией.
2: Нагнетание со стороны определенных кругов, настроенных агрессивно, можно объяснить только одним. Они хотят и дальше использовать Украину и украинцев как пушечное мясо, а Украину как государство в качестве инструмента борьбы с Россией для того, чтобы не допустить нашего развития, ограничить наше развитие, затормозить движение России вперед. А для того, чтобы вкладывать и дальше деньги в это абсолютно агрессивное поведение и объяснить своим гражданам, почему они это делают. Они пытаются обмануть граждан европейских стран тезисом о том, что Россия сама якобы собирается на кого-то нападать. Это полный бред.
1: Отвечая на вопросы журналистов, глава государства сообщил, что настроен принять участие в саммите АТЭС в Китае. Все будет зависеть от ситуации в России. Путин также приветствовал переговоры между Вашингтоном и Пекином. По словам российского президента, США и Китай – это две крупнейшие экономики, и их договоренности будут влиять на всю мировую экономику, и в том числе на Россию. Подразделения группировки войск «Центр» за минувшие сутки пресекли попытку ВСУ прорвать кольцо окружения в районе населенного пункта Первомайское Добропольского района Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. По его словам, всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» за сутки потери украинских вооруженных формирований составили до 400 военнослужащих. Также сообщается, что вооруженные силы России, в частности подразделения группировки войск «Север», ведут бои за освобождение населенных пунктов Хрипуны, Грачевка, Рубленная, Приколотная, Лозовая и Петропавловка в Харьковской области, заявил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых. Он отметил, что военнослужащие группировки наносят поражение формированием ВСУ в районах населенных пунктов Кридянка, Варваровка и Резникова. Иран передал Соединенным Штатам план, предусматривающий прекращение боевых действий в течение 7 дней. Об этом заявил министр иностранных дел Арабской Республики Аббас Аракчи на полях Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Нью-Йорк Таймс. Отмечается, что новый план во многом повторяет условия меморандума о взаимопонимании, подписанного в июне, но вскоре утратившего силу. Однако новый план рассчитан на гораздо более быстрое продвижение к переговорам. Согласно плану, в течение 7 дней должны прекратиться все боевые действия, включая конфликт в Ливане. США также должны разморозить иранские активы на сумму не менее 12 миллиардов долларов, отменить санкции в отношении нефти из Ирана и снять военно-морскую блокаду Исламской Республики. На 7-й день Тегеран предлагает открыть Ормузский пролив. После этого США и Иран должны немедленно начать всесторонние переговоры по иранской ядерной программе. В Государственном музее-заповеднике Петергоф в эти выходные пройдет осенний фестиваль фонтанов счастья. В этом году мероприятие вновь пройдет в формате фестиваля и продлится все выходные. Каждый из дней фестиваля завершится традиционным мультимедийным спектаклем с фейерверком на Большом каскаде. Напомню, он станет кульминацией, объединяющей все локации парка. На сегодняшний день декоративное убранство каскада включает 225 скульптур. У меня на этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Товарищеский матч между футбольными сборными России и Ирана, который состоится 29 сентября в Казани, начнется в 19:00 по московскому времени, а не в 19:30, как сообщалось ранее. А тем временем юношеская сборная России до 17 лет со счетом 2-3 уступила сербам в товарищеском матче в Белграде. 28 сентября команды вновь сыграют в столице Сербии. Крайний нападающий «Спартака» Пабло Салари признан игроком сентября в команде. 25-летний вингер набрал 27% голосов респондентов, опередив на 3% полузащитника Джессона Фернандеша и нападающего Манфреда Угальде. Полузащитник Далер Кузяев стал футболистом махачкалинского «Динамо», за которое будет выступать под номером 14. Контракт с 33-летним Кузяевым рассчитан до конца сезона. «Манчестер Сити» признан виновным по 115 пунктам, связанным с нарушениями финансовых правил английской премьер-лиги, сообщает авторитетное издание «Атлетик». Ожидается, что клуб подаст апелляцию на решение независимой комиссии. Среди возможных санкций не только крупный финансовый штраф, но и лишение титулов, а также исключение из английской премьер-лиги. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги в пятницу состоялись три матча. Сенсация в Хабаровске. Один из аутсайдеров турнира «Амур» дома победил лидера турнирной таблицы «Локомотив» 3-1. «СКА» в гостях нанес поражение «Трактору» 4-3. «ЦСКА» на выезде разгромил «Ладу» 5-0. Формула-1. Британский пилот команды Mercedes Джордж Рассел стал победителем квалификации 15-го этапа чемпионата мира Гран-при Азербайджана. Второе место занял Шарль Леклер из Феррари. Тройку лучших замкнул Оскар Пиастри на Макларене. Гонка в Баку пройдет в субботу и начнется в 14:00 по московскому времени. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров области, сегодня в Южно-Сахалинске до плюс 17 градусов, переменной облачности и без осадков. В Омске 12-14 тепла, малооблачно. В Новосибирске до плюс 13, также малооблачно и без осадков. В Петрозаводске плюс 13-15. В Великом Новгороде до 14 тепла, облачно. Осадков не ожидается. В Казани воздух прогреется до плюс 22. В Нижнем Новгороде столбики термометров поднимутся до отметки плюс 15. Утром дождь. В Краснодаре до 22 тепла, также кратковременно сильные дожди, без осадков в Ялте, там плюс 20. В Санкт-Петербурге днем плюс 13-15, без существенных осадков. Ветер южный, порывистый, атмосферное давление будет выше нормы. В Москве без осадков, днем 16-18 градусов тепла, атмосферное давление будет расти. Сейчас в столице плюс 10, без осадков, действует предупреждение о тумане.
0: Разное время. Слушайте по будням в 16:10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
4: Директор Института прикладных транспортных исследований Енин Дмитрий Владимирович у нас на связи.
5: Хотели бы спросить, как обстоят дела со школьными автобусными маршрутами в целом по России?
6: Везде по-разному. Изначально сами автобусы были переданы колой, то есть учреждения, которые специализируются на другом виде.
5: Да, не могут их не обслуживать, не что-то с ними делать.
6: Конечно, но при этом специфика образовательной деятельности никуда не делась. И многие директора школ при поддержке органов власти субъектов Российской Федерации, они все-таки начали закупать свой подвижной состав. Дальше случилось еще более интересное событие. В ряде регионов, там, где перевозчики отказались от обслуживания маршрутов регулярных переводов, потихонечку, между делом, пытаются возить местное население просто потому, что другого подвижного состава нет.
0: Разное время. Слушайте по будням. Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
7: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
0: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7:10 и 12:30 по Москве и в 8:10 по времени Астрахани. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах Радио России в Телеграме и мессенджере Макс.
8: Это мы вернулись в эфир главного радио страны.
9: И продолжаем соскребать.
8: И продолжаем, в общем-то, говорить о войне. Вы и ах, да, вот как начали в первом часе, так и, в общем, к сожалению.
9: Пытаемся взглянуть правде в глаза и понять, правда это или нет.
8: Да.
9: Это, в общем, основной вопрос, если уж на то пошло. Самый главный. Главнее которого на сегодняшний день нет.
8: Давай.
9: Ну что, а что давать? Давайте вопрос справочку. Давай. Вот вопрос. Нет, давайте справочку, а потом вопрос, да. Ага.
0: Наша справка.
10: Сейм Литвы в первом чтении одобрил поправку к Конституции, отменяющую 137-ю статью, которая запрещает размещение на территории страны оружия массового поражения и иностранных военных баз. За поправку проголосовали 99 депутатов. Против 13, воздержались 5. Впрочем, это не новость. Еще в июле Вильнюс и Рига официально заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие НАТО. Это решение – часть более широкой дискуссии внутри Альянса. Еще в начале июня Financial Times сообщила, что США рассматривают возможность размещения ядерного оружия в Польше и Прибалтике. Страны восточного фланга также очень ждут и американских самолетов двойного назначения, способных нести ядерные боеприпасы. Еще летом стало известно, что Польша, Финляндия и Литва рассматриваются как возможные площадки в случае ухудшения ситуации с безопасностью. Генсек НАТО Марк Рютте тогда не исключил увеличение числа американских ядерных вооружений в Европе, отметив, что Альянс постоянно пересматривает свой набор возможностей. Параллельно с этим уже на этой неделе Рютте сделал ряд заявлений, которые нельзя оценивать иначе, кроме как прямые угрозы. 24 сентября, выступая на форуме в Айове, он заявил, цитата почти дословно, «Если бы НАТО воевало с Россией, то мы смогли бы лучше объяснить русским нашу позицию, чем это делает Украина на данный момент. Так что будет разница». Конец цитаты. При этом Рютте также сказал, что 5-я статья устава НАТО о коллективной обороне якобы умышленно неоднозначная, чтобы не помогать противникам быть мудрее. Эта фраза вызвала смех в зале. Реакция Москвы последовала незамедлительно. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала слова Рютте нечеловеческим враньем, а его самого человеком, чьи проблемы должны решать медики. Президент Владимир Путин ранее называл бредом заявление европейских политиков о подготовке к войне с Россией, подчеркивая, что у Москвы никогда не было агрессивных намерений в отношении стран Европы.
8: Про умышленно запутанную 5-ю статью я тоже даже не посмеялся, а как-то подхрюкнул, когда прочитал.
9: Ну, на самом деле мифов вокруг этой 5-й статьи очень бесконечное много, да. Множество, и сколько раз мы уже об этом говорили, да, да. И даже цитировали.
8: Даже не будет время сейчас тратить.
9: И сколько раз предлагали, возьмите, там 3 абзаца всего этой 5-й статьи, прочтите, и вы все поймете. Рютте 1000 раз прав, когда говорил о том, что там нифига не определенно в этой статье.
8: Но вряд ли это сделано специально, чтобы запутать противника.
9: Нет, это было сделано для того, чтобы не запутаться самим.
8: Да, чтобы ничего не делать. Да. Какой главный вопрос ты хотел задать перед справкой?
9: Главный вопрос на самом деле заключался в следующем. У нас действительно на самом деле не проглядывается никакого другого выхода для создания политической определенности, кроме войны.
8: Ну, вот. Такой грустный вопрос.
9: Вопрос ужасный. Вопрос страшно провокационный и невероятно честный.
8: Ну, давай адресуем его нашему прекрасному эксперту. Сегодня мы приветствуем Вадима Трухачева, политолога, доцента финансового университета при правительстве Российской Федерации. Вадим Вадимович, добрый вечер.
9: Вадим Вадимович, здравствуйте. Спасибо вам огромное. Мы вас очень ждали. Я ужасные слова произнес вслух. Я очень много думал, а стоит ли их говорить. Потом решил, что да. Почему нет?
11: Ну, начнем с того, что над Рютте смеяться точно не стоит. Это самый опасный среди их западных политиков для нас на данный момент тип. Он 12 лет координирует антироссийскую политику. Начал он это делать с падения самолета над Донбассом, да, еще будучи премьером Голландии. Человек очень квалифицированный. Человек, который мало занимается позерством, но очень хорошо поднаторел в аппаратной работе. Да, он глупости говорит мало, и человек убежденно плохо относится к России.
8: А что, да, он хочет? Что...
11: Он хочет наказать Россию за то, что она поставила под сомнение итоги холодной войны.
8: Вот.
11: Назовем это так. И отступила от демократии. Да, при всем том, что Рютте, человек, работавший в Unilever, да, заработавший в крупном бизнесе, он, тем не менее, не всегда про бабки. Вот договориться с ним по бабкам, да, очень сложно, потому что у него, пусть и уродливые порой, но убеждения. И я, в общем, не прикривлю, если скажу, что на сегодняшний день это самый влиятельный политик в Европе. Просто на основе того опыта и того, что в более крупных странах, чем Голландия, существует кризис лидерства. Да, а этот человек действительно опасен для нас. И да. Отнюдь не заявлениями.
9: Вадим Владимирович, ну, при этом, давайте, может быть, я тоже заблуждаюсь, но он не то что взаимоисключающими, но очень обращающими на себя внимание заявлениями ставит Европу в том виде, в котором она сегодня есть, на растяжку. С одной стороны, он говорит, что готовьтесь к войне, а с другой стороны, он говорит, ну, а 5-я статья — это такая статья, что она вам не статья.
8: Ну, то есть, уязвимое положение, да, если
11: дело в том, что Рютте прекрасно понимает законы войны. Один из законов войны – это запутывать противника. Будучи человеком умным и имея советников соответствующих, ему донесли, что для русских большое значение имеют слова. Кстати, для голландцев и вообще для западных слова значат намного меньше. И намного больше значат бумажки, которые они там принимают. То, что Рюте периодически говорит взаимоисключающие вещи, он запутывает противника, вполне следуя военной логике. Нужно меньше смотреть на слова и больше на дела. А по делам он довольно успешно, не полностью, конечно, но достаточно успешно, шаг за шагом продавливает Трампа на то, что ему конкретно надо.
9: А что именно?
11: Война не запрограммирована полностью, поэтому он говорит в условном наклонении. Но задача сломать Россию через колено лучше без большой войны. Он не отказывается.
8: А без большой войны это как? Это пожертвовать, ну не знаю, той же Прибалтикой и Финляндией, бросить их?
11: Нет. Пожертвовать только, знаете, тот же самый Рюта, а до него его предшественник Столтенберг и еще так, пяток западных политиков намекали, что Украина должна отказаться примерно от 10-12% своей территории. Но имеется в виду Украина в границах 2013 года. Они, если говорить в территориальном смысле, готовы признать за Россию только Крым и Донбасс, не более того. А теперь дальше смотрим, что сказал Рюте. Да, войска НАТО после заключения мира с Россией на Украине будут. То есть они, как в животном мире, собираются нести территорию. Так что, к сожалению, никакую ни Прибалтику, ни Финляндию, они, тем более Финляндию, да, они отдавать России не думают.
8: Нет, я когда говорю отдавать, я имею в виду не то, чтобы передать нам, так сказать, в собственность или в управление, да, а чтобы бросить их, ну, что называется, на колючую проволоку. Да, потому
11: нет,
8: что, ну, понятно, что агрессивные намерения агрессивными намерениями, но вряд ли большая старая Европа хочет воевать.
11: Нет, значит, не финны. Не даже прибалты работать пушечным мясом, какую не поляки, работать пушечным, не румыны, работать пушечным мясом для Голландии не будут.
9: Так,
11: нет.
9: Тогда что
11: бразуру не удастся.
9: Тогда что означает вот это вот заявление о готовности размещать у себя ядерное оружие?
11: Это означает повышение ставок в войне. То, что делают не только Литва, но и Финляндия, и Дания, и Швеция. И в данном случае, в этом всем наборе, да, Литва вторична, хотя она к нам поближе. А вот Швеция и Дания, особенно Швеция, первична, учитывая, что Дания закрывает нам выход из Балтики, а Швеция, крупнейшая страна Северной Европы с военно-промышленным комплексом, крупным, в десятку мировую Швеции входит по производству оружия. К тому же Дания занимает первое место по вооружению Украины на душу населения, а Швеция третье, а на второй Норвегии.
9: Раз уж заговорили про Данию, а Гренландия здесь при чем-нибудь?
11: Гренландия интересует как район размещения американской ПРО. Вот в этом смысле, да, чтобы осложнить нам жизнь в Арктике. Но опаснее, на мой взгляд, для нас, собственно, Дания, а не Гренландия. Вот, собственно, Дания. И вообще скандинавскую опасность, исходящую от стран Северной Европы, от Дании и Швеции, прежде всего, мы недооцениваем.
8: Ну вот недооцениваем, Вадим Вадимович, это, видимо, мягкая формулировка, потому что мы все время говорим про Америку, мы говорим про британцев, да, мы говорим про немцев,
9: про Германию,
8: про французов, да. А почему-то, да, Скандинавия это все время как-то сбоку, да, не упоминается.
11: И Голландия, которую Рюту представляет, тоже сбоку, тоже страна, мягко говоря, не последняя.
9: Это мы так,
11: да,
9: запутываем противника?
11: Я боюсь, что у нас просто так считается, что все принимают крупные страны, выстроена иерархия, а всякие мелкие только берут под козырек. Да? Но, в общем, что Голландия, что Швеция, что Дания, это богатые страны, с которыми советуются. Они в первом круге по принятию решений в НАТО. Просто хотя бы потому, что англосаксам это родственные народы по языку.
9: Хорошо. Подготовка общественного мнения из того, что сегодня звучит уже продолжительное время в головы жителей Европы, это Россия из чади ада, мы готовимся к войне, значит, вот такие вот действия предпринимаются, и абсолютно безапелляционная информационная повестка.
11: Да,
9: а зачем?
11: Потому что это война.
9: Зачем? Они собираются мобилизацию проводить у себя?
11: Они уже, одна страна за другой, возвращаются к призыву. Они стараются держать порох сухим. А машину чиновничью информационную они уже мобилизовали. И, к большому сожалению, они это сделали лучше, чем наша информационная машина, которая зачастую руководствуется логикой мирного времени. И очень часто вопросы, которые обсуждаются, это вопросы из области мирного времени. А их информационная машина предельно отмобилизована.
8: Вот и очень больную мозоль сейчас, конечно, да. И очень созвучно, на самом деле, в том числе и моим ощущениям. А, Вадим Владимирович, можно вернуться чуть-чуть назад? Вот вы сказали, что ни Прибалтика, ни Румыния, ни Польша, ни Финляндия не намерены быть пушечным мясом. Да? То есть мы и здесь... получается, несколько заблуждаемся, да, не без помощи нашей вот этой вот пропагандистской машины, когда говорим аудитории, что это маленькие страны, у которых нет права голоса, у которых нет права выбора, они не субъектные, и вот что им скажут, то они и будут делать.

0: Миграционные дела.
1: Еще одна больная мозоль.
2: Украины, Франции, Германии, да.
0: В отличие, прежде всего, от Украины, им не надо доказывать, что они не русские или не еще кто-то. Это полноценные сложившиеся национальные государства. Пусть несколько уродливые местами, да, если уж говорить о Прибалтике в особенности, но национальные. Когда один из кандидатов в президенты Литвы намекнул на отправку литовских войск на Украину, он с треском проиграл выборы.
1: Потому что одно дело риторика, да, а другое дело реальность. И на самом
0: деле... другое дело реальность. Просто прямое столкновение с Россией для прибалтов обернется просто исчезновением этих народов, в особенности латышей и эстонцев, но литовцев хотя бы чуть больше.
1: Ну так появление там ядерного оружия, это тоже, в общем, вряд ли будет способствовать их безопасности.
0: Они не верят в то, что произойдет обмен ядерными ударами.
2: А никто не верит в это.
1: То есть считается, что по России можно долбануть, а Россия будет по-прежнему находиться в режиме кота Леопольда? То есть мы настолько так долго демонстрировали всем этот режим, что все в него окончательно поверили?
0: Там не верят, что Россия применит ядерное оружие. Полагают, что война будет вестись, если она будет, конечно, да, будет вестись с помощью обычного вооружения.
1: Интересно. И это в концепции НАТО в том числе, да? То есть глобально, это не только национальные военные доктрины.
0: Да. Они считают, что Россия ядерное оружие не рискнет применить, поэтому если война будет, она будет вестись с помощью обычных вооружений. Но лучше без нее обойтись и как-нибудь заставить Россию капитулировать без большой войны. Тот же самый Рютте все-таки ищет способ сделать именно это. Ну и я тут скажу, что именно Рютте метит в основные переговорщики с нами. И вряд ли разговор именно с ним удастся избежать. Собственно, он на эту должность его посадили для того, чтобы он вел переговоры с Россией.
2: От имени кого? От имени НАТО или от имени европейцев?
0: И от того, и от другого. Хорошо.
1: А Трампу нужен такой переговорщик дополнительный?
0: Дело в том, что Трамп — это еще не все США. Власть в США может смениться в любой момент. Да и Рютте довольно успешно, к большому сожалению, Трамп продавливает.
2: Ну, в общем, мы приходим к ситуации, что чем больше за столом переговоров будет переговорщиков, тем меньше у нас шансов о чем-нибудь договориться. Да.
1: Это очевидно, потому что с таким переговорщиком мы точно договоримся примерно ни о чем.
0: Вот такого переговорщика лучше сразу отсечь, потому что сказать, что он всю свою политику в отношении России строит на лжи вокруг упавшего самолета.
1: Угу. Ну, эту историю, я думаю, что наши слушатели неплохо помнят. Спасибо, Вадим Вадимович. На самом деле, каждый разговор с вами – это открытие дополнительного глаза и новая важная информация для размышления. Очень жалко, что вся эта информация, как правило, довольно безрадостная.
2: Ну, во всяком случае, мы были честны, и это очень важно.
1: Да, и как говорит Владимир Владимирович Путин, что чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. Спасибо еще раз. Вадим Трухачев, политолог,
2: доцент финансового университета
1: при правительстве Российской Федерации. Кстати, еще и автор очень интересного и полезного телеграм-канала по европейской политике. Подписывайтесь, а мы через минуту продолжим.
3: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
4: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работа не для слабонервных.
3: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана Хойлани, Сундалой хлыняли.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Ржавчина.
1: Ой, ладно, будем перебираться мы поближе к родным просторам.

0: тоже не совсем на нашу территорию, но хотя бы на нашу бывшую.
1: Не совсем нашу, Советскую. Но совсем родную, я бы так сказал.
0: Господи. Реально после разговора с Вадимом Владимировичем грустно. Ну, и было-то
1: не весело. Правильно, ну, приходится спотыкаться о действительности. Это вообще свойство действительности. Заставлять себя спотыкаться. Ну, да.
0: Думать вообще больно.
1: Кому не хочется, можно какое-нибудь музыкальное шоу послушать.
0: Про Джигана. Ладно, а мы поговорим про Армению. Друзья, это тоже на самом деле очень важно, и хотя тут нет никакой, к счастью, хотя бы тут нет никакой военной угрозы, но, тем не менее, это очень важный фактор геополитики. Да? Давайте начнем со справки.
2: Наша справка. Армянская газета «Иравунг» со ссылкой на источник внутри правящей партии «Гражданский договор» сообщила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян проявил невероятную политическую хитрость и прозорливость, попросил однопартийцев временно воздержаться от русофобии. Указание касалось прежде всего наиболее антироссийски настроенного крыла партии. По данным мудрого источника, просьба связана с предстоящим отопительным сезоном, когда республике может понадобиться помощь Москвы. «Сейчас постарайтесь поменьше обсуждать темы, связанные с Россией», передает газета слова Пашиняна. В другой формулировке, которую приводит Иравунг, премьер сказал еще понятнее. «Потерпите зиму, а затем с нового года примем окончательное решение». Контекст очевиден. Армения критически зависит от российского газа. По данным таможенной службы республики, в 2025 году на долю России пришлось более 82% всего импортированного природного газа. Остальное Армения получила из Ирана. Действующее газовое соглашение с нашей страной, а оно предусматривает максимально льготные тарифы, закончится под Новый год. Выводы понятны. При этом всего за несколько дней до публикации в газете Пашинян публично заявлял о намерении искать альтернативы российскому газу. Ему, кажется, решили помочь. 15 сентября поставки из России были приостановлены на 10 дней. Официально на профилактику. Примечательно, что сам Пашинян за день до скандала 22 сентября заявлял, что отношения Армении и России не будут такими, как прежде, а еще в августе вычеркнул нашу страну из списка стратегических партнеров.
0: Николай Юрьевич Силаев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО и, безусловно, один из самых компетентных экспертов по региону, присоединяется к нам. Николай Юрьевич, добрый вечер.
1: Здравствуйте, добрый вечер. Николай Юрьевич, спасибо вам огромное.
0: Скажите, добрый пожалуйста, вечер. Что за такая восхитительная новая искренность в армянской политике? Давайте помолчим до Нового года, а потом снова будем. Вот это вот все.
3: Ну, я бы это делил пополам.
0: Угу. Это ж утечка, да?
3: То, что было опубликовано. Потому что это газета, которая вообще не жалует Николу Валаевича. Но я узнал из этой публикации с некоторым удивлением, что, оказывается, есть не русофобское крыло.
0: Нет, ну есть там просто людоеды, да, а есть какие-то людоеды, ну, такие, с выдумкой.
1: Да, у которых по четвергам рыбный день, да, понятно.
3: До Нового года, да.
0: Вот, а, ну, так, если мы примем на веру эту публикацию, да, то о чем она нам говорит? Кстати, сегодня, да, Илья, по-моему, мне как раз рассказывал о том, что там была социология достаточно интересная в Армении. Расскажи, пожалуйста.
1: Социология по поводу того, считают ли армяне, что им нужно провести референдум, да, по поводу прощания с ЕАЭС и вступления в Евросоюз.
0: Угу.
1: Значит, там получается... И проводил Гэллоп, ну, в общем, не заинтересованный в подыгрывании России, как минимум. Значит, 60% за то, что такой референдум нужен. А вот вторая часть, на мой взгляд, более интересная. Чтобы было, как бы распределились голоса, если бы это голосование случилось. И там получается так, что 36% проголосовало бы за выход из ЕАЭС, и всего 27 с небольшим за то, чтобы в ЕАЭС остаться и не совать свою голову туда, в ЕС, где тоже все ничего не понятно. Как вы считаете, Николай Юрьевич, адекватно описывает вот этот замер настроения, нет?
3: Слушайте, у нас не с чем сравнивать. У нас не с чем сравнивать. И я с некоторых пор не очень доверяю всем соцопросам на Южном Кавказе вообще. Там бывает высокий процент отказов от ответа. И, ну, например, на выборах, как прогностический инструмент, опросы работают плохо.
1: Ну, не только на Кавказе, по всему миру это вообще...
3: Да, и по всему миру, в общем, уже по всему миру работает плохо. К тому же на Кавказе очень много зависит от того, кто контролирует, собственно, поле. Потому что организации, которые проводят и заказывают опросы, много, а вот тех, кто непосредственно идет в поле, их сравнительно меньше.
1: Угу.
3: Так что сложно судить. Ну, вообще, Армения сейчас разочарована в России. Это началось не сейчас, это началось еще в 22-м году, если не раньше. Армения склонна обвинять Россию в том, что с ней произошло за последние годы, начиная с проигранной Второй Карабахской войны и заканчивая всем остальным. Так что я бы не удивился, если действительно ЕАЭС не очень популярен. Но если бы Пашинян понимал, что он будет делать с тем или иным результатом, хоть с каким-то, хоть с любым, я думаю, он бы этот референдум провел. Но, опять же, какой бы ни был результат, непонятно, что с ним делать.
0: Ну да, потому что результат хорошо. Внутреннего референдума о том, что все хотят в ЕС, вовсе не означает, что в ЕС кто-то вступит.
1: Люди, можно я поюрничаю? Ну, сказали же армянам из Европы, мы хотим, чтобы у вас было как на Украине. Но это же цитата.
0: На Украине как-то не так.
3: Чем? На Украине гораздо хуже, да. На Украине гораздо хуже.
1: В Армении сейчас не так, как и на Украине. Им сказали, а мы хотим, чтобы у вас было как на Украине. Правда, они имели в виду какой-то энергетический там баланс чего-то с чем-то. Но мы знаем, что одно приводит к другому.
3: Ну, там энергетический баланс тоже, скажем так, давно уже не оптимален. Давно, до 22-го, задолго до 22-го года на Украине. Так что непонятно тут, с кого пример брать совершенно. Вот. И ЕС, ну, очевидно, что ЕС не будет принимать в свой состав Армению в каком-то обозримом будущем, даже и в необозримом. Вся эта история с членством в ЕС, на мой взгляд, продиктована была с самого начала какими-то тактическими соображениями Пашиняна. Тактическими соображениями.
1: Но он же понимает, что это все жульничество и мошенничество, я уж позволю себе такие слова употребить, в смысле того, что вот нас возьмут в ЕС. Он же понимает, что не возьмут.
0: Ну да, он же эталонное политическое животное, да, я сейчас ничего оскорбительного не вкладываю в это понятие.
1: Но это да? термин.
0: То есть он оппортунист, он как бы великолепно лавирует в любой ситуации.
3: Да, он прекрасный стратег в том, что касается публичной политики. Прекрасный. У него это очень хорошо получается. Но дело в том, что он переносит свои навыки публичного политика, действительно впечатляющие, в сферу дипломатии. И на этом все ломается, потому что избирателям можно сегодня сказать одно, а завтра сказать другое. Если ты найдешь правильные слова, они в это поверят. Сначала в одно, потом в другое. В дипломатии это не работает совсем. И руководство Армении до сих пор это не понимает. Собственно, и все эти заявления последних недель, месяцев, это ведь отражение того замешательства, в котором они сейчас находятся. Потому что уговорить Россию снять ограничения и отложить вот этот вопрос о том, с кем вы мастера культуры, в ЕС или в ЕАЭС, не получилось. В декабре будет принято какое-то решение четверкой государств Евразийского экономического союза по поводу Армении. По поводу того, приостанавливается или не приостанавливается ее членство в ЕАЭС. Какое-то решение надо принимать. Какое решение принимать непонятно, потому что у властей Армении накопилось уже довольно много обязательств перед Евросоюзом. Обязательств неформальных, но от этого не менее серьезных. И, собственно, вот такая местами даже лихорадочная активность Пашиняна как раз и продиктована тем замешательством, в котором он сейчас оказался.
0: Ну, так, а эта ситуация выгодна кому? Она выгодна же, наверное, Эрдогану с Алиевым.
3: Ну, Эрдогану с Алиевым вообще выгодно, что в Армении есть начальство, которое, в общем, готово принять любое требование Эрдогана и Алиева. Но тоже у этого же есть какие-то пределы. Выборы Пашинян выиграл, в том числе на лозунгах «давайте сдадимся Баку и Анкаре». И, в общем, у этой позиции, как выяснилось, есть поддержка. Но эта поддержка совершенно не абсолютная. Он сохранил власть, но он значительно утратил легитимность после выборов. Поэтому, кстати, и тормозятся все те вещи, которые были анонсированы до выборов. Там, поменять конституцию, там, продвинуть куда-то вперед вот этот, вот эту дорогу Трампа. Все это застопорилось. Нету никаких новостей по этому поводу. Или если есть, они какие-то, ну, незначительные. Это связано в том числе с тем, что у Пашиняна гораздо слабее легитимность, чем она была до выборов.
0: Николаевич, вот объясните тоже этот парадокс, пожалуйста, да? То есть власть сохранил, а легитимность стала
1: поменьше. В исконном понимании этого слова.
3: Легитимность в смысле права принимать политические решения.
1: Основываясь на поддержке, на признании собственной правоты. Вот.
3: Да. Выяснилось, что, в общем, этого признания со стороны избирателей не хватает.
1: Скажите, пожалуйста, Николаевич, прошу прощения, у нас времени совсем остается немного, мне ужасно любопытно. А на что опираться Пашиняну в нынешней ситуации? К кому бечь в случае чего?
3: Это очень сложный вопрос, потому что главная проблема как раз в том, что бечь-то особенно и некуда. Европейский Союз помог на выборах, сильно помог. Но он не может помочь, он не может заместить рынок Евразийского экономического союза. С Россией отношения испорчены даже не в том смысле, что много было сказано в Ереване на эту тему такого, что в России вызывает раздражение, а в том смысле, что критически низок уровень доверия. То есть от того, что эти люди в Москве уверены, что эти люди сегодня говорят одно, а завтра могут сделать прямо противоположное. Это вот сначала долго работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя. А вот репутация это уже сложилась. И куда особенно идти, непонятно. Алиев и Эрдоган не делают никаких уступок, которые Пашинян мог бы представить как
0: какую-то выгоду. Им результат.
3: Да. И вот
0: цугцванг такой, да,
3: абсолютно. Да, это очень похоже на цугцванг.
0: Спасибо большое, Николай Юрьевич. Жалко, что время закончилось. Вопрос.
1: Да, потому что у меня сразу три еще следующих, и мы их не успеваем.
0: Ну, будет еще повод,
1: Николай Юрьевич,
0: я думаю,
1: приходите
0: поговорить.
1: Еще, пожалуйста.
0: Николай
1: очень Силаев, интересно.
0: Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, был у нас на связи. У нас сейчас будет снова минутная пауза традиционно, и мы после нее продолжим, поговорим про чужие деньги. Это всегда интересно.
4: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
5: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
6: И можем, и нет.
7: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
4: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
9: Радость или грусть нас ждут потом.
8: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
4: Радио России. Главное радио страны. эфире программа «Люди и песни».
6: Здравствуйте, с вами Михаил Притечинский.

1985 году на экраны вышел фильм Карена Шахназарова «Зимний вечер в Гаграх» о судьбе Алексея Беглова, легендарного танцора-чечеточника, кумира публики 50-х годов, с Евгением Евстигнеевым в главной роли. В одной из сцен этой грустной комедии и прозвучала песня под названием «Дружба».

Для зимнего вечера в Гаграх эту песню записали Лариса Долина, в то время еще не такая знаменитая, как сейчас, и оператор ленты Владимир Шевцик. Многие зрители тогда подумали, что эта песня написана специально для ленты, тогда как появилась она задолго до этого фильма. Все началось в марте 1934 года, когда знаменитый в ту пору исполнитель Вадим Козин гастролировал во Владивостоке. В день его рождения после концерта в гримерную зашли аккомпаниатор Владимир Сидоров и поэт и конферансье Андрей Шмульян. И в качестве подарка преподнесли певцу клавир и текст песни, который начинался со слов «Когда простым и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг». Песню решено было назвать «Дружба».

Козин с большим успехом начал исполнять эту песню на своих концертах. Так продолжалось вплоть до начала 1937-го, пока в Ленинграде не вышла пластинка Клавдии Шульженко с этой же песней. Но на обложке в качестве автора музыки значился не Владимир Сидоров, а некий Поль Марсель, человек удивительной судьбы. Его родители эмигрировали из России во Францию в 1906-м, где 2 года спустя Павел Русаков и появился на свет. Однако, когда он пошел в школу, чтобы не возникало вопросов у одноклассников, родители дали ему имя Поль Марсель. Впрочем, в 1918-м папу Паши обвинили в шпионаже и выслали обратно в Советскую Россию. Однако здесь он почему-то решил оставить французскую фамилию. Окончил консерваторию, учился на одном курсе с Шостаковичем, сочинял романсы, песни, в том числе знаменитую «Девушку из Нагасаки». Именно он и написал мелодию, которая в конце концов превратилась в песню «Дружба». Впрочем, времена наступали беспокойные. Иностранная фамилия автора музыки могла привлечь нежелательное внимание. В результате в качестве композитора был указан аранжировщик песни Вадим Сидоров, который впоследствии делился авторскими с Марселем. Увы, в 1944-м Вадим Козин был арестован, и после этого «Дружбу» уже никто не рисковал исполнять. А песни забыли на 3 десятилетия. Лишь в 1971 году она прозвучала в фильме «Пристань на том берегу». Правда, ни ее название, ни авторы в титрах указаны не были. Вторую жизнь подарил ей фильм «Зимний вечер в Гаграх». Многие помнят эту ленту во многом благодаря сцене, где и звучит старый шлягер «Дружба». Редактор

0: Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Предупреждение от Центробанка России о том, что мошенники предлагают инвестировать в цифровой рубль и якобы получать от таких вложений пассивный доход. Как, спросит любой, кто понимает, что цифровой рубль, даже когда заработает, не будет использоваться для накопления и инвестиций совсем. Он только для расчетов и оплаты. Ну а для тех, кто не понимает, аферисты создают сайты в фирменных цветах и с логотипом цифрового рубля. Эти ресурсы мошенники представляют как инвестиционную программу цифрового рубля Банк России. На сайте клиентов предлагают внести сумму на депозит, при этом клиента призывают как можно быстрее присоединиться к якобы существующей программе, ссылаясь на то, что порог входа вскоре будет увеличен. Потом предлагают ответить на несколько вопросов и оставить на сайте контактные данные, после чего просят внести как можно больше денег. К сожалению, здесь все в ловушках. Это красивый обман с попыткой притвориться государственным органом с выманиванием и денег, и личных данных, а еще торопит. А чтобы не поддаться соблазну и не пытаться зарабатывать на том, на чем это невозможно, достаточно знать, что цифровой рубль – форма национальной валюты. Центробанк России намерен его выпускать в качестве дополнения к уже существующим. Эта форма представляет собой уникальный электронный код. От безналичных цифровые рубли отличаются тем, что первые хранятся на счетах в коммерческих банках. На безналичные рубли банки могут начислить и проценты на остаток, и кэшбэк. А на цифровые этого сделать нельзя. Зато одним из преимуществ цифрового рубля является то, что им можно будет платить офлайн, то есть без доступа к интернету. Но цифровой рубль – это пока будущее. Массовое внедрение цифрового рубля произойдет позже, чем планировалось. Регулятор объяснил это решение необходимостью доработок отдельными банками, которые участвуют в проекте. А вот что уже появилось, так это в помощь нам в борьбе с мошенниками. Некоторые банки уже предлагают своим клиентам установить самозапрет на операции в банкомате по QR-коду. Чтобы мошенники не смогли легко обойти этот запрет, снятие такого ограничения возможно только при личном посещении отделения банка. Пользоваться самозапретами можно и нужно. Они позволяют не дать мошенникам быстрый доступ к вашим деньгам, даже если им удалось выведать коды для онлайн-банка. А если вы обнаружили, что на вас оформили злоумышленники кредит, нужно как можно скорее заблокировать все свои банковские счета и карты. Сделать это можно через интернет-банк, мобильное приложение вашего банка или позвонить на бесплатный номер горячей линии, указанный на обратной стороне карты. Если мошенники взломали ваш аккаунт на госуслугах и оформили кредит, нужно срочно связаться с банком, который этот кредит выдал, и уведомить его о том, что заявка была от мошенников. Запросить у банка копии документов, которые были предоставлены при оформлении кредита. Потребовать реквизиты банковского счета, на который были переведены деньги, и все эти данные уже отдать полицейским. Главное, не паникуйте. Паника – лучший друг афериста. Берегите свои деньги, не дайте мошеннику заработать.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Россия не готовится к боевым действиям с Европой, заявил Владимир Путин. Вооруженные силы России пресекли попытку ВСУ прорвать кольцо окружения в районе Доброполья ДНР. И Минпросвещение разрешило учителям использовать искусственный интеллект для подготовки к урокам. Все подробности далее. Россия не готовится ни к каким боевым действиям с Европой. Таких оснований нет, заявил президент Владимир Путин. По его словам, со стороны европейских стран это, безусловно, целенаправленное раздувание ситуации и провокация.
2: Это, безусловно, целенаправленное раздувание ситуации и провокация. Все говорят, многие в Европе говорят о том, что ждут нападения со стороны Российской Федерации и поэтому должны сами готовиться к боевым действиям, к войне с Россией. Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе из прибалтийских государств.
1: Кроме того, по словам российского лидера, до выборов Москва была готова возобновить переговоры с украинской стороной. Однако последовали атаки на избирательные участки в регионах России. Подразделения группировки войск «Центр» за минувшие сутки пресекли попытку ВСУ прорвать кольцо окружения в районе населенного пункта Первомайское, Добропольский район ДНР. Подробности рассказал начальник пресс-центра Александр Савчук.
3: Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерской штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и пяти бригад Национальной гвардии, в том числе бригады «Азов». В районе Бокового, Белозерского, Андреевки, Горняка, Межевой, Благодатки и Криворожья. В Доброполе подразделения 51-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в западной и восточной частях города. Уничтожены более 35 боевиков и 2 пикапа. Пресечена попытка противника прорвать кольцо окружения из района населенного пункта Первомайское. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» за сутки потери украинских вооруженных формирований составили до 400 военнослужащих. Боевая бронированная машина и 9 автомобилей.
1: В то же время военнослужащие западной группировки за минувшие сутки уничтожили 70 тяжелых боевых мультикоптеров ВСУ, а операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» не допустили наступления штурмовых групп противника в Запорожской области. Северский район Краснодарского края подвергся атаке БПЛА. Есть погибшие, один человек пострадал. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщает краевой оперштаб со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева. Обломки беспилотника повредили жилое здание. На территории двух предприятий возникли возгорания. Пострадавшему и семьям погибших поручено оказать поддержку. На местах работают все оперативные службы. Глава МИДа Сергей Лавров завершил пятничную серию встреч на полях Генассамблеи ООН. Всего он провел в пятницу 14 двусторонних встреч. С главой МИДа Ирака на встрече в Нью-Йорке они обсудили ситуацию в зоне Персидского залива и отметили важность деэскалации обстановки на Ближнем Востоке, сообщает МИД. С представителем президентского совета Йемена обсудили ситуацию в акватории Красного моря. С главой МИД Мальдив – наращивание сотрудничества в сфере туризма. Трое из семи пострадавших в пожаре на судне «Триумф» у берегов Камчатки отказались от госпитализации. Их состояние удовлетворительное. Об этом ТАСС сообщили в краевой больнице. Накануне в акватории у южного побережья Камчатки полуострова возник пожар на рыболовецком судне. На момент происшествия на борту находились 29 членов экипажа, которые эвакуировались на спасательных плотах. Из них 25 человек были подобраны подошедшим для их спасения судном. Местонахождение четырех моряков пока не установлено. По данному факту возбуждено уголовное дело. Минпросвещение разрешило учителям использовать искусственный интеллект на разных этапах работы, от подготовки материалов к уроку до анализа результатов обучения. Об этом сообщили ТАСС при службе ведомства. Здесь уточнили, что ИИ также позволяет готовить материалы разного уровня сложности, адаптировать их под особенности конкретных учеников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Школьники 5-11 классов могут использовать искусственный интеллект для решения ряда учебных задач, получения дополнительных разъяснений. Окончательное решение об использовании искусственного интеллекта в школе всегда принимает педагог. Он же несет ответственность за последствия, пояснил ТАСС министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, важно понимать, что цифровые технологии должны помогать учителю, а не заменять его, а ученику глубже разбираться в учебном материале, а не выполнять за него задания. Число пенсионеров в России в августе составило почти 40,5 миллиона человек. Это следует из данных на 1 августа Соцфонда России. Согласно статистике, наибольшее число пенсионеров в августе зафиксировано в Центральном федеральном округе – 10 миллионов 770 тысяч человек. Из них более 3 миллионов приходится на Москву. Далее следует Приволжский – более 8 миллионов, Сибирский – 4,8 миллионов, Южный – почти 4,5 миллиона и Северо-Западный – почти 4 миллиона федеральная округа. Панда Катюша из московского зоопарка может остаться жить в России. Об этом РИА Новости сообщила гендиректор московского зоопарка Светлана Акулова. По ее словам, зоопарк ведет переговоры с Китаем. Я напомню, что по соглашению все панды мира принадлежат КНР. Катюша родилась у больших панд Жуи и Диндин в московском зоопарке 3 года назад. Все панды в московском зоопарке живут отдельно, каждая в своем вольере. Россияне в субботу смогут увидеть планету Нептун в противостоянии с Солнцем. Однако для наблюдений потребуется бинокль или небольшой телескоп, сообщила РИА Новости научный директор московского планетария Фаина Рублева. Нептун входит в противостояние с Солнцем в 4 утра по московскому времени. В этот момент планета достигнет максимальной яркости на ночном небе. В противостоянии Нептун находится в созвездии Рыб и большую часть ночи будет находиться над горизонтом. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги в пятницу состоялись 3 матча. Сенсация в Хабаровске. Один из аутсайдеров турнира «Амур» дома победил лидера турнирной таблицы «Локомотив» 3-1. «СКА» в гостях нанес поражение «Трактору» 4-3. «ЦСКА» на выезде разгромил «Ладу» 5-0. Теннис. Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Ханчжоу, победив Ринки Хиджикату 6-3 и 6-3. Драма в Сингапуре. Россиянка Татьяна Прозорова, которая продолжила свою сенсационную серию побед на турнире категории WTA 500, выиграв в четвертьфинале, была вынуждена сняться с соревнований. В четвертьфинальном матче парного разряда соперница пробила смэш прямо в лицо россиянки. WTA сообщает, что у Прозоровой сотрясение мозга. До начала турнира Прозорова занимала в мировом рейтинге 180-е место, а сейчас в лайф-рейтинге идет 123-й. А вот первая сейная россиянка Мира Андреева уступила в 1-4 Лейли Фернандес 2-6, 5-7. В Софии продолжается чемпионат Европы по боксу. На этом турнире наши спортсмены выступают с флагом и гимном Российской Федерации. Россиянка Залия Аминева завоевала золото в весовой категории до 65 килограммов, в финале победив Луку Хамори. Это 3-е золото для сборной России на текущем турнире. Вновь о хоккее. Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин пропустит как минимум еще один из 2 оставшихся предсезонных матчей, сообщают североамериканские инсайдеры со ссылкой на главного тренера Вашингтона Спенсера Карбери. Вместе с тем Карбери ожидает, что Овечкин будет готов к первому матчу регулярного чемпионата, который пройдет в ночь на 3 октября против «Каролины». А тем временем российский голкипер Петр Кочетков продлил контракт с клубом НХЛ «Каролина». Новое соглашение рассчитано на 2 года. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 11-13 градусов, облачно с прояснениями. В Архангельске и Петрозаводске плюс 13-15 градусов. В Сыктывкаре плюс 18-20 без осадков. В Великом Новгороде плюс 12-14 градусов. В Калининграде плюс 15-17. В Перми плюс 16-18 ясно. В Кирове плюс 19-21 малооблачно. В Санкт-Петербурге без существенных осадков плюс 13-15 градусов. В Москве без осадков плюс 16-18. Сейчас столица плюс 10. Ветер юго-восточный. 1 метр в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Илья Гамаранов, а значит, мы будем говорить о насекомых. Вообще, насекомых огромное количество на нашей планете, их значительно больше, чем видов млекопитающих. И я думаю, что и по биомассе они намного-намного превосходят привычных нам животных, в том числе крупных, по общей биомассе. Так это, Илья? Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Определенно так. Насекомых очень много. Я думаю, даже одних муравьев сильно больше по биомассе, чем всех остальных животных.
2: Ну да.
3: Насекомых сегодня описано где-то 1 100 000 видов, но мы знаем, что на самом деле, скорее всего, их сильно больше, потому что если мы посмотрим на то, как идут описания и по количеству новых видов, то, в общем, тенденция скорее идет на увеличение количества описываемых видов, нежели чем на снижение. И предполагают, что может быть где-то 3 миллиона видов, на самом деле, насекомых на нашей планете живет. И это сильно больше, чем всех других живых существ вместе взятых даже. То есть даже если туда и растений, и вирусы, и бактерии добавить, то все равно всех остальных будет сильно меньше, чем количество видов насекомых. И такое вот эволюционное преимущество, наверное, у насекомых получилось прежде всего из-за того, что они научились летать, и, наверное, из-за того, что они вышли на сушу.
2: Ну, на сушу вышли и наши предки, а летать умеют и птицы, и, как известно, млекопитающие некоторые, да, и я уж не говорю там про белок, летяг, вот, ну и рукокрылые всевозможные, в общем, много кто летает, планирует. Да и летает, пользуясь машущим полетом. Тем не менее, насекомых значительно больше, и можно сказать, что это планета насекомых у нас на самом деле, да, мы говорим, что млекопитающие там господствующее положение занимают, но в основании этой пирамиды находится насекомый. Вот, ну это, кстати, да, ну если вы про полет заговорили, давайте про полет. Насекомые в любом случае были первыми животными, которые вышли на сушу. Сначала вышли, а потом освоили полет.
3: Да, ну, во-первых, вышли на сушу. Это было важно сделать довольно рано. И насекомые действительно сегодня по всем современным исследованиям это никто иные, как раки. То есть они имели когда-то общего предка с современными ракообразными, но потом, соответственно, раки остались в воде, а насекомые вышли на сушу, их тело чуть-чуть поменялось, соответственно, у них стало чуть меньше ног. Но, опять же, 6 ног оказывается на размере насекомого очень оптимальная система, потому что насекомое в любой момент стоит на 3 ногах, а 3 точки опоры – это, наверное, такая, в общем, оптимальная система, самая устойчивая. Но насекомые действительно стали такими разнообразными, потому что первыми научились летать, и главное, что они еще и научились есть любой тип пищи. Это связано, опять же, с ротовым аппаратом насекомых. Он сильно у них видоизменяется, и если изначально насекомые были, скорее всего, с грызущим ротовым аппаратом, то сегодня мы, конечно, можем найти насекомых, и которые питаются нектаром, которые пьют кровь, которые, в общем, едят любой абсолютно доступный им ресурс. Некоторые насекомые питаются нефтью, то есть едят ту пищу, которую в целом есть вообще никто бы другой не стал.
2: Нельзя.
3: Да.
2: Не может. Илья, вы сказали, что насекомые происходят от членистоногих, конкретно раков.
3: От ракообразных, да.
2: От ракообразных. То есть это как бы получается, что есть две ветки, что ли, да, членистоногих, которые освоили сушу. Есть же еще и пауки, которые тоже от раков произошли, или они произошли от каких-то крабов?
3: Вот, судя по современным данным, пауки отделились сильно раньше, то есть у них когда-то был общий предок вместе с еще многоножками, и вот общий предок дал отдельные веточки, одна на пауков, другая, собственно, на многоножек, на кивсяков и там губоногих еще, это наши костянки или скалопендры, вот, а другая ветвь, где был общий предок, это появился ракообразный и насекомый, то есть вот они сейчас самые ближайшие предки друг к другу.
2: Очень интересно.
3: Вот, надо сказать, что еще есть самая дальняя группа, это анихофоры, совсем необычные существа, такие вельветовые черви, так называемые, очень странно выглядящие, тропические существа, их долго считали родственниками многоножек, но сегодня вот их считают такой сестринской группой ко всем остальным членистоногим.
2: Просто космическая жизнь какая-то совершенно другая, параллельная той, к которой мы привыкли. Итак, насекомые. Какие-то раки, да, начали выходить на сушу. Ну, собственно говоря, мы видим зачастую, да, ракообразных, которые выходят на сушу.
3: Да.
2: Да? Или раков мы конкретно.
3: Ну, мы и раков видим, и ракообразных, мы видим макрит, которые, в принципе, вообще живут исключительно на суше. Но ракообразные ограничены прежде всего своим дыханием, потому что ракообразные дышат жабрами. Соответственно, жабры работают только там, где высокая влажность. Насекомые в этом плане чуть-чуть преуспели, соответственно, у них изменилось дыхание. Тут тоже непонятно, как этот процесс произошел, но, тем не менее, насекомые – трахейно дышащие животные, и, соответственно, они, в принципе, вообще не должны возвращаться во влажную среду для того, чтобы жить. И первые насекомые действительно были бескрылыми, они больше напоминали макриц, и если мы будем говорить о насекомых, которые сегодня выглядят так же, это всякие щетинохвостки, это небольшие насекомые, которых можно увидеть чаще всего в ванной. Они выглядят как такая серебряная капелька или капелька ртути. Они очень быстро бегают, и крыльев у них никаких нету, и, похоже, они очень на макрит внешне. Соответственно, тело очень сильно сегментировано, никаких крыльев нету. Вот, ну и ведет такой же образ жизни, соответственно, около камней где-то в природе живут, около водоемов, в общем, где сыро, влажно, и где есть большое количество разных разлагающихся субстратов, которыми они, собственно, и питаются. И вот так, скорее всего, выглядели и предки насекомых. На самом деле, по разным данным, по отпечаткам, опять же, которые до нас дошли, мы видим таких существ и в предыдущей геологической эпохе, но потом наблюдается, на самом деле, очень большой провал, который, в общем, наверное, можно сказать, одна из таких больших загадок зоологии, потому что мы точно не знаем, когда и как насекомые научились летать, потому что мы не видим переходных форм. Как так получилось, что, в общем, ископаемые формы не дошли до нас, потому что насекомые вообще довольно плохо превращаются в окаменелости, да, фоссилизируются из-за особенностей их размера и того, что хитин плохо сохраняется.
2: Янтарь нужен для этого, да?
3: Янтарь, смола, да. Ну, нужна. Янтарных насекомых, конечно, уже сильно больше, но янтарь сильно более поздний.
2: Ну, конечно, если смола, значит, должны быть хвойные деревья. Прежде всего, они появились далеко не сразу.
3: Да, ну и в общем, насекомые действительно научились летать, и мы видим все-таки некоторые находки древних летающих насекомых. Это такие очень существа, похожие на стрекоз, но, конечно, не являющиеся стрекозами. Они называются делитшалы. Жили они 250 миллионов лет назад, 350 миллионов лет назад. Их находили прежде всего в шахтах при добыче угля. Соответственно, это было начало 20 века, конец 19 века. Собственно, нашли впервые этих насекомых, нашли отпечатки их крыльев, и выясняется, что эти насекомые были шестикрылыми. Сегодня мы не видим с вами ни одного шестикрылого насекомого, и скорее насекомые пошли, наоборот, по пути того, что крыла должно остаться два, и, наверное, это самое оптимальное количество крыльев для полета.
2: И вот эта стрекоза гигантская, пресловутая, да, которая метр?
3: Она, на самом деле, была не метр.
2: Ну, где-то. Вот. У нее было шесть крыльев.
3: Есть разные данные, в основном, конечно, это куски находят, поэтому размер экстраполируют, пытаются понять, какого она была размера, но, скорее всего, где-то порядка 70 сантиметров, да, и они были шестикрылыми. Четыре крыла были абсолютно нормальные, больших, а два передних крыла были очень маленькие. И, скорее всего, они не участвовали никак в полете, но это нам такую делает зацепочку о том, как появились, собственно, откуда вообще появились крылья. Ну и, скорее всего, крылья у этих делитшал появились для того, чтобы питаться семенами растений. Соответственно, они питались семенами кордаитов. Это, собственно, растения, которые были основными в каменноугольном периоде. Они заползали наверх, находили подобие семян и высасывали несозревшие семя, потому что мы находим в отпечатках эти семена с отверстиями, точно соответствующие ротовому аппарату этих делитшал.
2: А крылья-то при чем?
3: Вот, и они поднимались наверх на деревья, соответственно, и, видимо, в какой-то момент они начали планировать. То есть
2: порхать.
3: Вообще они даже не порхали, да, скорее всего, прыгали с дерева на дерево, и, соответственно, вот эти вот пластинки, которые фактически стали потом крыльями, помогали им более оптимально достигать новых семян на соседних деревьях. И сегодня также делают некоторые муравьи в тропических лесах. Муравьи тоже прыгают с дерева на дерево, расставляют лапы для того, чтобы не опускаться на землю, опять же, в поисках семян. В тропическом лесу иногда даже бывает муравьиный дождь, когда, собственно, муравьи переходят с одного дерева на другое. другое, ну и не все из них, понятно, хорошо допрыгивают с одного дерева на другое. И вот есть предположение, что крылья действительно начали расти просто как пластинки, то есть почему-то в какой-то момент у предков насекомых тело начало уплощаться и стали появляться пластинки. Но долго был основной вопрос: если так происходит, то откуда же там берется сустав? То есть крыло же должно двигаться, соответственно, должны быть какие-то структуры, которые помогут ему махать. И тут, соответственно, основная сегодня теория – это данные нашего ученого Росницына, одного из самых известных палеоэнтомологов. Он считает, что крылья у насекомых появились из двух частей одновременно. Во-первых, это действительно выросты тела, то есть на боках груди начали расти пластинки, но с другой стороны были жабры, то есть у предков насекомых были жабры, которые достались им от ракообразных. А у ракообразных жабры находятся в основании ног.
2: Наружу.
3: Да, и вот эти вот жаберные лепестки, поскольку на суше, в общем, они оказываются абсолютно бесполезными, они, скорее всего, стали действительно превращаться в вторую часть крыла. И в какой-то момент пластинка сверху и жабры снизу срослись, и образовалось подвижное крыло. И в поддержку этой же гипотезы говорит нам то, что у крыле есть развитое жилкование, соответственно, и внутри крыла течет гемолимфа. То есть фактически есть сосуды, которые, вероятнее всего, перекочевали туда из жабр ракообразных.
2: А скажите, а как они координируют вообще вот
3: полет?
2: Это? Полет? Да. Сейчас у стрекоз, ну, условно, да, мы берем вот такой наиболее яркого представителя летающих насекомых. Сколько крыльев? 4, да, 2 пары?
3: 4, да.
2: И они асинхронно как бы двигаются, да, вот эти пары?
3: Да, у стрекоз полет, наверное, ну, сегодня самый такой древний, самый архаичный, потому что все другие насекомые летают несколько иначе. У стрекоз мускулатура напрямую подходит к крылу, и фактически каждое крыло координируется логичной нервной системой. У других насекомых полет немножечко другой. У них крыло управляется не напрямую мускулатурой, а управляется через систему пластиночек, и, соответственно, насекомое сжимает и разжимает грудь. И, соответственно, это сжатие передается на специальные такие хитиновые пластиночки, которые, в свою очередь, приводят в движение крыло. И у других, у всех насекомых работают крылья вместе, слаженно.
2: То есть как велосипед получается, да, такая,
3: да,
2: конструкция?
3: Похожая педалька, система, да. И при этом вот у бабочек, бабочки тоже четырехкрылые, но у них переднее и заднее крыло сцепляются вместе, у них есть специальные крючочки, и в итоге система превращается в двукрылое. Если мы посмотрим на других насекомых, например, на жуков, то мы увидим, что передние крылья вообще превратились в надкрылья и в полете никак не участвуют, а задние крылья летательные. Ну и самые лучшие летуны среди насекомых – это мухи и комары. Они обладают самым маневренным полетом и самым быстрым полетом, ну, относительно размера тела, конечно. И мы видим, что они полностью двукрылые. То есть они фактически вообще отказались от второй пары крыльев, потому что, видимо, для оптимального маневренного полета действительно два крыла оказывается достаточно. А вторая пара крыльев у них задняя превратилась в жужжильце. Это специальный орган, который стабилизирует их во время полета и убирает турбулентные потоки, которые могут разрушить так или иначе крыло. Вот. Поэтому насекомые сегодня от шестикрылости перешли все-таки больше к двукрылости. Но мы это видим и на самом деле и по всему остальному телу. Тело насекомых, они идут в итоге по слиянию сегментов, то есть если мы посмотрим на ракообразных или на многоножек, то у них тело очень сильно сегментировано, а насекомые стараются соединить сегменты в одно что-то целое. Ну, допустим, у мух грудь уже разделить на передний, средний и задний грудь вообще уже никак не получится, там все срослось очень сильно.
2: То есть монстры из фильмов ужасов, так сказать, в эволюционном будущем у насекомых, да, когда они соединят тело, научатся извлекать достаточное количество кислорода из воздуха и, соответственно, укрупняться. И вот получится персонаж какого-нибудь блокбастера.
3: Ну, наверное, если бы сегодня жили крупные насекомые, такие как тот же Меганевропсис или Делитшал и многие другие, то, конечно, мы бы, наверное, так хорошо с вами не жили, потому что все-таки это насекомые крупные. Если мы даже представим наших стрекоз, которые, если они станут такими большими, то они хищники, и, соответственно, с такими крупными хищниками, с таким маневренным полетом жить довольно сложно. Но тут важно сказать, что насекомые, будучи большими, шли по-другому, пути стали очень маленькими. Сегодня, например, мы можем увидеть мельчайших насекомых. Есть так называемые группы микронасекомых, размер которых сопоставим с размером одноклеточных существ. То есть какая-нибудь амеба или инфузория туфелька по размеру такая же, как самый маленький жук или самая маленькая оса. И вот это, наверное, такой эволюционный, более прогрессивный путь у насекомых, потому что, когда насекомые осваивали воздушную среду, конкурентов не было, не было хищников, никто на них фактически там не нападал, и они могли себе позволить стать крупными. Но, в общем, времена изменились, и сегодня действительно есть и птицы, и млекопитающие, а вот самые небольшие ниши под камнями, под корягами, туда никто не добирается. И вот эти вот маленькие насекомые, в принципе, себя там чувствуют очень хорошо, плюс они живут внутри грибов, и собственно, они обладают тоже очень странным полетом и странным строением крыла, потому что, когда ты такой маленький, ты не можешь себе позволить иметь крыло в виде огромной пластинки. Она фактически просто не уместится на твоем теле, тебе ее будет некуда спрятать, сложить под надкрылье, если в случае жуков. Но, опять же, тебе не хватит мышц для того, чтобы поднять это крыло, да, преодолеть сопротивление воздуха. Поэтому у этих жучков или ос крылья превращаются в перышки. Жуки так и называются, жуки-перокрылки. И их

0: знакомые, не вверх-вниз или не по восьмерке, а он делает движения, очень похожие на греблю веслами на лодке. Соответственно, он крыльями схлопывает сзади за своей спиной, чтобы развести их в потоке воздуха.
1: Как пловец дельфином.
0: Да. Да. Вот как раз он как пловец. И когда, в общем, стали смотреть на физику воздуха, как ведет себя воздух на его размере, в общем, оказалось, что на его размере воздух больше похож на очень вязкую субстанцию, такую, как глицерин, допустим, или масло. И поэтому жучок фактически не летает в воздухе, а плавает. И на его размере это оказывается очень эффективно, потому что скорость полета, в принципе, у него сопоставима с крупными насекомыми, и если бы он был такого же размера. И вот это такое прогрессивное крыло у насекомых, прогрессивная ветвь, я бы сказал так.
1: То есть он вершина эволюции полета, вот этот вот микрожучок, или все-таки муха, или комар?
0: Я думаю, что вот они, каждый на своей нише, то есть комар и муха, они такие чемпионы по полету на своем размере, потому что все-таки муха и комар – это довольно крупное насекомое, да, хотя бы видно вооруженным глазом, но этот чемпион по полету в своей нише, в таком маленьком размере, и мне кажется, что других существ такого размера мы в других группах не отыщем.
1: Ну, то есть он размером меньше булавочной головки, да, получается?
0: Меньше булавочной головки, да. Размер где-то 0,5, а у некоторых даже 0,2 миллиметра, то есть 0,2 или половина миллиметра.
1: Ой, а как они называются, еще раз скажите, пожалуйста?
0: Жуки-перокрылки.
1: Перокрылки, от слова перо.
0: Да.
1: Вот запомните, уважаемые радиослушатели, я вот предсказываю, что мировой кинематограф без этих жуков не обойдется. Вот жизнь микромира, жуки, полеты, резко уменьшившийся человек, который летает на этих жуках, которые на самом деле не машут, а плывут баттерфляем или брасом в вязкой жидкости, которую для их размера представляет воздух. Я правильно описал все?
0: Да, именно так.
1: Вот. Замечательно. Значит, интересная такая тенденция получается, что насекомые уменьшаются в размерах, и это их такая эволюционная адаптация. Но когда ты так уменьшился в размерах, очень легко стать жертвой малейшего дуновения ветерка. Вот ты живешь спокойненько в своем грибе, выполз на поверхность, подул ветер, и тебя уже от родины унесло куда-то неизвестно куда. Вот. И с этим же как-то тоже надо справляться, и жить как-то с этим.
0: Проблема такая точно есть. И, например, мы знаем, что насекомые, которые живут на островах, где сильный ветер, они часто вообще отказываются полностью от полета и вообще утрачивают крылья. Вторично бескрылые, так называемые насекомые. Ну, на самом деле, вторично бескрылыми корректнее называть, конечно, блох вшей, которые живут среди шерсти, и фактически крылья им, наоборот, мешают. Да? То есть, соответственно, летать там некуда, а ползать среди шерсти с крыльями тоже оказывается очень неудобно. Но некоторые островные мухи и комары тоже полностью отказываются от полета. И есть комар Бельджика Антарктика, например, который живет в Антарктиде. Этот комар достаточно крупный, но при этом он не летает, потому что в условиях Антарктиды, в условиях сильного ветра, в общем, летать бессмысленно, да и особо некуда, потому что он живет внутри гнезд птиц и питается в основном экскрементами этих птиц. Другие насекомые отказываются от полета в условиях сильного ветра, и если погода очень ветреная, то, например, комаров в лесу или в поле мы с вами не увидим. Они пережидают вот эти вот неподходящие условия, находясь где-нибудь на травинках, да, ожидая, когда, собственно, окажутся подходящие условия для полета. И на самом деле у комаров очень много ограничений. Их не бывает в туман, потому что мелкие капельки тоже оказываются для них очень большой проблемой, и облетать их тоже никак не удается. Комары могут летать только, например, в сильный дождь, потому что сильный дождь, они научились справляться, они влетают в капельку и падают вместе с каплей какое-то время, а потом вырываются из нее и при этом испытывают очень сильные перегрузки. Но вот такая вот история с падением вместе с капелькой позволяет им сохранять способность к полету. Ну а крупным насекомым ветер, в принципе, не сильно мешает. Если мы будем смотреть на жуков каких-то или, опять же, стрекоз, то они в условиях ветра замечательно летают, и их силы хватает, чтобы преодолевать воздушные потоки. Ну или иногда они летают в воздушных потоках. Это тоже, в общем, оказывается такой стратегией. Можно лететь не против ветра, а иногда можно лететь по движению ветра.
1: Ну, я имел в виду самых маленьких насекомых, самых крохотулек.
0: А самые маленькие, я думаю, что, во-первых, на тех местах, где они живут, такого ветра сильного и не бывает. Ну, а если будет мощный ветер, то, конечно, он их снесет. Тут они никак противостоять ему не смогут. И я думаю, что многие из них, так, например, я думаю, расселялись. Мы знаем, что, в общем, некоторые

0: виды насекомых заносит на острова с помощью ветра, так что, возможно, и с маленькими происходит точно так же.
1: Илья, а вот в заключение нашей программы такой детский вопрос. Почему мотыльки и прочие насекомые летят на лампочку, на свет? Или это миф?
0: Это не миф, это действительно работает история, но работает не со всеми насекомыми. Мы, например, знаем, что не всех насекомых привлекает свет, и с комарами многие эксперименты не подтверждают того, что они летят именно на свет, они летят чаще всего на тепло. Другие же насекомые действительно могут лететь на свет, и основная версия – это то, что они использовали всю свою жизнь как ориентир Луну. Луна видна издалека всегда хорошо, и, собственно, когда насекомые летели на Луну, это был показатель того, что ты рано или поздно вылетишь на открытое пространство. А насекомые, в общем, многие скорее предпочитают жить на открытых пространствах, на полях, где много цветов, не знаю, растений или крупных животных, которые могут служить тоже пищей, если мы говорим о кровососущих насекомых. И фактически они всегда использовали Луну как ориентир. Но потом появился человек, появилось много очень ярких источников, которые светят для насекомого чаще ярче, чем Луна, и, соответственно, они выбирают их и летят на свет в надежде, опять же, вылететь на открытое пространство. Но к Луне никогда нельзя долететь, и поэтому насекомые могли использовать ее как ориентир. А к источнику света можно долететь, они долетают к лампам, и дальше они начинают, собственно, терять контроль, да, они фактически сбиваются с маршрута, и они не понимают, куда дальше лететь, и они начинают кружить вокруг источника света, будучи
1: дезориентированы,
0: да. Собственно, древний эволюционный инстинкт сыграл с ними сейчас дурную шутку, и действительно бывают истории, когда массовые миграции многих бабочек оказываются сбитыми, то есть бабочки оказываются во время миграции дезориентированы, и, например, оказываются на стадионах, где идут футбольные матчи, потому что там свет оказывается очень-очень яркий, и их дезориентированные бабочки, часть погибает, часть оседает в траве и ждут, когда свет выключится, да, и они как-то придут в себя. Вот, ну,
1: футбол – зло, вы хотите сказать.
0: Хочу сказать, что появление человека, в общем, очень сильно сказалось на многих насекомых, и, к сожалению, действительно, они пока не смогли адаптироваться к большому количеству ярких источников света и к фонарям, прежде всего, которые светят часто с ультрафиолетовым спектром, который, собственно, и важен для насекомых.
1: Ну, это проблема экологическая, световое загрязнение, есть такая штука, не хотелось бы на грустной ноте заканчивать, но проблема есть, и мы о ней говорим. Спасибо вам большое, Илья. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я говорил с Ильей Гомерановым, научным сотрудником Сколтеха, зоологом. Спасибо за внимание, всего вам доброго, слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
4: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Пришло время гимнастики для мужчин. Вы ошибаетесь, если думаете, что таковой не существует, и все, что необходимо для рельефных мышц, находится в тренажерном зале. Ничего подобного. 10-минутная домашняя гимнастика, если, конечно, делать ее каждый день, способна поддерживать вас в отличной физической форме. Сегодня разучим комплекс, разработанный с учетом физиологических особенностей организма мужчин. Автор гимнастики, специалист по лечебной физкультуре Национального центра терапии и профилактической медицины Наталья Новикова. Передаю микрофон нашему радиотренеру Владу Спицыну.
5: Всем физкульт-привет! Это Влад Спицын. Дорогие мужчины, надеюсь, у вас прекрасный утренний настрой. Вы бодры и уже готовы к занятию. Наша зарядка рассчитана на 15 минут. Состоит из 14 упражнений для разных групп мышц. Сегодня разучим первую часть комплекса. Она состоит из 7 упражнений. Перед выполнением гимнастики проконсультируйтесь с врачом. Итак, приступим к первому упражнению. Пройдемся по комнате. Руки свободно свисают. Дыхание произвольное. Поднимите руки вверх на 2 шага. На следующие 2 шага опустите руки, встряхните кистями. На счет три разведите руки в стороны. А теперь совершайте ими круговые движения. Четыре вращения вперед и четыре назад. Вращаем руками вперед. Раз, два, три, четыре. Назад. Раз, два, три, четыре. Повторяем еще раз. Шагаем. На два шага поднимаем руки. На два шага опускаем. Встряхиваем кистями. А теперь вращаем руками вперед. Раз, два, три, четыре. Назад. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Теперь встаньте. Ноги на ширине плеч. Руки на поясе. На счет раз сделайте полунаклон вперед со слегка приподнятой головой. Туловище параллельно полу. Вдох. На счет два выпрямитесь и затем прогнитесь назад, не запрокидывая головы. Выдох. Сейчас повторим 4 раза, а делая дома самостоятельно, повторяйте все упражнения по 6-8 раз. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Хорошо. Встаньте. Ноги на ширине плеч. Руки вытянуты. На счет раз присядьте, коснувшись руками пола. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Встаньте. Ноги на ширине плеч. Руки разведите в стороны. На счет раз сделайте полуприсед с одновременным полунаклоном туловища вперед на 45 градусов. Руки заложите за спину. Вдох. У вас получится так называемая поза конькобежца. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Отлично! Встаньте на четвереньки. Голова в наклоне. На счет раз отведите согнутую в колене ногу в сторону и вверх. Бедро параллельно полу. Одновременно отведите разноименную руку в сторону, а голову поднимите вверх. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. На счет три сделайте то же самое, но в другую сторону. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Продолжаем стоять на четвереньках. Руки согните в локтях, стараясь подбородком коснуться пола. На счет раз поднимите правую ногу назад вверх. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. На счет три поднимите левую ногу назад вверх. Вдох. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Сделаем три раза.
6: Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
5: Друзья, спасибо за гимнастику. В ближайшее время разучим вторую часть комплекса. Не пропускайте наше занятие. Передаю микрофон моей коллеге Лене.
3: Доктор Мозг.
4: Привет, друзья. Это Лена Симонова.
7: Мы можем прекрасно понимать, что пора меньше сидеть в телефоне, раньше ложиться спать или перестать покупать сладкое по дороге домой. Но одного решения часто оказывается недостаточно. В привычном контексте рука сама тянется к телефону, а ноги несут к знакомой витрине. Причина в том, что привычка постепенно перестает требовать полноценного сознательного решения. Когда мы осваиваем новое действие, мозгу приходится активно контролировать каждый этап. Но по мере повторения последовательность закрепляется, и все большую роль начинают играть структуры мозга, участвующие в формировании автоматического поведения. Постепенно отдельные шаги объединяются в своеобразную программу. Возникает знакомый цикл – сигнал, действие и результат. Например, уведомление на экране становится сигналом. Человек открывает социальную сеть и получает что-то интересное. После множества повторений достаточно одного сигнала, чтобы запустить всю последовательность почти автоматически. Важную роль здесь играет дофамин. Его часто называют гормоном удовольствия, но это слишком упрощенное описание. Для формирования привычек важнее его участие в обучении и ожидании награды. Если действие неожиданно приносит хороший результат, дофаминовая система помогает мозгу запомнить. Эту последовательность стоит повторить. По мере обучения реакция начинает возникать уже не столько на саму награду, сколько на сигнал, который ее предсказывает. Поэтому одного вида пачки сигарет, значка приложения или знакомого кафе иногда достаточно, чтобы появилось сильное желание совершить привычное действие. И тут становится понятно, почему сила воли часто проигрывает. Человек пытается сознательно подавить программу, которая сотни раз выполнялась автоматически, а привычное окружение продолжает постоянно запускать ее своими сигналами. Изменить поведение проще не запретом, а перестройкой самого цикла. Мозгу нужно много раз повторить новую последовательность, пока и она не станет той самой программой, которую однажды можно будет выполнять почти не задумываясь.
4: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
8: Так со мной и с народом не поступают. Теперь нашему процессу даже боги позавидуют.
3: Процесс «Из-за тени осла». Радиоспектакль по одноименной пьесе Фридриха Дюренматта.
9: Мой муж сошел с ума.
8: Нет, не я, а зубной врач сошел с ума. Уселся в роскошную тень моего осла и не хотел за это платить.
3: Всего лишь тень осла. Что может быть проще? Но из-за нее начинается громкий судебный процесс, а за ним настоящая борьба. Кто окажется прав?
10: Народ Аптери по праву требует ответа!
11: Нет, суд!
3: Процесс «Из-за тени осла». Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. На правах рекламы.
12: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией. В народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
13: Здравствуйте.
11: Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
13: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
11: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
13: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
11: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свекор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
13: От чего возникает эта болезнь?
11: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
13: А в каком возрасте обычно это начинается?
11: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
13: 45? Так рано!
11: А вы как думали? Мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
13: Какие главные признаки начало угасания мозга?
11: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
13: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
11: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
13: О чем вы говорите?
11: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований японских ученых.
13: Они реально настолько успешны?
11: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах, в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердой памяти способны сами себя обслуживать.
13: И в чем разгадка?
11: В плазмологенах. Вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню. Плазмологены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головного мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмологен был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмологен был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. Стабильное психическое состояние.
13: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер /22/03. /22/03. Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного /22/03.
11: Более того, исследования показали, что большая часть плазмологена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмологена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
13: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
11: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного /22/03.
13: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного /22/03. А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
11: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмологен – мозг-терапии, а другим – пустышку, плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапии продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
13: Отлично. А как насчет побочных явлений?
11: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
13: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
11: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмологен. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмалоген снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
12: А если перевести с научного на обычный язык?
11: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность – теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
12: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
11: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапия вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
12: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
11: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
12: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
11: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь? Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
12: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного звездочка 2203.
11: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее? Сделать, так сказать, прививку от старения мозга? Добавить плазмалогена? В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
12: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен, невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
11: Мозг-терапия – это плазмалоген в норме, а значит нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапия – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапия – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапии.
12: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
11: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
12: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
11: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмалоген снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
12: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках, и жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам ни было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2203. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 9159 плюс 7 910 444 9159. Ваше послание услышит вся страна.
14: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Российская армия ведет бои за освобождение 6 населенных пунктов в Харьковской области. Владимир Путин предупредил Киев о бесполезности нагнетания обстановки. И военные пенсии в России будут индексированы на 4% с 1 октября. Все подробности далее. Подразделение группировки войск «Севера» ведет бои с целью установить контроль над 6 населенными пунктами Харьковской области. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых. По его словам, потери ВСУ в кольце окружения составляли до 40 человек. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за освобождение населенных пунктов Приколотная, Лозовая и Петропавловка. Подразделения группировки войск «Запад» за минувшие сутки уничтожили 70 тяжелых боевых мультикоптеров ВСУ. Подробности рассказал начальник пресс-центра Леонид Шаров.
2: Подразделения группировки войск «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции улучшили положение по переднему краю. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем, авиации нанесли поражение живой силе техники двух механизированных аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Райгородки, Лесной Стенки, Червоного Оскола, Грушевки и Рубцов. Общевойсковыми подразделениями группировки, в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожено свыше 200 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 10 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Богдана» и миномет. ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 52 пункта управления беспилотной авиации, станция спутниковой связи и 29 наземных робототехнических комплексов.
1: Операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» не допустили наступления штурмовых групп ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Украина должна понять, что никакие провокации не улучшат ее положение, заявил Владимир Путин. Глава государства обратил внимание, что ответные действия российских военных оказались такими чувствительными для Украины, что теперь Киев опять активно поднимает вопрос о перемирии по нескольким направлениям.
3: Особенно видим, прекратить им нужны удары наших беспилотников и герань, современных герань, против которых нет. Во всяком случае, пока у них нет противодействия, противоядия. И прекратить блокаду с нашей стороны Черноморского побережья. Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России. И понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение.
1: По словам президента, до выборов Москва была готова возобновить переговоры с украинской стороной, однако последовали атаки на избирательные участки в регионах России. Россия отдельно не информировала США о многочисленных атаках киевского режима в дни выборов. Вся информация есть в открытом доступе. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее президент Владимир Путин заявил, что Москва была готова возобновить переговоры с Украиной, но киевский режим предпринял попытку массированной атаки на российскую столицу в дни голосования. Глава государства подчеркнул, что все решения по возможному возврату к переговорному процессу будут приниматься только исходя из интересов России. Педагоги школ смогут применять искусственный интеллект на разных этапах работы. Как сообщили РИА Новостям в пресс-службе Минпросвещения, с помощью сервисов искусственного интеллекта можно создавать и адаптировать конспекты, задания, тексты, презентации, изображения, схемы, диаграммы и видеоматериалы, а также подбирать, систематизировать и анализировать источники информации. Отмечается, что ИИ позволяет готовить материалы разного уровня сложности и адаптировать их под особенности конкретных учеников. Кроме того, сервисы искусственного интеллекта можно использовать для анализа успеваемости и раннего выявления трудностей обучения. Ранее ведомство сообщило, что разработало методические рекомендации по применению искусственного интеллекта в школах. Белый дом запретил журналистам телеканала CNN доступ на борт самолета президента США Дональда Трампа во время его запланированного на субботу посещения штата Теннесси. Об этом сообщила газета Washington Post. Как подчеркивается в материале, это решение угрожает работе ротационного журналистского пула, которая восстановилась в пятницу. В Ноксвилле американский лидер, как планируется, посетит матч по американскому футболу между студенческими командами. 18 сентября Трамп заявил, что лишает допуска в Белый дом журналистов телеканалов CNN и MS Now, а также газеты «Политика» за распространение ложных сведений о его администрации. В четверг суд обязал администрацию Дональда Трампа восстановить журналистам этих каналов доступ в здание Белого дома. В суде отметили важность работы свободной прессы. Военные пенсии в России будут проиндексированы на 4% с 1 октября, сообщил РИА Новостям член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. По его словам, этот параметр закреплен в законе о федеральном бюджете на 2026-2028 годы. Машаров уточнил, что повышение привязано к росту денежного довольствия действующих военнослужащих, сотрудников силовых ведомств и произойдет автоматически. По словам эксперта, изменения коснутся пенсионеров, получающих выплаты от Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСИН, МЧС, Государственной противопожарной службы, а также ФСБ и ряда других силовых ведомств. Сегодня в Москве переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 16-18 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится западной периферией антициклона. В Москве и по области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 16-18. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 758 миллиметров ртутного столба.
1: По прогнозу МЧС, туман с видимостью до 200-700 метров местами в Московской области ожидается в ближайший час и до 10 часов утра. Ну а по прогнозу синоптиков, конец сентября на русской равнине будет заметно теплее, до плюс 24 градусов.
0: Спорт.
5: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Московский ЦСКА продлил серию побед до 5 встреч в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Армейцы взяли верх над Олетинской Ладой со счетом 5-0. Дубль оформил Прохор Полтапов. По разу отличились Денис Гурьянов, Максим Соркин и Денис Зернов. В других матчах пятницы ярославский Локомотив уступил хабаровскому Амуру 1-3, а петербургский СКА был сильнее челябинского Трактора 4-3. Российский нападающий Владислав Наместников признан третьей звездой предсезонной встречи Национальной хоккейной лиги, в которой его Виннипег Джетс уступил Колорадо Эвеланж со счетом 2-5. У него гол и результативный пас. У победителей голевая передача в активе Федора Свечкова. Российские боксеры стали победителями медального зачета чемпионата Европы в Софии. Всего россияне завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые награды. Накануне золотые медали принесли в копилку национальные команды Азалия Аминева, Давид Суров, Чераф Ашалаев, Сергей Колденков и Вячеслав Рогозин. Серебро у Людмилы Воронцовой и Исмаила Муцольгова. Российская теннисистка Татьяна Прозорова снялась с турнира Женской теннисной ассоциации в Сингапуре под давлением физиотерапевта. Об этом заявила сама россиянка. Накануне она снялась с полуфинала одиночного турнира в Сингапуре. В четвертьфинале Прозорова обыграла китаянку Ван Синью и затем в матче парного турнира получила сильный удар мячом в голову и не смогла завершить поединок. Российский фигурист Евгений Семененко занимает первое место после короткой программы на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе. Глеб Лутфуллин пока идет четвертым, а Григорий Федоров седьмым. Нижегородская «Торпеда» была сильнее петербургского «Кристалла» со счетом 6-1 в первом матче пятого тура чемпионата России по мини-футболу и поднялась на второе место турнирной таблицы. В другой встрече пятницы Тюмень взяла верх над иркутским «Райера» 6-3. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: Сегодня в Казани плюс 20-22 градуса, переменная облачность, в Самаре плюс 21-23. В Нижнем Новгороде и Пензе плюс 15-17 градусов, небольшой дождь, в Ярославле и Владимире плюс 13-15 градусов, без осадков. В Туле плюс 15-17 градусов, в Воронеже плюс 17-19, в Ростове-на-Дону плюс 19-21 градус, в Санкт-Петербурге без существенных осадков плюс 13-15, в Москве без осадков плюс 16-18. Сейчас столица плюс 10, облачно, дымка, ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба.

0: пути дороги. Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России я, Игорь Маржарета. Это программа «Пути дороги», в которой мы поговорим о разных аспектах нашей автомобильной жизни. И, как всегда, по традиции начинаем с автомобильных новостей. Их у нас достаточно много, и так или иначе они в перспективе могут повлиять на нашу жизнь.
1: Автомобильные новости.
0: И вот такая новость. Если судить по статистике МВД, в России наметилась положительная динамика по числу ДТП, то есть их число в целом сокращается, в частности сокращается число ДТП с пешеходами. Более внимательные, осторожные, аккуратные стали наши водители, и это, безусловно, положительная тенденция. Но если смотреть по каждому региону, то картина не выглядит однородно. Например, увеличилось число дорожно-транспортных происшествий в целом в Республике Дагестан, Ростовской области, Краснодарском крае, а в Подмосковье, наоборот, снизилось. Статистике, конечно же, это можно и нужно верить, и она отражает реальную ситуацию. Понятно, почему в целом у нас уже более 20 лет улучшаются показатели по дорожно-транспортной безопасности. Это такая коллективная работа. Тут все вместе сработало. И законодатели, ужесточив наказание за целый ряд правонарушений, появление камер фото-видеофиксации, которые во многом очень дисциплинировали водителя, они тут сыграли очень большую роль. Ну и большая работа пропагандистская по этому поводу. У людей начало меняться отношение к поведению на дороге собственному и поведению окружающих на дороге. В общем, комплекс таких мер привели к тому, что у нас значительно меньше погибает людей на дорогах, получает травмы и так далее. У нас сейчас на прямой линии эксперт направления «Народный фронт аналитика», автоюрист Екатерина Соловьева. Здравствуйте, Екатерина Андреевна.
2: Добрый день, Игорь. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Скажите, пожалуйста, вот почему такая неоднородная ситуация в разных регионах? Где-то сильно лучше стало, а где-то уже значительно хуже?
2: Здесь есть несколько причин. Первое, это, естественно, математическая, традиционная, это статистическая погрешность. Все, что считается в пределах 7-10%, это плавающие цифры. Второй момент, здесь нужно смотреть конкретно от региона зависит, потому что в каком-то регионе лучше поставлено, например, как вы правильно отметили, пропагандистское направление, то есть ГИБДД вплоть до кадрового состава лучше укомплектовано, допустим, они работу лучше ведут, они дружат с пабликами с интернет, которые периодически транслируют необходимости, то есть внимательно относиться к пешеходным переходам и так далее. Где-то эта работа не так хорошо поставлена. Если касательно вашего примера, которого привели именно Республики Дагестан и Краснодар, я отмечу два таких фактора любопытных. Мы когда в свое время автофиксацию исследовали детально, Дагестан был последним регионом, последней республикой, в которой внедрялась автофиксация. То есть региональная специфика здесь очень сильная, и в принципе это факт общеизвестный. Там, где сильна клановая система, очень трудно бывает построить дисциплину, потому что там очень своеобразная регулировка. Такая же история точно в Краснодаре. Еще, может быть, влияет то, что вы правильно сказали, что на протяжении 20 лет систематически велась работа. То есть было время, мы все помним, когда вообще не пропускали пешеходов, с большим трудом можно было дорогу перейти. Сейчас уже заблаговременно останавливаются водители. То есть какой-то период времени сильно и очень плотно с ними работали. Это большая заслуга ГИБДД. То есть наказывали. А когда приучили уже, как говорится, уже следующее поколение воспиталось водителей, которые понимают, что это, то есть нормально остановиться, там, превышать скорость на пешеходных переходах, то это вот демографическая история 90-х, они уже привыкли. То есть это вошло в привычку. Это называется развитие культуры. Я считаю, что в данном направлении достаточно удачно работа ведется. И теперь у нас новый виток, как быть СИМами, средствами индивидуальной мобильности, которые по своим правилам ездят. И вот тоже, к сожалению, на пешеходных переходах мы их видим на двух колесах.
0: Ну, вообще, вот эта тема с СИМами, с велосипедистами, которые не спешиваются на пешеходных переходах, это требует отдельного разговора, и тут за эту тему надо брать самым серьезным образом, потому что мы тоже ее откладываем который год.
2: Совершенно верно. Я думаю, что совместными усилиями мы сначала проблематику детально сформируем, оформим, обозначим, уже будем работать. Но Минтранс уже довольно-таки давно уже занимается этим вопросом, но у них очень прогрессивные предложения, автоматизированные, я думаю, пока далеко до их внедрения. Поэтому остается только, может быть, через торговые сети работать. Но это все, опять же, культура пешеходов, вот после пешеходов у нас, как правило, велосипедисты идут по степени скорости, потом СИМы, а потом уже автотранспортные средства. Это пересекающая тема, нам от одной, а от другой не уйти.
0: Спасибо вам большое. И давайте беречь пешеходов и быть предельно аккуратными, когда вы к пешеходному переходу подъезжаете. Вот какая тема. Рынок электромобилей в России продемонстрировал впечатляющий рост. И если брать итоги первого полугодия, то плюс 90 с лишним процентов. И это действительно впечатляет, потому что электромобили у нас традиционно занимали в списке новых продаж, ну, 0,5%, 0,8%. А теперь электромобили занимают целых 2%. Это уже результаты августа месяца. Есть несколько тем. Ну, во-первых, конечно, повлияла ситуация с топливом. И люди, которые хотели купить электромобиль, но думали, может быть, потом, бросились к дилерам в поисках машин. Надо сказать, что у всех дилеров недорогие доступные электромобили размели сразу, так же, как их размели на вторичном рынке. В продаже сейчас есть только очень дорогие машины премиальных китайских, в первую очередь, марок за 10 миллионов, но такие не всякому по карману. Плюс к тому, собственно, интерес к электромобилям был всегда. И вот я сказал, там 0,5%, 0,8% было. И рост интереса был, пусть небольшой, но таким плавным и постоянным. А теперь у нас сильно интерес этот вырос. Тем более, что есть преференции для покупателей. Если вы приобретаете электромобиль российской сборки, а таких у нас уже несколько собирают, в Москве, в Липецкой области и в Калининграде, то, соответственно, вы получаете скидку в 925 тысяч рублей. Ну, правда, при условии, что вы возьмете кредит. Кстати, кредиты бывают довольно любопытные. В любом случае, сейчас очень любопытная ситуация на рынке. Вживую электромобиль доступный, недорогой, купить нельзя. Надо заказывать, и ожидание может в некоторых случаях растянуться на несколько месяцев. Еще раз говорю, есть только дорогие очень, но там отдельная публика, которая покупает. Кстати, появилась информация, что в России хотят упростить установку электрозаправок во дворах жилых домов. Но тут надо обратиться за консультацией скорее в МЧС, которая совсем недавно уже ужесточило правила установок таких зарядных станций на паркингах. У нас сейчас на прямой линии председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключаемого транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева. Здравствуйте, Ия Алексеевна.
3: Добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, вот сейчас процесс установки электрозарядной станции очень сложный? И что там предлагается изменить?
3: Самая большая проблема установки зарядных станций у многоквартирных домов – это то, что территория вокруг дома является общедомовой. И для того, чтобы установить зарядную станцию, нужно провести общее собрание собственников. Учитывая этот факт, понятно, что не все хотят увидеть зарядную станцию в своем дворе, потому что есть люди, которые считают, что она что-то может излучать, к ней приедут люди из других дворов, да, заряжаться и так далее. Поэтому есть некое противодействие зданию инфраструктуры во дворах. И на сегодняшний день вот вышла инициатива относительно того, чтобы инфраструктуру развивать без согласия собственников жилья, точно так же, как, допустим, в многоквартирных домах устанавливаются инженерные коммуникации или, допустим, проводится интернет провайдерами для удобства всех пользователей. Поэтому такие изменения, которые позволят все-таки ответить на вопрос любому будущему владельцу электромобиля, где я буду заряжаться. Пожалуйста, дома, самое удобное зарядка.
0: Согласен с вами. А вообще, насколько сейчас такая инфраструктура развита? Ну, вот в крупных городах, таких как Москва, Питер, там Краснодар, я думаю, что все в порядке. Я вот только что был в Калининграде, там тоже очень неплохо с этим. А что в туристических городах, например?
3: Очень активно развивается зарядная инфраструктура, особенно в туристических городах развиваются, вот так скажем, маленький транспорт, который доставляет туристов, экскурсии проводят по парковым зонам, и здесь тоже электротранспорт достаточно активно развивается, и, соответственно, к нему инфраструктура. Но там немножечко другая инфраструктура, нежели чем у личного транспорта. И инвесторы, понимая спрос, понимая, что сейчас люди начинают перемещаться не только внутри города, то есть смысл электромобиля очень хороший, именно для городского вождения, да, то есть небольшой пробег в течение дня, вечером можно зарядиться, но и уже начинают путешествовать, потому что машины совершенствуются, емкость батареи растет, дальность хода растет, и туризм очень активно развивается у нас внутри страны, инфраструктура уже и на трассах появилась, и в городах, поэтому вполне можно путешествовать уже на электромобилях, не опасаясь такого тотального отсутствия инфраструктуры.
0: Ну и последний вопрос. Как вы, вот ваша оценка перспективы развития электротранспорта в России? Как это будет быстро расти? Сейчас, понятно, несколько истеричный спрос, но это временно. А вот будет ли он таким постоянным?
3: На сегодняшний день приняты определенные решения на уровне высшего руководства страны, да, то есть у нас есть и постановление правительства о развитии, и планы перспективного развития, которые все содержат достаточно активное развитие электрического транспорта и зарядной инфраструктуры. Поэтому обратного пути точно нет. Вопрос скорости будет зависеть, конечно, от многих моментов, как будет развиваться у нас экономика, но обратного пути, повторюсь, точно нету. Электромобили будут, и они будут достаточно активно занимать рынок.
0: Спасибо вам большое. Так, наверное, и будет. Классический вопрос, который мне задают в последнее время, это можно ли покупать китайские шины? И я могу сказать, можно, но с очень серьезными оговорками. Их качество поведения на дороге сильно зависит от бренда, конкретной модели, условий эксплуатации. Трудно разобраться, потому что у нас сейчас на российском рынке предлагают примерно 300 наименований только марок китайских шин. Марок. А у каждой марки есть еще несколько моделей. Разобраться очень сложно. Есть китайские компании, которые давно работают на нашем рынке. Есть представительства, они участвуют в шинных тестах. Это компания, которая давно работает. Есть еще несколько таких же компаний, в том числе некоторые из них поставляют уже шины на конвейер российских автозаводов. Так что их можно выбирать, но только посмотрите действительно по рейтингам испытаний, насколько подходят они к вашему региону. Потому что все-таки в Китае немножко другие климатические условия. И китайские шины в основном предназначены для умеренного климата, где мягкие зимы, частые оттепели. Для спокойного стиля вождения китайцы, надо сказать, в большинстве своей массы ездят в городе за городом по хорошим дорогам на невысоких скоростях, без резких маневров. И, собственно, опять же, обратите внимание на бренды и на независимые тесты. Если вы видите, что название этой компании отсутствует во всех рейтингах, значит, надо быть готовым к тому, что вы покупаете в некотором смысле кота в мешке. Потому что если компания китайская не имеет здесь представительства, не проходит сертификацию необходимую, то сколько прослужит эта шина, не знает никто. Как она поведет себя в условиях суровой зимы, не знает никто. Ну и, конечно, надо осмотреть шины на предмет брака, посмотреть дату выпуска, она указана на шине. Если шина старше там 3 лет, это уже непонятно, в каких условиях она хранилась, и непонятно, сколько она будет жить. Так что вот, если вы все-таки выбираете китайскую шину для себя, не надо покупать самые дешевые, умоляю. Надо покупать, во-первых, средние, вот я всегда считаю, средние по цене, ну и те правила подбора китайской шины, я уже вам сказал. А потом сравните с тем, что продают другие компании, ведь у нас достаточно сильные российские производители, что в бюджетном сегменте, что в премиальном, что в среднем сегменте, и там достаточно много интересных предложений. Российские производители в данном случае предлагают продукцию более дорогую, чем многие китайские, но это цена за счет более высокого качества, современных технологий и шин, которые проверены именно в российских условиях эксплуатации, на что я, собственно, и упираю, когда говорю, давайте посмотрим в первую очередь на российское производство. Так что выбор за вами.
1: Главная тема.
0: Давайте сегодня поговорим о том, какие схемы обмана используют недобросовестные автосервисы для того, чтобы обмануть водителей. Я лично с такими схемами не сталкивался. Может быть, выгляжу я так не грозно, но во всяком случае выгляжу как опытный человек. Но слышал об историях, когда человек приезжал, условно говоря, поменять тормозные колодки, а его в результате разводили на серьезные вещи, на серьезный дорогой ремонт. Поговорим со специалистом. У нас на прямой линии автоэксперт, руководитель экспертного оценочной компании Евгений Ладушкин. Здравствуйте, Евгений.
4: Здравствуйте.
0: О каких схемах обмана вам известно?
4: На самом деле схем обмана на автосервисы существует превеликое множество. Часть из них произрастает прямиком из 90-х годов. Это касается механической части автомобиля. То есть когда в процессе проведения диагностики, когда, может быть, даже вам показывают ваш автомобиль, мастер хватается за голову, говорит, о боже мой, это же просто какие-то невообразимые повреждения, а вы как не технический специалист, просто на слово верите мастеру, который делает вот такие вот громогласные заключения. В конечном счете сказать, это увеличивает общую стоимость заказа снаряда. Также стоит отметить то, что часто автосервисы покупают аналоговые запчасти, то есть не оригинальные, и продают их клиенту под видом оригинальных, потому что клиент получает уже готовый выполненный ремонт и, конечно же, на глаз без упаковки не сможет определить, аналог это запасная часть или это оригинал. Также есть и новые, достаточно интересные схемы обмана, с которой я вот сам на примере моего клиента столкнулся недавно. Это когда сервис требует 7%, ну вот в том конкретном случае, за обналичивание денежных средств. То есть это требование абсолютно незаконно, оно не пишется ни с каким нормативно-правовым актом, и более того, даже не прописано в договоре. Но тем не менее, сервис и без того достаточно большую сумму по заказу снаряда увеличивал еще на 7%, потому что им нужно было получить именно наличные средства. Помимо этого, также стоит отметить нестыковки в заказ снарядах, дополнительную наценку сверх адекватной маржинальности к запасным частям, к расходным материалам и включение в заказ снаряды позиций, которых в принципе не было установлено на автомобиль, то есть, грубо говоря, заведомо подложные детали.
0: Я вас понял. В общем, люди, будьте бдительны. На что бы вы посоветовали обратить внимание при выборе автосервиса? Потому что по нынешним временам надо иметь там своего терапевта, своего стоматолога и желательно свой автосервис, где есть свой мастер.
4: В первую очередь, если вы рассматриваете незнакомый вам ранее автосервис, вы туда никогда не приезжали, обращайте внимание на отзывы. Отзывы, на самом деле, несмотря на то, что так или иначе их все равно можно накрутить, они являются определенным мерилом. То есть старайтесь выбирать сначала негативные отзывы с комментариями. Смотрите, что люди пишут про этот автосервис. Как правило, когда это развернутый большой полноценный комментарий с негативным отзывом, это действительно реальный клиент, который столкнулся с какими-то проблемами, которые сервис решить не захотел или не смог. Помимо этого, когда вы уже сдаете автомобиль, обращайте внимание обязательно на документы. Хороший сервис принимает автомобиль у вас только под заказ снаряд, под предварительный, который вы подписываете, тем самым согласовываете сумму ремонта. И обязательно должен быть прием остаточный акт, то есть в каком состоянии автомобиль был на сервис передан и в каком состоянии автомобиль с сервиса получен. Это важно для тех повреждений, которые автомобиль может получить на сервисе при проведении работ. Например, его поцарапали где-то какая-то затертость появилась и так далее. То есть все вот эти вещи, они документируются в приемооздаточном акте, и вы сможете в случае чего сервису указать на это, что при приеме автомобиля у автомобиля этого повреждения не было, а вот когда я автомобиль получаю, уже эти повреждения присутствуют.
0: Ну и, наверное, тут должна сработать какая-то почта такая, когда один сервис передает из рук в руки клиенты друг другу. По рекомендации это самое важное. Ну, наверное, обратить внимание на внешний вид самого сервиса, это должно быть опрятное здание, и персонал должен быть тоже опрятный, в нормальной специальности.

0: гарантия на те работы, которые были произведены на сервисной станции.
1: Совершенно с вами согласен. Спасибо большое. Ну и будьте бдительны, дорогие автомобилисты, когда выбираете автосервис.
2: Путешествие.
1: Ну и теперь переходим к самой интересной, с моей точки зрения, части нашей программы. Это к путешествию. Причем сегодня будет путешествие несколько необычное. С одной стороны, город, куда я приглашаю вас, я посещал десятки, наверное, раз, да и многие там тоже бывали. Это Калининград, самый западный областной центр Российской Федерации. Но я на примере Калининграда хочу рассказать о новом виде туризма, который очень активно развивается в нашей стране. Это так называемый событийный туризм. Это вид путешествия, при котором основной мотив поездки – это посещение какого-либо события, фестиваля, спортивного соревнования, праздника. То есть все путешествие выстраивается вокруг этого события. Главная цель – участие в этом событии или наблюдение за ним. Так вот, я говорю, можно приехать в Калининград для того, чтобы погулять просто по городу, полюбоваться памятниками или проехать на Курскую косу, замечательный памятник природы. А я провел 3 дня, чтобы посетить 3 самых разных мероприятия. Сначала я попал на острове Канта, это, кто не знает, самый центр города, где проходил фестиваль электрической мобильности, технологий. Он назывался Токфест. И, собственно, это было ужасно интересно, потому что самый центр города, поток туристов. И тут презентовали модельный ряд 2 марок электромобилей, которые сейчас производятся в Калининградской области на заводе «Автотор». Были несколько электромобилей с раскраской «Гжель», «Божья коровка», «Коровка», «Мур-мур», там много чего. И это был не просто вот демонстрация электромобилей, вот подошел, посмотрел, была детская зона, фан-зона. Это был такой праздник, музыкальная часть была интересная, и несмотря на дождь, собрались сотни людей, задавали вопросы. Очень любопытный такой фестиваль, неожиданно для меня был, я знал, что он будет. Попал туда не так, чтобы случайно, но с интересом провел время. На следующий день я отправился в Королевский парк, это в центре города, где проходил очередной 13-й городской пикник, между прочим, фестиваль уличной еды. Это такое главное гастрономическое событие Калининграда. Надо сказать, что в Калининграде в области очень активно развивается направление балтийской кухни. Многие экспериментируют с привычными продуктами, много очень интересных блюд появляется. А тут собрались больше 40 гастропроектов из 6 стран и десятков регионов России. Плюс была большая ремесленная зона, мастер-классы, музыка, кино и многое другое. Очень интересно было гулять вот по этой территории, массово таких павильонов, шатров было, будочек там самых разных, где предлагали самые разные виды фастфудов. Например, я вам сейчас скажу, назову меню. Рыбные крокеты с щучьей икрой и сметаной, фиш-дог с селедкой и медовой горчицей, фиш-дог с треской и соусом тартар, драники из цукини с форелью и сметаной, рубаниной, скумбрии, смоченой брусникой и так далее. Ну и, собственно, 2 финалистов, которые победили, это все-таки конкурс. Это «Восточный дворик» и «Татарский уголок». Как раз не рыбная кухня победила, а мясная. А на 3-й день я попал на футбольный матч «Балтика-Локомотив-Москва». Мне интересно было и посмотреть сам футбол, но не ради него я приехал, а посмотреть на современный стадион. Он рассчитан почти на 40 тысяч жителей. Был построен к чемпионату мира по футболу. Там прошли несколько матчей. Активно используется для проведения самых разных спортивных мероприятий. Получил удовольствие и от игры, и от того, что посмотрел на этот стадион, который стал украшением города. И вообще, надо сказать, что в любом регионе огромное количество событий, под которые можно приехать и посмотреть. Вообще, было очень интересно, и советую, прежде чем вы поедете в какой-нибудь незнакомый регион, посмотреть культурную программу. А вдруг еще заодно посмотрите какое-нибудь интересное действие, сходите в концерт или на спортивное мероприятие. Смотрите внимательно программы.
2: Тест-драйв.
1: Ну, а теперь я перехожу к автомобильной части и расскажу про новый российский кроссовер «Волга К50». Это самый младший кроссовер возрожденного бренда, который, в общем, оказался, с моей точки зрения, даже интереснее, чем я ожидал. Понятно, я уже говорил, что все автомобили новой марки «Волга» построены на базе китайской компании «Джили». И в прошлой жизни этот автомобиль назывался «Джили Атлас», и он очень стильный. Он очень старается понравиться молодой аудитории. Такие узкие диодные фары. Красивый такой современный дизайн. Это кроссовер для города с таким интересным силуэтом. Он намекает на спортивный характер. Ну и, между прочим, автомобиль может даже легко съехать с дороги, потому что клиренс у него аж 215 мм. И поэтому никакая грунтовка или заснеженная дорога ему не страшны. Ну, в условиях, если есть полный привод. Потому что существует и с передним приводом варианты, и с полным приводом. Что могу сказать? Сразу из приятных бонусов.

0: этой российской автомобиле полноценный зимний пакет. Подогрев всех сидений, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, рулевого колеса. Из недостатков сразу хочу сказать, большинство функций вынесено здесь на интерфейс, и надо в меню покопаться, прежде чем вы найдете, как, например, отрегулировать боковые зеркала заднего вида, только через планшет. На втором ряду и места достаточно много, багажник очень хороший, большой, неожиданно, 650 литров объем багажника. Есть два мотора, полуторалитровый мощностью 147 лошадиных сил, он идет в паре с роботом. Есть более мощный вариант, 200 лошадиных сил, с 8-ступенчатым обычным полноценным автоматом. Тут привод полный. И такой именно автомобиль достался мне для теста. 200 лошадиных сил, полный привод, обычный автомат. И, честно говоря, вот это, наверное, вариант самый оптимальный. Хотя он, конечно, и дороже будет, но едет автомобиль очень хорошо. Хотя он, прежде всего, настроен на городскую эксплуатацию для плавного хода. Достаточно спокойный автомобиль, но, в принципе, можно и на трассе позволить себе разогнаться для обгона. Ну и где можно поехать быстро или очень быстро. Интересный автомобиль, особенно в спортивном режиме, он становится таким бойким, заводным, но и в комфортном режиме тоже очень неплохо. Хорошая подвеска, которая сглаживает дорожные неровности и позволяет уверенно ехать по любой дороге. Что могу сказать? В числе плюсов, безусловно, стильная внешность, просторный салон, очень хорошо слаженная работа мотора и коробки. О недостатках я уже сказал. Это настройка большинства функций через сенсорный экран. С моей точки зрения, это, конечно, по нынешним временам не очень удобно, потому что интуитивно вы не сможете на ходу условно отрегулировать те же зеркала. Для этого надо остановиться, и вообще с такой машиной надо предварительно сесть спокойно и посвятить час или два изучению этой системы. Удачный городской кроссовер. Такой выберут тем, кому нужен современный автомобиль с хорошим оснащением и с интересной внешностью. Просторный салон, большой багажник, комфортная подвеска и хорошая динамика. Про цену 2 849 000, ну а самый дорогой полноприводный вариант 3 600 000. Каждый для себя выбор делает, но это интересный автомобиль теперь уже российской марки «Волга». На этом наша программа подошла к концу. В студии с удовольствием для вас работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
1: Пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
2: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев. У меня сегодня в гостях врач-психиатр и врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович. Есть мнение, прям вот так вот в статьях и пишут, есть мнение, что за зумерами будущее, именно они воспитают ментально здоровых детей. Потому что пытается не повторить ошибки своих родителей. Ну, то есть, как бы, на чем да, это основывается.
3: Да, мы же полны ошибок, конечно.
2: Да, про ошибки сейчас скажем. Ну, либо мы сейчас развенчаем это как миф, либо нет. И второе, на что опирается мнение о том, что за зумерами будущее, что они не просто принимают от родителей, забирают то, что они сами видели и прочувствовали на себе, но и их интернет учит. Вот оно чего. Но там тоже есть проблемы.
3: Да, они интернетом, собственно, и порождаются. Это же делается специально, это же очевидно совершенно.
2: Но как бы самое... простейшая проблема о том, что интернет учит идеальным отношениям.
3: Ну, Алексей, позвольте с вами не согласиться.
2: Давайте, да.
3: Это вранье. Угу. Это вранье. Интернет учит управлению, подчинению и так далее. Причем в этой части главенствовать должен сам интернет. И если наши слушатели, а я в этом не сомневаюсь, люди внимательные, и они время от времени наблюдают за теми интервью, которые дают не только думовцы, которым положено думать, а не только говорить, но и люди большие финансовые и так далее. Вот один из этих людей, очень уважаемый в определенной сфере господин, сказал: нам не нужны учебные заведения с углубленным изучением предметов, нам нужны уверенные пользователи. Что такое уверенный пользователь? Это вот когда окей, она называется какой-то поисковик, что мне делать, расскажите, как мне ответить, подскажите, куда мне пойти, вот что мне написать, ну и так далее. Вот в чем беда. Поэтому отслеживать тот контент, да, который поглощают наши дети в этой части, это самое главное. Потому что вы себе даже не представляете, что там происходит, что там пишут. Вот. То есть здесь у нас бифуркация некая приключается. Да, есть два направления для движения. Да, есть зумеры, которые нас, бумеров, уже должны заменить в какой-то момент. Отдельная тема, что там они себе представляют. И второй момент – это когда мы пытаемся каким-то образом поддерживать социальные связи. Да, зумеры нас заменят, но вот идея о том, что они стали лучше, в том смысле, что они не повторяют наших ошибок, это ложь, причем она вселенская, потому что не повторять ошибок нельзя. Во-первых, потому что тогда мы выглядим слабоумными, потому что мы повторяли эти ошибки, хотя мы тоже этого не делали, и те, кто родом из Советского Союза, они знают, что было немножко по-другому, совсем наоборот. А то, что они не повторяют, это вот именно этот специфический регламент, который обеспечивает им взаимодействие с психологической средой. Да? И нам говорят по статистике, что вот они стали менее агрессивными. Ну, как к этому отнестись? С одной стороны, в общем-то, наверное, это неплохо, да? А с другой стороны, мы понимаем, что это тотальная, например, тотальная нехватка тестостерона. И то, что мальчики стали менее агрессивными, а девочки стали более активными, да, это признак того, что будет в свое время очень серьезный перегиб. И не только потому, что девочки займут главенствующие позиции, а потому что нарушается главный инстинкт размножения. Потому что мальчик – носитель активного, а девочка – носитель пассивного. Как бы это ужасно ни звучало, но если вдуматься, это именно так. Поэтому чему они там учатся, как они этому учатся, это вопрос.
2: Я понимаю тех людей, я сам такой. Я лезу, читаю, да. Мне все время кажется, не учит идеальному интернет, да, а когда они видят идеальную картинку, условно, вообще, может быть, они могут видеть картинку в соцсетях, да, там, идеальной жизни, как это выглядит, по крайней мере, она же вся вычищена.
3: Вот это и есть
2: ложь. А ты не соответствуешь идеалу и думаешь, ну вот, я же прочитал там 10 советов, как нужно воспитывать своего ребенка. Я все это делал, а мне не получилось.
3: Советы советом рознь.
2: Значит, там же люди как-то умные написали это, значит, у них работает, а у меня не работает. Ну это я вот так вот я интерпретирую.
3: Но мир не может быть идеальным.
2: Да, я понимаю.
3: По определению, это первое. Второе, все, что нам рассказывают, так или иначе, что можно утрамбовать в понятие план. Так вот, друзья мои, любой план, как бы он хорошо не был продуман, с учетом прочих обстоятельств, он всегда в 100% случаев разбивается, соприкасаясь с реальностью. Это закон, потому что невозможно учесть столько вводных. Поэтому насколько зумеры будут нами управлять, и насколько они стали лучше, насколько они в состоянии не повторять ошибок, я очень в этом сомневаюсь, потому что они нездоровы. Понимаете, физически... Они вот сейчас, каждый второй, они вот дряхлые, у них позвоночники рассыпаются, зрения у них нет, сосуды у них испорчены этими парогенераторами и сахаром, ну и так далее. В любом случае, они менее жизнеспособны, и это не огульный наезд старикашки, да, на молодежь. Я как врач с этим сталкиваюсь постоянно. И это проблема не только тестостерона, это проблема целой кучи заболеваний. У них и сахарный диабет мы находим, и сплошь и рядом, и ожирение, и я могу этот список продолжить до бесконечности. Поэтому, насколько они будут в этой части жизнеспособны, насколько они смогут, а им придется чем-то там управлять, насколько они смогут из этой ситуации выйти, а не войти туда и там остаться. Это все вопросы, вопросы, вопросы. Поэтому тот, кто рисует идеальную картинку, нас же учили как? Это вот французский романтизм, да? Против британской политэкономии и немецкой философии классической. Вот сейчас же этому не учат, к несчастью. Поэтому любая идеальная картинка – это иллюзия. Ну, потому что ничего идеального в этом мире нет и быть не может. Поэтому, когда нам рассказывают сказки, что вот от этого станет всем нам лучше, я всегда пытаюсь уточнить, а что станет лучше?
1: Отцы и дети.
2: Вот мы сейчас как раз говорили про снижение тестостерона, да, агрессии и так далее, и так далее. Что самое интересное, что мы же понимаем, что дети, они воспринимают это, в общем, как стая, как слабость. слабость, ну, то есть своих родителей, условно, ну, тогда я могу ими манипулировать, могу я задавать правила игры. Они не воспринимают это как доброту.
3: Ну, да, ну, да, родительский авторитет сильно страдает, это правда.
2: Переворачивают это немного, ну, в свою пользу, естественно.
3: Да, так этому их учат интернет, и этому их учат психологи. Вот случай, да, из последнего, что называется. Родители прибежали, а что происходит с ребенком? Ребенок днем спит, ночью играет в компьютер. Это такая классическая история. И при этом общается с психологом. Я говорю, да, здорово. А что с ребенком? Ребенку 17 лет, психологу 21. И ребенок делает в семье что? Психолог учит ребенка строить границы, а по сути проявлять антагонистические формы поведения, да, родителям. Я пытался с этим психологом разговаривать. Разговор, естественно, не получился. Вот, потому что это не психологическая работа была, а дружба.
2: Да, да, я понимаю.
3: Понимаете, вот, то есть мы дружим, и ребенок говорит, а я не пойду дальше учиться, вот после 9 класса видала я все, потому что мой психолог мне говорит, что у них в классе тоже никто не учился после 9, и тем не менее все себя прекрасно чувствуют. Здесь о чем идет речь? О том, что в этой части психолог подменяет родителей, подавляя их авторитет, по сути, заигрывая с ребенком. Да, ребенок говорит: да, я стал свободнее, психолог в восторге. Я строю границы, то есть я посылаю папу буквально. О, психолог говорит: о, как круто, да, это же здорово. Что будет дальше? А дальше возникает вопрос о том, что с этим ребенком делать. И я родителям говорю: ну давайте подождем, как-то вот пару лет еще стукнет 18 плюс один день, и скажем этому ребенку: ну, дружок, вот ключи на стол. Девайс свой клади и давай на улицу шуруй, да, ты свободный человек, тебя психолог всему научил, вот и давай, покажи нам, как ты умеешь выживать, а мы как раз посмотрим, и, кстати, это не моя блажь, это по закону так вполне официально, и я накидываю сейчас как раз такие идеи, которые родителям стоит использовать в этой части, как аргументы. И во всяком случае, по закону, ну, не знаю, в психологии законов нет, а вот по закону о психиатрии любой родитель несовершеннолетнего ребенка имеет полное право присутствовать на сессии. То есть это вот психолог говорит: да-да, вы там посидите в коридоре, я тут с вашим ребенком буду работать. Это перегиб. Любой родитель имеет на это право, еще раз повторяюсь, ребенок несовершеннолетний, любой родитель имеет право получить полную информацию о том, что с ребенком происходит, в том числе и письменную.
2: То родитель... есть тайна исповеди здесь не работает.
3: А какая исповедь? А кто будет отвечать? Я как-то с одним господином на одном канале, он там модные вот эти названия, он бундесмен, он там взялся доказывать, что начиная с 13 лет у ребенка должно быть право на закрытую переписку. Я говорю, да здорово, а кто будет отвечать потом за это?
2: Мы давайте прям так вернулись к пользователю, потому что идеальный пользователь – это идеальная жертва обмана для мошенников. Потому что
3: конечно,
2: они
3: конечно,
2: как взрослые манипулировать умеют.
3: Абсолютно.
2: Напомню, Александр Федорович, врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории у меня сегодня в программе. Спасибо большое.
1: Отцы и дети. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
5: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
6: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
7: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
9: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
10: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Увидеть своими глазами. Знаковые места России.
11: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Увидеть своими глазами». Я ее автор и ведущий Сергей Брюн. Передача наша создается для того, чтобы мы с вами могли, пусть из дома или из машины, с дачи или из городской автомобильной пробке или просто при помощи наушников на работе, но вырваться и погулять по Москве, открыть хрупкую красоту и бесконечную магию первопрестольной столицы нашей Родины. Сегодня давайте поедем на Таганку и потеряемся в ее переулках. Для начала давайте сядем на метро. Оставим ваши машины, такси, каршеринги и просто сядем на метро, на кольцевую линию и выйдем на Таганской кольцевой. Сама станция, спроектированная архитекторами Константином Сергеевичем Рыжковым и Александром Ивановичем Медведевым при участии Людмилы Грипачевской, украшена замечательными керамическими барельефами. Станция была открыта 1 января 1950 года. Это было грандиозное открытие. Открытие нескольких станций московского метрополитена, настоящий праздник сталинской, победной, послевоенной Москвы. В этот зимний день, в первый день Нового года, было открыто 5 станций. Курская, Добрынинская, тогда Серпуховская, Октябрьская, тогда Калужская, Павелецкая и Парк культуры. Кстати, на момент открытия Таганская была самой глубокой станцией метро Москвы. Ощущение не просто праздника, но настоящего триумфа той самой выстоявшей победной Москвы по-настоящему берет за сердце, когда поднимаешься на эскалаторе и видишь купол вестибюля станции. Купол, а за ним как будто темно-синее и звездное небо, посреди которого победно реет красное знамя. Еще один омаж римскому пантеону. Знак радости, надежды и благодарения. И еще одно свидетельство гения советской, сталинской архитектуры, рождавшей сказку далеко под мостовыми и проспектами Москвы. В 2025 году на станцию вернулся образ основателя московского метрополитена. Горельеф «Благодарность народа» вождю полководцу. Памятник Сталину, уничтоженный в годы хрущевской борьбы с культом личности. Предвидя истерику антисталинистов, могу сказать, что восстановление памятника отнюдь не перечеркивает память о несправедливо репрессированных в годы его правления. Точно так же, как память о репрессированных, коих было отнюдь не миллионы, пусть каждая человеческая жизнь свята, никоим образом не умаляет и не стирает память о его победах. Мы должны помнить о победах советского народа, который смогла объединить именно коммунистическая партия и ее руководитель Сталин. Так что в плане этого восстановления Москва сделала шаг в сторону, именно далеко в сторону от других столиц Европы. Посмотрите на прекрасный в плане архитектуры, истории, несостояние современного населения город. Посмотрите на Прагу. В Праге до 1962 года возвышался памятник верховному главнокомандующему армии, спасшей этот город от прямого уничтожения. Он так и назывался «Народ Чехословакии своему освободителю». И изображал памятник Сталина во главе советских воинов. Крупнейший гранитный памятник Европы, весом в 14 тысяч тонн. Творение архитектора Иржи Штруса и скульптора Атакара Швец. Возвышался этот памятник над берегом Вултавы всего 7 лет, а в 1962 был снесен. И теперь на его месте возвышается гигантский маятник. Наверное, отражающий нравственный маятник современной Чехии. Благодаря Хрущеву и инициированной им кампании образ Сталина систематически уничтожался. Даже великий Павел Корин вынужден был при Хрущеве перекладывать мозаики станции метро «Комсомольская», уничтожая образ человека, который сделал возможным и рождение этой станции, и возвращение изображенных Корином Александра Невского, Александра Васильевича Суворова в символику и массовое сознание советского народа. И на фоне такого вот мещанского варварства воссоздание утраченного памятника Сталину в московском метро на станции Таганской, пусть воссоздание это и может вызвать некоторые нарекания строгих критиков, бесспорно стоит считать явлением скорее положительным. Предвидя, опять же, триумфальные марши ультра-сталинистов, браво глаголющих о том, что в 30-е годы никого не сажали и не расстреливали просто так, столь же язвительно попрошу вспомнить череду великих людей, либо никогда не вышедших на свободу, как отец Павел Флоренский или маршал Блюхер, либо вышедших, но едва не расстрелянных, как маршал Победы Рокоссовский или Сергей Павлович Королев. Разное было. Светлое и страшное, невосполнимое и поправимое. Страна менялась. Стране нужно было выжить. Стране нужно было победить, что она и сделала. Это не повод забывать жертв всех наших резких перемен, но и не повод забывать или очернять наших победителей. Выходя из метро, стоит повернуть в противоположном от шумящего Садового кольца направлении. Проходя по Нижнерадищевской, сталкиваешься с внушительным комплексом зданий Дома русского зарубежья. Удивительное место. Открытый в 1995 году и получивший новое, специально отстроенное здание в 2019 году. Дом русского зарубежья является уникальным музейным комплексом, потрясающей библиотекой, где более чем 80% фондов – это иммигрантские издания. Место богатейшей коллекции, собранной во многом благодаря частным дарениям. Дарением тех людей, которые радовались возможности возвращения своего наследия и наследия своих предков домой, в Россию, в Москву. Напротив Дома русского зарубежья тянется Котельнический переулок, который приводит нас на Гончарную улицу. Почему Гончарную? Потому что это же старая московская Гончарная слобода. Жемчужиной слободы является небольшой внешне красный украшенный храм. Храм Успения в Гончарах. Это был приходской храм тех самых гончаров, тех самых мастеров, что населяли слободу. И украшающие церковь изразцы – это изразцы прославленного мастера, уроженца Белой Руси, Беларуси. Степана Иванова, полубеса. Мастера, пришедшего работать в Москву еще при царе Алексея Михайловича. Его изразцы украшают грандиозное творение патриарха Никона, храм Нового Иерусалима. Но работал он не только для царя и для патриарха. Он украшал и собственный маленький приходской храм. Поставленный в 1654 году, храм Успения в Гончарах являет собой удивительную намоленную жемчужину Москвы. Небольшая красная церковь, которую вы видите, если идете к Гончарной улице Дома русского зарубежья. Завораживающий глаз изразцы и красочность. Но главное – войти внутрь, как, наверное, и с любым храмом. Заходишь и видишь приглушенное золото. Отражающий свет лампад, очи намоленных икон. Духовное сокровище, поставленное московскими и переселенными в Москву гончарами. Одной из главных святынь храма является список Богоматери Троеручицы. Чтимый список этого образа хранится в самом храме. Причем сделан он был в далеком 1716 году специально по заказу местных гончаров, отправивших заказ на святую гору Афо. Еще один образ Троеручицы можно увидеть на внешней стене храма, если идти от Садового кольца по Гончарной улице. Вот шумит Садовое кольцо, но ведь с него можно свернуть на Радищевскую улицу или на Гончарную, и немного в еще существующей, спрятавшейся в переулках московской тишине, выдохнуть от обилия впечатлений от калейдоскопа образов. Возвращение Сталина и возвращение русского зарубежья, архитектура сталинского метро и хрупкие фрески Юлии Рейтлингер из эмигрантского Иоанна Воина в Медоне, изразцы Степана Полубеса и уютный полумрак болгарского подворья. На Таганку стоит приезжать, тем более, что это только начало нашего путешествия по этому удивительному району еще живой Москвы. Ну а продолжение будет в следующем нашем выпуске.
1: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
13: Звонок от лица оператора. Жертве звонят от лица оператора связи. Абоненту предлагают подключить новую услугу, запугивают отключением номера или просят заплатить за услуги роуминга, набрав комбинацию знаков на вашем телефоне. Никогда не набирайте на мобильном цифровых команд, назначение которых вам неизвестно. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
14: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
15: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
16: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
17: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
18: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске вооруженные силы России нанесли поражение 6 бригадам ВСУ и 5 бригадам Нацгвардии. Дональд Трамп сообщил приближенным о возможности возобновления ударов по Ирану. И в Иркутской области медведь снова вышел к людям. Все подробности далее. И начну выпуск с сообщения Минобороны. В Киеве поражен центр обработки данных Космонова, обеспечивающий поддержку систем спутниковой связи Starlink в интересах ВСУ. В акватории Черного моря поражено морское судно типа «Сухогруз», доставлявшее грузы военного назначения для украинской армии. Кроме того, в Киеве поразили центр обработки данных, который обеспечивал поддержку систем Starlink. Ну а тем временем российская группировка войск «Центр» улучшила позиции и нанесла поражение живой силе и технике 6 бригад ВСУ и 5 бригад Нацгвардии, включая АЗОВ, запрещенной в России террористической структуры. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. По его словам, в Доброполе подразделения 51-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в западных и восточных частях города. Подразделения южной группировки войск за минувшие сутки уничтожили 51 наземных подземный робототехнический комплекс ВСУ. Подробности рассказал начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
19: В результате активных действий подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием трех механизированных, двух аэромобильных, штурмовой, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Краматорска, Дружковки, Новоселовки и Семеновки. За сутки противник потерял более 215 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 22 автомобиля и артиллерийское орудие. Поражено 40 пунктов управления БПЛА, 51 наземный робототехнический комплекс, 61 антенна связи БПЛА, 2 склада с запасами материальных средств. Средствами ПВО сбит 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 89 тяжелых БПЛА коптерного типа.
18: В то же время операторы БПЛА Вооруженных сил России сорвали наступление ВСУ в Запорожской области. Действия российских бойцов не позволили противнику усилить давление на позиции подразделений группировки «Восток». Украина первой начала атаковать гражданские объекты на территории России и торговые суда в Черном море. В результате этих действий Россия понесла определенные потери, однако впоследствии восстановила утраченное. Об этом сообщил Владимир Путин.
20: Начали с июня бить по нашим нефтеперерабатывающим заводам. Как тоже хорошо известно, в июне объявили о 40-дневном, о начале 40-дневной операции. Ну, привело к определенным потерям с нашей стороны. Кроме этого, пытались организовать морскую блокаду нашего Черноморского побережья. Они повредили свыше 100 кораблей, 100 судов, причем и российских, и тех, которые ходили под иностранным флагом. Да, мы это все восстановили, но это активные действия. Да, потом, слушайте, по таким гражданским объектам, как склады «Валберест» или «Озон», ну это что такое? Это зачем?
18: По словам президента, сейчас Киев вновь поднимает тему прекращения огня сразу на нескольких участках противостояния. Все решения по возможному возврату к переговорному процессу будут приниматься только исходя из интересов России, подчеркнул Путин. Президент США Дональд Трамп отказался от предложения Ирана о прекращении огня на 7 дней и заявил приближенным о возможности возобновления ударов по Исламской Республике после ноябрьских выборов в американский Конгресс. Об этом сообщила газета Wall Street Journal. По информации источника Вашингтонской администрации, Трамп скептически относится к тому, что Иран выполнит его требования, и говорил своим помощникам, что считает вероятным возобновление бомбардировок. В материале уточняется, что Трамп пока не решил, каким может быть масштаб потенциальных ударов. По данным издания, американский лидер не хочет возобновлять крупномасштабные военные операции, и в частности из-за истощения запасов боеприпасов США. Иран готов допустить на свою территорию инспекторов Международного агентства по атомной энергии, если это будет предусматривать договоренности о прекращении конфликта. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу CBS. Постпред России при международных организациях Вене Михаил Ульянов ранее на этой неделе заявил, что установки США делают опасными направление инспекторов МАГАТЭ в Иран. Как он отметил, американская сторона не давала гарантии того, что она перестанет наносить ракетные удары по территории Исламской Республики. В Иркутской области медведь снова вышел к людям. Подробности происшествия сообщает пресс-служба МВД по области в МАКС. Животное забралось на территорию домовладения в одном из СНТ в Усть-Кутском районе утром 25 сентября и напало на собак. Хозяйка участка увидела хищника в своем огороде всего в 3 метрах от медведя. Зверь утащил животное и скрылся с ним в лесном массиве. В результате применения огнестрельного оружия зверь был обезврежен. На вечер пятницы за последние месяцы в России от нападения животных погиб 21 человек. По неофициальным данным, в этом году медведи выходили к населенным пунктам более чем в 40 регионах страны. Самая сложная обстановка сложилась в Восточной Сибири. С 10 лет ребенок может влиять на решение о смене фамилии. Изменение возможно только с его согласия. Об этом говорит Семейный кодекс. До 14 лет по совместной просьбе родителей орган опеки может разрешить смену фамилии на фамилию другого родителя, учитывая интересы ребенка. Если родители живут отдельно, мнение второго родителя учитывается, но его не нужно учитывать, если он неизвестен, лишен родительских прав, признан недееспособным или уклоняется от воспитания ребенка. Если ребенок родился вне брака и отцовство не установлено, фамилию можно изменить на фамилию матери. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты стартовал четвертьфинал теннисного турнира в Сеуле между россиянкой Алиной Корнеевой и австралийкой Тайлой Престон. В первом сете счет 3-1 в пользу россиянки. Лидер сводной таблицы регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги Ярославский «Локомотив» потерпел второе поражение в текущем сезоне. Железнодорожники уступили хабаровскому «Амуру» со счетом 1-3. На гол Ильи Николаева дальневосточный клуб ответил голами Данила Юртайкина, Кирилла Пилипенко и Кирилла Уракова. В других поединках пятницы московский ЦСКА взял верх над Тольяттинской «Ладой» 5-0, а петербургский СКА был сильнее челябинского «Трактора» 4-3. Российский вратарь Каролины Харри Кейнс Петр Кочетков подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба команды Национальной хоккейной лиги. Новое соглашение 27-летнего голкипера вступит в силу со следующего сезона и рассчитано на 2 года. Россиянин будет получать в среднем 3 миллиона 950 тысяч долларов за сезон. По текущему договору он зарабатывает 2 миллиона долларов в год. Юношеская сборная России из футболистов не старше 17 лет в гостях проиграла сверстникам из Сербии со счетом 2-3 в товарищеском матче. В составе команды России мячи забили Степан Богданов и Данила Попков. Сборные вновь сыграют в Белграде 28 сентября. Гол нападающего московской «Родины» Артура Гребяна помог сборной Армении обыграть команду Латвии со счетом 2-0 в матче первого тура группового этапа Лиги наций. Футболист вышел на замену на 69-й минуте. Также в составе победителей весь поединок провели на поле полузащитники московского ЦСКА Артем Бандикян и казанского «Рубина» Угачукву Иву. Сборная России выиграла серебряные медали в командном зачете чемпионата мира по спортивной акробатике в Италии. Первое место заняла команда Израиля. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов. Погода.
18: Сегодня в Ярославле и Владимире без осадков и плюс 13-15 градусов днем. В Туле плюс 15-17 переменная облачность, а в Воронеже плюс 17-19 градусов, в Ростове-на-Дону плюс 19-21. В Волгограде плюс 17-19 небольшой дождь, в Краснодаре плюс 20-22 кратковременный дождь, в Сочи кратковременный дождь плюс 21-23 градуса. В Санкт-Петербурге без существенных осадков плюс 13-15, в Москве без осадков плюс 16-18. Сейчас столица плюс 10. Без осадков, ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба.

0: Говорит Вологда, 8 часов 10 минут. Сегодня наша программа составлена из самых свежих выпусков передачи из истории вологодских театров. Автор передачи – театровед, историк Вологодского театра Борис Ильин. Звукорежиссер Дмитрий Белов.
1: Из истории вологодских театров. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами историк театра Борис Ильин. Сегодня у нас третья передача из цикла, посвященного 150-летию Союза театральных деятелей. Сегодня мы вспомним сезон 1927-28 года Вологодского драматического театра. Надо сказать, что к концу 20-х годов новая драматургия уже прочно воцарилась на сценах театров. И мы сегодня вспомним две пьесы, которые шли на вологодской сцене. Это были новинки для того времени, и Вологодский театр очень чутко реагировал. Как только появлялась новая пьеса, она практически сразу входила в репертуар Вологодского театра. Итак, сезон 1927-28 года открылся 6 октября, и он открылся пьесой Константина Тренёва «Любовь Яровая». Вот что писал вологодский театральный критик Алексей Алексеевич Галкин, писавший под псевдонимом Ас, об открытии этого сезона. Пьеса Тренёва «Любовь Яровая», которой сегодня открывается зимний сезон в театре, принадлежит к числу лучших пьес современности, освещающих жгучую и близкую зрителю тему из эпохи Гражданской войны. Исключительная наблюдательность автора дала ему возможность выхватить из самой жизни яркие, навсегда запоминающиеся образы участников этой войны. В лице Тренёва советские писатели блестяще доказали, что они могут создать созвучное современности исключительного сценического интереса произведения, долженствующее занять в художественной литературе место, подобное старым образцовым классическим пьесам. Любовь Яровая, беспартийная учительница-интеллигентка, всем своим существом принявшая революцию и боровшаяся за ее торжество, является собой новый образ, завершающий собой исторический процесс превращения женщины-терема и домашнего очага в женщину-общественницу, женщину-активную строительницу нового общества. Эта роль является одной из самых трудных в пьесе, и от исполнительницы ее зависит передать образ наиболее ярким, жизненно правдивым и убедительным. Хочется верить, что она будет иметь исключительный успех и долго продержится в репертуаре, подобно Московскому малому театру и другим театрам, которые в прошлый сезон успели ее поставить. Вот что написал рецензент, побывав на этом спектакле. Это Алексей Алексеевич Галкин. Поставленная для открытия сезона пьеса Тренёва «Любовь Яровая» дала возможность убедиться зрителям, что в лице новой труппы мы имеем дело с крепким, работоспособным и интересным коллективом. Понятно каждому театралу, что еще не сыгравшаяся, сформированная из исполнителей впервые столкнувшихся между собой на вологодских театральных подмостках труппа, еще не успела сработаться, выработать единый общий тон. Это должно прийти в процессе дальнейшей работы. Но имеющиеся репетиционные достижения с большой определенностью указывают на ясное понимание и усвоение заданий автора, правильную трактовку идеи и яркую передачу типов. Артистка Воеводина заявила себя многообещающей исполнительницей, но излишний пафос в передаче роли Любови Яровой придает исполнению некоторую театральность. Больше можно было ожидать от артиста Калугина в роли матроса Шванди. Недостаточно неподдельного комизма, непосредственно наивного простодушия и яркости в обрисовке типа. От исполнения роли машинистки Пановой, артистка Нерова, хотелось бы видеть больше подвижности и разнообразия интонаций. Архитектурная декоративная установка художника Воскресенского оригинальна и эффектна, особенно четвертый акт, хотя недостаточная яркость освещения несколько уменьшает ее ценность. В общем, несмотря на понятные для первого выступления труппы дефекты, спектакль произвел очень хорошее впечатление. А теперь давайте вспомним отрывочек из этой пьесы. Это диалог Любови Яровой и машинистки Пановой, в котором проявляются их непримиримые позиции.
2: А, с приездом, товарищ Яровая.
3: Я не приехала. Товарищ Кошкин у себя?
2: Очень занят.
3: Доложите.
2: Приказал не докладывать.
3: У меня важнейшее дело.
2: У товарища Кошкина все дела важнейшие.
3: У меня неотложное.
2: Представьте, товарищ Кошкин свои дела тоже почему-то не откладывает.
3: Не острите, не до вас.
2: Опять 30 верст пешком?
3: Я привыкла. Экспрессами и автомобилями не избалована.
2: Страшно под снарядами?
3: Нет, весело.
2: За что у вас, товарищ Яровая, ко мне такое отношение?
3: Вряд ли я вам товарищ. И вообще никакого отношения. Скоро освободится товарищ Кошкин.
2: Скоро. Мы обе солдатские вдовы, живущие своим трудом, будто бы товарищ.
3: Видно, не все вдовы товарищи.
2: Ваш муж погиб 2 года тому назад, а мой 2 месяца.
3: Из этого что следует?
2: Моя рана может быть свежей.
3: Может быть.
2: Хотите папироску? Штабная?
3: Нет уж. Я учительскую.
4: А вы, товарищ учительница, сами много учились?
3: Очень мало.
4: Это и видно.
3: Так на то вы нам и глаза выкололи, чтоб самим лучше видеть.
4: Да, я много видела. Я видела культуру и в Европе, и в России. И вижу, что значит растоптать хамским сапогом в один миг то, что создавалось веками.
3: Значит, не годится то, что создавалось веками, если его так легко растоптать.
4: Нет, это не мерка. Ваш муж, как и мой, были прекрасные люди. Мой муж был славный архитектор, созидал дворцы и храмы, а погиб от укуса одной вши. И нет больше творца, не создает новых дворцов и храмов. Их вошь съела.
3: Создадут другие.
4: Не в России, милая. Здесь вошь царица, все съест.
3: Есть паразиты хуже вшей. Вот они моего мужа съели и ребенком закусили. Ваш муж дворцы строил, а мой в это время в тюрьмах сидел. Дворцы вы себе строили, а нам казематы. А на германской войне ваш муж был?
4: Нет.
3: Правильно. Защищать отечество могут только опасные враги и хамы. А сыны отечества прятались за спиной этих врагов. Мой муж говорил, прощаясь: «Жди, Люба, принесу с фронта новую жизнь, а за старое с ними сочтемся!» Так я теперь его именем предъявляю счет.
4: За мужа?
3: Нет, за всех хамов, что вам дворцы строили!
1: И вторая современная пьеса, которая шла в сезон 1927-28 года, эта пьеса называется «Луна слева», написанная драматургом Билем Белоцерковским. Но прежде всего нужно отметить, что пьеса «Луна слева» возникла как ответ на нашумевшую повесть драматурга Сергея Малашкина «Луна с правой стороны». Два слова про Сергея Малашкина. Он прожил почти 100 лет, он герой 2 революций, автор одной из самых эпатажных повестей 20-х годов, певец индустриализации, пролетариата Иосифа Сталина. Он не был писателем первого ряда, но в его творчестве отразилось все, чем интересовалась и о чем спорила советская читающая публика, для которой дискуссии в литературных журналах выполняли функцию современных социальных сетей. Скандальную известность Малашкину принесла повесть 1926 года «Луна с правой стороны». Это был период сексуальной революции, когда Александра Калантай написала эссе «Дорогу к крылатому Эросу» и объясняла, что вся энергия в молодой республике была брошена на революцию и гражданскую войну, а не на любовные и эротические переживания. В середине 20-х годов тема любви и эроса стала одной из главных в литературе. В 17-м году одним из первых декретов советской власти церковный и гражданский брак объявлялся частным делом брачующихся, и новый быт комсомольской молодежи подразумевал новую свободную половую мораль, однако часто она оборачивалась довольно циничным использованием раскрепощенных женщин. Повесть «Луна с правой стороны» не была запрещена, но публика была крайне заинтересована и шокирована проблемой столкновения между риторикой свободной любви и реальностью. Ответом на эту повесть и явилась пьеса Бильбела Церковского «Луна слева». Действие происходит в небольшом городке во время гражданской войны. Председатель Ревкома Ковалев считает, что сейчас не время для личной жизни, надо быть аскетом. Его точку зрения поддерживает профсоюзный деятель Калугин. Председатель увольняет из Ревкома машинистку Карпинскую, потому что она ему нравится. Во время налета бандитов Ковалева ранят. Его отправляют в дом отдыха, и туда же едет машинистка Карпинская. Ковалев объясняется ей в любви ночью, когда луна слева. Это хорошая примета. Возвратясь в город, Ковалев и Карпинская поселяются вместе. Бандиты пойманы, но Карпинская исчезает, а Ковалев получает записку с требованием освободить бандитов. Оказывается, что исчезновение машинистки подстроили друзья Ковалева, чтобы испытать стойкость его революционного духа. Ковалев становится во главе отряда и громит банду. Пьеса была поставлена в Вологде в сезон 28 года, и премьера ее состоялась 17 марта 1927 года. Вот что писал о премьере спектакля по пьесе Бильбела Церковского «Луна слева» театральный рецензент Вологды Алексей Галкин, писавший под псевдонимом Ас. Пьеса написана как бы в противовес нашумевшей книге Малашкина. Автор ставит себе цель разрешить задачу, не препятствует ли коммунисту проявление чувства любви выполнению партийных и общественных обязанностей. Эту задачу автор в превосходно написанной комедии разрешает положительно и заставляет пессимистически настроенного в этом отношении зрителя искренне смеяться над своими сомнениями и недоумениями. Здоровое чувство привязанности и тяготения мужчины к женщине – явление вполне нормальное, и бороться с которым означало бы идти наперекор человеческой природе. И, конечно, такое здоровое влечение не может помешать выполнению долга гражданина и партийца, ибо сознание этого долга выше личной жизни и личных интересов. Пьеса, несмотря на легкость и примитивность своего построения и некоторую невоздержанность общего комедийного тона, принадлежит к лучшим современным советским комедиям и должна пользоваться, безусловно, успехом у широкой театральной публики. Поставлена пьеса в упрощенно-бытовом оформлении, при котором центр тяжести передачи пьесы переходит, естественно, к отдельным исполнителям. Мягкий привлекательный образ Карпинской дала артистка Жданович. Очень хороши артист Полянский в роли Наробраза Орского и артистка Гельская зав. Женотделом. Артист Ротнов в роли Ковалева с успехом повторил уже виденный ранее тип партийца-комиссара. Артист Мальковский, изображая перегруженного общественной работой неудачника в личной жизни рабочего Калугина, передал роль в тоне водевильного простака, что едва ли соответствует намерениям автора. В постановке налицо продуманность и стремление выявить основную идею пьесы. А сейчас давайте обратимся к самой пьесе. Первый диалог – это диалог Ковалева, председателя ЧК, и Калугина, рабочего, на шее у которого 6 комиссий, измучен докладами, вечно торопится. В этом диалоге они выясняют свою позицию по отношению к любви в жизни коммуниста.
5: Здорово.
6: Здорово.
5: Иванов сидит?
6: Сидит.
5: Ну, что ты скажешь?
6: А что?
5: Понимаешь, нужен он мне, без него дело хромает.
6: А сам-то ты не справишься?
5: Да разве у меня одно дело? На моей шее транспортком, лошадком, собес, топливком, тевком и... жена. Что за напасть такая?
6: Да, напасть.
5: Неблагополучно у нас на этом фронте. Враг, что называется, в глубоком тылу. Надо что-нибудь такое предпринять. Прививку, что ли, против любви чумной.
6: Прививку?
5: Нет, ты не смейся, тут не до шуток. Мы теряем ценных работников. А у нас много таких в уезде? Надо серьезно подумать.
6: Думать нечего, надо делать.
5: А что именно?
6: Во-первых, под суд отдавать за преступление по должности не только товарища, но и симпатию, если из-за нее он пошел на такой грех.
5: Верно.
6: Во-вторых, очистить учреждение от всех подозрительных барышень.
5: Каких это подозрительных?
6: Таких, которые в глаза коммунистам на роялях «Интернационал» наигрывают, а за глаза «Боже царя» поют.
5: Например?
6: Ну, образ. У товарища Орского. Там у него такая мадама имеется.
5: А ты Орскому об этом говорил?
6: Предупреждал. Но он дурак, вместо благодарности ругается.
5: Ой, Любовь Степанович всякого дурачком сделает.
6: Любовь – ерунда. Слабоволие. У коммуниста должна быть любовь только к революции.
5: Значит, ты проповедуешь аскетизм?
6: Да.
5: Это что?
6: Воздержание.
5: Надолго?
6: На время гражданской войны.
5: Долговато. А выдержишь?
6: Выдержу. Не орский. Поборол страсть к водке, поборю ее и к женщине.
5: Стал бы и я аскетом, да, жена.
6: А ты разведись.
5: Нельзя. Бестия она у меня.
6: А ты говорил, что смирная?
5: Вначале, когда была сотрудницей, ангелом притворялась. А стала женой, ведьмой оказалась. Сплетничает, дискредитирует.
6: Что ей надо от тебя? Чего не доставало?
5: Ласки, чувства. А где же его возьмешь? Чувства. Когда на твоей шее 6 комиссий, а в желудке ржаной хлеб с чечевицей. Подожди, говорю, кончится гражданская война, все будет, и чувства, и белый хлеб с изюмом, и страсть африканская.
6: Эх ты, африканец. Ну а она что?
5: Давай все это сейчас, и больше никаких.
6: Здорово, влопался.
5: Не говори, тебе того не желаю.
6: Не беспокойся за меня.
5: У тебя вот Карпинская, как бы она тебя...
6: Не беспокойся, говорю.
5: Ну, знаешь, все так говорят. Ты попадешься в лапы и не так запоешь.
6: Нет, со мной этого не будет. Я птицу по полету узнаю. С Карпинской уже решено.
5: Как?
6: Вот так. Вычищу из глаз долой.
5: Вот здорово. Молодец. За это люблю. Да, Степаныч, как там насчет Иванова? Надежды есть?
6: Никакой.
5: Ну, Степаныч, доклад.
6: Что?
5: Фу, хотел сказать, прощай, доклад у меня, спешу.
1: И второй диалог. Это диалог Ковалева, председателя ЧК, и Карпинской, той самой сотрудницы ЧК, которую он уволил, потому что не хотел соблазняться, потому что он ее любил. И вот в условиях дома отдыха, куда она приехала ухаживать за раненым Ковалевым, между ними происходит объяснение. И Ковалев не может противиться своему чувству.
6: Пароль?
7: Пузырь.
6: Ничего подобного, вы портянка.
7: Это не так важно. Вы что здесь делаете?
6: Калугина сменил.
7: А вам кто разрешил? Сейчас же отдайте ружье и идите в комнату. Сыро, холодно.
6: Я в бурке, мне тепло.
7: Ничего.

0: посмотрим.
1: Тс! Что такое?
0: Слышите?
1: Да, шаги.
0: Не-не, на животах ползут.
1: Почему часовые молчат?
0: Должно, прирезали их.
1: Что ж делать?
0: Кричите «караул».
1: Караул!
0: Что вы? Я же пошутил.
1: Чтоб вас! Как вам не стыдно?
0: Эх вы, горе часовой, дрожите.
1: Холодно. Пальто легкое.
0: Сразу в холод бросила. Возьмите мою бурку, мне тепло.
1: Ни за что.
0: Простудитесь?
1: Нет. Какая все-таки жуткая ночь. Стреляют.
0: Стреляют. Стреляйте и вы.
1: Я не умею. Забыла. Кто это стрелял?
0: Нашелся еще один часовой на вас похожий.
1: Разрешите мне сесть?
0: Ножки подкосились.
1: Весь день на ногах. Устала.
0: Еще бы. А теперь я уйду.
1: Куда?
0: В комнату.
1: Оставайтесь здесь. Там душно.
0: Ладно.
1: Не люблю я мрак. Так и кажется, что вот-вот выскочат из него страшные люди, и тишина огласится выстрелами и стонами. Товарищ Ковалев, уезжайте отсюда. Завтра же уезжайте.
0: Зачем? Мне и здесь хорошо. Маленько подкреплюсь, а то какой из меня работник, ежели девушка ружье вырывает?
1: Луна! Светло! Ой, какая прелесть! От сердца отлегло. Во мраке каждое дерево разбойником казалось.
0: Тучи ушли. Теперь наше дело в шляпе. Бандиты прогадали.
1: Почему?
0: Светло стало. Грицко на прицел возьмет. Прогадали, дураки, прогадали.
1: Как я рада. Какая милая луна.
0: Ну еще бы, пригодилась.
1: Расцеловала бы.
0: Кого?
1: Луну.
0: А, целуйте, если дотянетесь.
1: Я всегда любила луну. А вы?
0: За эти годы отвык от нее. От всего отвык.
1: И от любви?
0: Да, и от любви.
1: А разве любовь делу мешает?
0: Мешает.
1: А вот мне не мешает. Я вот люблю.
0: Кого?
1: Секрет.
0: Ну, он партийный или спец?
1: Партийный.
0: А он вас уважает?
1: Любит, только виду не подает.
0: Так.
1: И вдруг эти свирепые бандиты убьют его, растерзают. Не хочу.
0: Ну вот вы опять дрожите. Возьмите мою бурку.
1: Не возьму.
0: Да возьмите.
1: Вам нужнее. Вы больной.
0: Тогда знаете что? Бурка широка, на двоих хватит. Ладно?
1: Хорошо.
0: Ну вот. Того. Обоим тепло.
1: А вы почему дрожите?
0: Тоже немножко холодновато.
1: А мне хорошо. Я так счастлива.
0: И что же это я, сукин сын, делаю?
2: А сейчас прозвучит продолжение театральной энциклопедии. Это фельетон, который был написан журналистом Афанасием Скулой, таков его псевдоним.
3: Буква «Д». Декорация. Всякого рода размалеванные щиты, которые нагромождаются на сцене с единственной целью скрыть от публики закулисную жизнь. В редких случаях, когда декорация ни с того ни с сего падает, публика может наслаждаться зрелищем спящего плотника или видом стоящего на четвереньках помощника режиссера, изображающего по ходу пьесы вдалеке лающую собаку.
4: Драма. Заваруха на сцене. В жизни она непременно бы кончилась протоколом и привлечением виновников к законной ответственности.
5: Буква И. Инженю. Молодая актриса, на которой, как показывает корень этого слова, женится на сцене. Буква К. Комедия. Пьеса, возбуждающая хохот. Одним словом, щекотливая пьеса.
6: Комик. Самый добродушный человек, над ним постоянно смеются, а он не сердится.
2: На этом я прощаюсь с вами. С вами был историк театра Борис Ильин. В подготовке и записи передачи участвовали актеры Вологодского областного драматического театра, заслуженная артистка России Наталья Ситникова, актрисы Оксана Киселева, Ирина Хорева и актеры Александр Андреев и Николай Ченских, а также выпускники актерского театра.

творческой специальности Вологодского областного колледжа искусств. Кира Кабанова, Алина Барулина, Анна Шутова, Ирина Хлыповка, Максим Казунин и Федор Иванов. На этом мы прощаемся с вами. До свидания.

пусть вам послужит, а нам пора. Как только этот занавес сдадут последний раз, последний прозвучит аплодисмент. Коня копье и щит сдадим мы в реквизит, сдадим, и уходя потушим свет. И сняв долой парик седой и бороды отклеив, мы пустимся в обычные дела, дела, дела. И нет, и не было героев и злодеев, и подвигов во имя добра или зла. А есть 11 часов и выход из театра, есть дети и семья и дом родной, ой-ой. Есть летние гастроли, репетиция на завтра и в пятницу законный выходной. Есть роли, гастроли, успех, чего же боли и слава.

Только я, очарованный зритель, глубоко потрясенный до слез. Я ведь брошу родную обитель и коня оседлаю всерьез.

наверное, конечно, погибну, а затем вы играйте меня в добрый путь. Мы смеяться не станем, а когда утомишься от ран,

0: из истории вологодских театров. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами историк театра Борис Ильин. Сегодня у нас 4-я передача из цикла, посвященного 150-летию Союза театральных деятелей. Сегодня мы вспомним одну пьесу, которая шла в Вологде в сезон 1928-29 года. Интересно то, что впервые на вологодской сцене эта пьеса появилась до революции в 1915 году. Она называлась «Хамка». Автор этой пьесы – драматург Михаил Константинов. Надо сказать, что Михаил Константинов был не только драматургом, но в первую очередь он был режиссером и актером. И в Вологде он работал в сезон 1911-12 годов. Давайте вспомним, что говорил дореволюционный рецензент об этой пьесе. Он писал, что «Хамка» – это первое произведение драматурга Константинова, причисленное к новинкам сезона и идущим в этом году чуть ли не во всей провинции. Константинов прежде всего артист, прекрасно знающий условия сцены и учитывающий психологию толпы. На первом месте у него всегда внешний эффект, импонирующий публике, поэтому автор не скупится прибегать к эффектным уходам актера, долженствующим вызывать аплодисменты зрителей, к эффектным заключительным актовым финалам, заканчивающимся с помпой и треском. На втором плане у него желание дать всем действующим лицам интересные выигрышные роли. Даже роли лакея и горничной у него столь многословны, что их могут играть первые персонажи. Все главные герои Константинова имеют, конечно, выигрышные роли, но слишком они говорливы и очерчены примитивно. Типы несложные, психология их проста, и все они являются нашими старыми знакомыми, много раз встречавшимися в разных пьесах. Содержание пьесы заключается в том, что учитель гимназии Боровский, празднующий 25-летний юбилей своей деятельности, желает отблагодарить свою бывшую кухарку Настасьюшку, прожившую с ним 20 лет и воспитавшую двух его детей, оставшихся после смерти жены. Он хочет на ней жениться. Это решение юбиляра вызывает бурю негодования в его семье. Дети уходят от него, родственники порывают с ним знакомство. Все не могут примириться с таким мезальянсом, как женитьба действительного статского советника на кухарке. Никто не хочет считаться с тем, что Настасьюшка была самым близким человеком Боровскому, и что они прошли всю жизнь вместе, и все об этом знали. Настасьюшке автор дает ответственную роль – победить общее предубеждение против нее, заставить всех полюбить ее и добиться того, чтобы в конце концов все стали просить ее выйти за Боровского замуж. С этой задачей Настасьюшка удачно справляется, впрочем, не столько вследствие своих талантов, а скорее по приказанию автора. Так как во многих случаях слабая аргументация Настасьюшки производит неожиданное впечатление на ее противников, весьма благоприятно. И автор рецензии заключает, что в этой пьесе слишком много избитых фраз, наивных мыслей, шаблонного остроумия и ходульных типов, вследствие чего художественное значение ее довольно сомнительно. Это писал рецензент в 1915 году. Но вот прошло всего 15 лет, и пьеса снова появилась на сцене Вологодского театра. Несмотря на то, что огромное количество советской драматургии уже прочно ставилось на сцене Вологодского театра, пьеса «Хамка» или второе название ее «Ее превосходительство Настасьюшка» снова играли актеры на сцене Вологодского театра. Она прошла 4 раза в сезон 28-29 года. И вот что написал об этой пьесе рецензент в 1928 году. Пьеса главного режиссера нашего театра отличается необычной долговечностью. Написанная еще в дореволюционное время, она до сих пор не сходит с репертуара, в то время как сотни ее ровесниц давно уже покоятся на полках театральных архивов. Дальше рецензент отмечает сценичность этой пьесы, благодарный материал для актеров. Но он отмечает, что нельзя не признать, что по своему содержанию, хотя и интересному, пьеса вся в прошлом. Переживания и волнения героев для современного зрителя малоубедительны и порой наивны. Жизнь оставила далеко позади и житейскую трагедию их превосходительств, и те общественные предрассудки, во власти которых находились герои пьесы. Пьеса поставлена очень внимательно и разыграна дружно всеми исполнителями. Нужно отметить, что главную роль в этой пьесе играл актер Константин Добжинский. Сейчас современному зрителю эта фамилия мало что может сказать, но мы знаем хорошо по фильмам его внука. Добжинский – это дед актера Андрея Болтнева. Ну а сейчас давайте вспомним эту пьесу и послушаем два отрывка из нее. Первый отрывок – это монолог Боровского, который объявляет всем своим гостям о решении жениться на своей кухарке.
1: Господа, господа, не хотел я никаких юбилеев, не хотел речей и всего того, чем сопровождаются похороны каждого прослужившего 25 лет. Но теперь я даже рад. Все за сегодняшний день случившееся как-то заставило поглубже уйти в себя, порыться в своей жизни за эти 25 лет. И на многое, мимо чего проходилось, не замечая, остановить свое внимание. Здесь я в кругу самых близких мне людей, и я думаю, они поймут меня и отнесутся к сказанному так, как я хотел. Здесь все люди уже взрослые, я говорю о детях. Они уже настолько выросли, настолько развились, что играть в жмурки с ними не стану. Господа, я немного утомлю ваше внимание воспоминанием пережитого мною за 25 лет. 25 лет тому назад поселился в Братове бедный молодой учитель с больной женой и с крестьянской девочкой-кухаркой. Тяжело, трудно было. Родились дети. Болезнь жены, смерть, мое отчаяние и малые дети. Вот уже и мысли черные, и страсть пагубная. А там опустившийся, изломанный человек. Вот тут-то я услышал голос. Голос женщины. Ничего, не волнуйтесь, ничего. И этот голос всю мою жизнь шептал мне эти слова в тяжелые минуты. Выросли дети, поставлены на ноги, я сам стал человеком. В доме моем навсегда поселился тихий ангел. И все те же слова. Ничего, не волнуйтесь, ничего. Господа, я и дети обязаны многим, и всем одному человеку. И вот теперь я к этому человеку и обращаюсь. Настасья Романовна, вы пришли ко мне кухаркой. Живя на кухне, вы сумели вашим умом, вашим чутким сердцем взглянуть во все уголки моего дома и устроить мою семейную жизнь. Господа, не стану скрывать, она была для меня ближе, чем Наймитка. Женой перед Богом она была мне. Нужны силы ее. Нужна женщина с большой душой, чтобы скрыть от всего света, от подрастающих детей нашу близость. Все люди есть люди. Но теперь, господа, когда вы знаете, я не хочу больше комедии. Нынешний день заставил меня поглубже заглянуть в мою душу и сказать себе: мое право, мой долг сказать этой женщине, так много для меня сделавшей, большое русское спасибо. С этой минуты она займет надлежащее место моей жены. На этих днях мы повенчаемся и зовем всех на нашу свадьбу. Настасьюшка, ну что ж ты плачешь? Иди, иди, садись со мной рядом. Пусть нас все поздравляют. Теперь ты будешь превосходительством.
2: Голубчик, зачем? Какая я превосходительство?
0: А второй отрывок из этой пьесы – это диалог Настасьюшки с Геннадием Фирсовичем Перетерским, чиновником, занимающим видное по Министерству внутренних дел место, который категорически против женитьбы Боровского на кухарке. И как во время этого диалога Настасьюшка склоняет его к тому, что она достойна быть женой Боровского.
1: Садитесь, Настасья.
2: Спасибо, мой родной.
1: Я, Настасья, нарочно хотел остаться с вами наедине, чтобы выразить мою глубокую радость по поводу вашего мудрого решения.
2: Эй, родимый, какая там мудрость? Глупость все это делает женская.
1: Спорить не смею. Меня радует, что вы, так сказать, сознали, какой непоправимый шаг вы собирались сделать, связав свою судьбу с человеком, который... по общественному положению и по образованию совсем вам не пара. Была бы разбита его и ваша жизнь, а что еще важнее, жизнь его детей.
2: Родной мой, что это вы такие страшные слова-то говорите? Где что разобьется? Вот теперь действительно разбило. Умный старый человек говорит такие глупости.
1: Позвольте.
2: Да ты постой. Ты рассуди сам. Вот ты говоришь, не пара мы. А ты откуда это узнал? Да мы 20 лет душа в душу прожили. Это не пара? Мы друг другу слова неласкового не сказали. Не пара мы? Я каждый шаг его, каждую его работу, как свою, знаю. Я с ним по целым вечерам сидела, когда он работал не пара мы. Правда, я многого не понимала в его трудах. Зато я так его слушала, что работать ему приятно становилось. И это не пара. Нет, голубчик, что хочешь, можешь говорить, а насчет того, что люди 20 лет прожили и не парой стали, ты уж помолчи лучше.
1: Но дети...
2: А что дети? Много вы знаете про детей. Ты вот нашу девчурку присмотрел для своего сынишки? Понравилась тебе? Хорошая, значит? Мы со стариком их вырастили, воспитали таких, что люди не налюбуются. Ведь ты облюбовал Олюшку, а теперь в благодарность я такую жену для твоего сына вырастила. Стала не пара. Недельно, нехорошо ты говоришь, да и не от сердца речь-то твоя.
1: Если наша беседа в таком темпе пойдет, я прекращаю.
2: А ты дослушай. Не в укор хочу тебе сказать, а к твоему сердцу хочу обратиться, если оно у тебя не совсем зачерствело.
1: Нам с вами не о чем больше говорить. Я в сад пройдусь. А когда Флавиан Викторович придет, сообщите.
2: Нет, нет, нет, ну нет, ты сам начал, так ты уж теперь и дослушай. Да не бойся, не оскорбить тебя хочу, а в душу хочу, чтоб ты в свою заглянул. А заглянешь в душу-то и человека познаешь. Ну, обидел ты меня, обидел, и вот видишь, слеза скатилась. Значит, не понапрасну говорю.
1: Обидеть вас не хотел... А мое твердое убеждение, брак только тогда бывает счастлив, когда люди женятся, равные по положению.
2: Да так ли? А вспомни-ка себя. Ведь и ты был молод. По заграницам там тебя катали. А зачем? Вспомни-ка. Вспомни-ка. Свою Дуню-то. Ну, вспомни, отказался бы ты от нее, если бы она не умерла. Не пара она тебе была, а как любила. Я вот такая же, да вот только не умерла от любви своего барина, а 20 лет ему счастливых дала и детей ему на ноги поставила. Так вот ты подумай-ка.
1: Вы правы. чудная какая-то.
2: Не чудная я, а несчастная. Говорю тебе, а сердце-то кровью обливается. Разрыдаться хочется, да вот все стыд-то не велит.
1: Конечно, я вас понимаю и сочувствую. Зачем вы мне душу-то разбередили? Забыл все. Давно это было. Любил, да. И сильно. Кто знает, как жизнь бы сложилась.
2: Была любовь настоящая. И жизнь пошла бы по-настоящему.
1: Как сегодня помню наше последнее прощальное свидание. В саду это было. И плакала она, и меня утешала. Ничего не огорчайся, я все равно при тебе, хоть прислугой останусь, собакой верной. Да, тяжело было.
2: Отчего она скончалась?
1: Уехал я. Отец строг был, чтобы заставить забыть ее. Отправились за границу, а она была уже, ну, должно быть, от этого и умерла. Много потом я в жизни любви испытал, но такой, как к Дуне...
2: А позволь мне завтра панихиду на ее могилке отслужить.
1: Спасибо. Спасибо за это, спасибо. Этой панихиды я никогда не забуду. Спасибо. Мы вместе пойдем, никто знать не будет, только мы одни. Спасибо. Ну вот, как дурак стою перед вами, как школьник, которому уши выдрали. А все-таки это хорошо. Это лучше познать человека и поверить ему, чем...
2: Поверь мне, милый. Другом буду твоим. Случись, что у тебя, приходи. Улучшу минутку, подыщу подходящие слова для тебя.
1: Ну, дело свое мы кончили. Где Флавиан Викторович?
2: А ты ему не говори про наш разговор. Ну, будь-то ничего и не было. Видишь ли, он тебя видеть не хотел. Передавайте, говорит ему, если придет, чтобы отправлялся ко всем чертям. Это вот про тебя-то. Да ты только знаешь, не обижайся. Это ему больно было, что его Настасьюшку-то признать не захотели.
3: Ну, а сейчас прозвучат отрывки из театральной энциклопедии, которая создана вологодским журналистом, который писал под псевдонимом Афанасий Скула.
4: Буква «Л». Любовник. Актер, у которого больше всех поклонниц. По сцене ходит петухом.
5: Буква «О». Опера. Самый веселый ход сценического представления. Бронятся, поют, дерутся, поют и умирают, поют.
6: Оперетка. Опера с легкомысленными наклонностями, за что и называют ее уничижительно. Буква «П». Пауза. На сцене. Перерыв в разговоре, чаще всего вызывающийся необходимостью посекретничать с шептуном-суфлером.
7: Партер. Самые скверные места для зрителей, так как туда время от времени с галерки и верхних лож сбрасываются бумажки от конфет, шелуха подсолнухов и прочее. Осторожные люди сидят в партере с зонтиком.
8: Помреж, помощник режиссера, самое несчастное закулисное лицо. То же, что стрелочник на железной дороге. Если кто в чем виноват, сваливают на него.
3: — На этом мы заканчиваем. С вами был историк театра Борис Ильин. В подготовке и записи передачи участвовали актеры театра для детей и молодежи, заслуженный артист России Игорь Рудинский и актриса Лариса Кочнева. А также выпускники актерской специальности Вологодского областного колледжа искусств Алина Барулина, Кира Кабанова, Ирина Хлыповка, Анна Шутова, Максим Казунин и Федор Иванов. До свидания.

Областное радио. Вы слушали Радио России «Вологодская область». До новых встреч!

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске вооруженные силы России поразили портовый пункт в Одесской области. На резервной насосной станции в Якутии прогремел взрыв. Есть погибшие. И Дональд Трамп опубликовал карту, на которой Ормузский пролив назван в его честь. Все подробности далее. Российская армия в ходе ночных ударов поразила в Одесской области портовый пункт в населенном пункте Вилково, через который на Украину поступало оружие и боеприпасы из европейских государств. Об этом сообщила Минобороны. Сегодня ночью вооруженные силы России продолжили нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой транспортной инфраструктуры, логистическим и коммуникационным центрам, задействованным в интересах ВСУ. В результате в акватории Черного моря было поражено морское судно типа «Сухогруз», доставлявшее грузы военного назначения для ВСУ. Российские войска также поразили в Киеве центр обработки данных «Космонова», который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку системы спутниковой связи «Старлинг» в интересах противника. Российская армия в ходе ночных ударов также поразила логистический центр «Новая почта», где хранились военные грузы для Украины. Средства ПВО уничтожили 645 беспилотных летательных аппаратов ВСУ на территории России за минувшую ночь. Об этом сообщила Минобороны. Атаки были предотвращены в период с 20 часов пятницы до 8 утра субботы. БПЛА самолетного типа уничтожили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским, Ставропольским краем, Крымом и акватории Черного и Азовского морей. Россия после выборов в Госдуму была готова вернуться к переговорам с Украиной, однако теперь еще раз оценит возможность их возобновления. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе общения с прессой в Петербурге. Глава государства взял пересмотр позиции событиям в дни голосования. По его словам, в ночь на 20 сентября Украина попыталась нанести массированный удар по Москве, а также атаковала избирательные участки и дома сотрудников избирательных комиссий.
2: Особенно видим, прекратить им нужны удары наших беспилотников и герань, современных герань, против которых нет, во всяком случае, пока у них нет противодействия, противоядия. И прекратить блокаду с нашей стороны Черноморского побережья. Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение.
1: Владимир Путин в ходе общения с прессой заявил, что Россия не готовится к боевым действиям с Европой. Он назвал заявление западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.
2: Многие в Европе говорят о том, что ждут нападения со стороны Российской Федерации и поэтому должны сами готовиться к боевым действиям, к войне с Россией. Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе из прибалтийских государств.
1: Владимир Путин также заявил, что экономические отношения России и США сейчас практически отсутствуют. Взрыв прогремел на резервной насосной станции Эльгинского месторождения в Якутии. В результате погибли люди. Об этом сообщает республиканская прокуратура. Точное количество жертв ЧП не приводится. По факту организована проверка. Дональд Трамп опубликовал в своем аккаунте в соцсети Truth Social изображение карты с Ормузским проливом, подписав его как «Пролив Трампа». Иных пояснений к изображению он не привел. Ранее американский лидер высказывал идею, что после победы над Ираном он объявит Ормузский пролив территорией США и неоднократно публиковал в своей соцсети карту региона с пометкой о том, что эти воды являются американскими. В середине июня США и Иран подписали меморандум, призванный запустить процесс заключения мирного соглашения. Однако 3 недели спустя начался новый виток эскалации. Сейчас свободный проход судов через Ормузский пролив не осуществляется. Учителям российских школ не рекомендуется загружать в ИИ сервисы с информацию об учениках, родителях и работниках школ, а также оценки и другие конфиденциальные или служебные материалы. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения. Также педагог не вправе выдавать созданный ИИ-текст за собственный авторский труд в конкурсах, публикациях или аттестационных работах без указания факта использования нейросети и без самостоятельной переработки материала. Кроме того, такие данные следует сопровождать пометкой с указанием конкретной технологии. Ранее ведомстве сообщили, что разработали методические рекомендации по применению искусственного интеллекта в школах, от подготовки материалов к уроку до анализа результатов обучения. Снежный покров в московском регионе в среднем устанавливается в конце ноября, но бывают исключения, сообщила ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. Она отметила, что в последнее время снег выпадет не в этот срок, поэтому точно предсказать ситуацию невозможно. Между тем, первые заморозки в столице и Московской области придутся на вторую половину октября. Устойчивый снежный покров, в свою очередь, сформируется лишь на стыке ноября и декабря. Об этом сообщили в гидрометцентре.
0: Спорт.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты стартовал поединок 1/8 финала на турнире в Ханчжоу между россиянином Романом Сафиуллиным и французом Кентеном Алисом. В первой партии счет 4-3 в пользу Сафиуллина. Ранее на теннисных соревнованиях в Сеуле россиянка Алина Карниева пробилась в полуфинал. Она была сильнее австралийки Тайлы Престон 6-1, 6-4. Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин поставил сборной России максимальную оценку за выступление на чемпионате Европы в Софии. Российские боксеры выиграли медальный зачет с 7 золотыми, 5 серебряными и 3 бронзовыми наградами. Накануне золотые медали завоевали Азалия Аминева, Давид Суров, Чайраф Ашалаев, Сергей Колденков и Вячеслав Рогозин, серебро Людмилы Воронцовой и Исмаила Муцольгова. СКА продлил серию побед в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги до 3 встреч. Петербуржцы взяли верх над челябинским трактором со счетом 4-3 благодаря точным броскам Матвея Короткого, Данила Аймурзина, Скотта Уилсона и Данила Мироманова. У проигравших шайбы забросили Иван Водренков, Андрей Светлаков и Борис Катчук. В других поединках пятницы московский ЦСКА был сильнее Тольяттинской Лады 5-0, а хабаровский Амур сломил сопротивление ярославского Локомотива 3-1. Российский голкипер Игорь Шестеркин признан первой звездой предсезонной встречи Национальной хоккейной лиги, в которой его Нью-Йорк Рейнджерс был сильнее Нью-Йорк Айлендерс со счетом 6-1. Он отразил 15 бросков в створ ворот из 16. Также у победителей ассистентский дубль у Павла Дорофеева и голевая передача у Владислава Гаврикова. Ростов-Дон обыграл Астраханочку со счетом 36-28 в матче чемпионата России по гандболу среди женских команд и возглавил турнирную таблицу. В других поединках пятницы Ижевский университет уступил майкопскому Агуадеифу 23-34, а волгоградская Динамо-Синара победила краснодарскую Кубань 31-22. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Реклама.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Радио России.
1: Сегодня в Симферополе и Ялте плюс 19-21 градус без существенных осадков. В Севастополе плюс 20-22. Во Владикавказе временами дожди и плюс 16-18 градусов. В Нальчике плюс 17-19, небольшой дождь. В Ставрополе без осадков плюс 20-22. В Сочи плюс 21-23 и кратковременные дожди. В Краснодаре кратковременный дождь плюс 20-22 градуса. В Санкт-Петербурге без существенных осадков плюс 13-15 градусов. В Москве без осадков плюс 16-18. 18. Сейчас столица плюс 10, без осадков, ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба.

0: сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
2: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
1: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: Здравствуйте, друзья! Приветствуем вас на волнах Радио России. Благодарим за то, что вы верны своим любимым радиостанциям. Сегодня суббота, 26 сентября. Мы продолжаем с вами наслаждаться летним наследием. Синоптики уже отметили нынешний сентябрь по средней температуре выше предыдущего. И это чувствуется каждой клеточкой. Минувший четверг вообще принес нескончаемую погодную радость. Я прогуливался в одной футболке при 23 градусах. И это-то в сентябре. Начало октября ожидается таким же, так что всех приглашаем в Москву на осенины. Приезжайте, встретим как родных. Это и есть хорошее начало в студии этим утром. Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Желобков, здравствуйте. И вот что мы услышим в этом часе.
0: На утренней кухне попробуем сделать главным героем кролика и отметим все лучшие свойства этого диетического и легко усвояемого мяса.
1: Побываем мы в Туле, где идет подготовка к масштабному фестивалю современной русской кухни.
0: А еще навестим нашу арктическую библиотеку и вместе с писателем Алексом Громовым пройдем по заполярным местам победителей.
1: Не забываем про приложение Радио России, эфир в Максе, Телеграме, страницы в социальных сетях, новости на Вести.ру и, конечно, не пропустите программу памяти Алексея Козлова «Лонгплей» на Радио Культура в 10:00.
0: Итак, наш эфир выходного дня начинается.

0: В городе Герои Тули на самой стальной улице, улице Металлистов, все готово к проведению фестиваля современной русской уличной еды «Левшин 2026».
1: Он посвящен уроженцу Тульской земли, автору первого энциклопедического труда по отечественному кулинарии Василию Левшину.
0: Фестиваль стартует в предстоящую пятницу, а пригласить нас на него мы напросились к руководителю объединения «Уличная еда России» Александру Исаеву. Александр, здравствуйте.
1: Александр, здравствуйте.
2: Да, доброе утро.
1: Александр, скажите, пожалуйста, как вам в Туле без Балтийского моря?
2: Ну, Балтийское море всегда у меня в сердце.
1: Вот это хорошо. Ну, тогда поговорим о фестивале. Что это за фестиваль? И самое главное, кто такой Василий Левшин? Ведь многие не знают.
2: Ну, Василий Левшин – это человек, который первым в России сделал то, чего почему-то не приходило в голову никому. Он решил собрать в одном месте, в одной книге рецепты русской кухни.
1: Ого.
2: Это было в начале 19 века, и тогда все-таки в нашей стране преобладали кухни иностранные, французские, немецкие. Но вот
0: домострой.
2: Василий Левшин решил... Да. Но домострой был сильно раньше, и там все-таки не было сборника рецептов русской кухни.
1: Да,
2: они там просто были.
1: Да.
2: А Левшин пошел дальше, он прям вот... сделал целое собрание рецептов. Кроме этого, собирал возможности заготовок. Вот. И для нас Василий Левшин и его «Русская поварня» — это книга, собственно...
1: «Русская поварня»?
2: Знаете, да, это скорее такой символ, вокруг которого сейчас мы решили собрать поваров из разных регионов страны, которые занимаются русской кухней, вот современной русской уличной кухней в 2026 году.
0: Александр, вот мы с Вадимом посмотрели состав участников.
1: Да, слушайте.
0: Вроде бы уличная кухня, но с другой стороны участие принимают известные шеф-повара. Известный шеф-повар и уличная кухня. Вот как-то здесь в нашей голове это не стыкуется.
2: Да, это прекрасный вопрос. Вы знаете, зачастую шеф-повара в тех ресторанах, в которых они работают, они ограничены либо направлением ресторана, либо меню, либо концепцией ресторана. Но они зачастую, ведь они, знаете, они художники, у них иногда уходит, так сказать, идеи далеко за пределы ресторанов, и они часто пользуются тем, что делают проекты, связанные с уличной едой, которая меньше ограничивает тебя концептуально. Правда, иногда бывают ограничения чисто технологические, но современные технологии уходят далеко вперед, и то, что было сложно делать еще 10-15 лет назад, сейчас на улице фактически можно делать все, что угодно, и они с огромным удовольствием участвуют в наших мероприятиях. Как они говорят, мы даем возможность творить без ограничений.
1: Вот, Александр, вы сейчас сказали важное слово «творить». Ведь, по большому счету, кулинария – это искусство. А скажите, а можно ли сочетать уличную еду и поп-арт, например?
2: Слушайте, у нас на наших фестивалях бывают такие проекты. Мы пытаемся что-то с этим делать. Но не то, что мы пытаемся. Мы даем площадку, скорее всего.
1: Ну да.
2: Потому что мы сами все-таки организаторы в первую очередь. Но зачастую выходят очень-очень интересные коллаборации. И я, собственно, приглашаю вас в Тулу посмотреть на то, что получится.
0: И, Саш, подскажите, пожалуйста, вот мы все прекрасно знаем, что деятели от культуры и искусства очень ревностно относятся к авторским правам. Вот мне всегда было интересно, если повар создал свое блюдо, ну, например, так же, как
1: гуревскую кашу.
0: Оливье или гуревская каша, имеет ли он право на патент, что это его блюдо, и он является его автором?
2: Ну, слушайте, это скорее вопрос не к нам, а к государственным органам. И действительно, если это блюдо, которое готовит только он и никто никогда не делал, то шанс получить патент у него есть. Но это, если это широко распространенное блюдо, то фактически, знаете, как уходит в народ и дальше уже не поймаешь.
1: Ну да. И еще, Александр, мне кажется, что пора искать спонсора. Ну, например, какую-нибудь компанию фармакологическую, которая производит ОМЭЗ.
2: Да, это хорошая идея. Ну, возможно, сейчас спонсоры услышат и захотят к нам обратиться, а мы так с удовольствием.
1: Еще раз поздравляю с замечательным праздником.
0: Спасибо вам большое, да, и всех приглашаем на фестиваль современной русской кухни в город Тула. Он открывается в предстоящую пятницу. Нам о нем рассказал руководитель объединения «Уличная еда России» Александр Исаев. Ну а мы с вами продолжаем кулинарную тему и обращаемся к нашим бабушкам и дедушкам, которые прекрасно знают, что чем мех лучше, тем он дороже, а чем он дороже, тем лучше.
1: Ну, а если это касается кроликов, то это еще не только ценный мех, но и 3-4 килограмма легко усвояемого диетического мяса.
0: И, между прочим, это абсолютная правда. Сегодня на нашей эфирной кухне будем готовить крольчатину. А поможет нам в этом лучший знаток рыбы и мяса, энерджайзер кулинарии, шеф-повар без границ Сергей Малаховский.
1: Здравствуйте, Сергей.
0: Сереж, приветствуем.
3: Здравствуйте, фантастические люди. Здравствуйте.
1: Да, Сергей, скажите, пожалуйста, вот я думаю только об одном. Скажите, а детям надо говорить, из чего приготовлена та или иная котлетка?
0: Глазки, носик.
3: Ни в коем случае. Это же трэш-контент вообще. Вот тут и дело. Мне дедушка держал кролей, там 200 штук, я на кроличьих котлетах и печенке сладкой вырос, поэтому нельзя говорить.
1: Нельзя.
3: Ну, нельзя. Да,
0: Сереж, вам на кухню поступает, значит, уже непосредственно тушка. И вы отсекаете от нее все, что не нужно, или же все-таки находите всем частям туши применение?
3: Ну, самое основное мясо у кролика, конечно, в задних лапах, его раздушиваешь, и там его хоть есть что погрызть. А спинка и передние лапки, это такой, знаете, ну, тушеное, наверное, рагу можно сделать.
1: Ну да.
3: Но там все-таки мышцы как ниточки. Действительно, диетически очень сухонькие.
1: Слушай, Сергей, я знаю, что вы любите потрошки и готовить с ними все.
3: Обожаю.
1: Да, а вот да, скажите, обожаю. А вот кроличьи потрошки, они как, могут быть применены в действии?
3: Ой, конечно, смотрите, вот кроличья печень является вообще сумасшедшим деликатесом. Кролик же ест комбикорм, она сладкая, как мед. Ну, серьезно, да. А вот уже с дальнейшими, допустим, почками мало кто знает, что делать. И почки как пуговицы, с ноготь большого пальца. Но Иван Грозный летопись пишет, что ел их часто. Это блюдо долголетия, это как питает сердечную мышцу.
1: Так, так, так.
3: Они вообще не пахнут
0: Иван
3: мочевиной.
0: Вспомнил.
3: Просто, да, чуть-чуть их подварить и протушить в сметане, но это лакомство, которое, ну, не знаю, редкость. Я в меню обычно пишу это блюдо как пуговицы.
1: Просто пуговки.
3: Не, серьезно, да, чтобы девчонки не спрашивали официанта, из чего это сделано. Но это очень вкусно, да.
1: И еще скажите, а из кролика можно делать, например, пельмешки?
3: Да, конечно. Понадобится острый нож, чтобы обвалять все мясо. Ага. И в пельмени нельзя класть чего-то, что кроличье мясо, вот этот аромат его такой свой, забьет. Никакую специю, ни перец даже.
1: Да.
3: Просто соль, сливки и кроличье мясо. И тогда вы получите, ну, какой-то фантастический, этюдно вкусный пельменный трип. Да, сколько пельмени, ну, очень вкусно. Очень.
1: Так, ну хорошо, а теперь я предлагаю Сергею поделиться с нами каким-то рецептом из кроличьего мяса. Что-нибудь вкусное, неожиданное.
0: Да, да, Сереж, я помню, просматривал ваши видео уроки, и я помню, вы кролика мутузили. Причем
1: за
0: нещадно.
1: Да.
0: Да? Да, вот за что, как и почему.
3: Смотрите, из-за того, что кролик диетический, и если вы даже полюбили это мясо, то оно готовится все-таки либо со сливками, либо жирной сметаной, либо с дополнительным
1: каким-то жирком, то есть все-таки тушить, да?
3: Куриным. Да, тушить обязательно, потому что, ну, грызть его невозможно. Хоть кролик и не бегает, но мясо достаточно жестковатое.
1: Угу.
3: Мой любимый рецепт – это обжарить мясо в духовке, чтобы оно колернулось и стало румяным, красивым. А потом отдельно смешать сметану с яичными желтками, тимьяном и цедрой апельсиновой, ну, приличным количеством.
1: Ну, да.
3: И залить кроля и оставить на низком градусе, градусов 120, на час. И вот желтки эту сметану подхватят, вот эти вот кусочки кролика дадут дополнительный сачок, и получится такая запеканка, из которой торчат вот то спинка, то ножка, и вот эта вот сметана от желтков станет, вот это мой любимый рецепт приготовления кролика.
1: Вот это
3: знаю,
1: да.
3: Вот готовлю 20 лет.
0: Сережа, да. А кролик, он какой гарнир под него лучше всего подойдет?
3: Я считаю, что к такому белоснежному мясу цветная капуста, картофельное пюре, все
1: беленького
3: цвета.
1: Угу.
3: Да.
1: А вы знаете, а мы любим русскую кухню. Вот я недавно в ресторане русской кухни попробовал курицу с перловкой.
3: Угу.
1: Как же это было вкусно.
3: Ой, ну не хочу коллегам делать замечания, но вот эти перлоты и гречеты.

0: никогда.
1: Ого.
0: Вот, представляете, в Малаховке чего-то не готовят.
1: Да.
0: И еще раз, Янина, просветите, пожалуйста, почему оставляют кроличью лапку на рынке, знаете, да, чем
1: отличие? Нет, не знаю. Ну, наверное, чтобы с кошкой не перепутать, нет?
0: А как не перепутать?
1: Логично.
0: Пока секунда есть.
1: Нет, не знаю, знаю, да.
0: У кролика 3 пальца, а у кошки 4.
1: Вот
0: и все.
1: Да. А я тоже, кстати, всегда думал, стою, смотрю на эту тушку. Ну и как понять, что кошак это не кошак, не пойми чего.
2: Вот чем дело.
0: Представляете, как образовываться быстро можно.
2: Слушай, а из ушей что-нибудь можно приготовить, как из свиных ушек?
1: Причем свиные ушки.
2: Ну, свиные ушки, а кроличьи ушки. Может, чтобы тебе.
1: Так там нету. А, вот это ушище.
2: Так про что говорю.
0: Да. Да, нет, конечно. У них настолько плотный мех стоит.
1: Да,
0: и
1: все,
0: опаливай, не опаливай, рви, не рви. Нет, это не используется ни в коем
1: случае. Мало того, что сам по утрам бреешься, да, еще и кролика уши бреешь.
2: Сергей, спасибо большое.
1: Сереж, огромный шеф-повар Сергей Малаховский рассказал нам о том, что можно приготовить из прекрасного диетического кротячьего мяса.
3: Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров и что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
4: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
3: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда.
5: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
3: Арктическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь-Чукотка. Суровая романтика. Противоборство человека и природы. Фрагменты произведений о Крайнем Севере читает Дмитрий Желобков.
6: Алекс Громов. Арктика в Великой Отечественной войне. С советской Арктикой связаны многочисленные загадки и мифы, в том числе о секретных военных базах Третьего Рейха, многие из которых, по мнению сторонников версии их существования, не найдены до сих пор. Не найдены именно потому, что в свое время немцы тщательно их замаскировали, а документы перед падением Рейха уничтожили. Речь в этом случае идет не об обнаруженных стоянках немецких подводных лодок в годы Великой Отечественной войны, а именно о фундаментальных базах. К ним относится и версия о существовании базы «Север», по которой сохранились еще довоенные документы. В 1939-1940 годах было запланировано строительство секретной базы военно-морского флота Германии на севере СССР, к западу от Мурманска, в Кубе «Западная Лица». Секретной она могла быть от кого угодно, только не от советских властей. Ведь место для базы предложил СССР в ходе переговоров с Германией. В морском сборнике номер 11 за 2007 год опубликована статья капитана второго ранга Сергея Ковалева «Базис Норд. Миф или реальность», где он доказывает, что база вполне реально существовала. Приблизительное время рождения тайной базы на Кольском полуострове обозначил немецкий военный историк Фридрих Ругге. В начале октября 1939 года германский военно-морской флот пользовался тайными базами снабжения в бухте западнее Мурманска. Считается, что в виде компенсации за предоставление секретной базы на Кольском полуострове СССР была получена так называемая германская военно-техническая помощь. Правда, она стала поступать только в 1940 году. Недостроенный тяжелый крейсер «Люцов», первоначально речь шла о «Зейдлице» или «Принце Ойгене», находившихся

0: находящиеся в большей степени готовности, однако сошлись на Люцере. Не дожидаясь принятия окончательного решения о создании секретной базы, в Кольский залив пришли два немецких транспорта с грузами и техникой, а также лайнер «Бремен». Возникает вопрос, сохранялась ли необходимость для ВМС Германии в сооружении и поддержании базы «Север» после захвата Норвегии? Если да, то в каких архивах хранятся документы, рассказывающие о ее функционировании? В итоге, как легко догадаться, ни один военный корабль или подводная лодка Германии не получили снабжения на этой базе. Тем не менее, кое-какие свидетельства ее существования сохранились. Рядом с губой Андреева в начале 1940-х годов был построен весьма интересный аэродром. Один из районов южного побережья Нерпичьей губы даже получил название «Завод гидросамолетов». Говорится в книге Сергея Ковалева и Анатолия Федорова «Что искал Третий Рейх в Советской Арктике. Секреты полярных волков». В те годы в районах Западной Лицы никакого строительства специальных объектов военного назначения не велось. Выходит, что хорошо сохранившаяся сегодня 1,5-километровая взлетная полоса предназначалась для самолетов неизвестного назначения. Трудно предположить, чтобы такой аэродром построили ради спецпереселенцев и рыбаков колхоза «Коминтерн». Интересный факт. Взлетно-посадочная полоса этого аэродрома еще в начале 1980-х годов была покрыта металлической плиткой. Поблизости, на береговой осушке, были вкопаны в землю цистерны для хранения жидких нефтепродуктов. А в одном из подскальных сооружений в губе Нерпичья долгое время существовал небольшой источник чистого авиационного керосина. Хотя по прямой через скалы до ближайшего керосинохранилища не менее 5 километров. Взлетно-посадочная полоса была сделана не по советской технологии. На это косвенно указывает конструкция ее дренажной системы. База «Север» была построена хоть и тайно, но по договору. Однако, готовясь к войне против СССР, немцы позаботились и о создании совершенно секретных пристанищ для своих подводных лодок. В уже упомянутом исследовании о них тоже идет речь. Для тайных ремонтных пунктов нацистских подлодок выбирали самые безлюдные места нашей Арктики. Возможно, с таким ремонтом связана неожиданная находка советских пограничников на берегу севернее бухты «Эклипс». Здесь после войны обнаружили лежащую на берегу фашистскую подлодку. Что это был за подводный корабль? Почему он остался на берегу, а экипаж его бросил? Но именно в районе бухты «Эклипс», как бы специально расположены бухта Слюдяная, озеро Слюдяное и река Слюдяная. А нет ли там залежей слюды или алюмосиликатов, столь необходимых, по меньшей мере, для стекол манометров германских паровозов и кораблей? И если это предположение верно, то брошенная подлодка, скорее всего, одна из конвойных субмарин, исчезнувших в конце Второй мировой войны. В книге «Свастика над Таймыром» Сергей Ковалев утверждает, что на упомянутом полуострове существовала не только секретная база подлодок, но и производство по добыче бериллиевой руды для нужд германской военной промышленности. И работали там советские военнопленные. Местные жители рассказывали, что на территории, доходящей до Обской губы, они, их родственники и знакомые, находили немецкие склады с топливом и продуктами. Более того, известно, что в середине 1960-х годов еще дальше на восток, в районе устья реки Лены, а именно в заливе Ниолова, на берег моря периодически выносило металлические бочки с дизельным топливом. На них сохранились немецкие надписи и символика Третьего Рейха. Там же, среди скал, однажды нашли останки человека, в котором по обрывкам формы и уцелевшим знакам различия опознали унтер-офицера Кригсмарине. Потом вертолетчики, участвовавшие в строительстве Байкал-Амурской магистрали, вроде бы обнаружили и саму базу, из хранилищ которой те бочки выносило штормами. В устье Лены оказался длинный бетонный причал, к которому, возможно, примыкали подземные сооружения, но вход в них был разрушен, скорее всего, намеренно взорван. Также есть информация, что на острове Земля Александры уже в недавнее время обнаружили развалины бункера, а в нем множество немецких вещей времен Второй мировой войны. Документы, обувь, предметы быта. Предположительно, в указанном месте в 1942 году была построена база Кригсмарине с метеостанцией, часть секретной сети арктических станций времен Второй мировой войны. Эта база кладоискатель и располагалась на небольшом изолированном острове архипелага Земля Франца Иосифа в Баренцевом море. На базе работали 10 германских специалистов. Однако ее деятельность, начавшаяся в сентябре 1943 года, закончилась в июле 1944 года, когда весь личный состав заболел трихинеллезом, некоторые со смертельным исходом. Таковы были последствия удачной охоты на белого медведя, мясо которого немцы употребили в пищу без достаточной тепловой обработки. Завести новых людей на базу уже не успели, но вывезли на подводной лодке часть оборудования. Строение на земле Александры замечала советская воздушная разведка во время войны. Сергей Ковалев в книге «Арктические тени Третьего рейха» пишет, что немецкую метеостанцию на острове Земля Александры видел экипаж ледокола Семен Дежнев в сентябре 1951 года. Моряки обнаружили несколько блиндажей, метеорологическую площадку, обширный жилой бункер, пулеметные гнезда, две радиостанции. Есть неподтвержденные сведения, что на том же острове существовала и секретная гавань для немецких подводных лодок, обустроенная в природной пещере. Осенью 2016 года эту секретную немецкую военную базу вновь осмотрели российские исследователи. При раскопках они нашли фрагменты немецких мундиров, армии и военно-морского флота, оружия и боеприпасов. Вы слышали фрагмент книги Алекса Громова «Арктика в Великой Отечественной войне».
1: Арктическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь, Чукотка.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
4: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
3: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
5: Обсуждаем достижения и проблемы. Открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта. У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на Пензенской волне. Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94,2 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.
6: На правах рекламы.
7: Добрый день, дорогие слушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. Тема нашей передачи сегодня будет очень интересна всем нашим слушателям. Поговорим мы об ишемическом инсульте. Ежегодно в мире диагностируется от 5 до 6 миллионов инсультов. По этому показателю Россия занимает одно из лидирующих мест. Каждый год инсульт поражает около 450 тысяч наших соотечественников. Почему так происходит, а главное, как можно избежать поражения головного мозга, нам расскажет замечательный специалист, медицинский обозреватель Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
8: Здравствуйте. Да, инсульт далеко не всегда смертелен, но еще неизвестно же, что хуже. Ведь порой жизнь человека, перенесшего инсульт, превращается в настоящий ад. Инсульт поражает неожиданно, и буквально одна секунда может разделить жизнь человека и его близких на до и после. Это настоящая трагедия для всей семьи, когда человек только что ходил, двигался, говорил, да, мог самостоятельно питаться, как вдруг он даже в туалет нормально сходить не может. И вот что нужно отметить, очень часто причиной инсультов становится нарушение мозгового кровообращения. В какой-то момент в сосудах мозга повышается давление, они лопаются, происходит кровоизлияние, которое поражает кору головного мозга. И здесь, дорогие друзья, необходимо следить за состоянием своих шейных позвонков, вдоль которых проходят вены и артерии, питающие наш головной мозг.
7: Ну, то есть получается, чтобы обезопасить себя от инсультов, нужно как-то по-особенному заботиться о своей шее.
8: Именно так. Но почему-то вот этой важнейшей части нашего позвоночника уделяется очень мало внимания. А шея ведь она играет роль такого маленького мостика между головой и остальным телом. И, конечно, если на этот мостик приходится чрезмерная какая-то нагрузка, могут начаться очень серьезные проблемы. Особенно, когда организм уже пожелал и его внутренние ресурсы и резервы на исходе.
7: А что вы имеете в виду?
8: Ну, каждый раз, когда мы крутим голову, мы же на самом деле очень сильно рискуем. Любое какое-то неаккуратное движение резкое, да, оно может привести к серьезной либо травме, либо защемлению. И нередко начинается все с того, что просто сводит мышцы, они немеют, как будто бы кто-то схватил за горло и не отпускает. Это обездвиживает, это заставляет ощущать свою полную, унизительную, я бы даже сказал, беспомощность. Что мы делаем в таком случае? Разотремся какой-то мазью, да, или укол сделаем и забываем. До тех пор, пока шейную мышцу не сведет снова. Вот вам и предпосылка к нарушению кровотока и инсульта. А где и в каком состоянии он застанет вас, это еще вопрос. Поэтому не стоит надеяться на авось. Нужно комплексно решать проблему. Поймите, мази и уколы – это экстренная помощь, которая, конечно же, должна быть под рукой у каждого. Но, дорогие слушатели, сегодня вашему вниманию я хочу предложить средство, которое призвано обезопасить вас от нарушения мозгового кровообращения. Это шейный ортопедический воротник-фиксатор «Доктор Хорошев». Несмотря на то, что это новое изделие, оно стремительным образом завоевывает популярность. Уже сейчас наши специалисты готовы ответить на ваши вопросы. Достаточно лишь набрать бесплатный номер федеральной линии 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией. И, внимание, Каждый, кто сегодня закажет воротник-фиксатор «Доктор Хорошев», получит в подарок специальную ортопедическую подушку-сиденье. Она предназначена для формирования и поддержания правильной осанки и обеспечивает физиологически удобное положение при сидении в кресле, на стуле и так далее. Она рекомендована для профилактики развития остеохондроза, а сочетание формы, конструкции и материала позволяет корректировать и уменьшать напряжение на мышцы спины и шейного отдела позвоночника, улучшить кровоток в позвоночных артериях, что является, конечно, дополнительным способом профилактики инсульта и нарушения мозгового кровообращения. Поэтому звоните уже сейчас 8 800 533 3020. Повторю еще раз, 8 800 533 3020.
7: Ну а все же, что же это за воротник такой?
8: Это специальное изделие, которое призвано удерживать шейные позвонки, мышцы и суставы. Так кровь будет поступать в мозг по нужному пути. Самая главная функция воротника «Доктор Хорошев» – поддерживающая. Воротник-фиксатор «Доктор Хорошев» – он не просто поддерживает шею и шейные мышцы, но и берет на себя часть их работы, помогает им вытянуться, встать в правильное положение. Так что звоните, дорогие слушатели, номер работает 8 800 533 3020. Обращайтесь к нашим специалистам. 8 800 533 3020.
7: То есть получается, что время от времени шейные позвонки расположены неправильно?
8: Именно так. И ведь это угроза не только для нашей шеи, но и всего организма. Ведь шея – это что? Это важнейшая часть позвоночника. Но именно в шейных позвонках под воздействием усиленных нагрузок начинают развиваться такие заболевания, как, например, остеохондрозы, искривление позвоночника, миозиты. Это очень больно. И чем старше человек, тем больше он это чувствует. Вот, например, шейный остеохондроз, да, он развивается в недрах межпозвонковых дисков, высасывая из хрящей, суставов и мышц энергию и силу. Они теряют пластичность, ноющая боль в области плеч и шеи становится все более и более навязчивой, в мышцах появляются спазмы, от которых иногда вообще хочется выть, но многие даже не пытаются остановить эти процессы, и все может действительно закончиться инвалидным креслом, а то и кроватью, с которой невозможно встать. Так что, дорогие слушатели, не ждите беды, когда боль и невозможность пошевелиться окончательно парализует вас, сделает зависимым от родственников или соседей, окончательно отберет последние радости. Звоните по номеру 8 800 533 30 20. 8 800 533 30 20. По этому номеру вы можете уже сейчас получить информацию о воротнике-фиксаторе «Доктор Хорошев», а также заказать это замечательное изделие. Ваша шея, да и весь позвоночник, вся спина вам потом скажут за это большое спасибо. Информацию вам расскажут по бесплатному номеру 8 800 533 30 20. И я напоминаю, что в настоящее время действует акция. Каждый, кто приобретет воротник-фиксатор «Доктор Хорошев», получит в подарок ортопедическую подушку-сиденье. Поторопитесь, позвоните уже сейчас, потому что время этой акции ограничено всего лишь одним часом после эфира. 8 800 533 30 20. 8 800 533 30 20.
7: Ну, вот, кстати, нередко приходится встречать таких людей, которые сутулятся. Им делаешь замечания, они только обижаются.
8: Да, но это же не повод для обиды. Это же, наоборот, веская причина задуматься, обратить внимание на свое здоровье. Ведь сутулится человек не просто так, а потому что его позвоночный столб не в состоянии справляться с нагрузкой. У сутулого человека смещаются все остальные части опорно-двигательного аппарата, тяжелые кости начинают давить на внутренние органы, защемлять нервные окончания. Конечно, тут страдает и нервная система, и сердечно-сосудистая. Поэтому сутулость – это не просто угроза нашему позвоночнику, но и всему организму, от головы до пяток. И вот для того, чтобы вернуть своему позвоночнику силу, чтобы голова всегда была высоко поднятой, при этом, чтобы натренировать шейные мышцы, можно использовать воротник «Доктор Хорошев». Не ждите, когда ваши шейные позвонки окончательно тщательно уже закабалят эти миозиты, остеохондрозы и другие опасные заболевания. Ортопедический воротник-фиксатор «Доктор Хорошев» – это средство, которое создано специально для того, чтобы наладить кровоток в головной мозг. А если кровь в нужном объеме поступает в мозг, питает клетки кислородом, то и память нас не подводит, и мыслим мы быстрее, и головокружение с головными болями не мучает. Мы и высыпаемся, кстати, быстрее. Очень важно не допустить кислородного голодания, которое ведет к отмиранию клеток. Звоните прямо сейчас по номеру 8 800 533 30 20. Воротник «Доктор Хорошев» поможет каждому из вас начать борьбу за ясную память и трезвый ум. Вот как важно заботиться о состоянии своей шеи. Звоните скорее на бесплатную горячую линию 8 800 533 30 20. 8 800 533 30 20.
7: Андрей Максимович, а как носить воротник «Доктор Хорошев»? Ведь, наверное, прежде чем обзавестись этим изделием, нужно его померить.
8: Это, кстати, очень хороший вопрос. А воротник «Доктор Хорошев» подойдет практически для любой шеи. Да, ведь конструкция воротника «Доктор Хорошев» позволяет регулировать размер изделия. А воротник «Доктор Хорошев» очень легкий и удобный, который не доставит вам дискомфорта. Надевайте воротник «Доктор Хорошев» на 20-30 минут по 3 раза в сутки и смело занимайтесь своими делами. Вот и вся процедура. Звоните уже сейчас, и вы в подарок получите ортопедическую подушку-сиденье, которая создана для того, чтобы поддерживать позвоночник в физиологически правильном положении. 8 800 533 3020. Это бесплатный номер федеральной горячей линии. Напоминаю, что акция действует только сегодня. 8 800 533 3020. 20. Отмечу, что воротник-фиксатор, продающийся под торговой маркой «Доктор Хорошев», это зарегистрированное медицинское изделие, которое официально именуется бандаж шейный пенополиуретановый с чехлом хлопчатобумажным и регулируемой текстильной застежкой для фиксации позвоночника БШ-Пастер. Имеет регистрационное удостоверение номер FSR-2011/101-33 от 21 февраля 2011 года, а также иные необходимые документы. Информацию о них вы также можете узнать у наших специалистов по номеру 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Мы позаботились о соблюдении потребительских прав наших покупателей и о том, чтобы каждый наш слушатель получил шанс вернуть себе здоровье и жизненные силы вместе с ортопедическим воротником-фиксатором «Доктор Хорошев». И еще раз повторю, бесплатный номер телефона для всех регионов 8 800 533-3020. 20. Звоните прямо сейчас.
7: Звоните по номеру 8 800 533 3020 и заказывайте воротник «Доктор Хорошев». И не забывайте об очень ценном подарке. Воротник «Доктор Хорошев» ради жизни с высоко поднятой головой.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Банковский код. Мошенники присылают владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована, и просят обратиться за поддержкой по телефону. Сообщник, отвечающий на этот звонок, просит сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы. Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
9: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. и руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «Спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
10: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
11: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске вооруженные силы России поразили в Киеве систему, обеспечивающую работу Starlink в интересах ВСУ. Владимир Путин заявил о почти полном прекращении экономических отношений России и США. И прошедшая пятница стала самым холодным днем в Москве с начала осени. Все подробности далее. Российские войска ночью ударили по центру обработки данных Космонова в Киеве, обеспечивавшему поддержку систем спутниковой связи Starlink. Об этом сообщили в Минобороны. Уточняется, что удар был проведен с применением БПЛА. ЦОД в Киеве использовался для обеспечения ВСУ мобильным интернетом и спутниковой связью Starlink. В Одесской области бойцы поразили портовый пункт Вилково, через который поставляли оружие и боеприпасы из Европы, логистический центр Новая почта, где хранили грузы для ВСУ, и автомобильный мост в селе Маяки, через который перевозили военные грузы. Кроме того, в Черном море поразили судно типа «Сухогруз», доставлявшие товары для украинской армии. За ночь средства ПВО уничтожили 645 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России. Экономические отношения России и США на сегодняшний день практически сведены к нулю. Об этом заявил президент Владимир Путин во время общения с журналистами на 12-м международном форуме объединения культур в Санкт-Петербурге. При этом подчеркнул, что речь идет именно об экономическом взаимодействии двух стран.
13: Да, у нас с Соединенными Штатами сегодня все почти сведено к нулю, но с Китайской Народной Республикой у нас торговый оборот 240 миллиардов долларов. Это прилично, и это увеличивается объем торговли. Кроме того, у нас есть очень важные и для нас, и для Китайской Народной Республики, направления дальнейшего развития. И, конечно, это имеет значение, как складываются международные экономические отношения в целом. Поэтому любые договоренности позитивного характера между Китаем и Соединенными Штатами я приветствую.
12: Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Путин отметил, что именно украинская сторона прервала контакты в Стамбуле, а за пару недель до выборов она изъявила желание их возобновить. И Россия была готова поддержать предложение, но в ночь на 20 сентября ВСУ предприняли попытку массированной атаки на Москву. На Энгельском угольном месторождении в Якутии произошел взрыв при производстве сварочных работ на резервной насосной станции. Погибли несколько человек. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Проводится проверка по факту происшествия. В России в текущем году зарегистрировано более 350 преступлений, совершенных с использованием цифровых валют. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, 173 преступления связаны с незаконным оборотом наркотиков, еще 121 преступление имущественного характера. В МВД добавили, что доля преступлений, связанных с криптовалютой, составляет всего 0,1% от общего числа зарегистрированных IT-преступлений. Двое мужчин, пострадавших при нападении медведя в Бурятии, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новостям в пресс-службе Минздрава Республики. Ранее представитель администрации Заигравского района Бурятии сообщил агентству, что в субботу в селе Хара-Шибирь медведь напал на двоих мужчин. Зверя ликвидировали на месте происшествия. Российские шаманы, между тем, проводят обряды, чтобы медведи перестали выходить из тайги к людям. Об этом рассказал верховный шаман России. В сентябре власти Тувы из-за выхода медведей к людям ввели в 11 районах республики режим повышенной готовности и объявили комендантский час в селах, расположенных рядом с лесной зоной. Были созданы дежурные группы охотников для реагирования на представляющих угрозу медведей. Глава региона Владислав Хвалык поручил организовать круглосуточное дежурство мобильных бригад. Число пенсионеров в России в августе составило почти 40 миллионов 500 тысяч человек. Это следует из данных социального фонда, сообщает РИА Новости. Из них почти 8,5 миллиона работающие, а 32 миллиона неработающие. Кроме того, согласно статистике, наибольшее число пенсионеров в августе зафиксировано в Центральном федеральном округе. Более 10,5 миллиона человек. Из них 3 миллиона приходится на Москву. Далее следует Приволжский и Сибирский федеральный округа. Жители России в ночь на воскресенье смогут наблюдать одну из самых завораживающих астрономических картин осени. В небе над восточной частью горизонта взойдет яркая урожайная луна, которая у Земли будет казаться особенно большой. Как сообщил РИА Новостям руководитель обсерватории университета Решетнева Сергей Веселков, полнолуние, известное в северном полушарии как урожайная луна, наступит в субботу 19:49 по московскому времени. По словам астронома, наблюдать полную луну можно будет сразу после захода солнца. Она взойдет в восточной части горизонта и останется видимой всю ночь. А вблизи горизонта луна покажется особенно большой, хотя это полнолуние не является суперлунием, уточнил ученый. Сегодня в Москве переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 16-18 градусов, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
14: Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится западной периферией антициклона. В Москве и по области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 16-18. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 758 миллиметров ртутного столба.
12: Прошедшая пятница стала самым холодным днем в Москве с начала осени, заявил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. По данным базовой метеостанции города, в ДНХ максимум составил всего 12,2%. По прогнозам, в субботу воздух в столице прогреется до максимальных плюс 17 градусов, а столица выйдет из пятничного похолодания. При этом синоптик отметил, что в московском регионе будет облачная погода с прояснениями, осадков не ожидается. Новые подробности читайте на сайте Вести.
15: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается поединок 1/8 финала теннисного турнира в Ханчжоу между россиянином Романом Сафиуллиным и французом Кентеном Алисом. В первой партии Сафиуллин уступил со счетом 5-7, во второй он был сильнее 6-3. Скоро начнется третья партия. Ранее на соревнованиях в Сеуле россиянка Алина Корнеева пробилась в полуфинал. Она была сильнее австралийки Тайлы Престон 6-1, 6-4. И теперь в субботу поборется за выход в финал с другой представительницей Австралии Майей Джойнт. Российский фигурист Евгений Семененко занял первое место в короткой программе на мемориале Ондрея Непелы. Он опередил олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова из Казахстана и победителя европейского первенства француза Адама Сяохимфа. Два других россиянина Глеб Лутфуллин и Григорий Федоров остались на 4-й и 7-й позициях. «Лада» продлила серию поражений до 4 встреч в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Тольяттинцы уступили московскому ЦСКА со счетом 0-5. В других матчах пятницы хабаровский «Амур» взял верх над ярославским «Локомотивом» 3-1, а петербургский «СКА» был сильнее челябинского «Трактора» 4-3. Клуб национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» выставил на драфт отказов российского нападающего Богдана Тринеева. Об этом сообщает пресс-служба команды. В течение 24 часов его может забрать любой клуб лиги. Иначе 24-летний россиянин отправится в фарм-клуб «Херши Биарс» в американской хоккейной лиге. Саратов вышел в полуфинал Кубка России по пляжному футболу. В четвертьфинале действующий чемпион страны был сильнее сборной Самарской области со счетом 10-2. В других встречах пятницы московский ЦСКА взял верх над Краснодаром ЮМР 5-0. Петербургский «Кристалл» сломил сопротивление столичного «Строгино» 9-3. А московский «Локомотив» нанес поражение сборной Санкт-Петербурга 4-1. В полуфиналах в субботу «Кристалл» встретится с ЦСКА, Саратов с «Локомотивом». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов. Погода.
12: Сегодня в Петрозаводске плюс 13-15 градусов без осадков. В Великом Новгороде плюс 12-14 градусов. В Калининграде плюс 15-17. В Уфе и Оренбурге плюс 18-20 градусов и ясная погода. В Казани плюс 20-22. В Самаре плюс 21-23. В Нижнем Новгороде и Пензе плюс 15-17 градусов днем и небольшой дождь. В Туле без осадков плюс 15-17 градусов. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 13-15. В Москве без осадков плюс 16-18. Сейчас столица плюс 10, облачно, ветер восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба.

0: Оркестр Радио России представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
1: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
0: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
2: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
0: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
2: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась новая эпоха.
0: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска.
3: Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
4: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
3: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
4: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
3: Громче звук – это только начало.
4: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Восьмая нота. Каждый четверг в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Ульяновска.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: Мы продолжаем наше хорошее начало. Здравствуйте все, кто к нам присоединился только что. И по традиции приятного аппетита тем, кто сейчас за большим семейным столом. На календаре суббота, 26 сентября. День прекрасный. Погоды в Москве теплые. Чего желаем мы всем в этот день. В студии Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Жалков. Здравствуйте. И в этом часе
0: узнаем, все ли готово к долгожданной премьере спектакля «Кое-что о любви», поставленного под чутким руководством режиссера Александра Жигалкина.
1: Выясним, что движет простым подростком из Пензы стать настоящим успешным фермером и кормильцем в родной семье.
0: А еще навестим площадку международного русского фестиваля, на котором собрались молодые специалисты из разных стран.
1: Не забывай про телефон прямого эфира 8-925-222-9992, платформу СМОЙ, социальные сети, Вести, все новости на Вести.ру. Ну и, конечно, обязательно сегодня слушайте программу вечером в 10 часов. Программа, посвященная памяти замечательного музыканта Алексея Козлова. Это настоящая историческая. Программа была записана в 2020 году, а ведущая Наталья Бехтина.
0: Ну а прямо сейчас позвольте пожелать вам хорошего настроения и замечательного начала нового дня.
2: Озера синие, как родины глаза, смахнет ресницами пшеница на ветру. Сугробы зимние и летняя гроза из моей памяти невзгоды не сотрут.

0: Международный русский кинофестиваль – это форум игрового и документального кино на русском языке, где конкурсные фильмы показывают и осмысляют события и явления, традиции русского мира, особенности русской души и характера.
1: Фестиваль стартует как раз сегодня, а проводится он с 2017 года по инициативе независимых кинематографистов, кинодокументалистов и педагогов профильных вузов России.
0: В преддверии открытия с нами на связи прокатный директор фестиваля Кирилл Батуев. Кирилл, здравствуйте.
1: Здравствуй, Кирилл.
2: Доброе утро.
1: Рад вас слышать. Кирилл, вы знаете, мне нравится одно выражение, что однообразие утомляет, многообразие раздражает, и только безобразие всегда срабатывает на ура. Вам знакома эта фраза?
0: Это фраза Кирилла, насколько я понимаю.
2: Да. Да, вы правы. Но к нашему кинофестивалю это не относится,
1: вот,
2: потому
1: сейчас...
2: что безобразия у нас как раз нет.
1: Это хорошо. Расскажите, как собиралась программа и, самое главное, где мы это все можем увидеть?
2: Вы знаете, программа, как обычно, у нас собиралась практически по всему свету. У нас есть представители зарубежных стран. Программу можно будет посмотреть в разных городах. Она будет показана в Санкт-Петербурге, будет показана в Луганске, будет показана во Владивостоке. Но самое главное, в пандемийный 2020 год мы создали гибридный формат показа, который позволяет следить за ходом кинофестиваля из любой точки мира, что, собственно говоря, наши зрители и делают. У нас работает онлайн-кинотеатр, он уже открыт с сегодняшнего дня. И все фильмы, конкурсные программы, которые вошли в шорт-лист, а их более 240,
0: можно
2: смотреть на нашем сайте.
0: Вот это шорт-лист.
1: Так, скажите, какие ваши предпочтения, кто у вас, как скажем так, в фаворитах? «Жених с Марса», например, или «Пиноккио»?
2: Вы знаете, на самом деле очень много фильмов, которые лично мне нравятся. И отличительная особенность нашего кинофестиваля заключается в том, что мы не даем одну награду в одной номинации. У нас существует в единственном числе только гран-при. В остальных категориях мы даем несколько наград, потому что абсолютно уверены, что кинофестиваль – это не спортивное соревнование. Здесь
1: нельзя прыгнуть
2: выше, дальше,
0: быстрее,
2: нырнуть глубже или поднять более высокий вес. Поэтому мы подходим к этому шире, и, если я не ошибаюсь, мы чуть ли не единственный кинофестиваль, который в номинациях дает несколько наград. Кроме традициональных номинаций профессиональных, где есть там лучший короткометражный, документальный, мужская, женская роль, у нас есть специальные номинации, в которые попасть не менее, а может быть даже более почетно.
1: Так.
2: Ну, я вот несколько назову, они звучат у нас так. Понять русскую душу, русский характер, русская классика, стремление к свету, герой нашего времени, история Отечества, вместе, любить по-русски. И вот последняя номинация «Война и мир», которая появилась после начала специальной войны.
1: Да. Слушай, Кирилл, на самом деле, конечно, вы делаете очень правильное дело. Вы же знаете, да, совсем недавно Ким Чен Ын призвал модернизировать пропаганду деятельности Трудовой партии Кореи. А мы, к сожалению, очень плохо продвигаем нашу русскую культуру. И, скажем, такое все немножко кондово. А вот когда есть разнообразие, это, конечно, гораздо лучше.
0: Да продвигать-то мы ее продвигаем, только единственное, что мы с продвижением упираемся в стену, которую нам искусственно создали.
1: Да, это тоже, конечно, разговор.
2: Но, извините, вы знаете, на самом деле, ну, вот наша позиция заключается в том, что мы стен не боимся.
1: Да.
2: Остановиться перед препятствием и сказать, что оно непреодолимо, ну, для нас это не выход. Мы делаем в силу своих возможностей, в силу своих способностей все, что...
1: Ну, да.
2: Все, что нам позволяет наш
1: опыт. И еще, Кирилл, что это за конкурс сценариев «Русский мир. Образ будущего»?
2: Это совершенно замечательный конкурс сценариев. Сегодня он, в этом году он проводится уже в четвертый раз. И его цель представить средствами кинематографии образ будущего России, той России, в которой мы хотели бы жить. Не секрет, что сейчас образ будущего у нас в основном рисуется по там, западным зарубежным лекалам, когда это какие-то зеленые человечки, фильмы ужасов, апокалипсис. Будущее оно не всегда и не обязательно должно быть таким. Если вспомнить классику советского кинематографа, то будущее оно всегда было прекрасное.
1: В том-то
2: и мы
1: дело.
2: Считаем, что вот через реализацию таких образов мы делаем шаг именно в этом направлении.
1: Понятно. А что будет главным призом? Деньги, режиссер или просто возможность?
2: У нас традиционно мы вручаем денежные премии за первое место и за два вторых места.
1: Ага.
2: Плюс это возможность для сценаристов представить свою сценарную идею. Потому что Международный русский кинофестиваль существует уже 10 лет, его знают. Он служит таким своеобразным маяком независимого кинематографа, потому что это один из тех кинофестивалей, который привлекает независимых кинематографистов. А нужно понимать, что независимое кино – это прямой мост для большого кино, которое выходит на большие экраны, потому что независимое кино разрабатывает те насущные идеи, которые каждого из нас беспокоят, которые позволяют разрабатывать новые, если хотите, даже технологические какие-то ходы.
0: Кирилл, но вы не будете спорить, что все фильмы, которые представлены на ваш конкурс, на суд вашего жюри, это тоже большое кино? По большому
2: счету. Это, безусловно, большое кино. Безусловно, большое кино, потому что, когда я говорю большое кино, я говорю о массовом прокате. В России порядка 2000 с лишним кинотеатров. Независимому кинематографу попасть на большой экран сложно. С нашей помощью это иногда получается, чему мы очень рады и прикладываем к этому все свои усилия, все свои старания.
1: Слушай, Кирилл, еще один вопрос. Вы сказали о том, что со всего мира прилетели кинокартины на ваш фестиваль. А что это за фильмы? Самое главное, откуда, например, там в Южной Америке?
0: Какая у них тематика, что беспокоит того зрителя?
2: Вы знаете, я вам хочу проиллюстрировать вот этот вопрос одним примером из нашей истории. В 2019 году гран-при Международного русского кинофестиваля завоевал итальянский фильм.
1: Угу. О, си, сеньор. Так.
2: Да, поэтому география очень широкая, не буду я раскрывать интригу, заходите на наш сайт filmfest.ru.
1: А вы коварный.
2: Там перечень фильмов есть, и вы можете его посмотреть.
1: Слушай, Кирилл, и еще, скажите, пожалуйста, а государство наше как-то помогает этому фестивалю? Так, сложный вопрос, я понял.
2: Это сложный всегда вопрос. Президентский фонд культурных инициатив дважды поддерживал нас своими грантами, но в основном вся нагрузка лежит на независимых кинематографистов и кинодокументалистов, работников киновузов.
0: Еще, Кирилл, вот вы сказали по поводу того, что мы не боимся стены, не боимся их пробивать, но вот ребята, в том числе и те же итальянцы, которых вы только что заикнулись, они, приезжая к нам, вы знаете, показывают про них телесюжеты, какие-то моменты такие, которые освещаются широко и ярко. Они стараются не светиться на камеры, чтобы потом у них не было проблем на родине. Единственное исключение – это ребята, которые приехали в Екатеринбург на международный молодежный фестиваль, которым вот абсолютно было пофигу, покажут их, не покажут. Они с удовольствием отдыхали и развлекались в той ситуации, в тех обстоятельствах, которые были для них великолепно созданы. А вот ваши ребята, которые приезжают со своими работами на ваш конкурс, как они относятся к тому, что происходит в России, и имеют ли они какое-то отношение к государственности своей от той страны, от которой они приехали?
2: Знаете, это вопрос сложный. Здесь нужно понимать, что те реалии, в которых мы сегодня находимся, они, безусловно, накладывают свой отпечаток. И здесь подход абсолютно индивидуальный. Для кого-то это имеет принципиальное значение.
1: Ну, да.
2: Кто-то понимает, что это может нанести какой-то определенный ущерб его карьере, поэтому они стараются держаться в тени. Кто-то, вот как те ребята, которых вы упомянули, этого не боятся.
1: Ну, да.
2: Это естественный процесс развития. Здесь не нужно этого не бояться, не этому удивляться. Это просто ситуация такова, какова она есть.
1: Ну, понятно. Кирилл, и напоследок, вы знаете, я только что сейчас побывал на вашей странице, Тенчат, по-моему, мне говорят, здравствуйте, спасибо за интерес, задавайте любой вопрос, оперативно отвечу. Вопрос, сколько вы отращивали бороду?
2: Бороду я отращивал с весны. Весной я снимался в кинофильме, где требовалось гладкое лицо. Вот за несколько месяцев быстро.
1: Но борода вам очень идет.
3: Да, Кирилл. Пусть она это согревает в холода-то, борода. Да, спасибо вам огромное.
2: Благодарю вас.
3: Да, и удачи вам. Кирилл Батуев, прокатный директор фестиваля, Международного русского кинофестиваля, который сегодня стартует. Дорогие друзья, приходите, смотрите. Ну и не забывайте про онлайн-кинотеатр, который фестиваль уже с сегодняшнего дня разместил на страницах Всемирной паутины.

0: Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
1: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
2: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
1: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
3: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
4: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
5: Все встали вовремя, выспались.
0: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: 8-925-222-99-92. Телефон прямого эфира, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу сегодняшнюю программу. Напоминаю, что вы слушаете «Хорошее начало».
1: И, конечно, Дмитрий, пора сходить в театр. Но это сделаем чуть-чуть попозже.
0: Согласен.

0: Театральная Москва в предвкушении. В столице готовится к премьере спектакля по пьесе британского драматурга Ноэля Коварда «Частные жизни».
1: Главную роль исполняют любимые актеры театра и кино Михаил Трухин и Юлия Александрова.
0: Чем может привлечь современную публику эта остроумная история, которую критики прошлого века называли «хлипкой безделушкой»? С нами на связи режиссер, актер и продюсер, подаривший зрителям популярнейшие телепроекты «Old School», «Шесть кадров», «Слава богу, ты пришел», «Папины дочки» и «Воронины» Александр Жигалкин. Александр, здравствуйте.
1: Александр, здравствуйте.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Александр, здравствуйте. Если мне не изменяет память, по-моему, в 80-е годы прошлого века эту пьесу разыграли на двоих Элизабет Тейлор и Ричард Бартон. А действительно так?
2: Более того, Лоуренс Оливье играл в эту пьесу.
1: Да ладно?
2: Сам,
1: да.
2: Их там четверо. Коуарт, в самом начале, да. И сам Коуарт играл, поскольку он был замечательным актером. И это, в общем, повлияло на то, что эти все его прекрасные произведения, а их достаточно много, они написаны с актерской позиции. То есть он очень хорошо понимает структуру и актерскую природу, и поэтому там очень много для актеров
1: где
2: пространства, для порезвиться. И, в общем, наши замечательные актеры, собственно, этим и занимаются. Они резвятся, и это замечательно.
1: Слушай, еще деньги получают за это.
0: Да, насколько понимаем нашим зрителям будет эта пьеса. Драматург британский.
2: Значит, во-первых, надо сказать обязательно, что там сейчас прозвучало, что я режиссер. Я действительно режиссер, но в данном
1: случае...
2: Мы сказали руководитель, да. Я выступаю как продюсер. Да. Я выступаю как продюсер, а режиссером в этом спектакле является Александр Назаров, известный зрителям также по многим режиссерским работам, в частности, «Не родись красивым».
1: Да, мы знаем за Александра.
2: И по многим актерским работам. Да. Вот. И что касается современности и понятности, ментально понятности зрителей, понимаете, мы сделали так, что эта пьеса происходит, ну, вроде бы во Франции, но она, в принципе, оторвана от места действия. Это просто вот люди встретились где-то на море, и в данном случае неважно, где это. Франция, Англия, Россия.
1: Сочи,
2: или
1: да.
2: Разговор идет о взаимоотношениях, и об взаимоотношениях людей, любовь, разрыв, возвращение и все коллизии, связанные, а в данном случае это очень много смешных коллизий, связанных с тем, что происходит в взаимоотношениях людей, они абсолютно вне времени, вне стран и вне языка. Поэтому это абсолютно понятно, это очень смешно, это очень глубоко, что нас очень радует Саша, потому что мы выбирали таких замечательных артистов, чтобы это было не просто, знаете, такая антреприза, посмеялись, разошлись. Это глубокий спектакль, там очень много лиризма, и там действительно очень много смешного.
1: И все-таки,
2: главное приобретение, это, конечно, актерский состав. В спектакле участвуют, как вы уже сказали, Михаил Трухин и Юлия Александрова. Вот московский спектакль 17 октября, например, будет играть Ольга Медынич, которая играет с Юлечкой в состав. Сейчас вот в Питере у нас премьером. Сегодня как раз играет Юля. И два замечательных молодых актера, Евгений Шишкин и Елизавета Ворона. Вот они вчетвером дарят нам невероятное счастье и кайф. Потому что получилась какая-то очень драйвовая, динамичная, очень вкусная история.
1: И все-таки, Александр, один маленький вопрос. Как Александр Жигалкин первый отдал бразды правления Александру второму? Режиссеру, я имею в виду, Назарову.
2: Ну, во-первых...
0: Все, я что ли, должен?
1: Да-да-да.
2: Много лет знакомы, и я знаю Сашу очень хорошо, и как бы тут полное доверие. Вот. Ну и мне хотелось просто... Очень много лет прошло с последнего продюсерского проекта, которым был спектакль «Шесть кадров шоу». Мне захотелось попробовать вот себя вот в этом качестве. Вот. Но надо сказать, что я все равно, как это не противно было Александру Владимировичу, я вмешивался.
1: Я про это и говорю, я прям чувствовал носом.
2: Да-да-да. Ну мы много там напридумывали вместе, и, в общем... Мне кажется, что получилось достойно очень. Я надеюсь, что зрители это оценят.
0: Слушай, да, кстати, вот мы обратили внимание тоже, что у вас по этой пьесе очень много будет сцен, снятых, ну, якобы на яхте. И вот на что мы обратили внимание. Там спасательные круги написаны «Welcome on World», то есть «Добро пожаловать на планету», по большому счету.
2: Наверное,
0: мне кажется, говорит о планетарности тоже этой пьесы, потому что внутри нее зашита та тема, которая будет понятна абсолютно любому зрителю.
1: Это так?
2: Но, понимаете, мы определили так вот как бы логлайном, если говорить, мы определили эту историю как... Она, кстати, спектакль называется «Кое-что о любви».
1: Да, «Кое-что о любви», да.
2: Действительно, действительно мы пытаемся изучить какие-то аспекты, которые, может быть, будут зрителю вновь, несмотря на то, что, в общем, ситуация достаточно банальная, потому что логлайн этой истории, что люди не могут жить вместе, но не могут друг без друга. Вот такой парадокс, когнитивный диссонанс, ну, как да. хотите называйте, который очень часто встречается в жизни, когда люди просто не могут рядом находиться, потому что все время ругаются, но как только они разъезжаются на день, они начинают тосковать и понимают, что друг без друга невозможно существовать.
0: Это вот. Как у Талькова. Почему нам трудно вместе, а еще труднее врозь? Да. Что-то случилось, да. Что-то стряслось.
1: Слушай, Александр, а у меня другой вопрос. А как вы думаете, а почему все-таки действительно в последнее время театр стал так популярен? Я вот куда ни приду, биток народа всегда в зале.
2: Слушайте, ну, не знаю, мне кажется, в нашей стране театр всегда был популярен.
1: Да, да.
2: Я думаю, что это, ну, как бы ничего нового в этом нету, просто, ну, понимаете, все равно, так или иначе, на людей воздействует все, что происходит в мире, и, конечно, люди идут в театр или идут в кино, включают телевизор для того, чтобы чуть-чуть попасть в какой-то другой мир, отвлечься от проблематики, которая существует в жизни.
1: Если,
2: как раз театр дает этот прекрасный волшебный мир, в котором они, во-первых, могут себя отождествлять с героями, то есть это понятно им, а во-вторых, они видят, ну вот у нас такой открытый финал, но все равно он счастливый.
1: Александр, и напоследок, я понимаю, что, как говорится, актрисам цветы, что вам нести, если что, на сцену?
2: Мне, вы знаете, я на сцену, скорее всего, не пойду, поэтому мне ничего нести не надо, а вот если вы принесете, я имею в виду зрителя, как к зрителю обращаюсь, если вы принесете в театр себя и свои аплодисменты и добрый настрой, то вот это будет лучшим подарком
1: мне. Все, отлично.
0: Да, спасибо, Александр. Да, кстати, можно принести еще рулончик серпантина. Почему? А вот проведите параллели. Потому что спектакль показывается на сцене ДК электролампового завода на улице Журавлева, дом 1. Это в Москве. Да. И между прочим, в этом дворце на Яузе снималась «Карнавальная ночь». Так что это будет все очень уместно. Александр Жигалкин, продюсер, который нам представил спектакль «Кое-что о любви». Показ сегодня и ближайший показ 14 октября.

0: «Дачные затеи». Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
1: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
2: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
1: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
2: Да не может быть, Маша.
0: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
1: «Дачные затеи» – специальные выпуски программы «Все в сад».
2: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: «Дачные затеи» по воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганам».
4: Словарь русских говоров Забайкалья.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Московский спорт.
5: Всем привет, у микрофона Виталий Павлов, и это программа «Московский спорт». Здесь мы традиционно рассказываем вам о спортивных событиях в столице. 27 сентября на ВТБ-арене состоится финал Кубка России по регби. Встретятся московская «Динамо» и красноярский «Енисей СТМ». Об этой игре мы поговорили с нашим коллегой, комментатором и экспертом Антоном Хализовым. Антон, приветствую. По большому счету, это исторический матч между «Динамо» и «Енисеем СТМ». Есть ли шансы у москвичей одержать победу над легендарным красноярским соперником?
6: Во второй раз за то время, что финал проводится на «Динамо», это, получается, седьмой финал будет, второй раз, когда «Енисей» не является фаворитом. Если в 2000 году причиной того COVID был, когда команда вместе с тренерским административным штабом практически в полном составе переболела и к финалу, ну, просто не подготовилась, по большому счету, но там достали из себя характер, какие-то силы, наверное, которые после болезни оставались, и вопреки всему выиграли. То сегодня причины уже того, что «Динамо» фаворит, чисто спортивный. «Енисей» проводит крайне нестабильный сезон, чего я, если честно, не помню за последние лет, наверное, на 15. Команду болтает из стороны в сторону, она может проводить там, в матче шикарный отрезок на протяжении, там, я не знаю, 20-30 минут, а потом 20-30 минут просто провалить игру, как было, например, в Казани, когда они у «Стрелы Акбарс» после первого тайма выигрывали 28-0, и, наверное, в свое время бы никогда «Енисей» бы не отдал такое преимущество, а в итоге закончили 33-33, кроме того, еще «Енисей» проигрывал во втором тайме. И таких примеров еще с «Красным Яром» тоже они вели 20 очков, и потом по ходу матча проигрывали, да. То есть в этом сезоне команда выглядит очень нестабильно, и вот на этом фоне «Динамо», конечно, наверное, сейчас проживает свои лучшие годы в новейшей истории. Великолепный подбор игроков, где собраны легионеры, играющие ключевую роль. Средняя прослойка – это игроки, которые уже не являются молодыми, но уже играют ключевую роль в своей команде. Это и Максим Хильчук, наверное, и Роман Журавлев, молодые ребята, там, 6-5 года, Дорофеев, Слободкин, которых «Динамо» очень вовремя себе забрало, да, легионеры Экстин, Джейден Барон, Фуше, Хансен, то есть, вот эти вот три, наверное, группы игроков, легионеры, средняя прослойка, молодые ребята, «Динамо», они на твердую пятерку. У «Енисея» состав, который, ну, все это говорят, это не секрет, он слишком опытный и, наверное, где-то уже уставшие ребята. Да, им нужно омоложение серьезное, и где-то, если мы берем опять игровые компоненты, скорость «Динамо», конечно, превосходит. Чтобы обыграть нынешнее «Динамо», «Енисею» надо изменить свою тактику. Как раньше было, когда «Енисей» выходил и в первые там, 20 минут соперника убивал, дальше просто доезжал по рельсам и выигрывал игру, сейчас уже это не получится сделать. «Динамо», держав победу, по-моему, в трех последних матчах над «Енисеем» или в четырех, уже это доказывает. И именно для «Енисея» «Динамо» – это крайне неудобный соперник. «Динамо» – это команда, которая играет очень быстро, а у «Енисея» другая игра. Более затяжная, более силовая, но, опять же, главный козырь «Енисея», который всегда был игра нападающими, игра в схватке, игра в коридорах. «Динамовцы» очень хорошо разобрали эту игру, тяжелую машину, и в последних матчах просто ничего не дали сделать. Если «Енисей» преподнесет сюрприз в чисто игровом плане, либо выставит состав какой-то, который «Динамо» не будет ждать, тогда «Енисей» выиграет. Если «Енисей» будет играть, как он играет обычно, «Енисей» проиграет.
5: Почему выбрана именно ВТБ-арена? Будет ли преимуществом для «Динамо», по сути, домашний стадион?
6: Ну, ВТБ-арена, потому что последние там 7 финалов проводят на этой арене. 2020 года, это уже хорошая, добрая традиция такая, да, и что самое приятное, наверное, что количество зрителей увеличивается с каждым годом, в этом году, могу по секрету сказать, будет рекорд, вот, будет, ну, больше 11 тысяч, я думаю, это как минимум. Для «Динамо», безусловно, это плюс, это без вариантов, потому что «Динамо» играет дома, «Динамо» играет на арене, где уже проводил не одну игру, хотя и не все там финалы Кубка России играл, но все-таки Москва есть Москва, и поддержка трибун, конечно, будет на стороне «Динамо». На родная арена для общества «Динамо». Я думаю, тут много факторов, которые перед матчем, помимо спортивной игровой составляющей, они за «Динамо».
5: На финал позвали выступать таких артистов, как Юлианна Караулова, Нилетто. Это способ привлечь новую аудиторию или просто вид развлечения для традиционной регбийной публики?
6: Ну, во-первых, каждый финал Кубка России по регби – это такой большой праздник с привлечением артистов, с желанием увидеть новых болельщиков, то есть людей, которые не знакомы с регби. И, наверное, это тоже одна из составляющих привлечение людей, которые, вот придя на финал Кубка России по регби, потом уже с нашей игрой останутся надолго. Вот поэтому это такая, знаете, стандартная программа, но она очень хорошая и действительно создает атмосферу большого-большого праздника, коим финал Кубка России и уже на протяжении последних лет и является.
5: Также 27 сентября в баскет-холле «Москва» начнут свое выступление в новом сезоне баскетбольной единой лиги ВТБ МБА и ЦСКА. О предстоящем московском дерби в первой же игре мы пообщались с нашим коллегой, баскетбольным экспертом Никитой Загдаем. Никита, здравствуйте. Какие у вас ожидания от этого противостояния и чем оно интересно?
7: Единая лига ВТБ уже стартовала. 4 матча позади, но все внимание приковано к московскому дерби. МБА на своем паркете в крылатском баскет-холле принимает ЦСКА, чемпиона страны. Это настоящее московское дерби. Плюс эти команды играют и живут на одной арене — баскет-холл Москва. Здесь тренируются в ежедневном режиме и обе московские команды. И надо сказать, что в этом сезоне большинство матчей армейцы тоже проведут в баскет-холле из-за занятости основной арены «Мегаспорт». Ну и надо сказать, что эти команды встречаются в первом матче сезона друг с другом, и противостояние этих команд насчитывает уже несколько лет. И, конечно же, ЦСКА — действующие чемпионы, фаворит любого матча, куда выходят армейцы, но при этом надо сказать, что в прошлом сезоне 2 овертайма было в противостоянии двух московских команд. Оба раза армейцы были сильнее, но, тем не менее, младшая московская команда нагоняет и каждый раз пытается дать бой. Не все хорошо у команды Сергея Вознюка. Это тренер-дебютант. Он был помощником у Василия Карасева и сейчас выводит команду впервые в статусе главного тренера. У москвичей много кадровых проблем. Андрей Зубков пока вне игры. Сергей Балашов вне игры. И участие в матче Павла Савкова тоже под вопросом. ЦСКА за лето сохранил чемпионский состав. Усилились российским центровым Кириллом Елатонцевым, который через американский университет прибыл из «Локомотива Кубань». Год он провел за океаном, пытаясь найти место под солнцем американского баскетбола. Не получилось. Сейчас он в составе ЦСКА готов ворваться в сезон. Непредсказуемое противостояние, где, конечно же, красно-синие фавориты.
5: Уже с 1 октября стартует осенний сезон проекта «Мой спортивный район». Что поменяется, что нового осенью, рассказала куратор тренеров проекта Полина Ермошина. Полина, приветствую. Что новенького будет теперь осенью в вашем проекте «Мой спортивный район»?
8: Осенний сезон стартует у нас 1 октября. Из новшеств — это то, что бег у нас будет доступен для людей от 16 лет, старше было от 18. И у нас появилась еще одна локация для проведения зумбы, растяжки, танцевального фитнеса и йоги. Это районный центр «София».
5: А напомните нашим радиослушателям в целом, что это за проект, где и как принимать участие в нем?
8: Принимать участие могут абсолютно все желающие в соответствии с возрастом, потому что, допустим, фитнес у нас от 18 лет, есть виды, как я уже сказала, от 16 лет и старше. Все тренировки моего спортивного района проходят под присмотром профессиональных тренеров. Большинство из них проходят на открытом воздухе, несмотря на погоду. Мы стараемся, чтобы все люди были здоровыми, одевались в экипировку правильную, мы всегда делаем рекомендации, и, собственно, выходим и тренируются. Также будет флагманская площадка работать для бега Лужники, она у нас очень популярна в этом году, и будет работать более 40 площадок по фитнесу. Поэтому любой желающий может приходить, обязательно регистрация на сайте предварительная, спортивная форма, и мы всегда рекомендуем взять с собой воду.
5: Насколько известно, все события, все мероприятия бесплатные, и вообще ничего с собой не нужно, кроме просто самого себя?
8: Да, абсолютно точно. Все тренировки у нас бесплатные. Регистрация на сайте мойспортрайон.рф.
5: Насколько заблаговременно нужно регистрироваться сейчас, чтобы не оказаться в ситуации, что уже все места заняты?
8: Бывают направления, которые безумно популярны, такие как зумба, танцевальный фитнес, йога, и на них лучше регистрироваться всегда заранее. А другие локации, так как их больше, допустим, по фитнесу, то у нас есть лимит участников в 20 человек на тренера, поэтому он редко добирается, собственно, поэтому можно прийти даже и зарегистрироваться на месте. Но лучше делать это заранее.
5: 3 октября в Северо-Восточном административном округе Москвы состоится фестиваль «Боул спорта». Об этом мероприятии мы поговорили со старшим инструктором-методистом Москомспорта Сергеем Фролкиным. Сергей, здравствуйте. Расскажите нам, какие виды спорта будут на фестивале и кто же будет принимать участие?
9: Это будут соревнования по петанку. Стандартные участия могут принять жители города Москвы от 18 лет и старше. Состав команды 3 участника плюс 1 запасной.
5: Что нужно сделать, чтобы принять участие, когда идет регистрация и как набрать команду?
9: Анонс есть на нашем сайте Мосгорспорт. Соответственно, набираете команду, присылаете заявочку на участие за 3 дня до начала проведения соревнований. Мы вас, соответственно, включаем в список зарегистрированных. Вы приходите на наши соревнования. Для участия нужно предоставить паспорт гражданина РФ с регистрацией в городе Москве, постоянный либо временный, более года на день проведения соревнований. И медицинский допуск, соответственно. Либо командный, если от организации, командный допуск с печатями врача и подписью. Либо индивидуальная медицинская справка. Сейчас вот по форме 484 департамент здравоохранения выпустил новую форму как раз для таких, в том числе, соревнований. 484N форма называется.
5: Насколько сейчас питанг, в принципе, популярен и сколько ждете участников на этом фестивале?
9: Как правило, человек 50, я думаю, к нам придет. Сложно предположить. Обычно у нас инвалиды участвуют, в общем-то, мы всех приглашаем. Они умеют и любят играть. Ну, плюс активное долголетие, тоже очень популярная игра.
5: На этом на сегодня все. Будем с вами прощаться. Продолжайте следить за спортом и по возможности им заниматься, а мы и дальше будем держать вас в курсе спортивных событий в столице нашей страны. Меня зовут Виталий Павлов, это была программа «Московский спорт». Удачи вам, пока.
0: Московский спорт. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Банковский код. Мошенники присылают владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована, и просят обратиться за поддержкой по телефону. Сообщник, отвечающий на этот звонок, просит сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы. Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
10: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
11: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске Минобороны заявила об ударах по целям в Киеве и в районе Одессы. В Госдуме 9-го созыва будут сформированы 34 комитета и 4 постоянные комиссии, а также 5 фракций. И лимит в 60 часов работы при платформенной занятости заработает в России. Все подробности далее. Все логистические пути украинских оккупантов около населенного пункта Доброполья в ДНР находятся под контролем российских войск. Об этом заявили в Минобороны. В ведомстве отметили, населенный пункт представляет собой мощный укрепленный район ВСУ и важный транспортный узел, через который проходит одна из основных артерий снабжения ВСУ со стороны Днепропетровской области. Боевую задачу в круглосуточном режиме выполняют подразделения группировки войск «Центр». Вооруженные силы России ночью нанесли удары беспилотниками по связанным с ВСУ объектами в Киеве и в районе Одессы и по судну в Черном море. В результате ударов в Киеве поражены центр обработки данных «Космомол», обеспечивающий работу мобильного интернета и поддержку спутниковой связи «Старлинк» в интересах ВСУ. В городе Вилково Одесской области нанесен удар по портовому пункту, через который на Украину поступали оружие и боеприпасы из Европы. В селе Маяки поражен автомобильный мост, задействованный для переброски ВСУ грузов военного назначения. А также в Одесской области нанесен удар по логистическому центру «Новая почта», который осуществлял хранение военных грузов для украинской армии. А в акватории Черного моря было поражено морское судно типа «Сухогруз», доставлявшее грузы военного назначения. Новый взрыв произошел в Киеве на фармацевтическом заводе «Дарница», который является одним из крупнейших на Украине, сообщают местные СМИ. Данные о масштабах повреждений не приводятся. Несколько дней назад уже сообщалось о взрыве на заводе. Именно украинская сторона прервала контакты в Стамбуле, заявил накануне Владимир Путин на 12-м международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. По словам президента, за пару недель до выборов она изъявила желание их возобновить, и Россия была готова поддержать предложение. Но в ночь на 20 сентября ВСУ предприняли попытку массированной атаки на Москву. Были нанесены удары по избирательным участкам, сказал президент.
13: В ночь с 19 на 20, то есть в самый основной день голосования, была предпринята попытка массированного удара по Москве. Свыше 1600 беспилотников вошло практически в московскую зону. Это первое. Второе, были нанесены удары по избирательным участкам. В одном месте он находился, этот участок, в школе. Школа была практически разрушена даже. Начали осуществлять атаки на жилые дома председателей территориальных избирательных комиссий. В одном случае председатель территориальной комиссии была ранена, муж ее ранен, ребенок ранен. А в другом случае, к сожалению, дело дошло до трагедии. И вы знаете об этом. Председатель территориальной избирательной комиссии погибла. Тоже удар был нанесен по ее дому.
12: Путин также сообщил, что Украина повредила в Черном море более 100 судов, как российских, так и под иностранными флагами. Но Россия уже восстановила весь ущерб после морских атак Киева.
13: Начали с июня бить по нашим нефтеперерабатывающим заводам. Как тоже хорошо известно, в июне объявили о начале 40-дневной операции. Ну, привело к определенным потерям с нашей стороны. Кроме этого, пытались организовать морскую блокаду нашего Черноморского побережья. Они повредили свыше 100 кораблей, 100 судов, причем и российских, и тех, которые ходили под иностранным флагом. Да, мы это все восстановили, но это активные действия. Да, потом слушайте, по таким гражданским объектам, как склады Валберест или Озон, ну это что такое? Это зачем?
12: Путин также заявил, что страна не готовится к боевым действиям с Европой, для этого нет оснований. При этом агрессивно настроенные круги в Европе и дальше хотят использовать Украину как пушечное мясо, как инструмент борьбы с Россией. В Госдуме 9-го созыва будут сформированы 34 комитета и 4 постоянные комиссии, а также 5 фракций. Об этом сообщил глава Временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Нижней палаты парламента нового созыва Виктор Пинский. Он также рассказал, что принято решение пригласить на первое пленарное заседание президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. Лимит в 60 часов работы при платформенной занятости в России заработает с 1 октября. Он начнет применяться в рамках закона о платформенной экономике и будет действовать до 1 октября 2032 года. Среди них строительство, склады и логистика, торговля, обслуживание зданий, производство еды, общепит, а также недвижимость, образование, IT, разработка ПО, отдых и развлечения, реклама и еще ряд других направлений занятости. Закон о платформенной экономике регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. Департамент природопользования Москвы призывает жителей не кормить белок. Диким животным, обитающим в зеленых зонах столицы, пока хватает естественного корма, подкармливать их дополнительно не нужно. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента. Накануне в соцсетях распространился видеоролик, на котором москвичка пытается взять белку на руки, а та ее кусает. Подкормка может привести к тому, что зверьки перестанут искать пищу самостоятельно и станут зависимыми от людей. А кроме того, в теплую осень сохраняется риск укусов и травм, поэтому не стоит приближаться к белкам, подчеркнули в ведомстве. Конец сентября на русской равнине будет заметно теплее обычного, до плюс 24 градусов. Как рассказал Вестям ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков, по прогнозу причиной потепления стало слияние уральского антициклона с азорским очагом над Европой. А сейчас погодный тренд меняется.
0: Спорт.
14: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Россиянин Роман Сафиулин пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Ханчжоу. Он во втором круге взял верх над французом Кентеном Алисом со счетом 5-7, 6-3, 6-4. Ранее Алена Корнеева в четвертьфинале соревнований в Сеуле была сильнее австралийки Тайлы Престон 6-1, 6-4. И позднее в субботу за выход в финал поборется с Май Джойнт из Австралии. В эти минуты стартовал матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги между казахстанским «Барысом» и нижнекамским «Нефтехимиком». В первом периоде счет не открыт. Российский защитник Нью-Джерси Девилс Антон Силаев покинет тренировочный предсезонный лагерь основной команды и отправится в фарм-клуб из американской хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба команды национальной хоккейной лиги. 20-летний россиянин в июне подписал с Нью-Джерси трехлетний контракт новичка. Петербургский «Зенит» обыграл екатеринбургский «Уралмаш» со счетом 92-68 в матче регулярного чемпионата баскетбольной единой лиги ВТБ. Самым результативным в этой встрече стал разыгрывающий петербуржцев Файк Иребу. У него 17 очков. Гол защитника Ростова Умара Сако помог сборной Нигера взять верх над командой Лесота со счетом 2-1 в матче первого тура группового этапа квалификации Кубка африканских наций по футболу. Сако провел на поле всю встречу. Волейболистки петербургской «Корабелки» обыграли сербский «Тент» со счетом 3-2 в полуфинале международного турнира в итальянском «Аристана». В субботнем финале «Корабелка» встретится с греческим «Панатинаикосом». Геннадий Фокин и Никита Шлейхер одержали победу в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на спартакиаде народов России. Второе место заняли Евгений Кузнецов и Илья Молчанов. Бронзовыми призерами стали Владислав Качанов и Илья Надеев. В прыжках с 10-метровой вышки среди женщин лучшей стала Александра Кедрина, серебро Анастасии Чистяковой замкнула тройку сильнейших Екатерина Беляева. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
12: Сегодня в Ярославле плюс 13-15 градусов без осадков, в Туле плюс 15-17, а в Воронеже плюс 17-19 градусов. В Ростове-на-Дону плюс 19-21, в Волгограде плюс 17-19, небольшой дождь. В Краснодаре кратковременный дождь, плюс 20-22 градуса. В Сочи плюс 21-23, кратковременный дождь. В Ставрополе плюс 20-22, переменная облачность. В Санкт-Петербурге без существенных осадков плюс 13-15 днем, в Москве без осадков плюс 16-18. Сейчас в столице плюс 11 градусов, без осадков, ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба.
0: Фестиваль архивного кино.
15: Фестиваль показывает менее популярные работы, то есть, например, авторские версии каких-то известных фильмов, дипломные или студенческие работы наших мэтров, например, Сергея Соловьева или там Станислава Говорухина.
0: Президент гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Наталья Примакова в программе «От пролога к эпилогу» в это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. О внедрении цифрового рубля.
16: Чем выгоден для граждан цифровой рубль? Предположим, человек получил зарплату, и у него в его электронном кошельке постепенно, так сказать, вот эти рубли копятся. Даже если кто-то совершил прорыв к вашему счету, воспользовался возможностью вывести цифровой рубль, что такое цифровой рубль? Это код соответствующий, который генерируется там компьютером Центрального банка. И, естественно, система Центрального банка видит, где находится условный код, куда он там поплыл, на чей там счет. И в случае мошенничества сразу же прекращает использование этим кодом.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
18: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: И мы его продолжаем. Наше хорошее начало. Здравствуйте, друзья. Доброго всем дня, бодрого духа и отличного настроения. Аж кашель подступил.
1: Да-да-да.
0: На календаре суббота, 26 сентября. В студии с вами этим утром Вадим Тихомиров
1: и Дмитрий Жлобков. Здравствуйте. И в этом заключительном часе
0: встанем всем миром на защиту здорового сна
1: и узнаем настоящие секреты, как спать долго и счастливо, сном молодец, даже в зрелые годы. Ждем в гости известного сомнолога Алексея Данилова.
0: А еще понаблюдаем за работой жюри конкурса «Учитель года», который проводится в нашей стране уже в 37-й раз.
1: Не забываем про платформу «Смотрим», социальные сети, все новости на Вести.ру. Ну и, конечно, предлагаю всем обязательно послушать программу сегодня вечером на Радио России в 22:00. Это программа, посвященная памяти замечательного джаза-музыканта Алексея Козлова. Программа называется «Наша историческая», а ведущая Наталья Бехтина.
0: Ну что ж, друзья, это прекрасный субботний день, и пусть вам в нем сопутствует удача.

0: Заключительный этап 37-го всероссийского конкурса «Учитель года России» уже в работе.
1: Это мероприятие больше 35 лет представляет педагогам возможность не только демонстрировать свой профессионализм, но и повышать квалификацию.
0: Сегодня мы в этом убедимся еще раз. С нами на связи начальник управления организации проведения мероприятий и методического сопровождения проектов в сфере образования Центра просветительских инициатив Министерства просвещения России Юлия Ясауленко. Юлия, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юлия.
2: Здравствуйте.
1: Итак, Юлия, надо зрить в корень. Чем знаменит этот конкурс, и самое главное, зачем учителям в нем принимать участие?
2: Ну, конкурс абсолютно точно знаменит тем, что он самый длительный по времени проведения конкурса в стране.
1: Это точно.
2: Это первое. Безусловно, за те 37 лет, которые конкурс проходит, огромное количество российских учителей приняло в нем участие. Нет региона, наверное, уже и нет школы, в которой так или иначе учителя не поучаствовали в этом конкурсе на каком-либо из этапов, на социальном, региональном или заключительном федеральном.
1: Слушай, Юля, скажите, а когда вот я становлюсь лауреатом этого конкурса, мне зарплату повышают?
2: Вы знаете, есть разные способы подкрепить активное и результативное участие учителей в конкурсе. Безусловно, есть нейростимулирование материального характера, но самое классное, что предоставляется участникам заключительного этапа этого конкурса, это возможность участвовать в принятии правильных решений в системе образования, в той системе, в которой они работают.
0: То есть, Юля, вот смотрите, быстрее, выше, сильнее, тут все понятно. А вот творческий конкурс, как его оценивать? Ведь по большому счету это субъективная оценка любого выступления кандидата.
2: Тут вы в плену стереотипов.
0: Так.
2: Во-первых, учительская профессия, в общем, профессия не творческая, и не только творческая. Если мы обратим внимание, какие именно экзамены сдают при поступлении в педагогические вузы абитуриенты, то творческого экзамена там не предусмотрено. Значит, все-таки даже в той субъективности, которая нам кажется, есть объективность. Как она достигается в конкурсе, на самом деле достаточно просто. Конкурс и участие в нем оценивает большое количество экспертов высочайшего уровня. На заключительном этапе 55 членов жюри смотрят своими профессиональными глазами на каждого из конкурсантов. Мы все время говорим о том, что тем, кто сомневается, особенно, что из массы субъективности все равно так или иначе складывается объективность.
1: Ага. Скажите, я так понимаю, что все равно происходит несколько отборочных туров. Как они проходят? Онлайн, офлайн?
2: На первом этапе зарегистрироваться для участия в конкурсе может любой человек, который просто хочет попробовать свои силы.
1: Так.
2: Дальше он проходит школьный, муниципальный, региональный этап. Поскольку регионов в нашей стране 89, на заключительном этапе уже 89 представителей по одному от каждого региона встречаются на этапе федеральном. И тут два тура. Первый тур состоит из двух конкурсных испытаний. Это конкурсное испытание урок и конкурсное испытание педагогическое интервью. И второй тур, в который выходят уже лауреаты конкурса, это 20 человек. Еще два испытания содержат. Это конкурсное испытание «Блиц-турнир» и профессиональная мастерская.
1: Слушай,
2: это, кстати, новое конкурсное испытание в этом году.
0: Вы знаете, что понравилось? То, что вы сказали, любой человек, то есть любой преподаватель может подать. Не организация его выдвигает, а именно непосредственно сам участник. Я почему вот меня заинтересовало это? Дело в том, что у меня сын закончил лингвистический университет в Нижнем Новгороде. И практику он проходил в обычной школе. Но для того, чтобы провести практические занятия, он решил и разработал свою методу преподавания иностранного языка. Состоялся открытый урок, на котором присутствовала директриса школы, и она расчехвостила его в пух и прах потом, о чем мне потом сын рассказал, и, вы знаете, у него прозвучало: «Пап, я не могу никогда ничего сделать нового в этом мире, когда школами руководят люди еще из Советского Союза, и они смотрят еще тем взглядом, рассуждают тем языком».
1: Да.
0: Вот как продвинуть новаторство в сегодняшней современной школе?
2: Так, давайте разбираться по частям. Сначала...
1: Это серьезно, правда?
2: Да, это потому что вопрос состоит совершенно точно из совершенно разных историй, на которые нужно отреагировать. Ну, во-первых, дерзкое утверждение относительно того, что нельзя придумать ничего нового. Ну, действительно сложно. Давайте
0: продвинуть новое.
2: Сначала придумать, прежде чем продвигать.
1: Да, конечно.
2: Да, потому что вопрос продвижения – это уже вторичный вопрос. Есть расхожее выражение, что все уже украдено до нас. Ага. И, в общем, педагогик с этим расхожим выражением достаточно часто соглашается, потому что, как правило, молодые люди просто в силу объективных обстоятельств еще немногое знают. Да, угу. Они пробуют, да, они считают, что открытие для них – это открытие мирового масштаба, но хорошо бы, чтобы новизну этого открытия подтвердили кто-то, кто давно... педагогики,
0: то есть более опытный.
2: Более опытный, да, тот, кто большим массивом знаний обладает, да, у которого есть насмотренность, есть такое в нашей среде замечательное слово. А дальше про продвижение. Ну, безусловно, это задача. Угу. Ничего не получается просто так и само собой. Если ты своим делом горишь, если тебе кажется, что то, что ты нашел, открыл, пусть, кстати, даже не новое, да, пусть твое, которое, как тебе кажется, хорошо работает и может приносить результат, да, есть огромное количество ресурсов, через которые можно продвигать.
1: Все правильно.
2: Конкурсы профессионального мастерства – только один из этих ресурсов, и то, что один раз не получилось, не значит, надо бросать попытки это делать дальше и дальше.
1: Хорошо. Юля, и напоследок, можно один маленький вопрос? Скажите, пожалуйста, я смотрю, что у вас на конкурсе принимают участие много мужчин и женщин, молодых людей, молодых девушек. Много ли браков было заключено? По окончанию конкурса.
0: О, Господи, ты боже.
2: Вы знаете, это интересное наблюдение, потому что конкурс – это маленькая жизнь, практически как лето. И действительно, люди, которых объединяют такие интересные события, потом закрепляются в мысли, что еще много интересного в жизни уже совместно может произойти. Поэтому совершенно верно, браки на конкурсе тоже случаются, но по нашей статистической истории, которую мы наблюдаем, дело даже не в браках. У нас есть другой ощутимый результат. У наших конкурсантов, как правило, решаются на третьего ребенка после
1: того, как участвовали
2: в конкурсе
1: «Юля,
2: «Учитель года России».
1: Поздравляем вас, успехов, счастья, и продолжайте делать это великое дело.
0: Я представляю себе потом в семье. Я тебе как биолог говорю, а я тебе как математик. Да, спасибо огромное Юлии Исауленко, один из организаторов конкурса, всероссийского конкурса «Учитель года», была с нами в прямом эфире. А еще отмечаем Всемирный день сновидений. И, по идее, мы должны пригласить в студию толкователя снов и поговорить с ним как минимум о вещах сна.
1: Да. Но мы, трезвые люди, решили пойти дальше, потому что от качества сна зависит, получаем ли мы ночью наслаждение или бессонное молчание вперемешку с ночными кошмарами.
0: Поэтому сегодня с нами в студии специалист, который знает все о здоровом сне. Встречайте, невролог, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нервных болезней Первого медуниверситета имени Сеченова, исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медицины, специалист в области неврологии и нейронаук Алексей Данилов. Алексей Борисович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей Борисович.
3: Добрый день.
1: Алексей Борисович, скажите, а это правда, что печеные и запеченные яблоки способствуют здоровому сну?
3: Все, что угодно может способствовать или нарушать сон, в зависимости от значимости, которую мы предъявляем к этому стимулу.
1: То есть...
3: Для кого-то черный цвет, цвет траурный, для кого-то праздничный, и то же самое с яблоками. И в этом особенность работы нашего мозга, она всегда культурно адаптирована.
1: Вы знаете, в чем дело? Вот ученые все время меня путают. Например, одни говорят, спортом на ночь заниматься нельзя. Недавно читаю огромную статью в американском журнале, где написано, что занятия спортом перед сном укрепляют.
3: Да, дело в том, что в науке очень много нюансов и особенностей, а журналисты любят какую-то цитату вытащить и сделать красочный вывод. А именно интерес жизни в том, что все очень зависит от нюансов. И поэтому, если так все делить на черно-белое, очень много проблем возникает. Потому что наш организм в зависимости от... контекст, от способностей.
1: Вот смотрите.
3: По-разному реагируют на одно и то же.
1: Вот недавно ушел из жизни наш замечательный коллега Сергей Соседов. Я абсолютно точно знаю, что он страдал бессонницей. Вот насколько бессонница может помешать нашей жизни?
0: У меня же такая же ерунда.
1: Да?
3: Вообще сон – это самая мощная терапия, которую только могут представить.
1: Да
3: и
1: ладно?
3: И если человек не спит, он просто отравляет свой мозг и как самый злостный злодей.
1: Ты понимаешь,
0: поэтому... да?
1: Да. Ты отравляешь свой мозг.
0: Ну а что, если глазоньки не закрываются?
1: Алексей Борисович, что нам делать тогда с Димой?
3: Ему надо сначала не дать спать какую-то одну ночь. Это называется депривация сна. То есть
1: так, профессионального соседа нет.
3: Человек не может заснуть. Ага. Первую ночь вообще не ложится спать и ни в коем случае не лежать в кровати.
1: Ага.
3: А и днем тоже не заснуть. И на следующий вечер тоже берегитесь, будет лишь тянуть ко сну вечером. Дотяните до 10 вечера, потом уснете сном младенца.
0: Алексей Борисович, сколько раз не пробовал, мне мочевой пузырь не дает. Честное слово. Он меня колбасит каждые 3 часа.
1: А ты не пей.
3: А кстати, про мочевой пузырь, тут к эндокринологу можно обратиться, ага. Потому что это такой доброжелательный сигнал. Вообще, угу. Бессонница, раздражение, боль – это наши доброжелательные сигналы, да? Которые говорят, что-то надо посмотреть, из-за чего это происходит. И поэтому мы глушим боль или какие-то нарушения. А на самом деле искусство заключается в том, чтобы расшифровать их смысл.
1: Алексей Борисович, да. А скажите, а как лучше бороться вот с бессонницей? Фармакологическими средствами или, например, с помощью медитации или индийских практик дыхательных?
3: Самое главное, не надо бороться. Потому что наш организм достаточно разумно. И самый лучший способ улучшить самочувствие, состояние днем,
1: угу.
3: Это хороший сон ночью. То есть уважение циркадианных ритмов. Вот это самое первое простое... Так. Правила, которые чаще всего люди нарушают.
1: Вы сейчас встали на скользкую дорогу. Вот согласен, это последняя да. новая тенденция о том, что какие-то циркадные ритмы, 5-10, что надо да. поспать, потом проснуться, потом опять поспать.
3: Насколько это все фрагментарные вещи. Мы можем все что угодно в краткосрочной перспективе mm-hmm. изменить. Усыпить, разбудить, покорить, там, удивить. Но если мы говорим о долгосрочной перспективе, да. очень простое решение – в соответствии с циркадианными ритмами. Более-менее ночью спать, а днем бодрствовать. Вообще, жизнь – это 3 ноты. Днем ты бодрствуешь, ага. ночью спишь, а третья нота – еще ищешь смысл и красоту в этой жизни.
0: Алексей Борисович, если есть вот такая музыка, а как людям построить жизнь, у кого да. ненормированный рабочий день? Вот смотрите, у нас, например, у ведущих новостей на неделе две смены с 5 утра до 12 дня. Потом две смены в разнобой причем идет с 12 до 6 вечера. Кому-то выпадает ночная смена с 6 до там, 3 ночи.
1: Вот и как, насколько это опасно для нашего организма?
3: Таким ребятам нужно найти хорошего специалиста. И на такой сессии... Продолжительность 2,5 часа можно расписать все угу. нюансы. Так, одним словом...
0: То есть это возможно?
3: Не посоветуешь, но можно адаптироваться,
1: скажем так. Так, пошли уже вопросы, я предлагаю прерваться. Да.

0: симфонический оркестр Мариинского и Большого театров продолжит уникальный цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе 12-е, 13-е, 14-е, 15-е симфонии и второй концерт для скрипки с оркестром. Солист Павел Милюков. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва. 6+.
1: Меня зовут Краснов Андрей Николаевич.
2: Это профессор Краснов, лучший диагност.
3: Позовите Краснова срочно.
4: Если бы не Краснов.
5: Профессор Краснов.
6: Краснов.
7: Краснов.
8: Краснов.
9: Краснов.
10: Медицинская драма «Доктор Краснов». Новые серии с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
11: Продолжаем мою рубрику «Супергерой».
12: Я Маша. Из сказки «Маша и медведь».
13: Будешь раса Маша.
14: Какой я ему паук, я же герой.
15: Но вы будете как черная вдова.
16: Готово.
17: Как Иван в сказку попал. Уже в кино. 6+.
18: Хорошие.
19: 8-925-222-99-92. Друзья, мы сегодня в нашей студии отмечаем Всемирный день сновидений. И у нас в студии специалист в области неврологии и нейронаук Алексей Данилов. Еще раз здравствуйте.
20: Алексей Борисович,
19: да.
20: Признайтесь честно, дневной сон – это опасно или нет?
21: Все есть яд, все лекарство, говорил один выдающийся ученый Парацельс. Опять же, мы говорим в соответствии с социокультурным контекстом.
20: Угу.
21: В некоторых культурах сиеста – это дневной сон, это прекрасный способ, особенно когда жарко и так далее. Да. Сегодня даже в бизнес-среде делают специальные капсулы сна, и на 20 минут человек погружается в сон, потом такой же свежий, угу, после хорошего сна. То есть это здорово, когда у вас достаточный ночной сон, интенсивная работа, и здесь важно соблюдать два правила. Либо сон должен длиться 15-20 минут, либо часа полтора, чтобы вот этот 20-минутный сон успевает восстановить быстро организм, либо человек входит в глубокий сон, и ему нужно, чтобы пройти весь цикл, где-то час-полтора. А если мы просыпаемся между 20 минутами и полутора часами, опять просыпаемся разбитыми. Второе правило. Вот этот дневной сон должен быть с 12 до 4. Когда мы уже ложимся спать после 4, или вот особенно
20: уже ближе,
21: плохо, с 6 до 7 вечера, мы сбиваем опять этот наш уважаемый циркадианный ритм. А циркадианный ритм – это не просто сон и бодрствование, он регулирует пищеварение, он регулирует активность симпатической, парасимпатической системы. Там и нарушается масса таких связанных с функционированием организма вещей. Поэтому два простых правила. 20 минут или полтора часа, или и не позже 4 часов.
19: Алексей Валерьевич, а зависит ли потом дневное ваше состояние от того, что вам снилось ночью? На днях меня толкнули в бок локтем, сказали, что ты орешь по ночам.
21: Это вообще удивительная, недооцененная ситуация, потому что раньше наши уважаемые предшественники Древней Греции лечили с помощью дармиториумов.
20: Это что такое?
21: На островах Древней Греции, места, где люди ложились спать, и спали после бани, потом просыпались, рассказывали сны, эти специалисты, медики, философы были в одном лице, трактовали сны, и тут двойная была терапия. Во-первых, сон, собственно сон, обладает тремя терапевтическими эффектами. Прежде всего, он очищает наш мозг от белков, которые формируются, которые способствуют развитию болезни Альцгеймера, Паркинсона. То
20: есть
21: включается глимфатическая система, и это только происходит ночью, и очищает
20: мозг. Я прям
21: за день
20: сволнуюсь.
21: Если этого не делать, люди, не выспавшиеся, становятся раздражительными, плохими менеджерами, и все, и мир становится серым и плохим.
20: То есть так важен сон в нашей жизни.
21: Первое – это очищение. Второе – упаковка информации. Информация идет по полочкам, все складывается. Если вы перед сном что-то читали, выяснили, утром это легко воспроизвести. И были эксперименты, когда люди получали задачу пройти лабиринт перед сном, во сне. Им это прорабатывалось, и на следующее утро они выполняли в 3 раза лучше эту упражнение.
20: Алексей Борисович, простите, что я показываю это движение. То есть Анна Храпук тоже может записать, как помните, в фильме
19: у Леонова.
21: Это да, это уже как бы идея красивая, но как обычно.

0: Обычно мы слишком включаем кассету с экзаменами, да, и утром хотим сдать на пятерку. Есть небольшое, так сказать, разрыв между этим. Вот. А третья, самая главная идея сна, он снимает эмоциональный накал. Вот эти переживания, которые у нас происходят днем, благодаря сновидениям именно, а у нас празднуется день сновидений.
1: Ну да.
0: И вот эти сновидения играют мощнейшую терапевтическую роль.
2: Когда мы
0: переживаем, проживаем что-то во сне, так сказать, организм очищается от этих переживаний и становится более спокойным на следующее утро. То есть можно сказать, что жизнь, день – это театр, а ночь – это кино. Да?
1: Слушайте, Алексей Борисович, а можно подойти, как говорится, с большим научным ломом к нашему сну? Скажите, а может быть, перед сном не сидеть там в гаджетах, там, да, или в интернете, например? Ага. А может быть, не знаю, начать рисовать картины, слушать музыку симфоническую?
0: Вообще, действительно, искусство, которое мы считали чем-то дополнительным, какой-то надстройкой, современные исследования по нейробиологии показывают, что это вообще самое мощное воздействие, которое можем только представить. А уже химические воздействия, лекарства, процедуры, это уже на втором, третьем, четвертом месте. Все перевернулось буквально за последние 20 лет. Действительно, когда мы проживаем жизнь как пьесу, то важно не сколько она длится, а как она сыграна. Да, когда мы живем такой интересной, насыщенной жизнью, где есть радости, где есть печали, где есть переживания, но мы проживаем ее, как говорится, по полной, мы ночью хорошо спим. И в этом, собственно, смысл жизни. И искусство помогает этот смысл находить. Потому что иногда мы в этой рутине что-то идем куда-то, бежим непонятно зачем. Искусство помогает остановиться или посмотреть по-другому на то, что ты делаешь. Именно сновидение, это можно действительно сравнить с кино, когда мы можем прожить какую-то опасную ситуацию, потом проснуться и увидеть, что это было все-таки во сне. Да, вот это есть даже такие осознанные сновидения, когда можно управлять этим своим сновидением и понимать, что ты там во сне, что там происходит. И это очень обладает мощным терапевтическим воздействием.
2: Алексей Борисович, подскажите, пожалуйста, молодым родителям, песенка на ночь или сказка, что лучше?
1: Или соска?
0: Вообще начинается развитие мозга еще в утробе матери. И то, что слушает мать или даже ест мать, отражается на околоплодных водах, этот чеснок, может быть, или там куркума, и потом он, встретившись в жизни, уже готов к этому взаимодействию. И показано это, исследования даже проводились, что колыбельные, спетые матерью, настраивают эмоциональный фон ребенка и готовят его к следующему дню. Единственное, что очень важно, не текст песни, а настроение, состояние, в котором мать поет. Мать тревожная, засыпает.
2: Слушайте, вспомнил.
0: Никакие слова не передают.
2: Вспомнил очень хорошо. У меня племянник родился в 79-м году. Да. В 80-м была Олимпиада в Москве. Да. И вот его папа в коляске укатывал. Стар дает Москва.
0: Стал спортсменом.
1: Алексей Борисович, и еще один научный вопрос. Скажите, все-таки спать надо вместе в одной постели или все-таки в разных комнатах?
0: Это тоже, как ни странно, индивидуальный вопрос. Но показано, что вообще есть такая статистика, что как будто бы женатые семейные люди живут дольше, чем одинокие. Потом, когда уточнили нюансы, оказалось, что в любви, которой живут, у этих мужчин дольше жизнь. Неудовлетворенные в браке живут меньше, чем одинокие. Поэтому все зависит от качества сна. Например, укольчик перед сном, вот эти сексуальные отношения, самое лучшее снотворное, которое можно представить для мужчины. Некоторые даже забывают поблагодарить партнера, засыпают, храпят там, понимаете?
2: Это мой вариант.
0: 500 раз увеличится там эндорфины, цитокины, никакие лекарства такого здесь не обладают. Что касается телесного контакта, это тоже прекрасный инструмент для засыпания. Поэтому самое главное – нейробиологическая совместимость. И сейчас, вот вчера у нас была конференция по альфакторике, обонянию. И у нас есть система HLA, которая распознает свой-не-свой, подходит-не-подходит.
1: По запаху?
0: по аромату, по запаху. Это причем подсознательный процесс.
1: Это наша тема в искусстве.
2: Ай-яй, да.
0: И люди вроде социально подходят друг к другу. Он дарит дорогие подарки, она его хочет в мужья. Но детей у них дети не получаются.
1: Так.
0: Делают спермограмму, делают все, вроде все хорошо, благополучно. А дети не рождаются. Почему? Биологически они почему-то не подходят друг к другу.
2: Ай-яй. И ты знал об этом?
0: Поэтому вот это приятие, неприятие запаха партнера – это недооцененный, но очень перспективный маркер биологической совместимости. И, как правило, людям, которым нравится аромат партнера, у них крепкие отношения, они реже изменяют друг друга.
1: Мне кажется, это большая тема для дискуссии.
0: И рождаются интересные, здоровые дети. Это такое новое в медицине сегодня направление.
2: Скажите, вот да. Если мы полаялись на ночь, вот как сделать так, чтобы... Но не получается нас помириться. Внутренне как-то вот мы не можем на психологическом уровне подойти. Что сделать?
0: Самое лучшее лекарство – это любовь.
2: Так. А, про этот укольчик на ночь.
1: Да, укольчик.
0: А если не помогает, удвоить дозу. Два укольчика.
1: Прекрасно.
0: И... все проходит. Некоторые женщины даже провоцируют, вот им как-то неинтересно, когда все так благополучно, любимое. Любимое. Им нужен какой-то драма. Если не хватило драмы в течение жизни, вообще женщины артистичные.
1: А я смотрю, что Алексей Борисович хороший, здоровый сон.
2: Вадим, а мне очень лестно. Дело в том, что когда Алексей Борисович говорил про два укольчика на ночь, он в этот момент смотрел на меня. Спасибо вам огромное. Большущий специалист в области неврологии и нейронаук Алексей Данилов сегодня был с нами. Друзья, мы отмечали Всемирный день сновидений. И эту программу мы сегодня завершаем. Ее для вас провели Вадим Тихомиров
1: и Дмитрий Желобков.
2: Дай вам Бог, друзья, завтра в это же время.
1: Хорошего сна.
2: Алексей Борисович, огромное спасибо за укольчики.

0: Государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
2: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузы.
3: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
4: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Смотрим. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
5: На правах рекламы.
6: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
7: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет. Организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах, а все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
6: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
7: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия. Люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
6: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
7: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
6: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
7: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
8: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного «#2203» и узнайте, как это сделать.
6: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом кардиаль?
7: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
6: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
7: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта кардиаль, каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако, даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем кардиаль вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. Кардиаль разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты кардиаля помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
8: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок. Просто позвоните 8 800 100-0133 или с мобильного «#2203» и узнайте, как это сделать.
6: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
7: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель кардиаль содержит все активные вещества из уникальной водоросли фукус в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
6: Давайте еще расскажем, почему именно кардиаль следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
7: Кардиаль является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
6: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
7: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
8: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить «Кардиаль» в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного «#2203» и узнайте, как это сделать.
6: А с приемом лекарств кардиаль можно совмещать?
7: Конечно, можно, ведь кардиаль не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
6: Давайте подведем итог нашей беседы.
7: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
8: Не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
10: Банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов, пластиковых карт или ваши персональные данные. Если такая ситуация произойдет, вас попросят приехать в банк лично. Если в отношении вас и ваших близких совершено преступление, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 102 или 112.
11: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто по смекалистей, сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
12: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
13: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
14: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Под российский контроль перешли 3 населенных пункта в Харьковской и Сумской областях. Вооруженные силы Китая и США договорились подписать меморандум по предотвращению кризисных ситуаций. И правительство ввело пошлину 35% на БАДы из недружественных стран. Все подробности далее. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Лозовая в Харьковской области и Марьино в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, сорваны 2 попытки выхода из окружения группы ВСУ из Харьковской области. Подразделения «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять зону контроля. Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Хрипуны, Грачевка и Рубленая Харьковской области. Российская армия уничтожает ВСУ на западе и востоке Доброполья. За сутки средства ПВО сбили 4 управляемые авиабомбы, 2 снаряда РСЗО «Хаймарс» и 1222 БПЛА самолетного типа. Россия не готовится никаким боевым действиям с Европой. Таких оснований нет, об этом заявил президент Владимир Путин. По его словам, со стороны европейских стран это, безусловно, целенаправленное раздувание ситуации и провокация.
16: Все говорят, многие в Европе говорят о том, что ждут нападения со стороны Российской Федерации и поэтому должны сами готовиться к боевым действиям, к войне с Россией. Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе из прибалтийских государств.
15: Кроме того, по словам российского лидера, до выборов Москва была готова возобновить переговоры с украинской стороной. Однако последовали атаки на избирательные участки в регионах России. На первое заседание Государственной Думы, которое пройдет уже 30 сентября, приглашены Владимир Путин, Михаил Мишустин и Валентина Матвиенко. О ходе подготовки сегодня рассказал глава Временной депутатской группы по подготовке первого заседания Госдумы нового созыва Виктор Пинский.
17: В этом созыве Государственной Думы будет работать 4 постоянные комиссии, 34 комитета. Вот. Также мы запросили информацию политических партий по регистрации фракций в Государственной Думе. Их будет 5.
15: По словам Пинского, на заседании будут приняты решения о процедуре избрания председателя Госдумы. Также будут приняты решения о порядке работы Госдумы и другие вопросы. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится уже 30 сентября. По его словам, это большая повестка дня. Очень важно не допустить какой-либо паузы после перерыва, связанного с выборами. Поэтому нужно как можно скорее обеспечить условия для возобновления работы Думы уже в новом составе, сказал Песков. Правительство вводит ввозные таможенные пошлины в размере 35% на биологически активные добавки к пище из недружественных стран, за исключением Венгрии и Словакии. Это следует из постановления Кабмина, опубликованного на официальном портале нормативных актов. Мера вступает в силу 2 октября и будет действовать до 31 декабря 2027 года включительно. Вооруженные силы Китая и США достигли важного соглашения. Как сообщает агентство Синьхуа, стороны планируют вскоре подписать меморандум, направленный на предотвращение кризисных ситуаций. В рамках этого соглашения также будет продолжено сотрудничество по поиску останков американских военнослужащих, пропавших без вести в период Второй мировой войны. Это подчеркивает стремление обеих сторон к улучшению двусторонних отношений. Кроме того, лидеры Китая и США согласовали принцип, согласно которому ни одна страна или или организация не имеет права взимать плату за проход по международным водным путям, что должно способствовать свободе навигации и укреплению международного сотрудничества. Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Соединенные Штаты прошел с 23 по 25 сентября. Взрыв вблизи Эльгинского месторождения в Якутии мог произойти из-за разгерметизации резервуара для воды насосной станции. Об этом сообщили ТАСС компании «Эльгауголь». Там отметили, что ЧП не относится к основному производственному комплексу месторождения. Объект находится на значительном удалении от производственного комплекса. Рисков для сотрудников нет. Ранее сообщалось, что ЧП на объекте произошло сегодня во время сварочных работ на резервной насосной станции. Следственные органы возбудили дело о нарушении правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В Минкульте объяснили, какие западные фильмы не будут показывать в кинотеатрах России. В случае возвращения западных компаний в нашу страну, в кинотеатрах будут показывать только те фильмы, которые не направлены на дестабилизацию ситуации в стране. Об этом «Вестям» рассказала министр культуры Ольга Любимова. Она добавила, что ценности в западных фильмах, которые будут показывать в России, должны быть близки российским. Как отметила Любимова, если это будет кино, то в первую очередь направленное на то, чтобы как-то дестабилизировать ситуацию в стране, политизированные картины, созданные с нарушением исторической правды, то вряд ли такое кино можно представить в кинотеатрах нашей страны и сейчас, и в будущем. Снежный покров в московском регионе в среднем устанавливается в конце ноября, но бывают исключения, сообщила ТАСС ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. Она отметила, что в последнее время снег выпадает не в этот срок, поэтому точно предсказать ситуацию невозможно. Между тем, первые заморозки в столице и Московской области придутся на вторую половину октября. Метеоролог уточнил, что температурный фон будет заметно превышать привычные климатические показатели. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
18: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги между казахстанским «Барысом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Во втором периоде счет 3-0 в пользу российского клуба. Отличились Дамир Жафяров, Григорий Селезнев и Герман Точилкин. Российский голкипер Игорь Шестеркин признан первой звездой предсезонной встречи Национальной хоккейной лиги, в которой у Нью-Йорк Рейнджерс был сильнее Нью-Йорк Айлендерс со счетом 6-1. Он отразил 15 бросков, створ ворот из 16. Также у победителя ассистентский дубль у Павла Дорофеева и голевая передача у Владислава Гаврикова. Виннипег Джетс уступил Колорадо Эвеланж 2-5. Третьей звездой поединка стал форвард проигравших Владислав Наместников, у которого гол и результативный пас, у Колорадо голевая передача в активе Федора Свечкова. Россиянин Роман Сфиулин пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Ханчжоу. Он во втором круге взял верх над французом Кентеном Алисом со счетом 5-7, 6-3, 6-4. Ранее Алина Корнеева в четвертьфинале соревнований в Сеуле была сильнее австралийки Тайлы Престон 6-1, 6-4. И позднее в субботу за выход в финал поборется с Майей Джойнт из Австралии. Казань полностью готова к проведению чемпионата Европы по водным видам спорта 2028 года. Об этом заявил ТАСС-министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Ранее он сообщил, что руководство Европейской федерации плавания приедет в Россию в середине октября для обсуждения вопроса проведения чемпионата Европы по водным видам спорта 2028 года в Казани. В эти минуты стартовал матч 7-го тура первой лиги по футболу между Челябинском и Красноярским Енисеем. В первом тайме счет пока не открыт. Владимир Никитин стал победителем московского марафона на дистанции 10 километров. У женщин в аналогичной дисциплине не было равных Светлане Оплачкиной. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
15: 27 сентября в Петропавловске-Камчатском плюс 12-14 градусов без осадков. В Южно-Сахалинске временами дождей плюс 16-18 градусов. В Магадане плюс 5-7 переменная облачность. В Хабаровске плюс 14-16 небольшой дождь. Во Владивостоке плюс 17-19 градусов небольшой дождь. В Екатеринбурге небольшая облачность и плюс 19-21. В Челябинске и Тюмени плюс 19-21 градус. Ханты-Мансийске плюс 18-20. В Санкт-Петербурге Петербурге днем временами дожди, плюс 14-16, в Москве плюс 16-18, а вечером небольшие дожди. Сейчас в столице плюс 12 градусов. Без осадков, ветер юго-восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба.
19: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
20: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
19: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM.
21: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
22: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
23: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
24: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
21: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
25: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
26: Сейчас я провожу испытание, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг, когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
27: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными. Мы искренне любим то, что мы делаем.
28: Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
21: Радио России. Главное радио страны. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным.

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Его песни я, как и все мои сверстники, слышал с детства. Ну, то есть где-то уже 60-х годов. Они звучали в основном дома или в гостях. Правда, я не знал, что у всех этих песен, слова которых я невольно заучил наизусть, один и тот же автор. Это я с удивлением обнаружил позже. Почему с удивлением? Да потому что песни совершенно разные. Грустные, нежные и, наоборот, веселые, почти хулиганские. И нет такого вот выдержанного авторского стиля, как, скажем, у Высоцкого. «Тут бывало, как зарычит, как захрипит из магнитофона!» И сразу ясно, кто это. А за ним и другие самодеятельные исполнители тоже начинали рычать и хрипеть. Иногда это смешно выглядело, но все знали, а, это Высоцкий. А вот его песни были народными, и каждый пел их по-своему. До тех пор, пока автор не появился в кино, как актер, широкой известностью он не пользовался. Песни пели все, но мало кто знал, кто их сочинил. Ну, кроме любителей авторской песни, разумеется. А вот те, кто слушал радио, его фамилию хорошо знали. И голос сразу узнавали, и стиль ведения, и характерную манеру. При этом далеко не все были в курсе, что он-то и есть автор тех самых песен, которые поются вокруг.
0: Великая радиоэпоха. Легенды радио.
1: Кто-то из известных поэтов, вот не помню точно, кто именно, назвал Юрия Висбора гением общения. Он обладал потрясающим обаянием, а тут еще гитара с песнями, которые можно было слушать сутками напролет. Всюду он был душой компании и мгновенно становился центром внимания. Такой человек интересный, где только не был, в тундре, в горах. Восходил на вершины, опускался с подводниками на дно. Инструктор по горным лыжам, что только не поведал, о чем только не может рассказать. Конечно, с такими талантами общения ему была одна дорога – в журналистику. Судьба так и распорядилась. Привела его на радио, где он стал легендой еще при жизни. Но для того, чтобы понять феномен Висбора, надо бы обрисовать контекст эпохи для тех, кто ее не застал в силу возраста. Молодые тогда еще наши родители любили собираться за столом, и всегда находился человек с гитарой, который мгновенно становился душой компании. Гитары были тогда все больше семиструнные. Именно на классической русской семиструнке играли Высоцкий, Галич, Акуджава. Именно семиструнку шиховской фабрики в середине 60-х, помню, купил и стал осваивать мой отец. Шестиструнки, на которых училось играть уже мое поколение, появились позже. С запада эта мода пришла с джазом и занимающимся над миром восходом то ли попа, то ли рока. Ее еще купить-то было непросто, поэтому покупали доступные семиструнные гитары за 7,50, а потом седьмую, самую толстую басовую струну мы либо с раздражением откручивали, снимали, либо запихивали под гриф, чтобы не мешалось. На семиструнной гитаре играл Юрий Иосифович Висбор. И на такой же семиструнке аккомпанировала своим песням его жена Ада Якушева. Кстати, тоже радиожурналист и одна из ярких представительниц авторской песни, как потом назовут этот жанр. Очень яркая и самобытная поэтесса. Ну, просто ее песни не стали такими же народными, как некоторые творения ее мужа и других бардов. Ну, как «Над Канадой небо синее» или «Атланта» Городницкого, «А я еду за туманом» Кукина. Мы пели эти песни, ставшие народными, а потом с удивлением узнавали, что «Бабье лето», оказывается, написал вовсе не Высоцкий, а Кахановский. А на кладбище все спокойненько. Ножкин, ну, тот самый Бекас из «Ошибки резидента». Не то, чтобы эти авторы попадали в яблочко конъюнктурной мишени, нет. Просто некоторые хиты оказывались удивительно созвучны настроением широких масс. Ну, представьте себе конец 50-х, начало 60-х. Прорыв в космос. Мир вступает в новый технологический уклад. При этом физики, математики и прочие технари жадно читают художественную литературу, а не только научную фантастику. Ставят любительские спектакли. Писатели после публикаций в толстых журналах просыпаются знаменитыми. Поэты собирают полные стадионы, прям как поп-звезды. Пишут, сочиняют и поют все, кто может и кто не может. Ну, естественно, среди первых сразу же выделяются таланты, у кого это получается очень хорошо. Вот что вспоминает легендарный песенник Юлий Ким.
2: Без Висбора я бы вообще не взялся за гитару. Я поступил в свой педагогический институт, когда гитара гремела во всех углах. Уже имя Висбора, а рядом подрастало имя Ады Якушевой, гремело во всех диагоналях. А рядом с ними, кроме своих МГПИшных авторов, уже всплывали имена Сухарева, Городницкого. Я лично учился в одной группе вместе с Борисом Вахнюком. В свое время это было очень среди бардов и бардовской публики популярное имя. А глядя на Висбора, нельзя было не взять гитару. Вот таким Пушкиным в бардовском деле был, безусловно, Юра. Я думаю, что именно и только он, потому что он был универсален. Он выдал весь спектр основных интонаций бардовской песни, лирики, любой, саркастической, лирической, любовной, романтической, первой. И он, как сказано о нем, задал тон первым гитарам.
1: Кстати, еще одна его большая заслуга – это популяризация песен друзей и коллег по цеху. Многие песни в будущем весьма популярных авторов тогда пробиться к слушателям не могли. Ну, магнитофоны, конечно, были. Огромные, катушечные, но не в каждом доме. Далеко не в каждом. Стоили они очень дорого, как 2-3 зарплаты. Мало кто мог себе позволить. Да и записи еще поди достань. Висбор работал на радио, ну и, конечно, использовал свое служебное положение, тем более, что исполнительский талант давал ему такую возможность. Рассказывает дочь Татьяна Висбор, которая продолжила родительскую традицию и на радио, и в авторской песне.
3: Да, на радиостанции «Юность» он работал тогда, и для «Кругозора» он очень много делал для «Кругозора». Конечно, эти песни все были тогда. И потом отец был самым популяризатором бардовских песен, потому что первые песни, которые прозвучали на радио Кукина, Клячкина, Городницкого, спел Юрий Висбор. А потом уже, естественно, пропагандировал своих друзей, потому что раньше ты не мог пригласить кого-то в студию, в эфир и сказать, вот это мой друг Александр Моисеевич Городницкий, он замечательный, значит, там, океанолог и так далее, и давай, значит, его какие-то песни слушать. Нет, так было не принято. Только могли петь отдельные люди. Вот отец и пел.
1: Иногда такие висборовские каверы получались не хуже оригиналов. Булат Акуджава считал, например, что по «Смоленской дороге» он спел хуже, чем Висбор, который освободил песню от таких акуджавских подвывающих интонаций и перевел в плоскость душевного монолога под гитару. Кстати, курьезы с висборовскими песнями происходили даже после смерти автора. Знаете, какая песня была у него самая первая? Про Мадагаскар. Ну, по сравнению с другими, прямо скажем, не самая лучшая, но не без этакого киплинговского очарования.
4: Чутко горы спят, южный крест залез на небо, поплыли из долины облака. Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был в таинственной стране Мадагаскар. Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был в таинственной стране Мадагаскар. Может стать, что смерть ты найдешь за океаном, и все же ты от смерти не беги. Осторожней, друг, даль подернулась туманом, сними с плеча свой верный карабин. Осторожней, друг, даль подернулась туманом, сними с плеча свой верный карабин. Ночью труден путь, на востоке воздух серый, но вскоре солнце встанет из-за скал. Осторожней, друг, тяжелы и метки стрелы у жителей страны Мадагаскар. Осторожней, друг, тяжелы и метки стрелы у жителей страны Мадагаскар. Южный крест погас в золотом рассветном небе, поднялись из долины облака. Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был в таинственной стороне Мадагаскар.
3: Ну, его первая песня датирована 10 декабря 1952 годом. Это была песня «Мадагаскар». Она была написана в соавторстве со Светой Богдасаровой, еще с какими-то джазовыми импровизациями кого-то еще, там непонятно откуда, но это была абсолютно студенческая. Он ничего не понимал про «Мадагаскар», а, собственно говоря, написал, потому что слово красивое, и потому что очень Киплингом брезил. Нас с дочерью Варварой, тогда студенткой Щукинского училища, пригласили в мадагаскарское посольство на полном серьезе. И долго мы, значит, там беседовали по поводу того, что, знаете, как говорят, что хотел сказать автор этой песни. Но мы там как бы надували щеки, и нас включили в такой сборник. Мадагаскарцы, это называется гордый народ, маленький, но гордый народ, они собирают все. Кто бы что ни написал, начиная от Антона Павловича Чехова и даже помранее. И вот они собирают это все в стихи, в прозу. И у них вышел отдельный альманах как раз с произведениями с творческими, в которых упоминается Мадагаскар. И в частности, там песня совершенно студенческая, совсем юная, ранняя, Юрия Висбора.
1: В прошлом выпуске мы рассказывали об уникальном жанре, который создал Юрий Висбор. Песни-репортажи. Он частенько привозил их из командировок. Ну, конечно, они звучали в эфире, но в эфире прозвучало, и все, забыли. Поэтому самые удачные Висбор отбирал для журнала «Кругозор», в котором помимо страниц были гибкие пластинки. И тогда эти песни-репортажи разучивала и пела вся страна. Ну, хотя были, конечно, и такие вот репортажи, неофициальные, как бы для своих, которые Висбор пел только за столом. Тут уже он выступал в роли Акына, который свободно рифмует и поет обо всем, что видит и слышит вокруг. В его официальных-то репортажах никакой наигранной конъюнктуры никогда не было, а уж у этих он давал волю своему остроумию.
4: Я иду на ледоколе, ледокол идет по льду, то трудяга поле колет, то ледовую гряду, то прокуренную глоткой крикнет, жалуясь в туман, то зовет с метеосводкой город Мурманск, то есть Мурманск. Пайрам-пайрам, пайрам-пайрам. И какое продвижение не имели бы мы во льдах, знают наше положение все окрестные суда. Даже спутник с неба целит, в объективы нас берет, смотрит, как для мирных целей мы долбаем крепкий лед. Пайрам, пайрам, пайрам, пайрам. И какой-нибудь подводник с бакенбардами брюнет наш маршрут во льдах проводит, навалившись на планшет. У подводника гитара и ракет большой запас, и мурлычет, как котяра, гирокомпас, то есть компас. Пайрам, пайрам, пайрам, пайрам. Но никто из них не видит в чудо-технику свою, что нетрезвый, как Овидий, я на палубе стою, что прогноз опровергая, штормы весело трубят, что печально, дорогая, жить на свете без тебя. Пайрам, пайрам.
1: Ну, чем вам не репортаж? И мурлычет, как котяра, стало быть, не просто кот, а матерый, сытый зверюга, гирокомпас, то есть компас. Это надо было подсмотреть и подслушать на подводной лодке. Вообще, знаете, что такое гирокомпас? Это не просто навигационный прибор, а сложная электромеханическая система, которая была жизненно важной для скрытного и точного определения курса. Ну, вообще-то, на подводных лодках стараются избегать любого шума, даже малейшего. Но работа древнего гирокомпаса действительно сопровождалась характерными звуками, которые были хорошо знакомы каждому подводнику. Высоцкий так бы не написал, а сосредоточился бы, ну, чисто по-актерски, на образе, скажем, брюнета-подводника с бакенбардами. А, кстати, почему с бакенбардами? а потому что на подводной лодке, вдалеке от начальства и командования, можно было позволить себе некоторые вольности вплоть до бороды. Но не всем, а только авторитетным старикам, у которых с капитаном проверенная дружба. А уж если у подводника гитара, то 100% он душа офицерской компании. Стало быть, может и бакенбарды отпустить. Вот видите, сколько подробностей прорисовывается в точных, скупых штрихах автора. И заметьте, в этих песенных отчетах Висбора не было никаких идеологических установок, никаких там соцсоревнований, никаких заданий партии, решений съездов. Ну, могла ли в идеологически выдержанной песне про советский ледокольный флот появиться такая фраза? Но никто из них не видит в чудо-технику свою, что нетрезвый, как Овидий, я на палубе стою. В официальных песнях, которые крутили по радио, пели с эстрады, подобная античная нетрезвость автора явно была бы удалена цензурой. Но тут-то слово не выкинешь. Каждый опытный журналист знает, как принимают нашего брата моряки. Не удивлюсь, если окажется, что герои песен Висбора, вполне себе реальные люди, с которыми он встречался по заданию редакции, носили те же фамилии, что звучат в песнях. А человек, сидевший верхом на турбине, капитан ВВС Донцов, он памятник ныне, он память отныне и орден, в конце-то концов. Ну, и чего бы не быть военному летчику по фамилии Донцов. А некоторые его песни, казалось бы, смешные, но проникают в самую душу, даже слеза наворачивается. Открываю тихо дверь, дочка бьет по фортепиано, ну а мой любимый зверь, он лежит, конечно, пьяный. Снять ботиночки с него не тревожь, постаралась, от получки от его трешек мятая осталась. Со стола я убрала, своего пригрела Пашку, вот все-таки мало я дала тому гаду меж букашек. Такое, конечно, на радио петь было нельзя. Вот знаете, про всех ушедших досрочно талантливых людей обычно пишут и говорят: а ведь он только-только начинал работать над большими серьезными вещами. Ну, громкая всесоюзная слава к Висбору пришла после того, как он сыграл Портагеноса Бормана в 17 мгновениях весны. После этого все стали узнавать его на улице. Насчет серьезных работ, да даже не знаю. После радио он работал сценаристом документального кино. Фильмы были хорошие, даже призы на международных фестивалях брали. Но должность сценариста в документальном кино хоть и ключевая, но не звездная. Видимо, его это уже вполне устраивало. Где-то я читал в каких-то воспоминаниях коллег. У него был странный желтоватый загар.

0: песни Висбора лучше всего завершить разговор о Юрии Иосифовиче. Хотя, уверен, мы к его фигуре еще не раз вернемся, ведь он все-таки не просто легенда.
1: Спокойно, товарищ, спокойно. У нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину. Рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам, идем, схоронив нетерпение в промытых ветрами глазах. Виденья видали ночные у паперти северных гор. Качали мы звезды лесные на черных глазищах озер.

0: Спокойно, дружище, спокойно, и пить нам, и весело петь. Еще в предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя просвистят.
1: Радио России.

0: Пути дороги. Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России я, Игорь Маржарета. Это программа «Пути дороги», в которой мы поговорим о разных аспектах нашей автомобильной жизни. И, как всегда, по традиции начинаем с автомобильных новостей. Их у нас достаточно много, и так или иначе они в перспективе могут повлиять на нашу жизнь.
1: Автомобильные новости.
0: И вот такая новость. Если судить по статистике МВД, в России наметилась положительная динамика по числу ДТП, то есть их число в целом сокращается, в частности сокращается число ДТП с пешеходами. Более внимательные, осторожные, аккуратны стали наши водители, и это, безусловно, положительная тенденция. Но если смотреть по каждому региону, то картина не выглядит однородно. Например, увеличилось число дорожно-транспортных происшествий в целом в Республике Дагестан, Ростовской области, Краснодарском крае, а в Подмосковье, наоборот, снизилось. В статистике, конечно же, это можно и нужно верить, и она отражает реальную ситуацию. Понятно, почему в целом у нас уже более 20 лет улучшаются показатели по дорожно-транспортной безопасности. Это такая коллективная работа. Тут все вместе сработало. И законодатели, ужесточив наказание за целый ряд правонарушений, появление камер фото-видеофиксации, которые во многом очень дисциплинировали водителя, они тут сыграли очень большую роль. Ну и большая работа пропагандистская по этому поводу. У людей начало меняться отношение к поведению на дороге собственному и поведению окружающих на дороге. В общем, комплекс таких мер привели к тому, что у нас значительно меньше погибает людей на дорогах, получает травмы и так далее. У нас сейчас на прямой линии эксперт направления Народный фронт аналитика, автоюрист Екатерина Соловьева. Здравствуйте, Екатерина Андреевна.
2: Добрый день, Игорь. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Скажите, пожалуйста, вот почему такая неоднородная ситуация в разных регионах? Где-то сильно лучше стало, а где-то уже значительно хуже?
2: Здесь есть несколько причин. Первое, это, естественно, математическая, традиционная, это статистическая погрешность. Все, что считается в пределах 7-10%, это плавающие цифры. Второй момент, здесь нужно смотреть конкретно от региона зависит, потому что в каком-то регионе лучше поставлено, например, как вы правильно отметили, пропагандистское направление, то есть ГИБДД вплоть до кадрового состава лучше укомплектовано, допустим, они работу лучше ведут, они дружат с пабликами, с интернет, которые периодически транслируют необходимости, то есть внимательно относиться к пешеходным переходам и так далее. Где-то эта работа не так хорошо поставлена. Если касательно вашего примера, который

0: жителей именно Республики Дагестан и Краснодар. Я отмечу два таких фактора любопытных. Мы когда в свое время автофиксацию исследовали детально, Дагестан был последним регионом, последней республикой, в которой внедрялась автофиксация. То есть региональная специфика здесь очень сильная, и в принципе это факт общеизвестный. Там, где сильна клановая система, очень трудно бывает построить дисциплину, потому что там очень своеобразная регулировка. Такая же история точно в Краснодаре. Еще, может быть, влияет то, что вы правильно сказали, что на протяжении 20 лет систематически велась работа. То есть было время, мы все помним, когда вообще не пропускали пешеходов. С большим трудом можно было дорогу перейти. Сейчас уже заблаговременно останавливаются водители. То есть какой-то период времени сильно и очень плотно с ними работали. Это большая заслуга ГИБДД. То есть наказывали. А когда приучили уже, как говорится, уже следующее поколение воспиталось водителей, которые понимают, что это, то есть, нормально остановиться, там, превышать скорость на пешеходных переходах, то это вот демографическая история 90-х, они уже привыкли. То есть это вошло в привычку. Это называется развитие культуры. Я считаю, что в данном направлении достаточно удачно работа ведется. И теперь у нас новый виток, как быть СИМами, средствами индивидуальной мобильности, которые по своим правилам ездят. И вот тоже, к сожалению, на пешеходных переходах мы их видим на двух колесах.
1: Ну, вообще, вот эта тема с СИМами, с велосипедистами, которые не спешиваются на пешеходных переходах, это требует отдельного разговора. И тут за эту тему надо брать самым серьезным образом, потому что мы тоже ее откладываем который год.
0: Совершенно верно. Я думаю, что совместными усилиями мы сначала про проблематику детально сформируем, оформим, обозначим, уже будем работать. Но Минтранс уже довольно-таки давно уже занимается этим вопросом. Но у них очень прогрессивные предложения, автоматизированные. Я думаю, пока далеко до их внедрения. Поэтому остается только, может быть, через торговые сети работать. Но это все, опять же, культура пешеходов, тире, вот после пешеходов у нас, как правило, велосипедисты идут по степени скорости, потом СИМы, а потом уже автотранспортные средства. Это пересекающая тема, нам от одной, от другой не уйти.
1: Спасибо вам большое. И давайте беречь пешеходов и быть предельно аккуратными, когда вы к пешеходному переходу подъезжаете. Вот какая тема. Рынок электромобилей в России продемонстрировал впечатляющий рост. И если брать итоги первого полугодия, то плюс 90 с лишним процентов. И это действительно впечатляет, потому что электромобили у нас традиционно занимали в списке новых продаж, ну, 0,5%, 0,8%. А теперь электромобили занимают целых 2%. Это уже результаты августа месяца. Есть несколько тем. Ну, во-первых, конечно, повлияла ситуация с топливом. И люди, которые хотели купить электромобиль, но думали, может быть, потом, бросились к дилерам в поисках машин. Надо сказать, что у всех дилеров недорогие доступные электромобили размели сразу, так же, как их размели на вторичном рынке. В продаже сейчас есть только очень дорогие машины премиальных китайских, в первую очередь, марок за 10 миллионов, но такие не всякому по карману. Плюс к тому, собственно, интерес к электромобилям был всегда. И вот я сказал, там 0,5%, 0,8% было. И рост интереса был, пусть небольшим, но таким плавным и постоянным. А теперь у нас сильно интерес этот вырос. Тем более, что есть преференции для покупателей. Если вы приобретаете электромобиль российской сборки, а таких у нас уже несколько собирают, в Москве, в Липецкой области и в Калининграде, то, соответственно, вы получаете скидку в 925 тысяч рублей. Ну, правда, при условии, что вы возьмете кредит. Кстати, кредиты бывают довольно любопытные. В любом случае, сейчас очень любопытная ситуация на рынке. Вживую электромобиль доступный, недорогой, купить нельзя. Надо заказывать, и ожидание может в некоторых случаях растянуться на несколько месяцев. Еще раз говорю, есть только дорогие очень, но там отдельная публика, которая покупает. Кстати, появилась информация, что в России хотят упростить установку электрозаправок во дворах жилых домов. Но тут надо обратиться за консультацией скорее в МЧС, которая совсем недавно ужесточила правила установок таких зарядных станций на паркингах. У нас сейчас на прямой линии председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключаемого транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева. Здравствуйте, Ия Алексеевна.
2: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, вот сейчас процесс установки электрозарядной станции очень сложный? И что там предлагается изменить?
2: Самая большая проблема установки зарядных станций у многоквартирных домов – это то, что территория вокруг дома является общедомовой. И для того, чтобы установить зарядную станцию, нужно провести общее собрание собственников. Учитывая этот факт, понятно, что не все хотят увидеть зарядную станцию в своем дворе, потому что есть люди, которые считают, что она что-то может излучать, к ней приедут люди из других дворов, да, заряжаться и так далее. Поэтому есть некое противодействие созданию обслуживания инфраструктуры во дворах. И на сегодняшний день вот вышла инициатива относительно того, чтобы инфраструктуру развивать без согласия собственников жилья, точно так же, как, допустим, в многоквартирных домах устанавливаются инженерные коммуникации или, допустим, проводится интернет провайдерами для удобства всех пользователей. Поэтому такие изменения, которые позволят все-таки ответить на вопрос любому будущему владельцу электромобиля, где я буду заряжаться. Пожалуйста, дома самая удобная зарядка.
1: Согласен с вами. А вообще, насколько сейчас такая инфраструктура развита? Ну вот в крупных городах, таких как Москва, Питер, там Краснодар, я думаю, что все в порядке. Я вот только что был в Калининграде, там тоже очень неплохо с этим. А что в туристических городах, например?
2: Очень активно развивается зарядная инфраструктура, особенно в туристических городах развиваются, вот, так скажем, маленький транспорт, который доставляет туристов, экскурсии проводят по парковым зонам, и здесь тоже электротранспорт достаточно активно развивается, и, соответственно, к нему инфраструктура. Но там немножечко другая инфраструктура, нежели чем у личного транспорта. И инвесторы, понимая спрос, понимая, что сейчас люди начинают перемещаться не только внутри города, то есть смысл электромобиля очень хороший, именно для городского вождения, да, то есть небольшой пробег в течение дня, вечером можно зарядиться, но и уже начинают путешествовать, потому что машины совершенствуются, емкость батареи растет, дальность хода растет, и туризм очень активно развивается у нас внутри страны, инфраструктура уже и на трассах появилась, и в городах, поэтому вполне можно путешествовать уже на электромобилях, не опасаясь такого тотального отсутствия инфраструктуры.
1: Ну и последний вопрос. Как вы, вот ваша оценка перспективы развития электротранспорта в России? Как это будет быстро расти? Сейчас, понятно, несколько истеричный спрос, но это временно. А вот будет ли он таким постоянным?
2: На сегодняшний день приняты определенные решения на уровне высшего руководства страны, да, то есть у нас есть и постановление правительства о развитии, и планы перспективного развития, которые все содержат достаточно активное развитие электрического транспорта и зарядной инфраструктуры. Поэтому обратного пути точно нет. Вопрос скорости будет зависеть, конечно, от многих моментов, как будет развиваться у нас экономика, но обратного пути, повторюсь, точно нету. Электромобили будут, и они будут достаточно активно занимать рынок.
1: Спасибо вам большое. Так, наверное, и будет. Классический вопрос, который мне задают в последнее время, это можно ли покупать китайские шины? И я могу сказать, можно, но с очень серьезными оговорками. Их качество поведения на дороге сильно зависит от бренда, конкретной модели, условий эксплуатации. Трудно разобраться, потому что у нас сейчас на российском рынке предлагают примерно 300 наименований только марок китайских шин. Марок. А у каждой марки есть еще несколько моделей. Разобраться очень сложно. Есть китайские компании, которые давно работают на нашем рынке. Есть представительства, они участвуют в шинных тестах. Это компания, которая давно работает. Есть еще несколько таких же компаний, в том числе некоторые из них поставляют уже шины на конвейер российских автозаводов. Так что их можно выбирать, но только посмотрите действительно по рейтингам испытаний, насколько подходят они к вашему региону. Потому что все-таки в Китае немножко другие климатические условия. И китайские шины в основном предназначены для умеренного климата, где мягкие зимы, частые оттепели. Для спокойного стиля вождения китайцы, надо сказать, в большинстве своей массы ездят в городе за городом по хорошим дорогам, на невысоких скоростях, без резких маневров. И, собственно, опять же, обратите внимание на бренды и на независимые тесты. Если вы видите, что название этой компании отсутствует во всех рейтингах, значит, надо быть готовым к тому, что вы покупаете в некотором смысле кота в мешке. Потому что если компания китайская не имеет здесь представительства, не проходит сертификацию необходимую, то сколько прослужит эта шина, не знает никто. Как она поведет себя в условиях суровой зимы, не знает никто. Ну и, конечно, надо осмотреть шины на предмет брака, посмотреть дату выпуска, она указана на шине. Если шина старше там 3 лет, это уже непонятно, в каких условиях она хранилась, и непонятно, сколько она будет жить. Так что вот, если вы все-таки выбираете китайскую шину для себя, не надо покупать самые дешевые, умоляю. Надо покупать, во-первых, средние, вот я всегда считаю, средние по цене, ну и те правила подбора китайской шины, я уже вам сказал. А потом сравните с тем, что продают другие компании, ведь у нас достаточно сильные российские производители, что в бюджетном сегменте, что в премиальном, что в среднем сегменте, и там достаточно много интересных предложений. Российские производители в данном случае предлагают продукцию более дорогую, чем многие китайские, но это цена за счет более высокого высокого качества, современных технологий и шин, которые проверены именно в российских условиях эксплуатации, на что я, собственно, и упираю, когда говорю, давайте посмотрим в первую очередь на российское производство. Так что выбор за вами.
3: Главная тема.
1: Давайте сегодня поговорим о том, какие схемы обмана используют недобросовестные автосервисы для того, чтобы обмануть водителей. Я лично с такими схемами не сталкивался. Может быть, выгляжу я так не грозно, но во всяком случае выгляжу как опытный человек. Но слышал об историях, когда человек приезжал, условно говоря, поменять тормозные колодки, а его в результате разводили на серьезные вещи, на серьезный дорогой ремонт. Поговорим со специалистом. У нас на прямой линии автоэксперт, руководитель экспертно-оценочной компании Евгений Ладушкин. Здравствуйте, Евгений.
4: Здравствуйте.
1: О каких схемах обмана вам известно?
4: На самом деле схем обмана на автосервисы существует превеликое множество. Часть из них произрастает прямиком из 90-х годов. Это касается механической части автомобиля, то есть когда в процессе проведения диагностики, когда, может быть, даже вам показывают ваш автомобиль, мастер хватается за голову, говорит: «О боже мой, это же просто какие-то невообразимые повреждения», а вы, как не технический специалист, просто на слово верите мастеру, который делает вот такие вот громогласные заключения. В конечном счете это увеличивает общую стоимость заказа снаряда. Также стоит отметить то, что часто автосервисы покупают аналоговые запчасти, то есть не оригинальные, и продают их клиенту под видом оригинальных, потому что клиент получает уже готовый выполненный ремонт и, конечно же, на глаз без упаковки не сможет определить, аналог это запасная часть или это оригинал. Также есть и новые, достаточно интересные схемы обмана, с которыми я вот сам на примере моего клиента столкнулся недавно, это когда сервис требует 7%, ну вот в том конкретном случае, за обналичивание денежных средств. То есть это требование абсолютно незаконно, оно не пишется ни с каким нормативно-правовым актом, и более того, даже не прописано в договоре. Но тем не менее, сервис и без того достаточно большую сумму по заказ снаряда увеличивал еще на 7%, потому что им нужно было получить именно наличные средства. Помимо этого, также стоит отметить нестыковки в заказ снарядах, дополнительную наценку сверх адекватной маржинальности к запасным частям, к расходным материалам и включение в заказ снаряды позиций, которых в принципе не было установлено на автомобиль, то есть, грубо говоря, заведомо подложные детали.
1: Я вас понял. В общем, люди, будьте бдительны. На что бы вы посоветовали обратить внимание при выборе автосервиса? Потому что по нынешним временам надо иметь там своего терапевта, своего стоматолога и желательно свой автосервис, где есть свой мастер.
4: В первую очередь, если вы рассматриваете незнакомый вам ранее автосервис, вы туда никогда не приезжали, обращайте внимание на отзывы. Отзывы, на самом деле, несмотря на то, что так или иначе их все равно можно накрутить, они являются определенным мерилом. То есть старайтесь выбирать сначала негативные отзывы с комментариями. Смотрите, что люди пишут про этот автосервис. Как правило, когда это развернутый большой полноценный комментарий с негативным отзывом, это действительно реальный клиент, который столкнулся с какими-то проблемами, которые сервис решить не захотел или не смог. Помимо этого, когда вы уже сдаете автомобиль, обращайте внимание обязательно на документы. Хороший сервис принимает автомобиль у вас только под заказ снаряд, под предварительный, который вы подписываете, тем самым согласовываете сумму ремонта. И обязательно должен быть прием остаточный акт, то есть в каком состоянии автомобиль был на сервис передан и в каком состоянии автомобиль с сервиса получен. Это важно для тех повреждений, которые автомобиль может получить на сервисе при проведении работ. Например, его поцарапали где-то какая-то затертость появилась и так далее. То есть все вот эти вещи, они документируются в приемооздаточном акте, и вы сможете в случае чего сервису указать на это, что при приеме автомобиля у автомобиля этого повреждения не было, а вот когда я автомобиль получаю, уже эти повреждения присутствуют.
1: Ну и, наверное, тут должна сработать какая-то почта такая, когда один сервис передает из рук в руки клиенты друг другу. По рекомендации это самое важное. Ну, наверное, обратить внимание на внешний вид самого сервиса, это должно быть опрятное здание, и персонал должен быть тоже опрятный, в нормальной специальной одежде, в спецовке, а не в какой-то замызганной рванье. Правильно?
4: Да, но на самом деле даже здесь бывают исключения. В частности, очень хорошо выглядящий с виду сервис может заниматься обманом. И при этом сервис, который выглядит условно как такое гаражное какое-то помещение, при этом может давать полный комплект документов и делать работу качественно. Поэтому здесь нужно ориентироваться не только на маркетинговую оболочку, не только на внешний вид, но и на содержание. Что же непосредственно вам дают, когда вы приходите с деньгами в автосервис? А это ведь не только ремонт автомобиля, запчасти. Это также полный комплект сопроводительных документов и гарантия на те работы, которые были произведены на сервисной станции.
1: Совершенно с вами согласен. Спасибо большое. Ну и будьте бдительны, дорогие автомобилисты, когда выбираете автосервис.
3: Путешествие.
1: Ну и теперь переходим к самой интересной, с моей точки зрения, части нашей программы. Это к путешествию. Причем сегодня будет путешествие несколько необычное. С одной стороны, город, куда я приглашаю вас, я посещал десятки, наверное, раз, да и многие там тоже бывали. Это Калининград, самый западный областной центр Российской Федерации. Но я на примере Калининграда хочу рассказать о новом виде туризма, который очень активно развивается в нашей стране. Это так называемый событийный туризм. Это вид путешествия, при котором основной мотив поездки – это посещение какого-либо события. Фестиваля, спортивного соревнования, праздника. То есть все путешествие выстраивается вокруг этого события. Главная цель – участие в этом событии или наблюдение за ним. Так вот, я говорю, можно приехать в Калининград для того, чтобы погулять просто по городу, полюбоваться памятниками или проехать на Куршскую косу, замечательный памятник природы. А я провел 3 дня, чтобы посетить 3 самых разных мероприятия. Сначала я попал на острове Канта, это, кто не знает, самый центр города, где проходил фестиваль электрической мобильности, технологий. Он назывался Токфест. И, собственно, это было ужасно интересно, потому что самый центр города, поток туристов. И тут презентовали модельный ряд 2 марок электромобилей, которые сейчас производятся в Калининградской области на заводе «Автотор». Были несколько электромобилей с раскраской GL, «Божья коровка», «Мурмур», там много чего. И это был не просто вот демонстрация электромобилей, вот подошел, посмотрел, была детская зона, фан-зона. Это был такой праздник, музыкальная часть была интересная, и несмотря на дождь, собрались сотни людей, задавали вопросы. Очень любопытный такой фестиваль, неожиданный для меня был, я знал, что он будет, попал туда не так, чтобы случайно, но с интересом провел время. На следующий день я отправился в Королевский парк, это в центре города, где проходил очередной 13-й городской пикник, между прочим, фестиваль уличной еды. Это такое главное гастрономическое событие Калининграда. Надо сказать, что в Калининграде, в области, очень активно развивается направление балтийской кухни. Многие экспериментируют с привычными продуктами. Много очень интересных блюд появляется. А тут собрались больше 40 гастропроектов из 6 стран и десятков регионов России. Плюс была большая ремесленная зона, мастер-классы, музыка, кино и многое другое. Очень интересно было гулять вот по этой территории. Массово таких павильонов, шатров было, будочек там самых разных, где предлагали самые разные виды фастфудов. Ну, например, я вам сейчас скажу, назову меню. Рыбные крокеты с щучьей икрой и сметаной. Фиш-дог с селедкой и медовой горчицей. Фиш-дог с треской и соусом тартар. Драники из цукини с форелью и сметаной. Рубанины из скумбрии, смоченой брусникой и так далее. Ну и, собственно, 2 финалистов, которые победили, это все-таки конкурс. Это «Восточный дворик» и «Татарский уголок». Как раз не рыбная кухня победила, а мясная. А на 3-й день я попал на футбольный матч «Балтика-Локомотив-Москва». Мне интересно было и посмотреть сам футбол, но не ради него я приехал, а посмотреть на современный стадион. Он рассчитан почти на 40 тысяч жителей. Был построен к чемпионату мира по футболу. Там прошли несколько матчей. Активно используется для проведения самых разных спортивных мероприятий. Получил удовольствие и от игры, и от того, что посмотрел на этот стадион, который стал украшением города. И вообще, надо сказать, что в любом регионе огромное количество событий, под которые можно приехать и посмотреть. Вообще, было очень интересно, и советую, прежде чем вы поедете в какой-нибудь незнакомый регион, посмотреть культурную программу. А вдруг еще заодно посмотрите какое-нибудь интересное действие, сходите в концерт или на спортивное мероприятие. Смотрите внимательно программы.
3: Тест-драйв.
1: Ну, а теперь я перехожу к автомобильной части и расскажу про новый российский кроссовер «Волга К50». Это самый младший кроссовер возрожденного бренда, который, в общем, оказался, с моей точки зрения, даже интереснее, чем я ожидал. Понятно, я уже говорил, что все автомобили новой марки «Волга» построены на базе китайской компании «Джили». И в прошлой жизни этот автомобиль назывался «Джили Атлас», и он очень стильный. Он очень старается понравиться молодой аудитории. Такие узкие диодные фары. Красивый такой современный дизайн. Это кроссовер для города с таким интересным силуэтом. Он намекает на спортивный характер. Ну и, между прочим, автомобиль может даже легко съехать с дороги, потому что клиренс у него аж 215 мм. И поэтому никакая грунтовка или заснеженная дорога ему не страшны. Ну, в условиях, если есть полный привод. Потому что существует и с передним приводом варианты, и с полным приводом. Что могу сказать? Сразу из приятных бонусов у этого российского автомобиля полноценный зимний пакет. Подогрев всех сидений, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, рулевого колеса. Из недостатков сразу хочу сказать, большинство функций вынесено здесь на интерфейс, и надо в меню покопаться, прежде чем вы найдете, как, например, отрегулировать боковые зеркала заднего вида, только через планшет. На втором ряду и места достаточно много, багажник очень хороший, большой, неожиданно, 650 литров объем багажника, есть два мотора, полуторалитровой мощностью 147 лошадиных сил, он идет в паре с роботом, есть более мощный вариант, 200 лошадиных сил, с восьмиступенчатым обычным полноценным автоматом. Тут привод полный. И такой именно автомобиль достался мне для теста. 200 лошадиных сил, полный привод, обычный автомат. И, честно говоря, вот это, наверное, вариант самый оптимальный. Хотя он, конечно, и дороже будет, но едет автомобиль очень хорошо. Хотя он, прежде всего, настроен на городскую эксплуатацию для плавного хода. Достаточно спокойный автомобиль, но, в принципе, можно и на трассе позволить себе разогнаться для обгона. Ну и где можно поехать быстро и очень быстро. Интересный автомобиль, особенно в спортивном режиме, он становится таким бойким, заводным, но и в комфортном режиме тоже очень неплохо. Хорошая подвеска, которая сглаживает дорожные неровности и позволяет уверенно ехать по любой дороге. Что могу сказать? В числе плюсов, безусловно, стильная внешность, просторный салон, очень хорошо слаженная работа мотора и коробки. О недостатках я уже сказал. Это настройка большинства функций через сенсорный экран. С моей точки зрения, это, конечно, по нынешним временам не очень удобно, потому что интуитивно вы не сможете на ходу условно отрегулировать те же зеркала. Для этого надо остановиться. И вообще с такой машиной надо предварительно сесть спокойно и посвятить час или два изучению этой системы. Удачный городской кроссовер. Такой выберут тем, кому нужен современный автомобиль с хорошим оснащением и с интересной внешностью. Просторный салон, большой багажник, комфортная подвеска и хорошая динамика. Про цену. 2 849 000. Ну а самый дорогой полноприводный вариант 3 600 000. Каждый для себя выбор делает, но это интересный автомобиль теперь уже российской марки «Волга». На этом наша программа подошла к концу. В студии с удовольствием для вас работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
3: Пути дороги. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция. 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
6: В России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
3: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Под российский контроль перешли 3 населенных пункта в Харьковской и Сумской областях. Решение о процедуре избрания председателя Госдумы примут в понедельник. И двое пострадавших при пожаре на судне «Триумф» у Камчатки остаются в тяжелом состоянии. Все подробности далее. Группировка «Север» установила контроль над Петропавловкой и Лозовой в Харьковской области, а также Марьино в Сумской области. Об этом заявила Минобороны на брифинге. В ходе расширения внешней зоны контроля взяты под контроль населенные пункты Петропавловка и Лозовая, проинформировало министерство. В Сумской области в ходе активных наступательных действий взят под контроль населенный пункт Марьино. По данным ведомства, наши войска сорвали в районе Нефедовки Харьковской области две попытки. Попытки выхода из окружения группы численностью до 10 украинских солдат. Сейчас идут бои за освобождение 3 населенных пунктов в районе окружения в Харьковской области. Российские войска продолжают сжимать кольцо окружения противника в Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Кроме того, вооруженные силы России поразили цеха производства и места хранения БПЛА ВСУ. Средства ПВО сбили за сутки 4 управляемые авиабомбы, 2 снаряда РСЗО «Хаймарс» и 1222 беспилотника самолетного типа. Потери армии Украины в результате действий российских группировок войск составили порядка 1350 военных за сутки. Решения о процедуре избрания председателя Госдумы будут приняты на следующем заседании Временной комиссии в понедельник. Об этом сообщил глава комиссии Виктор Пинский. По его словам, также будут приняты решения о порядке работы Госдумы и другие вопросы. Кроме того, он рассказал, что будут подготовлены проекты постановлений, которые Дума начнет рассматривать 30 числа. Первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября. Соответствующий указ ранее подписал президент Путин. Виктор Пинский также рассказал, что в Госдуме будут сформированы 34 комитета и 4 постоянные комиссии, а также 5 фракций. По его словам, принято решение пригласить на первое пленарное заседание президента Путина, премьер-министра Мишустина и председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко. Моряки с загоревшегося у берегов Камчатки судна «Триумф» госпитализированы с признаками отравления угарным газом и ожогами верхних дыхательных путей. Они получают всю необходимую медицинскую помощь. Об этом ТАСС сообщили в краевой больнице. 25 сентября в акватории у южного побережья Камчатского полуострова начался пожар на рыболовецком судне. На момент происшествия на борту находились 29 членов экипажа, которые эвакуировались на спасательных плотах. 25 человек были подобраны подошедшим для них спасение судном. Местонахождение 4 моряков пока не установлено. По данному факту возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает 3 основные версии происшествия. Техническая неисправность судового электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности членами экипажа судна и нарушение правил технической эксплуатации судна. Новый механизм информирования граждан о потребительских кредитах и микрозаймах, оформленных на их имя, начнет действовать с 1 октября 2027 года. Банки и микрофинансовые организации будут обязаны передавать сведения в квалифицированное бюро кредитных историй, после чего гражданину должно быть направлено уведомление в личный кабинет на госуслугах, рассказал ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин. По его словам, в сообщении будет указана информация о кредиторе, сумме кредита или установленном лимите, процентной ставке и сроке возврата. При этом уведомление должно быть отправлено не позднее, чем через 15 минут после получения бюро необходимых сведений, пояснил парламентарий. В Министерстве культуры может появиться экспертный совет по использованию искусственного интеллекта, сообщила статс-секретарь, заместитель министра культуры Жанна Алексеева. По ее словам, в него могут войти представители учреждений культуры, образовательных организаций, профессиональных объединений, технологических компаний, а также молодежных сообществ и научных институтов. Это позволит эффективнее внедрять новые решения на основе уже имеющегося практического опыта и с учетом позиции профессионального сообщества, сказала представитель Минкульта. С начала года по пушкинской карте было приобретено 14 миллионов билетов. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. Она отметила, что в этом году отмечается пятилетие программы «Пушкинская карта». За весь период ее реализации было приобретено более 115 миллионов билетов на сумму свыше 58 миллиардов рублей. Глава Минкульта добавила, что за время реализации программы было создано и проведено более миллиона мероприятий, а в том числе в этом году почти 155 тысяч. С начала года более 7 миллионов молодых людей стали обладателями пушкинской карты, отметила Любимова. Сегодня в Москве переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 16-18 градусов, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
9: Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится западной периферией антициклона. В Москве и по области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 16-18. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 758 миллиметров ртутного столба.
8: Прошедшая пятница стала самым холодным днем в Москве с начала осени. По данным базовой метеостанции города ВДНХ, максимум составил всего 12,2 градуса. По прогнозам, в субботу воздух прогреется до максимальных 17 градусов, и столица выйдет из пятничного похолодания. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру. Спорт.
10: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги, в котором казахстанский «Барыс» принимает нижнекамский «Нефтехимик» в третьем периоде. Счет 6-3 в пользу российского клуба. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда удалила с официального сайта список россиян и белорусов, которым ранее был предоставлен нейтральный статус. Ранее ФИС изменила критерии допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. В частности, из регламента был исключен пункт, запрещавший предоставлять нейтральный статус атлетам, связанным с ЦСКА и другими спортивными обществами, аффилированными с вооруженными силами и органами безопасности. После изменения правил спортсмены, чьи заявки ранее были отклонены, получили возможность повторно обратиться за нейтральным статусом. Теперь ФИС должна сформировать новый список российских и белорусских атлетов, которые допущены к соревнованиям под эгидой организации. В эти минуты стартовал полуфинал теннисного турнира в Сеуле между россиянкой Алиной Корнеевой и австралийкой Май Джойнт. В первом сете счет 4-1 в пользу австралийки. Ранее в субботу Корнеева была сильнее другой представительницы Австралии Тайлы Престон 6-1, 6-4. А на мужских соревнованиях в Ханчжоу в четвертьфинал вышел Роман Сфиулин, который во втором круге взял верх над французом Кентеном Алисом 5-7, 6-3, 6-4. В эти минуты идет матч 7-го тура первой лиги по футболу между Челябинском и Красноярским Енисеем. После первого тайма счет 1-0 в пользу Енисея. Женский волейбольный клуб «Тулица» объявил о расторжении контракта с главным тренером Алексеем Лазневым по обоюдному соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба. Временно исполняющим обязанности главного тренера тульской команды назначен Евгений Васильчук. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
11: Реклама.
12: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Реклама на Радио России.
14: Погода.
8: 27 сентября в Красноярске плюс 5-7 градусов и временами дожди. В Иркутске плюс 6-8 градусов дожди. В Новосибирске плюс 10-12 градусов без осадков. В Омске плюс 15-17. В Сургуте плюс 13-15 градусов. В Ханты-Мансийске плюс 18-20. В Челябинске и Тюмени небольшая облачность плюс 19-21 градус. В Санкт-Петербурге временами дожди плюс 14-16. В Москве плюс 16-18. Днем, а вечером дожди. Сейчас столица плюс 14, незначительная облачность, ветер юго-восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба.

0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
1: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. «Разное время». Слушайте по будням в 16:10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
2: Эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД России по Южному федеральному округу в отставке, Лобарев Вячеслав Александрович у нас на связи. Может быть, надо с детьми и подростками говорить честно и честно рассказывать и показывать то, что может быть, если ты ответишь на это сомнительное сообщение, если ты пойдешь на какую-то сделку с обещанием какого-то мнимого финансового обогащения и так далее.
3: Вы знаете, все подобные проявления и участие в террористической организации на самом деле идут от простого. Это от незанятости, от непонятости и от невнимательности родителей. Если бы мы могли занять своих детей образованием, спортом, кругами и иными интересами, поверьте, ни у одной преступной организации террористической не хватило бы способности и умения для того, чтобы привлечь нашего ребенка в круги.
0: Разное время. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкалья.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина.
6: Посоветуйте, доктор.
7: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
8: Друзья, приветствую. У микрофона Ольга Копылова. Прежде чем назначить лечение, врач всегда взвешивает предполагаемые от него риски и пользу. Лечение не прогулка под луной. Это всегда вмешательство в организм и как конкретный пациент отреагирует на какое-либо лекарство или операцию, не так-то просто предугадать. Перевесит ли польза возможные риски? На что опирается врач, когда ищет ответ на такой вопрос? Будем это сегодня выяснять на примерах из практики мэтра российской кардиологии, руководителя отдела кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии Университетской клиники Медицинского научно-образовательного института МГУ, члена-корреспондента Российской академии наук Симона Таймуразовича Мацкеплишвили. Симон Таймуразович, приветствую вас, рада видеть.
9: Добрый день, здравствуйте.
8: У нас сегодня интересная тема. Сегодня мы обсуждаем вопрос о риске и пользе, о соотношении риска и пользы при назначении того или иного вида лечения пациенту. Всегда вот эти весы есть. Что бы ты ни назначал, даже если ты капли от простуды там назначаешь в нос, все равно есть эти весы. Вот можно, нельзя. Чего будет больше? То есть мы понимаем, что лечение – это тоже, так сказать, воздействие на организм, и нужно понимать, насколько оно безопасно или, ну, хотя бы, так скажем, в рамках определенных держится и не нанесет больше вреда, чем само заболевание. В связи с этим у меня к вам вопрос. У нас сейчас протокол лечения, клинреки, так называемые клинические рекомендации, ну, практически под любой случай вообще придуманы, они существуют. Протокол лечения всегда ли учитывают пользу-вред, этот критерий, если мы говорим об индивидуальном подходе к лечению пациента? Они же практически одинаковые для всех, эти рекомендации.
9: Да, это очень важный вопрос. Я бы сказал, это, наверное, один из самых важных вопросов. Потому что в медицине главный принцип – не навреди, а потом уже помоги, вылечи, облегчи страдания и так далее. И, безусловно, все, что входит в клинические рекомендации, в первую очередь базируется на данных больших, как мы любим, многоцентровых, плацебо-контролируемых, рандомизированных или не всегда исследований, в которых главным вопросом всегда является именно вот это соотношение, как вы показали, на весах, пользы и потенциального негативного эффекта, побочных эффектов, нежелательных явлений и так далее. Действительно, проблема очень серьезная, и поэтому клинические рекомендации являются рекомендациями, а не каким-то приказом Минздрава или обязательным к абсолютному применению документам. Собственно, Минздрав об этом много раз напоминает. Это квинтэссенция того, что мы знаем на сегодняшний день. Завтра может быть совсем по-другому, и мы это много раз видели. И, конечно, вот личный опыт врача тоже имеет очень большое значение, как и здравый смысл, и общение с коллегами, врачебные комиссии, консилиумы и так далее. С другой стороны, мы сегодня видим, что медицина очень сильно меняется, и вот такое, как иногда я вижу, слепое следование рекомендаций может иногда пациенту навредить. У меня даже есть лекции, вот я на Российском кардиологическом конгрессе выступал с докладом, как выйти за рамки рекомендаций, чтобы спасти пациента. Такое тоже иногда бывает.
8: Потрясающе.
9: Да, скажем, при сердечной недостаточности, при каких-то других состояниях. Но, как вы правильно сказали, абсолютно ничего в медицине бывает совершенно безопасным. Все, что мы делаем, имеет пользу, имеет вред, и мы каждый раз взвешиваем и выбираем в пользу того, что наиболее полезно пациенту, скажем так, и наименее ему навредит.
8: Вот смотрите, те самые клинические рекомендации, какие-то протоколы, да, устоявшиеся, они имеют, ну, вот основу, то есть они проверены, это к доказательной медицине все относится. Когда специалист, врач, любой специалист медицинский взвешивает вот это вот самое риск-польза, нет же никаких помощников здесь. Здесь только вот то, что ты накопил. Опыт, знания, больше ничего. Как вы, врачи, вот определяете для себя риск, пользу? Можно на каком-нибудь примере, если это проще будет?
9: И на примере тоже начну про помощников. Сейчас появляется, надо сказать, большое количество электронных помощников. И мне кажется, все эти разговоры про искусственный интеллект, сам термин мне совершенно не нравится, но вот он уже устоялся и есть. И про систему поддержки принятия врачебных решений, и большое количество компьютерных программ, и онлайн всяких помощников. Они, в первую очередь, как мне кажется, должны быть такой, извините за выражение, защитой от дурака. Но вот самый простой пример. Мы в Московском университете вместе с нашими коллегами разработали программу, которая называется «Электронный клинический фармаколог». И туда можно ввести все препараты, которые принимает пациент. И, скажем, гастроэнтеролог не обязательно знает, чем лечить и какое действие препаратов от рака предстательной железы, например. Или онколог не знает всей номенклатуры препаратов для лечения бронхиальной астмы. И эта система показывает совместимость и несовместимость просто лекарственных препаратов, что тоже является довольно частой проблемой. Если говорить про примеры, вот, например, я как кардиолог должен знать про пациента все. Вот простой пример. Я должен знать, что пациент принимает, скажем, для лечения гиперактивного мочевого пузыря. У нас пациентка, профессор с факультета мировой политики, у нее была остановка сердца, вот здесь же она гуляла рядом с ботаническим садом МГУ, и при многократных расспросах выяснилось в итоге, что она начала принимать препарат для лечения гиперактивного мочевого пузыря. Иначе говоря, чтобы часто ночью не ходить в туалет, у некоторых женщин после определенного возраста такие проблемы бывают. И побочный эффект этого препарата – тяжелые жизнеугрожающие нарушения ритма сердца, которые у нее и случились, но она не считала необходимым сказать кардиологу, что она принимает урологический препарат, а мы долго не могли понять, как имплантировать очень сложное устройство для предотвращения внезапной смерти у пациентки без каких-то видимых причин для возникновения этой аритмии.
8: А как, я просто уже совсем не в тему, но я уже, так скажем, подключилась к этой пациентке, я уже за нее волнуюсь, как, когда с ней это случилось, ей удалось помочь? Остановка сердца, это же не шуточное дело.
9: Она гуляла, такая невысокая, очень симпатичная женщина, профессор довольно известный, она гуляла, вот здесь у нас через дорогу ботанический сад МГУ, это было осенью, и вдруг она потеряла сознание и упала, и поскольку она сама небольшая, она упала прям в какой-то ворох листьев, и ее даже еще не было видно. И случайно рядом проходили студенты, они тут же начали как-то пытаться ее оживить, вызвали скорую, которая, на счастье, тоже была недалеко. И, в общем, довольно быстро ей сделали дефибрилляцию, повезли в институт Склифосовского. По дороге еще многократные остановки сердца в машине скорой помощи. Там ей сделали ангиографию, думали, что у нее острый инфаркт, у нее абсолютно нормальные коронарные артерии. И было непонятно, почему в 82 года у человека вдруг произошла такая тяжелейшая аритмия. Потому что бывают наследственные аритмии, но они наверняка проявляются раньше, и человек или умирает раньше, или получает лечение. И было непонятно, пока В общем, я не попросил ее не просто рассказать, а показать все препараты, которые она принимает. Там был препарат М-холиноблокатор, который часто назначается женщиной с целью улучшения их мочевыделительной функции, скажем так. Ну и вот он, судя по всему, был причиной, потому что после отмены этого препарата у нее просто все прошло. А иначе мы бы ей имплантировали, согласно рекомендациям, кстати, очень дорогое, очень сложное, довольно непростое устройство. Кардиовертер-дефибриллятор – это такой электронный прибор, который наносит разряд при повторных аритмиях. Для того, чтобы быть хорошим врачом, надо очень вдумчиво, очень спокойно и подробно поговорить с пациентом. И пациент вам все сам расскажет. К сожалению, на это сегодня нет времени, и многие даже не умеют этого делать, как разговаривать с пациентом. Потому что даже сбор анамнеза и вопросы о том, что вы принимаете, вот все препараты, мочевой пузырь, гастрит, глаукома, головокружение, все эти препараты имеют большое значение и для меня, как для кардиолога, и для моих коллег. Поэтому разговор с пациентом важнее любого самого лучшего обследования и даже сложного лечения, потому что иногда ты можешь сделать сложнейшую операцию, но ты не устранишь ту проблему, с которой пациент пришел к тебе. И в этом смысле разговор врача и пациента является сутью медицины. И вот сегодня потихоньку медицина к этому возвращается.
8: Ну, больные же не случайно отказываются от лекарств. Вот есть такой термин медицинский – приверженность лечению.
9: Очень важный.
8: Очень важный. Да. То есть это когда пациент слушается врача и выполняет все его рекомендации, а не сидит вот так вот дома и думает: «Ой, что-то мне как-то вот не нравится мне этот препарат. Ну вот не нравится он мне и все. Я боюсь, что, скорее всего, он мне будет вредить. А, не буду принимать». Вот это называется неприверженность. Или плохая, слабая приверженность к лечению. Так вот, возвращаясь к нашей теме, не случайно же пациенты отказываются. Я не думаю, что это просто так, вот не нравится. Скорее всего, либо начитался в инструкции как раз страшных этих вот побочных эффектов, либо, может быть, даже какие-то побочные эффекты уже и испытал, и бросает лечиться. Вопрос. Во-первых, вот как здесь с пациентом быть? Здесь контроль, конечно, нужен со стороны врача, но, к сожалению, не всегда это в жизни реально. Понимаете? Одно дело, когда человек там ходит сам куда-то в какую-то специальную клинику, а другое дело, ну, пришел в поликлинику, не будет он ходить постоянно, там, очереди и все такое прочее. То есть очень большую часть времени он сам себя контролирует, вот мы будем честными. Как здесь быть? Вот как здесь быть, чтобы вот этот риск-польза все-таки не сдвинулся в сторону риска только потому, что человек сам отказался от лечения? Где вы видите выход?
9: Тоже крайне важный и очень больной вопрос. Потому что, с одной стороны, пациенты принимают большое количество, я даже не назову их препаратами, средств, которые рекламируются, либо советуются друзьями, знакомыми или в аптеках, в лучшем случае не имеющими никакого полезного эффекта, но и относительно безопасными. Но иногда бывает, что эти препараты могут и навредить. И с другой стороны, пациенты часто отказываются принимать препараты, которые не просто улучшают их самочувствие, что тоже важно, которые спасают их от тяжелых или жизнеугрожающих осложнений. И в этой связи, конечно, я как кардиолог не могу не назвать статины. Наверное, самые мифологизированные препараты современной медицины, не только кардиологии. Потому что такое количество статей, роликов, постов, информации о их негативном, катастрофическом влиянии на человеческое здоровье я не встречал в отношении никаких других препаратов. При том, что кроме того, что статины относительно безопасные препараты, абсолютно безопасных, как мы уже с вами сказали, не бывает, статины спасают человека от смерти, от инфаркта, от тяжелейших осложнений. Опять же, статины – это не эскимо на палочке, но если мы их назначаем, то у нас есть веские основания. Другая проблема действительно в том, что часто их назначают, когда они не нужны, и часто не назначают, когда они нужны. Но вот если статины назначены по показаниям, и пациент их не принимает, это может быть причиной очень-очень тяжелых, вплоть до необратимых последствий. И опять же, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, очень важно с пациентом все это изначально проговорить. Проблема очень серьезная, и приверженность, то, на чем мы сегодня боремся, это и препараты в виде фиксированных комбинаций. Когда ты даешь одну таблетку, там уже три препарата, и пациенту удобнее принимать. И системы напоминания пациенту, и на самих упаковках, и электронные системы. Есть большое количество сайтов для пациентов. Ну, скажем, вот я как кардиолог, есть такой сайт «Если у вас есть сердце», такая большая программа, это почти как в песенке. «Если у вас нету сердца, то его там» и так далее, и так далее. Да, где рассказывают про препараты, рассказывают про болезни. На этом сайте вот такая очень интересная информация.
8: Ну, информация от специалистов – это, конечно, хорошо. Но пациенты, скажем так, сегодня в некотором замешательстве от нередко диаметрально противоположных рекомендаций разных врачей. Да что там говорить, даже одного и того же врача. В разное время он может рекомендовать разные вещи. Вот, скажем, совсем недавно практически всем подряд после 60 лет назначали аспирин кардио для разжижения крови. А сейчас эту, казалось бы, незыблемую рекомендацию, которая основана на доказательной медицине, отменили.
9: Медицина меняется, и многие вещи, которые считались догмами совершенно недавно или, в общем, какими-то незыблемыми постулатами, они тоже подвергаются пересмотру. У нас появляются новые данные про старые препараты, у нас появляются новые препараты, новые вмешательства. И это все надо знать, и это все надо обсуждать с коллегами. Поэтому, конечно, роль вот медицинских конференций, непрерывного образования, она очень важна.
8: Есть такое понятие – отдаленные результаты лечения, да? Отдаленные. Да. Это когда не завтра мы видим, что с человеком, а через годы. И вы начинаете думать, так, а не могло ли это повлиять лечение? То есть правильно ли мы вообще лечили? Вот эти самые отдаленные результаты – это довольно-таки тревожная такая фраза даже для пациента. Потому что никто не знает реально, что там с ним будет через годы. Хотя сейчас такая информация, как вы только что сказали, по препаратам собирается. И вы сказали, что иногда мы что-то новое узнаем про препараты через 10, 20, 30 лет их применения. Вот можете пояснить, как это через 30 лет вы что-то узнаете новое? И в связи с этим вопрос, учитывается ли не только эффективность препарата, но и какой-то негативный кумулятивный эффект его применения? Например, отдаленные эффекты лечения препаратами от давления. 20-30 лет спустя. Антигипертензивная терапия.
9: Ну, прямо как в книжке Дюма, да?
8: Ага.
9: Прожилон там и так далее. Вопрос серьезный, и мы действительно, когда лечим пациента сегодня, хотим, чтобы пациент прожил много лет, много десятков лет, и мы должны задумываться о том, что с ним будет через большой промежуток времени. Поскольку я кардиолог, то мы часто имеем дело с жизнью и смертью вот прямо сейчас, если это ишемическая болезнь сердца, или острый коронарный синдром, или сердечная недостаточность. А если говорить про антигипертензивную терапию, да, тут вот, кстати, хороший пример. Пациент думает, зачем врач назначает препараты? Чтобы, есть такое понятие, сбить высокое артериальное давление. Если препарат его хорошо сбивает, опять же, извините, такой немедицинский термин, то это хороший препарат. Они хорошо сбивают, значит, нехороший. А мы, когда назначаем препараты, и об этом надо говорить с пациентом, потому что пациент говорит, ну ладно, подумаешь, сбил, не сбил давление. Мы назначаем препараты, чтобы у пациента не было в течение там, 10-15 лет инфарктов, инсультов, не развилась сердечная недостаточность, про которую я только что сказал, чтобы не развилась болезнь почек, болезнь сосудов нижних конечностей. То есть понимание того, что мы делаем у пациента одно, а цели у врача совсем другие, и опять же их надо обговорить. Но в этом смысле очень важный, мне кажется, пример – это лечение злокачественных новообразований. И то, чем сейчас я активно занимаюсь, это кардиоонкология. Назначая препараты для лечения злокачественных новообразований, рака, например, сегодня, мы должны понимать, что через 10-15 лет эти препараты могут вызвать у пациента тяжелую сердечную недостаточность или тяжелую легочную гипертензию, или в случае облучения, если это лучевая терапия, скажем, рака молочной железы, это может быть поражение перикарда или поражение клапанов сердца. И это все мы должны сегодня уже как-то предотвращать, сегодня об этом мы должны думать, и даже об этом сегодня должны с пациентом разговаривать. Поэтому проблема очень серьезная, и вот мы поэтому накапливаем вот эти данные об отдаленных, как вы сказали, результатах. Что будет, если не делать, что будет, если делать, как сделать так, чтобы все было хорошо. Это те же самые вопросы, которые мы задаем каждый раз себе, которые мы обсуждаем, потому что очень важно. Сегодня пациента мы спасем. Но что с ним будет через 5 лет, через 10 лет? И я вот в своих лекциях по кардиоонкологии часто показываю фразы, которые говорят пациенты, и фразы, которые говорят мои коллеги-онкологи. Онкологи говорят, что вот сейчас мы вылечим у вас, допустим, рак молочной железы, а если через 5 лет у вас будет сердечная недостаточность или поражение перикарда, ну это не так страшно. Это очень страшно на самом деле. Но для онколога главное вылечить злокачественный процесс сейчас. И это правильно. Но мы, как кардиологи, должны обеспечить безопасность пациента на протяжении многих лет. Поэтому сегодня даже многие пациенты до того, как начинают химиотерапию или лучевую, или таргетную, или иммунотерапию, они консультируются кардиологами для того, чтобы обеспечить их долговременную качественную жизнь. Онкология же достигла невероятных успехов, и сегодня многие виды рака вылечиваются. Или наоборот, когда мы должны стимулировать, вот то, чем я сейчас занимаюсь, это вот физиология, патология клеточного роста, когда мы наоборот стимулируем рост коллатеральных сосудов в сердце, именно там, где это нужно, при этом мы должны избегать, допустим, возможности развития злокачественных новообразований. Такая очень непростая задача, но вот медицина каждый день, как я сказал, меняется и ставит новые и новые задачи. Раньше надо было человека спасти от инфаркта, а сейчас надо его спасти от инфаркта и сделать так, чтобы в течение 20 лет у него не было повторного инфаркта, он не умер, у него не развилась сердечная недостаточность. Цели наши меняются тоже.
8: Да, очень интересно. Прям вот с удовольствием слушаю вас. А все-таки возвращаясь к антигипертензивным препаратам, очень часто людям говорят врачи так, что вот смотри, через 3-4 года схему надо будет поменять. Имейте в виду. Приходите к врачу. Ну, скажем так, организм подстраивается. Он все равно хитрее, и он находит лазейку для того, чтобы поднять это

0: установленная причина. Болезнь щитовидной железы, или болезнь надпочечников, или болезнь нервной системы, или гипофиза. И там мы, устраняя причину, устраняем чаще всего саму гипертензию. Но большинство случаев артериальной гипертензии, как мы раньше называли, эссенциальная, то есть первичная артериальная гипертензия, она связана с гиперактивностью симпатоадреналовой нервной системы. Да, это такая часть нашей автономной нервной системы, которая управляет пульсом, управляет давлением в сторону увеличения и того, и другого. Она очень важна, но ее гиперактивность в условиях стресса, она приводит к большому количеству пациентов с высоким давлением. Это нарушение сна, это избыточная масса тела и так далее. И поэтому, когда мы говорим про долгосрочное лечение артериальной гипертензии, даже если мы назначили самую прекрасную схему, если пациент за 5 лет прибавил 15 килограмм, естественно, у него вся гемодинамика перестроится. Если он перестал или, наоборот, начал заниматься физической активностью, у него тоже будут изменения артериального давления. Если он поменял диету, если он поменял образ жизни, если он наладил свой сон, очень-очень много факторов на это влияют. Но если говорить, скажем так, привыкание к антигипертензивным препаратам, сегодня есть препараты, к которым привыкания практически нет. Блокаторы кальциевых каналов или сартан, или там, другие препараты. Но в любом случае пациент же не получает схему лечения один раз на всю жизнь. Он хотя бы раз в год должен пойти к врачу, проверить свое артериальное давление. И у нас всегда есть возможность в случае вот этого эффекта ускользания поменять схему, ее усилить или добавить новые препараты. Это все прекрасно прописано вот в клинических рекомендациях, про которые мы с вами говорили. Поэтому в лечении артериальной гипертензии приверженность, наверное, является самым важным моментом. В США очень многие годы гипертензия лечилась тремя самыми простыми препаратами, которые там практически бесплатны. Большинство людей. Но там была такая система. Если человек не принимает препараты, что-то происходит, инфаркт или инсульт, то его страховка со следующего года либо не покрывает его лечение, либо ее стоимость значительно вырастает. Ну вот, скажем, вот там долларом наказывали неправильное слово, но стимулировали
1: Тех, кто не привержен.
0: тех, кто не привержен, да, потому что оказалось, что прием самых простых препаратов, но регулярный и правильный, гораздо важнее, чем самые лучшие назначенные препараты, которые пациент не принимает, потому что он не хочет или врач ему не объяснил и так далее. Поэтому приверженность, она крайне важна. И вот эти фиксированные комбинации, когда человек пьет одну таблетку, даже понимая, что там три препарата, все-таки одна таблетка легче, чем две или три
1: Да,
0: таблетки.
1: психологически.
0: Да, когда у него напоминания там и так далее. Когда препарат принимается один раз в день, даже вот этот полипилюля, а не два или три раза в день. Это все способы, безусловно, сделать легче прием препаратов и вот это психологическое бремя, чтобы вот горсть таблеток, как многие говорят, чтобы этого избежать. Но вот, опять же, долго отвечая на, может быть, простой вопрос. Если хорошая антигипертензивная терапия эффективно контролирует давление, если пациент как-то не сильно меняет свой образ жизни и у него не появляются новые болезни, то она довольно долго может держать нормальное артериальное давление. Но рано или поздно, если это собьется, человек не становится моложе. Через 10 лет мы можем поменять, тем более появляются новые препараты. Вот сейчас мы участвуем в большом международном клиническом исследовании совершенно нового класса препаратов по лечению артериальной гипертензии. Хотела сказать о том, что совершенно новые подходы к лечению артериальной гипертензии.
1: А вот этот вот препарат-то какой новый? Это не сортан.
0: Нет, этот препарат из класса ингибиторов синтаза альдостерона. То сегодня мы для лечения так называемой резистентной артериальной гипертензии, когда три класса препаратов
1: Не действует.
0: мы назначаем ингибиторы минералокортикоидных рецепторов. Раньше их называли антагонисты альдостерона. Они блокируют рецепторы альдостерона. А эти препараты блокируют синтез альдостерона. Есть новые препараты, которые сегодня тоже тестируются при артериальной гипертензии уже на основе РНК-интерференции, такие уже вмешательства в генетику, когда нарушается синтез ангиотензиногена. Это другой класс препарата, он еще даже не начал испытываться в таких широких исследованиях третьей фазы. Но идея в том, что артериальная гипертензия – это причина смерти номер один на нашей планете. И огромное количество средств, усилий, препаратов, устройств, вмешательств призвано нормализовать артериальное давление. Это плата за наш образ жизни. Мы не будем обсуждать, почему ее так много и почему она очень плохо контролируется во всем мире, включая Россию. Но новые препараты, которые помогут особенно резистентным пациентам, мне кажется, это тоже очень важное направление современной кардиологии и медицины. То есть наука не стоит на месте, и вот мы разгадываем новые механизмы, на которые мы можем

0: повлиять, новые молекулы, новые классы фармакологических препаратов. Прогресс идет, это очень важно, и мы даем надежду еще большому количеству людей с этой тяжелой болезнью.
1: Знаете, какой вопрос всегда упускают и журналисты, и врачи, когда ведут такие вот программы и разъяснения?
0: Нет.
1: Гипотензия, то есть гипотония. Вот мне все время после наших эфиров обиженные люди пишут, говорят, ну что вы все про гипертонию? А вот у меня низкое давление всю жизнь, я еле хожу. Как вы меня-то будете лечить? Есть способ вылечить гипотоника? Вот серьезно, всегда упускают. Даю вам возможность сейчас раскрыть этот вопрос.
0: Есть люди, которые действительно, они называют себя, мы их называем гипотониками, у которых нормальное артериальное давление 90 на 60 или 100 на 70. Но большая часть этих людей совершенно нормально живут с таким давлением. То есть его достаточно для того, чтобы они поддерживали свою гемодинамику. Есть люди, у которых это давление вызывает слабость или особенно такое низкое давление, вызванное антигипертензивной терапией, когда слишком высокие дозы.
1: Ну, это понятно.
0: Да. Там просто отмена или снижение дозы. Если просто человек по жизни гипотоник, скажем так, простым русским языком, а что можно сделать? Во-первых, физические нагрузки, которые повышают артериальное давление. Потом есть разные подходы, начиная от компрессионного трикотажа до того, что мы пациентам рекомендуем употреблять больше соли, хотя кардиологи всегда против соли, но тут мы говорим, вот соленый огурчик или рыбку какую-нибудь соленую, очень хорошо, без алкоголя. И это может помочь. Есть также пациенты, которым просто рекомендуем пить больше жидкости. Есть препараты, напрямую повышающие артериальное давление, но мы их назначаем крайне редко, кроме очень таких специфических, даже орфанных состояний, когда у пациента, скажем, не функционирует симпатическая нервная система, симпатоадреналовая система, которая должна держать сосуды в тонусе, у него периферический паралич артериального тонуса и очень низкое давление, и такие пациенты, их очень мало, либо живут постоянно на инфузии сосудосуживающих препаратов, либо вынуждены их принимать внутрь. Довольно тяжелая ситуация, как я сказал, очень-очень редкая. В остальных большинстве случаев это соль, это большое количество жидкости, это физическая нагрузка, может быть, компрессионный трикотаж. Чаще всего это помогает. Либо мы ищем причину. У пациента может быть тяжелая надпочечниковая недостаточность, о которой он может не знать. У человека могут быть мальформации, то есть врожденные изменения сосудов. У него может быть аневризма аорты или, наоборот, карктация аорты. И у него на руках давление будет, скажем, на правой руке может быть 200, на левой руке 140, а на ногах 90, что совершенно неправильно. Это все надо смотреть. Поэтому общего совета, единой рекомендации для всех гипотоников дать не могу. В большинстве случаев это совершенно безобидная, безвредная и даже благоприятная ситуация. Есть другая проблема. Когда у человека с давлением 90 на 60, давление становится 120 на 80, для него это тяжелая гипертензия.
1: Да.
0: А врач ему говорит, ты что, у тебя все прекрасно, как мы любим говорить, как у космонавта.
1: Вот они эти правила, вот они эти протоколы, да, и вот они эти стандарты.
0: Да, и вот для него 120, как для нас с вами, там 180, грубо говоря. Да, с 90 до 120 это переносится очень тяжело. А врач говорит, у вас прекрасное давление. Поэтому это тоже надо смотреть, что было.
1: Индивидуальный подход.
0: Да, потом очень важно у женщины собирать акушерский анамнез. Вот я как кардиолог спрашиваю про все беременности, как они протекали, как она рожала, что у нее было с почками, с отеками. Это все тоже имеет очень большое значение у пациенток с артериальной гипертензией. Все очень важно, и об этом надо разговаривать.
1: То есть во время беременности идет супернагрузка на все системы организма, и там подсказка вам. Что там выходило из строя, а если выходило из строя тогда, то, возможно, уже в пожилом возрасте оно выходит...
0: Не в пожилом, в переменопаузальном, в районе 50 лет, все может проявиться очень активно у женщины. Поэтому кому-то требуется заместительная гормональная терапия постменопаузальная, кому-то наоборот не требуется, а женщине ее навязывают, как бы, чтобы сохранить настроение и внешний вид, и снизить вероятность приливов. Все надо обсуждать с пациентом.
1: Ой, спасибо. Мы уже с вами сегодня говорили о том, что терапию надо назначать под контролем врача, но не всегда такой контроль прям вот каждый день возможен, да? Я бы здесь хотела остановиться на так называемой проблеме титрования лекарства. То есть мы с вами понимаем, о чем речь, но просьба сейчас рассказать людям. Как важно, если человеку назначили новую терапию, и он ее, что называется, начинает дома, вот как важно и врачу это подчеркнуть, и пациенту понимать, что очень важно титрование, особенно если ты каждый день не ходишь к доктору. Что это такое?
0: крайне важно. Титрование, когда мы в течение времени повышаем или понижаем, чаще повышаем дозы препаратов. Самый простой пример — сердечная недостаточность у пациентов с очень серьезным поражением сердца, когда та целевая доза препаратов, которую мы хотели бы ему дать, приведет к тяжелейшим расстройствам гемодинамики или даже к летальному исходу. Поэтому мы начинаем с 1/8 таблетки и в течение многих недель повышаем дозу одного препарата, потом, как было раньше, добавляли второй препарат тоже в совершенно минимальных дозах и повышали, и так далее, чтобы не привести к тяжелому падению пульса либо артериального давления и непоправимым последствиям. Но действительно, когда мы это делаем, либо пациент должен каждый день или через день приходить к врачу, уже, возможно, не в стационар, а в поликлинику, либо у пациента должно быть специальное устройство, которое электронным образом записывает информацию и передает, и сегодня это тоже возможно. Либо, как я, например, делаю, я изначально пациенту прям подробнейшим образом все расписываю, у него такая инструкция, скажем, на 3-4 недели вперед, и он знает, что вот если будет так, то у нас делать так. Прибавить, убавить, или препараты, скажем, для разжижения крови, если это антагонисты витамина К. Есть пациенты, которые все-таки должны принимать эти препараты, они требуют контроля по анализам крови. Есть специальный тест, не буду про это рассказывать. И там тоже подробно написано, вот через 3 дня делайте анализ крови в поликлинике, либо покупаете себе устройство дома, как сахар, измеряете свертываемость крови, и тогда вы прибавляете четверть таблетки, убавляете четверть. Вот это все подробно должно быть расписано, либо пациент просто должен приходить на прием к врачу, либо это можно передать электронным способом, но это уже будет врач поликлиники, скорее всего, который его длительно будет вести. А после того, как мы, извините за выражение, дотитровали препараты, дальше уже все, пациент стандартно их принимает, и обычно ничего не бывает. Но раньше вот, период титрования при сердечной недостаточности мог доходить до 6 месяцев. В течение полугода пациент титровал один препарат, добавлял второй, потом третий, и это было очень долго. Сегодня мы это делаем гораздо быстрее, это и проще для пациента, и правильнее, потому что пациент быстрее выходит на оптимальные дозы препаратов, которые его защищают. Но проблема в том, что многие пациенты начинают принимать маленькие дозы, на них и остаются. Или врач назначает маленькие дозы и не объясняет, что надо прийти или увеличить. Это очень серьезная проблема, очень серьезная. Поэтому не только важно дать препарат, даже самый лучший. Важно, чтобы пациент принимал его в той дозе, которая будет осуществлять эффект, на который мы рассчитываем. Поэтому, да, вот это титрование – это такой долгий, нудный процесс, но иногда без него не обойтись.
1: И это тоже, знаете, такой элемент приверженности лечению, когда, вернее, недостаточной приверженности лечению, когда человек старается поменьше, поменьше. То есть это тоже есть у пациента. Ну, ладно, врач сказал, буду принимать. Да, буду поменьше принимать. Да, есть такое.
0: А или через день. Я встречал, надо объяснять пациентам, что так не работает.
1: Ну, например, вот то же самое давление высокое, если пить лекарство, которое положено пить ежедневно, через день, то ты устроишь такие качели себе.
0: Это еще хуже.
1: Сделаешь еще хуже, то есть это раскачка такая, которая действительно может привести к сосудистой катастрофе.
0: Поэтому говорим пациентам, что даже не столь опасно высокое давление, длительно существующее, хотя это очень нехорошо, чем вот эти качели. Пациент ждет, когда у него будет 180-200, потом принимает препараты, которые резко его снижают до 140-120, это может закончиться очень-очень плохо.
2: Радио России.
3: Посоветуйте, доктор.
2: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
1: Ну, теперь к вашей любимой теме, Симон Тимуразович, к хирургии в кардиологии, скажем так, к новым подходам. Я помню наш с вами эфир, когда вы сказали просто потрясающую фразу, которая мне запомнилась. Мы говорили о стентировании. Сейчас мы говорим об атеросклерозе и о стентировании сосудов. Не о шунтировании, большой операции, да, когда вскрывается грудная клетка, а о стентировании, когда внутрисосудистый доступ и человеку помогают таким образом избавиться от проблемы. Вы тогда сказали такую фразу. Хороший тот стент, который остался в коробке. Вот я вот помню это. И вот отсюда, так сказать, давайте продолжим. Вот с этой точки продолжим наше размышление о том, какая хирургия показана. Ну, хирургия – это край, да, это уже край. Это уже когда терапия не помогает. Какая, по вашему мнению, эффективна? От чего стоит отказаться? Как здесь вы взвешиваете риск пользу?
0: Стентирование – это не совсем хирургия, хотя в нашей стране она там, по всяким шкалам идет под категорией сердечно-сосудистой хирургии, а это, скажем так, интервенционная кардиология. Мы так это называем, и во всем мире это так и называется, и делает стентирование кардиологи, конечно. Но, как я сказал, самый хороший стент, который в коробке.
1: Это тот, который остался в коробке. Ага.
0: Ничего не могу ни добавить, ни убавить. Я продолжаю так считать. Понимаете, как со статинами, проблема чрезкожных вмешательств, ну, коронарных в первую очередь, когда мы имплантируем стенты в коронарные артерии, в том, что очень часто во всем мире эту процедуру делают, когда она не нужна. Был огромный скандал в США. Посчитали, что каждые 7 минут пациенту в государственной клинике ставят ненужный стент. Каждые 7 минут. Это проблема всего мира. Это не российская или американская, это мировая проблема. Очень серьезная проблема, это касается и стентов, и протезов суставов, и определенных устройств для стабилизации позвоночника, и сеток для лечения там, ослабления белой линии живота. Огромное количество ненужных вмешательств делается во всем мире. Но если мы говорим про кардиологию, то металлическое устройство в коронарной артерии, оно, в общем, там не должно быть. И это не от хорошей жизни мы делаем. Когда появилось стентирование, мы возлагали огромные на него надежды и были апологетами этого метода лечения. И, конечно, все сошли с ума от радости, извините за такой термин. И повальное стентирование, оно заменило все препараты и все остальные подходы. Потом стали понимать, кто-то раньше, кто-то позже, мы раньше в нашем отделении в Бакулевском центре, что это совсем нехорошая история. Совсем нехорошая история. И в итоге весь мир это понял.
1: Почему?
0: Потому что имплантация стента в коронарную артерию наносит ей тяжелейшую травму. Это раз.
1: Внутри сосудистую.
0: Мы говорим про стабильных пациентов. То есть есть ишемическая болезнь сердца стабильная, а есть острый инфаркт миокарда, острый коронарный синдром, когда, наоборот, стентирование является первым способом спасти пациента и защитить от тяжелых осложнений. Но таких пациентов 6%. Остальные – это стабильные пациенты, у которых сужение в коронарных артериях в результате атеросклероза, других процессов, приводит к тому, что сердцу не хватает кислорода, возникает стенокардия. Собственно, это и является ишемической болезнью сердца, если сказать простым способом. И вот была идея, что если мы эти коронарные артерии будем открывать сначала просто баллончиком, а потом еще имплантировать туда вот такой металлический каркас, похоже на пружинку от автоматической ручки, то таким образом мы предотвратим повторное закрытие сосуда, что оказалось не совсем так. Ну и, по крайней мере, это улучшение кровотока избавит пациента, скажем, от серьезных проблем, то есть снизит вероятность наступления инфаркта или снизит тяжесть его стенокардии. В общем, ничего из этого в ходе крупных рандомизированных исследований не подтвердилось. Стентирование у стабильных пациентов практически не влияет на прогноз, то есть не снижает вероятность смерти, либо инфаркта, либо необходимости там, острых вмешательств. И при этом то, с чего мы начали, оно может улучшать качество жизни сильнее, чем медикаментозная терапия, потому что мы резко сразу открываем коронарную артерию. Но никто не думал тогда, что будет с пациентом через 20-30 лет. Вот сейчас хорошо и хорошо. А оказалось, что пациенты буквально через несколько лет уже возвращаются и с закрывающимися стентами, и с тяжелым поражением других коронарных артерий. Потому что когда мы прикасаемся к стенке сосуда, мы запускаем очень серьезный воспалительный процесс, который реализуется, если не в самом стенте, то в основном коронарном росле. Поэтому очень сильно пересматривались и пересматриваются показания к стентированию, отношения к стентированию. И мы были одним из первых, которые стали говорить о том, что, в общем, это не так хорошо, как многие себе представляют. И многие врачи, и многие пациенты, и система здравоохранения тоже себе так представляет. В нашей стране мы ежегодно рапортуем об увеличении количества стентирования, операций коронарного шунтирования, но смертность от ЭБС не снижается. Гигантское количество людей, помягче скажу, у которых не было показаний к имплантации стента. Потому что просто сужение коронарной артерии при ангиографии не является показанием для имплантации стента. Даже наличие стенокардии. Сегодня есть большое количество препаратов, сегодня есть большое количество подходов, чтобы пациенту облегчить жизнь. А на прогноз, как я сказал, практически никак ни стенты, ни АКШ не влияют, там, за исключением нескольких процентов пациентов с очень специфическим поражением коронарного русла. Был такой великий кардиолог Бернард Лаун. И у него было много книжек, человек, который придумал дефибриллятор, уникальный человек, прожил 100 лет. Он написал книгу «Утерянное искусство врачевания», где он во многом говорит, во-первых, про вот эту важность разговора с пациентом, И потом он говорит, что он застал вот этот бум стентирования, и он пишет, что если пациент хорошо переносит нитроглицерин, он его принимает, и у него не вызывает он там сильной головной боли или тяжелого падения давления, то человек с нитроглицерином из тяжелейшей стенокардии может прожить 20-30-40 лет. И он это наблюдал, и мы это тоже наблюдаем. Да, сегодня все стараются быстро вмешаться и быстро провести какое-то вмешательство, но он в своей книге пишет, что если человек хорошо переносит нитроглицерин, и он помогает устранить симптомы стенокардии, то его можно принимать неограниченное количество раз, там, и пациент может жить таким образом годы и десятилетия. Это правда. Другое дело, что мы можем это быстро исправить установкой одного или двух стентов, но вопрос в том, что будет с этим пациентом через 5-10 лет.
1: Мы с вами как раз говорили тогда в прошлом эфире. Вы раскрыли секрет. Вы сказали, что вы работаете сейчас над созданием нового метода стимулирования роста коллатералей как альтернативы вот этим всем стентам, шунтированию даже в том числе. То есть коллатерали – это обходные пути кровообращения. Когда забит один сосуд, грубо говоря, то организм обходит, то есть строит новые пути. Но это он делает очень медленно. А вы, я так понимаю, придумали что-то, чтобы ускорить этот процесс. Как сейчас? Где вы, на какой точке? Все-таки прошло уже несколько лет.
0: Да, мы уже это сделали. Мы провели клиническое исследование. И сейчас уже готовы к тому, что, с одной стороны, запатентовать этот метод, с другой стороны, мы уже его активно внедряем в нашу клиническую деятельность. Ангиогенез – это рост новых сосудов. И эта технология называется шунтирование без шунтирования. Это главная тема моей деятельности, хотя я многим занимался.
1: Это очень интересно.
0: Да. Мы разработали протокол, который мы успешно апробировали на наших пациентов здесь, пройдя все необходимые этические согласования. То есть это настоящее клиническое исследование, зарегистрированное везде. И мы добились того, в первую очередь, у пациентов есть такое понятие no option patients. Это пациенты, у которых уже сделано все, что можно, и оно им не помогло. Пациенты, у которых имплантировано большое количество стентов, 10, 15, 20 стентов. Пациенты, у которых выполнена операция и часто неоднократно ортокоронарного шунтирования. Пациенты, которые получают оптимальную, максимальную медикаментозную терапию, и все равно у них остается стенокардия. И у таких пациентов с помощью нашего подхода мы эту стенокардию убираем. Эти пациенты возвращаются к нормальной жизни. Это касается и пациентов с тяжелым поражением коронарных сосудов. И сейчас мы начинаем заниматься пациентами, совершенно брошенными, кстати, в отличие от коронарных, пациенты с тяжелым поражением сосудов нижних конечностей, люди, которые не могут ходить, там ампутации, гангрены и так далее. Вот я все время говорю про пример одного пациента, который не мог ходить там 150-200 метров, у него трехэтажный дом и кабинет на третьем этаже, и он там много лет не был в кабинете, потому что он просто не мог подняться на третий этаж. И сейчас он бегает по 3 километра и бегает и по лестницам вверх-вниз, через год, правда, после этой процедуры. То есть такая очень серьезная история.
1: Слушайте, это интереснейшая тема, мы еще, я думаю, к ней вернемся. В заключении такой вопрос. ЗОЖ ведь тоже должен быть подконтролен. Подконтролен, ну, не знаю, врачу. Люди считают, что ЗОЖ, это я сам себе сейчас все назначу. Вот бегать буду 3 километра, ходить буду там столько-то, питаться вот этим, а не этим. А если человек не контролирует ЗОЖ, у вас же наверняка есть случаи, когда люди просто погибают в спортивном зале, в фитнес-клубе, на беговой дорожке, перебрав с нагрузкой.
0: Но это чаще всего наследственные заболевания, это или гипертрофическая кардиопатия, или аритмии. Но, в принципе, если человек здоров, и он хочет сохранить здоровый образ жизни, он может один раз прийти к врачу, просто провериться, нет ли у него нарушения свертывающей системы, или аритмии, или наследственной кардиопатии, о чем он может не знать. И если все хорошо, он может заниматься с тренером, и все в этом смысле будет хорошо. Если у человека есть какие-то заболевания, он хочет себя вылечить и улучшить состояние, тут, конечно, нужен контроль врача, какие можно нагрузки, до каких пределов, скажем, по частоте пульса этого можно доводить, как при этом взаимодействовать с препаратами, во время нагрузки давление может повышаться, потом снижаться, сахар может повышаться, снижаться, много всего. Действительно, если, в общем, переборщить, можно принести больше вреда, чем пользы, и с этим надо быть осторожным. Но я, конечно, за то, чтобы ЗОЖ был, скажем так, рационально, да, перебарщивать ни в коем случае нельзя, и сразу бежать в марафон или делать триатлон, или айронмен.
1: Титровать. Титровать, ЗОЖ. И нагрузку.
0: Да, титровать, да, можно титровать. Но Физическая активность – это самая лучшая, доступная, безопасная, безвредная и бесконечная по времени таблетка, которую может принимать пациент.
1: То есть резервные мышцы сердца можно повысить физической нагрузкой?
0: Не только сердце. Это снижение вероятности онкологических заболеваний, деменции, кардиометаболических проблем, в смысле диабета, атеросклероза. Мы созданы, чтобы быть активными, но, к сожалению, мы этой активностью, вот мы с вами полтора часа просидели, вместо того, чтобы бегать по стадиону, но сейчас шутки шутками, но человек, в принципе, должен двигаться, и движение – это жизнь, это было, это есть и это будет.
1: Спасибо вам огромное за этот эфир, всего доброго, до свидания, спасибо.
0: Счастливо.
1: В беседе принимал участие руководитель отдела кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии Университетской клиники Медицинского научно-образовательного института МГУ, член-корреспондент Российской академии наук Симон Таймуразович Мацкеплишвили. Уважаемые слушатели, продолжить общение после эфира мы можем на моих страницах в соцсетях и мессенджерах. Там же вы найдете ссылки на аудио и видеоверсию сегодняшнего эфира. Все мои страницы, все мои ресурсы в соцсетях называются точно так же, как и моя передача. Посоветуйте, доктор. Жду вас в гости. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!
3: Посоветуйте, доктор.
2: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Звонок от лица оператора. Жертве звонят от лица оператора связи. Абоненту предлагают подключить новую услугу, запугивают отключением номера или просят заплатить за услуги роуминга, набрав комбинацию знаков на вашем телефоне. Никогда не набирайте на мобильном цифровых команд, назначение которых вам неизвестно. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
2: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
3: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
4: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
5: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российская армия установила контроль над тремя населенными пунктами в Харьковской и Сумской областях. Вооруженные силы России разрушили ряд энергетических объектов в трех регионах Украины. И в воскресенье погода в столичном регионе будет комфортной и относительно теплой. Далее подробнее. Президенты России и Сербии в ходе телефонного разговора обсудили различные аспекты развития российско-сербских отношений, в том числе в энергетике, нефтегазовой отрасли, транспорте и здравоохранении, сообщает пресс-служба Кремля. Как уточняется, телефонный разговор состоялся по инициативе сербской стороны. Контроль российской армии над селами Петропавловка и Лозовая позволит пресечь попытки украинских подразделений прорвать кольцо окружения в Харьковской области, сообщило Министерство обороны. В субботу ведомство информировало, что под контроль России перешли Петропавловка и Лозовая в Харьковской области и Марьино в Сумской области. Российские войска группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Группировка войск «Центр» ведет уничтожение подразделений ВСУ в западной и восточной частях Доброполя в ДНР. Попыток прорыва из окружения украинская армия за минувшие сутки не предпринимала, говорится в сообщении Министерства обороны. По данным ведомства, всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери ВСУ составили до 415 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерии группировок войск вооруженных сил России за сутки поражены объекты транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним. Удары также пришлись и по пунктам временной дислокации ВСУ в 152 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы, 2 снаряда РСЗО «Хаймерс» производства США и 1222 БПЛА самолетного типа, говорится в сообщении Министерства обороны. Ответ России на атаки Киева настолько чувствительный и разрушительный, что украинский режим запросил о перемирии, в частности, в энергетическом, заявил Владимир Путин в пятницу в ходе общения с журналистами в Санкт-Петербурге.
7: Ответные действия российских вооруженных сил оказались настолько чувствительными, и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям, как они сами говорят, энергетическое, то есть готовы уже не бить по нашим НПЗ, воздушное, взаимно прекратить удары. Особенно, видимо, прекратить им нужны удары наших беспилотников и герань, современных герань, против которых нет, во всяком случае, пока у них нет противодействия, противоядия. И прекратить блокаду с нашей стороны Черноморского побережья. Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России. И понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления, направленные на так называемое примирение и предложения о возобновлении переговоров. Да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать, исходя из интересов Российской Федерации.
6: Сегодня же глава киевского режима Зеленский сообщил о разрушении ряда энергетических объектов в трех регионах Украины. По его словам, разрушены энергетические объекты в Полтавской, Николаевской, Винницкой областях, написал он в своем телеграм-канале. Причины взрыва на Ильгинском угольном месторождении в Нерюнгринском районе Якутии могла стать разгерметизация резервуара для воды насосной станции, сообщила компания «Эльга Уголь». В настоящее время на месте происшествия проводят работы по ликвидации последствий аварии, угрозы для сотрудников основного производственного комплекса на территории месторождения нет. Как сообщалось, взрыв на территории Ильгинского угольного месторождения произошел в Якутии. Есть погибшие. По данному факту возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства инцидента. Более 115 миллионов билетов приобрели пользователи пушкинской карты с момента запуска программы 5 лет назад, сообщили сегодня в пресс-службе Минкультуры России. Накануне Владимир Путин, выступая на Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, отметил, что Россия готова делиться опытом программы «Пушкинская карта» с другими странами. Российский лидер добавил, что эта программа позволяет жителям малых городов, сельских и островных территорий быть в курсе актуальной культурной повестки. Пушкинская карта – программа социальной поддержки молодежи, которая позволяет россиянам от 14 до 22 лет включительно посещать культурные мероприятия за счет средств федерального бюджета. Номинал карты составляет 5000 рублей в год. Их можно потратить только на билеты на культурные мероприятия, походы в театры и кино, посещение выставок и концертов. В воскресенье погода в столичном регионе будет комфортной, относительно теплой. Лишь к вечеру местами возможен небольшой дождь, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
8: Большую часть воскресенья погода примерно такая же, станет на градус теплее. И лишь к вечеру с приближением циклона с запада кое-где может брызнуть небольшой дождь. На следующей неделе погода готовит жителям русской равнины настоящий подарок. Солнечный антициклон обеспечит нас идеальной золотой осенью. Воздух будет прогреваться до плюс 13-18. Такое состояние атмосферы может продлиться примерно до 10 суток, что вдвое больше нормы. Грядущее старое бабье лето будет претендовать на звание самого продолжительного в истории метеонаблюдений. При таком сценарии наступление коммунальной осени, когда среднесуточная температура становится ниже плюс 8 градусов, будет сдвинуто ближе к середине месяца.
9: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Алина Корнеева не смогла выйти в финал теннисного турнира в Сеуле. Она из-за травмы бедра отказалась от продолжения борьбы в полуфинале против австралийки Май Джойнт при счете 2-6, 0-1. Ранее в субботу Корнеева была сильнее. В четвертьфинале другой представительница Австралии Тайлы Престон 6-1, 6-4. А на мужских соревнованиях в Ханчжоу в четвертьфинал пробился Роман Сафиулин, который во втором круге взял верх над французом Кентеном Алисом 5-7, 6-3, 6-4. Челябинск дома сыграл ничью с красноярским Енисеем со счетом 1-1 в перенесенном матче 7-го тура первой лиги по футболу. На гол Егора Иванова хозяева ответили точным ударом Матвея Урванцева. Челябинск занимает 13-е место в турнирной таблице, а Енисей расположился на 10-й строчке. Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл на выезде казахстанский «Барыс» со счетом 6-3 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Шайбу у российской команды забросили Дамир Жафяров, Григорий Селезнев, Герман Точилкин, Александр Петунин, Севастьян Соколов и Артур Тянулин. Тюмень обыграл иркутский «Райер» со счетом 7-5 во втором матче 5-го тура чемпионата России по мини-футболу и поднялась на 4-е место турнирной таблицы, иркутяне на 6-й позиции. Новый президент Международной шахматной федерации Тимур Турлов из Казахстана приложит все усилия для того, чтобы объединить шахматное сообщество. Вопрос отстранения Федерации шахмат России будет решаться в соответствии с международным правом. Об этом он заявил ТАСС. С 2018 года ФИДЕ возглавлял россиянин Аркадий Дворкович. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
6: Погода. Во Владивостоке 27 сентября небольшой дождь, плюс 19, в Хабаровске небольшой дождь, плюс 16, в Благовещенске облачно с прояснениями, плюс 18, в Чите переменная облачность, плюс 12, в Улан-Удэ небольшой дождь, 14 градусов тепла, в Иркутске небольшой дождь, плюс 12, в Севастополе пасмурно, плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 12, днем плюс 14. В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 10, днем плюс 16. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 759 миллиметров ртутного столба.

0: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: Слушаем!
0: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: На связи ГТРК «Донт Эйр» и наш радиопроект «Области знаний».
6: Это какое-то волшебство или только технологии?
7: Это волшебство технологий.
5: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
8: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
9: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
8: Каждый гость студии – настоящая находка.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-7776-123 от 24 июня 2019 года.
10: Виражи времени.
11: Пока мы боль чужую чувствуем, пока живет в нас сострадание, пока мечтаем мы и буйствуем, есть в нашей жизни оправдание.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа Андрея Дементьева «Виражи времени». У микрофона журналист Анна Пугач-Дементьева. А наш гость – хорошо известный в стране писатель, критик, литературовед, лауреат Государственной премии России, литературный обозреватель «Российской газеты» Павел Валерьевич Басинский. Добрый день, Павел.
1: Здравствуйте.
0: Я вас не случайно пригласила. Сегодня, когда заканчивается в Нью-Йорке высокая неделя Госассамблеи ООН, поскольку результаты уже ожидаемы, мы будем говорить о нашей литературе, о книгах, о том высоком и духовном, что помогает нам жить и выживать в довольно сложных ситуациях. Лето и осень ознаменовались несколькими крупными книжными праздниками. Это и Петербургский книжный салон, и Красная площадь, и недавно закончившаяся 39-я международная книжная ярмарка в Гостином дворе. Это такой серьезный смотр нашей интеллектуальной литературы. Я должна сказать, что любовь к чтению опять возвращается. Это доказывали все дни, переполненные площадки и огромное количество новинок. Что меня удивило, внимание к Николаю Алексеевичу Некрасову, к нашему классику, который в свое время был несколько забыт, и его мало переиздавали, и вдруг такой всплеск интереса, всплеск издательской активности, его сейчас переиздают, именно стихи. Как вы думаете, с чем это связано? Я к вам обращаюсь еще потому, что вы много занимались и 19 веком, вы, конечно, больше занимались Толстым, но все-таки это одно время и круг людей, связанных с журналом «Современник», который редактировал Некрасов, конечно, вам хорошо знакомы их взаимоотношения и оценки друг друга.
1: Да, но, кстати, Некрасов ведь и открыл Толстого.
0: Конечно.
1: Напечатав его повесть детства в «Современнике», это был, собственно, дебют Толстого, и с этого началась его литературная известность. Больше того, он открыл Достоевского, потому что дебют Достоевского «Бедные люди» тоже состоялся в журнале «Современник». Можно еще вспомнить, что делал Чернышевского. Конечно, сейчас, может быть, мало читают этот роман, но в XIX веке он играл колоссальную роль просто. Его читали все, обсуждали. Ну, известно, что Чернышевский пострадал за этот роман и попал в ссылку. Так что заслуга Некрасова как литературного деятеля, как журналиста, она неоценима абсолютно. «Современник» – главный журнал, пожалуй, XIX века, а кроме того, он еще и потом руководил «Отечественными записками». Это второй, в общем, по главности, по значимости журнал. Что касается как поэт, Некрасов в советское-то время, может быть, его даже чрезмерно пропагандировали как социал-демократа, как революционера, как человека, который объединил вокруг журнала «Современник», ну, во-первых, Белинского, потом Добролюбова и Чернышевского. И это все так. Он не был, конечно, революционером, но то, что он был человеком таких прогрессивных и даже радикально прогрессивных взглядов, это несомненно. Но именно в силу того, что его несколько навязывали как общественного деятеля, он, мне кажется, недооценен был как поэт.
0: Молодежь его любила в XIX веке.
1: Да не просто любила.
0: По-моему, даже гроб несли на руках,
1: конечно,
0: когда его хранили.
1: Огромная толпа. Это были самые, пожалуй, массовые похороны писателей вообще. Толстой там, это немножко другое, там сложно, потому что в Ясной Поляне его хранили. Огромная толпа именно студентов. Больше того, они выступали у могилы и говорили, что кричали: «Он выше Пушкина».
0: По-моему, Достоевский это сказал.
1: Достоевский говорил речь и произнес имя Пушкина. И студенчество закричало: «Он выше Пушкина». Достоевский несколько сконфузился, сказал: «Да ну не выше, но и не ниже». В общем, там была такая некоторая перепалка Достоевского со студенчеством. У него была колоссальная популярность у Некрасова, но к концу XIX века интерес к нему стал угасать, потому что появились новые кумиры, Надсон, начинается Серебряный век, появляются символисты, потом футуристы, и Некрасов как бы становится вроде как архаическим таким поэтом. Его в это время очень поднял, и огромная благодарность ему за это, Корней Иванович Чуковский, тогда еще молодой критик, первый биограф, первый, по сути, такой глубокий исследователь Достоевского. Он потом уже в советское время написал «Мастерство Некрасова» книга, на мой взгляд, немножко скучноватую, такой, так по строчкам он разбирает. А вот в начале века он просто поднимает Некрасова, показывает, насколько это интересный поэт, Потому что Некрасов произвел революцию в поэзии русской. Это надо понимать. Во-первых, он смешивал жанры абсолютно. Он в одном стихотворении мог совместить сатиру, элегию, лирику. И все это вместе у него шло. Дальше он внес в русскую поэзию то, что потом очень активно будущими поэтами использовалось. Это несколько странно звучит. Он внес прозу в русскую поэзию. Русская поэзия вообще вот в глубине своей, она прозаична. В этом ее сила. Это у Пушкина уже было. Я уже не говорю там Евгений Онегин, да, это роман, но даже там в стихотворениях у нее уже это было. Это было у Лермонтова. Русские стихи, они отличаются тем, что иногда их можно пересказывать. Потому что там есть сюжет, там есть история. И Некрасов начинался с такого стихотворения. Он сначала издал вот этот свой печально известный сборник «Мечты и звуки», который потом сжег весь, потому что его раздраконила критика, он был подражательный, он там и Жуковскому, и Бенедиктову подражал, там еще кому-то, и очень стыдился этого сборника. Но потом, по-моему, не ошибаюсь, в 43-м или 44-м году у него выходит такое стихотворение «В дороге», где идет такой разговор с ямщиком. «Скучно, скучно, ямщик, удалой, там, разгони мою скуку, песню, что ли, пропой, там, про разлуку, я его сейчас точно не помню». А дальше этот ямщик рассказывает просто историю о том, как ему отдали в жены барышню, которая из крестьян, но которая воспитывалась в барском доме. А потом ее выдали замуж за ямщика. А он мужик обычный, а та воспитана в дворянских манерах. И вот эта коллизия, когда... И ему с этой женой сложно, и он не ее муж. То есть в сущности рассказывается такая семейная драма, которая заканчивает там словами: «А что бить, так почти не бивал, разве только под пьяную руку». Дальше: «Ну, довольно, имщик, разогнал ты мою неотвязную скуку». Такого не было в русской поэзии. Это рассказ, по сути, но это поэзия. И за это, кстати говоря, такие традиционные поэты Некрасова упрекали. Его не любил Тургенев как поэта. Ну, вообще они разошлись, там же был раскол современники. Фактически такая даже некоторая вражда была. Фет писал там Тургеневу, что ну что это вообще там, купец, у коего украден был калач. Так нельзя стихи писать. А он мог так писать. И это потом взяли на вооружение уже будущий поэт, значит, Маяковский, конечно, очень сильно от Некрасова. У Гумилева даже это есть. Я уж не говорю про советскую поэзию, там Слуцкий и так далее. На всяких Некрасов очень сильно повлиял. Поэтому это поэт огромного диапазона и лирики, и сатиры, и публицистики в поэзии.
0: И социальной обостренности.
1: Конечно, конечно. Некрасова иногда сравнивают с Достоевским. Некрасов такой Достоевский в прозе. Во-первых, вот это вкус к страданию. У него это есть. Вот это, когда он однажды вечером, часу шестом, зашел на сеную, там били женщину кнутом, крестьянку, он с таким пафосом. И в этом есть вкус даже какой-то страданию. Извините, это, может, странно звучит, но у него много таких стихов. И это характерно Достоевского. Дальше Некрасов дал голоса очень разным сословиям вообще в поэзии, чего тоже не было. У него и крестьяне говорят, у него есть там аристократка стихотворение, и помещики есть. Ямщики, кто угодно, он всем дает голоса. Это поразительно. Он, конечно, огромный поэт. Вот Чуковский это почувствовал, Чуковский это стал декламировать, просто заявлять вот в начале века. Он, кстати, устроил в свое время такую анкету очень интересную. Он задал несколько вопросов о Некрасове, повлиял ли он на них, и как вообще они к ним носятся. Там есть и Гумилев, и Блок, и Ахматова, по-моему. В общем, такая очень интересная анкета, которая говорит, что и на поэтов Серебряного века он оказал огромное влияние.
0: Скажите, а вот его знаменитая поэма «Кому на Руси жить хорошо».
1: Да, гениально.
0: Почему она без вопросительного знака?
1: Она без вопросительного, я уже не помню, наверное, да. Ну, в общем, это поэма о том, что на Руси всем жить плохо, да? А самое главное не то, что жить плохо, а каждый, кто начнет говорить, будь то помещик, будь то крестьянин, будь то священник, кто угодно, он найдет плохие стороны в своей этой жизни. Но она, удивительно, эта поэма тем, что, вот опять, насколько это поэма и насколько это эпос. Это эпос, в общем-то. Вся Русь там есть.
0: Ну, это сегодняшним языком говорят, такой интерактивный опрос населения.
1: Да, и написано она таким народным языком, подлинно народным языком, не искусственно народным. Это вот удивительно, ведь у Некрасова, если в стихах, поэмах говорят крестьяне, они говорят в рифму, да, а это все абсолютно органично. Это то, что потом смог сделать Твардовский Василий Теркин. когда Бунин восхищался, говорит, ни одного искусственного слова. Настоящий солдатский язык. А там стихи.
0: Скажите, а как вы думаете, каким образом это все проявлялось в Некрасове, такое сочетание народности в поэзии и в то же время социальной заостренности? Ведь он из Ярославской губернии занимался больше таким...
1: Карты играл.
0: Карты играл, да, у него, кстати, во всех его музеях везде обязательно карточный столик стоял. Мало этого, я читала воспоминания современников, что когда его хоронили, шли пешком студенты, несли гроб, а сзади в карете ехали его друзья по современнику, Салтыков-Щедрин.
1: Щедрин, да, он после Некрасова как бы редактировал отечественные записки. Да.
0: И они решили, что самым лучшим образом помянуть его – это играть в карты. И вот они сидели в траурной карете и играли в карты, и в окошко показывали людям, которые стояли на обочине, провожали карты, потому что действительно Некрасова за это упрекали. И, по-моему, даже была история, что он какую-то часть бюджета современника проиграл, хотя потом это было опровергнуто, но тем не менее вот такая
1: Ну, там были, была. Да, были претензии со стороны бывших сотрудников и современника, и потом отечественных записок. Они писали даже в прессу. Это частая история, когда закрывается какой-то журнал, да, и начинают вспоминать там старые обиды. Конечно, там все непросто было. Он как раз, Некрасов, один из редких случаев, когда он выигрывал. При том, что это был очень горячий человек, он был абсолютно хладнокровный игрок. Он такой, полная противоположность Достоевскому. Достоевский был азартен, Достоевский проигрывал все время, и это его несчастье было. Игра для него это была несчастье, пока его как бы, Анна Григорьевна от этого дела не увела, что называется, его последняя жена. А Некрасов выигрывал. Есть даже версия, я не знаю, я не проверял, пусть некрасоведы, наверное, биографы лучше это знают, что он чуть ли и Карабиху-то не выиграл. Это не его имение, он не вырос.
0: Нет, он его купил.
1: Ну, купил на какие деньги? В общем, не знаю, наверное, купил. И я не знаю, что там проиграл деньги современник, но он одно время вкладывал просто в этот современник, чтобы его издавать.
0: И, по-моему, он из своих средств даже оплачивал авторов, потому что разночинцы, которые печатались в Чернышевский и Писах,
1: да, есть воспоминания Никитинска, цензора, да, тогда ведь цензоры, они немножко другие были отношения между цензорами и писателями. Он сидел на обедах у Некрасова, это редакция, по-моему, его же, собственно, квартире находилась в Петербурге, был длинный стол, там сидели писатели, там сидел Никитенко, значит, и приносили суп, там разливали, значит, им, он там во главе стола, там хозяин.
0: Ну, я хочу уточнить, это были знаменитые литературные обеды, на которые он приглашал и цензоров. И это была такая его редакторская хитрость, чтобы объединять.
1: Он вообще был очень опытный журналист. Ну, наверное... Второй по масштабу, как издатель, даже не просто журналист, а издатель, который собирает вокруг себя писателей, создает такую некую среду литературную, по масштабу только Горький был ему близок, который создал фактически это издательство «Знания», объединил там Бунина, Андреева, Куприна, вот тех лучших реалистов своего времени. А потом они также от него ушли, это был раскол знания. Это обычная история, как и в «Современнике». Был раскол, от него ушли Толстой, от него ушел Тургенев, от него ушел Фет, по-моему, Островский ушел. Он сделал ставку на молодых критиков, таких радикальных, Добролюбова, Чернышевского, а этим это не нравилось.
0: Но дело в том, что те еще были с дворянскими корнями, и Тургенев такой аристократ был, им притили эти...
1: Пришли разночинцы.
0: Да. И, по-моему, даже не перед Некрасовым поставили вопрос, чтобы он прекратил их печатать. И Некрасов, как говорится, их не сдал. А вообще редакторская работа Некрасова, она заслуживает, наверное, отдельного изучения. Конечно. Не так много работ, потому что, как оказалось, вот если посмотреть на сегодняшние журналы, а все-таки главный редактор много решает. Это не то, что любой писатель может стать главным редактором. Нет, это особый талант. Конечно. Тем не менее, Некрасова упрекали и до сих пор, что он читал письмо свое знаменитое Муравьеву вешателю в английском клубе.
1: Это даже не письмо, это была ода. Это было стихотворение, ода, которое он написал, чтобы спасти современник, наступив на горло собственной песни. Прочитал это в английском клубе. Оно опубликовано было. Современник все равно закрыли.
0: В
1: 66-й год. Почему вешателя Муравьева называли? Потому что он подавлял польское восстание. Это как раз восстание варшавское. Оно довольно жестоко было подавлено. А он, чтобы спасти современник, потому что начались репрессии против прогрессивной журналистики, как бы оттуда идет вся эта скверна, ну, известное дело. Закручивание гаек, то, что называется. И он, чтобы спасти современник, написал эту оду. Он, не стесняясь, это говорил, так сказать, своим соратникам, что он сделал это только для этого. Но ему это не простили, ему пеняли это все время. У него есть позднее стихотворение такое, что ж ты сердцем расходилось, чего там уж не впервой, по Руси прокатилось. Там, в общем, вот эта вот молва, которая его преследовала в поздние годы. И вообще его последние годы, они тяжелые были. Его как бы стали презирать даже бывшие соратники. Он очень тяжело болел, он от рака умер. Не будем говорить чего.
0: Не будем
1: У него была такая жена из Саратова, простая женщина. Он ее Зиной называл, хотя ее не Зиной называли. У нее были стихи такие предсмертные, посвященные. «Черные белые ночи, белые черные дни, Зина, закрой утомленные очи, Зина, усни». Ну, такие страшные, это последние песни его. Страшные очень стихи, но невероятно мощные по какому-то надрыву такому лирическому.
0: А как вы думаете, сегодня что особенно интересно читателю в Некрасове?
1: Не знаю, мне все у него интересно. Ну, конечно, у него есть какие-то очень сильные...
0: Ну, проецируется ли это на сегодняшнюю жизнь?
1: Мое любимое стихотворение – это «Рыцарь на час», посвященное матери. У него было особое отношение к матери. Она была такая украинская полька, католичка в детстве молилась, потом она православие приняла, когда венчалась с отцом Некрасова. А отец его такой своеобразный был человек, самодур, игрок. И у него вот этот вкус к страданию, он шел еще от матери, потому что у нее тяжелая оказалась очень судьба. И вот «Рыцарь на час» – это невероятность. Я просто его без слез не могу читать. «Повидайся со мной, родимая, появись легкой тенью на миг, всю эту жизнь прожила нелюбимая, всю эту жизнь прожила для других». Это такое просто невероятное стихотворение, посвященное матери, вообще русской женщине, судьбе русской женщины.
0: Ну, Некрасов...
1: Все знают русские женщины. Да-да-да. Коняна с какого остановит. У Саши Еременко, «Царством небесным», была такая даже пародия своеобразная Некрасова. Там «Коняна с какого остановит» и прочее. «Яркое солнце играло в косматой ее бороде».
0: Понятно. Но а как вы думаете, есть проекции на сегодняшнюю жизнь? Почему вдруг так читатели стали откликаться на стихи Некрасова? В школе его проходит, но в школе проходит довольно как-то мимолетно, потом его проходит, по-моему, в 8 классе, когда еще ребята.
1: Конечно,
0: не готовы.
1: Да вообще Некрасова, мне кажется, ребенку. Ну, надо там Дед Мазай и Заяц, это все замечательно. Это такие
0: детей.
1: Вещи. Хотя в детских изданиях всегда выбрасывали последнюю строчку.
0: Какую?
1: Ну, он спасает, если помнит, наверное, спасает зайчиков во время разлива на лодке, там, вывозит их с острова, который там взлило, и выпускает, значит, там, на материк. Иначе бы они там утонули. И зайцы, которые, значит, сами к нему в лодку эту. Такая трогательная история. Но заканчивается она следующими строчками. Ну, он их отпустил, и дальше... «Я их не бью ни весной, ни летом. Шкура плохая, линяет косой». То есть он на самом деле охотник, этих зайчиков зимой прекрасно отстреливает. Это всегда в детских изданиях убирали эти последние, потому что это, конечно, переворачивает абсолютно его гуманизм такой, анимализм этого Мазая. Но стихотворение прекрасное. У него есть другие какие-то детские стихи о детях. А так, конечно, мне кажется, даже кому на Руси жить хорошо, ну, что школьники могут в этом понять? Это надо иметь уже какое-то более такое глубокое представление об истории России вообще и так далее.
0: Вот вы заговорили о зайцах, об охоте. Ну, известно, что охотник. Некрасов был охотник, и в этом году отмечается 205 лет со дня рождения Некрасова и 80 лет музея в Ярославской области в Карабахе, где был куплен Некрасовым домик, и где он любил проводить лето. И вообще последние годы, по-моему, там много времени проводил.
1: Да, ну там не домик, там такой дом, прям дом.
0: Ну, это усадьба была.
1: Вполне усадьба, да. Это просто не родовая, это он действительно купил или там выиграл. Вообще он с Украины, Некрасов.
0: Подольск,
1: да.
0: А вы были в Карабахе?
1: Я был очень давно, был зимой, довольно сильно у меня впечатление, красивые очень места, очень большой дом, но у меня было все-таки ощущение, ну, во-первых, музея, во

0: как вы относитесь вообще к мумиизации, к тому, что то, что было живым и связывало жизнь писателя с его временем, и то, как сейчас все это представляется, то ли это просто туристические маршруты, или все-таки это дает что-то для популяризации и писателя, и просветительской деятельности в этих музеях?
1: Нет, ну это тонкий всегда вопрос, который я не музейщик, конечно, но я просто знаю многих музейщиков. Это всегда тонкий вопрос, потому что задача музея, главная задача музея, это, конечно, консервировать дом, консервировать усадьбу, сохранять то, как это было при писателе или там, при какой-то исторической личности. Но музей не должен при этом умирать, то есть он не должен мумифицироваться, он должен развиваться, туда должны ехать люди, не только чтобы посмотреть, ага, вот здесь вот Некрасов, там, у него ружье висит, там, а вот здесь Толстой там «Войну и мир» писал. Это все замечательно, но должна быть какая-то жизнь внутри. И вот соединение этой жизни, актуальности, такой, тех же фестивалей, там, встречи разных, это всегда очень сложный вопрос, но хорошие музейщики умеют это делать.
0: А как пример вы какие можете привести?
1: Ну тоже Шахматова, которая при Станиславе Лесневском, по крайней мере, как это все происходило. Я сейчас немножко не знаю, может, наверное, там тоже что-то проходит.
0: Усадьба. Ну, не усадьба, а музей.
1: Ну, почему? Усадьба, да, конечно, Таракановы, Шахматова, вполне себе усадьбы были, Менделеева и Бекетовых. Но это, конечно, главным образом для нас связано с Менделеевым, с одной стороны, с другой стороны, с Блоком. Потому что для Блока это очень важное место было, шахматы. Очень важно. Ну, там он и с Любой познакомился, там и Любовь, там и первые театральные постановки, там он Гамлета играл. И потом всегда приезжал в шахматы. Вот для него это было очень дорогое такое место. Конечно, Ясная Поляна, конечно, там Спас-Клутовина. Вообще нам надо радоваться, что у нас такое огромное количество мест. Ну, понимаете, вот если прийти во Франкфурт на Майне, там сохранилось полкухни от разбомбленного во время бомбежек вот этих английских Второй мировой войны, полкухни дома, где Гёте писал там «Страдания юного Вертера». Немцы молятся просто, знаете, вот полкухни. Там, что осталось от Шекспира, да? От Рабле вообще, наверное, ничего, я не знаю. А у нас же есть такие намоленные литературные места, и надо это сохранять и развивать всячески. Это прекрасно, и туризм это прекрасно. Люди едут, из Ясной Поляны вообще все время поток людей.
0: Ну, Пушкинский
1: невозможно
0: горы, конечно.
1: Прийти на могилу Толстого, чтобы там никого не было. Ну, практически невозможно. Пушкинские места, конечно, Лермонтовские места, Блоковские у нас очень много.
0: Ну, конечно, это требует этого. Больших затрат, и сейчас это все...
1: Ну, ничего, воровать меньше надо.
0: Это да. Ну, хорошо, что сейчас туризм развивается, именно туризм...
1: Культурный, да.
0: И я тут даже наблюдала, как поздно вечером, почти ночью, идет большая группа туристов на экскурсию в Ленинскую библиотеку, в читальный зал Ленинской библиотеки.
1: Сейчас это модно стало. Это становится модно, именно культурный туризм, а не на пляже лежать там и бананы есть. Это очень хорошо, да.
0: Хочу напомнить, что наш гость – писатель, литературовед, обозреватель российской газеты Павел Басинский. Павел, вы были у нас в гостях, рассказывали о своих книгах. Ну, конечно, хорошо всем известно ваше исследование по Толстому, причем у вас такие пограничные. С одной стороны, это основано на фактическом материале и на архивных материалах. С другой стороны, это еще и вхождение в мир литературы и беллетристики. И вот то, что сейчас нон-фикшн стало модно называть. Вы считаете ваши книги нон-фикшн? Вот у вас «Соню, иди», то, что вы написали вместе с вашим соавтором, писательницей. Екатерины Барбаняга. И потом много шума наделали ваши произведения, такие как «Подлинная история Анны Карениной», «Подлинная история Константина Левина». И, конечно, вот последняя, по-моему, у вас сейчас Леониде Андреевой книга, вы у нас рассказывали о ней. Как вы сами рассматриваете? Потому что вы какой-то такой совершенно новый жанр, по-моему, придумали. И увлекательный. Вас очень много читают. Вы очень популярны благодаря вот такому точно выбранному направлению.
1: Ну, я вообще считаю, что задача современных писателей – это не просто писать в каких-то жанрах, а в идеале придумывать свои жанры. Все жанры устали. Устал жанр роман. Это не значит, что их не будет. Они будут писать романы и пьесы. Все останется. Но некоторая усталость... Вот, ну, просто очень много написано, даже великих романов написано очень много. И поэтому просто работать в этот жанр мне бы, например, было достаточно... Ну, я бы не стал, потому что я, если пишу романы, они тоже на каких-то пограничных жанрах. А нонфикшн, мне кажется, в этом плане дает большую сегодня свободу просто в силу того, что менее разработан этот жанр нонфикшн. И здесь можно находить разные интересные штуки. Сейчас я

0: пишу книгу о пьесе Горького «На дне».
1: И а тоже я знаю, вы очень эту пьесу любите.
0: Я очень люблю эту пьесу, да, изумляюсь всегда, бесконечно перечитывал тоже.
1: Извините, я вас перебила. Да. Смотрите, она проходит, эта пьеса, в школах, где, да, я, по-моему, в 9 классе. И никогда у школьников не вызывает особого энтузиазма, когда требуется написать сочинение по этой пьесе. И она такая, кажется, скучной. Всё. Что вы в ней нашли такого интересного?
0: Я все время в ней много чего нахожу. Мне кажется, у нее эта пьеса таких мерцающих смыслов. Она, с одной стороны, с бытовой точки зрения очень интересна, потому что он достаточно точно описывает вот эти характеры ночлежников. И татарина, и барона, и сатина. Это все абсолютно люди, которых он видел на самом деле. Поэтому с бытовой точки зрения она очень точна, эта пьеса. Ее можно читать просто как вот пьесу про ночлежки 19 века, или начала там 20 уже века. А с другой стороны, эта пьеса наполнена какими-то очень символическими смыслами. Там решаются какие-то очень сложные философские вопросы, что важнее, правда истина или, значит, милосердная ложь. Перед нами эти вопросы всегда стоят в жизни просто. Всегда.
1: Но ответа ведь на них нет.
0: Ответа на них нет, но очень интересно над ними задумываться. И интересно все это прокручивать в своей голове, и через душу даже пропускать. Вот. Или что такое человек вообще? Каково назначение человека на земле? Есть Бог или нет Бога? Там очень много таких вопросов ставится, которые как бы вот внутри этого тесного очень пространства, очень тесное пространство, это ночлежка. Это буквально, так сказать, фактически одна комната.
1: Ну, это срез людей, которые в это время
0: поэтому
1: жили.
0: Мне очень нравится, но я не анализирую там театральную сторону этой пьесы, я все-таки не слишком большой театрал. Я ее рассматриваю именно как пьесу, предысторию написания, как она публиковалась, и дальше уже просто вот раскрываю характеры. Вот кто такой Лука? То ли он добрый старик, да, то ли он вообще Христос, потому что там есть намеки, он намекает иногда, что он такое явление Христа. И в этом есть какая-то такая подоплёка. Вот явился откуда-то, да, такой странничек. Как к ним будут относиться? Это же архетипическая история. Христос пришел на землю в образе самого простого нищего. Как его будут там и там встречать? Так и здесь происходит. И Лука, вон там есть намеки, что он воспринимает себя Христом, несомненно. Я покажу это в своей книге.
1: У нас разговор не случайный.
0: Или он мошенник. Угу. Вот Горький считал, что Лука – это мошенник. На самом деле он и уголовник, это точно, потому что он убегает, когда происходит убийство вот этого хозяина ночлежки Костылева. Сатин говорит, что пойдем в качестве свидетеля. Он говорит, ну мне-то еще туда идти. Он в розыске, Лука.
1: А с чего вы это взяли?
0: Ну как? Ну, во-первых, он не идет. Во-вторых, он явно намекает на то, что он тоже убил человека. Он вообще на много чего намекает.
1: Сколько раз вы перечитывали?
0: Я много раз его перечитываю. И каждый раз нахожу там какие-то вещи, так же, как в «Анне Карениной», которых я не понимал. Там, начиная с того, что вообще непонятно, кто убил Костылева-то. Вроде Васька Пепел, вор вот этот. Но это совершенно не факт. Там много людей участвовало в этом деле.
1: Павел, ну мы не случайно заговорили и о Горьком, потому что 18 июня...
0: 90 лет со дня смерти.
1: Со дня смерти. Вы ведь занимались много Горьким в Институте мировой литературы.
0: Ну, Горькому повезло с архивом, то, что он весь собран здесь, так же, как Толстовский. Вот, скажем, Андреев архив, он по всему миру рассеян, у Леонида Андреева. А Горьковский, да, весь там находится, все, что написано им рукой, и воспоминания.
1: Ну, а сам Горький как-то рассуждал о выборе своих героев, почему он взялся вот за пьесу. Ну, у него, он вообще пьесу писал, конечно, вот почему его такой аспект заинтересовал?
0: Ну, просто писал, он гениальный был. Я даже вообще считаю, ну, допускаю, что Горький, может быть, даже как драматург сильнее, чем как прозаик. У него просто первоклассные пьесы. И «Мещане», начиная с первой пьесы, и «На дни», и «Враги», и «Дачники», и «Дети солнца», и «Васа Железного», потрясающие в двух редакциях, и Егор Булычев, и другие. Он-то все время, значит, с присущей ему такой авторской скромностью говорил, что я не умею писать пьесы, ничего, очень даже умел, и ставятся они. И сейчас именно в театре огромный интерес, взрыв интереса к Горькому. Евгений Миронов проводит каждый год такой фестиваль «Горький плюс» в трех городах сразу, Нижнем Новгороде, Казани и Москве. И Горькому огромный интерес, именно к театральному Горькому, Горькому-драматургу. А так он, ну, много чего говорил и объяснял о своих героях. Вообще, я Горького по-другому стал понимать, когда все-таки сплошь прочитал его письма, которые почти полностью вышли в «Эмли». Он 25 томов писем написал, 22 вышло. И когда читаешь вот...
1: 22 тома, это 20,
0: он 25 досуг. Томов художественных произведений, полное академическое собрание, и 25 томов писем, еще столько же будет публицистики. А прожил 68 лет и реально болел туберкулезом. Это тоже для меня было открытие. Я почему-то считал, что ну, какой туберкулез? С туберкулезом долго не жили все-таки. Чехов сгорел от туберкулеза, в общем, за несколько лет. А Горький, у него был действительно туберкулез, и в 2012 году Институт Пастера брал у него анализ, и там нашли огромное количество палочек Коха вот этих, и этот туберкулез такой старый уже был. Но как-то вот он из
1: него... Он в Италии лечился, чего Чехов не мог себе
0: позволить. Он не лечился в Италии, просто климат итальянский.
1: Ну, не лечился, в смысле, был, жил, да. Да. А он ездил от туберкулеза его
0: от такой же крайней стадии вылечил такой доктор Манухин. Экспериментальная такая медицина, он рентгеновскими лучами. И Горький у него вообще второй пациент был экспериментальный.
1: То есть то, что сейчас облучение, называется облучение.
0: Облучение, да. Вот он первый стал это использовать. И при этом я говорю, что он был больной человек, Горький, но его активность и литературная, и творческая, и издательская, и политическая, и как угодно. Она, конечно, он был какой-то невероятный пассионарий. Просто невероятный. Такие люди рождаются, не знаю, раз в 100-200 лет.
1: Ну, как раз Горький. Я читала, что люди, которые болеют туберкулезом, особой энергией обладают.
0: Может быть. Может быть, даже и с этим было связано. Потому что он не очень рано открылся. Рано, еще в Нижнем Новгороде, когда он достаточно молодой был. И он должен был ездить в Крым, не потому что он в море хотел купаться, а просто так же, как и Чехов. Они вот в одно время там оказывались. Но Чехов в Ялте, Горький в Элиизе, а Толстой в это время в Гаспре был. Это был 1902 год.
1: Но Горький прожил жизнь человека, который жил в бедности, и у которого юность была тяжелая. А ведь в 19 веке в многих дворянских семьях чахотка была основным заболеванием, от которого рано умирали.
0: Да. Да, да. Ну, вот он,
1: оказывается, что болезнь не зависит от условий в жизни.
0: Да, да. Прошел довольно тяжелый путь, вот этот и Нижегородский, потом особенно Казанский период. Но, кстати говоря, тоже есть такое некоторое преувеличение, что ахахах, а потом-то он был богатый, на виллах жил, капри соренто там. Тоже я когда стал как-то это внимательно изучать, я понял, что у него вообще денег-то никогда не было у Горького. Он, во-первых, их раздавал, все время в долг жил. Он их раздавал несметное количество, он их вкладывал. У него от на дне практически все гонорары мировые должны были идти в кассу большевиков. Другое дело, что их Парвус украл, просто украл все эти деньги. Но так бы они шли в кассу большевиков. Но это ладно, он еще и вкладывал деньги в издательства, в журналы. Он помогал несметному, несметному количеству людей. Вот просто ему там писала какая-то, я не знаю, там, курсистка какая-нибудь там из провинции, Алексей Максимович там, а у меня нет денег, он отправлял тут же. И ему самому денег всегда не хватало.
1: Но он шиковал, как он жил вообще?
0: Да ничего он не шиковал. Это даже Ходосевич про это пишет, что и Ромен Ролан пишет, вот в 1935 году приезжает, его принимают, тут, естественно, там обеды, банкеты, все это было. Но он пишет, что Горький очень как бы аскетичен на самом деле, он мало ест. Он не пил, там, в отличие от других писателей, скажем, начала века. Он только, единственное, что он очень много курил. Он курил по 3 пачки сигарет в день. Это много очень, да еще и с его туберкулезом.
1: Но потом он был еще любимец женщины, наверное, это тоже требовало особых затрат.
0: Тоже преувеличена эта история про любвеобильность там Горького. Когда ты понимаешь, человек, ну, 68 лет он прожил, но первый там рассказ появляется в 92-м. От 92-го до 36-го, сколько там у нас получается? Ну, 40 с чем-то лет. И это я и говорю, при том, что он бешено занимался издательской активностью, политической активностью, общественной активностью. Это был человек-институт вообще, на самом деле. Ну, когда ему было вообще еще и женщинами заниматься? Ну да, была у него одна законная жена Екатерина Павловна Пешкова, была долгое время гражданская жена Мария Федоровна Андреева, бывшая актриса МХТ Станиславского. И так вот, если из каких-то женщин, важных в его жизни, еще была Будберг Мария Игнатьевна, которая была одновременно женщиной Герберта Уэллса вообще там и так далее.
1: Я даже успела ее увидеть в Доме литераторов. Это была огромного роста женщина такая, Брунгильда.
0: Да, да.
1: И все сразу обратили внимание, когда она вошла, и такой шепот пошел.
0: Да, ну вот... Такая легендарная была женщина. И, собственно, ну а еще там совсем в ранней молодости была такая Ольга Юрьевна Каменская, которая была старше его на 10 лет. Ему некогда было особенно женщинами заниматься, поэтому вот, собственно, все женщины.
1: Особая история ведь была взаимоотношений со Сталином. И вы, по-моему, очень на этом останавливались, хотя не очень подробно.
0: Сложная история.
1: Сталин понимал степень таланта Горького, его значимости. Знаете, или просто
0: Сталин ведь достаточно закрытый человек. Поэтому что у него было, не исключено, что он и как писателя Горького любил, хотя есть, я не помню, с кем-то его разговор, где он говорил, что ну да, вот ранний Горький там интересен. Сталин очень любил Чехова, это известно. Ну, все время перечитывал, какие-то пометы там на полях делал. Но точно, что он понимал, это важность Горького как фигуры, которая дает СССР выход на европейскую интеллигенцию. Потому что Горький был знаком и переписывался со всеми крупнейшими писателями и политическими деятелями Европы. Ну, Роман Ролан. Ролан не просто писатель, это духовный вождь Европы 30-х годов. А Горький с ним в постоянной переписке, Роман Ролан приезжает к нему в гости сюда. Для СССР это огромный политический вес. И в этом плане он еще был нужен. Он же не только Сталин работал над возвращением Горького, он и над возвращением Бунина работал, и Куприна вернули. Я знаю, что и Бунин даже подумывал после войны вернуться сюда. Поэтому это была такая политика. А с другой стороны, ну, ему было, я думаю, интересно общаться все-таки с таким человеком. Я думаю, что Сталин еще тут некоторый момент ревности к Ленину был. Потому что для окружения Сталина, а это все ленинское было, всех, кого он уничтожил потом, Бухарин, Рыков, Каменев там и так далее, Зиновьев, он всю ленинскую гвардию уничтожил. Для них он был просто Коба. И дружить с человеком, который дружил с Лениным, для Сталина было тоже очень важно. То есть тут очень много разных моментов было. Но не надо исключать, что он просто его как писатель любил. Дружбы не было между ними.
1: Но вот мы говорили о том, что в этом году, вот 90-летие со дня смерти Горького, и когда он умирал, Сталин ведь дважды приезжал.
0: Трижды.
1: Его, по-моему, один раз не пустили врачи.
0: Не пустили, один раз просто не пустили, это поразительно. Горький спал, просто они ему сказали, больной спит. А второй раз Горький не спал, его пустили, но врачи дали 10 минут на разговор. Я не знаю, зачем Сталин. Опять, я даже в своей книге, может быть, я сейчас бы не стал так писать, что он его сторожил, там, что он скажет перед смертью.
1: Да, да, да.
0: Но это, мне кажется, немножко так... Ну, с другой стороны, просто по ночам как бы приезжать смертельно больному, это странно. Но Горький ничего не говорил. Он вел какие-то отвлекающие разговоры со Сталином. Там о женщинах-писательницах. Вот это вот сегодня актуально. Женщина Анна Караваева, там о нем обсуждали. Вот. Горький... Про восстание Болотникова. Мне кажется, он уходил от каких-то вот вопросов. А вопрос на самом деле был один. У Сталина главный вопрос Горького, не литературный. Он многое знал про оппозицию Сталина. Про Бухарина, Зиновьева. Оппозиция была, она реально была. Вот эта Ленинская гвардия, они реально хотели, конечно, Сталина убрать.
1: Спасибо. А скажите, вы будете еще возвращаться к своим книгам, что-то пересматривать, как-то жизнь вносит коррективы?
0: Ну нет, я переписывать так... не буду, хотя я понимаю, дополнять. Что книги, они уже должны жить своей жизнью. Вот эти, знаете, издания дополненные, исправленные, это я ничего не буду делать. Как написалось, так написалось.
1: Вот у вас еще книга «Алиса в русском зазеркалье». Какова ее судьба?
0: Которую мы тоже
1: Барбанега, о последней императрице. Какова судьба этой книги?
0: Ну, она выходит, она, в общем, расходится. Она меньшим, конечно, успехом пользуется, чем «Соня, уйди» про Софью Андреевну. Просто еще в силу того, что про последнюю царскую семью много написано книг. И, соответственно, все, кто писали про Николая II, включая там книгу Родзинского, вот, они, естественно, писали про императрицу, и много версий о ней, начиная от того, что она святая, и заканчивая тем, что она там немецкая шпионка была.
1: А вы на каком материале работали?
0: Мы больше делали акцент на ее происхождение. Мы очень много рассказываем про ее молодость, про ее детство. Внучка королевы Виктории, главной королевы Англии, естественно. Ее мама – любимая дочь Виктория. И дармштадтская принцесса, которая попадает сюда, не все это понимают. Все думают, вот она императрица России. А она принцесса из маленького княжества немецкого, которая волей судеб оказывается императрицей громадной империи в худший период ее истории. Просто в самый худший, трагический, катастрофический период. И она просто не понимает всего этого, что вокруг нее происходит. Она, которая протестантка была, просто убежденнейшая протестантка, с конфирмацией в детстве, все как положено и так далее. Для нее это очень сложный был переход в православие. Она обязана была перейти в православие, поскольку становилась русской императрицей. И это ее кидает в другую сторону. Она становится чересчур православной, вплоть до веры в этого старца. А со старцем там особая история, больной ребенок. Вот мы хотели вот это показать. Что это значило, когда тебя ждут наследника, а ты рождаешь 4 дочек подряд? Ты не имеешь права рождать 4. Нужен мальчик, нужен наследник, а ты не можешь его родить. Наконец, рождается этот мальчик, но он больной. И вот когда все это вместе понимаешь, ты понимаешь, и почему Распутин, и многие другие вещи. Конечно, она не понимала Россию, откуда ей было понимать, но ее за это сложно осуждать. А любовь, вот с другой стороны, любовь между Николаем и Алисой, это невероятная история. В русской истории невозможно найти примера такой трогательной любовной семейной истории.
1: Вы знаете, сейчас большой интерес к истории. И много очень фильмов снимается, иногда, конечно, и с искажениями. А по вашим книгам пытались что-то ставить? Было ли предложение?
0: Ну, «Бегство из рая», куплены права, внук Сергей Бондарчука. Сергей Бондарчук возглавляет. Куплены права, и даже началась уже работа. Сейчас вроде немножко она как-то притормозилась, но надеюсь, что он будет все-таки сделан, этот сериал. Он не то, что по книге «Бегство из рая», а вообще такой байопик о Толстом.
1: Вот я хотела сказать, что это о Толстом, «Бегство из рая», по книге.
0: Подлинная история Анны Карениной сделан шестисерийный, он есть на платформах «Тайны Карениной», документальный игровой сериал.
1: И последний, у меня к вам много вопросов, видите, поскольку вы человек, который и пишет о литературе, как обозреватель российской газеты, и сам работает и в архивах, и пишет, и выступает. Впервые выходит вот за наши последние годы закон о писателях.
0: Стандарт писателя.
1: Стандарт писателя. Насколько это вообще имеет отношение к писательству, насколько вот это упорядочнее поможет литературе? Понятно, что писатель должен иметь право просто заниматься писательством. Но в XIX веке ведь не было специальных, а писатели не были хуже или лучше. Каждый по своему таланту работал. И зарабатывал по своему таланту.
0: Не было, вот, но это не значит, что это было хорошо, потому что так просто в XIX веке, с одной стороны, литература все больше и больше приобретала значение, и дошло до того, что там Горький и Толстой, например, это просто были кумиры общественного там мнения, а с другой стороны, да, не было, но тем не менее писатели, понимая, что нужно как-то помогать писателям, они создавали все время какие-то организации, то и фонд был литературный, который Дружинин придумал. Там даже был, так он назывался, «Нуждающимся и пьющим литератором». Прям вот так официально назывался этот литфонд помощи. Что касается стандарта писатель, да почему нет? Когда начинают, говорят, а как можно писатель? Ну, подождите, это... загляните в этот стандарт. Есть реестр профессий, там есть музыканты, там есть артисты драмы, там есть переводчики, там есть цирковые работники. Почему там не может быть писателя? Наверное, зачем-то им это нужно? Социальные какие-то гарантии, защищенность, там, пенсии. Я знаю, я просто не буду называть имя, это довольно известный писатель. Когда пришла ему пора получать пенсию, он пришел, я говорю, член Союза писателей. А у него не было профессии другой. Вот он писал книги, и они пользовались успехом там, и так далее. Он говорит, вы знаете, вы лучше скажите, что вы безработный. Пенсия будет больше. Понимаете? Но это так же не должно быть. Стандарт – это не значит, что тебя там сразу прописали. Ты можешь позиционировать себя как кто угодно, как вольный художник, и тогда ты не будешь просто подпадать под этот стандарт. Как журналист, как, я не знаю, если ты врач, как
1: врач.
0: Ну,
1: за этим правилом
0: идет отношение к издательству. А вот если тебе нужно свой статус как писателя, просто социальный статус как писателя обозначить, значит, ты будешь, этот стандарт для тебя годится. А если не годится, так и не...
1: Но издательство вынуждено, наверное, тоже будет, крупное издательство, придерживаться этих правил. Вот уже...
0: Я не знаю, Анна, как это будет, потому
1: что... То есть у вас пока это не вызывает какого-то отторжения?
0: Вообще никакого отторжения не вызывает. Ну, в конце концов,
1: просто это появляется
0: даже
1: сейчас.
0: В Союз писателей никто не заставляет вступать.
1: Да, но именно этот закон появляется сейчас, когда есть некоторые проблемы с литературой, с книгами, когда выборочно...
0: Наверное, какие-то проблемы будут, и пусть у нас... В России все всегда делается сверху вниз. Это беда России, так всегда было, и, к сожалению, пока есть, и, возможно, и будет. Мы не способны к самоорганизации, и это, кстати, то, о чем вот Горький все время возмущался по этому поводу.
1: Павел, спасибо вам большое за очень интересную беседу. Наше время, к сожалению, ограничено, потому что с вами можно беседовать и час, и два, и три. И я всегда только удивляюсь вашей работоспособности и умению все успевать, поскольку ваши статьи в российской газете всегда блестящие, они всегда интересны. И даже если это небольшая заметка, она всегда наполнена вашими знаниями углубленными. Это очень ценно. У нас мало сейчас таких литературных критиков, которых хочется даже в газетных публикациях читать. Поэтому спасибо вам за это. Я желаю вам успехов, желаю новых книг. Вы человек молодой, так что, в общем, работать и работать для нашего читателя, который с удовольствием вас читает и много интересного узнает.
0: Спасибо вам.
1: Напомню нашим радиослушателям, что это была программа Андрея Дементьева «Виражи времени». В гостях был писатель, литературовед, критик, обозреватель российской газеты, лауреат Государственной премии России Павел Басинский. А мы прощаемся с вами до следующей субботы.
2: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Банковский код. Мошенники присылают владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована, и просят обратиться за поддержкой по телефону. Сообщник, отвечающий на этот звонок, просит сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы. Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
3: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «Спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
4: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
2: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин провел международный телефонный разговор. Группировка войск Севера сорвала две попытки ВСУ выйти из окружения в Харьковской области. И в Германии устали от того, что власти навязывают им мнимую угрозу со стороны России. Далее подробнее. Владимир Путин и Александр Вучич обсудили по телефону дальнейшее развитие российско-сербских отношений, стратегического партнерства, в том числе в энергетике, нефтегазовой отрасли, а также украинский конфликт, сообщила пресс-служба главы российского государства. Также сообщается, что в ходе разговора были затронуты актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе украинский конфликт. Кроме того, Вучич поздравил президента России с успешным проведением выборов в Госдуму и проинформировал о ходе подготовки к внеочередным парламентским выборам в Сербии. Разговор состоялся по инициативе сербской стороны и прошел в теплом дружеском ключе, говорится в сообщении Кремля. Группировка войск «Север» после взятия под контроль сел Петропавловка и Лозовая в Харьковской области и Марьино в Сумской области продолжает вести бои за три села. В Харьковской области сорваны две попытки группы ВСУ выйти из окружения, сообщило Министерство обороны. Подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения подразделений ВСУ с севера на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля, проинформировал министерство. По его данным, ведутся бои за села Хрипуны, Грачевка и Рубленная в Харьковской области. За сутки в зоне ответственности группировки «Север» Украина потеряла более 245 военнослужащих. Российские подразделения наступают в направлении города Сумы, заявил накануне командующий группировкой «Север» Евгений Никифоров на совещании, которое провел министр обороны Андрей Белоусов. Кадры совещания в пятницу распространило Министерство обороны. Группировки войск «Запад» и «Днепр» за минувшие сутки улучшили положение в зоне спецоперации. Южная заняла более выгодные рубежи. Группировка «Восток» продвигается вглубь украинской обороны, добавили в российском оборонном ведомстве. Россия не готовится к боевым действиям с Европой, для этого нет оснований, заявил Владимир Путин в пятницу в ходе общения с журналистами в Санкт-Петербурге. России не нужны обострения с Европой, заверил глава государства.
6: Многие в Европе говорят о том, что ждут нападения со стороны Российской Федерации и поэтому должны сами готовиться к боевым действиям, к войне с Россией. Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе из прибалтийских государств.
5: Владимир Путин также отметил, что киевский режим активно поднимает вопрос о перемирии, в том числе энергетическом, и прекращении блокады Черноморского побережья. Но он сам это начал, подчеркнул президент, добавив, что Россия стала отвечать на каждое действие киевского режима, в том числе на попытку организовать морскую блокаду. Немецкий режиссер Ханс Йоахим Фрай на полях Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур рассказал, что люди в Германии устали от того, что власти навязывают им мнимую угрозу со стороны России. Они хотят нормальной жизни. По его словам, заявление в европейской прессе о плохих отношениях между Россией и Европой – это мнение некоторых политических лидеров и средств массовой информации, которые не имеют отношения к мнению народа. Фрай отметил, что народ Германии не хочет тратить деньги на поддержку и вооружение Украины, а также желает снизить затраты на электроэнергию, покупая ресурсы у России, как это было раньше. Дональд Трамп отклонил 7-дневный план Ирана по открытию Ормузского пролива, утверждает Wall Street Journal. По информации издания, Пентагон возобновит удары в ноябре после промежуточных выборов. С новым предложением по сделке иранская сторона выступила накануне. С подробностями корреспондент ВКТРК Елизавета Морская.
7: На то, чтобы Тегеран и Вашингтон вернулись к переговорам, достаточно недели. Выступая перед журналистами, Аббас Аракчи подробно излагает план, который власти Исламской Республики передали американцам через Катар. 4-5 дней на подготовку, на 6-й открытие Армуза, после чего старт мирных переговоров. Процесс запустится сразу, как только США выполнят обязательства. Ничего нового в них нет, подчеркивает глава иранского МИДа. Все это отражено в меморандуме о взаимопонимании. Избежать многих жертв и заключить перемирие было бы уже давно возможным, если бы США выполнили свои обязательства в июне после подписания меморандума о взаимопонимании, комментирует в интервью CBS президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.
8: Причиной разногласий и споров в этом процессе стало несоблюдение договоренностей, которые стороны были обязаны выполнять.
7: Вместо этого Штаты используют обвинения в разработке ядерного оружия как повод для агрессии. Иранская ядерная программа, Пезешкиан акцентирует, носит исключительно мирный характер. При этом от обогащения урана полностью Тегеран не отказывается. кажется, если кто и нарушает международные обязательства, так это противник, который систематически бьет по гражданским объектам. Несмотря на очевидные сигналы Тегерана, перспективы мира в регионе весьма туманны. Издание Wall Street Journal прогнозирует, что конфликт, вероятно, вновь перейдет в фазу активных боевых действий. По информации издания от источников в Белом доме, Трамп заявил помощникам, что 7-дневный план ему не интересен, а после ноябрьских выборов в Конгресс он вообще намерен вернуться к бомбардировкам Ирана.
5: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. И далее новости спорта.
2: Спорт.
9: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты идет матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги между Магнитогорским «Металлургом» и Казанским «Акбарсом». После первого периода счет 1-0 в пользу казанцев отличился Кирилл Семенов. Ранее нижнекамский «Нефтехимик» взял верх над казахстанским «Барысом» 6-3 и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. В эти минуты продолжается поединок 7-го тура 1-й лиги по футболу между костромским «Спартаком» и екатеринбургским «Уралом». В первом тайме счет 1-0 в пользу екатеринбуржцев. Мяч забил Сильвия Бегич. Ранее Челябинск дома сыграл ничью с красноярским «Енисеем» 1-1. На гол Егора Иванова хозяева ответили точным ударом Матвея Урванцева. В эти минуты идет матч второго круга теннисного турнира в Ханчжоу между россиянином Данилом Медведевым и французом Валентеном Райе. В первой партии счет равный 4-4. Ранее в четвертьфинал пробился Роман Сафиулин, который взял верх над французом Кентеном Алисом 5-7, 6-3, 6-4. А вот на женских соревнованиях в Сеуле россиянка Алина Корнеева не смогла выйти в финал. Она из-за травмы бедра отказалась от борьбы в полуфинале против австралийки Май Джойнт при счете 2-6, 0-1. Ранее в субботу Корнеева была сильнее в четвертьфинале другой представительницы Австралии Тайлы Престон 6-1, 6-4. Югорский «Газпром Югра» обыграл новосибирский «Сибиряк» со счетом 9-1 в первом матче 5-го тура чемпионата России по мини-футболу и остался лидером первенства. Ранее иркутский «Ираэро» уступил Тюмени 5-7. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Реклама.
10: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
2: Погода.
5: В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 18, в Твери небольшой дождь, плюс 15, в Ярославле небольшой дождь, плюс 17, в Тамбове небольшой дождь, плюс 16, в Липецке небольшой дождь, плюс 17, в Воронеже небольшой дождь, 14 градусов тепла, в Смоленске небольшой дождь, плюс 15. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 12, днем плюс 14. В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 10, днем плюс 16. Ветер южный 2,5 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 759 миллиметров ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
1: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
0: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
2: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
0: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
2: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась новая эпоха.
0: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. Фестиваль архивного кино.
3: Фестиваль показывает менее популярные работы, то есть, например, авторские версии каких-то известных фильмов, дипломные или студенческие работы наших мэтров, например, Сергея Соловьева или там Станислава Говорухина.
0: Президент гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Наталья Примакова в программе «От пролога к эпилогу» в это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полевая почта Радио России». Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции, их родных. Ваши письма приходят на наш почтовый адрес, голосовые сообщения на наши мессенджеры. Координаты вы слышите в эфире Радио России. Чуть позже сегодня их вам напомню. Меня зовут Алексей Певчев. Итак, в Москве и в других городах нашей страны с 26 сентября по 10 октября начинает работу 10-й юбилейный международный русский кинофестиваль. И сегодня у нас в гостях у Полевой почты Радио России программный директор международного русского кинофестиваля Кирилл Батуев. Кирилл, здравствуй.
7: Здравствуй, Алексей.
6: Кирилл, ты у нас уже был на программе, и тогда ты приходил как куратор большого московско-донецкого проекта «Действующие лица на Донбассе». И с нами на связи была директор киностудии «Донфильм» Донецкого международного кинофестиваля Екатерина Лашина. И вот сейчас новый большой проект. Как он возник, этот фестиваль? Уже фестивалю 10 лет, но тем не менее кто-то, наверное, впервые про него услышит. Поэтому вот хотелось бы немножко истории получить.
7: Фестивалю действительно 10 лет. Он был создан и впервые прошел в 2017 году. Создан он был по инициативе российских кинематографистов и преподавателей кинематографических вузов. Угу. Цель кинофестиваля понятна и очевидна – развитие, популяризация русского кино. Здесь нужно понимать отдельно, мы на каждом нашем выступлении, на каждом нашем мероприятии говорим об этом особо, что когда мы говорим о русском кинематографе, мы имеем в виду многонациональный русский мир. Мы не привязываемся к конкретной национальности, это очень важный аспект, потому что когда мы говорим о русском кино, это понятие вненациональное. Точно так же, как у нас не возникает сомнений относительно того, что Пушкин – это великий русский поэт, точно так же мы интерполируем это понятие и на кинематограф.
6: Ну, программа весьма внушительная. 243 фильма участников, и здесь огромное количество разных подразделений киношных, если так можно выразиться. Документальное кино 99 фильмов, игровое короткометражное 75 картин, 28 студенческих работ и дебютов, полнометражные игровые ленты, 13 анимационных фильмов и 6 экспериментальных работ. Я бы не запомнил, вот читаю, что называется, по бумажке.
7: Да,
6: объемная программа-то, как это все как формируется, какие приоритеты в данном случае при построении программы?
7: Я хочу особое внимание обратить, что число фильмов – это те, которые вошли в шорт-лист.
6: Да.
7: На самом деле заявок, которые были поданы, их гораздо больше. Здесь я хочу отдельно сказать для авторов, которые не попали в конкурсную программу, что следует понимать, что любой творческий конкурс – это, ну, наверное, максимально субъективное мероприятие, потому что и отборочный комитет, и жюри, и организационный комитет оценивают работы не только с точки зрения их художественного качества, оно у всех работ очень высокое, но и с точки зрения концепции и самой идеи кинофестиваля. Поэтому те фильмы, которые попадут в шорт-лист, те фильмы, которые станут лауреатами, они, по мнению жюри, максимально на сегодняшний день соответствуют той идее, которую декларирует наш кинофестиваль. Потому что помимо традиционных номинаций, которые существуют на любом кинофестивале, у нас есть специальные номинации, которые получили очень интересные названия, и попасть в которые не менее почетно и не менее значимо, чем получить награду, допустим, за там, лучший короткометражный фильм. Вот в числе этих номинаций, для примера, я могу привести «Понять русскую душу», «Русский характер», «Русская классика», «Стремление к свету», «Герой нашего времени», «История Отечества», «Война и мир» – новая номинация, которая у нас появилась после начала специальной военной операции, «Вместе», «Любить по-русски». И очень важная часть кинофестиваля – это конкурс сценариев, который называется «Русский мир. Образ будущего». На нем мы стараемся привлечь авторов для того, чтобы они показали свое видение того, в каком направлении русскому миру следует развиваться, каким они видят его в обозримом ближайшем будущем и в далеком тоже.
8: Ну, давайте теперь перейдем к музыкальной части программы. У нас сегодня будут звучать песни. Автор его зовут Александр Кисель. Песня первая у нас «Братство». Ну и Александр Кисель человек интереснейший. Про него сейчас, я думаю, ты расскажешь после того, как послушаем песню, потому что он тоже имеет самое непосредственное отношение к фестивалю, о котором мы сегодня говорим. Напомню, фестиваль называется «Международный русский кинофестиваль». Слушаем Александр Кисель «Братство».

0: Это была группа «Кисель». Александр Кисель – лидер этой группы. Песня называется «Братство». И напоминаю, что вы слушаете программу «Полевая почта Радио России». Сегодняшний наш гость – программный директор Международного русского кинофестиваля Кирилл Батуев. Кирилл, и вот про Александра, пожалуйста, пару слов. Знаю, что ты не просто так его песни предоставил сегодня.
1: Да, ты знаешь, выбор действительно не случайный, потому что вот Александр, он в какой-то мере является олицетворением концепции подхода к авторам Международного русского кинофестиваля, потому что помимо того, что он музыкант, он замечательный режиссер, и он автор сценариев. В программе 10-го Международного русского кинофестиваля он принимает участие с полнометражным фильмом «6+6=2», и он представит свой сценарий на питчинге сценариев, который пройдет 28 сентября в «Лайфстар Клуб» на «Красном октябре», который посвящен огнеборцам. Мы в этом году посмотрели статистику и обнаружили достаточно интересные цифры. Порядка 60 работ, представленных на конкурс, автор, режиссер, часто композитор, часто исполнитель главной роли – это один и тот же человек. То есть, когда мы говорим о некой характеристике работ, которые попадают на наш конкурс, это авторские работы, это независимое авторское кино, когда создатель художественного произведения, он не зависит от мнения продюсеров, он не зависит от финансирования. То есть, здесь можно говорить о чистом творчестве, когда сам человек определяет стилистику, специфику, визуальный ряд того произведения, которое он предлагает на суд зрителей. Для нас это очень важно, и мне кажется, это очень интересно и очень ценно.
0: Ну, у вас лейтмотивом, естественно, на фестивале проходит идея русского, да, русского кино. И понятно, что одна из главных, в любом случае, тем для сегодняшнего кинематографа в нашей стране, наверное, она и главная, это фильмы о специальной военной операции, о том, что происходит на, как я говорю, на нынешнем историческом отрезе. И вот фильмы, которые я увидел, я ознакомился с программой, фильмы «Исповедь», «О родине», «Верность присяге СВО», «Пиноккио», «20 тонн», «Страница с передовой», «Записки военврача», «Родина-мать». Ну, в принципе, здесь практически все фильмы в названиях все, в общем-то, и зашито. Но вот я знаю, что как раз вот ты мне рассказывал, что фильм «Исповедь», да, определенный...
1: Да, безусловно. Я всем очень рекомендую посмотреть этот короткий метр. Невероятно сильная работа Аристарха Ливанова. Совершенно потрясающая снятая история, которую обязательно следует посмотреть. «Родина-мать» – совершенно потрясающий фильм, документальный. В этом, на самом деле, есть еще одна отличительная особенность нашего кинофестиваля, потому что главный приз может завоевать любая работа, вне зависимости от жанра, вне зависимости от хронометража, вне зависимости от того, является ее автор маститым режиссером или дебютантом. Здесь русский кинофестиваль шанс дает всем. Вы знаете, я бы хотел Сергея Дягилева процитировать, потому что в 1899 году вышел в свет первый номер журнала «Мир искусства». Статья называлась «Наш мнимый упадок». И там есть одна фраза, которая меня совершенно зацепила, и я думаю, что она как нельзя кстати подходит для того, чтобы наш кинофестиваль охарактеризовать. Звучит она так: «Искусство, созданное с исключительной целью безнравственного воздействия, не является искусством и не останется в истории». Вот все работы, которые представлены на русском кинофестивале, они являются искусством, и многие из них, я абсолютно в этом уверен, останутся в истории.
0: Сейчас мы прервемся на музыку и снова обращаемся к группе «Кисель», которую как раз ты сегодня принес, и мы эту музыку будем сегодня слушать. Композиция называется «Душа», группа «Кисель».

0: Это была группа «Кисель», лидер Александр Кисель, композиция «Душа». Напоминаю, что вы слушаете программу «Полевая почта Радио России». Сегодняшний гость – программный директор Международного русского кинофестиваля Кирилл Батуев. По поводу самого фестиваля. Я сказал, что огромное количество фильмов на фестивале будет показано. И сам он проходит с 26 сентября по 10 октября. Проходит в Москве и в других городах. Каким образом люди могут посмотреть фильмы?
1: Демонстрации фильмов русского кинофестиваля, мы давно эту схему опробовали, носят гибридный характер. На сегодняшний день независимому кинематографу, что здесь, собственно говоря, скрывать, попасть на большие экраны достаточно сложно. Поэтому в качестве альтернативы мы начали использовать онлайн-трансляции, которые позволяют из любого уголка не только нашей необъятной родины, но и всего мира смотреть наши фильмы. Мы несколько лет назад анализировали точки на земном шаре, откуда приходят заявки на просмотры. Это просто фантастически. Это просто весь мир, начиная от Австралии, Южной Америки, Японии, США, Канады, Мексики. Ну, практически все страны мира можно перечислять для того, чтобы понять сам охват аудитории. Поэтому вам нужно следить за афишей, если вы хотите посмотреть фильмы на большом экране. И милости просим, на нашем сайте russianfilmfest.ru с 26 сентября будет открыт кинопросмотр, где можно будет увидеть все фильмы, вошедшие в конкурсную программу.
0: Ну, а непосредственно в кинотеатрах можно будет посмотреть в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Луганск, Симферополь, Владивосток, Красноярск, Калининград, Нижний Новгород, Йошкар-Ола.
1: Совершенно точно.
0: Вот здесь можно уже в кинопространстве к кино приобщиться, посмотреть. Следите именно на сайте фестиваля. Напомню, фестиваль называется Международный русский кинофестиваль. Вот ты говоришь, что большое внимание привлечено людей, зрителей со всего мира. А непосредственно все-таки о теме специальной военной операции. Люди из других стран проявляют интерес к этим картинам? Или все-таки им ближе просто посмотреть на то, что происходит?
1: Безусловно, интересно, потому что, это очевидно, что трагическое событие, оно, безусловно, привлекает внимание не только тех, кого касается это непосредственно, но и тех, кто переживает всей душой за эту, по факту, трагедию, очень, очень большую трагедию с очень большими жертвами, с очень большим количеством разрушенных судеб, и поэтому интерес здесь абсолютно понятен и абсолютно оправдан. Здесь, может быть, небольшую ремарку нужно сделать. С течением времени, фильмы практически начали поступать с начала специальной военной операции. Сейчас меняется их качество. Они больше уходят в сторону осмысления, в глубину, в ширину, в осознание происходящего.
0: Речь идет о том, что в фильмах в этих больше идет акцент на возвращение, на осмысление человека себя уже в мирной жизни после войны, или я имею в виду, что это фильмы не баталии, да, то есть сейчас уже идет все-таки дело к тому, что фильмы проходят более на какую-то уже немножко иную, немножко иную область уходят.
1: Наверное, в какой-то степени немножко в иную область уходят, но нужно понимать, что в чем прелесть кинематографа, что он охватывает весь срез. Здесь есть фильмы батального характера, здесь есть фильмы размышления, есть фильмы очень глубокого размышления. Я хочу конкретный пример привести. В конкурсе сценариев «Русский мир. Образ будущего» принимает участие один очень интересный автор, его зовут Юрий Федотов. В 2014

0: 12 драхм минус 4 драхмы. Это 2 осла. Хорошее дельце! Отличное дельце! Он стоит, Леонид, у дверей своего трактира. Давай туда быстренько стаканчик сливовый. Тебя никто не видит. Нет, нет, держись, антракс. Не ходи в трактир. Даже не заглядывай туда. Ни в трактир, ни в трактир. Заработать 8 драхм, произвести хорошее впечатление, серьезное выражение лица, не причмокивать. Я же теперь генерал-фельдмаршал добродетели. Вот и мой подвал. Ну, конечно, опять мокрое белье перед самым порогом. Возьми, возьми себя в руки, антракс. Вон твоя жена. Не драться. Сделать приятное лицо. Теперь у нас примерный брак. Приветствую тебя 1000 раз, крабила жена моя.
1: Поросяная каша готова, муженек, и чеснок тоже. А где твой осел?
0: На работе, женушка, на работе. Скоро ты уже не будешь спрашивать, где твой осел. Будешь спрашивать, где твои 3 осла. Старый и 2 македонских. Все зависит от одного дельца, женушка. 8 драхм.
1: 8 драхм?
0: Удивлена старуха, да?
1: О, ты пьян, конечно.
0: Нет, нет, нет, я не пьян. И колотить тебя больше не буду. Я стал добродетельным, жена, потому что я теперь народ. Давай поцелую тебя в щечку. Моя любимая ведьма. Вот что, выноси кровать, жена, и мебель. Вещи все эти из вишневого дерева. Мне надо снести их в заклад.
1: Что?
0: Что-что? 4 драхмы гонорар адвокату Полифону. Поняла, крабила? Моя законная язва. Я заработаю 8, он 4. Итого 12 драхм. И за что, старуха? Ни почем не отгадаешь. За паршивую тень? За тень моего славного осла.
1: Ревнусь богами, мой муж сошел с ума.
0: Нет, не я, а зубной врач сошел с ума. Уселся в роскошную тень моего осла и не хотел за это платить. На самом санцепеке. Разве это солидный метод? Вести дела в Абдере? Так со мной, с народом, не поступают. Теперь нашему процессу даже боги позавидуют. Ну ладно, выноси кровати. Сейчас лето, можно отлично спать и на полу.

я стою, бедная женщина кровила, дочь сапожника она малой повитухи Гебы, перед горшком разваренной просяной каши, и слушая эту несчастную историю, которую рассказывает мой муж, погонщик ослов Антракс, сын раба Гидора и скотницы Персефоны. И я дала себя уговорить этому человеку и вышла за него замуж. А ведь на меня заглядывался профессиональный боксер. Этот процесс с помощью одного адвоката не выиграть. Погонщик ослов останется погонщиком ослов. Тут даже самый лучший защитник ничего не сможет сделать. Я знаю, что такое наше общество. Нет, надо заинтересовать его делом кого-то повыше. Например, кого-нибудь из духовенства, какого-нибудь солидного жреца. Мы прихожане храма Латоны. Вот Латона и должна нам помочь вместе со своими лягушками. Я в жрецах не разбираюсь, хотя моя мать была почти замужем за одним из них.

0: Чем выше тот, к кому обращаешься, тем лучше. Слушай, муженек, контракт, говорю я, нам надо лично заинтересовать в этом деле старшего жреца Стробила. Иначе твои осла останутся там, где они сейчас, только в твоем воображении.
1: Да ты в своем уме? Как ты это сделаешь? Старшего жреца никогда не интересовали заботы какого-то погонщика ослов.
0: Да очень просто. Моя приятельница Пелида, модистка, знакома с одним оружейником, изготовляющим шлемы по имени Мастакс. Он хочет на ней жениться, но она не согласна из-за трактирщика Колона, который уговаривает ее выйти за него замуж, потому что его жена умерла. Ну, а у Мастакса есть брат, он капитан. И помолвлен с Иридой. Да ты ее знаешь, ну, толстая блондинка.
1: Ирида меня не интересует.
0: Дурень. Она же кухарка у танцовщицы Телезии.
1: Ну, какое отношение имеет танцовщица Телезия к моей тяжбе?
0: Эй, как ты не понимаешь. Танцовщица часто ходит по вечерам к старшему жрецу Стробилу танцевать у него. Ведь это каждый ребенок знает.
1: Не оскорбляй старшего жреца лягушек, жена. Он святой. Религию ты в это дело не впутывай. Я человек благочестивый.
0: Да, конечно, конечно, он святой. Но святые тоже люди. И кроме того, Телезия даже не танцует перед ним. Она просто стоит там, как статуя. И подражает скульптурам Артемиды и Афродиты. Ну и тем, что в храмах.
1: Ах так? Но это совсем другое дело. Это больше похоже на изучение анатомии, или как там говорят. Но при чем это все?
0: Да очень просто. Я поговорю с модисткой. Она с оружейником, тот со своим братом-капитаном, тот с Иридой, она с танцовщицей, а та со старшим жрецом. Мы должны это сделать, Антракс. Я знаю жену зубного врача Струтиона. Я как-то стирала у нее. Она пойдет по всем судьям, и ты останешься с носом, если мы не позаботимся обо всем заранее. Старший жрец – это то, что нам нужно. Он поможет тебе получить твои 8 драхм. Я знаю, что такое религия. Недаром же мы живем в приходе Латоны.
1: 8 драхм? Ох, старуха, если бы это было возможно.
0: Да, трудновато пришлось. Но я все-таки убедила, наконец, своего мужа. Я выношу кровать и мебель, а в субботу вечером иду к модистке Пелиде. Она живет в районе крепости, над трактиром Колона. Всюду стоят перед дверьми женщины и взмахивают метлами. Мужчины, как всегда, в трактирах. Дверь в жилище Пелиды не заперта, я вхожу. Модистка обнимает меня, садись, говорит она. Пелида, говорю я, за кого же ты теперь выйдешь? За Мастакса или за толстяка Колона? Трактирщика там, внизу.
2: Сама не знаю, Крабила. Никак не могу решить. Просто ужас, что такое.
0: Бери Мастакса. У Колона умерло уже 5 жен. Вечно работали у него в трактире. И каждый день он их избивал.
2: Мастакс ведь тоже дерется.
0: Конечно. Так поступает каждый мужчина, если он здоров. Не бьют только тех женщин, у которых есть деньги. И это особо оговаривается в каждом брачном контракте. Но Мастакс-то бьет куда прогрессивнее, чем Колон. Только 2 раза в неделю. Это неслыханный прогресс, уверяю тебя. Это уже что-то похожее на цивилизацию.
2: Ты думаешь? А я-то всегда считала, что цивилизация – это название новой прически, которую носят в Греции.
0: Мой муж тоже не так плохо, но страшно консервативен. Побои через день, а каждое 3-е число 2 раза в день. Так написано в древнем календаре. Это чтобы у крестьян хорошо росла скотина. А нам нужен, по крайней мере, еще один осел. Недавно Антрак стал совсем другой. С понедельника никаких побоев. И к тому же нашего осла больше нет в доме. Антракс теперь за добродетель. Ведь у него процесс с зубным врачом Струтионом.
2: И вот я, модистка Пелида, слушаю с удивлением дикую историю со ослом и его тенью. Не понимаю. Слишком сложно для меня. Но когда Крабилу вдруг перестают бить, значит, в этом есть что-то нравственное. Теперь она, конечно, хочет, чтобы я поговорила с Мастаксом из-за его брата. Мне кажется, что я все-таки выйду за оружейника. Крабила права. Особенно сейчас, когда он, может быть, получит заказ. И я жду до воскресенья. А вот и оно, воскресенье. Такое же, как все воскресенья в нашем городе. Утром идут в Абдеру слушать проповедь. Богачи в храм Езона к Агатерсу. Бедняки больше к Страбилу в храм Латоны. Страбил рассказывает куда более интересные истории о богах и лягушках. Иногда он даже мечет громы и молнии против богачей. Очень хорошо становится на душе. Потом едят жаркое, а после полудня, часа в два, по лестнице ко мне поднимается Мастакс.
1: Эй, Пелида, открой, это я, Мастакс, оружейник.
3: Как всегда, точно в 2 часа в воскресенье.
2: Входи, Мастакс.
3: Ну, что, пойдешь за меня замуж? А я получил заказ. 2000 шлемов для варварского племени по ту сторону Дуная. Они зовутся готами. Спереди на шлеме должен быть изображен орел. Справа бог с молотом. Сзади гора, на которую лезет вверх серна, а вверху 2 настоящих коровьих рога. И все как в натуре. Очень выгодный заказ. Я еще стану богачом или, по меньшей мере, человеком со средним состоянием.
2: А ты не будешь бить меня?
1: Я? Бить тебя? Я даже маленькому жучку не могу причинить страданий. Я-то с моим мирным ремеслом. Нет, Пелида, никогда. Ну, а если я когда-нибудь, ну, ненароком и ударю тебя, ну, когда разозлюсь, так ты увидишь, мои побои вообще не побои.
2: Сейчас уже не бьют. Теперь все по-современному. Даже погонщик ослов Антракс не бьет свою жену.
1: Он? Антракс-погонщик? Да он бьет ее каждый день. По всей Езоновой улице слышно.
2: Он больше не бьет ее с понедельника, когда у него произошла история с тенью осла и зубным врачом.
1: И Пелида начинает рассказ. Дурацкая история с этим Антраксом, должен вам сказать. Такой простофиля, надо немедленно идти прямо к старшему жрецу, не то он наверняка проиграет свою тяжбу. А зубного врача нужно, наконец, взять за горло. Он потребовал с меня в прошлый раз 0,5 драхмы за зуб, который шатался. Что она говорит сейчас, Пелида, эта вострушка? Ага. Она выйдет за меня замуж, если я поговорю со своим братом-капитаном. Ну, конечно. Конечно. Антраксу помогут, а Пелида выйдет за меня замуж. Ну, а теперь... Живо в гавань. Я слыхал, что брат мой Тифит снова объявился здесь со своей старой посудиной. Разумеется, он опять сидит в трактире, пьяный в стельку. Я уже слышу, как он горланит песню.
4: Они пьяны да дуры, они бледны и хмуры. Их пригвоздило краем... Сместившимся Бураем.
1: Эй, братец-капитан, эй, у меня есть кое-что для Ириды.
4: Ириды? А кто это? Первый раз слышу.
1: О, твоя невеста.
4: О, чепуха. Моя невеста Клодия. В Амфиполисе. Я же знаю свою невесту.
1: Как бы не так. У тебя 3 месяца назад, когда ты был здесь в последний раз, состоялась помолвка с Иридой. Ну, знаешь, такая
3: ну, такая толстая блондинка.
4: Припоминаю.
3: Во-во-во.
4: Но Ирида же была чернявенькая и тощая.
3: Блондинка, Тифи, ты толстая, клянусь.
4: Так, блондинка и толстая. Странно. Ну и чего же она хочет, невеста?
3: А разве ты не зайдешь к ней?
4: Ну, конечно, зайду. Это само собой, разумеется.
3: Ну, тогда расскажи ей историю о погонщике ослов Антраксе и зубном враче Струтионе. Ты же знаешь, Ирида служит у танцовщицы Телезии.
4: И вот, пропустив 3 стаканчика крепкого грога, мой братец Мастакс рассказывает историю о погонщике ослов. Я слушаю, гляжу на него, плюю, сморкаюсь, молчу. Он говорит, не можешь ли ты попросить Ириду рассказать все это своей танцовщице? Я киваю головой, потом опять сморкаюсь, провожу рукой под носом. Брат уходит. Прощай навсегда, братец Мастакс.
5: А ты мне больше не нравишься, даже не выпил как следует. Абдера не годится для капитана. Ничто мне не нравится в этом городе, а история со слом. Глупейшая история. Только на суше может такое случиться. А потом, какое мне дело до зубных врачей? Никакого. А до Ириды тоже никакого. Блондинка, говорят, и толстые. Не в моем вкусе. Но моя невеста, возможно, иногда теряешь ориентацию. Немножко пошатывает, когда поднимаешься на борт. Это не важно. На капитанский мостик попаду хотя бы на четвереньках. Я стою на нем, как флаг на ветру. Вперед! В синего моря! В брызги волн! В пурпур кораллов, в пустоту звездного неба. Даль поглощает меня, как жадная пасть. Ахо!
6: Тифит! Капитан Тифит!
4: Ага, 40 бочек арестантов! Кто это лезет там на капитанский мостик? Как раз в ту минуту, когда я хочу плыть в Адриатическое море. Баба! Блондинка и толстая. Где-то я ее уже видел.
6: Ты в Абдере! Тифи, ты не зашел ко мне!
4: Ирида! Смотри, пожалуйста! Ирида! Конечно, я зайду к своей невесте. Как раз собирался. Хотел только надеть парадный мундир. Но выгружаем рыбий жир из фуда, так от меня немножко попахивает.
6: Я ждала целый вечер. Ну, мы же помолвлены.
4: Ну, и как еще? Накрепко. Быть помолвленной с моряком... Это все равно, что быть дважды замужем.
6: Ох, Тифит! Ух, наконец-то ты опять со мной. Я все время думала о тебе, все время. И сегодня я надела госпоже платье на левую сторону. Вот так я думала о тебе. О, мой Тифит! Посмотри, какая луна над бухтой. Совсем как серебро.
4: Как персидская серебряная монета. За нее на самосе дают целый бочонок абрикосовой настойки.
6: А звезды тонут в ее молочном блеске. О, Тифит! Миллионы искр рассыпаны по Черному морю и танцуют вместе с волнами.
4: Завтра задует Норд-Ост.
6: Да.
4: Но сейчас ты должна изменить меня. Мне надо уходить.
6: Уходить?
4: К сожалению, срочное дело. Я сразу вернусь. Мне нужно только на ту сторону бухты, в Ксантию.
6: Ну, завтра ты опять вернешься?
4: Ровно в 6 часов. Я же тоскую по своей невесте. Ведь я же мужчина.
7: что ты теперь скажешь, что моя толстушка?
6: Тогда возьми меня с собой, Тифидик. Сейчас, когда над морем такая полная луна.
7: И буду сидеть без ветра посреди моря. Она, видите ли, хочет поехать со мной. Ах, это на эстрамболе. Эти невесты липнут, как смола. Но, к счастью, я вдруг вспоминаю историю с треклятой ослиной тенью. Попробуем-ка это средство. Шторм и тайфун, если оно не поможет, я могу оказаться все равно, что женатым. Послушай, моя милая толстушка, говорю я, сделай мне большое одолжение. Мне и моему брату Мастаксу, который все-таки хочет жениться на модистке. И начинаю с отчаяния рассказывать ей всю эту чертову историю.
6: Какое доброе сердце у моего Тифидика, бедный погонщик ослов. Я сразу же все расскажу Телезии. Она тоже так сочувствует нужде и всяким подобным вещам. И вот я опять стою на набережной, а он, мое сокровище, широко расставил ноги на капитанском мостике. Он шатается от боли, потому что должен уехать. Тифидик, мой Тифидик, вот ты отплываешь в желтое сияние своей круглой луны, весь корабль темная тень. Но завтра он вернется ровно в 6. Тифидик! Мой Тифидик, я стою на набережной одна, как всегда. Только звезды надо мной и волны плещут, тоже, как всегда. Боже мой, я совсем забыла про свою танцовщицу. Ведь она идет сегодня к жрецу, а перед этим купается в новой мраморной ванне из Коринфа. Мой Тифид, я сегодня же вечером помогу Антраксу. А завтра, когда ты вернешься из Ксантии, я стану твоей женой.
8: Наконец-то ты пришла. Видишь, я уже лежу в ванне. В моей коринфской ванне из черного мрамора. Ах, как это освежает в нашем ужасном климате. Такая жара.
6: Да-да.
8: Ой, Ирида, добавь-ка сюда еще 2 бутылки ослиного молока. Вот так, хорошо. И миндальные отруби. И бобовую муку. Так, а теперь приготовь косметику. Возьми сегодня растертый крокодилий помет.
6: Так.
8: Смешай его со свинцовыми белилами.
6: Ага.
8: Землей с хиоса и добавь немного слюны. Надеюсь, ты не ела сегодня на ужин лук?
6: Нет.
8: Сейчас я выйду из ванны, Ирида. Подай мне полотенце.
6: Пожалуйста.
8: Дай мне египетский головной убор. Моему старшенькому жрецу это нравится. И потом критские браслеты и прозрачное платье с острого коса. А теперь косметику и духи.
6: Пожалуйста.
8: И расскажи мне что-нибудь из жизни народа, Ирида, пока я буду украшать себя. Ты же знаешь, я люблю народ.
6: Вот сейчас, госпожа, как раз произошла история с погонщиком ослов Антраксом.
8: Погонщиком ослов?
6: Да.
8: Прелестно. Обожаю погонщиков ослов. Они шествуют гордо рядом со своими ослами, поют песни и бедны, но счастливы. Бедняки всегда счастливы, Ирида. У них нет забот.
9: Вторую часть радиоспектакля по пьесе Фридриха Дюренматта «Процесс из-за тени осла» слушайте завтра в это же время.
10: Радио России. Радио России. России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов, пластиковых карт или ваши персональные данные. Если такая ситуация произойдет, вас попросят приехать в банк лично. Если в отношении вас и ваших близких совершено преступление, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 102 или 112.
11: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
12: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
10: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске группировка войск «Север» продолжает сжимать кольцо окружения подразделений ВСУ на северо-востоке Харьковской области. Владимир Путин и Александр Вучич обсудили по телефону дальнейшее развитие российско-сербских отношений стратегического партнерства. И Дональд Трамп отклонил 7-дневный план Ирана по открытию Ормузского пролива. Далее подробнее. Группировка войск «Север» после взятия под контроль сел Петропавловка и Лозовая в Харьковской области и Марьино в Сумской области продолжает вести бои за 3 села в Харьковской области. Сорваны 2 попытки группы ВСУ выйти из окружения, сообщило сегодня Министерство обороны. Группировка «Север» продолжает сжимать кольцо окружения подразделений ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля, информировало Министерство. По его данным, ведутся бои за села Хрипуны, Грачевка и Рубленая в Харьковской области. За сутки в зоне ответственности группировки «Север» Украина потеряла более 245 военнослужащих. Российские подразделения наступают в направлении города Сумы, заявил накануне командующий группировкой «Север» Евгений Никифоров на совещании, которое провел министр обороны Андрей Белоусов. Кадры совещания в пятницу распространило Министерство обороны. Группировки войск «Запад» и «Днепр» за сутки улучшили положение в зоне спецоперации. Южная заняла более выгодные рубежи. Группировка «Восток» продвигается вглубь украинской обороны, добавили в российском оборонном ведомстве. Владимир Путин и Александр Вучич обсудили по телефону дальнейшее развитие российско-сербских отношений стратегического партнерства, в том числе в энергетике, нефтегазовой отрасли, а также украинский конфликт, сообщила пресс-служба главы российского государства. Также сообщается, что в ходе разговора были затронуты актуальные вопросы международной повестки дня. А кроме того, Вучич поздравил президента России с успешным проведением выборов в Госдуму и проинформировал о ходе подготовки к внеочередным парламентским выборам в Сербии. Разговор состоялся по инициативе сербской стороны и прошел в теплом дружеском ключе, говорится в сообщении Кремля. Россия не готовится к боевым действиям с Европой, для этого нет оснований, заявил Владимир Путин в пятницу в ходе общения с журналистами в Санкт-Петербурге. России не нужны обострения с Европой, заверил глава государства.
2: Многие в Европе говорят о том, что ждут нападения со стороны Российской Федерации и поэтому должны сами готовиться к боевым действиям, к войне с Россией. Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе из прибалтийских государств.
1: Владимир Путин также отметил, что киевский режим активно поднимает вопрос о перемирии, в том числе энергетическом, и прекращении блокады Черноморского побережья, но он сам это начал, подчеркнул президент, добавив, что Россия стала отвечать на каждое действие киевского режима, в том числе на попытку организовать морскую блокаду. Президент Финляндии Александр Стуб подвел себя под военный трибунал после того, как попросил американского предпринимателя Илона Маска расширить возможности Starlink для военных задач Украины, заявил финский военкор Кости Хейсканен. По его мнению, Стуб разжигает конфликт на Украине, извлекая из этого выгоду. Тем самым президент Финляндии намерен превратить свою страну в военный полигон. Президент США Трамп отверг возможность военной операции против Кубы. «Не думаю, что нам понадобится военный», — сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о плане военных действий против острова. Ранее Трамп отклонил 7-дневный план Ирана по открытию Ормузского пролива, утверждает Wall Street Journal. По информации издания, Пентагон возобновит удары в ноябре после промежуточных выборов. С новым предложением по сделке иранская сторона выступила накануне с подробностями. Корреспондент Виктор К. Елизавета Морская.
3: На то, чтобы Тегеран и Вашингтон вернулись к переговорам, достаточно недели. Выступая перед журналистами, Аббас Аракчи подробно излагает план, который власти Исламской Республики передали американцам через Катар. 4-5 дней на подготовку, на 6-й открытие Армуза, после чего старт мирных переговоров. Процесс запустится сразу, как только США выполнят обязательства. Ничего нового в них нет, подчеркивает глава иранского МИДа. Все это отражено в меморандуме о взаимопонимании. Избежать многих жертв и заключить перемирие было бы уже давно возможным, если бы США выполнили свои обязательства в июне после подписания меморандума о взаимопонимании, комментирует в интервью CBS президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.
4: Причиной разногласий и споров в этом процессе стало несоблюдение договоренностей, которые стороны были обязаны выполнять.
3: Вместо этого Штаты используют обвинения в разработке ядерного оружия как повод для агрессии. Иранская ядерная программа, Пезешкиан акцентирует, носит исключительно мирный характер. При этом от обогащения урана полностью Тегеран не откажется. Если кто и нарушает международные обязательства, так это противник, который систематически бьет по гражданским объектам. Несмотря на очевидные сигналы Тегерана, перспективы мира в регионе весьма туманны. Издание Wall Street Journal прогнозирует, что конфликт, вероятно, вновь перейдет в фазу активных боевых действий. По информации издания от источников в Белом доме, Трамп заявил помощникам, что 7-дневный план ему не интересен, а после ноябрьских выборов в Конгресс он вообще намерен вернуться к бомбардировкам Ирана.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. И далее новости спорта.
0: Спорт.
5: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Магнитогорский «Металлург» на своем льду обыграл казанский «Акбарс» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 2-1. У «Акбарса» отличился Кирилл Семенов, а в составе хозяев шайбы забросили Артем Минулин и Даниил Вовченко. «Металлург» выиграл 4-й матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Акбарс» располагается на 3-й позиции. Также сегодня «Нефтехимик» в гостях переиграл «Барыс» со счетом 6-3. В эти минуты начинаются сразу 4 матча. Шанхайские «Драконы» играют с «Динамо» Минск, «Динамо» Москва с Салаватом Юлаевым, «Северсталь» с «ХК» Сочи, а «Спартак» с «Автомобилистом». Пока что во всех матчах нулевые ничьи. В первой лиге сегодня также проходят встречи 7-го тура, и к этой минуте завершены 2 из них. Челябинск и Енисей сыграли в ничью 1-1, а екатеринбургский Урал со счетом 2-1 переиграл костромской Спартак. Ульяновская Волга в эти минуты встречается с ленинградцем. Здесь завершен первый тайм. Пока что ничья 0-0. Тем временем Ростов определился с именем нового главного тренера. Наставником команды стал Дмитрий Кириченко. Контракт с 49-летним специалистом рассчитан на 2 года. Кириченко в качестве игрока выступал за ЦСКА, Москву, Сатурн, Ростов и Мордовию и дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. После завершения карьеры он работал тренером в тренерских штабах в Ростове, Уфе, Кайрате, Иранском тракторе и Сочи. Первая ракетка России Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу. В матче 2-го круга он обыграл француза Валентена Руае со счетом 7-6-6-3. Спортсмены провели на корте 1 час 49 минут. И на этом о спорте все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Реклама.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Масел Висар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Масел Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Радио России.
1: В Мурманске завтра небольшой дождь, плюс 10, в Архангельске небольшой дождь, плюс 15, в Вологде небольшой дождь, плюс 16, в Петрозаводске небольшой дождь, 14 градусов тепла, в Сыктывкаре облачно с прояснениями, плюс 19, в Элисте пасмурно, плюс 23, в Херсоне пасмурно, плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 12, днем плюс 14. В Москве воскресенье ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 10, днем плюс 16. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 759 миллиметров ртутного столба.
8: Записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
9: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
10: Парень с

0: Музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. О внедрении цифрового рубля.
1: Чем выгоден для граждан цифровой рубль? Предположим, человек получил зарплату, и у него в его электронном кошельке постепенно, так сказать, вот эти рубли купятся. Даже если кто-то совершил прорыв к вашему счету, воспользовался возможностью вывести цифровой рубль. Что такое цифровой рубль? Это код соответствующий, который генерируется там компьютером Центрального банка. И, естественно, система Центрального банка видит, где находится условный код, куда он там поплыл, на чей там счет. И в случае мошенничества сразу же прекращает использование этим кодом.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Музыка.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Радио России Диана Гурцкая. Это говорит о том, что начинается наша с вами любимая программа «Дорогая передача». Напротив меня заслуженная артистка России. Удивительная, очаровательная, мудрая, потрясающая, неповторимая Нина Шацкая. Нина, здравствуйте.
1: Диана, дорогая, спасибо за такое представление, я очень тронута. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Певица, путешественница, фотограф, писательница. Список можете продолжить?
1: Думаю, что пока ничего нового я не придумала для себя. Вот путешественница, певица, фотограф, я обычно говорю, что я, конечно же, не фотограф. Просто мне удается бывать в таких местах, куда люди, как правило, редко добираются. И мне нравится запечатлевать вот те необычные лица, природу, редкую.
2: Сегодня в главной роли.
3: Заслуженная артистка России Нина Шацкая родилась в Рыбинске. Отец Аркадий Шацкий – музыкант и дирижер. Первые музыкальные шаги Нина сделала в коллективе отца джаз-оркестре «Радуга». Училась в Петербурге, окончила школу-студию мюзик-холла и гуманитарный университет. В репертуаре певицы – романсы, джаз, ретро и русские песни. На счету Нины Шацкой порядка 10 уникальных сольных программ, объединенных общей тональностью и тематикой. Последние годы певица активно гастролирует по России и ближнему зарубежью. Ее сольные концерты проходят на лучших филармонических площадках в сопровождении симфонических оркестров и оркестров народных инструментов. Помимо концертов, Нина принимает участие в мероприятиях и музыкальных вечерах, организованных для королевских особ и послов иностранных государств. Вместе с актрисой Ольгой Кабо представили публике 3 совместные музыкально-поэтические программы. Певица – частый гость культурных программ кинофестивалей. Она представляла Россию в культурной программе Олимпийских игр в Пекине и Ванкувере. В 2016 году в Государственном Кремлевском дворце прошла выставка ее фотографий из поездок по странам Африки, Монголии, Индии, Чили и Японии. По окончанию выставки работы были распроданы на благотворительном аукционе. В мае 2016 года выпустила книгу «Жажда жизни». В ней собраны заметки и фотографии Нины Шацкой о путешествиях по 16 экзотическим странам. Весной 2019 года вышла замуж за Павла Гусева, главного редактора газеты «Московский комсомолец».
2: Дорогая передача. О публичном и личном. О ненастье и счастье. Всерьез и не очень. Откровенный разговор.
0: Основу вашего репертуара составляют джазовые композиции, романсы. С чего начнем сегодня нашу программу?
1: Я вот только что об этом думала и решила, что в моем репертуаре есть песня, я не могу сказать, это хит, потому что, конечно, аудитория исполнителей романсов, она не так велика, как у исполнителей поп-музыки, но по этой песне меня уже на протяжении долгого времени узнают. И вот эта песня, по которой меня уже узнают поклонники жанра романса, поклонники поэзии Анны Андреевны Ахматовой, прозвучала в одной из очень известных программ пару лет назад. И уже даже юное поколение, относительно юное, конечно, но вот не мои ровесники, меня по этой песне могут идентифицировать. Это Анна Ахматова, музыка Златы Раздолиной, песня называется «Колдунья».

давно мои уста не целуют.

0: Прозвучала песня под названием «Колдунья» на волнах Радио России. Я напоминаю, друзья, в эфире дорогая передача, и с нами снова очаровательная Нина Шацкая, заслуженная артистка России. Вы родились в Рыбинске, в музыкальной семье. Ваш отец Аркадий Шацкий руководил джазовым коллективом. Вы никогда не задумывались, что ваша судьба все-таки была предопределена?
1: Дело в том, что, конечно, я об этом часто думала и уверена, что у каждого из нас судьба предопределена. Потому что мои первые шаги были неуверенные в музыке, и папа посчитал, что направить меня вот по своему усмотрению, по своей воле в музыку – это ошибка, что женская участь на сцене очень сложная, что я должна осознанно принять решение сама, чем я буду заниматься. И я училась на управленца в Петербурге в очень интересном вузе, который просто меня обогащал такой информации, как я бы сказала, вот как Институт благородных девиц у нас. Это гуманитарный университет профсоюза с блестящим преподавательским составом. Это мировая культура, история мировой литературы, искусствоведение. И уже заканчивая вуз, получая диплом на последнем курсе, я уже поняла, что я должна петь. И тогда поступила в студию мюзик-холла петербургского. Как ни странно, все-таки я доучилась. Я последний год в вузе и в студии мюзик-холла училась одновременно. И, получая диплом, я получила распределение, как-то не странное, в свою же область, Ярославль, откуда я была родом, Ярославскую, в областной совет профсоюзов, для того, чтобы работать в туристическом отделе, возглавлять туристический отдел. Это было очень завидное место, но, тем не менее, я не поехала туда. А из-за того, что оно было завидным, и многие хотели заниматься туризмом, меня легко отпустили. Я посвятила всю свою жизнь музыке с тех пор. Но вот тем не менее, кроме пения, самое для меня интересное – это путешествия, это вот эти такие даже, я бы это сказала, экспедиции в дальние края и перемещение в пространстве. Поэтому все предопределено. Видимо, мне суждено было заниматься туризмом или просто путешествовать, не знаю. В общем, я странница. Вот, Диана, мы начинали, когда этот вопрос я вспомнила. Кто еще? Я странница. Мне просто нравится перемещаться в пространстве.
0: В детстве, юности были ли какие-либо увлечения, не связанные с творчеством?
1: Они все равно, наверное, условно были с ним связаны, потому что мне очень нравилось вязать, вышивать и что-то делать собственными руками, рукодельничать. И папа был всегда против мой. Он считал, что вот такие пассивные занятия, они могут спровоцировать лишний вес. Ну, вот такое. Хотел, чтобы я активно занималась танцами. Требовал, чтобы я занималась языками иностранными. А он очень сильно влиял на меня, отец. И поэтому вот танцами очень увлекалась. Танцы и рукоделие. Кстати, к рукоделию сейчас стала опять возвращаться. Как ни странно, вдруг обнаружила несколько таких магазинов, в которых вот все для рукоделия, мимоходом. Зацепилась за вязание, зацепилась за какие-то сейчас бижутерию можно самой сделать.
0: И это тоже всё, такое высказывание, да. Своеобразное, да. Творческая составляющая, искусство.
1: И вернулась опять к этим вот занятиям. Времени мало, но когда есть время, получаю огромное удовольствие от этого.
0: Здорово, потому что опять танцы – это ритм. Где ритм? В музыке. То есть это настолько взаимосвязано, и я не удивляюсь. Очевидно, что любовь к музыке, талант передался вам от отца. Вот какие способности унаследовали от мамы?
1: Мама удивительная женщина. Папу очень любили, но он мог вызывать разные эмоции у людей. Он был очень таким доброжелательным человеком, но спорным в каких-то поступках. Вот мама, будучи всегда на руководящей должности, довольно сложный женский коллектив, она очень много лет руководила Дворцом культуры. Я не знаю людей, которые бы к ней относились неоднозначно с любовью. То есть мама всегда в самом сложном коллективе, в самой сложной ситуации могла быть на высоте, обладая женской харизмой яркой и мужеством руководителя. Вот это поразительное сочетание. И при этом Не было же тогда принято иметь домработниц и каких-то помощников по хозяйству. Только
0: да.
1: Какие-то очень крупные чиновники могли себе это позволить, богатые люди, артисты, может быть, в Москве известные. Мы жили в маленьком городе в Рыбинске. Мама была очень занята на работе. При этом у нас всегда был полон дом гостей, и мы всегда были очень вкусно накормлены, был порядок дома. Вот, наверное, от мамы пришло умение успевать очень много в жизни и быть широкой. Мама очень широкая. Вот у нас в семье было принято, что если это как на Востоке, если что-то моей подруге нравилось в детстве, какая-то игрушка, мама мне говорила, подари. Мама всегда готова была поделиться последним. Мама очень щедрая, и до сих пор, когда мы отмечаем мамины праздники, у нее собирается гостей побольше, чем у меня. Съезжаются из разных городов. Вот мы всей семьей жили в Рыбинске, потом мама период недолгий работала в Угличе, и сейчас с братом в Ярославле, все в одной области. И на ее праздники собирается очень много людей, многие мои ровесники, кто начинал под ее руководством работать, мои друзья, наши с братом друзья зовут маму, мама Таня. И всегда, если нас не оказывается под боком, там всегда есть какие-то наши близкие, кто всегда придут на помощь. Мы можем, вот я живу в Москве, брат может с детьми уехать, но вот мама всегда под крылом наших близких. Вот такой она удивительный человек.
0: Во многих интервью вы говорите, что в детстве вас мало хвалили. Отец часто критиковал. Это как-то повлияло на вас?
1: Психологи говорят, что есть разные типы людей, что одним необходима жесткая критика для мотивации, а другим поддержка и похвала. Чрезмерная, может быть. Я не знаю, я, конечно, бы своего ребенка, у меня, к сожалению, нет детей. Но у меня есть племянники, которых я очень люблю. Мне кажется, что жесткий подход не совсем правильный.
0: Угу.
1: Для меня очень, у меня очень много времени потом ушло на борьбу с такой заниженной самооценкой.
0: Угу.
1: При этом я понимаю, что если бы отец так жестко меня вот в какое-то русло не заталкивал, не руководил мной, то из меня вряд ли получилось бы что-то. Ну, я, скорее всего, может быть, я была бы счастлива в семейной жизни, в детях. Я бы вышла замуж, я бы вот так вышивала, вязала, готовила. Я очень люблю готовить, кстати. Занималась бы детьми, и в этом была бы счастлива. Но он считал, что я должна заниматься музыкой, что мне Бог очень много дал, и что зарывать этот талант, который у меня довольно долго просыпался, большой грех. Поэтому не знаю. Вот отца нет, и я до сих пор, я хочу ему доказать что-то, я к чему-то стремлюсь, делаю проекты, я живу по его наказам, как он всегда говорил, что надо ставить перед собой на первый взгляд недостижимую планку, чтобы это вот ощущение было, что этого не добиться никогда, но надо к этому стремиться, и тогда можно и до этой планки дойти, но если даже она недостижима, то все равно результаты получаются очень высокими. Поэтому, ну, я, безусловно, отцу очень благодарна. У меня очень интересная, яркая жизнь. И мне кажется, что я во многом даже поднялась выше, чем он.
0: Дорогие друзья, мы очень здорово общаемся с Ниной Шацкой, но все-таки наши слушатели не простят, если мы не услышим еще одну песню в исполнении Нины Шацкой. Объявляйте, что сейчас будет.
1: Это, опять же, такая современная обработка старинного романса, который завоевал просто весь мир. Романс, вывезенный Александром Вертинским в Европу в начале прошлого века и сыгранный в легком джазовом фанке. «Дорога длинная».

0: Только что прозвучала песня, которую мы очень любим, «Дорога длинную» в исполнении Нины Шацкой на волнах Радио России. В какой момент девушка из джаза увлеклась романсом?
1: Дело в том, что это все происходило параллельно. Мне, конечно, хотелось петь джаз, а получались романсы на тот момент. И я занималась параллельно и той, и другой программой, пока однажды не стало уже очевидно, что они слились в какую-то... Очень часто я слышу от поклонников классического романса, что я их неправильно романсы пою. Так людям кажется. И, к счастью, вот у меня непроизвольно это все начало получаться в начале 90-х. И публика, которая приходила, зная меня, они приходили на один концерт, и одни хотели романсы, другие хотели джаз. Поэтому это просто время, Диана. Вот время распорядилось.
0: Диктует.
1: Да, так, что в моем лице просто смешались. У меня получился коктейль. Я себя не смогла разделить. И

0: Я думаю, что, наверное, нынешнее время уже внесло коррективы, наверное, уже 4, потому что аранжировщик существует. И, конечно, исполнитель ровно на тех же правах, мне кажется, рождает песню, потому что как он ее интерпретирует, очень зависит от исполнителя.
1: У вас с Ольгой Кабо несколько совместных работ. Как родилась идея создания спектакля?
0: Дело в том, что со Златой мы познакомились еще в 1988 году в Петербурге. Я закончила вуз, я искала себя, я пришла в класс к педагогу заниматься вокалом и познакомилась с концертмейстером, тоже молодая была, совсем женщина уже, правда, мама нескольких деток, Злата. И она предложила мне спеть вот несколько романсов, а затем реквием. И я просто заболела этой музыкой. Мне кажется, что в тот период заложился какой-то фундамент моей всей жизни, потому что вот эта поэзия ахматовская, она меня перекроила. Потом мы со Златой потерялись. Она эмигрировала, и я мечтала петь эти песни, но как-то я там пару песен помнила, а нот не было. И я Злату искала, потом мы нашлись. Потом я записала эти 10 баллад с оркестром кинематографии в студии Мосфильма. И когда уже этот диск был готов, было понятно, что должно что-то быть большее. Однажды мы с Ольгой встретились на кинофестивале, разговорились, оказалось, что у нее есть программа, посвященная поэзии Серебряного века. И мы решили сделать что-то общее. Уже был готов музыкальный материал, мы предложили Дому музыки спектакль, которого не было. И его очень быстро как-то захотели, и судьба нас вынудила мгновенно просто его подготовить. Оля уже работала с Юлией Жоновой, дочкой Георгия Степановича Жонова, великого артиста нашего. А Юля прекрасный режиссер, и она нам, собственно, все 3 спектакля сделала. Первым был Ахматовский, затем мы решили обратиться к поэзии Марины Ивановны Цветаевой, и уже искали композитора. Очень оказалось сложно, потому что Дом музыки нас вновь поддержал, дали нам дату в Светлановском зале, а спектакля не было. То есть была только идея, и мы никак не могли найти музыку, потому что существовала, конечно, возможность взять уже существующие песни на стихи Цветаевой, их как бы подогнать, объединить с поэзией. Но очень хотелось авторской музыки. Я с разными говорила композиторами, известными уже мэтрами. Тех, кого очень хотелось, они были заняты, не успевали. Кто-то отказывался от работы с поэзией Цветаевской. Многие ее очень боятся, Марина Ивановна. Я тогда обратилась ко всем друзьям, говорю, слушайте, дайте какого-нибудь молодого человека. Кто-то же должен писать музыку такую. И однажды мне пришло письмо. Молодой человек совсем, на тот момент ему было 25 лет, Дмитрий Селипанов, я не знала, кто он, прислал мне песню по почте. Я ее открыла, и у меня мороз побежал. Знаете, мурашки. Да. Я поняла, что я нашла своего композитора. И Дима за 1,5 месяца написал 14 произведений. Вообще, это чудо. При том, что он их в каких-то ситуациях менял, когда мне было неудобно, и гармонию, и мелодию. Мы договорились, что если я не дышу этой музыкой, то мы ее не переделываем, чтобы не тратить время, что только мелкие какие-то правки. И вот Дима мог мне прислать... Вообще, я сейчас это понимаю, что это чистое чудо, потому что он мог мне прислать утром одну песню, я говорила, Дим, ну это не мое. И он мне к вечеру присылал что-то другое совершенно, ну вот незначительное вносил, правки, знаете, они для меня были незначительные, а для композитора всегда это же ребенок такой вот про песня. И меня поймут, наверное, только вот профессионалы, чтобы композитор легко шел на уступки и говорил, что да, давайте поменяем. Это тоже особая мудрость и умение. Вот Дима такой. Затем он сам, что тоже сейчас очень редко бывает, он сам оркестровал, аранжировал все эти песни для симфонического оркестра. И на сегодняшний день это мой любимый проект. Невероятная музыка. Причем за это время вот Дима стал известным кинокомпозитором. Он написал музыку к фильму «Лед», за что получил «Золотого орла». Фильм, которому он написал музыку, о Бродском, получил ТЭФИ. «Коллектор», которому Дима написал музыку, да, тоже широко известен. Да. Дима стал дирижером и аранжировщиком симфонических версий Антона Беляева группы «Термейтс». То есть это такая глыба. А я познакомилась с молодым мальчиком начинающим, и я счастлива, что в моей биографии есть вот эта наша встреча и наша музыка. Ну, я уже говорила, что помимо того, что он блестящий композитор, он еще великолепный пианист. Часто очень мы с ним концертируем вдвоем, на нем

0: вся эта музыка держится, но с новым дыханием она, он видит ее иначе.
1: Вы спели огромное количество песен. Можете ли вы назвать одну или несколько, которые вызывают наиболее яркое чувство?
0: Это песни, связанные, конечно, с поэзией с Ахматовой, с Цветаевой. Песни, которые были специально для меня написаны, но их много. Я, честно говоря, не могу на одной остановиться, на какой-то. Я пою двухчасовые концерты, часто это в сопровождении просто фортепиано. Иногда я слышу вопросы, что неужели ходят люди и два часа слушают голос в сопровождении фортепиано, что как,
1: это
0: неужели
1: так красиво
0: это можно вынести. Вот много таких, к счастью, еще осталось в нашей стране людей. И я составляю программу, где-то 22-24 вещи звучат, и они все, как правило, вот те, которые меня будоражат, и эмоциями от исполнения которых я могу поделиться с залом. И обычно очень явно я чувствую ответ. Вот одна из песен, которую я услышала в глубоком детстве, я была маленькой девочкой, из каждого окна, буквально из каждого окна, тогда звучали песни из пластинки Давида Тухманова «Полна моей памяти». Все песни были написаны на стихи выдающихся поэтов, и российских, русских, и западные переводы, и это были настоящие шедевры. Вот когда мы берем в программу какую-нибудь очень известную вещь, и кажется, что уже ничего с ней невозможно нового придумать, вдруг рождается абсолютно новое произведение, в основе которого лежит вот какой-то шедевр. И в мою жизнь ахматовские стихи вошли вот именно с той песней, о которой я сейчас думаю. Это Давид Тухманов, Анна Ахматова «Смятение». У нас получилась версия, совершенно не похожая на авторскую, очень интересная. Но вот так возвращаются песни из детства, которые на меня произвели очень сильное впечатление.
1: Может, тогда ее и послушаем?
0: Да.

0: Только что прозвучала песня «Смятение» в исполнении Нины Шацкой на волнах радио России. В эфире дорогая передача. Я ваша покорная слуга Диана Гурцкая. И я не просто так говорю, что у нас всегда очень интересная, познавательная программа с Ниной Шацкой. И мне это очень нравится. Вы не представляете, какое я получаю сейчас удовольствие от того, что я общаюсь с этим удивительным человеком. То, что вы профессиональная путешественница, это ни для кого не секрет. А вот с чего начался этот увлекательный этап в вашей жизни?
1: Я поехала, ну, я вообще всегда любила ездить, но для меня, я думаю, как для большинства женщин, все-таки, может, мужчин иначе как-то сложен характер. Для меня путешествие это было море обязательно, а шезлонг. И я могла неделю, 10 дней, 2 недели не выходить за территорию отеля. Меня невозможно было поднять, оторвать от этого солнца. Я спала, всегда очень поправлялась в этих поездках, в отпусках. И если бы мне сказали, что я могу встать до рассвета, потому я была такая абсолютная сова, которая ложится под утро и встает уже по возможности, конечно, если не надо куда-то ехать на работу, я могла там до 11 часов спать. И вот однажды я поехала с друзьями впервые. Я видела, как путешествуют уже мои друзья, как они много ездят в Африку. Мне казалось вообще, что это что-то невероятное. Однажды я поехала за компанию на 21 день. Мы поехали по Индокитаю. Пришли мы к этой поездке. Вот то, о чем я хочу рассказать. Я выбралась на такой отдых пляжный. Это был Таиланд, один из маленьких островов, который тогда только начинал. Это было лет, наверное, 15-17 назад уже, которые только начинали популяризировать. И получилось, что в январе такая погода не самая удачная. И мне так хотелось этого солнца, я за ним приехала, я так хотела отдохнуть. У меня были тогда возможности очень небольшие. И вот я выбралась на какие-то 10 дней, наскребла этих себе небольшую сумму, оторвав от записи песен, от каких-то костюмов, от того, что мне хотелось совершенствоваться в профессии. Вот я прилетаю, а солнца нет. И ливень. И я выхожу на берег, сажусь, вдруг выходит солнце, освещает такое мутное море, потому что дождь и песок стекает в воду. И вдруг я испытываю чувство счастья. Такое вот от этого воздуха, от того, что озон в воздухе, морской этой капустой пахнет, солнце, вода. И я понимаю, что я счастлива. А чего же я счастлива? Мы же знаем, это был такой расцвет периода потребительского вот такого потребление очень активного. Я думаю, чего я счастлива? Я в каком-то не том отеле, в который я хотела. Мне нет солнца, мне ничего. Почему? И я поняла, что я счастлива вот в этом мире, когда нет цивилизации, когда ты просто видишь этот эти волны, воздух. И я начала путешествовать. Потихоньку я стала стремиться, а потом, когда уже я попала в эту поездку с друзьями по Индокитаю, и где у нас вот 12 перелетов было за 3 недели, и приходилось вставать на рассвете, чтобы увидеть как можно больше. Каждый день мы перемещались, куда-то переезжали. Я вернулась, понимая, что это то, к чему я хочу стремиться, что я хочу проводить свободное время в таких поездках. Я началась другая, я родилась другой из меня. Вот как будто я жила долгое время в яйце, в скорлупе. И вот как птенец изнутри проклевывается, во мне проснулся другой человек. У меня стал гораздо шире кругозор. Я не люблю слово толерантность, оно мне не нравится, потому что оно очень много смыслов в себе хранит, но я стала допускать инаковость в людях, которые вокруг меня. Потому что для нас существует жесткая норма, черное и белое. Вот я стала гораздо к людям, я принимаю их такими, какими они есть.
0: Марк Твен писал: путешествие гибельно для предрассудков, фанатизма и
1: потрясающе
0: ограниченности. Поэтому многим людям они так остро необходимы. Что они дают вам?
1: Мне энергию. Я заряжаюсь в прямом смысле слова. Я получаю информацию какую-то, которую получает мое подсознание, не напрямую, да, вот интеллект. Я получаю информацию, которую потом перерабатываю и могу в другом виде, в виде другой энергии со сцены отдать в зал. И я очень люблю свои концерты, когда я понимаю по умолчанию аудитории по паузам, которые возникают, что, ну, я живу не зря. Вот эта моя информация, полученная во время путешествия, она приносит какую-то, ну, что-то дает людям. И я счастлива в этот момент. Счастье.
0: Счастье. Как правило, когда мы путешествуем, мы привозим из той или иной страны какие-то, ну, вещи, частичку этого места. А вот вы привозили какие-то сувениры?
1: Это ужасно. Раньше я привозила их в огромных количествах, и в итоге это все превращалось в такие пылесборники, и некуда уже было ставить. Я себе просто приказала в приказном порядке покупать только маленькие какие-то вещи, очень такие незначительные, которые, вот как мне кажется, олицетворяют страну. Какую-нибудь маленькую фигурку, маленькую совсем шкатулочку. То есть не вот чемоданами маленькими. Они так как-то у меня даже на одной полочке размещаются. Да, вот из Аргентины, из розового камушка, таких двух пингвинчиков, допустим. Там из с Мадагаскара, из дерева, из красного выпиленный такой бабабчик. Ну, какие-то такие точечные вещи, которые мне очень нравятся.
0: Это как память, да?
1: Да.
0: И вы смотрите на них и как-то возвращаетесь в это место, так?
1: Вот из азиатских стран было легко везти, потому что там вот это как ковроплетение изумительное, и можно было из всех регионов какой-то маленький коврик прихватить, которому всегда дома найдется место.
0: Конечно, да. Раз мы заговорили о путешествиях, давайте ненадолго вернемся в детство. Вот ваш отец гастролировал. Вы просили, как в сказке «Аленький цветочек», привезти что-то,
1: да,
0: необычное?
1: Во-первых, я его просила всегда взять меня с собой. Я его умоляла. Папин оркестр был в составе первой самой делегации на острова Зеленого мыса, откуда вот Цезаря и Вора.
0: Угу.
1: Боже мой, он мне даже, это был мой 10 класс, и он меня даже готов был взять с уроков, но очень маленькая была делегация, у него было 10 вокалистов. И он мне сказал: я объявлю конкурс внутри коллектива, если ты сможешь обойти всех этих певцов. Я тебя возьму честно. Ну, я, конечно, не справилась. И когда он ездил, я всегда ждала чего-то необыкновенного. Это были какие-то... Вот с Кубы он привез мне такую смешную рубашку, которая здесь, конечно...
0: Разноцветности.
1: Да. Здесь нам этого всего не хватало. И она была настолько для меня дорогая и очень долго носила. Но вообще-то он... Отовсюду вез виниловые пластинки тогда, и все деньги тратил именно на них. И когда я стала подрастать и стала просить джинсы и кроссовки, вот этого он не привозил. Он мне говорил: знаешь, вот выйдешь замуж, пусть тебе муж возит, я не тряпичник, я музыкант, я хочу вкладывать все деньги в музыку. У нас было вот так принято в семье.
0: Ваша книга о путешествиях называется «Жажда жизни». То есть о стремлении к новому, интересному. А вот бывали ли в жизни такие моменты, когда жизнь не казалась уж такой яркой?
1: Ну, конечно, Дианочка, у нас, когда это происходит каждый раз, когда заканчивается какой-то новый проект, которому ты посвящаешь многое долго времени, когда ты сначала ищешь возможность, это же, ну, никуда от этого не деться. Любой творческий проект, да, духовный, воздушный, да, неосязаемый, он требует материальных вложений, которые где-то надо взять и заработать или найти каких-то спонсоров, я не знаю, людей, которым будут заинтересованы с тобой вместе создать или спектакли, как наши с Олей Кабо, Ахматовский, Цветаевский. Для этого надо заплатить авторам, написать аранжировки, прийти в студию с оркестром, нанять оркестр. То есть это все требует огромных средств. И когда ты этот проект осиливаешь, показываешь его, отдаешь его, когда он от тебя уходит, наступает момент очень вот такой опустошенности, когда ты совершенно внутри пуст, хочется, уже начинает рождаться что-то новое, и ты понимаешь, что это опять потребует огромных сил. Это вот сложный бывает момент.
0: И в завершении что мы послушаем?
1: Замечательную песню «Сердце на снегу», которая тоже... в которые вдохнули новую аранжировку, новую музыку, и она очень солнечная, она звучит, несмотря на то, что песня о том, что сердце на снегу, звучит она с латинскими, цыганскими мелодиями, очень позитивно.

0: Дорогие друзья, прозвучала песня «Сердце на снегу». Нина была сегодня у нас в гостях вместе с нами на волнах Радио России.
1: Дорогие друзья, будьте счастливы.
0: Берегите друг друга, любите друг друга. Все зависит от нас. Это говорю вам я, Диана Гурцкая. Пока. Люблю вас.
2: Дорогая передача. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: Алло.
5: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
6: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: В России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
8: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.

0: московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске группировка «Центр» ведет уничтожение подразделений ВСУ в западной и восточной частях Доброполя в ДНР. Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД ФРГ в штаб-квартире ООН. И более 7 миллионов молодых людей присоединились к программе «Пушкинская карта» с начала года. Далее подробнее. Контроль российской армии над селами Петропавловка и Лозовая позволит пресечь попытки украинских подразделений прорвать кольцо окружения в Харьковской области, сообщило Министерство обороны. В субботу ведомство информировало, что под контроль российских войск перешли Петропавловка и Лозовая в Харьковской области и Марьино в Сумской области. Российские войска группировки СИР продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Группировка войск «Центр» ведет уничтожение подразделений ВСУ в западной и восточной частях Доброполя в ДНР. Попыток прорыва из окружения украинской армии за минувшие сутки не предпринимала, говорится в сообщении Минобороны. По данным ведомства, всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери ВСУ составили до 415 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены объекты транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним. Удары также пришлись и по пунктам временной дислокации ВСУ в 152 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы, 2 снаряда РСЗО «Хаймарс» производства США и 1222 БПЛА самолетного типа, говорится в сообщении Министерства обороны. Ответ России на атаки Киева настолько чувствительны и разрушительны, что украинский режим запросил о перемирии, в частности, об энергетическом, заявил Владимир Путин в пятницу в ходе общения с журналистами в Санкт-Петербурге.
2: Ответные действия российских вооруженных сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям, как они сами говорят, энергетическое, то есть готовы уже не бить по нашим НПЗ, воздушное, взаимно прекратить удары. Особенно, видимо, прекратить им нужны удары наших беспилотников и герань, современных герань, против которых нет, во всяком случае, пока у них нет противодействия, противоядия. И прекратить блокаду с нашей стороны Черноморского побережья. Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления, направленные на так называемое примирение и предложение о возобновлении переговоров. Да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать, исходя из интересов Российской Федерации.
1: Сегодня же глава киевского режима Зеленский сообщил о разрушении ряда энергетических объектов в трех регионах Украины. По его словам, разрушены энергетические объекты в Полтавской, Николаевской, Винницкой областях, написал он в своем телеграм-канале. Сегодня же взрывы произошли в Киеве, сообщил украинский 24-й канал. В городе объявлялась воздушная тревога. Сергей Лавров в Нью-Йорке на полях мероприятий по линии Генассамблеи ООН проводит встречу с главой МИД ФРГ, сообщил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, данная встреча состоялась по инициативе немецкой стороны. Более 7 миллионов молодых людей присоединились к программе «Пушкинская карта» с начала года. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. Программа действует уже 5 лет и за это время помогла школьникам и студентам приобрести более 115 миллионов билетов общей стоимостью 58 миллиардов рублей. Опыт «Пушкинской карты» хотят перенять зарубежные партнеры России, рассказала Любимова в интервью телеканалу «Россия-24».
3: Все, что касается «Пушкинской карты», мы, конечно, делимся этим опытом. Это сложно, но в свое время по поручению президента «Пушкинская карта» была запущена в течение 3 месяца. Поэтому мы уже пройдя этот путь, в том числе такой, знаете, научно-технической революции в учреждениях культуры, если говорить о муниципальных учреждениях культуры, которые все в кратчайшие сроки должны были понять и разобраться в том, что такое банковский эквайринг, как это все работает, сделать, завести личный кабинет, представить мероприятия, создать экспертные советы, чтобы действительно они соответствовали уровню «Пушкинской карты». Там же еще надо попасть. Мы все время думаем, как школьники попадают, а есть обратная сторона, как учреждению культуры с той или иной программой и новым спектаклем попасть в программу «Пушкинской карты». Это тоже некий опыт.
1: Напомню, накануне Владимир Путин, выступая на Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, отметил, что Россия готова делиться опытом программы «Пушкинская карта» с другими странами. Российский лидер добавил, что эта программа позволяет жителям малых городов, сельских и островных территорий быть в курсе актуальной культурной повестки.
4: Екатерина Бредина, здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге сегодня проходят матчи регулярного чемпионата, и в эти минуты продолжается сразу 4 встречи. Шанхайские драконы ведут в противостоянии с минским «Динамо» 2-0. Салават Юлаев ведет в матче с «Динамо» московским 2-1. Северсталь обыгрывает Сочи 2-1. Спартак уступает автомобилисту 0-2. Также сегодня «Металлург» обыграл «Акбарс» со счетом 2-1, а «Нефтехимик» переиграл «Барыс» со счетом 6-3. В первой лиге сегодня проходят матчи 7-го тура, и к этой минуте завершены все 3 встречи дня. Ульяновская «Волга» дома уступила «Ленинградцу» 0-1. «Урал» в гостях переиграл «Спартак» из Костромы 2-1, а «Челябинск» и «Енисей» победители не выявили, ничья 1-1. А в баскетбольной единой лиге сегодня стартовал регулярный чемпионат. И в первом матче «Автодор» дома переиграл «Самару» со счетом 77-69. А в эти минуты «Уникс» встречается с «Пармой». Здесь пока что ничья 0-0. Ростов сегодня объявил о назначении главным тренером команды Дмитрия Кириченко. Соглашение с 49-летним специалистом рассчитано на 2 года. После завершения игровой карьеры Кириченко работал в Ростове, Уфе, Кайрате, Иранском тракторе и Сочи. С апреля 2024 года специалист возглавлял ивановский текстильщик, который под его руководством в сезоне 2025-26 завоевал путевку в первую лигу. Первая ракетка России Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу. В матче второго круга Медведев обыграл француза Валентена Руае со счетом 7-6-6-3. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
5: Реклама.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама на Радио России.
0: Погода.
1: В Хабаровске 27 сентября небольшой дождь, плюс 16, в Новосибирске пасмурно, 11 градусов тепла, в Екатеринбурге малооблачно, плюс 19, в Кургане пасмурно, плюс 18, во Владимире пасмурно, плюс 17, так же, как и в Нижнем Новгороде, в Ростове-на-Дону пасмурные, плюс 23. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 12, днем плюс 14. В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность с небольшим дождем в вечерние часы. Температура ночью плюс 10, днем плюс 16. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 759 миллиметров ртутного столба.

0: памяти выдающегося советского и российского саксофониста, композитора, основателя легендарного ансамбля «Арсенал», народного артиста России Алексея Семеновича Козлова, ушедшего из жизни 25 сентября 2026 года. Long Play. Уникальные и новые издания любимой музыки.
1: Приветствуем всех слушателей, коллекционеров и просто любителей хорошей музыки. Это программа Long Play, в которой я, Максим Щепилов, рассказываю вам о том, как любимые миллионами композиции приобретают новую жизнь в виде переизданий, любительских записей или ремиксов. Отдельный вид искусства последнего десятилетия полутора – переиздание архивных концертных записей советских времен. Причем в мире для производства таких пластинок используют не цифровые, а аналоговые источники. Ну, то есть берут подлинные экземпляры пленок с записями из архивов, подключают к специальному профессиональному станку и нарезают пластинки напрямую, без сохранения в виде цифровых файлов. Сама же исходная пленка с записью альбома в студийной практике обозначается словом «master», поэтому поверх обложек пластинок, записанных аналоговым путем, обычно печатают надпись «Original Master Recording», то есть запись с оригинальной мастер-ленты, причем определенного вида шрифтом, чтобы интересующиеся люди уже сходу могли понять, как звучит данный экземпляр. Так вот, этот шрифт и стилистика соблюдены на обложке альбома, о котором мы поговорим с вами сегодня. Только написано там «Original Unreleased Recording from USSR», то есть оригинальная, ранее не выпускавшаяся запись из СССР. А ниже подпись «Алексей Козлов и группа «Арсенал». Живой концерт в Таллине 1974 года». На вид не более чем традиционная запись джазового концерта известного российского музыканта. Но по факту этот перформанс представляет собой звуковой коллаж, в котором изящно переплетены произведения разных жанров, стилей и настроений. И вот о том, как все это звучит, а также в целом об истории концертного релиза Life in Tallinn 74 мы узнаем с вами сегодня.
0: Long play.
1: Москва 1974 года – это удивительное время культурного смешения. На поверхности официальные вокально-инструментальные ансамбли в одинаковых костюмах и с традиционным репертуаром, а под этим спокойным слоем кипит совсем другая жизнь. В подвалах и красных уголках вовсю гремят самодельные усилители. На Пушкинской площади и Гоголевском бульваре собираются первые советские хиппи, или, как их в просторечии звали, волосатые в джинсах клёш, слушавшие затертые до дыр записи Deep Purple и Led Zeppelin. И именно в этой, скажем так, любительской музыкальной атмосфере творил, сочинял и выступал саксофонист-джазмен Алексей Козлов. Причем его музыкальный интерес выходил далеко за рамки классических стандартов. Пока джазовые пуристы спорили о чистоте жанра, Козлов, среди прочего, увлеченно слушал музыку таких рок-групп, как Blood, Sweat and Tears и Chicago. Он понимал, время чистого джаза уходит, наступает эпоха драйва и электричества. В 1973 году он создает легендарный «Арсенал» — ансамбль, который стал мостом между интеллектуальным джазом и необузданной энергией рока. Козлов не просто добавлял рок-элементы, он был одним из немногих, кто разглядел в рок-музыке новую сложность и глубину, созвучную джазовой импровизации. К подобным композициям тех лет можно отнести, например, трек «Dada Man» авторства ямайского саксофониста Гарольда Макнейра, более известный в исполнении Джинджера Бейкера, того самого барабанщика трио «Крим», в котором начинал молодой Эрик Клэптон. Бейкер выпустил свою версию «Dada Man» на сольной пластинке «Джинджер Бейкерс Air Force» в 1970 году. Кстати, любопытно, что она была записана вживую в лондонском Королевском Альберт-Холле, то есть на той же сцене, где всего годом ранее Cream отыграли свой прощальный концерт.

Точно неизвестно, при каких обстоятельствах молодой московский джазмен Алексей Козлов услышал этот трек, но ясно, что он произвел на него колоссальное впечатление. Настолько большое, что музыкант решил открывать именно им уже свои концертные выступления.

0: Композиция «Dada Man» с живого альбома «Life in Tallinn 74» группы «Арсенал» под управлением российского джазмена Алексея Козлова. Об атмосфере тех лет, когда в том числе была сделана эта архивная запись, сам Алексей Семенович рассказал в одном из авторских автобиографических монологов.
1: Лонгплей. Интервью.
2: В моей жизни настал момент, когда я окончательно преобразился, став типичным хиппи со всеми вытекающими отсюда последствиями. Между прочим, в хиповой среде я сходил за своего, для чего мне приходилось скрывать свой возраст. Не дай бог узнают, что мне 40 лет, и могут просто отвернуться. И тогда на доверительные отношения можно больше уже и не рассчитывать. Дело в том, что в той хиповой среде тогда не признавали даже тех, кто был старше 20. Нас приютил мой друг Виталий Набережный, который нашел базу для репетиции «Арсенала» в глухом подвале общежития одного из техникумов на окраине Москвы. Там мы себя почувствовали в прямом смысле, в настоящем подполье, холодном сыром помещении, без окон, с крысами, нередко пробегавшими по полу. Вот так в ноябре 1973 года и зародился ансамбль «Арсенал». Изредка мы выступали в институтских клубах и на различных предприятиях. Когда до Таллина дошли слухи о нас, то один из эстонских активистов пригласил нас выступить в Таллинском политехническом институте, куда мы с радостью и поехали.

Elegy, ну, соответственно, в переводе «Элегия». Живая запись «Life in Tallinn 74». Выступление знаменитого джазового музыканта Алексея Козлова и его группы «Арсенал». Кстати, это один из нескольких авторских треков Алексея Семеновича, также вошедших в концертную программу того времени. Long play.

1969 году группа Blood, Sweat and Tears выпускает песню Spinning Wheel, написанную новым на тот момент фронтменом коллектива Дэвидом Клейтоном Томасом. Композиция мгновенно стала мировым хитом и квинтэссенцией стиля джаз-рок, что при составлении новой концертной программы для выступления в Таллине также не упустил Алексей Козлов.

Какую бы биографию Алексея Семеновича Козлова вы ни открыли, будь то его собственные мемуары или статьи музыкальных критиков, в каждой из них неизменно найдется упоминание о его искренней любви к творчеству группы Blood, Sweat and Tears. Для основателя легендарного «Арсенала» этот коллектив стал не просто источником вдохновения, а настоящим творческим компасом. В начале 70-х, когда советская музыкальная среда только нащупывала пути к новому звуку, именно Blood, Sweat and Tears показали Козлову, что джазовая интеллектуальность и драйв-рок музыки могут не просто сосуществовать, а рождать мощный, ни на что не похожий стиль – джаз-рок. Именно поэтому на пластинке Life and Talent 74 представлены сразу две кавер-версии коллектива. Среди них и живое исполнение песни Blood, Sweat and Tears, Luke Rage, Mac Evil.

0: Композиция Look Rage Mac Evil. Кавер-версия на песню группы Blood, Sweat and Tears в исполнении группы Arsenal, можно сказать, под руководством Алексея Козлова. Архивная запись выступления в Таллине 1974 года. Эти ленты чудом сохранились в архивах эстонского радио. И о том, каким образом они были произведены в, увы, последнем своем интервью, в день собственного 60-летия рассказал музыкальный издатель Николай Богайчук, известный также в коллекционерских кругах под никнеймом Big Nick.
1: Long play. Интервью.
2: Во время одного из предстоящих юбилеев нашего дорогого Алексея Семеновича, я пришел как-то к нему и говорю: Алексей Семенович, а говорят, что в Таллине хранятся записи ансамбля «Арсенал», сделанные в середине 70-х годов. Коля, так ему это нужно сейчас? Все надо записи, представляешь, что там это? А он такой: иногда бывает, говорит, ну вам надо, вы и поезжайте. Я поехал. Оказывается, в 74-м году в городе Таллине, в Таллинском политехническом институте, существовал молодежный клуб. И вот этот молодежный клуб, благодаря, как говорится, инициативной группе, делал такие приглашения интересным каким-то вот таким вот личностям, которые по стране появлялись. И в 74 году кто-то, видимо, будучи проездом в Москве, из эстонских товарищей, там, до этого времена хиппи, в мае 1974 года, эстонский вот этот молодежный клуб при Таллинском политехническом институте приглашает ансамбль «Арсенал» на концерт такого творческого типа, вот как у нас встреча, значит, туда. Но при этом, смотрите, что происходит. Опять-таки происходит чудо. Все на людях, которые, все держит на тех людях, которые увлечены, те люди, которые живут этим. Молодая журналистка эстонского радио Анна Эрн идет к дирекции и пишет заявление, что ей для программы по заданию комсомола нужно обязательно записать этот концерт. И не просто записать, а записать его профессионально. Эстонское радио, телевидение, то есть она получает этот самый, то, что ей утверждает эту бумажку. И представляете, то есть два профессиональных магнитофона студийных вместе со всеми тут приезжают в этот ИРР и записывают вот эту всю базу. И оказывается, с 1974 года эти две пленки, записанные на 38 скорости, они хранились, стояли прямо вот там, вот на этих полках. Хранились, стояли эти пленки, будучи однажды использованы для программы, которую была Анна Эрн. То есть она оттуда открутила несколько композиций, рассказала об «Арсенале». И практически об этих пленках забыли.

Алексей Козлов и группа «Арсенал» с композицией «Джеймс Браун». Одновременное авторское произведение и трибьют известному американскому певцу. Впрочем, на альбоме «Life in Tallinn 74» это не единственное музыкальное посвящение. Но обо всем по порядку. Long play. В 1970 году британская группа Badfinger выпускает трек «Without You».

0: Композиция «Without You» — кавер-версия с архивного альбома Алексея Козлова «Арсенал. Life and Talent 1974», который мы слушаем с вами сегодня. Лонгплей. Таким вот, состоящим из кавер-версии в небольших количествах авторских произведений была первая часть концертной программы и записи альбома Life and Talent 74 Алексея Козлова и группы Арсенал. А в продолжение вечера, так сказать, после антракта, маэстро приготовил приятный и весьма неожиданный сюрприз. Об этом также рассказал издатель и, по сути, автор этого архивного концертного альбома Николай Бигник Богайчук.
1: Лонгплей. Интервью.
2: Как вспоминает сам Козлов, он, услышав рок-оперу «Jesus Christ Superstar», «Иисус Христос Суперзвезда», когда он впервые услышал про рок-оперу, он поставил себе задачу, что он хочет ее сыграть, поставить где-то, отыграть. Но, будучи джазменом, сделать джаз-роковую оперу очень тяжело. И с джазменами тяжело делать. Поэтому к моменту, так сказать, осени 1973 года Козлов созрел к тому, что из московских музыкантов, пройдя определенный конкурс, скажем так, был создан ансамбль, который получил название «Арсенал». «Арсеналом» он называет, был назван в честь любимого футбольного клуба Алексея Семеновича. Это я узнал уже значительно позже. Он болел за клуб «Арсенал». Ну, было такое. Таким образом, появился ансамбль «Арсенал». Прошло большое количество музыкантов московских. Например, тот же Стас Нами, тогда еще Стас Микоян, гитарист. То есть он приходил тоже пробоваться в состав «Арсенал». Даже какое-то время, как говорит Козлов, он являлся членом вот этого неофициального ансамбля, и только, как говорится, у него уже было свой усилитель, была своя гитара.

Но я думаю, что все без исключения слушатели узнали трек «Heaven on Their Minds» «Небесами головы полны» из рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда». И вот мы так говорим: «Арсенал», «Алексей Козлов», архивные издания живого концерта в Таллине. Но кто еще выступал в тот вечер? А это были Михардат Бади – вокал, Вячеслав Горский – орган, Сергей Ходнем – барабаны, Михаил Машков – перкуссия, Евгений Пан и Валерий Юдин – труба, Вадим Ахмедгареев и Александр Коробец – тромбон, Сергей Стадолник на басу, Сергей Новиков на гитаре и также на вокале Тамара Кверквелия, которая исполнила знаменитую партию Марии Магдалины под названием «Everything's Alright».

0: «Everything's Alright» или в переводе «Все в порядке». Еще один фрагмент архивного релиза Алексея Козлова и группы «Арсенал» «Life in Tallinn 74». О том, почему в концертной программе было уделено такое внимание именно рок-опере «Иисус Христос Суперзвезда», музыкант сам рассказал в очередном авторском автобиографическом монологе.
1: Long play. Интервью.
2: С 1968 года я начал преподавать в джазовой студии, организованной Юрием Козыревым в ДК «Москворечье», неподалеку от станции метро «Каширск». В Дворце культуры за мной была закреплена на 2 раза в неделю небольшая комната, номер 18, как сейчас помню. И вот, пользуясь доступом в комнату номер 18, я стал репетировать там с новыми коллегами во внеурочное время. Причем начали мы с моих оркестровок, фрагментов оперы «Jesus Christ Superstar». В то время эта опера, понаделав много шума во всем мире, считалась в Советском Союзе не просто образцом западной рок-музыки. Она расценивалась еще и как религиозная пропаганда. Тем не менее, я пошел на этот риск. Уж больно мне понравилась сама идея этой оперы, не говоря уже о музыке.
0: Это джаз-роковая интерпретация рок-оперы «Иисус Христос Суперзвезда» и завершит наш сегодняшний рассказ об архивном релизе Алексея Козлова и группы «Арсенал» «Life in Tallinn 74» композиции «Gethsemane» – «Гефсиманский сад», известный также как «Ария Христа». Я, Максим Щепилов, ведущий программы «Лонгплей», прощаюсь с вами. Напомню напоследок, что своими впечатлениями и предложениями вы всегда можете поделиться с нами, написав на электронную почту radio.longplay@yandex.ru. Не забывайте также, что архивные выпуски всегда доступны для вас на медиаплатформе «Смотрим». И помните, что «Лонгплей» — ваш личный фрегат в море новых и лучших музыкальных изданий.

0: Long Play. Уникальные и новые издания любимой музыки. Памяти выдающегося советского и российского саксофониста, композитора, основателя легендарного ансамбля «Арсенал», народного артиста России Алексея Семеновича Козлова, ушедшего из жизни 25 сентября 2026 года.
1: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
3: Помните про Илью Муромца? Не знаю, что там 33 года на печке лежал с паузы.
4: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
5: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
7: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
8: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
10: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тын.
11: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
12: Мы можем предположить, что речь идет о Лысиганских болотах.
11: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
13: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
14: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда – гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Пирога, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
15: В России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
16: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Московское время 19 часов. Радио России.
17: Главное радио страны. Вести.
18: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске группировка войск Севера продолжает бои за три села в Харьковской области. Россия не готовится к боевым действиям с Европой. И сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» высказал необходимость восстановления газопровода «Северный поток». Далее подробнее. Российские военнослужащие беспилотниками ударили по логистическому центру «Эпицентр» в Одессе, используемым в интересах армии Украины, сообщает Министерство обороны России. Кроме того, на переходе морем в порт Одессы поражено морское судно типа «Сухогруз», осуществлявшее доставку грузов для ВСУ. Ранее Министерство обороны сообщало, что группировка войск «Север» после взятия под контроль сел Петропавловка и Лозовая в Харьковской области и Марина в Сумской области продолжает вести бои за три села в Харьковской области. Сорваны две попытки группы ВСУ выйти из окружения. Группировка «Север» продолжает сжимать кольцо окружения подразделений ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля, информировало министерство. По его данным, ведутся бои за села Хрипуны, Грачевка и Рубленые в Харьковской области. За сутки в зоне ответственности группировки «Север» ВСУ потеряли более 245 военнослужащих. Российские подразделения наступают в направлении города Сумы, заявил накануне командующий группировкой «Север» Евгений Никифоров на совещании, которое провел министр обороны Андрей Белоусов. Кадры совещания в пятницу распространило Министерство обороны. Группировки войск «Запад» и «Днепр» за минувшие сутки улучшили положение в зоне проведения спецоперации. Южная заняла более выгодные рубежи. Группировка «Восток» продвигается вглубь украинской обороны, добавили в российском оборонном ведомстве. Владимир Путин и Александр Вучич обсудили по телефону дальнейшее развитие российско-сербских отношений стратегического партнерства, в том числе в энергетике, нефтегазовой отрасли, а также украинский конфликт, сообщила пресс-служба главы российского государства. Также сообщается, что в ходе разговора были затронуты актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе украинский конфликт. Кроме того, Вучич поздравил президента России с успешным проведением выборов в Госдуму и проинформировал о ходе подготовки к внеочередным парламентским выборам в Сербии. Разговор состоялся по инициативе сербской стороны и прошел в теплом дружеском ключе, говорится в сообщении Кремля. Россия не готовится к боевым действиям с Европой, для этого нет оснований, заявил Владимир Путин в пятницу в ходе общения с журналистами в Санкт-Петербурге. России не нужны обострения с Европой, заверил глава российского государства.
19: Многие в Европе говорят о том, что ждут нападения со стороны Российской Федерации и поэтому должны сами готовиться к боевым действиям, к войне с Россией. Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе из прибалтийских государств.
18: Владимир Путин также отметил, что киевский режим активно поднимает вопрос о перемирии, в том числе энергетическом, и прекращении блокады Черноморского побережья. Но он сам это начал, подчеркнул президент, добавив, что Россия стала отвечать на каждое действие киевского режима, в том числе на попытку организовать морскую блокаду. Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел ФРГ Йохана Вадефуля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке продолжалась 20 минут. В начале протокольной части переговоров министры пожали друг другу руки. Как рассказала журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова, встреча состоялась по инициативе германской стороны. Захарова добавила, что немецкая сторона требовала ограничить доступ СМИ и отсутствие вопросов. Это первая за 4,5 года встреча глав внешнеполитических ведомств России и ФРГ. Отмечается, что Сергей Лавров и глава МИД ФРГ обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения. В эти минуты глава МИД России выступает на Генассамблее ООН. Совместная работа России и ФРГ может позволить вновь запустить подорванный 4 года назад газопровод «Северный поток», заявил в соцсети спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Таким образом, глава РФПИ прокомментировал публикацию сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Тина Хруппеле, который выступил за проведение международного расследования подрыва газопровода в «Северный поток» и «Северный поток-2», а также высказался за ремонт и запуск взорванных 4 года назад газопроводов. Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о расследовании дела по факту гибели людей на угольном месторождении в Якутии, сообщили в Следственном комитете. При производстве сварочных работ на резервной насосной станции на территории Ильгинского угольного месторождения произошел взрыв, погибли люди. По данному факту возбуждено уголовное дело. В воскресенье погода в столичном регионе будет комфортной и относительно теплой. Лишь к вечеру местами возможен небольшой дождь, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
20: Большую часть воскресенья погода примерно такая же, станет на градус теплее. И лишь к вечеру с приближением циклона с запада кое-где может брызнуть небольшой дождь. На следующей неделе погода готовит жителям русской равнины настоящий подарок. Солнечный антициклон обеспечит нас идеальной золотой осенью. Воздух будет прогреваться до плюс 13-18. Такое состояние атмосферы может продлиться примерно до 10 суток, что вдвое больше нормы. Грядущее старое бабье лето будет претендовать на звание самого продолжительного в истории метеонаблюдений. При таком сценарии наступление коммунальной осени, когда среднесуточная температура становится ниже плюс 8 градусов, будет сдвинуто ближе к середине месяца.
21: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге сегодня проходят матчи регулярного чемпионата. А в эти минуты шанхайские драконы играют с минским «Динамо». И китайский клуб ведет со счетом 2-0. Идет 50-я минута, третий период. «Динамо» московская дома уступает Салавату Юлаеву 1-2. «Северсталь» ведет в матче Сочи 3-1. А «Спартак» пока что не может справиться с автомобилистом 2-3. А в других матчах «Магнитогорский металлург» победил «Акбарс» 2-1. «Нефтехимик» справился с «Барысом» со счетом 6-3. В первой лиге сегодня проходили матчи седьмого тура, и «Спартак» из Костромы не смог победить дома «Урал» 1-2. Спустя 6 минут после второго гола «Урал» остался в десятером. Вторую желтую карточку получил Лео Кардейра, но «Спартак» не смог этим воспользоваться. Челябинск и Енисей сыграли в ничью 1-1, а «Волга» уступила Ленинградцу со счетом 0-1. Бывший нападающий Ростова Дмитрий Кириченко стал главным тренером команды, сообщает пресс-служба клуба. 49-летний специалист сменил в Ростове испанца Джонатана Альбу, об отставке которого Ростов объявил 24 сентября. Контракт с Кириченко рассчитан на 2 года. Российский теннисист Даниил Медведев победил француза Валентена Рае в матче второго круга турнира в Ханчжоу 7-6, 6-3. Медведев сделал 16 эйсов, допустил 4 двойные и реализовал 1 брейкпоинт из 4. В четвертьфинале Медведев встретится с победителем матча между парагвайцем Даниэлем Вальехо и Колманом Вонгом из Гонконга. Фигуристы Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный стали седьмыми по итогам ритм-танца на мемориале Андрея Непелы. Лучший результат у испанцев Оливии Смарт и Тима Дика. На этом о спорте все. До встречи.
22: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
23: Погода.
18: В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 18, в Твери небольшой дождь, плюс 15, в Ярославле небольшой дождь, плюс 17, в Тамбове небольшой дождь, плюс 16, в Смоленске небольшой дождь и 15 градусов тепла. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 12, днем плюс 14. В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность с небольшим дождем в вечерние часы, температура ночью плюс 10, днем плюс 16. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 759 миллиметров ртутного столба.

0: Театр у микрофона. Из фондов Радио России.
1: Княжна Острожская. Радиоспектакль по мотивам одноименного романа Всеволода Соловьева.

0: Звон колокольный разносился по улицам острога. Утро 21 мая задалось светлое, теплое, безоблачное. В город съезжались гости со всех окрестных земель. После богослужения вечером в замке обещало быть всеобщее веселье и праздник. По случаю именин княжны Острожской Елены, попросту ее величали Гальшкой, 17-летней красавицы и любимицы не только князя, но и всего Острога. Среди въезжающих в это утро в ворота гостей на лоснящемся вороном жеребце красовался статный молодой человек, богатый наряд которого выдавал литовского вельможу. Рядом ехал юноша лет 18, розовощекий и веселый. Это были князь Дмитрий Сангушка и его слуга Федя.
1: Да, любят княжескую семью в народе. Смотри-ка, какое ликование.
2: Князь Константин Константинович очень о своих людях печется. Несправедливости никакой не допускает. А главное, он истинный защитник церкви православной. Таких в литовской земле остается все меньше. Нынешняя знать на запад смотрит, в Краков тянется.
1: Ну уж, только не ты, князь.
2: Я не о себе. Мне вера отцов дорога. Однако посмотри, кто только не приедет к княжне на именины. Тут будут и лютеране, и католики.
1: Ну, я все же думаю, что замуж князь Константин ее только за православного отдаст. Он ведь ее в этой вере воспитывал.
2: Да, но мать у нее католичка. Так покойный брат князя Константина, Илья, не смог жену в свою веру обратить.
1: Гляди-ка, князь, гляди. Константин Константинович выезжает, а с ним Елена.
3: Вот и Дмитрий Андреевич пожаловал. А я решил, что ты вовсе забыл обо мне. Вишь, как вырос, вылитый отец.
2: Здравствуй, князь. Княгиня.
4: Здравствуйте.
2: Княжна.
5: Здравствуйте. А мы уж, князь, не чаяли тебя видеть. Думали, ты в Кракове, а то, пожалуй, и в немцы уехал.
2: В чужие края меня не тянет. Я дом свой люблю.
3: Ну, выбрался к нам. И молодец. Ты всегда гость желанный.
2: Как же я мог не приехать на имени?

0: Много в этот день было в Острожской церкви народу. Не было там только матери Гашки, княгини Беаты. Про нее знали, что она полька и католичка, что в замке у нее есть своя домовая каплица и свой духовник, специально выписанный из Рима. Прилюдно она почти не показывалась, вот и сейчас сидела она одна в замке, и шум веселого праздника только раздражал ее. После смерти мужа она фанатически предалась религиозной деятельности, все свои средства переводила католической церкви, на что рьяно побуждал ее приставленный к ней с этой целью священник. И угнетало ее только одно.
1: Мою дочь совсем отдаляют от меня. Ее воспитали в другой вере, а теперь и вовсе отнимут, выдав замуж за какого-нибудь русского. Что же она так долго не идет? Ведь из церкви, кажется, уже все вернулись.
0: И тут в соседней комнате послышались легкие шаги, и вошла цветущая, сияющая Гашка в своем белом платье, обшитом золотой бахромой.
1: Гашка, дитя мое, моя дорогая.
2: Матушка!
1: Взгляни, что я приготовила моей девочке для сегодняшнего дня. Вот это нитка жемчуга. Смотри, да смотри, какие зерна, все на подбор, одно к одному.
2: Как красиво! Спасибо, матушка родная.
1: А вот цепь венецейская. Я ее нарочно тебе заказывала, только что прислали. Что за работа, словно паутина. Дай руку, дай, я кругом обмотаю.
2: Матушка, а ведь и тебе пора уже нарядиться. Все гости собрались в золотой зале.
1: Ну что ж, я выйду, если надо. Но это не мой праздник. Все утро я молила Бога, чтобы он просветил тебя, обернул к вере истинной.
2: Матушка!
1: Ладно, ладно, не будем об этом сегодня. Какие у тебя глаза! Ты счастлива?
2: Да, мне хорошо и очень весело сегодня.
1: Много народу собралось? Кто приехал?
2: Ой, много! И князь Сангушка здесь. Я видела его в церкви.
1: Ну, ступай, ступай к гостям. А я оденусь и тоже выйду.
0: Лишь только закрылась дверь за Гашкой, в комнату княгини вошел худой, бледный, черноволосый священник, отец Антонио. Антонио Чекито принадлежал к одному из старых домов Италии. Он вырос в самом блестящем обществе. По фехтованию ему не было равных. Молодость провел он в разврате и наслаждениях, а закончил тем, что убил из ревности свою любовницу. Светская жизнь ему опостылила, и он вступил в орден иезуитов. О, здесь он испытал совсем новое страстное наслаждение в самобичевании и смирении. Честолюбивый и умный, он быстро сделал карьеру в ордене, действия которого были направлены не столько на служение Богу, сколько на достижение вполне земных корыстных целей – денег и власти. В доме князя Острожского появился он не случайно, а был послан орденом в этот оплот литовского православия, чтобы по мере возможности расшатать здесь устои православной веры и не упустить богатство княгини Беаты, фанатично преданной католицизму.
3: Вы очень дурно сделали, княгиня, что не пошли к обедне. Это только вооружит всех против вас. Я вот был в церкви.
1: Это выше моих сил, отец Антонио. Вы же понимаете, что отдохновение нахожу только в беседах с вами.
3: Но сейчас я хочу говорить с вами о другой опасности.
1: А какой же?
3: Желаете ли вы, княгиня, чтобы ваша дочь навсегда была потеряна для вас?
1: Что вы говорите?
3: Это может случиться очень скоро, если Елена полюбит русского и выйдет за него замуж.
1: Это было бы величайшим несчастьем.
3: Если я только могу верить глазам своим, то она уже любит одного из величайших врагов нашей веры.
1: Она еще ребенок.
3: Дети так не смотрят друг на друга, как смотрели нынче княжна и князь Сангушка.
1: Нет, Нет, вы ошиблись.
3: Может быть, она еще сама ясно не осознает своего чувства, но молодой князь быстро поможет ей разобраться в этом.
1: Ну, что же делать?
3: Пока подождем. Но если речь зайдет о свадьбе, без вашего разрешения никто не вправе выдавать вашу дочь замуж. Но если попытаются, вам придется пойти на открытый конфликт с князем Константином и уехать отсюда, забрав с собой Елену.
1: Ради дочери я готова на все –

0: в золотой зале княжна уже танцевала с Дмитрием Сангушко.
1: Княжна.
2: Да.
1: В саду уже зажгли разноцветные фонари. Там прохладно. Сойдем в сад.
2: Сойдем. А то от этой духоты даже голова закружилась.
1: Сегодня такой славный, душистый вечер в честь твоего ангела.
2: Пойдем вон туда. Там есть маленький грот. Это мое любимое место в саду.
1: Галюшка, дорогая, как же ты прекрасна в этом лунном полусвете. Прости меня, княжна, но не могу я молчать больше. Если б ты знала, как я тебя люблю и как давно хотел сказать тебе это.
2: Князь, Дмитрий Андреевич!
1: Что ж ты закрыла лицо? Я оскорбил тебя. Не бойся меня, моя ненаглядная. Дай мне увидеть глаза твои. Скажи мне, любишь ли ты меня?
2: Люблю.
1: Это правда?
2: Правда.
1: И ты согласна стать моей женой?
2: Нужно сказать дяде. Пойди к нему, найди его и скажи, что я люблю тебя. Он будет рад за нас, я знаю.
1: Я так и сделаю, счастье мое, Галюшка. Но тебе надо вернуться в зал, а то станут искать.
2: Да, я уже иду.
1: Постой.
2: А...
1: Позволь поцеловать тебя, княжна. Мой поцелуй чистый, он тебя не оскорбит.

0: всех целует ее. Боже, не допусти этого. Пусть лучше ее заточат в монастырь. Конечно, конечно, это раньше я был блестящим рыцарем и любимцем женщин, а теперь монах, давший обет безбрачия, скромный служитель церкви, она не видит во мне мужчину. Полюбить такого человека для нее грех позорный и возмутительный. Ну что же, пусть тогда она принадлежит только Богу.
1: Князя Константина Сангушка разыскал быстро.
2: Хотел бы я поговорить с тобой, князь, наедине и немедленно.
3: Ну что ж, пройдем на мою половину, коли так. Ну, что такое загорелось?
2: Да видишь ли, князь, не знаю, как начать.
3: Да не мямли, ради Христа, крестник, с утра за тобой замечаю, странный ты.
2: Князь, не откажи мне в своем благословении. Я и княжна Елена любим друг друга.
3: А ты откуда это знаешь, что она тебя любит? Говорил с ней?
2: Говорил.
3: Ну что ж, я твоему делу противиться не стану. Если уж за кого и отдавать Гальшку, так за своего православного Литвина. Ты знаешь, крестник, она мне как дочь родная. Но все ж не отец я ей. Решать-то мать будет.
2: Не весело говоришь ты это. Неужели мне бояться отказа княгини Беаты?
3: Да не она откажет. Так, пожалуй, ее духовник застращает муками ада. Эта черная пугала уж, верно, ей советует Гальшку в монастырь упрятать.
2: В монастырь?
3: Ну да мы поглядим, чья возьмет.
1: Пока Сангушка говорил с князем, Гальшка побежала наполовину матери в нетерпении поделиться с ней своим счастьем. Но у нее уже побывал отец Антонио.
0: Я наблюдал за княжной и видел, как она целовалась с князем Сангушкой. Теперь уже нет сомнений в их чувствах, княгиня.
4: Боже мой!
0: Вы должны быть тверды, княгиня. Пора показать князю Константину, что вы никому не позволите распоряжаться судьбой вашей дочери.
4: Матушка! Добрый вечер, отец Антонио.
5: Приветствую княжну Елену. Оставляю вас с матушкой.
6: Ну что, Гальшка, веселилась?
4: Матушка, родная моя, поцелуй меня, благослови меня. Я прибежала тебе сказать, что со мной случилось.
6: Что ж случилось?
4: Князь Дмитрий Андреевич просит меня быть его женою, и я люблю его.
6: Князь Дмитрий Андреевич? Это кто такой? А, должно быть, Сангушка.
4: Да.
6: Так это он тебя прислал ко мне за тебя же свататься. А ты его, верно, от моего имени уже и за честь поблагодарила. Давно ли выучилась позорить свое имя да заводить любовные истории?
4: Да что ты, матушка? Что ты такое говоришь?
6: Прочь от меня, негодная. А твоему неотесанному литовскому медведю я покажу, как надо мной издеваться.
4: Ну,
6: тебе не бывать его женой.
4: Матушка!
6: Я не допущу этого.
4: Но, матушка, разве ты не желаешь мне счастья?
6: Да ты сама еще не знаешь, в чем твое счастье, а в чем погибель. Поэтому слушай, мать. Хоть дядя и выучил тебя пренебрегать мною, этого вопроса вы без меня не решите. Я твою душу губить не позволю. Оставь меня, иди спать.

0: На другой день князь Константин сам пришел говорить с Беатой.
1: А где Галюшка? Мне сказали, она больна. Она не вышла сегодня к гостям.
2: Она не больна, но наделала глупостей. И я сочла нужным не пускать ее туда, где этим глупостям потворствуют.
1: Послушай, Беата, предложение Сангушки не глупость. Это для княжны самая выгодная партия. К тому же она любит его.
2: Вот что, князь, если ты будешь на этой свадьбе настаивать, я в 3 дня соберусь и увезу Гальшку из Острога. Переселимся в Вильну, а то и в Краков. Надо будет, я и королю пожалуюсь.
1: Конечно. Если ты смотришь на меня как на врага, то нам нельзя жить вместе. Но помни, что за несчастье дочери ответишь перед Богом.
2: Это мое дело.
0: Князь угрюмо ушел от Беаты. В одной из соседних комнат ему навстречу бросилась заплаканная Галюшка.
3: Дядя, голубчик, спаси меня.
1: Ну, сделаю все, что могу, моя девочка, все. Ты пока молись Богу и не противоречь матери.
0: Сангушка понял, что происходит что-то неладное. И ждал князя Константина в отведенных ему покоях, как они условились.
1: Неважно, я был сватом, крестник. Не только твое дело не наладил, но и себе большое горе нажил. Хочет княгиня Галюшку увезти отсюда.
4: Что же делать?
1: Лучше всего позабыть тебе ее, да поискать другую невесту.
4: Не время, князь, смеяться надо мною. Как отца спрашиваю, что прикажешь делать?
1: Значит, крепко любишь Галюшку?
4: Да.
1: На все готов?
4: На все.
1: Так вот что. Ты мой замок видел? Укрепления хорошие, защита надежная. Однако время мирное, нападение я не ожидаю. Караулы мои, особо к вечеру, как хлебнут чарку, спать гораздо. Боковые ворота иной раз вообще запереть забывают.
4: Ты позволишь мне украсть невесту?
1: Молокосос, всему вас учить надо. Галюшку я предупрежу, действовать надо быстро, пока княгиня не собралась в дорогу.
0: К вечеру князь Константин отправился на свою обычную прогулку. Обошел замок, проверил посты. Караульный у задних, так называемых, лесных ворот спал мертвецким сном, предусмотрительно напоенный хорошим крепким вином из княжеских погребов. Константин Константинович осторожно отодвинул тяжелые засовы и не спеша вернулся к себе. Княжна Галюшка вышла ночью в условленный час на балкон своей спальни, и теплая влажная ночь обступила ее своим сумраком.
5: К оружию! К оружию! Княжну увозят! Рубите! Не пропустите!
4: Галюшка, дорогая, скорее! Скорее на лестницу! Кони ждут за воротами!
3: Я не могу быстрее!
6: Бегите, князь! Бегите!
7: Я этого монаха попридержу! Где это он так драться научился?
3: Увезли! Ты обманул меня, Константин! Ты украл у меня дочь! Ты ответишь за это! Отец Антонио! Отец Антонио, их надо догнать!
8: Это бесполезно, княгиня. Они уже скрылись в лесу. Леса здешнего я не знаю, а все княжеские люди, видно, в сговоре. Ну что же, собирайтесь. Сейчас же надо ехать в Краков к королю. У меня там связи. Даже если Сангушка успеет обвенчаться, брак этот признают недействительным, и мы вернем вашу дочь.
0: В Кракове один бал сменялся другим. Король Сигизмунд Август все свое время проводил в удовольствиях. С княгиней Беатой он был дружен еще с юности, поэтому сразу принял ее и благосклонно отнесся к ее просьбе. Сенат немедленно издал декрет, по которому Сангушка объявлялся преступником и подлежал строгому осуждению. А брак, как основанный на насилии и заключенный без материнского согласия, признавался недействительным.
2: Ну что ж, я добилась правосудия, но осталось самое главное – захватить Сангушку и отобрать у него княжну. Кто может это сделать? У Сангушки много имений в глубине Полесья, и ратного люда много. Даром он не дастся.
9: Здесь княгине нужен человек, имеющий надежное войско.
2: Разве что пан Зборовский. Если ему заплатить.
0: Уже около месяца прошло, как князь Сангушка похитил Гальшку и обвенчался с ней в старой деревенской церкви, в верстах в 70 от Острога, затерянной среди лесов и болот Полесья. В маленькой деревушке провели они все это счастливое время, радуясь, что могут быть вместе. И вот от князя Константина поступило сообщение, что пан Зборовский собрался искать Гальшку.
4: Надо бы собраться, да уйти подальше в леса.
10: Да брось ты, князь, здесь и так глушь. Здесь без хорошего проводника Зборовский нас не достанет.
4: А ну как ему именно хороший проводник попадется?
10: А тогда мы в раз соберемся и успеем уйти. А сейчас что Гальшку-то мучить? Там дальше места вовсе дикие. Селений нет. Нам-то ничего, а каково девушке по чащобам шататься.
11: Что там за шум? Опять гонец от князя? Ну, пойди глянь.
12: Ага, сейчас.
13: Митя, милый, ты не думай. Я сильная, выносливая. Сам же видел, как я в седле держусь. Если безопаснее в леса уйти, давай уйдем.
4: Не волнуйся, солнышко мое, я тебя никому не отдам.
12: Князь! Князь! Прискакал наш Никита. В верстах в трех. Отсюда он видел большой отряд поляков.
13: Ой.
12: Нет сомнения, что это войско Зборовского. Они напали на наш след.
4: Быстро же он собрался в погоню. А ты говорил, переждем здесь.
12: Ну, не прав я был. Медлить нельзя.
11: Седлай коней, Федя.
12: Хорошо.
13: Митя, только об одном тебя прошу, милый. Не отсылай меня одну вглубь леса. Я хочу быть с тобой, даже если ты будешь драться.
4: Будь по-твоему, Гальшка. Или вместе спасемся, или вместе умрем.
0: Кони их понеслись стрелою, но не суждено было молодым влюбленным уйти от погони.
12: Князь! Назад! Здесь засада!
4: Держись крепче, Гальшка!
12: Уходите вправо, в лес! Обогните болото, укройте!
13: Федя!
12: Прости, князь, привел Господь умереть за тебя и княгиню!
0: Последнее, что почувствовала Гальшка, горячая кровь князя, брызнувшая ей в лицо. Последнее, что увидела, его безжизненное тело на траве. Она хотела броситься к нему, хотела убить себя его кинжалом. Но чьи-то сильные руки схватили ее.
13: Нет! Митя! Нет!
0: Тут она потеряла сознание и очнулась не скоро. Привезенная Зборовским к матери, Гальшка долго метала.

0: Ты жив? Ты придешь ко мне? Почему ты так долго не приходишь?
1: Если она не поправится, я не прощу себе.
2: Лучше ей умереть, княгиня, чем на всю жизнь связать себя с человеком не нашей веры.
0: Митя? Митя, сегодня во сне я видела отца Антонио. Он был такой бледный и страшный, будто он подходит ко мне, а глаза у него горят, как огонь. И будто он говорит, что моя мать отдала ему мою душу. А он не монах, а сам дьявол.
2: Теперь вашу дочь может спасти только монастырь. Только непрестанные молитвы в тиши и уединении.
1: Я бы все-таки хотела видеть ее счастливой. Я бы хотела найти ей достойного мужа.
2: Князь Константин, между прочим, не дремлет. Он уже ездил в Краков и говорил с королем. Пока безрезультатно, но кто его знает с его-то напористостью. Самая лучшая защита для вас и Елены – это стены монастыря Святого Ордена. Я советую вам незамедлительно перебраться туда. Там вас никто не побеспокоит, и я всегда буду рядом.
1: Что ж, во всяком случае, пока она окончательно не поправится и не окрепнет.
2: Да, да, да. И пока тут все не успокоится.
3: И Гальшку перевезли в монастырь. Отвели ей отдельную келью. Здесь потихоньку ее молодой здоровый организм справился с недугом, но жизни в глазах ее не прибавилось. Даже с матерью говорила она коротко и отчужденно, а отца Антонио вовсе видеть не хотела. Поняв, наконец, благодаря кому очутилась она здесь и почему свалились на нее все ее несчастья.
1: Девочка моя, я ведь только хорошего тебе желаю.
4: Не верю я тебе больше, матушка. Ради своей веры готова ты дочь родную погубить?
1: Я спасаю тебя. Печаль твоя пройдет, и мы подыщем нового жениха, настоящего.
4: Если бы и вправду ты желала мне хорошего, связалась бы с дядей Константином, попросила бы его разузнать что-нибудь. Вдруг все же спасся Митя, вдруг выжил.
1: Да Зборовский сам убил его. Доченька, доченька, я тебя ко двору отвезу. Сами принцы на тебя заглядываться будут.
4: Нет.
1: Ну что ж, в этом я тебя не волить не буду.
3: Шли дни и месяцы. Уже год провела Гальшка в монастыре, молясь и ни с кем почти не разговаривая. Наступила зима, подошло Рождество, но ничто не радовало княгиню Сангушка. Тихо было в ее келье. Не знала она, как весело отмечают этот праздник в полесских глухих деревнях.

0: А в тех лесах огни горят великие. Кругом огни, все пни стоят дубовые. На пнях те хлопцы молодцы, молодки девки красные. Поют колядки песенки.
1: Никто лучше Маруси не пел в деревне колядок. Жила Маруся вдвоем с отцом. Да с недавнего времени не вдвоем, а втроем. Позапрошлым летом пришел отец поздно ночью из лесу и принес на себе молодого парня, всего в крови. Выходила его Маруся, отварами из целебных трав отпоила. Рано его зажили, но только вот в себя он никак прийти не мог. Видно, после удара по голове дурачком остался. Все сидел да молчал, улыбался ей изредка. Иногда чего по хозяйству поможет и опять в свой угол. А то вдруг заплачет, а то захохочет.
2: Ой, бедный ты мой, бедный, горемычный. Какая ж от беда с тобой приключилась? От этой хвори я лечить не умею.

Кабы знать, кто ты, откуда. Разыскать бы твоих близких. Да, может, и в живых никого нету. А может, и лучше, что ты у нас в глуши-то наши живешь. Там-то в других краях, видать, сильные у тебя враги, раз так порубили. Жалко мне тебя. А хочешь, спою тебе песенку? Не цветут.

0: милый мой, не любит.
1: Никогда еще так душевно не пела полесская дикарка. И вдруг из глаз дурачка полились слезы, да не истеричные, нервные, а светлые, человеческие. Что-то переменилось у него в лице. Вдруг весь он ожил, словно вспомнил что-то. Поднялся, подошел к девушке, заглянул ей в лицо.
2: Нет, не то.
0: Гляди-ка, заговорил.
2: Кто ты?
0: Не узнаешь? Я Маруся.
2: Я не знаю никакой Маруси. Боже мой, да где же это я? Гальшка? Гальшка? Гальшка?
0: Сядь, сядь, успокойся. Видно, память к тебе вернулась. Вот как хорошо-то. Теперь совсем на поправку пойдет.
2: А за окном зима, что ли?
0: Ну да, зима.
2: Это сколько же времени прошло, как я здесь?
0: Да почитай уж 1.5 года, как отец тебя из лесу принес полуживого.
2: Вот оно что.
0: А я ходила за тобой, как за ребенком, зиму и лето.
2: Зиму и лето. Боже мой, за что ты так наказал меня? Значит, уже 1.5 года, как отняли у меня мою Гальшку. Что с ней теперь? Жива ли она?
0: Найдешь теперь, коли вспомнил.
2: Спасибо тебе, милая девушка. Ты мне теперь как сестра. Жив буду, разыщу тебя, возьму к себе, ко двору.
0: Да как зовут-то тебя?
2: Князь Дмитрий Андреевич Сангушка.
0: Ой.
2: Пойди отца разыщи, попроси у него лошадь. Ехать мне надо.
0: Куда ж ты поедешь?
2: Только у одного человека могу я сейчас преклонить голову. У князя Острожского. В Острог поеду.

0: Когда Сангушка, грязный, в холопской одежде, предстал перед князем Константином, тот глазам своим не поверил.
1: Быть не может. Голубчик, крестник, живой.
2: Я-то живой, а живая легальщика?
1: Жива, но тяжко ей. Часто болеет, чахнет в неволе. Княгиня Беата заперла ее в иезуитский монастырь, и мне с ней даже увидеться не дает.
2: Страшно такую мать иметь.
1: Ну, а теперь, раз ты жив, мы ее вызволим. Я на последнюю крайность решусь.
0: Быстро собрались князь Острожский и князь Сангушка и с большим войском пришли под стены Кракова. Дмитрий остался у ворот, а Константин пошел навстречу с Сигизмундом Августом. Он сказал королю, что если справедливость не будет восстановлена, то оба князя незамедлительно покидают пределы Польши и Литвы и поступают на службу к царю Московскому. Король был смущен и взволнован таким поворотом дела. Он понимал, что сейчас не в состоянии бороться с князьями. Задержать Константина он тоже не мог. Тогда город бы оказался в осадном положении. Поэтому король сам пошел в Сенат и убедил там всех отменить прошлогоднее решение о браке князя Сангушки. С этим решением князья и поскакали в монастырь, где заточена была Гальшка.
3: Как княжна провела эту ночь?
4: Очень плохо. Вот уже три ночи, как она почти не спит. А заснет, так стонет во сне. Нынче раза два вставала, зажигала огонь, принималась читать Евангелие. А к утру заснула.
3: Я должен поговорить с ней.
4: Попробуйте, отец мой.
5: Что вам нужно?
3: Дочь моя, я знаю, что ты страдаешь, и некому тебя утешить. Я знаю, что ты с предубеждением относишься к религии, которую я исповедую. Но прими меня сейчас не как католического монаха, а просто как человека, который пришел тебя утешить.
5: Дело не в религии, отец Антония. Я и среди католиков знаю немало хороших, добрых людей, живущих по слову Божью. Но вы исчадие ада. Вы погубили мою жизнь. Сделали из моей матушки послушную куклу в ваших руках. Нашли способ убить моего мужа и разлучить меня с ним. А теперь явились со словами утешения? Какой же вы после этого священник?
3: Другого с тобой рядом сейчас все равно нет. Прошу тебя, выслушай, дочь моя. Ты не чувствуешь влечения к жизни в свете. Ты не хочешь другого мужа, кроме князя Сангушки. Значит, земные заботы потеряли для тебя смысл. Ты ведь хотела бы удалиться в монастырь.
5: Да, но в православный монастырь.
3: Твоя мать не пустит тебя в православный монастырь. И не все ли тебе равно? Перейди в нашу веру, хотя бы внешне. Прими постриг здесь и живи спокойной. А в душе можешь продолжать оставаться православной.
5: Есть некоторые вещи в жизни, которые не могут быть разными внутри и снаружи. И кто вам сказал, отец Антоний, что ложная клятва угодна Богу? Если сами вы лживы, не пытайтесь призывать к этому других.
3: Ну что же, я сделал все, что мог. Если ты не согласишься, тебя обратят и постригут насильно.
5: Вы не посмеете. Над душой моей вы не властны.
3: Увидишь.
0: В монастыре было уже все готово для пострижения Гальшки. Ждали только согласия княгини Беаты. С ней святые отцы не хотели ссориться. Их казна регулярно пополнялась ее деньгами.
6: Княгиня!
3: Княгиня! Один из братьев ордена сообщил мне, что в город въезжает войско князя Острожского. Они направляются к монастырю. Гальшку нужно постричь немедленно. Тогда уже никто не возьмет ее у нас.
4: Гальшка, дочка, следуй за мной.
5: Нет, я не выйду отсюда.
4: Не выйдешь? Ну так я вытащу тебя силой. Возьмите ее.
5: Звери лютые!
6: А ну-ка!
5: Злодеи! Оставьте меня! Нет, не прикасайтесь ко мне! Боже, Боже, защити меня!
0: Гальшка не могла защищаться долго. Ее схватили и понесли в костел, где должна была состояться церемония. Княгиня Беата пыталась молиться. Отец Антонио, не отрываясь, смотрел на Гальшку своими сухими, горящими глазами.
5: Боже, пошли мне смерть! Жалься надо мной.
7: Именем короля отворите!
4: Отец Антонио!
7: Отворите!
4: Отец Антонио, что делают ваши монахи? Они хотят открыть ему ворота.
6: Они не могут не открыть по приказу короля. Они боятся навлечь немилость на орден. Иезуиты еще недостаточно укрепились в земле литовской. Вот что, сюда, княгиня. Эй, братья! Братья, помогите мне отнести княжну в подземелье.
2: Где княгиня Беата? Где ее дочь?
6: Здесь их нет.
8: Моя племянница, жена князя Сангушка. Мы с князем приехали за ней. С нами приказ короля и разрешение употребить в дело военную силу, если нам окажут сопротивление.
2: Стойте, больно знакомый голос у этого монаха. Ну-ка, святой отец, снимите капюшон. Я хочу взглянуть вам в глаза. Антонио!
6: Ты мертвец!
2: Я жив, как видишь. И это ты будешь мертвецом, если не отдашь нам Гальшку. Где она?
0: Монахи сами показали князьям вход в подземелье, оттолкнув и удержав отца Антонио. Они не хотели ссориться с королем.
6: Гальшка! Беата! Вы здесь?
8: Ничего не видно. Свет сюда!
4: Мы здесь! Но если ты сделаешь еще один шаг, я закалю и Гальшку, и себя.
0: Но кинжал выпал из бесчувственной руки княгини Беаты. Увидев живого Сангушку, она потеряла сознание. А молодой князь бросился в глубину подземелья. Свет его факела вырвал из тьмы бледное, заплаканными глазами и все же прекрасное лицо его возлюбленной.
2: Гальшка!
5: Митя! Ты жив? Ты со мной? Это все наяву?
1: Девочка моя родная!
5: Ой. Дядя!
1: Прочь! Прочь отсюда, из этого страшного места, изверги! Где они держали тебя? Где они держали тебя, наше солнышко? Где этот иезуит? Антонио! Антонио!
2: Не зови его, князь! Вон он лежит! Он заколол себя кинжалом княгини Беаты.
5: Умер! Умер!
1: Бог уберег меня от греха! Не дал мне убить этого негодяя! Пойдемте отсюда, дети мои.

Так закончилась эта история. Гальшка и Сангушка счастливо прожили свою жизнь и долго еще в Полесье рассказывали легенды о красавице-княжне Елене.

Вы слушали радиоспектакль по мотивам романа Всеволода Соловьева «Княжна Острожская». В спектакле участвовали артисты Ольга Сирина, Нина Коновалова, Лариса Гребенщикова, Виталий Стримовский, Юрий Комиссаров, Александр Бардуков, Михаил Жигалов и Дмитрий Филимонов. Над спектаклем работали режиссер Евгения Бабич, музыкальный редактор Ольга Трущалова, звукооператор Анна Киреева, редактор Ольга Хмелева.

0: Фестиваль архивного кино.
1: Фестиваль показывает менее популярные работы, то есть, например, авторские версии каких-то известных фильмов, дипломные или студенческие работы наших мэтров, например, Сергея Соловьева или там Станислава Говорухина.
0: Президент гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Наталья Примакова в программе «От пролога к эпилогу» в это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Главное радио страны.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Алло.
6: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
7: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.
9: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
10: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске под контроль российских войск перешли Петропавловка и Лозовая в Харьковской области и Марьино в Сумской области. Европа делает все, чтобы сорвать попытки мирного урегулирования ситуации на Украине. И опыт пушкинской карты хотят перенять зарубежные партнеры России. Далее подробнее. Контроль российской армии над селами Петропавловка и Лозовая позволит пресечь попытки украинских подразделений прорвать кольцо окружения в Харьковской области, сообщает Министерство обороны. В субботу ведомство информировало, что под контроль российских войск перешли Петропавловка и Лозовая в Харьковской области и Марьино в Сумской области. Российские войска группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Группировка войск «Центра» ведет уничтожение подразделений ВСУ в западной и восточной частях Доброполя в ДНР. Попыток прорыва из окружения украинской армии за минувшие сутки не предпринимала, говорится в сообщении Минобороны. По данным ведомства, всего в зоне ответственности группировки войск «Центра» потери ВСУ составили до 415 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии группировок войск вооруженных сил России, поражены объекты транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним. Удары также пришлись и по пунктам временной дислокации ВСУ в 152 районах. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы, 2 снаряда РСЗО «Хаймарс» производства США и 1222 БПЛА самолетного типа, говорится в сообщении Министерства обороны. Европа делает все, чтобы сорвать попытки мирного урегулирования ситуации на Украине, в которой заинтересованы в том числе и США, заявил Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Глава МИД России отметил, что Запад разрушил систему европейской безопасности в попытках сдерживать Россию.
11: Ради утопической цели сдерживания России Запад своими руками разрушил систему европейской безопасности, взрастил русофобский режим в Киеве. Понимая тщетность своих потуг, в Европе делают все, чтобы помешать мирному урегулированию и сорвать перспективы переговоров, в которых многие заинтересованы, в том числе администрация Трампа. Запад накачивает украинский режим оружием, помогает Киеву нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. На Западе грезят нанести России стратегическое поражение. Но эти грезы, как уже бывало много раз в прошлом, приведут в стратегический тупик самих поджигателей войны.
10: Сергей Лавров подчеркнул, что Россия доведет СВО до конца. Угрозы безопасности для России будут устранены. Это произойдет, несмотря на любые обстоятельства.
11: Начав в 2022 году специальную военную операцию по защите людей Донбасса, Новороссии от истребления киевским режимом, Россия продолжает бороться за их безопасность и права в полном соответствии с буквой и духом устава ООН. Наша борьба за правду и справедливость будет доведена до конца. Цели специальной военной операции будут достигнуты, угрозы безопасности России устранены, мирная жизнь восстановлена. Это произойдет, несмотря на любые обстоятельства, включая неспособность нынешнего руководства Всемирной организации занять единственно правильную позицию в ситуации с Украиной, позицию защитника принципов устава ООН, но не выборочно, а в их совокупности, полноте и взаимосвязи.
10: Российский министр добавил, что Украина попирает основополагающие принципы устава ООН, такие как уважение прав человека. Ну а в эти минуты Сергей Лавров дает пресс-конференцию по итогам участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. Министр заявил, что западные страны перепредставлены в Совете Безопасности ООН. Его нужно расширять за счет Азии, Африки и Латинской Америки. А никаких новых западных кресел в нем Москва допустить не может. Также, по словам Сергея Лаврова, генеральный секретарь ООН обслуживает интересы западных государств. Добавлю, что сегодня министры иностранных дел России и Германии в ходе встречи в Нью-Йорке затронули двусторонние отношения России и Германии, а также ситуацию вокруг Украины, сообщает МИД России. По этим и другим вопросам Вадефуль подтвердил неоднократно излагавшуюся публично позицию правительства ФРГ, заявили на Смоленской площади. Более 7 миллионов молодых людей присоединились к программе «Пушкинская карта» с начала года, сообщила министр культуры Ольга Любимова. Программа действует уже 5 лет и за это время помогла школьникам и студентам приобрести более 115 миллионов билетов общей стоимостью 58 миллиардов рублей. Опыт «Пушкинской карты» хотят перенять зарубежные партнеры России, рассказала Любимова в интервью телеканалу «Россия-24».
12: Все, что касается Пушкинской карты, мы, конечно, делимся этим опытом. Это сложно, но в свое время по поручению президента Пушкинская карта была запущена в течение 3 месяца. Поэтому мы уже пройдя этот путь, в том числе такой, знаете, научно-технической революции в учреждениях культуры, если говорить о муниципальных учреждениях культуры, которые все в кратчайшие сроки должны были понять и разобраться в том, что такое банковский эквайринг, как это все работает, сделать, завести личный кабинет, представить мероприятия, создать экспертные советы, чтобы действительно они соответствовали уровню Пушкинской карты. Там же еще надо попасть. Мы все время думаем, как школьники попадают, а есть обратная сторона, как учреждению культуры с той или иной программой, новым спектаклем, попасть в программу Пушкинской карты. Это тоже некий опыт.
10: Накануне, напомню, Владимир Путин, выступая на международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, отметил, что Россия готова делиться опытом программы «Пушкинская карта» с другими странами. Российский лидер добавил, что эта программа позволяет жителям малых городов, сельских и островных территорий быть в курсе актуальной культурной повестки. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
13: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге состоялись матчи регулярного чемпионата. «Нефтехимик» победил «Барыс» со счетом 6-3, «Металлург» переиграл «Акбарс» 2-1, «Шанхайские драконы» справились с «Динамо Минск» 2-1, «Московская Динамо» уступила «Салавату Юлаеву» 1-3, «Северсталь» победила «Сочи» 3-1, «Спартак» уступил «Автомобилисту» 2-4. Фигуристы Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный стали 7-ми по итогам ритм-танца на мемориале Андрея Непелы. Российский дуэт получил за свое выступление 73,38 балла. Лучший результат у испанцев Оливии Смарт и Тима Дика. «Локомотив» потерпел поражение от тульского «Арсенала» в товарищеском матче 0-2. Игра прошла на базе железнодорожников в Баковке в закрытом режиме. Голы тульской команды забили Артем Бирюков и Тимур Меликесцев. По итогам 9 туров чемпионата России «Локомотив» занимает 14 место в турнирной таблице. «Арсенал» располагается на 11 позиции в первой лиге. Конгресс Европейской конфедерации волейбола принял решение о возвращении российских команд к клубным европейским турнирам с сезона 2027-28. Об этом сообщает журналист Якуб Балцержак. По информации источника, в сезоне 27-28 команды будут играть домашние матчи не в России. Отмечается, что эти встречи могут проходить в Белграде. Бывший министр спорта России Павел Колобков избран вице-президентом Международной шахматной федерации в ходе Генеральной ассамблеи организации в узбекистанском Самарканде. По итогам голосования он набрал 78 голосов и стал одним из 7 вице-президентов организации. Российский теннисист Даниил Медведев победил француза Валентена Райе в матче второго круга турнира в Ханчжоу 7-6, 6-3. В следующем раунде Медведев встретится с Колмангом Вонгом из Гонконга. На этом о спорте все. До встречи.
10: Погода. В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 15, так же, как и в Великом Новгороде. В Челябинске ясно, плюс 17, в Рязани пасмурно, плюс 17, в Ставрополе пасмурно, плюс 21, в Нальчике пасмурно, плюс 19, в Донецке небольшой дождь, плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 12, днем плюс 14. В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность с небольшим дождем в вечерние часы, температура ночью плюс 10, днем плюс 16. Ветер южный 2,5 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 759 миллиметров ртутного столба.
0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
14: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
0: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
15: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
0: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
15: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства. И началась новая эпоха.
0: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Те самые пластинки, те самые сказки.
16: Кто это?
17: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
18: Какой такой Колобок?
0: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
19: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
20: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
0: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.

0: Вадимом Тихомировым. Его голос завораживает и наполнен любовью и свободой. Но, как говорили римляне, один голос не голос. Поэтому он поет в хоре, но всегда на полоктавы впереди. Я с души в нашей студии приветствую певца, ведущего солиста академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, народного артиста России Вадима Ананьева. Здравствуйте, Вадим.
1: Здравствуйте.
0: Вадим, прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что в детстве музыкальная школа была для вас главной, в отличие от школы образовательной?
1: Я думаю, да, судя по моим оценкам.
0: Так.
1: В музыкальной школе я-то отличник был. А в обычной, ну так.
0: Хорошо. Это правда, что песню «Калинка» вы репетировали несколько лет, прежде чем ее исполнили на сцене?
1: Да, это так.
0: Ну, что ж,
1: во-первых, я был артистом хора в начале, 13 лет.
0: Сколько?
1: Но 13 лет после Гнесинского института, сейчас Академия музыки, я 13 лет пел в хоре, в первых тенорах. Но вот эти 13 лет я не просто там стоял в хоре, я приходил раньше всех, за час до работы. И со мной работал Владимир Бродский, мой концертмейстер, и весь лирический репертуар мы с ним прошли. И после работы мы оставались и занимались. Ну, это на протяжении вот 13 лет. Меня иногда с «Калинкой», с другой какой-то песней «Соловьи», допустим, «Их дороги» выставляли наперед,
0: ага.
1: Но был основной солист, а я на подхвате был. И вот через 13 лет я стал уже освобожденным солистом.
0: 13 лет стоять в хоре, ну, с таким голосом.
1: Ну, там достаточно много прекрасных голосов. Единственное, что не хватает вот трудолюбия какого-то, целенаправленности.
0: Ах, вот оно в чем дело.
1: Но у меня вот было желание стать солистом, вот. Изначально.
0: Хорошо. Это правда, что присутствуя в природах своей дочки, вы давали советы супруге, как правильно рожать?
1: Не только дочки, и всех остальных детей.
0: А вы откуда знаете, как правильно рожать?
1: Ну, я поглядывал, как говорится, в интернете всякие советы.
0: Да.
1: И мы как бы и с женой говорили. Но жена вот... Я вначале думал, ну, какая-то блажь женская так захотела, чтобы
0: я
1: присутствовал.
0: А это она захотела?
1: Да, да, да.
0: Надо
1: же. Я думаю, ну хорошо, ладно. Я подготовился, учитывая, что я во всех, как говорится, профессиях спортивных, вот в нашем музыкальном, вокальном исполнении очень важно дыхание. Вот я и учил, как дышать правильно. Потому что все эти потуги, вот эти вот...
0: То есть бедная природа тужится, а Вадя говорит,
1: нет, говорю, нет, неправильно, неправильно говорю. Она говорит, я готова была тебя убить. Ну, говорю, ты родила, у тебя никаких там... этих звездочек не было, у тебя все нормальные глаза были, вот, никаких кровоизлияний. А что, я буду стоять в стороне и переживать? А-ха-ха-ха-ха. Да. Нет, я стоял в изголовье, говорил, так, давай, напряглась, работай.
0: Слушай, пора открывать курсы молодого отца.
1: Ну, эти курсы, я уверен, что есть.
0: Хорошо. Это правда, что когда вы выступали перед президентом Южной Кореи и исполняли песню на корейском языке, он не поверил, подумал, что эта фонограмма записана корейским солистом.
1: Ну, есть такая, как говорится, тема. Дело в том, что я исполнял песню, очень известную корейскую песню, «Ариран» называется.
0: Это
1: она
0: что
1: очень
0: такое?
1: Во всем мире, я думаю, как...
0: А можно пару ноток?
1: Ариран, ариран, арарио. Ну, это о родине песен, в принципе.
0: Вы, кстати, стали похожи на корейца сразу.
1: Ну, я вообще такая внешность у меня международная.
0: Да-да-да.
1: Меня китайцы за своего принимают, французы тоже как-то так.
0: Так, ну, возвращаемся к Корее.
1: Да.
0: Значит, вы исполнили эту песню. А как вы ее выучили?
1: Ну, очень просто. Как в школе учишь стихотворение, так и здесь.
0: На корейском
1: ну,
0: языке.
1: Ну, и тем более нас... Ну, это не самый сложный язык. Сложнее, я думаю, все-таки китайский.
0: Да.
1: Там нюансы есть такие. А корейский, он очень близок для нас. И запоминается очень хорошо.
0: Угу. Ну вот вы исполняете эту песню, да?
1: Да.
0: А президент не верит. Как вы доказали, что это вы ее исполняли, а не фонограмма?
1: Ну, подошел и спел ему.
0: На ушко.
1: В ухо.
0: Вот это правильно. Вот это правильно. Ну и напоследок, это правда, что вы фанат команды «Спартак».
1: Да. Ну, не фанат, а как фанаты, они вон сидят в барабаны бьют.
0: А я только подпеваю, да?
1: Да. Ну, в принципе, да, я хожу на спортивные мероприятия, связанные со «Спартаком», с удовольствием, и у нас такая компания уже сложилась.
0: Да нет, я все понимаю, но вы же в каком звании?
1: Я в звании народный артист.
0: Народный артист, а как вот?
1: Нет, в смысле военное звание, да. Но я пенсионер. Ну, так сложилось, я не за армейцев, да. А вот именно за «Спартак». Ну,
0: ну да,
1: судьба такая. Судьба,
0: да,
1: такая.
0: Хорошо, итак, Вадим Ананьев, замечательный певец, солист хора Александрова. Родились вы в Куйбышевской области.
1: Да, Куйбышевская область.
0: В деревне?
1: Не деревня, а зерносовхоз «Рабочий». Сейчас это название изменилось.
0: Угу.
1: Березники.
0: Вадим, ну я не могу понять одного. Значит, папа ветеринар, мама повар, правильно?
1: Да.
0: Откуда же пианино появилось в доме?
1: Не пианино, изначально был баян. Папа у меня, когда был студентом, учился он в Уфе, в ветеринарном институте, вот, и разгружал на вокзале вагоны. Я не знаю, с чем, ну, мешки, да, какие-то там. И он заработал деньги и научился сам, самоучка, играть на баяне. И у нас всегда звучала музыка. А мама очень такое лирическое сопрано у нее, приятное такое. Она, безусловно, пела под его аккомпанемент. И он сам так напевал. Но вот именно от деда, фронтовика, деда, который воевал в Великую Отечественную войну, вот он имел драматический тенор, яркий такой. Его еще батюшка приглашал петь в церковном хоре.
0: Ух ты.
1: Но дед, он был такой работяга, он рубил срубы. Но я помню его голос. Я потому что, когда осознал, что я как-то каким-то боком имею возможность такую иметь голос, вот, природой мне, оказывается, дано. Я сразу ведь не понял. Да, я любил петь, но я пел, но... так вот, ну, как бы так,
0: так нет,
1: по-детски.
0: А как родители вдруг решили двинуть своего сына в музыкальную школу?
1: Ну, вот и в силу того, что они сами любили музыку, папа любил играть, и из радио звучал ансамбль Александрова, это каждый день, это я всегда видел, вот, и слышал, и, безусловно, на меня это повлияло, я брал вот табуретку и ремень, которым меня отец воспитывал, делал портупею, вставал на эту табуретку, потому что зеркало было высоко. И вот «Солдаты в путь», я помню. И «Бухенвальдский набат» я пел.
0: Ох.
1: Вот эти две песни я вот в моем репертуаре звучали.
0: А на каком инструменте, Вадим?
1: Ну, пока я не на каком, а после родители решили, все-таки увидев, что у меня есть стремление петь и голос есть, они это определили. И они, значит, меня отдали в музыкальную школу, в которой я учился где-то 3 года. Но в силу того, что я был очень такой субтильный, хиленький, и родители меня зимой отдали в санаторий на 3 месяца. И вот эти 3 месяца поспособствовали тому, что моя, как говорится, музыкальная школа закончилась. Но это вот был вот такой вот толчок. Во-первых, я уже владел инструментом, я знал музыкальную грамоту, и я уже выступал на телевидении, Куйбышевском телевидении.
0: Вот,
1: представляешь, наш хор выступал, а я пел Дунаевского «А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер». Я помню, как я волновался настолько, и настолько мне это стресс на меня повлиял, что я стал прогуливать и музыкальную школу. Вот. А мама тогда уже не поваром была, она в клубе кем-то там работала, и я проходил спокойно сеансы. И вот там не где-нибудь в зале, а я на сцене под столом сидел, чтобы меня никто не нашел, и смотрел фильмы.
0: Да. Вадим, скажите, пожалуйста, а как вы попали в хор Александрова?
1: После армии я закончил институт культуры, как дирижер-хоровик. Но я, опять же, занимался очень вокалом. И я попал к оперному певцу Казанского оперного театра. Вот. И он, значит, когда я пришел к нему на занятие, ну, давайте, молодой человек, там ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Он так посмотрел меня. Молодой человек, так у вас голос. Что вы здесь делаете? Вам надо было в консерваторию посмотреть. А я говорю, я не знал. И меня мой педагог после того, как я уже заканчивал институт, повел в консерваторию казанскую. Я там прослушался. И когда профессор там кафедры вокала меня послушал, мы, говорит, вас берем на 2-й курс. консерваторию. И тут же площадь такая, мы пошли от консерватории через площадь в оперный театр имени Джалиля.
2: Да.
1: Я пришел, прослушался, и меня взяли стажером в оперный театр. И когда я закончил, получил диплом, у меня направление было под Йошкар-Олу в районный центр художественным руководителем в клубе. Мы же клубные работники.
2: Ну да.
1: И я прихожу к Ивану Ивановичу Иванову, замминистра был тогда, и говорю: Иван Иванович, вот так вот меня берут и в консерваторию, и в оперный театр в Казани. А он говорит: это хорошо, но вы должны были 3 года отработать,
2: ну да,
1: там, положено,
2: распределение. После,
1: да, по распределению. Ну, говорит, тогда поступайте к нам в оперный театр Шкитана.
2: А, в Йошкар-Оле,
1: да. Ну, я пошел туда, меня взяли сразу солистом. Не стажером, а солистом. Ну,
2: да. Вадим, и поэтому опять возникает вопрос. Вы с такими амбициями уже солист, и вдруг идете рядовым в хор?
1: Нет. Я после этого, все-таки мне сделали открепление.
2: Ага.
1: Я поступил в Гнесинах, институт Гнесинах, на вокальный факультет.
2: Угу.
1: И после этого я учился в институте.
2: Да.
1: Жил в общежитии и видел ребят, которые там музыканты, ага, там играют на балалайке.
2: Ну, да, да.
1: А вот говорит, вот этот вот балалайщик, он играет в ансамбле Александра. О, меня заинтересовало сразу это. Я,
2: ну,
1: к нему,
2: да,
1: подошел.
2: Вспомнили детство.
1: Я к ним подошел и спросил: а какие у вас сейчас солисты? Ну,
2: ага,
1: я же хотел солиста.
2: Ну, да.
1: Он мне рассказал, я уже меньше стал интересоваться, ну, да, ансамблем Александрова. А он сказал: вот такой, такой. А мой профессор Константин Павлович Лисовский, он раньше работал в ансамбле. И он говорит: Вадим, если ты хочешь, давай,
2: так,
1: поступай,
2: ну,
1: и работай. И вот я на 3-м курсе закончил, и я пошел, прослушался в ансамбль, и меня взяли в хор.
2: Подождите, тут ария, тут большой театр, а вы в хор.
1: Нет, понимаете, я уже в театре работал. Я сделал Ленского, я сделал...
2: Так я прям вижу, да.
1: В детских спектаклях, там, главную роль мухи-цокотухи комара играл. Потому что я такой худенький был. А со мной все эти примы как бы выглядели достаточно так...
2: Корпулентно.
1: Массивно, да. Ну вот, я понял, что театр не для меня, не совсем для меня. Вот. И когда мне Константин Павлович сказал: давай иди в ансамбль, ты там будешь очень ярко можешь засветиться. И меня это очень как бы так сподвинуло на это. Я пошел, меня взяли.
2: А вот как раз тут возникает вопрос. Ведь это не просто так поступить в хор Александрова.
1: Да.
2: Я знаю, что в свое время Николай Басков пришел, просился.
1: Не взяли. Я этот момент помню.
2: Да ладно?
1: Я специально спустился.
2: Так.
1: Думаю, там вот тенор какого-то там слушает. Вот, а он слушался на хоре. Я пришел в хор и смотрю, молодой человек такой, он, кстати, с папой, по-моему, был. И вот, значит, он спел: ах ты душечка, красная девица. Ах ты душечку спел. Ну,
2: ах,
1: нормально
2: ты...
1: спел,
2: ну, да,
1: неплохо. И хор говорит: в хор его. А он как бы претендовал на солиста.
2: И что Коле сказали?
1: И Коле сказали: в хор.
2: В хор.
1: И Коля как бы так: ну ладно, ушел. Через некоторое время я иду по Старому Арбату, а там растяжка такая,
2: ну,
1: Николай,
2: да,
1: Басков, там звезда, там я не знаю какая величина, думаю, ничего себе, вот это полет.
2: Вот это полет.
1: Вот это ансамбль дал ему возможность.
2: Да. Слушай, Вадим, а, кстати, никогда не думали о том, что с вашим голосом у вас могла быть мировая слава? Ведь к вам обращались, наверное,
1: импресарио? Думал, да, обращались, и у меня были концерты за границей. Но меня что-то всегда останавливало. Я не знаю, что, но вот меня остановило, допустим, в Германию. Мне уже ноты выслали и предлагали вместе с сыном.
2: Вот,
1: сын со мной жил маленький еще, 2 годика ему было. Я бы мог туда сорваться и уехать. 90-е годы.
2: Ох.
1: Голодные. Но что-то меня остановило. А остановил меня, по-моему... Позвонил мне начальник тогда, Мальцев. Вот, и говорит: Вадим, есть возможность купить квартиру кооперативную.
2: Угу.
1: И я так задумался. Потому что я знал, вот мои гнесинцы, ребята, я с ними как-то поддерживал контакт. Они работали за границей. Ну, вот выезжали так, подрабатывали.
2: Ну, да.
1: И они приезжали, какие-то деньги зарабатывали, приезжали в Москву, хотели купить квартиру, а уже цены растут и растут, они не успевали. А тут мне, в принципе, реально предложили купить квартиру. И буквально я подумал, а где мне деньги взять? И тут гастроли в Израиль на месяц. И это вот мне как бы стартап был.
2: И слава богу.
1: Да, я думаю, да.
2: Слушайте, Вадим Ананьев, такой серьезный вопрос связан с хором Александрова. Вы знаете, я только недавно узнал, что, оказывается, Александр Васильевич Александров был последним регентом в храме Христа Спасителя. И только потом возглавил военный хор.
1: Да.
2: А я вот думаю, интересно, а есть ли какая-то связующая нить между религиозной музыкой и военной музыкой?
1: Вообще вся музыка пошла от религии. Все эти песнопения, распевы. Я скажу больше. Я вот понял, что все вот военные песни, которые мы исполняем, они ведь не сколько о войне. Война, да, но вот любовь к родине, любовь к матери, любовь к женщине, она присутствует обязательно. Там все начинается с любви. Вот.
2: Скажите, а сложно петь, когда ты находишься в горячей точке?
1: Сложность может быть какая-то техническая, но учитывая, что мы можем и под баян, и под балалайку, без микрофонов, в окопе или где-то в блиндаже исполнять без проблем. Знаете, вот не каждый может работать в ансамбле в силу того, что это военный коллектив. Не всегда комфортно в бытовом плане.
2: В том-то и дело.
1: Военные самолеты, передвижение, там, ну, жить не в гостинице, а в казарме. Ну, это в основном были 90-е годы. Сейчас мы вообще прекрасные у нас гастроли. И передвигаемся, и живем в прекрасных условиях.
2: Слушайте, Вадим, а такой маленький бытовой вопрос. А вы знаете всех, кто в хоре храпит? Представляете, вы живете в одном номере, например, на гастролях.
1: Да.
2: Это же повесится.
1: Безусловно, есть такие люди, которые храпят, но их обычно селят как бы с теми, которые могут это все терпеть.
2: Или которые тоже хотят.
1: Да, или все равно им.
2: Вадим, такой личный вопрос. Вот вы сказали, что у вас был сын и есть от первого брака.
1: Да.
2: Владислав.
1: Да, Владислав.
2: А почему вы жили с ним вместе?
1: Так сложилось, что я развелся с женой, и у нее не было возможности. Я тогда самодостаточный человек был. Все-таки мы, как говорили в 90-е годы, за границей нам поможет. И, в принципе, я достаточно хорошо зарабатывал. Вот, и мог себе позволить там снять квартиру. И не за 2 месяца заплатить, а мог за год вперед. Вот 90-е годы.
2: То есть жена вам оставила ребенка?
1: Не то, что она сказала, я у тебя заберу, вот я как-то жизнь свою обустрою, ну, так я понял, что она не смогла. И, может, и она хотела после забрать ребенка, но мы же уже жили в нашей квартире своей, вот, и отказался. Потому что он уже привык со мной.
2: Ну да.
1: Понимаете, это вот такое. Я заботился о нем. Я и мать, и отец, и бабушка, и дедушка. Единственное, что было, когда я на гастроли уезжал, с кем-то его оставлять. И мама, когда была жива, она приезжала там на месяц, на два. А после, к сожалению, она умерла, и папа приезжал. А после уже сын подрос.
2: Ну да.
1: Вот. Ну, за ним приглядывали, конечно, там соседи, но, в принципе, он был у меня правильный мальчик. Вот, и он достиг достаточно больших в своем деле высот. Он очень известный в мире танцор. Тептоник, вот это
2: электроденс,
1: да. Луни-бой у него. Да. Творческое псевдоним. Вот.
2: Вадим, а скажи мне, а сложно быть отцом одиночкой?
1: Сложно. Сложно. Я же говорил, надо в себе, как говорится, 2 в 1, по крайней мере, и папой быть, и мамой. И, понимаете, и вот накажешь его, и тут же жалко его, и пожалеешь. Вот так и жили.
2: Но вернемся к хору Александрова. Скажите, когда вы в первый раз вышли на сцену с песней «Калинка»?
1: Ой, я точно не могу сказать и даже год назвать, это было на гастролях. Потому что основной солист приболел, и меня худрук попросил спеть эту песню. Но она была у меня сыровата. Я говорил, что эта песня кажется «Калинка», «Калинка».
2: Да. А в чем сложность?
1: Она очень сложная. Очень сложная в плане того, что там необъятное дыхание должно быть. Кантилена, динамика. А начинается с первой ноты – соль. Кто знает, тенора слушает, знает, что это переходная нота. Если ее взять по академической манере, это не то. Это будет ария. А если по народному – открыто.
2: Да, да, да.
1: это не совсем, тоже не то. А вот надо было найти золотую середину. Я знаю, потому что и до меня солисты с первой ноты начиналась проблема, и они делали эту соль. И дальше она была просто там континентная песня, необъятное дыхание, все там. И вот эта вставная на соль тоже надо было, или на фа, держать долго, да, вот да, для да, того да, спортивного да. интереса. В принципе, это не надо, но если публике нравится, я стал это делать.
2: Да.

0: надо уметь делать, понимаете? Тут надо к этому прийти, и это не один год, потому что здесь дыхание надо необъятное держать.
1: А скажите, а есть вот такое внутреннее братство в вашем хоре, когда люди поддерживают друг друга? Ты был равным и вдруг раз стал солистом?
0: Понимаете, у нас творческий коллектив, у нас, понимаете, нет такого понятия, чтобы вот один.
1: Угу.
0: Понимаете, солисты поют одну, две, максимум три песни, да, в концерте.
1: Угу.
0: И ты должен вот на одной песне выдать все, чтобы ты уходил весь аплодисментов, и тебе кричали «Браво!». А это общая работа.

0: я познакомился с такой девушкой. Вот, и если ты проигнорируешь, я ей займусь. Меня это как-то... Это я говорю, хорошо, вот давай сегодня встречаемся на ВДНХ. Я говорю, знаешь, у меня сегодня выступление, я не смогу. Давай вот другое будет выступление. И вот я приезжаю на машине. И вот у меня десятка была такая красная.
1: Модно.
0: Приезжаю, да. Да, и смотрю, идет мой продюсер. А у него рост 1.60 м, наверное, а у Лены 1.80 м.
1: Да,
0: да еще она 10 сантиметров каблук, 1.90 м. Я думаю, мама, мама, кого он ведет?
1: Так.
0: Куда
1: она
0: мне,
1: в машину не влезет.
0: Куда мне 1.72 м у меня рост? Куда мне? Ладно, вышел, познакомились, да, Лена. Вот, и я говорю, пойдемте, я на концерт вас приглашаю, послушайте. Ну, короче, я выступил там, спел. А после этого концерта чаепитие было. Вот, и я смотрю, она там чайничек взяла, печенюшки. Такая хозяюшка.
1: Хозяюшка. Так.
0: Ёлки-палки. Думаю, какая молодец. Вот, уже какой-то плюс. Уже внимание к ней какое-то. И я думаю, а почему бы нет? Я же высокий тенор,
1: да?
0: А не низкий баритон.
1: Это две большие разницы.
0: Вот я, значит, мы с ней как-то так завязали отношения, и так вот получилось, что
1: дочка
0: мы
1: еще
0: объединились. Сын мой очень хорошо ее принял. Вот. Мне было 42.
1: 42, да.
0: Да, ей 19. Я уже 10 лет, как говорится, один жил. И уже как бы успокоился.
1: Да.
0: Думаю, сын, ну что, кому я нужен? Чему я нужен?
1: Да, нужен.
0: Вот. Но оказался нужен. Вот. И у нас с ней очень хорошо через какое-то время... Дочка появилась.
1: Анечка.
0: Аня. Ну вот.
1: Потом Саша.
0: Саша и Юра. Юра – это вот крайний у меня.
1: Да.
0: Юре сейчас 10 лет.
1: И вот тут происходит самый интересный вопрос. Ведь мы познакомились как раз 10 лет назад, и ты меня тогда удивил. Взрослый мужчина, маленький ребенок. И я открываю ленту новостей утром и вижу о том, что погиб хор Александрова. У меня ком к горлу. Я почему-то подумал сразу о тебе. Знаешь почему? Потому что у тебя в глазах было счастье. Я думаю, ну не могло такого быть, чтобы человек на взлете, на счастье вдруг мог погибнуть. Нет, мне жалко было всех. Там погибли мои коллеги в этом самолете. И вдруг я читаю, что ты не попал на этот самолет. А скажи мне, все равно вот есть внутреннее ощущение, что ну как же так, ребята погибли, а я остался?
0: Внутреннее ощущение, конечно, я очень сильно переживал в силу того, что с ребятами это уже не один десяток. Мы, как говорится, знали друг о друге все, и детей знали, и ходили в гости, и все гастроли, общались, очень плотно общались, и после работы ходили кофе попить, чай попить, вот, и кому-то нужна была помощь, оказывали помощь и материально, и так просто поддержать, кому-то помощь именно по профессии надо было подсказать,
1: ну,
0: что-то,
1: да.
0: Что-то не получается, а ты сделай так, а ты сделай так, у нас очень дружный коллектив вот этот был, вот, и... Безусловно, все артисты, они достойны того, что вот о них помним и любим их. Ну, Господь Бог, да, безусловно, но вот я все-таки, что дети, которых я очень люблю, которых я всегда, когда жена говорила, знаешь, это мы на Дании работали, а остальные так. Как-то так случайно получилось. И каждый раз жена говорит, ну что? Я говорю, что идешь рожать, что? И вот был момент такой, мы были на гастролях Чехии, Словакии. И я помню этот город в Словакии, Тренчин. И звонок. Я смотрю, от жены звонок. Думаю, что такое? Она говорит, как дела? Все нормально. Я говорю, знаешь, а я беременна. Что будем делать? Я говорю, ну как?
1: Это вот Юр, да, уже?
0: Да. Я говорю, будешь рожать. Она говорит, спасибо. Все. Юра появился вот именно в 16-м году. Он был еще, ну, младенец. Я был в списке в Сирию. Я был в списке. Все, я должен был лететь, безусловно. И жена что-то у меня, понимаете, вот такая нагрузка. Это младенец. Я как...
1: Тоже как младенец.
0: Как, не, ну да, артист он такой. Вот. Все мы сволочи, по-моему, в семье.
1: Да. Заметьте, я это сказал.
0: Вот. И, значит, она говорит, вот представь,

0: понимаешь, я не могу, у меня будет нервный срыв, потому что Юру надо будить, он маленький, пеленать его, потому что Сашу надо вести в детский сад, ему 5 лет было, Саше, а Аню надо вести в школу, и 10 лет. Вот, я говорю, Лена, ну я на 3 дня всего лечу. Какие проблемы-то? Нет, я не смогу, у меня все тяжело, у меня все... А это было за месяц где-то. Думаю, пройдет, все нормально. Ага. Через полмесяца она опять говорит мне, так, ты сходил к генералу Валерию Михайловичу Халилову? Я говорю, нет, сходи. Ну, думаю, ну, продолжается тема. И буквально вот за неделю до вылета она просто меня, я сама пойду к генералу, я не смогу. Я говорю, хорошо. Пошел я в четверг к Валерию Михайловичу, вот, и Валерий Михайлович меня выслушал, говорит, ну, ты, надеюсь, только одну поездку пропустишь, остальные что? Будешь помогать жене сидеть? Mm-hmm. Нет, я говорю, вот у ней пройдет какой-то, должна успокоиться.
1: Вот такой психоз, да.
0: Да. Ну, хорошо. И пожелали друг другу, как говорится, удачи. Я ушел. И вот когда суббота на воскресенье, жена меня трясет в один, вставай утром, часов 7. Говорит, тебе звонят из ансамбля, а по телевизору сказали, что самолет исчез с радаров. Я вот сел, у меня вот тошнота к горлу подступила, слабость такая, пот холодный, и я понял, что это трагедия.
1: А сейчас память есть об этих ребятах?
0: Да, мы... Они, вот насколько мы будем живы, вот мы будем их помнить, и всегда у нас третья чарка, как говорится, если... По любому поводу мы вспоминаем их, это безусловно, ну, столько лет вместе работали, это незабываемо.

0: Знаете, Вадим, один раз в своей жизни я был на концерте хора Александрова. Это просто какая-то лечебница. Я прям пришел больной очень. Я выздоровел. У меня был такой заряд энергии. И самое главное, вы правильно сказали, что песни военных лет, песни о войне, даже «Вставай, страна огромная», вдруг оказывается в ней столько жизни и призывы к жизни. Я был потрясен.
1: Да, это и не только здесь, в России. Вот кажется, священная война. Да. Кто-то говорил, а зачем она звучит? Зачем вы в концерты заграничные ставите? Да. И вот, знаете, был такой момент, мы месяц работали в Польше, она постоянно звучала у нас из концерта в концерт, священная война. И в Варшаве, во Дворце культуры, вот шикарный там зал, похож на зал Чайковского. Все, закончили уже, как бы, финальная песня там. И вот вся эта публика, которая, прекрасная публика, интеллигентная публика, стали скандировать «Священная война, священная война». Вы представляете? И мы исполнили эту песню, и во время исполнения они достали мобильные, включили, чтобы родственники, соседи эту песню слышали. Понимаете? Насколько вот эта песня связана вот с освобождением Европы от фашизма?
0: Слушай, получается, что песня – это оружие.
1: Да? Это... Нам же говорили, что ансамбль Александрова – это поющее оружие.
0: Да?
1: Это, да, крылатая фраза.
0: Вадим, а скажи, пожалуйста, а что ты ощущал, когда ты пел перед Папой Римским, Иоанном Павлом II?
1: Все папство было, Папа Римский был. Вот, и мы, естественно, подготовили программу, которую он сам лично выбирал, все песни он. Угу. Он же прекрасно говорит на многих языках, в частности, и на русском.
0: Ну да.
1: И он сам выбирал. И я пел песню «Соловей» и «Калинку».
0: Знаешь, греки говорили «катарсис». Вот я слушаю тебя и понимаю, что на всех ваших концертах хор Александрова – это катарсис.
1: Я могу сказать больше, потому что вот мы бываем в Китае тоже каждый год. Вот, и когда заканчивается концерт, а мы ведь готовим обязательно несколько песен на языке страны, куда мы приехали на гастроль. Вот, и китайцы просто в одном... Китайские товарищи показали, как китайцы в метро пели «Интернационал». А мы исполняли это в концерте, и они просто вдохновились этим. И прям, учитывая 1,5 миллиарда населения, вы представляете, сколько там в метро после нашего концерта было? Очень много народа.
0: И еще, Вадим, мне кажется, или ты дружил с Карлом Готтом?
1: Да, у меня до сих пор его телефон есть. Я знаю его семью, его жену, Иванна. Дети очень талантливые, они до сих пор, девочки, поют. Он говорит как-то: «Вадим, я тебе очень завидую». Я думаю, ничего себе, мировая звезда,
0: да,
1: мне завидует. Я говорю, а что такое, Карел? Он говорит: «Знаешь, у тебя 3 пацанов». А
0: ну,
1: у меня девочки,
0: да.
1: Я говорю, ну, в этом разве что.
0: Ну, Карл, да.
1: Да, и мы, я крайний раз с ним встретился на чешско-немецкой границе, германской. Вот, и мы встречали Новый год вместе. Вот, он с семьей был. Мне тоже предложили с семьей в отель приехать. Вот, но я должен был после этого срочно лететь в Китай.
0: Ага.
1: Вот, уже коллектив вылетел, а так получилось. Вот, и мы с ним встретились. Это был 18-й год, год собаки, по-моему, встречали. Вот, и он выступал передо мной, перед курантами. Вот я пробили куранты, я после этого выступил.

0: И он после говорит: Вадим, давай со мной и с моей супругой. У меня тут икра черная, ага, и шампанское.
1: Хороший набор.
0: Хорошо. Мы посидели с ним, поговорили, у меня фотографии есть. И после простились, и больше я его... Он в 19-м году умер, на следующий год. К сожалению, вот. А так мы с ним пили калинку. И не только в Москве здесь, но и там Бельгии, Чехии, Словакии, Германия с ним пил калинку. И он кое-что мне говорит: Вадим, давай вот здесь вот сделаем так вот. Я говорю: хорошо, Карел. Его предложение принимал, ну как бы не совсем.
1: Ну, да.
0: Понимаете, у нас есть традиции в ансамбле. Вот наши старшие товарищи, которые до нас пели, они настолько все это сделали идеально, что что-то добавлять, кроме своего тембра, больше нечего.
1: Ну и души,
0: вот,
1: конечно.
0: Вот, все, понимаете, и они душу, как говорится, свою. А все нюансировки, все замедления, все эти ферматы они оставили для нас. И нам, в принципе, просто все это сделать надо было.
1: А скажи мне, пожалуйста, Вадим Ананьев, а ты уже приглядываешь, кому передашь калинку? Или пока еще...
0: Нет, я почему? Я причем не кому-то одному. Я же... как имею опыт уже такой, я же 39-й год в ансамбле, вот, с 87-го. И вот, значит, у нас молодые ребята тенора, которые пришли, вот, я им передаю опыт, они благодарны.
1: И
0: очень.
1: Секретами делишься? Профессиональными?
0: Ну, как секретами? Понимаете, до этого, чтобы этот секрет, допустим, исполнить, надо быть готовым к этому. Вот ощутить, понимаете, вот не бояться вообще ничего, не бояться своего, как говорится, исполнения, зрителей не бояться, оркестр, хора, который сзади контролирует тебя.
1: Да.
0: Вот. Надо как-то вот набраться такой артистической наглости, выйти и доказать, что ты самый лучший. И это всегда задача, первоначальная задача солиста, доказать, ты самый лучший. Вот и все.
1: И ансамбль, я самый лучший.
0: Безусловно, я передаю, я ничего не скрываю, ничего не скрываю. Я говорю, ну, придет. А, Вадим, а как ты тянешь так? Как ты тянешь эти ноты? Я говорю, придет это в момент. Я же тоже со скамьи студенческой пришел. Много чего не мог делать. Но это с годами опыт приходит. Наглость такая артистическая. Я сейчас вас всех порву здесь своим талантом. Вот с таким надо выходить к микрофону.
1: Ну и напоследок, скажи мне, пожалуйста, сколько тебе сейчас лет?
0: 67.
1: Как ты ощущаешь себя молодым отцом?
0: Прекрасно. Ну, конечно, скажу, что сейчас образование такое требует дополнительного еще внимания. Именно у нас есть домашний учитель. Вот приходит, занимается с детьми. Английским, русским. Дальше театровед, женщина, она ходит с детьми по театрам, по детским театрам. Вот. В силу того, что у меня Лена, она очень занята, она, у нее просто нету минуты свободы, потому что имеет свой бизнес.
1: Ничего
0: вот.
1: Себе.
0: Да.
1: Нарожала детей, понимаешь, и бизнесом занялась.
0: Да, ну а что делать? Да. Вы не представляете, как сейчас тяжело вести бизнес. Вот.
1: Да.
0: А я как бы немножечко уже отстранился, я достаточно много вот отдавал сыну, и когда был помоложе, детям отдавал внимание. Вот. А сейчас мы, как говорится, имеем возможность пригласить домашнего учителя, который дает им и знания. Вот в этом плане у нас все хорошо.
1: И самое главное, мне кажется, ты даешь им души, чувства к родине.
0: И дети ходят. У меня воспитаны дети на ансамбле Александрова, это точно. Потому что они знают изначально наш репертуар. Во-первых, мне жена звонит и говорит, тут Юрик подошел, говорит... «Мама, как у нас тихо сейчас в квартире?» А я говорю, что? А что такое? «Ну, папа уехал, никто не поет».
1: Так, Вадим Ананьев, солист замечательного ансамбля академического имени Александрова. У тебя есть одна минута, скажи что-то нашим слушателям.
0: Я хочу сказать, что если сказать вот молодым певцам, которые вот сейчас учатся в консерватории, у них, конечно, большие амбиции. Небольшие, как говорится, планы. Но для того, чтобы это реализовать, нужно трудиться, трудиться, трудиться. Консерватория дает вот такой вот маленький такой толчок. А остальное, как вы говорится, вы должны сами своим трудом добиваться. И будете и заслуженными артистами, и народными артистами. А это постоянно, потому что голос – это живые связки, и их постоянно надо тренировать, как спортсмен.
1: Да.
0: Вот. И всю жизнь. Вот я 67 лет, и если я не попою день, все, у меня какие-то проблемы будут. И главное – мира, мира и мир.
1: Мира, мира.
0: И счастья. Здоровья.
1: Друзья, это было...
0: И любви.
1: Вот. А вот это очень важно. Друзья, это был Вадим Ананьев. Я благодарен тебе за этот откровенный разговор. И от тебя хочу добавить только одно. Пой долго.
0: Сколько Господь даст мне, столько я буду петь.
1: И до встречи на концерте хора Александрова.
0: Дай Бог. Спасибо.
2: От всей души. С Вадимом Тихомировым. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Банковский код. Мошенники присылают владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована, и просят обратиться за поддержкой по телефону. Сообщник, отвечающий на этот звонок, просит сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы. Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
3: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «Спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
4: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
2: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные поразили беспилотником сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ. Россия доведет СВО до конца, и это произойдет, несмотря на любые обстоятельства. И встреча глав МИД России ФРГ в штаб-квартире ООН продолжалась 20 минут. Далее подробнее. Российские военнослужащие беспилотниками ударили по логистическому центру «Эпицентр» в Одессе, используемому в интересах армии Украины, сообщает Министерство обороны России. Кроме того, на переходе морем в порт Одесса поражено морское судно типа «Сухогруз», осуществлявшее доставку грузов для ВСУ. Ранее Министерство обороны сообщало, что группировка войск «Север» после взятия под контроль сел Петропавловка и Лозовая в Харьковской области и Марьино в Сумской области продолжает вести бои за 3 села в Харьковской области. Сорваны 2 попытки группы ВСУ выйти из окружения. Россия доведет СВО до конца. Угрозы безопасности России будут устранены. И это произойдет, несмотря на любые обстоятельства, заявил глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
6: Начав в 2022 году специальную военную операцию по защите людей Донбасса, Новороссии от истребления киевским режимом, Россия продолжает бороться за их безопасность и права в полном соответствии с буквой и духом Устава ООН. Наша борьба за правду и справедливость будет доведена до конца. Цели специальной военной операции будут достигнуты, угрозы безопасности России устранены, мирная жизнь восстановлена. Это произойдет, несмотря на любые обстоятельства, включая неспособность нынешнего руководства Всемирной организации занять единственно правильную позицию в ситуации с Украиной, позицию защитника принципов Устава ООН, но не выборочно, а в их совокупности, полноте и взаимосвязи.
5: Российский министр отметил, что Европа делает все, чтобы сорвать попытки мирного урегулирования ситуации на Украине, в которой заинтересованы в том числе и США. По его словам, Запад разрушил систему европейской безопасности в попытках сдерживать Россию.
6: Ради утопической цели сдерживания России Запад своими руками разрушил систему европейской безопасности, взрастил русофобский режим в Киеве. Понимая тщетность своих потуг, в Европе делают все, чтобы помешать мирному урегулированию и сорвать перспективы переговоров, в которых многие заинтересованы, в том числе администрация Трампа. Запад накачивает украинский режим оружием, помогает Киеву нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. На Западе грезят нанести России стратегическое поражение, но эти грезы, как уже бывало много раз в прошлом, приведут в стратегический тупик самих поджигателей войны.
5: Также Сергей Лавров с трибуны ООН заявил, что конфронтация в зоне Персидского залива и Ормузского пролива продолжается, несмотря на очевидный ущерб для мировой навигации и торговли. Кроме того, по его словам, Россия настоятельно призывает снять морскую блокаду с Кубы и принять неотложные меры по выправлению гуманитарной ситуации на острове и настаивает на немедленном освобождении законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги и неповторении подобных инцидентов в будущем. По итогам Генассамблеи ООН глава МИД России дал пресс-конференцию, на которой заявил, что у России нет недостатка доверия к проведению переговоров по ситуации на Украине, однако договоренности по проведенным ранее переговорам необходимо выполнять.
6: Вот судите сами, я не знаю, я эту последовательность событий много раз излагал, и доверия с нашей стороны, ну, нет недостатка никакого. Более того, мы вот стали продолжать переговоры, и двусторонние в Стамбуле, и трехсторонние были с участием американцев в Абу-Даби. Все эти вот раунды переговоров прекращались не нами, а теми, кто сегодня говорит, русские избегают контактов, им нечего сказать. Ну, я думаю, что вы все-таки изучаете суть вопроса и понимаете, чего стоят эти вот вопли Зеленского и его сотрудников, которые находятся под полным контролем Запада, который, в свою очередь, является полностью недоговороспособным, если мы берем вклад Европы в усилия по украинскому кризису.
5: Отвечая на вопрос о том, какие меры по укреплению доверия необходимы для того, чтобы Россия могла перейти к конкретным переговорам, Сергей Лавров отметил, что укреплять доверие нужно единственным способом выполнять то, о чем договорились. Также Сергей Лавров заверил зарубежным журналистам, что Россия не собирается воевать с Европой, но если на нас нападут, эта война будет очень короткой. Ранее, напомню, Сергей Лавров провел встречу с коллегой из ФРГ, и на пресс-конференции министр раскрыл детали этой беседы.
6: А что касается министра Вады Фуля, он попросил, по-моему, вчера или в последний момент попросил о встрече. У нас был слот сегодня утром до выступления на Генеральной Ассамблее. Мы никогда не отказываемся от того, чтобы выслушивать наших коллег, любых, и тех, кто Россию обвиняет во всех смертных грехах. Это и примером президента Путина доказано многократно. Мы всегда готовы выслушать. Вот. И я, когда мы встретились, предложил ему изложить то, с чем он пришел. Он вынул записки и зачитал текст, который полностью воспроизводил то, что Германия устами своих руководителей официально, публично заявляет ежедневно. О чем мне господину Ваду Фулис? Ничего нового я оттуда не извлек.
5: Ну и как рассказала журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова, встреча Сергея Лаврова и министра иностранных дел ФРГ продолжалась 20 минут. Это первая за 4,5 года встреча глав внешнеполитических ведомств России и ФРГ. Захарова добавила, что всего за 4 дня на полях Генассамблеи ООН у российского министра состоялось 40 двухсторонних встреч.
2: Спорт.
7: студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российский теннисист Даниил Медведев победил француза Валентена Рае в матче второго круга турнира в Ханчжоу со счетом 7-6-6-3. Медведев сделал 16 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал один брейкпоинт из 4. В четвертьфинале Медведев встретится с Коумангом Вонгом из Гонконга. Также в следующий раунд прошел Роман Сафиулин, который победил француза Кентена Алиса в 3 сетах. Урал на выезде обыграл «Спартак» из Костромы в перенесенном матче 7-го тура первой лиги со счетом 2-1. Спустя 6 минут после второго гола Урал остался в десятером. Вторую желтую карточку получил Лео Кардейра. Челябинск и Енисей сыграли в ничью 1-1, а «Волга» уступила ленинградцу 0-1. Бывший нападающий Ростова Дмитрий Кириченко стал главным тренером команды, сообщает пресс-служба клуба. 49-летний специалист сменил в Ростове испанца Джонатана Альбу, об отставке которого Ростов объявил 24 сентября. Контракт с Кириченко рассчитан на 2 года. Последним местом работы тренера был текстильщик, который он покинул летом 2026-го. После 9 туров Ростов с 8 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Автодор» дома обыграл «Самару» в матче единой лиги со счетом 77-69. Хозяева уступали с разницей минус 15 по ходу встречи. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Автодора» Уэндал Грин, который набрал 25 очков. «Уникс» дома проиграл «Парме» 88-97. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
8: Реклама.
9: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Реклама на радио России.
5: В Челябинске завтра ясно, плюс 17, в Перми малооблачно, плюс 19, в Ульяновске ясно, плюс 20, в Элисте пасмурно, плюс 23, в Махачкале облачно с прояснениями, плюс 24, во Владикавказе пасмурно, плюс 19, в Грозном пасмурно, плюс 25, в Херсоне пасмурно и плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 12, днем плюс 14. В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность с небольшим дождем, вечерние часы, температура ночью плюс 10, днем плюс 16. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы, 759 миллиметров ртутного столба.

Властелины мелодий. Их называли советскими композиторами, но на самом деле они были властелинами мелодий. Их песни прошли проверку временем. Их помнят, любят и поют до сих пор.

самого синего моря. Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский. Кстати, песни с этим названием у нас сегодня как раз и не будет, поскольку сочинили ее не советские композиторы, а японские Хироси Мигаява и Такико Иватани. В оригинале она называлась «Каникулы любви», а в переводе Леонида Дербенева «У самого синего моря». Тем не менее, как вы, наверное, уже догадались, у нас сегодня песни о морях и океанах. Как говорится, по морям, по волнам.

0: Ансамбль песни и пляски советской армии «По морям, по волнам». Вообще-то этой песне около 200 лет. Стихи под названием «Куплеты моряка» написал еще в 1839 году поэт пушкинской поры Василий Семенович Межевич. Он же вроде бы и сочинил мелодию, но какую именно, непонятно. И текст, и музыка впоследствии менялись много раз. Особенно в годы Первой мировой и Гражданской войн. Дмитрий Фурманов в романе «Чапаев» упоминает, что эта песня была одной из любимых у Василия Ивановича. Особенно нравился припев, который хорошо ложился на кочевую партизанскую жизнь. В 30-х годах прошлого века новую аранжировку песни сделал бывший регент церковного хора, впоследствии основатель и руководитель ансамбля песни и пляски советской армии Александр Васильевич Александров. Она и стала канонической. Впрочем, существуют и другие версии. Вот, например, одна из самых необычных – Вячеслава Бутусова.
1: По морям.

Эту запись Вячеслав Бутусов сделал в свое время для диска «Митьковские песни». Мы сегодня будем плавать, или, как выражаются моряки, ходить по морям, по волнам в хронологическом порядке. В 1936 году на экраны вышел первый полнометражный фильм будущего классика советской кинорежиссуры Сергея Герасимова «Семеро смелых» об отважных полярниках. И для него была написана песня, которую знают все. А вот если спросить, кто автор музыки для композиции «Лейся, песни на просторе», то, наверное, мало кто даст правильный ответ. Венедикт Венедиктович Пушков более 40 лет преподавал в Ленинградской консерватории. Иногда писал музыку для кино. Первоначально в фильме «Семеро смелых» песен не было. Герасимов поставил перед композитором задачу написать музыку одновременно героическую и душевную, что Пушков и сделал. Ленинградский симфонический оркестр ее записал, и в таком виде она должна была прозвучать в фильме. Ее услышал ленинградский актер, исполнитель одной из главных ролей Андрей Абсалон. Вскоре вместе с Петром Олейниковым, Иваном Новосельцевым, Олегом Жаковым он выехал поездом в экспедицию на Баренцево море для съемок заключительных эпизодов картины. И тут, как говорится, под мерный стук колес и сочинил стихи, которые идеально легли на мелодию. «Лейся, песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас страна». Так и появилась знаменитая песня. Впоследствии она дала название популярному ВИА «Лейся, песня», который, в свою очередь, этот шлягер никогда не исполнял. У нас же забавная версия этой композиции кавер-группы «Ремейк».

0: Властелины мелодий.
1: История этой песни началась в первые дни Великой Отечественной войны. Композитор Василий Соловьев-Седой в то время еще не был широко известен, не написал такие песни, как «Соловьи» или «Подмосковные вечера», и даже подрабатывал грузчиком в Ленинградском порту. И вот как-то после работы услышал, как на одном из кораблей на рейде кто-то играет на гармони. Война только началась, никто не знал, что будет дальше, в том числе и эти моряки. Судя по всему, подумал композитор, предстоит им поход. Так и появились строчки «Прощай, любимый город, уходим завтра в море», а потом и мелодия. Композитор показал ее своему приятелю, поэту Александру Чуркину, и родилась песня «Вечер на рейде», больше известная как «Прощай, любимый город». Песню «Вечер на рейде» за более чем 8 десятилетий исполнило множество артистов, начиная с оперных корифеев и краснознаменного ансамбля до участников проекта «Народный артист», причем в самых разных стилях и аранжировках. Есть даже регги-версии и, по-моему, очень удачная, записанная Александром Барыкиным.

0: пластилины мелодий.
1: И еще одна замечательная песня о море и моряках родилась в военные годы. Поэт Николай Букин на протяжении всей Великой Отечественной войны служил на полуострове Рыбачий, расположенном в Мурманской области у Баренцева моря. Сначала артиллеристом, потом корреспондентом фронтовой газеты. Именно в то время написал он стихотворение «Не жить мне без моря». Оно было опубликовано в 1943 году в газете Северного флота «Краснофлотец», где его и прочитал композитор Евгений Жарковский, направленный в политуправление Северного флота в командировку для творческой работы. Стихотворение, как вспоминал впоследствии композитор, произвело на него столь сильное впечатление, что музыка родилась буквально за несколько минут. Так появилась одна из главных песен Великой Отечественной войны. Как-то, было это уже в конце 70-х, журналисты попросили композитора назвать лучшего исполнителя своей знаменитой песни. И он вспомнил, как во время концерта в колонном зале Дома Союзов услышал песню в исполнении Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения и его солиста Сережи Парамонова. По признанию Евгения Жарковского, в эти минуты на его глаза навернулись слезы.

Свой первый большой шлягер он написал о море, на берегах которого и вырос. Песня одессита Оскара Фельдсмана «Черное море мое» прозвучала в музыкальной кинокомедии «Матрос с кометы» в 1958-м. Фильм о матросе Сергее, безответно влюбленном в девушку Лену, спортсменку, комсомолку и просто красавицу, вряд ли остался бы в памяти зрителей, если бы не песня Фельдсмана. Ее идея родилась у поэта Михаила Матусовского, которому пришли на ум две строчки: «Самое синее в мире – черное море мое». Поэт посчитал их неудачными, но композитор, знавший не понаслышке, каким бывает «Черное море», сказал, что ему нравится. Впервые песню исполнил известный артист, певец и танцовщик Глеб Романов, сыгравший в фильме роль отрицательного героя – Сергея.

Ну а дальше начались неприятности. Фильм «Матрос с кометы» обвиняли в пошлости и дурновкусии. И в конце концов решили запретить. Для чего собралась коллегия Министерства культуры? Одним из аргументов было то, что главная песня картины не удалась, народ ее петь не будет. Дело было летом, стояла жара, окна были открыты, а в здании напротив велись ремонтные работы. И тут член коллегии, знаменитый режиссер Рубен Симонов, вдруг сказал: «А послушайте, что там девушки на лесах поют?» А девушки-маляры пели: «Самое синее в мире, черное море мое». Случился большой конфуз. Первым опомнился министр культуры. «Мы же не собираемся запрещать картину, мы так критикуем». А, так сказать, пошлая песня звучит до сих пор. Ее можно назвать неофициальным гимном Черного моря.

0: Пластилины мелодий.
1: И еще одна знаменитая песня о море и дружбе добралась до слушателей не без приключений. Было это давным-давно, более 60 лет назад. Режиссер Георгий Данелия искал композитора для своего второго полнометражного фильма «Путь к причалу» об экипаже буксира «Кола» по одноименной повести Виктора Конецкого, бывшего военного моряка, кстати. На Мосфильме Данелию познакомили с молодым ленинградским композитором Андреем Петровым. Данелия показал ему стихи, написанные Григорием Поженяном. Петров вскоре сочинил мелодию, но она Данелию не устроила. Композитор переписал, и снова режиссеру не понравилось. И так 13 раз. В конце концов Петров, устав от придирок, показал Данелии самый первый вариант музыки, который тот уже слышал. «Ну, вот это другое дело», — сказал режиссер. «Ведь можете, если хотите». В фильме «Путь к причалу» песню о друге спели матросы буксира «Кола», которых играли Валентин Никулин и Бруно Оя. Данелия вспоминал, что поначалу мелодию песни никто не мог запомнить, ни члены съемочной группы, ни он сам. «Ну, не будут петь», – утешал себя режиссер, – «и не надо. Главное, есть настроение». Когда фильм был готов, его повезли в Мурманск и показали морякам. Ночью Данелию разбудило пение. За окном пьяные голоса нестройно выводили. «Если радость на всех одна, на всех и беда одна». Ну а на пластинке песня о друге прозвучала в записи молодого и никому в то время неизвестного певца по имени Эдуард Хиль, для которого это был, по существу, дебют на эстраде.
2: Если радость на всех одна, на всех и беда одна, море встает за волной волна, а за спиной спина. Здесь у самой кромки бортов друга прикроет друг. Друг всегда уступить готов место в шлюпке круг.

ним не страшна беда. Друг мой, третье мое плечо будет со мной всегда. Ну а случится, что он влюблен, а я на его пути, уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти. Уйду с дороги.

0: На счету Андрея Петрова есть еще одна замечательная песня о море, точнее о морском дьяволе для фильма «Человек-амфибия». Петров был не первым выбором режиссеров Геннадия Казанского и Владимира Чеботарева. Изначально музыку должен был писать другой композитор, что и сделал. Однако его музыка для «Человека-амфибии» не подошла. Тогда жена Чеботарева и познакомила его с Андреем Петровым. Тот приехал в Баку, где снимали фильм, посмотрел материал, он ему понравился, и вскоре появилась песенка о морском дьяволе на стихи Григория Фогельсона. Такой музыки в Советском Союзе до этого никогда не писали, поскольку она была создана в стиле буги-вуги. Исполнительницу Петров выбрал лично. Певица Нонна Суханова была одной из немногих в то время в Союзе профессиональных исполнительниц джаза. Вот только саму певицу на экранах никто не видел. Артистку кабаре сыграла Нина Большакова. Она даже не была актрисой, работала манекенщицей Ленинградского дома мод. А на съемки попала случайно, благодаря эффектной внешности и тому, что жила рядом с Ленфильмом. Кстати, мало кто знает, но в первоначальном варианте в песне было не два куплета, а три. Один вырезали, поскольку в кадре актриса в процессе исполнения третьего куплета сбрасывала одну из деталей костюма. Ее внешний вид показался цензором слишком откровенным, потому и вырезали целый куплет.
1: Нам бы всем на дно. Там бы пить вино. Там под океаном мы трезвы или пьяны, не видно все равно.

0: Властелины мелодий.
1: Суперзвезда советской эстрады 60-х-70-х годов, советский Элвис Муслим Магомаев, исполнитель шлягеров «Свадьба», «Королева красоты», «Лучший город земли», был еще и одаренным композитором. На его счету немало песен, самая знаменитая из которых посвящена морю. Речь о композиции «Синяя вечность». У певца был

с наиболее яркими из современных самодеятельных певцов-сочинителей, Александр Суханов в их числе. Мы надеемся, что его песенное творчество, по достоинству оцененное на многих конкурсах и фестивалях самодеятельной песни, не оставит равнодушными и вас. Марина Наталич, конец цитаты. Одна из авторских песен Александра Суханова на Кругозоровской пластинке называется «Да ну!».

нас ушла. Так незаметно день за днем жизнь пролетает. Вот уж и март за февралем тихо растаял, будто вчера мела пурга, выли метели. Что же понять давно тогда?

0: Жизнь словно сон была и не была.
1: Это была песня «Да ну» в исполнении Александра Суханова, журнал «Кругозор», апрель 1979 года.
2: Наш друг Кругозор.
1: А сейчас перенесемся в подмосковный город Дубну, город физиков, Наукоград, где находится Объединенный институт ядерных исследований. Основные направления работы института – ядерная физика, физика элементарных частиц и исследование конденсированного состояния вещества. Здесь находится коллайдер – установка для изучения элементарных частиц, где пучки заряженных частиц разгоняют почти до скорости света и сталкивают друг с другом. Дубна – город удивительный, небольшой и уютный, расположенный на обоих берегах Волги. Тандем физиков и лириков здесь неизменно носил ярко выраженный характер. В Дубнинском доме ученых проходят встречи с интересными людьми и художественные выставки. В 1968 году в Дубне работало кафе «Нейтрино», где играли отличный джаз. В Дубне не раз выступал Владимир Высоцкий. Ему возле Дома культуры «Мир» установлен памятник. А в самом ДК «Мир» с середины 80-х годов молодой ученый-энтузиаст Олег Скобелев организовывал концерты лучших представителей русскоязычного рока. Групп «Зоопарк», «Кино», «Авиа», «Звуки Му», «Бригада С», «Ноль», «Джунгли», «Николай Коперник» и других. Встречи людей науки и людей творческих здесь были явлением абсолютно гармоничным. К началу эпохи физиков и лириков обращает нас материал «Физика в человеческой степени», вышедший в номере журнала «Кругозор» за апрель 1965 года. Он состоит из печатной подборки стихотворений и звуковой страницы. Автор стихотворений Игорь Серкисян, сотрудник «Кругозора». Он, как и все журналисты этого издания, писал на самые разные темы, в том числе и о ученых-ядерщиках. В этом номере журнала опубликована подборка из нескольких его стихотворений. К подборке этой мы еще вернемся, сегодня же приведу одно из них, которое, как мне кажется, тонко передает атмосферу Дубны тех лет.

0: Сверхзадача. Через кафе и в дом ученых. Нет номерков, упразднены. Ворчат на Пантекорва жены. Опять мужья вовлечены. В симпозиум, он днем закрылся. Но доругаться каждый рад. Буфет в трибуну превратился. И сдача сыплется в доклад. Недолго держится оратор. Нет аргументов, пей кисель. Назначил экспериментатор двум теоретикам дуэль. Стреляться синхрофазотроном. Окон тише голоса. Через стекло и даль влюбленным дают созвездия адреса. Потом, подставив снегу лица, идут меж тополей и дач, над ними небо, как столица, горят созвездия задач. Джульетта спорит о распадах, про снег нейтронщики поют, и знает лишь инспектор кадров, кто лирик и кто физик тут. А Волга, словно без усилий, бьет в гонге электрогромат и вписывает всю Россию в пейзажи атомных палат. Пекарни теплое дыхание, антенн касается паря, и кирпичами мироздания играют хлебом пекаря. Как электроны равнозначны, так равнозначна суть труда. И не важны для сверхзадачи посты, профессии, года. Задача-то потоньше квантов, ядро сверхсчастья расщепить. И в сумме всех земных талантов здесь ускорением служить. Игорь Саркисян, стихотворение «Сверхзадача». Звуковую часть материала «Вечный поединок с природой» представляет доктор наук Яков Абрамович Смородинский. Физик-теоретик, выпускник физфака Ленинградского государственного университета, позже сотрудник МИФИ, Московского инженерно-физического института. С 1956 по 1992 год он работал в лаборатории теоретической физики Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Крупнейший специалист в области ядерной физики, теории элементарных частиц, общей теории относительности, теории групп и методов симметрии в физике, квантовой алгебры. Яков Абрамович Смородинский сотрудничал с журналами «Ядерная физика», «Мир», «Физмат-ГИС», «Наука и жизнь», был одним из создателей журнала «Квант». Автор совместных научных работ с доктором философских наук Борисом Григорьевичем Кузнецовым, академиками, лауреатами Нобелевской премии Игорем Евгеньевичем Тамом и Львом Давидовичем Ландау и многими другими. А еще доктор физико-математических наук Смородинский являлся членом Московского общества библиофилов. Его авторству принадлежат комментарии книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Он также участвовал в подготовке сборника «Физики шутит». О своей работе доктор наук Яков Абрамович Смородинский на звуковой странице журнала «Кругозор» под названием «Раздумья ученого. Вечный поединок с природой» в апреле 1965 года рассказывает следующее.
1: Вечный поединок с природой. Доктор физики Смородинский о своей науке. Трагедия риска или трагедия поиска?
2: Когда говорят о труде физиков, то стараются найти какой-то конфликт, который бы сделал его более драматичным. Либо физик должен умереть от излучения, либо он рискует своей жизнью, производя какие-то очень хитрые опыты с атомной энергией. В действительности люди гибнут или даже рискуют своей жизнью по-настоящему крайне редко. А если это бывает, то большую часть это нарушает какие-то простые правила. Это скорее несчастный случай, чем необходимость. А вот просто жизнь физика – это очень трудная и очень упорные поиски вещей, которые, с одной стороны, лежат совсем где-то здесь перед глазами, а с другой стороны, их бывает очень трудно найти, и люди тратят иногда целую жизнь, так и не найдя то, что они ищут. И это действительно очень трудно и превращает поиск в трагедию иногда.
1: О молчании пространства и времени.
2: Часто трудность состоит даже не в том, чтобы ответить на вопрос, а чтобы понять, что спрашивают. Но очень трудно сказать, что является понятием более простым – энергия или работа, и что надо через что определять. Когда спрашивают, что такое пространство, то у физиков, в общем, нет слов, с помощью которых можно ответить на такой и так поставленный вопрос. Можно спросить, как измерить длину, как измерить расстояние, как измерить время, в каком соотношении находятся времена и размеры в которых происходит какой-то процесс. В этом случае мы знаем, что мы можем ответить каким-то числом или каким-то соотношением между числами. На вопросы просто, что такое пространство и что такое время, физику человека, который должен давать законы, выяснять законы природы, ответить нечем, потому что у него нет в его словаре слов более простых и более привычных, с помощью которых он мог определить эти понятия. Если говорить о драматических событиях физики, то вот такая безрезультатная борьба за выяснение свойств пространства и времени, которая идет уже много лет, может быть, сейчас представляется одной из наиболее драматичных в физике.
3: Проверяю готовность. Первый, второй, третий. Начинает счет. Пять.
1: Через знание к дерзости.
3: Старт!
2: Если раньше можно было говорить, что талант решал все, хотя всегда все думали и всегда все знали, что мало одного таланта, то сейчас роль знания все больше возрастает. Сейчас, в общем, оказывается, что сделать в физике могут люди, только прошедшие довольно тяжелый путь обучения методов физики и узнавших довольно много сведений о природе. Хотя и в последние годы крупные открытия делают, как всегда, молодые, то есть люди, у которых нет сложившихся представлений о природе, которые мешают им понять, что действительные свойства природы совсем не такие, как их хотят излагать. Два очень похожих близнеца могут очень долго вводить в заблуждение, ну, не очень знакомых им людей. Вот так же было с нейтрино в Дубне физики. Моисей Александрович Марков, был Максимович Контекорво, начали подозревать, что мы в действительности в разное время видим двух разных близнецов. Долго считали, что это эффектная шутка. Неожиданно сразу в двух крупных лабораториях мира было показано, что действительно частиц таких две. Всем стало ясно, что иначе и быть не могло, что иначе мир выглядел бы очень несимметричным, очень каким-то неустроенным, и что вот именно эти два близнеца приносят нужную симметрию и нужное благополучие миру элементарных частиц.
1: О стране тайн, где еще никто не был.
2: Там, где никто никогда не был, находили вещи, которые никто никогда не видел. Это ощущение пустыни, в которой вы попадаете, может быть, первым, и не приносите почти ничего, что было бы интересно другим. Очень трудно найти правильное решение тех загадок, которые мы видим перед собой. Решение почти всегда оказываются очень простыми, немедленно становятся почти очевидными, и потом очень трудно понять, почему так много людей и так много времени тратили на поиски того, что немедленно становится очевидным каждому студенту.
0: Материал «Раздумья ученого. Вечный поединок с природой». Рассказ доктора наук Якова Абрамовича Смородинского. Журнал «Кругозор». Апрель 1965 года. О физиках и лириках Дубны нашего века. В мае 2026 года житель этого наукограда, выпускник МИФИ Игорь Вяземский, начертал мелом на плитках, одна из которых находится у памятника основателю научной Дубны, первому директору Объединенного института ядерных исследований Михаилу Мещерякову, надпись «Аллея физиков», а у памятника поэту и актеру Владимиру Высоцкому – «Аллея лириков». Таким красивым и интеллигентным перформансом Михаил Мещеряков инициировал идею увековечить уникальное сочетание двух огромных миров в пространстве одного из главных научных городов мира. Хорошая инициатива, по-дубнински четкая и изысканная.
4: Наш друг. Кругозор.
0: В завершении нашей программы обратимся к мелодиям и ритмам зарубежной эстрады. И музыканты, чью композицию мы сейчас послушаем, тоже имеют к физикам и лирикам самое непосредственное отношение. Вокалист этой группы – выпускник Политехнического колледжа, дизайнер по имени Фредди Меркьюри. Гитарист окончил факультет физики и математики Лондонского имперского колледжа по профессии астрофизик. В 2007 году получил степень доктора философских наук по астрономическим исследованиям. Его зовут Брайан Мэй. Басист Джон Дикон, инженер-радиоэлектронщик. И, наконец, обладатель степени бакалавра по биологии, барабанщик Роджер Тейлор. Конечно, вы уже поняли, что сейчас прозвучит песня в исполнении группы Queen. В первом номере за 1980 год в кругозоре вышла их песня «Jealousy» — «Ревность» с альбома «Джаз». Эта песня и завершит наш сегодняшний выпуск, посвященный физикам и лирикам, уникальному симбиозу научной и гуманитарной платформ, явлению, подарившему миру огромное количество удивительных открытий и прорывов. В эфире была программа «Наш друг Кругозор». С вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего.

0: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. Леди Макбет.
1: Я, мне кажется, не совсем отдавала себе отчет вообще, что значит выйти в этой партии.
0: Гость, ведущая солистка театра «Геликон Опера» Елена Михайленко. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
2: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада» по средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Каждый день по будням на волнах радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
4: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
5: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
6: Второй мост через Волгу – железнодорожный. Ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост из императора Николая II.
5: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России – главное радио страны. Радио России. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. О внедрении цифрового рубля.
7: Чем выгоден для граждан цифровой рубль? Предположим, человек получил зарплату, и у него в его электронном кошельке постепенно, так сказать, вот эти рубли купятся. Даже если кто-то совершил прорыв к вашему счету, воспользовался возможностью вывести цифровой рубль, что такое цифровой рубль? Это код соответствующий, который генерируется там компьютером Центрального банка. И, естественно, система Центрального банка видит, где находится условный код, куда он там поплыл, на чей там счет. И в случае мошенничества сразу же прекращает использование этим кодом.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Группировка российских войск «Север» после взятия под контроль сел Петропавловка и Лозовая в Харьковской области и Марина в Сумской области продолжает вести бои за три села в Харьковской области. Россия доведет СВО до конца. Угрозы безопасности России будут устранены, и это произойдет, несмотря на любые обстоятельства. Более 7 миллионов молодых людей присоединилось к программе «Пушкинская карта» с начала года. Далее подробно. Российские военнослужащие беспилотниками ударили по логистическому центру «Эпицентр» в Одессе, используемому в интересах армии Украины, сообщает Министерство обороны России. Кроме того, на переходе морем в порт Одесса поражено морское судно типа «Сухогруз», осуществлявшее доставку грузов для ВСУ. О результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи позиций. Нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильной штурмовой бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка в районах Дружковки, Славянска, Васильевской пустоши, Николаевки, Краматорска, Белокузьминовки и Червонозарянова. Противник потерял до 160 военнослужащих, 26 автомобилей и артиллерийское орудие.
1: Ранее Минобороны сообщало, что группировка войск «Север» после взятия под контроль сел Петропавловка и Лозовая в Харьковской области и Марина в Сумской области продолжают вести бои за три села в Харьковской области. Сорваны две попытки группы ВСУ выйти из окружения. Россия доведет СВО до конца. Угрозы безопасности России будут устранены. Это произойдет, несмотря на любые обстоятельства, заявил глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
3: Начав в 2022 году специальную военную операцию по защите людей Донбасса, Новороссии от истребления киевским режимом, Россия продолжает бороться за их безопасность и права в полном соответствии с буквой и духом устава ООН. Наша борьба за правду и справедливость будет доведена до конца. Цели специальной военной операции будут достигнуты, угрозы безопасности России устранены, мирная жизнь восстановлена. Это произойдет, несмотря на любые обстоятельства, включая неспособность нынешнего руководства Всемирной организации занять единственно правильную позицию в ситуации с Украиной, позицию защитника принципов устава ООН, но не выборочно, а в их совокупности, полноте и взаимосвязи. Рассчитываем, что новый генеральный секретарь, которого мы должны избрать до конца года, станет неукоснительно придерживаться своего мандата, принципов беспристрастности, равноудаленности, которые зафиксированы в уставе. Будет представлять все международное сообщество, а не обслуживать интересы отдельных государств, не будет подрывать межправительственную природу системы ООН и не будет размывать прерогативы Совета Безопасности и его постоянных членов. Наш принципиальный подход состоит в том, что реформа Совета Безопасности не может предусматривать каких-либо дополнительных кресел странам Запада, тем более Германии и Японии, которые встали на путь милитаризации и реваншизма. Мы выступаем исключительно за увеличение представленности Азии, Африки и Латинской Америки, поддерживаем кандидатуры Бразилии и Индии на постоянные места при одновременном, подчеркну это, удовлетворении интересов африканского континента с учетом консенсуса из Улвини и Сирской декларации.
1: Российский министр отметил, что Европа делает все, чтобы сорвать попытки мирного урегулирования ситуации на Украине, в которой заинтересованы в том числе и США. По его словам, Запад разрушил систему европейской безопасности в попытках сдерживать Россию.
3: Это лишь наиболее вопиющие примеры, требующие первоочередного внимания международного сообщества. Однако ограничиваться ими нельзя. Силовая политика и двойные стандарты Запада дестабилизируют обстановку повсюду. На Балканах Евросоюз грубо игнорирует резолюцию 1244 Совета Безопасности и принуждает Сербию смириться с утратой края Косово, отказаться от своей истории, от памяти предков. Белград буквально заставляют ввести санкции против России, обещая взамен призрачную как все уже понимают, перспективу евроинтеграции. В попытке унитаризации Боснии и Герцеговины сербов подталкивают к отказу от конституционных полномочий, гарантированных Дейтонским мирным соглашением и Советом Безопасности ООН. В аналогичном духе пренебрежения международным правом серьезную угрозу международному миру и безопасности создают безрассудные действия внешних спонсоров киевского режима. Ради утопической цели сдерживания России Запад своими руками разрушил систему европейской безопасности, взрастил русофобский режим в Киеве. Понимая тщетность своих потуг, в Европе делают все, чтобы помешать мирному урегулированию и сорвать перспективы переговоров, в которых многие заинтересованы, в том числе администрация Трампа. Запад накачивает украинский режим оружием, помогает Киеву нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. На Западе грезят нанести России стратегическое поражение, но эти грезы, как уже бывало много раз в прошлом, приведут в стратегический тупик самих поджигателей войны.
1: Более 7 миллионов молодых людей присоединилось к программе «Пушкинская карта с начала года». Об этом сообщил министр культуры Ольга Любимова.
4: Все, что касается Пушкинской карты, мы, конечно, делимся этим опытом. Это сложно, но в свое время по поручению президента Пушкинская карта была запущена в течение 3 месяца. Поэтому мы уже пройдя этот путь, в том числе такой, знаете, научно-технической революции в учреждениях культуры, если говорить о муниципальных учреждениях культуры, которые все в кратчайшие сроки должны были понять и разобраться в том, что такое банковский эквайринг, как это все работает, сделать, завести личный кабинет, представить мероприятия, создать эксперт советы, чтобы действительно они соответствовали уровню Пушкинской карты. Там же еще надо попасть. Мы все время думаем, как школьники попадают, а есть обратная сторона, как учреждению культуры с той или иной программой, новым спектаклем попасть в программу Пушкинской карты. Это тоже некий опыт.
1: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российский теннисист Даниил Медведев победил француза Валентена Райе в матче второго круга турнира в Ханчжоу со счетом 7-6-6-3. Медведев сделал 16 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал один брейкпоинт из 4. В четвертьфинале Медведев встретится с Колмангом Вонгом из Гонконга. Также в следующий раунд прошел Роман Сафиулин, который победил француза Кентена Алиса в 3 сетах. Урал на выезде обыграл «Спартак» из Костромы в перенесенном матче 7-го тура первой лиги со счетом 2-1. Спустя 6 минут после второго гола Урал остался в 10-ром. Вторую желтую карточку получил Лео Кардейра, но «Спартак» этим воспользоваться не смог. Челябинск и Енисей сыграли в ничью 1-1, а «Волга» уступила «Ленинградцу» 0-1. Бывший нападающий Ростова Дмитрий Кириченко стал главным тренером команды, сообщает пресс-служба клуба. 49-летний специалист сменил в Ростове испанца Джонатана Альбу, об отставке которого Ростов объявил 24 сентября. Контракт с Кириченко рассчитан на 2 года. Последним местом работы тренера был текстильщик, который он покинул летом 2026-го. После 9 туров Ростов с 8 очками занимает 12 место в турнирной таблице РПЛ. «Автодор» дома обыграл «Самару» в матче единой лиги 77-69. Хозяева уступали с разницей минус 15 по ходу встречи. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Автодора» Уэндал Грин, который набрал 25 очков. «Уникс» дома проиграл «Пармия» 88-97. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. Завтра, воскресенье, 27 сентября, в Хабаровске плюс 14, плюс 16, облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В Иркутске плюс 6, плюс 8, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Оренбурге плюс 19, плюс 21, небольшая облачность, без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 15, плюс 17, переменная облачность, без осадков. В Нальчике плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами дожди. Днем максимальная температура в городе на Неве плюс 14, плюс 16. В Москве облачно с прояснениями, вечером местами небольшие дожди. Днем в столице плюс 16, плюс 18.
0: Радио России. Музыка.
6: Фолк-альбом. Радио России.
7: Русская душа. Это глубокое многогранное понятие, которое веками формировалось под влиянием истории, природы и культуры. Ее свойства уникальны и узнаваемы во всем мире. Широта и размах, гостеприимство, щедрость, искренность и эмоциональность, сострадание и милосердие, вера в добро и справедливость, стойкость и сила духа. Русская традиционная музыка – частичка души нашего народа. И это не только искусство и традиции, но и способ национальной идентичности, передачи ценностей и сохранения исторической памяти. Нет песни, нет страницы музыкальной летописи, нет факта существования народа. По отношению людей к народной музыке можно судить о духовной культуре общества. 21 сентября отмечался Всемирный день русского единения. Международный праздник, призванный сохранить самобытность русской культуры и объединить людей с русскими корнями по всему миру. Этот день появился в календаре в 2009 году по инициативе Русского объединительного союза соотечественников в Киргизии. Тогда эту идею поддержали 24 страны, в том числе Дания, Израиль, Азербайджан, Эстония, США, Турция, ну и еще другие. Мы приводили в нашей программе «Фолк-альбом Радио России» немало примеров исполнения русских народных песен представителями других этносов. И все примеры, все были прекрасными. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Нашу программу открывает архивная запись со старой виниловой пластинки тбилисского ансамбля «Орера» с душевной русской песней.

Русская песня объединяла и продолжает объединять многие народы. Друзья, сегодня мы продолжим знакомиться с традиционной музыкальной культурой многонациональной Швейцарии. Кантон Гризон или Граубюнден – регион на юго-востоке Швейцарии. Наиболее распространенный в Гризоне жанр народной музыки – лендлер – деревенский вальсик. В его исполнении участвуют два кларнета, два швейцарских аккордеона и контрабас. Играет лендлер-квартет.

Школьный хор «Исколи» поет детскую песню-считалочку. Соломенный человек – красивый мужчина. На нем нарядные одежды. Сапоги у него кожаные, а на шляпе перо. И того, кто не может за него заплатить, он забирает с собой. Вообще, словосочетание «соломенный человек», как вы догадались, обозначает «чучело». И вот это вот пугало или некая абстрактная фигура из соломы принимала участие в весенних обрядах или праздниках урожая. Со временем в повседневной речи это понятие стало означать подставное лицо, используемое для сокрытия личности другого человека. Например, в контексте аргумента соломенного чучела или фирмы-ширмы, фирмы-однодневки. Однако в этой старинной детской песенке рифма служит лишь созданию игривого настроения, что характерно для многих народных исторических считалок.

Народная танцевальная мелодия «Танец из Грюша». Это коммуна в низовье гор. Доминик Жанет – кларнет, Дурий Жанет – корнет, немного другой инструмент духовой, Майн Штайнер – скрипка, Флурин Кавизель – альт, Курдин Жанет – контрабас.

И еще образец хоровой традиционной культуры швейцарского кантона Гризон или Граубюнден. Хор из самого сердца Альп повествует о любви сомневающегося во всем человека. Влюбленный думает, гадает. Она спит или не спит и дуется на него, потому что он не с ней, а на вахте, на работе. Деревенский хор под управлением Руди Колленберга.

21 сентября православные отмечали Рождество Пресвятой Богородицы. Сущность этого праздника раскрывает тропарь, краткое песнопение, одно из древнейших церковных песнопений, с которого, между прочим, начинало свое развитие христианская гимнография. Слушаем тропарь Рождеству Богородицы.

0: Сергей Николаевич Старостин, как всегда, приглашает нас в странствие за народной музыкой. Поспешим за ним.
1: Странствие с Сергеем Старостиным.
2: Хочу познакомить вас сегодня с песнями Рязанской области, горячо любимыми мною. Дело в том, что первые мои экспедиции как раз начинались с Рязанской области, поэтому фольклор Рязани очень мне знаком и близок. Я и сам много песен из Рязани знаю. Однако сегодня для вас эти песни споют участницы фольклорного ансамбля «Елань», в основе которого студенты первого и второго курсов Государственного института культуры, обучающиеся по специальности этномузыкология, что, конечно же, подразумевает знание ими локальных песенных стилей и традиций. Ансамбль «Елань». Откуда же такое название? Если мы посмотрим с вами значение этого топонима, то оно означает обширную прогалину, луговую и полевую равнину или голая и открытая равнина, что, наверное, подразумевает открытое пространство для освоения многих и многих традиций. Начнем мы с вами с песни, которая очень и очень популярна в Рязанской области. Это лирическая песня «Кого нет, того очень жаль» из села Дегтяные Барки Ухоловского района Рязанской области.
3: Кого нет?

Следующий прозвучит плясовая песня из села Дегтяны и Барки. «Я гуляла по зеленому саду, потеряла свои золото-ключи. Кто бы эти ключики нашел? Вот нашел ключи старый старик. Мне не хочется за старого идти. Мне хотелось за молоденького, за хорошенького, мне хотелось бы при младости пожить». Вполне понятны чаяния молодой девушки. Ну что же, а мы слушаем с вами ансамбль «Елань».

И еще одна плясовая песня «А все кумушки домой». Ее сюжет тоже весьма любопытен. «Все кумушки домой, а я домой не пойду. Я тут ночью, то есть там, где гуляю. На мне шуба чужая, рубашонка драная, пойду домой переменю. Пришла домой, не дают, подзатыльничек дают, подзатыльник с блесками, а я млада слезками». Возникает вопрос, что за подзатыльник получает эта молодая девушка, придя домой, тем более с блесками, а я млада слезками. Уж не сосватали ли ее, пока она была на гуляниях? Пришла, а тут все. Готовься к свадьбе.

0: А сейчас прозвучат две песни из села Кутукова Спасского района Рязанской области. Это тоже одно из знаменитых песенных сел на Рязанщине. И первой прозвучит лирическая песня «Сильный дождик травки не помочит».
1: Сильно.

Еще одна лирическая песня «Шла маршрутка из лесочка». Этот сюжет более всего известен как пасторальный, то есть пастушеский, поскольку в нем одним из главных героев является пастух.

в исполнении ансамбля «Елань» прозвучат частушки Елецкого из Сапожковского района Рязанской области.

Иногда политикам не мешает взять уроки истории у народных музыкантов. Культовый ирландский волынщик Майки Смит обработал популярную народную танцевальную мелодию времен Великой Французской революции. Смешал с известным революционным гимном и выдал композицию, которой присвоил символичное название «Падение Парижа».

«Любовница» – жанр народной словацкой песни, которую исполняли девушки и молодые женщины, работая на природе. Лирическая любовная песня с параллелями, аллегориями, сложным полифоническим развитием. Поэтому «Травница» так естественно сочетается с органом, музыкальным символом духовности. Паулина Палкова, Маргита Хайшелова, Маргита Михова и органист Станислав Шурин.

0: У нас в программе мировая премьера композиции в стиле фламенко. Международный день фламенко будет отмечаться в ноябре, но Михаил Савичев прислал свой музыкальный шедевр заранее и попросил дать в эфире именно в сентябре. Предоставим ему слово.
1: Меня зовут Михаил Савичев. Я гитарист и композитор, играющий в стиле фламенко, неофолк, неоклассик. Сегодня мне очень приятно выступать в эфире главной радиостанции страны в такой замечательной программе. В атмосферу фламенко я погрузился в далеких нулевых годах, уехав из России в Испанию, непосредственно в места обитания испанских цыган, которые играют музыку фламенко. Это города Севилья, Кордова. Сегодняшняя композиция называется «El Verano». На русский язык можно перевести просто как «лето». Это очень яркий жанр испанского фламенко. Жанр называется «Alegrías». И очень часто танцуют и играют на всем юге Испании практически. Тут я немножко попытался соединить разные стили направления, и надеюсь, у меня это получилось. Ощущение лета, солнца, отчасти даже запах далеких апельсиновых рощ Валенсии. По сути, фламенко как жанр сформировался уже больше 100 лет. Но на юге Испании цыгане давно пели, танцевали, играли в таком ключе свою музыку. Они вбирали в себя все, что видели, слышали. И жанр фламенко, он очень функционален. Туда входит и театр, и стихи, и танец, и игра на инструменте, и пение, канты фламенко. Самый золотой век этого жанра был при величайшем поэте Испании Федерико Гарсия Лорке. Именно тогда, в начале 20 века, проходили фестивали, фееричные фестивали по многим городам в Испании. Как раз Федерико Гарсия Лорка поднял статус и повысил значимость этого искусства для всего мира. То есть мир узнал, что такое фламенко. На самом деле это действительно целый мир, и чтобы туда погрузиться, это нужно поехать, пожить, пообщаться с людьми, впитывать непосредственно, даже без нот, просто кожей и чем-то еще душой, как говорят испанцы, «con alma». Они еще называют ощущение фламенко, когда человек правильно понял, «el duende». Duende – это такой, знаете, чертик маленький, который вот сидит в каждом и начинает пробуждаться, когда человек что-то правильно делает в ритмике, в манере игры, в манере пения. Была такая даже замечательная история, одна из известных испанских кантаор, певиц 19 века. Уже в годах ее привели на концерт Баха. Она сидела, слушала долго этот концерт и в конце воскликнула: «В этой музыке оле есть дуэнде». То есть, по сути, это дуэнде, оно может присутствовать в разных стилях, направлениях музыки, не только во фламенко. Но это понятие родилось как раз именно в среде фламенко. Ну, о фламенко можно говорить очень много. Лучше я предоставлю оставшееся время, чтобы говорила музыка. Композиция «Verano» – «Лето» в стиле «Alegría» – «Фламенко».
0: Михаил Савичев – один из лучших отечественных фламенко-гитаристов. Миша подарил нам почти 10 мировых радиопремьер. Сейчас он готовится к гастролям в Сибири, поэтому жителям Барнаула, Новосибирска, Иркутска и Читы с 12 по 17 октября советуем следить за афишами в своих городах. Итак, мировая премьера завершает сегодняшний выпуск. Играет Михаил Савичев. Программу подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Российские военные нанесли очередные удары по объектам портовой инфраструктуры, логистическим центрам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В Европе делают все, чтобы сорвать перспективу мирных переговоров. Президент США Дональд Трамп отклонил предложенный Ираном план восстановления судоходства через Ормузский пролив. Далее подробно. Российские военные нанесли очередные удары по объектам портовой инфраструктуры, логистическим центрам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Днем беспилотники нанесли поражение логистическому центру «Эпицентр» в Одессе. О переходе морем в порт Одессе под удар попал морской сухогруз. По данным ведомства, этот объект и судно были задействованы в интересах ВСУ. Ранее группировка войск «Север» взяла под контроль 2 населенных пункта в Харьковской области и 1 в Сумской. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: В ходе расширения внешней зоны контроля взяты под контроль населенные пункты Петропавловка и Лозовая Харьковской области. Кроме того, в Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Светличная, Ковали, Морозова долина, Шаповаловка, Жуков Яр и Великий Бурлук Харьковской области. В Сумской области в ходе активных наступательных действий взят под контроль населенный пункт Марьино. Нанесено поражение живой силе и технике аэромобильной, механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Эсмань, Киянница, Воколовщина и Бояра-Лежачи Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 245 военнослужащих, боевую бронированную машину, 8 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и пусковую установку реактивной системы залпового огня.
1: Сейчас подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Идут бои за населенные пункты Хрипуны, Грачевку и Рубленое. Также формирования противника уничтожаются в районах населенных пунктов Нестерное, Шевченково и Варваровка. В районе Нефедовки Харьковской области сорваны 2 попытки выхода из окружения группы украинских солдат. ВСУ потеряли за сутки в кольце окружения свыше 50 военнослужащих. Заявления европейских стран о подготовке к войне с Россией в конечном итоге могут обернуться самосбывающимся пророчеством. Об этом предупредил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, Европа готовится к войне с Россией, хотя Россия нападать на Европу не собирается. Министр напомнил слова Владимира Путина, который не раз комментировал эту тему.
3: Мы многократно излагали нашу позицию, поэтому ничего добавить я не могу. Излагал ее лично президент Путин. Он говорил, что мы с Европой, вот недавно буквально, по-моему, в Петербурге он подтвердил эту позицию, воевать с Европой мы не собираемся, это бред и чушь. Но именно Европа готовится к войне с нами. Они каждый день подтверждают, что вот, ну, максимум к 2030 году мы, европейцы, должны быть готовы к войне. Это, знаете, как самосбывающееся пророчество может оказаться такая позиция, потому что они же вкладывают огромные деньги сейчас в производство вооружений. И на каком-то этапе какой-нибудь авантюрист, а их там сейчас много в этих элитах, скажут: ребят, мы столько накопили, куда девать? Девать некуда. А, мы же обещали напасть на Россию. Вот в этом случае, если они на нас нападут, потому что мы не собираемся. Как сказал президент, за нами не станет. А еще один раз он сказал, что это будет совсем другая война, и она будет короткой.
1: Выступая с трибуны сессии Генассамблеи ООН, Лавров заявил, что цели СВО будут достигнуты, а угрозы безопасности России устранены по ее итогам.
3: Начав в 2022 году специальную военную операцию по защите людей Донбасса, Новороссии от истребления киевским режимом, Россия продолжает бороться за их безопасность и права в полном соответствии с буквой и духом устава ООН. Наша борьба за правду и справедливость будет доведена до конца. Цели специальной военной операции будут достигнуты, угрозы безопасности России устранены, мирная жизнь восстановлена. Это произойдет, несмотря на любые обстоятельства, включая неспособность нынешнего руководства Всемирной организации занять единственно правильную позицию защитника принципов устава ООН.
1: Сергей Лавров уверен, что в Европе делают все, чтобы сорвать перспективу мирных переговоров. По его словам, в попытках сдерживать Россию, Запад разрушил систему европейской безопасности. Президент США Дональд Трамп отклонил предложенный Ираном план восстановления судоходства через Ормузский пролив, в том числе из-за отсутствия доверия к Тегерану. Об этом заявил американский постпред при ООН Майкл Волц. В эфире телеканала Fox News он винил Тегеран в нарушении прошлой сделки. Уоллс ушел от ответа на вопрос о готовности США возобновить полномасштабные боевые действия против Исламской Республики в ближайшее время, подчеркнув, что не намерен забегать вперед президента. Как заявил ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи, Тегеран передал США через Катар 7-дневный план восстановления судоходства через Ормузский пролив. Иранский министр отметил, что положения плана не новы и уже содержались в меморандуме о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп заявил, что отверг иранский план. Военный оркестр 1-й Московской ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВКС России выступил в Курске в рамках Всероссийского фестиваля духовой музыки «Фанфарами славим Россию», передает корреспондент РИА Новости. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
0: Спорт.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге состоялись матчи регулярного чемпионата. «Нефтехимик» победил «Барыс» 6-3. Магнитогорский «Металлург» переиграл «Акбарс» 2-1. Шанхайские «Драконы» справились с «Динамо Минск» 2-1. «Динамо Москва» уступила «Салавату Юлаеву» 1-3. «Северсталь» победила «Сочи» 3-1. А «Спартак» уступила «Автомобилисту» 2-4. Фигуристы Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный стали седьмыми по итогам ритм-танца на мемориале Андрея Непелы. Российский дуэт получил за свое выступление 73,38 балла. Лучший результат у испанцев Оливии Смарт и Тима Дика. «Локомотив» потерпел поражение от тульского «Арсенала» в товарищеском матче 0-2. Игра прошла на базе железнодорожников в Баковке в закрытом режиме. Голы тульской команды забили Артем Бирюков и Тимур Меликесцев. По итогам 9 туров чемпионата России «Локомотив» занимает 14 место в турнирной таблице. «Арсенал» располагается на 11 позиции в первой лиге. Конгресс Европейской конфедерации волейбола принял решение о возвращении российских команд к клубным европейским турнирам сезона 2027-28, сообщает журналист Якуб Балцержак. По информации источника, в сезоне 27-28 команды будут играть домашние матчи не в России. Отмечается, что эти встречи могут проходить в Белграде. Бывший министр спорта России Павел Колобков избран вице-президентом Международной шахматной федерации в ходе генассамблеи организации в узбекистанском Самарканде. По итогам голосования он набрал 78 голосов и стал одним из 7 вице-президентов организации. На этом о спорте все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня воскресенье 27 сентября в Хабаровске плюс 14 плюс 16, облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В Калининграде плюс 18 плюс 20, переменная облачность без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами дожди. Ночью плюс 11 плюс 13, днем в городе на Неве плюс 14 плюс 16. В Москве облачно с прояснениями, вечером местами небольшие дожди. Днем в столице плюс 16, плюс 18.

0: Встречаем утро бодро и легко.
1: А это не вредно?
2: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
3: Это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
4: Да, да, что мы выяснили.
5: Прекрасное сочетание.
0: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
6: Сухни солено на нас, ничего не получится.
4: Да.
0: Обсуждаем актуальные и главные позитивные темы и даем полезные советы.
3: Все советы, они, в общем-то, общеизвестные. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
4: Какая вы хитрая.
0: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
8: Словарь русских говоров Забайкалья.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.
9: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. Культура.
10: Отзвуки театра. Авторская программа Александра Калягина.
11: Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели. Сегодня мы встречаемся с прекрасным актером, которого все знают, но я восхищен им. Деревянко Павел Юрьевич. Здравствуйте, Павел Юрьевич.
12: Здравствуйте, Сан Саныч, и здравствуйте, дорогие радиослушатели.
11: Я очень рад, что мы с вами встретились. И действительно получаешь удовольствие, когда перед тобой сидит актер, который тебя и поразил, и восхитил.
12: Господи, как же это приятно слушать.
11: Ну что это вы, а мне-то просто... как приятно это да. говорить, Павел Юрьевич.
12: Спасибо.
11: Павел Юрьевич, можно вас иногда Пашей называть?
12: Пожалуйста, можно на ты, и вообще я буду просто счастлив. Очень.
11: Павел Юрьевич, нам действительно повезло, и я очень рад, что сразу после такой шумной премьеры вы появились здесь на Радио России.
12: Сан Саныч, зовите меня Пашей, я не...
11: Паша, не только дорогие радиослушатели знают вас по театральным ролям, в театре Моссовета вы работаете да. прекрасно, но и также вас знают как киноактера. Поговорим обо всем, может быть, и откровенно. Вы, я вижу, откровенный товарищ.
12: Абсолютно.
11: Очень. И меня это еще больше радует. Родился 2 июля 76 года, 1976 года, ага. Город Таганрог. Мама, папа, старший брат. ГИТИС окончил режиссерский факультет, курс Хейфица.
12: Угу.
11: В РАМТе работал, в Российском академическом молодежном театре.
12: В Пушкинском.
11: Ну, тут Пушкинский не написано. Долго работал?
12: Года три. Да.
11: Так.
12: Года три.
11: И теперь театр Моссовета. Кстати, в Пушкинском большие роли играли?
12: Одна была роль. Мы Нина Чусова. Та самая, с которой мы путешествовали после института, поставила спектакль «Вий». С Викой Исаковым мы...
11: Да-да-да.
12: Мы в Японию 2 раза ездили. Японцы очень любят вот такие вот спектакли с привидениями. Да, это было хорошее время.
11: Им это...
12: Близко.
11: Да, им так хорошо там, что им привидений только не хватало. Ну, хорошо. Короче говоря, лауреат фестиваля молодых талантов и московские дебюты за спектакль «Шинель», премия «Чайка». Премии «Триумф», театральные премии «Лучшая мужская роль», ну и так далее и тому подобное. Павел Деревянко. Если вы, дорогие мои радиослушатели, а я уверен, что вы видели и фильмы, и спектакли, конечно, и представляете вообще, с кем я говорю, это худощавый, небольшого роста человек.
12: Юркий.
11: Юркий, подвижный, динамичный. Павел Юрьевич вот такой. Такого роста был Михаил Чехов, худощавый, обаятельный и очень-очень-очень талантливый. Павел Юрьевич, вот вы с такими физическими данными, вы играете героев. Вот как вы к этому сами относитесь? У вас нет ни комплекса, ни каких-то обременений таких, раздумий тяжких. Вы играете героев.
12: Знаете, мне кажется, это большой плюс из многих минусов нашего времени.
11: Вы ожидали сами когда-нибудь этого?
12: Я не думал над этим. Я просто хотел быть, хотел играть многое.
11: И все.
12: И все. И все. А потом как-то это стало получаться каким-то образом. Я раньше любил, должен признаться, так было, себя в искусстве, а не в искусство себе. Я в этом говорил своему учителю и переживал, и рефлексировал по этому поводу. А потом вдруг, как-то, наверное, из-за правильного отношения ко всему этому, к себе и к профессии, и к людям, спустя годы вдруг... Я вдруг, особенно под воздействием Андрея Сергеевича Кончаловского и Антона Павловича Чехова, я вдруг увидел, прочувствовал, что у меня появилась сверхзадача. Вот это гениально. Вот. И после этого как-то все стало расширяться, что ли, я не знаю.
11: Паша, можете назвать это сверхзадачу?
12: Да, она достаточно банальна, достаточно проста. То есть у меня нет абсолютно никакого сомнения, для чего мы приходим в этот мир. Становиться лучше, сильнее, добрей, круче, воспитывать детей, в общем, все такое. Рост, личностный рост. Мне хочется меняться самому, и мне хочется воздействовать на людей. То есть своей профессией, своими способностями. Дарить им тепло, нежность, улыбки, смех, слезы, переживания разные, правдивые, настоящие. И таким образом, меняя, может быть, их в лучшую сторону, мне хочется нести светлые, красивые прекрасные. Это не просто слова, а это на самом деле я знаю, о чем я говорю.
11: Пришел Андрей Кончаловский, назначил вас на роль дяди Вани.
12: Дяди Вани, да, это было совершенно неожиданно.
11: Да, и вот что вы почувствовали? Вам же приходилось смотреть других актеров, очень талантливых, гениальных актеров, в «Дяде Ване», там...
12: Конечно, я смотрел фильм Андрея Сергеевича, который в 70-м году...
11: И что вы испытали? Вот первые, вот, условно говоря, в первый день или в первый...
12: Я испугался, я хотел отказаться, потому что я ему так и сказал: «Андрей Сергеевич, где я и где Чехов?» Я очень сильно далеко. И потом он мне всегда казался достаточно скучным, я не доходил до него. Я понимал, что он где-то там, высоко. Я говорю, вот я вам честно скажу, как есть. Но Андрей Сергеевич сказал, очень хорошо бы сыграл, мне кажется, Войницкого, дядю Ваню, Михаил Чехов. Ну, говорит, мне кажется, что у вас какая-то похожая с ним эстетика, энергия. Он говорит, попробуй ты. Нормально начал дядю Ваню я играть лишь только спустя 3 года после премьеры.
11: Понимаю.
12: А по-нормальному, на самом деле, хорошо, там уже спустя 5 лет. Вот только так. И вместе с этим я рос. Вот это огромное счастье. Мне такое ощущение, Сан Саныч, что ну как-то вот и Бог, природа и все, они мне дают практически каждая роль мне была на вырост. Я бы сам не сделал ничего. А вот Бог мне давал вместе с режиссерами вот эти роли. Я, наверное, правильно относился ко всему этому. И благодаря этому, шаг за шагом, вдруг какой-то появился объем, так что я понимаю, что сейчас у меня... столько сил и столько возможностей во мне. Я понимаю, что я еще даже не чувствую потолка. Я не знаю, откуда это появилось. В семье нету ни актеров, то есть никакой династии такой. Все рабочие, все простые, как видите, я сам рабочий крестьянский парень. И откуда-то все это как-то вышло, как-то пришло. Не понимаю сам.
11: Паша, вы играете сейчас?
12: Я?
11: Ну, я имею в виду вот дядю Ваню.
12: Да.
11: Ну, играйте, продолжайте играть, да?
12: Да-да.
11: Очень хорошо.
12: Я думал, вы спрашиваете, играешь ты сейчас прям?
11: Нет. Паша, я вижу просто искреннее лицо. Меня это очень радует. И особенно начало нашего разговора, когда вы сказали, что я любил вначале себя в искусстве. Это так по-нашему, по-актерски. Когда мы все гении, когда мы все...
12: Хотелось признания, славы,
11: конечно.
12: Девчонок.
11: Все остальные, все конечно. Да, Пашенька, да. Это очень интересно. Паш, скажите, вот и дальше пошли главные роли. И в театре продолжаются такие большие роли, и в кино, и как вы к этому относитесь? Обычно актерам как-то вот, знаете, с самого начала, не знаю, как вам, но некоторым вешает ярлык. Ну, он эпизоды будет играть. Ну, так сказать, маленькие комедийные роли, ну, на вырос, посмотрим и так далее. Как-то вы сразу рванули.
12: Повезло. Что касается театра, у меня очень противоречиво к нему отношение. Я люблю его и ненавижу. Вот, театр. Ненавижу я потому его, потому что он вызывает мне вот эти ощущения. Я и так рефлексирую просто с поводом и без повода. Мне не нужен. Просто я сам себя поедаю. Я просто так волнуюсь перед каждым спектаклем. Так сильно. На протяжении стольких лет. И, в общем, с такими ощущениями я уже живу. Вот сколько лет я играю в театре, столько лет я и испытываю их. И с другой стороны, я, конечно, очень счастлив, что у меня есть театр, потому что он заставляет меня преодолевать себя прежде всего. Ну и расти. Голливудские артисты, там многие, я знаю, и растут, и прекрасно растут, но они постоянно, я знаю, ходят на всякого рода тренинги постоянно. У нас этого нету ничего. Стало быть, ты можешь расти только в театре. Ну, как-то так. Вот, и слава богу, что он у меня есть. У меня его немного, я много не беру. Предлагают много, да, но... Потому что это... Я тогда умру тогда. Я превращусь вот в такого суперхудого человека.
11: Еще раз, дорогие мои радиослушатели, напоминаю, у нас в гостях Деревянко Павел Юрьевич. Я хочу вот что спросить. Паш, вы из каких актеров? Вот, любит подчиняться режиссеру, спорит с ним просто до исступления. Тем более, если предлагают такую, как вы говорите, роль на вырост.
12: Опять, наверное, похвалю себя.
11: Ну-ну.
12: Я, наверное, идеальный для режиссера человек, как чаша. Я, конечно, много предлагаю и спорю, потому что у меня, естественно, есть свое видение и ощущение правды. У меня обостренное чувство правды. Вот. Но в итоге я все равно говорю, я все равно сделаю по-твоему. Ты главный. Я сейчас с тобой поспорю, я с тобой... Давай мы найдем какой-то консенсус, вот. Но я все равно сделаю так, как ты хочешь. Потому что я в этом смысле не эгоист. Я хочу меняться, я хочу быть разным.
11: Даже если разные точки зрения на эту сцену.
12: Ну,
11: на это.
12: Как-то до сих пор мы находили вот это. Все равно мне хочется от себя уйти. Хочется, конечно. Я знаю, что многие артисты как-то там говорят, да, помолчи, я знаю. Ну, или говори, я все равно сделаю, как я знаю. Сам, как делать. Вот. Ну, я пытаюсь сделать по-другому. Потому что хочу разнообразить свои выразительные средства.
11: А у вас были конфликты с режиссерами вообще? Какие-то принципиальные?
12: Нет, ни разу, по-моему. Я вообще, я очень неконфликтный человек. Я сверх неконфликтный человек. Сверх.
11: Слушай, я хочу сказать, что...
12: Так и есть.
11: Я хочу сказать, что это... И вы сами без меня знаете. Вот если вы уйдете только в кино, у меня был такой соблазн. Это так обидно, потому что когда выходишь в зал, в зрительный зал и играешь спектакль после какой-то успешной кинороли, ты втройне чувствуешь ответственность. В 10 раз организм тяжелеет, и вы понимаете, что вы не можете ошибиться, просто пасть ниже плинтуса.
12: Да, вот знаете, что интересно?
11: И пускай будут нервы.
12: Ну, я понимаю, что это неотъемлемая часть. Ну, вот, допустим, у меня самый сложный спектакль на протяжении многих лет был «Дядя Ваня». Действительно, иногда с ужасом просыпался от того, что в холодном поту, что я забываю текст. И так несколько раз было. Просто я сидел на сцене. Пока год назад мы не выпустили под началом Нины Чусовой, она поставила спектакль «Великолепный рогоносец» в Моссовете. Адский сложный спектакль. Адский. Я летом терял минус 2 килограмма просто за спектакль. Ну так, не все по правде, а там просто это сверх правда. И он сходит с ума от своей ревности. И когда мы это выпустили, и уже спустя полгода, когда я распределился, расслабился, сейчас я уже его хорошо играю, я думаю, я вдруг почувствовал, что дядя Ваня уже стал таким для меня легоньким, легче гораздо мне стало, и текст свободней. Ну, то есть это как это этапы. Чем сложнее у тебя роль, чем ты ответственнее к ней подходишь, играешь ее, тем легче тебе потом становится, ты понимаешь, что действительно ты как-то шагаешь немножко вверх. Везет, везет.
11: Паш, спасибо большое. Вот все мы, как говорят, вышли из детства. Что вот такое было в детстве? Такое, что никогда вы не забывали и не забудете. По-хорошему, а может быть, по-плохому.
12: Не помню я. Мне кажется, я был какой-то беспроблемный, как мне казалось. Я ей-богу, я не помню, чтобы у меня был переходный возраст какой-то. Я у мамы спрашивал, она говорит, да не было такого, как вот у детей сейчас там в 13-14 лет, когда они вдруг начинают дерзить. У меня не было этого. Мне как-то все ровно. У меня было счастливое детство, дворовое абсолютно. Папа, мама на работе, старший брат тоже где-то есть. Ну и по всем сторонам, все. У меня было просто полная чаша. Все, башка пробита многократно. Ну все. Я счастлив. Я не знаю, мне казалось, это так здорово. Мы играли в солдатиков, мы играли в пробки, в марки, потом в деньги начали играть. Я не знаю. Я жил полной грудью. Единственное, что, конечно, в школе я родители не заставляли особенно. Учился как бы плохо. Но вот это, да, я чувствовал пробел долго. Ну и сейчас ощущаю еще. Я имею в виду в образовании. Это очень важно. Ну, а так, микротравмы, наверное, какие-то были. Я имею в виду психологические.
11: Были.
12: Ну, наверное, микро. Ну, так вот, не хочу углубляться. И сейчас я хочу, пометуя о том, что все у нас психотравмы идут из детства, чтобы мои любимые девчонки, мои дочки выросли свободными людьми. Свободными и самодостаточными. И счастливыми. Я так ему говорю, что вы уже сейчас счастливые, а будете еще счастливее, если научитесь правильно жить. Научитесь технике жизни. Вот это вот.
11: Сколько им лет?
12: 8 и 5. Варвара и Александра.
11: Паша, сейчас как переживаете свою славу?
12: А я нормально вообще переживаю. Я просто когда-то достаточно давно хватило мне ума понять, что если ты хочешь развиваться долго, по-настоящему долго, то тебе ничего не должно мешать. Как разные мешают нам вещи. Особенно в России у нас очень быстро люди исписываются. Очень быстро. Творческие люди в основном. И вот эти медные трубы как раз-таки очень могут сильно этому помешать. Вся эта ерундистика неправильная. Так вот, я понял, что нужно... В общем, я всегда помню, кто я и откуда. Кто мои родители, где моя родина, где мои друзья. Что я человек, и ты человек. Я слабый, и ты слабый. Вот это я всегда помню. И поэтому как-то мне никогда, вроде так, может, какие-то были там небольшие предпосылки для кого-то. Но мне кажется, я всего этого избежал. Вот. И сейчас я нормальной жизнью живу, и, как это сказать, не заносит меня. Все в порядке в этом смысле, все в порядке. Я уверен за себя. Там, по крайней мере, на какое-то ближайшее будущее, если что-то не произойдет, и я не сойду с ума, я надеюсь, не сойду с ума, то все так и останется ровно.
11: Павел Юрьевич Деревянко. Паша, вы сейчас в одном фильме прозвучали очень сильно. Назвали перед нашей записью другой фильм.
12: Да, несколько хороших названий. Это была «Обратная сторона Луны» сериал. Это был фильм «Брестская крепость», «Салют 7». Вот эти фильмы, которыми я горжусь. Вот. Но что касается «Домашнего ареста», в этом проекте совпало вообще все. То есть ни после одной работы я не получал такое удовлетворение от такого фидбэка от зрителей. Все друзья, знакомые пишут, продолжают писать, не после одного. Это дико приятно, конечно. Хотя, и мне кажется, я там не все точно делал, конечно. Не все. Я не мог представить, что так будет. Что так вот он понравится, полюбится людям. Не мог представить.
11: Аж вы очень точно там ухватили все. Все. То, что оно называется. То, что надо. Паш, вот скажите, пожалуйста, вы снимаете сейчас с разными актерами, вот мастера, там, Мадянов и так далее, вы снимаете с молодежью сейчас, и разница есть?
12: Но громадная.
11: И вот заодно и ответьте не только на этот вопрос, но и вы делаете им замечания, вы как-то учите их исподволь или прямо?
12: Я в этом смысле очень деликатный, и если есть у меня такие доверительные с кем-то отношения, я, конечно, говорю, я хорошо чувствую, как-то чувство правды у меня какое-то есть, органики есть, прям наработанные уже, могу, да, прямо сказать, хорошее, если получается кому-то. Но я очень деликатный, еще раз говорю. Но если сравнить, конечно, очень сильно удручает меня многие молодые артисты, очень. Я не понимаю, зачем они вообще приходят в эту профессию. И вроде их уже знают, они снимались и там, и сям. Но абсолютно неподготовленные приходят на площадку. Просто отрабатывают время, не знают текст. отрабатывает время, ну и говорят, да, на это что-то за роль вообще. Ну, то есть сами даже не пытаются ничего найти. Это для меня настолько странно, что я даже не могу себе представить, как это. Потому что я понимаю, что вот если ты сейчас так себя ведешь, там следующий, то дальше вообще ничего не будет вообще. У тебя и так сейчас немного кислорода вокруг тебя, и космос с тобой так разговаривает, так через раз, то потом ты этого не найдешь. И меня так убивает, что вы все стареете, наши любимые. Просто. У тех, у кого я учился, учусь, и ну, да, кого я люблю очень сильно.
11: Спасибо, Паша. Паша, жена актриса?
12: Нет,
11: извини меня.
12: Нет.
11: Мы не на нашей передаче никогда в семью не лезем. Это, но
12: не под, мне не просто... Никогда я не мечтал даже, чтобы мне было. То есть всегда я чурался этого, чтобы...
11: Я все хочу понять, что вас подпитывает в этой профессии. За семью вы отвечаете. Вы сказали, за женщину вы отвечаете. Вся ваша...
12: Орала.
11: Да. Но что вас подпитывает в жизни, в профессии?
12: Хороший вопрос. Хороший вопрос. Может быть, ответственность? Я понимаю, что ну, из абсолютно гадкого утенка, каким я был в школе и в институте на первом курсе, ну, то есть, тотально. И потом, как-то, ну, я вырос, вот, и сейчас я сижу с вами, беседую, и вы говорите мне комплименты, и другие говорят. И в какой-то момент, когда я почувствовал, я говорил об этом раньше, что вдруг появилась у меня сверхзадача, я понял об ответственности, что, ну, как, если мне Бог такое дает, такое мощное, я люблю жизнь, люблю людей, не знаю, может ли ответственность быть вот тем, что питает? Ответственность, вот, не знаю. Надо поразмыслить на это, я не думал.
11: Может быть, классный все вопрос. Можно, но просто интересно. Паш, вы, конечно, очень вдумчивый человек, конечно, психопатичная личность, это хорошо, потому что...
12: Психопат.
11: Нет, нет, психопатичный. Ну, вас я не думаю. Я даже хочу представить вас в таком, знаешь, почтенном возрасте.
12: Не представляю.
11: Вот. Я тоже не представляю.
12: А сколько не пытался таких картинок увидеть, не вижу себя в старости.
11: Мне тоже трудно представить, потому что вы просто на разрыв работаете иногда так, что просто думаешь, нет, его надолго должно хватить. Спасибо, Павел. Дорогой мой, что впереди предстоит, как говорят, по линии театра?
12: Театр я не беру. Для меня это ну слишком серьезно. Больно. Просто.
11: Ну, хотелось бы.
12: А попозже. Позже. Где-нибудь, может быть, через год, через два я только что-нибудь новое взял. Да, наверное, так. Хотя все появляется, все равно меня затягивает. Сергей Газаров мне сейчас... Я ему уже дал согласие.
11: Театр.
12: Да. Мне так сложно говорить «нет». Да, все-таки будет какой-то театр. Будет. А по поводу кино... Ну, я жду чего-то интересного. На самом деле интересного. Потому что мне кажется, что я могу решать по-настоящему большие задачи. Сложные задачи. Глубокие. Вот. Очень хочется что-то сделать, какую-нибудь трагикомедию. Мне кажется, это вообще самое гениальное, что может быть. Трагикомедия. Через смех к слезам. Вот это хочется. Вот и себя проводить, и зрителя, чтобы он сопереживал.
11: Павел, спасибо. Дорогой мой, что бы вы хотели сказать, так, честно говоря, зрителям, слушателям, нашим слушателям, которые... Может быть, придут вас смотреть.
12: Спасибо вам большое, Сан Саныч, за вас самих, за то, что учился у вас, и, в общем, за вас. А вам, дорогим радиослушатели, я хочу пожелать радости. Радости солнца, улыбок и света, чтобы вот улыбайтесь почаще. И почаще в небо смотрите.
11: У нас сегодня в гостях был Павел Юрьевич Деревянко. Паш, я только одно должен сказать, что просто успеха. И в надежде, что вы подарите такие же неожиданные решения, роли, такие роли, о которых думаешь. Вы знаете, вот позвольте я скажу вам, дорогие радиослушатели, и пускай Паша вот тоже послушает. Есть актеры, сейчас, не будем говорить разные, но это само собой, а есть актеры очень моторные, Паш, вот вас соединилось моторное, то, чего иногда надоедает. Вы знаете, вот моторика на сцене, в кино, все понятно, как он сыграет, понятные интонации, даже если живые они, но вас соединилась моторика с такой мыслью, с какими-то пронзительными человеческими наблюдениями. Я почему и вначале вас спрашивал, что вас в детстве потрясло или там, что вас ранило так в детстве. Такими наблюдениями, что вы становитесь актером просто первоклассным таким, знаете, который действительно может все и, дай бог вам...
12: Материала.
11: Материала хороших режиссеров, хорошую компанию, потому что все-таки один в поле не воин, хотя можно быть один и гордиться этим, но сам чувствуешь, что маловато. Вот, и дай бог вам этого всего. И, конечно, слово «ответственность» меня тоже как-то пленило и обрадовало, потому что ответственность за свою жизнь вы отвечаете. И уже опосредственно за всех своих родных. У нас в гостях сегодня был изумительный актер, прекрасный актер, Деревянко Павел Юрьевич. Я благодарю вас, Павел Юрьевич. Спасибо. Саша,
12: спасибо вам огромное за беседу. Спасибо.
11: Спасибо. Говорим до свидания. И с вами, дорогие мои радиослушатели, увидимся или услышим друг друга через неделю в это же время. Всего хорошего.

0: Радио России. Ни пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья. Я Николай Мамулашвили. Сердечно всех приветствую и хочу напомнить, что программа «Ни пуха, ни пера» — это программа не только

0: представить моего гостя, страстного охотника, а следовательно, по Тургеневу, да и не только по Тургеневу, отличного человека, Эдуарда Витальевича Бендерского. Эдуард Витальевич, здравствуйте, спасибо, что нашли время в своем плотном графике и заглянули в нашу студию.
1: Николай, добрый день.
0: Я напомню, что мой гость – предприниматель, общественный деятель и меценат, соучредитель юридической компании «Бендерские партнеры», а также учредитель благотворительного фонда «Вымпел». Но главное, Эдуард Витальевич является президентом фонда клуба горных охотников России с момента его основания в 2015 году. И вы, конечно же, догадались, что в программах с участием Эдуарда Витальевича особое место мы отведем именно горной охоте. Вообще, горная охота – тема большая и, на мой взгляд, очень интересная. Горная охота всегда стояла как бы особняком, и, поверьте, не очень многие наши товарищи-охотники пытались ею заниматься. По нескольким причинам, ведь горной охоте нужно уделять больше времени. Эта охота требует особой подготовки. Горная охота – это особое снаряжение, амуниция, особые винтовки и карабины. Наконец, это особая, как я уже говорил, физическая подготовка. Уверен, что далеко не каждый из нас выдержит пару суток на высоте 4 или 5 тысяч метров над уровнем моря. Горная

0: охота. Как охотнику удается максимально близко подойти к дичи? Ведь в горах это сделать практически невозможно. Есть, конечно же, вопросы и по клубу горных охотников. Но прежде я хотел спросить, Эдуард Витальевич, вот как вы пришли в горную охоту? Что вас на это сподвигло?
1: Я бы сказал, что я родился горным охотником. Я все-таки вырос в Туркмении, в горах, и первый свой вообще охотничий опыт получал именно в горном массиве Капетдаг, где я вместе со своим отцом в возрасте 10 лет начал охоту. Поэтому это то, что всегда было со мной, потом были годы учебы, потом служба в армии, в вооруженных силах. Но и уже потом, когда у меня появилось время, я вернулся в охоту вообще, где-то, наверное, в районе 2010 года я смог вернуться и в горную охоту.
0: То есть вы фактически с 10 лет ходите в горы?
1: Да, я с 10 лет, первый мой трофей я добыл в возрасте 10 лет. Поэтому горная охота – это то, что идет со мной по жизни с детства.
0: А что это был за трофей, если вы помните? Наверняка помните.
1: Да, это был джейран, такая антилопа, которая в предгорье живет. Отец охотился на диких кабанов, на транскаспийского реала. Ну, я помню, что это добыл первую антилопу, этот джейран.
0: А вот интересно, почему, когда и как возникла идея создания клуба горных охотников? Это же ваша инициатива.
1: Нет, эта инициатива не моя, я не буду приписывать заслуги своих коллег. С этой идеей ко мне пришел Илья Дмитриев и Дмитрий Тузов, известные аутфитеры, ребята, которые занимаются организацией охоты. По-моему, это был 2013 год. Вот они пришли ко мне с этой идеей. Не скажу, что мы были с ними очень близко знакомы. Ну, они знали меня как руководителя Росхутора Болсоюза. Пришли, рассказали о том, что в стране все больше и больше горных охотников, что так или иначе они объединены, ну, к сожалению, в иностранных клубах, просто потому что российского клуба
0: нет, просто
1: его просто не было физически, да. Что охотников становится все больше, что Россия, как ни крути, страна номер один по организации горной охоты и по количеству, и по разнообразию, вот. Мне идея понравилась. Я говорю, ребята, давайте позанимаемся этим вместе. На тот момент поставил условие, что я ни при каких условиях не готов быть руководителем этой организации, ну просто потому, что у меня для этого времени не хватало. Но чем дальше мы погружались в историю создания клуба, тем более становилось понятным, что мне надо, конечно, на начальном этапе его возглавить. Нам троим принадлежит вся эта идея.
0: Инициатива, да.
1: Да, инициатива.
0: Клуба, да. Вот хорошо, интересно, а кто может стать членом вот этого клуба?
1: Любой человек. Я считаю, что мы создали своего рода уникальную конструкцию. У нас привыкли люди, когда речь идет о каких-то организациях или общественных организациях, речь идет о каких-то членских, вступительных взносах, это немножко отпугивает людей. Я как президент Ассоциации Россухого Рыболовного Союза бывшим, я знаю, что вокруг этого всегда очень много разных разговоров. Мы сделали открытую площадку, где абсолютно любой человек, который хочет увлекаться горной охотой, может зарегистрироваться на сайте клуба и считать себя членом нашего фонда, членом нашего движения. Нет никаких обязательных финансовых взносов, обременений и тому подобное. То есть, если человек разделяет нашу идеологию, наши принципы, клубом разработана большая, значит, системология, у нас есть попечительский совет, у нас есть президиум клуба, у нас есть трофейная комиссия клуба, которая разрабатывает и принимает основные, ну, так скажем, решения по изменению трофейных наших там листов. Разработана большая системология, наградная символика, большое количество призов. Вот. И во всем этом любой охотник может участвовать, добывать трофеи законным и установленным порядком. Ну, в первую очередь, без нарушения федерального законодательства, соблюдением норм этики охоты. У нас есть порядок регистрации трофеев. Далеко не каждый трофей мы принимаем к регистрации по различным причинам. Вся жизнь течет открыто, публично на страницах сайта клуба горных охотников.
0: Вот пришлось к слову, вы, что называется, с языка сорвали. Как раз хотел спросить, вот ваш клуб – это просто объединение горных охотников или клуб все-таки ставит перед собой какие-то определенные цели и задачи? Ну, вы вот сейчас сказали, да, я хотел спросить или дополнить с вашего позволения, ну, условно говоря, например, популяризацию горных охот и повышение их культуры в России, скажем, да, вот это один из пунктов, или организацию и поддержку мероприятий, которые направлены на изучение и сохранение популяции диких горных копытных.
1: Вот все это
0: все вы
1: это
0: учитываете,
1: все, да? Это все вместе взято. Я вообще считаю, что, ну, любое уважающееся общество, любая уважающаяся организация, она должна, безусловно, перед собой ставить цели гораздо более высокие, нежели просто организация какого-то досуга. Понятно, что охота – это страсть, она объединяет людей, в первую очередь охотников, но мы ставим перед собой задачи, ну, наверное, все-таки более глобальные и масштабные, нежели объединение людей, которые заражены

пристрастию. Поэтому клуб всячески поддерживает абсолютно различные интересные проекты и начинания, общеобразовательные, научные проекты, проекты, которые вообще в Российской Федерации до нас не делал никто и никогда. И все мы это делаем с большим удовольствием. И члены клуба, поверьте, очень живо и быстро откликаются, потому что сегодня реализовать серьезные научные проекты без серьезных финансовых инвестиций невозможно. Я уже говорил, что у нас нет никаких обязательных взносов. Но мы достаточно быстро собираем необходимые суммы денег на реализацию научных проектов, грубо говоря, просто путем обзвона наших членов. Мы реализовали и продолжаем реализовывать интересный проект по созданию полуугольных условий для разведения кавказской серны и бизарового козла на Северном Кавказе. Вот на сегодняшний день размер денежных средств, которые клуб уже направил на этот проект, порядка 100 миллионов рублей. То есть мы за свои деньги...

0: животных. Но поверьте, это не так. Безуаровый козел находится в Красной книге. Это полный запрет на охоту. Кавказская серна в большинстве субъектов на Кавказе тоже находится, либо в региональных красных книгах. В первую очередь этот проект направлен на отработку методологии, потому что этого не делал никто, работу с этими дикими копытными и создание условий их последующего выпуска в природу для того, чтобы восстановить популяции. Там, где она была ранее, она вообще исчезла. Это все направлено на то, чтобы создавать биоразнообразие, в частности, в Кавказе. Вот. Это никак не связано с охотой вообще. С научной точки зрения это очень интересный проект, потому что там работают люди, там работают ученые. Повторюсь, никогда такого ничего не было. Никто не работал с такой категорией именно диких животных в России. Поэтому поверьте, что это даже на международном уровне этот проект звучит очень красиво, значимо. О нем знают. Международное охотничье сообщество, и где бы мы о нем ни рассказывали, где бы мы его ни презентовали, мы получали положительные отклики и отзывы, потому что это реальная работа, которую делают охотники. Можно много говорить по поводу охраны природы вообще, по поводу защитников природы, порой я их так в кавычках называю, которые больше кричат, чем делают. И, к сожалению, мы видим, что у нас порой вот такой зооэкстремизм появляется, когда люди то ли по незнанию, или из-за недостатка информации, или просто из-за недостатка воспитания воспринимают вообще все в штыки. Вот все, что касаемо охотников и то, что охотники делают, это все плохо. Ребята, мы живем в 21 веке, надо, наверное, как минимум хотя бы поинтересоваться, а что они делают реально, какую работу они выполняют для того, чтобы давать свои оценки. И, к сожалению, порой оценки дают люди, которые вообще не имеют представления далеки от этого предмета, что вдвойне обидно.
1: Эдуард Ильич, не могу не спросить, горная охота – это дорогое удовольствие или дело вполне подъемное для среднестатистического охотника? Скажем так, если у человека зарплата 100, 120, 150 тысяч, он может себе позволить горную охоту?
0: Да, конечно. Россия тем и богата, и уникальна, что у нас до такой степени огромная территория, такое количество горных массивов и такое количество животных, что охота вполне доступна для широкого круга людей. Безусловно, когда речь идет об охотниках-трофейщиках, те, которые занимаются коллекционированием, что ли, те, которые ездят в дорогостоящие, длительные и труднодоступные регионы по всему миру, это, безусловно, это затратная сторона медали. Цена выстрела в горах очень высока. Когда вы едете или летите на вертолетах, забираетесь в удаленные уголки, поднимаетесь на 4-5 тысяч метров, и у вас там за несколько дней единственный шанс на выстрел, конечно, ты начинаешь думать о совокупности факторов. Тебе надо иметь правильную форму физическую, тебе нужно иметь правильную одежду, которая поможет тебе выжить в горах, тебе нужно иметь правильные навыки для того, чтобы уметь стрелять, и тебе нужно иметь хорошее оружие, которое позволит тебе сделать, может быть, единственный выстрел, и ты получишь тот самый результат. Вот все это вместе, трудозатраты, время, снаряжение, оружие, конечно же, это все, грубо говоря, как набегает на общий счет. Но я считаю, что там, поверьте, многие люди, которые живут на Кавказе, в наших республиках, они ходят в горы, стоимость охоты вполне подъемная, они могут себе это позволить. И не только на Кавказе, и в целом, и в Сибири, и на Дальнем Востоке. Уже появляются региональные клубы горных охотников, например, как в Якутии. Поэтому многие могут себе это позволить. Это не какой-то эксклюзивный клуб сверхэлитарных охотников.
1: Вы опять меня опередили, а я как раз не случайно задал этот вопрос, а потому что горная охота – это действительно не просто охота, скажем, по перу или на зайца, или на волка, амуниция, снаряжение, собственно, то, о чем вы говорили, для горной охоты – это все совсем другое. Особые винтовки, карабины, боеприпасы, прицелы, бинокли, палатки, даже специальная обувь и многое другое, без чего невозможно охотиться в горах. В принципе, это все стоит других денег немножко.
0: Конечно, да. Это стоит денег, каких-то денег это стоит.
1: Кстати, я сказал про обувь, сейчас я просто подумал, насколько, кстати, вы как специалист, вы знаете, как горный охотник, насколько современные материалы, мембраны, термобелье, легкие сплавы, они реально помогают горным охотникам, или это все-таки то, что рекламируется, это маркетинговый ход такой?
0: Хороший вопрос, особенно вы когда мне его задавали, у меня перед глазами обычные егеря, к примеру, на Кавказе, которые ходят до сих пор в телогрейках, в резиновых сапогах, и ничего страшного, выживают и чувствуют себя вполне гармонично с природой. Безусловно, для человека городского, который привык к совсем другим условиям и имеет возможность использовать последние достижения, так скажем, научно-технического прогресса, это все сильно облегчает. И хорошие ботинки – это одна из ключевых составляющих в горах. Ты можешь пренебречь, может быть, какими-то термобельем, чем-то еще. Куртка у тебя может быть не самая современная, но обувь и защита ног – это то, что позволяет

0: переносить длительные переходы, подъемы, спуски. Это, безусловно, помогает. Ну и все вместе, конечно, это облегчает быт, это делает переходы безопасными, это делает возможность выживания просто в экстремальных температурах, когда мы в палатках ночуем. Минус 20 градусов, минус 25 я как-то ночевал на высоте 4000 метров. Это все-таки, наверное, достаточно значимые температуры, и просто без подготовки выжить будет человеку непросто. Но имея правильные материалы, и возможности, и умения, и навык выживания в таких условиях, как-то все получается.
1: Вот в самом начале нашей программы, представляю вас, я озвучил наиболее часто задаваемые вопросы от молодых начинающих охотников о том, как проходит горная охота, как охотнику удается максимально близко подойти к зверю, ведь в горах это сделать практически невозможно. Эдуард Витальевич, вот уверен, что никто лучше, чем вы, не сможет нам об этом сказать.
0: Я вам объясню как. Вообще, ответ на любой вопрос «как» заключается в том, что нужно обладать знаниями. Невозможно просто так с кондачка куда-то прийти и что-либо сделать в любой профессии. Поэтому любовь к природе заключается в знании природы, в первую очередь. Понимание навыков, то есть образа жизни животных, объектов, на которые мы охотимся. И когда мы охотимся в горах, безусловно, любое животное имеет свои особенности жизни. И опытный охотник должен это знать. Именно это помогает ему выработать корректную тактику охоты, для того, чтобы она была максимально эффективна. Ну а дальше знание даже элементарной физики. Когда воздух нагревается, он идет снизу вверх. Это означает, когда ты подходишь снизу, воздух идет снизу вверх. И он тебя может сдуть и светрить. Это означает, что животные, даже если они тебя не увидели, они тебя почувствуют, и они от тебя сбегут. Когда солнце заходит и температура падает, воздух идет наоборот, сверху вниз. Это тоже позволяет менять тактику. Как правило, вечером животные спускаются сверху вниз, и ветер уже идет наоборот от них. И такой тактический маневр, что ли, помогает тебе оставаться невидимым и незаметным для животных. Лучше всегда подходить сверху, именно днем. По той простой причине, что, ну, во-первых, я сказал ветер, направление ветра. Во-вторых, животные, как правило, меньше ощущают риска сверху, потому что они сами обитают на верхах и реже ожидают проблему сверху. Поэтому подход сверху – это такой тактический маневр, который облегчает тебе и подход, и обнаружение. И вот из таких маленьких секретиков и состоит профессионализм каждого конкретного охотника. И это все, что позволяет эффективно выслеживать, находить, подходить к животным и в конце концов там добывать. А иногда и не добывать. Далеко не каждая охота заканчивается выстрелом. Но я считаю, что это не менее эмоционально и интересно для самого охотника. Ты охотишься, ты общаешься с людьми, ты посещаешь новые регионы, знакомишься с новой культурой, с новыми странами. В целом находишься, ну, наедине с природой, так скажем. Это поэтому все важно, это конечно, совокупно, да. И есть охота. Далеко выстрел не самоцель. Я не могу сказать, что, например, я очень сильно расстраиваюсь, если какая-то моя охота по различным причинам, или промах, что тоже бывает, или вообще мы не смогли найти животных, допустимых к отстрелу. Но эмоционально это такое же удовольствие.
1: Вот золотые правильные слова, которые вы сейчас сказали, что выстрел – это не самоцель. Хорошо, если бы все наши коллеги-охотники придерживались бы вот этого принципа. Хорошо.
0: Но я бы, ну, возьму на себя смело сказать, тот охотник, который позволяет себе стрелять во все подряд, как попало, куда попало, не соблюдая ни нормы, ни правила, ни закона, ни этики, ни морали, это не охотник. Это что-то другое. Я воздержусь, но это не охотник.
1: А вот вы сказали про охоту в разных регионах. Я помню, что вы давным-давно охотились, ну тогда мы просто с вами встречались много-много лет назад. Вы тогда сказали, что охотились на горного барана в Непале на высоте 4000 метров. Если честно говоря, я вообще не представляю, как можно охотиться на такой высоте. Просто уму непостижимо. Там, мне кажется, не то, что ходить, там дышать невозможно, наверное, так высоко.
0: Ну да, это одна из, наверное, самых тяжелых охот, которая была в моей жизни. Для меня было что удивительно. В принципе, это не самая критичная высота, потому что охота на, например, в горах Памира, это такие же высоты, 4 и 5 тысяч метров. Но не знаю, по какой причине. Может быть, температура была теплее. Может, мне показалось, что воздух гораздо более разряженный. Может быть, какие-то еще иные причины, но это была одна из самых тяжелых охот. За 9 дней я потерял 8 килограмм веса. Каждый день от физических нагрузок фактически я терял килограмм. Она была очень интересной, насыщенной, много переходов, подъемы с высоты 3800 метров, где был наш лагерь, до высоты почти 5000 метров. То есть те, кто знает и кто ходил в горах, понимают, что там перепад высот в километр, ну это где-то, наверное, часа 4-5 только чистого подъема. С учетом еще того, что где-то тебе надо подождать, где-то ты увидел животное, к нему надо подойти, где-то надо что-то оценить. Поэтому эмоциональной и с физической точки зрения это была одна из самых тяжелых охот. Ну, я впервые был в этой стране, она, конечно, очень интересна, уникальна, свои правила вообще просто общественной жизни, своя культура. Мне она очень понравилась, честно говоря.
1: И вас сопровождал, наверное, местный непальский проводник?
0: Это всегда, непалец. Безусловно. То есть, в принципе, такого, чтобы человек приехал куда-то и в одиночку пошел в горы, это недопустимо ни с точки зрения законодательства, ни с точки зрения смысла. У непальцев это в целом уникальные люди, то есть я не представляю, как при таком малом весе, то есть у них соотношение грузоподъемности, они носят на головах через ремень, который перекинут вот, ну, как бы на лбу, сумасшедшие корзины. Он сам весит, мне кажется, килограмм 45-50 и тащит такой же вес. Там, без их помощи выживание невозможно. В горах там просто невозможно. Я это абсолютно точно. Я не верю, что вот можно самому приехать, не зная ни местности, не пройдя полного цикла подготовки, чтобы кровь, ну, как бы изменилась, структура крови у человека. Там можно просто так гулять, ходить, и все это будет безобидно для человека, невозможно. Поэтому их помощь там неоценима.
1: Что ж, давайте сегодня завершим на этом. К сожалению, время программы подходит к концу, и мы должны закругляться. Хочу поблагодарить моего гостя, опытнейшего и страстного охотника, предпринимателя, общественного деятеля и мецената, соучредителя юридической компании «Бендерские партнеры», учредителя благотворительного фонда «Вымпел», президента фонда клуба горных охотников России Эдуарда Витальевича Бендерского за интереснейшую беседу и обещание продолжить разговор в ближайших программах. Нам есть о чем еще поговорить. Спасибо вам.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо большое режиссеру программы Юлии Дунце, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами ровно на одну неделю и, как всегда, поохотничьи желаю всем ни пуха, ни пера. Всем успехов и удачи.
2: Ни пуха, ни пера.
3: Радио России. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Аленушкины слезки».
5: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «От Хапра до Иргиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
6: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
7: Ходить на спектакль.
6: Мы говорим о профессиях на радио России Саратов. В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
3: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 1:01. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Российские военные нанесли очередные удары по объектам портовой инфраструктуры, логистическим центрам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Цели спецоперации будут достигнуты, а угрозы безопасности России устранены по ее итогам. Движение в центре Москвы будет временно закрыто 27 сентября в связи с проведением московского марафона. Далее подробно. Российские военные нанесли очередные удары по объектам портовой инфраструктуры, логистическим центрам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Днем беспилотники поразили логистический центр «Эпицентр» в Одессе. А на переходе морем в порт Одесса под удар попал морской сухогруз. По данным ведомства, этот объект и судно использовались в военных целях. Ранее в Минобороны заявили, что группировка войск «Север» взяла под контроль населенные пункты Петропавловка и Лозовая в Харьковской области, а также Марьино в Сумской. Группировка «Центр», в свою очередь, продолжает уничтожать окруженные формирования ВСУ в западной и восточной частях города Доброполье в ДНР. Подробности сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад Национальной гвардии в районах Белозерского, Роганского, Андреевки, Нововодянова, Сергеевки, Бокового, Веселого, Поля и Горняка. Доброполье Донецкой Народной Республики, подразделения 51-й общевойсковой армии продолжает уничтожение окруженных формирований ВСУ в западной и восточной частях города. Уничтожено до 40 боевиков. В течение суток противник попыток прорыва из окружения не предпринимал. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 415 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
1: Между тем, дежурные силы ПВО в течение дня уничтожили 105 украинских беспилотников самолетного типа над 6 российскими регионами. По данным Минобороны, дроны сбиты и подавлены над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря. Многие аналитики считают, что в Европе пытаются создать четвертый рейх. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он назвал это очень опасной тенденцией. Министр подчеркнул, что Европа охотно передала прах нацистов Украине, зная, что там по этому поводу устроят шоу.
3: Нацизм возрождается. И не только в том, что Европа всячески пестует и покровительствует Зеленскому, когда он встает на колени перед прахом нацистских преступников, перед прахом, который услужливые европейцы охотно передали киевскому режиму, прекрасно зная, что там устроят из этого шоу. Они же хотят создать из этих сатанинских останков пантеон памяти героев Украины на территории Киева-Печерской лавры. И не только в поддержке вот этого нацизма откровенного со стороны Европы проявляется тенденция, но и в том, что вот я сказал на выступлении, когда канцлер Мерц говорит, не один раз он не оговорился, несколько раз повторил. Наша цель сделать так, чтобы Германия вновь стала главной военной силой в Европе. Понимает ли он значение слова «вновь» в этой конструкции?
1: До этого Лавров выступил с трибуны 81-й сессии Генассамблеи ООН. Он заявил, что цели спецоперации будут достигнуты, а угрозы безопасности России устранены по ее итогам. По словам министра, борьба за правду и справедливость будет доведена до конца.
3: Начав в 2022 году специальную военную операцию по защите людей Донбасса, Новороссии от истребления киевским режимом, Россия продолжает бороться за их безопасность и права в полном соответствии с буквой и духом устава ООН. Наша борьба за правду и справедливость будет доведена до конца. Цели специальной военной операции будут достигнуты, угрозы безопасности России устранены, мирная жизнь восстановлена. Это произойдет, несмотря на любые обстоятельства, включая неспособность нынешнего руководства Всемирной организации занять единственно правильную позицию защитника принципов устава ООН.
1: Лавров также заявил о приверженности России к проведению переговоров по ситуации на Украине. Он добавил, что Москва по-прежнему готова вернуться к договоренностям Анкориджа. Движение в центре Москвы будет временно закрыто 27 сентября в связи с проведением московского марафона, сообщили в столичном департаменте транспорта. В частности, движение для машин не будет с 8 утра до 17:30 на улицах Косыгина от Университетской площади до Воробьевского шоссе. Большой Дорогомиловский, Боковой проезд, Смоленской в область, Садовой Кудринской, Большой Садовой, Садово-Триумфальной, Садово-Каретной, Тверской, Балчуг, Большой Ордынки, Житной, Крымский вал, Яузской, Хамомический вал и Лужники. Старое бабье лето наступит в Москве на следующей неделе и продержится до 10 суток. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в эти выходные, хоть и будет пасмурно, но осадков не ожидается.
4: На следующей неделе погода готовит жителям русской равнины настоящий подарок. Солнечный антициклон обеспечит нас идеальной золотой осенью. Воздух будет прогреваться до плюс 13-18. Такое состояние атмосферы может продлиться примерно до 10 суток, что вдвое больше нормы. Грядущее старое бабье лето будет претендовать на звание самого продолжительного в истории метеонаблюдений.
1: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российский теннисист Даниил Медведев победил француза Валентена Райе в матче второго круга турнира в Ханчжоу со счетом 7-6-6-3. Медведев сделал 16 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал один брейкпоинт из 4. В четвертьфинале Медведев встретится с Колмангом Вонгом из Гонконга. Также в следующий раунд прошел Роман Сафиулин, который победил француза Кентена Алиса в 3 сетах. Урал на выезде обыграл «Спартак» из Костромы в перенесенном матче 7-го тура первой лиги со счетом 2-1. Спустя 6 минут после второго гола Урал остался в десятером. Вторую желтую карточку получил Лео Кардейра, но «Спартак» этим воспользоваться не смог. Челябинск и Енисей сыграли в ничью 1-1, а «Волга» уступила «Ленинградцу» 0-1. Бывший нападающий Ростова Дмитрий Кириченко стал главным тренером команды, сообщает пресс-служба клуба. 49-летний специалист сменил в Ростове испанца Джонатана Альбу, об отставке которого Ростов объявил 24 сентября. Контракт с Кириченко рассчитан на 2 года. Последним местом работы тренера был текстильщик, который он покинул летом 2026-го. После 9 туров Ростов с 8 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Автодор» дома обыграл «Самару» в матче единой лиги 77-69. Хозяева уступали с разницей минус 15 по ходу встречи. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Автодора» Уэндал Грин, который набрал 25 очков. «Уникс» дома проиграл «Пармия» 88-97. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня, воскресенье, 27 сентября, в Хабаровске плюс 14, плюс 16, облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В Петрозаводске плюс 11, плюс 13, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Самаре плюс 20, плюс 22, переменная облачность, без осадков. В Краснодаре плюс 24, плюс 26, переменная облачность, без осадков. В Нальчике плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами дожди. Днем в городе на Неве плюс 14, плюс 16. В Москве облачно с прояснениями, вечером местами небольшие дожди. Днем в столице плюс 16, плюс 18.
6: Именно об этом сегодня пойдет речь в программе
7: «Аурум Инутили. Бесполезное золото».
8: Sounds charming.
6: Друзья, приветствую вас. Меня зовут Дмитрий Чернов. «Аурум Инутиля» в эфире Радио России. Сегодня у нас эпизод не простой, не проходной, а у нас сегодня эпизод «Виртуальный кубок». Сегодня победители 445-го выпуска. У нас там две группы победило. Будут представлять по три своих композиции. И, конечно же, как я всегда обещаю и выполняю, что самое главное, у нас будет большой разговор на тему не только творческого пути каждой команды, но еще и философский разговор, еще интересный технический, так сказать, сдобренный техническими элементами, которые покажутся тоже уникальными во многом интересующимся новой музыкой нашим слушателям. Много всего интересного, друзья. И назвали мы этот эпизод «Вот такой театр одного вахтера». А назвали его мы не случайно, друзья, потому что команда, которая у нас победила с преимущественным количеством и голосов слушателей, и голосов внутри редакции, был московский коллектив «Театр одного вахтера».
9: Привет.
6: Ну что, рассказывай, как вы в своем многочисленном коллективе «Театр одного вахтера» восприняли новость о своей победе, когда вам в 445-м голосовании программы «Аурум Инутиля» стало понятно, что кубок наш виртуальный достается вам, как занявшим первое место, кстати говоря, и среди симпатий слушателей вы набрали наибольшее количество голосов, да и у нас в редакции тоже. В общем, все проголосовали, в общем, за вас. Как музыканты и как ты сам восприняли эту новость?
9: Ну, больше всего порадовали реакция слушателей. Очень не ожидали такого количества сообщений.
6: Угу.
9: Очень неожиданно было больше всего. Вот. В целом радостно, но мы спокойно к музыке относимся, просто делаем и радуемся таким вот победам. Спокойно, без шампанского.
6: А вот ты знаешь, музыканты из числа критиканов вообще проекта «Аурум Инутиля. Бесполезное золото» зачастую, да вообще на протяжении всей нашей почти уже 17-летней истории, говорят, что да зачем это голосование нужно? Да какой музыкальный коллектив себя уважающий будет принимать участие в каком-то голосовании? Вот я, например, всегда с этим борюсь и объясняю, что без состязательности нельзя понять и представить себе самому свою ценность. Как ты относишься к таким вот подобным конкурсам, различным голосованием? Как вообще группа «Театр одного вахтера» к этому относится?
9: Скажем так, двояко. Отчасти, ну, именно с точки зрения творчества, наверное, не воспринимаем голосование как оценку.
6: Да, конечно.
9: Именно художественной ценности. А вот с точки зрения взаимодействия со слушателем, то есть интересно, что нравится, отношения вообще к музыкантам. Вот это как раз очень классный показатель. Вот для этого, по-моему, как раз и нужны подобные мероприятия.
6: Я с тобой здесь соглашусь. Вот, кстати, если говорить о публике. «Театр одного вахтера» — коллектив, который, поправь меня, если я ошибусь, по-моему, вам уже лет 15, да? Вы много ведь лет существуете.
9: Ну, уже 16.
6: Вот за это время группа «Театр одного вахтера» пережила множество различных трансформаций. Я знаю точно совершенно. И я предлагаю так сделать. Вот мы сейчас давай все-таки послушаем песню «Рифма», с которой вы у нас звучали и первый раз. И сейчас эта песня прозвучит, и я вообще считаю ее такой вашей торговой, в кавычках, маркой и фирменным знаком, да? А затем я тебя спрошу как раз и про уникальность звучания, и про верность своему пути творческому, и заодно спрошу, а как слушатели встречают вот это множество трансформаций коллектива «Театр одного вахтера». Но сперва, все-таки песня. Песня «Рифма», друзья, «Театр одного вахтера», победители 445-го эпизода победителей программы «Аурум Инутиля» в нашей программе. Слушаем, поехали!

0: Песня «Рифма». Театр одного вахтера сегодня представил свою композицию «Друзья театра одного вахтера». Я открою вам секрет. Победил с огромным таким, ну, если не с огромным, то с существенным перевесом в голосовании в 445-м эпизоде. И, соответственно, достался ребятам сегодняшнее вот это право записать свой персональный эпизод программы «Аурум Инутиля». И с нами на связи художественный руководитель Василий Колесов. И я хочу, Василий, да, еще раз повторить свой вопрос. За 15, ну, уже почти 16 лет, как группа существует, множество было трансформаций. Как воспринимает публика ваши эксперименты вообще? Вы любители экспериментировать, да, искать чего-то там конкретно, что, кстати, ищите, тоже хочу спросить. Рассказывай, все интересно, жутко.
1: Ну, честно, наших, я надеюсь, больше, чем приходят на наш концерт, но реагируют всегда хорошо. То есть всем нравится, жмут руки, говорят, что вы очень классно чувствуете музыку, что очень приятно. Вот подходят и маленькие, с детьми приходят, нечестно, родители. Дети пляшут у нас на концертах. Есть такой момент, что тоже радостно. Да, насчет того, что мы ищем по поводу звучания, сложно сказать. Есть просто постоянный поток какой-то музыки извне, которая течет, и вот хочется ее реализовывать. И мы продолжаем, и сейчас тоже экспериментируем. В том числе записываем новый альбом. И вот выпустили, кстати, сингл недавно, 11 сентября, новый.
0: Что за сингл, как называется?
1: Сингл называется «Китон», в честь Бастера Китона, актера известного.
0: Да, конечно.
1: Весьма интересное звучание, то есть если будет желание послушать, всем рекомендую, на всех площадках можно ознакомиться.
0: Я даже тебе могу сказать, что мы обязательно здесь в редакции послушаем ваш новый сингл. Мы традиционно, наши победители становятся нашими же и резидентами программы «Аурум Инутиля», и всегда имеют право представлять свои новые песни, синглы. Все, что касается слова «премьера», зачастую звучит у нас и в программе «Аурум Инутиля». Здесь мы всегда поддерживаем наших резидентов, и вы теперь уже тоже не исключение. Перед тем, как мы поговорим об экспериментальном арт-роке, я бы хотел, чтобы ты назвал сегодняшний актуальный состав вашей команды. Кто, давай поименно, кто на чем играет, кто за что отвечает. Это и музыканты, и, возможно, звукорежиссер ваш, или еще кто-то. Может быть, автор текстов у вас отдельный существует. Расскажи, пожалуйста, о составе.
1: Да, вот автор текстов, он же вокалист Алексей Грибов, собственно, все тексты, которые у нас есть, все принадлежат его перу. И он же и вокалист, все исполняет. Только поет, ни на чем не играет, за что ему спасибо. А на басу у нас сейчас временно два басиста. Они заменяют друг друга по семейным обстоятельствам, то есть когда у кого-то что-то невозможно. Это Анастасия Урсу и Денис Калиничев, который живет в Брянске и к нам помогает, приезжает, когда есть необходимость. Он раньше был нашим клавишником, теперь он переквалифицировался, так сказать. За барабанами у нас Вадим Демарчук, недавно к нам присоединившийся, ну как недавно, уже 2 года как присоединился к нам. На второй гитаре у нас Вадим Арестов, тоже уже 2,5 года с нами. За изображение, за рисунки отвечает Сава Гражданкин. Раньше он играл на барабанах, теперь вот он занимается оформлением нашим. Да. У нас есть самый специалист, Азиза Юсупова. Мы очень рады, что она у нас появилась. То есть, наконец-то, кто-то хоть как-то начал нас продвигать через новые медиа, скажем так. Чего мы сами не умеем и не знаем, как это делать.
0: А скажи мне, а с чем связана такая постоянная видоизмененность деятельности, да? Когда сначала человек играет на одних инструментах, затем бросается в другую область. Это что, такая смена интересов, с чем связана?
1: Это жизнь. Смена интересов по жизни такое происходит.
0: Ну хорошо. Сейчас мы будем слушать песню «Сказка». Та самая песня, которая у меня лично является в приоритете. Я очень ее полюбил. Могу сказать, что, друзья, песня и вам тоже зайдет, если вы ее вдруг по какой-то причине пропустили. Послушайте внимательно. И музыка замечательная. Ну а затем с Василием Колесовым мы побеседуем на тему экспериментального арт-рока. Вот уж никогда не думал, что в программе «Аурум Инутиля» вдруг расчехлю артефакт музыкальный. Но обо всем по порядку сразу после песни «Сказка» коллектива «Театр одного вахтера», город Москва. Слушаем, поехали.
2: Облетели краски до ноября.

0: будешь барабанить по утрам?
1: Буду.
2: Ауру.
3: Песня замечательная, которую вы, друзья, только что слышали, называется «Сказка». Команда «Театр одного вахтера». Московский коллектив. Призеры нашего 445-го эпизода. Команда, которая выиграла виртуальный кубок «Аурум Инутилей». Василий Колесов, художественный руководитель «Театра одного вахтера», у нас на прямой связи. И, Вась, я тебя спрошу теперь про экспериментальный-то уж арт-рок. Расскажи, пожалуйста, потому что вообще я, как человек, в общем, той самой еще эпохи, прекрасно знаю, что такое арт-рок, и знаю, что продолжают некоторые музыканты, их не так много, но в этом направлении работать. «Театр одного вахтера» сегодня стилистически это весь стиль арт-рок, или это все-таки, учитывая слово «экспериментальный», попытки на чем-то сегодня модном и современном пытаться не уклоняться от курса под названием арт-рок?
4: Я думал об этом, об этом вопросе. И понял, что скорее арт-рок с некоторыми жанровыми отклонениями. Современное звучание. Почему нет? Мы как, открытые. Но все это должно быть органично, пройти через нас, прежде всего. Если через нас это не проходит, то оно просто не выльется и будет неестественным и инородным телом каким-то выходить из нас. Поэтому, наверное, мы пока сохраняем традицию арт-рока, но экспериментируем именно не опираясь, прежде всего, на современное звучание, а только на какие-то свои... свое восприятие музыки и как оно к нам приходит.
3: А что здесь, знаешь, здесь, наверное, важно понимать, что слушают участники «Театра одного вахтера». Я понимаю, что, наверное, за всех очень сложно сказать, но, тем не менее, Алексей Грибов, например, вокалист коллектива, тебе известны его музыкальные пристрастия? Это группа Yes, это группа, я не знаю, Supertramp, что-то, может быть, из такой вот древнего рок-н-ролльного наследия, арт-рокового наследия, в первую очередь, или что-то попроще, покрасивше, посвободнее?
4: Ну, если за Алексея, то, наверное, это King Crimson, вот что-то такое, ну, если из зарубежного, из отечественного и Летов, наверное, Янка и часть бардовской какой-то школы.
3: Какое? Да, какой диапазон там широкий между стилевыми направлениями.
4: Ну, отсюда и как раз разброс музыкальный и вот наша, как сказать, текстовая составляющая.
3: Да, кстати говоря, между прочим, совершенно верное замечание. Так.
4: Ну, то же самое, Вадим Демарчук, он у нас примерно тех же вкусов, условно говоря, придерживается. Там, ну, за остальных я вот сложно сказать. Денис Калиничев, наверное, больше Квин тяготит, Мьюз, Квин, вот такие группы.
3: Да, вот скажи мне, пожалуйста, а техничность в плане исполнения играет роль какую-то для ваших музыкантов?
4: Вообще играет, конечно, потому что определенная база для вот своих хотелок, она необходима. То есть, если на каком-то раннем этапе это больше такая голая эмоция была, то есть можно было немножко пошалить и немножко подзабить, ну, какие-то технические моменты, то сейчас уже хочется, ну, более солидного звучания. Но все равно отпускаем, то есть элемент импровизации остается, и вот элемент какой-то нерва. То есть тут иногда вот нужно отпустить технику, но базу поставить обязательно необходимо. То есть это важный момент. Без базы исполнять что-либо, ну, просто некорректно для, ну, по отношению к слушателю даже.
3: Конечно. Вот такой вот, друзья, театр одного вахтера, который мы сегодня слушаем с вами и разбираем практически по ноткам и косточкам. Перед тем, как мы послушаем еще одну сегодня композицию под названием «Точка», Вась, хочу тебе задать вопрос относительно связанный с программой, с вашим участием в «Аурум Инутиле». Вот сейчас мы стоим уже в финале разговора и представляем мы группу «Театр одного вахтера» теперь замечательно и слушаем мы ее уже не в первом эпизоде, и теперь у вас вот персональный большой выпуск, где ты все это рассказываешь, и ждем мы новый сингл, который тоже послушаем, и сингл называется «Китон». Я в этой связи хочу тебе задать вопрос вот какого рода. Участие в «Аурум Инутиле» с твоей позиции, с твоей точки зрения, каким образом повлияет на дальнейшее развитие коллектива «Театр одного вахтера», ну и повлияет ли? Пусть это звучит не очень скромно с моей стороны, но мне кажется, что это очень важно для всех музыкантов, ведь давай я всегда говорю, да, что радио для продвижения группы сегодня это гораздо более важный элемент, нежели чем интернет. Хотя меня пытались много лет убедить в обратном. Но история показывает, что ничего подобного. Радио все равно остается одной из движущих инструментов в достижении цели каждым музыкантом и каждой рок-группы. Что скажешь?
4: Я вот согласен насчет радио. То есть тут я полностью поддерживаю. Сколько вот я сколько мы не пытались пробиться куда-то через интернет, только вот через радио у нас были ранее другие передачи, только радио нам помогало хоть как-то вот пробиться чуть дальше. А с интернетом все гораздо более, скажем так, улыбка. Вот. Так что я очень надеюсь, что это нам сильно поможет. Мы вот, скажем так, мыкаемся вот эти 16 лет, пытаемся пробиться куда-либо, куда-то иногда получается, но это все откатывается назад. Вот. И я надеюсь, что да, мы все-таки с вами, с вашей помощью, сможем все-таки пробиться дальше.
3: И я уверен, что у вас все получится, и желаю тебе и ребятам удачи, и не прощаюсь с вами, как с музыкантами и как с группой «Театр одного вахтера», потому что, еще раз напомню, что вы теперь наши резиденты, и теперь можете спокойно присылать премьеры ваших композиций, и мы их по возможности всегда будем ставить, и всегда будем рассказывать и продолжать вас поддерживать. Василий Колесов, художественный руководитель коллектива «Театр одного вахтера», с нами был, друзья, в прямом эфире. Далее композиция «Точка», а затем я поделюсь с вами, уважаемые наши слушатели, своим мнением относительно того, почему радио важнее интернета. Поехали, слушаем.
0: Мы звонки, мы шипящие, мы почти совсем настоящие, гласные, безударные.

0: золото.
1: Друзья, сейчас хочется действительно сказать несколько слов относительно вот этого нашего важного замечания по поводу радио и интернета. Как вы совершенно точно услышали, Василий сказал, что сколько бы команда ни пыталась в интернете достичь каких-то компромиссов относительно участия в проектах, обратить на себя внимание, это всегда сложно. А почему сложно? Да потому что участники интернетов и интернет-сообществ, и интернет-сервисов, всех онлайн-сервисов музыкальных, которые там присутствуют, это все люди очень молодые. Сегодня заинтересовать молодых людей стилем арт-рок и экспериментами музыкальными, какими-то текстами большой философской нагрузки очень тяжело. Это действительно ведь так. Потом, знаете ли, заставить человека нажать несколько раз на какие-то кнопочки, перейти по каким-то ссылкам, оказалось гораздо сложнее, нежели чем взрослого человека попросить настроить у себя в автомобиле приемник на какую-то частоту. Тоже парадокс, которому пока научного объяснения нет. Но еще раз повторю, что для раскрутки музыкального коллектива радио было, есть и будет одной из самых главных, пожалуй, инструментов. Одним из главных инструментов, который, во-первых, универсален тем, что позволяет влиться в уши населению планеты без каких-либо дополнительных функций. Если радио играет, его слышит огромное количество людей, уж поверьте. И даже помните, был такой момент в истории нашей страны, когда все, что звучало в плане популярной музыки, звучало на кассетах и звучало где? На рынках. И даже была такая пословица. Тогда еще не было никакого FM-вещания, но в народе говорили: если ты зазвучал на рынке из колонок, тогда стояли громкоговорители такие, музыка играла. Если ты зазвучал на рынке, значит, ты по-настоящему народная звезда. Вот в простейших формулах кроется секрет успеха и поныне.
2: Будешь барабанить по утрам?
3: Буду!
0: Ауру!
1: Друзья, лидер группы Павел Ежов, лидер группы «Порт Ноль» из города Заречный с нами на прямой связи. Паша, я тебя приветствую горячо.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Вы победили у нас в 445-м эпизоде и тем самым стали серебряными призерами. И, соответственно, наверняка эта новость была в коллективе «Порт Ноль» каким-то образом встречена. Как вы обрадовались, расскажи. И обрадовались ли вы вообще?
4: Нет, ну это, конечно, для нас определенный, так скажем, знак достижения определенного уровня. Мы, конечно, такой реакции не ожидали, в общем-то, но были готовы ко всему.
1: Но ты же можешь подтвердить, что когда говорят, что там понятно, накрутили, значит, слушатели там каким-то образом все куплены, что это так или это не так, и вот то количество огромной аудитории, которая вас поддержала, это люди совершенно свободно в своих выражениях, да, выступающие в поддержку именно коллектива «Порт Ноль».
4: Конечно, конечно. Я полностью подтверждаю, беру на себя за свои слова полную ответственность. Это так. Это все было объяснено.

Гигантская пыль на наших глазах и губах, на серых одеждах, в жалких надеждах. Пыль, едкая пыль на обуви и багаже, на

0: idea where this will lead us.
1: Аурум Инутиле.
2: Бесполезное золото.
3: Это была песня «Пыль». Коллектив «Порт 0», город Заречный, серебряные призеры 445-го эпизода. Лидер команды Павел Ежов с нами на прямой связи. Паш, ну, во-первых, хочу тебя спросить на тему нашу сегодняшнюю, которую мы развернули с нашим предыдущим участником Василием Колесовым, что радио гораздо более важный инструмент раскрутки музыкального коллектива, чем интернет. Мы вот пришли к такому выводу. Ты согласен с этим или не согласен с этим?
4: Пожалуй, я больше соглашусь, потому что не секрет ни для кого, что интернет сейчас буквально переполнен информацией, из которой выудить что-то интересное и стоящее, наверное, очень затруднительно. А радио, как опытный цензор, может быть, как опытный слушатель и любитель качественной музыки, в виде экспертов, в том числе и вас, наверное, это все-таки более прицельный фокус внимания на то, что действительно может быть интересно. И при этом еще вещает на огромную аудиторию. Я думаю, да, соглашусь.
3: Группа «Порт 0» сегодня, прибегая как раз к такому инструменту, важному очень инструменту для любого коллектива, как радио, пытается ли каким-то образом, я не знаю, меняться под требования, может быть, форматов, может быть, каких-то замечаний музыкальных редакторов? Вообще, вы насколько вы гибкие в своем творчестве?
4: Ну, вообще, творчество-то у нас очень гибкое само по себе. То есть это даже говорит о том, что один альбом у меня полностью акустический, с живыми инструментами, другой альбом у меня электронный, с электронной группой «Холов» когда-то был написан. А вот альбом «Час быка», который планируется в октябре-ноябре к выходу, он будет полностью в рок-формате. Ну и следующий альбом, он тоже ближе к рок-инди, наверное, будет. То есть творчество само гибкое. Но подстраиваться под кого-то мы никогда не ставили такой цели. Мы занимаемся тем, что нам нравится. И даже вот узнал, что у песни «Пыль» родийный формат, я впервые только от вас, в общем-то.
3: Но вот тем программа «Аурум Инутиле», между прочим, тоже отличается определенной гибкостью, в хорошем смысле. Я тебя, знаешь, что хочу спросить? Музыка группы «Порт 0», как и, в принципе, все, что я слышал, по крайней мере,

0: вам на страницу у вас в ВКонтакте. Музыка мрачная в большей степени. Чем ты объяснишь эту мрачность?
1: Вот вообще понятие мрачность или там грустное, это очень такие понятия растяжимые. Сюда можно отнести откровенно депрессивные вещи, и в тех, в которых какая-то светлая печаль. Но если говорить про песни, написанные в тяжелые моменты, то даже они для меня не ощущаются как депрессивные. Потому как любой, пусть даже самый тяжелый или страшный опыт, там, из собственной моей жизни, когда он становится арт-объектом, он перестает нести в себе разрушительную силу, а наоборот даже примиряет в какой-то степени с этой реальностью и дает каких-то сил.
0: Поэтому я бы хотел бы еще и уточнить, сил-то тебе придает, наверное, ведь еще и участие слушателей каким-то образом. Потому что, читаю у вас в пресс-релизе, группа видит в слушателях сотворцов, ценя их готовность к диалогу и поиску смыслов. А это как, Паш?
1: Ну, например, когда я даю прослушивать своим каким-то друзьям или приятелям песню «Готовишься к выходу», я иногда слышу такие смыслы от них, которые даже и сам предположить не мог, причем это такие достаточно глубокие смыслы. И вообще я, в принципе, считаю, что задача поэта, текстовика, писать настолько универсальные песни, ну, в идеале, когда одно слово может объяснить весь мир. Ну, это в несуществующем, конечно, идеале. То есть он должен быть универсален, поэт. Вот по мне так. Когда в его тексте заложено несколько слоев смыслов, когда одним текстом можно описать множество явлений. Именно тогда, я думаю, это имеет большую ценность, нежели какой-то текст, содержащий какую-то конкретику.
0: Смысл песни «Жертва», которую мы сейчас будем слушать, относится к тому, что ты сейчас только что сказал?
1: Да, да, пожалуй, любая моя песня, она трактуется моими друзьями всегда по-разному. И пусть каждый слушатель, пусть каждый человек найдет в наших песнях свой смысл, это и будет акт сотворчества.
0: Как ты сейчас по-стругацки закончил свое выступление, да, и пусть каждый найдет то, что хотел. Песня «Жертва», друзья, в программе «Аурум и Нуцеля» от коллектива «Порт-0», город Заречный, прямо сейчас.

просочилось немощь отражение. В зеркале все больше искажается на каждый вдох, на каждый выдох. Бессрочные поминки входят в кисти, гвозди тяжело носить. Одежда умершего гостя тянет вниз, слепотой бинтует непойманное.

Наскальные рисунки ритуальных действий, надкусанные яблоки с помойки рая. Все здесь говорит мне нет, и даже мертвый гость изначально призрак. Дрожь сбила тело, пошатнулся контроль. Мысли опрокинула душевная боль. Жертва!

0: инутиле.
1: Бесполезное золото.
2: Это была песня «Жертва». Ну, красивая композиция. Группа «Порт Ноль» из города Заречный у нас сегодня принимает участие в качестве серебряных призеров в 445-м эпизоде. У нас сегодня вот такой виртуальный кубок в эфире. Две команды победителя. И каждый представляет по три композиции, если вдруг вы не понимаете, что происходит сегодня в эфире программы «Аурум Инутиля». Павел Ежов, лидер команды, с нами на прямой связи. Паш, ну и у нас осталась впереди еще одна песня. Я знаю, что это будет фит. Фит будет с еще одним недавним участником программы «Аурум Инутиля» екатеринбургской группой «Шатуны» в эфире нашей программы. Песня называется «Час быка». Ты обмолвился про новый альбом, который, по-моему, также и называться будет, да?
3: Совершенно верно.
2: Расскажи, пожалуйста, во-первых, как родился этот фит, почему группа «Шатуны» и что происходит сегодня в плане работы над новым альбомом?
3: Ну, с группой «Шатуны» мы познакомились на фестивале, который проходил под городом Екатеринбург. «Здравствуй, лето» — это называется фестиваль. Я присутствовал там в 2015 году и в 2017. Именно там они меня услышали, но в тот момент почему-то постеснялись подойти познакомиться. Но мы познакомились позже в интернете, поняли, что у нас много схожего в некоторых аспектах, так скажем, творчества. Вот, как-то периодически переписывались. Потом я просто прочитал в их статье, что после выхода клипа «Оттуда» они написали, что хотели бы посотрудничать с нами. Ну и вот в «Час быка», в песне, я решил это осуществить. «Час быка», он уже записан, сведен, готов и готовится к релизу, который ожидается в октябре-ноябре этого года.
2: Просто группа «Шатуны», я слушал несколько их песен тоже здесь, перед тем, как мы их отбирали. Мне показалось, что у вас совершенно разные стилевые движухи. Как вы здесь сошлись вот в работе над песней «Час быка»?
3: Ну, вам, наверное, так показалось, что у нас разные движухи, потому что, да, они, может быть, отличны по форме, но по содержанию...
2: Ну, они такие фолковые, более такие какие-то, знаешь... Да, такие фолко-фанковые бы даже, я подметил бы. Они такие какие-то оптимисты. А ты все-таки с командой, ну, вот мы уже говорили об этом, да, и совершенно ты правильно сказал, что каждый грусть находит свою, даже в веселом кто-то находит грусть. Да, вы такие депрессивные немножко все-таки. Работать-то вот не сложно было над композицией?
3: Да нет, в общем-то, не сложно. Мы друг друга понимаем как бы с полуслова. И на самом деле у группы «Шатуны» тоже достаточно глубокое и иногда не совсем веселое творчество. Они, в общем-то, относят себя к движению темной уральской волны, в общем-то. Поэтому и вообще, в принципе, я считаю, вот, что прохождение некоторых критических точек в своей жизни, то есть лучше их пройти, слушая чье-то творчество, нежели в своей жизни. И это тоже определенный опыт, помогающий человеку, в конце концов, пройти некую калибровку и стать более счастливым. Я считаю так.
2: Безусловно, я с тобой согласен. И последнее, о чем я тебя попрошу, рассказать мне о составе команды сегодня «Порт Ноль» и ответить на вопрос, как участие в программе «Аурум Инутиля», на твой взгляд, изменит, ну, если изменит, конечно, дальнейшую судьбу проекта «Порт Ноль».
3: В группе «Порт Ноль», кроме меня, Павла Ежова, автора текста, песен и музыки, участвует барабанщик Евгений Комиссаров, участвует бас-гитарист Алексей Городсков и гитарист Александр Козинцев, который еще занимается аранжировкой дополнительных инструментов, помогает как звукооператор. Вот. Участие в передаче «Аурум Инутиля», я надеюсь, вселит в нас еще большую веру в себя, еще больше стимул к творчеству. И надеюсь, что все-таки мы найдем своего слушателя в более, так скажем, широком формате. Познакомим с большим количеством слушателей.
2: В этом можешь не сомневаться. Я более того уверен, что вы сегодня после этой программы уже обретете и уже обрели в разы больше поклонников, чем у вас было их до сегодняшнего дня. Это был Павел Ежов, друзья, лидер группы «Порт Ноль», город Заречный. И завершая сегодняшнюю программу красивейшей песней «Час быка», послушайте, вот это моя личная просьба сегодня к аудитории, послушайте внимательно, попробуйте вникнуть в эту композицию, попробуйте в ней раствориться. Я ее переслушал 3 раза. Первый раз отнесся к ней несколько скептически, второй раз она меня заинтересовала, а третий раз я уже совершенно спокойно и убежденно, уверенно понимал, что вот такой вот музыки, вот таких вот песен должно быть у нас в том, что мы называем русский рок, как можно больше. и в плане смысла в первую очередь. Песня называется «Час быка». Это фит команды «Порт Ноль» с екатеринбургским проектом «Шатуны». На этом, друзья, я прощаюсь с вами, и мы встретимся ровно через неделю. Пока.

0: Фестиваль архивного кино.
1: Фестиваль показывает менее популярные работы, то есть, например, авторские версии каких-то известных фильмов, дипломные или студенческие работы наших мэтров, например, Сергея Соловьева или там Станислава Говорухина.
0: Президент гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Наталья Примакова в программе «От пролога к эпилогу» в это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
2: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с Волгоградским утром на радио России.
4: Счастье – это навык. Каждый день, какими-то маленькими порциями, качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
3: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
5: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
3: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
6: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
7: От безысходности.
3: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Разное время. Слушайте по будням в 16:10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
8: Эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД России по Южному федеральному округу в отставке, Лобарев Вячеслав Александрович у нас на связи. Может быть, надо с детьми и подростками говорить честно и честно рассказывать и показывать то, что может быть, если ты ответишь на это сомнительное сообщение, если ты пойдешь на какую-то сделку с обещанием какого-то мнимого финансового обогащения и так далее.
9: Вы знаете, все подобные проявления и участие в террористической организации на самом деле идут от простого. Это от незанятости, от непонятости и от невнимательности родителей. Если бы мы могли занять своих детей образованием, спортом, кругами и иными интересами, поверьте, ни у одной преступной организации террористической не хватило бы способности и умения для того, чтобы привлечь нашего ребенка в круги.
0: Разное время. Слушайте по будням

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Группировка российских войск «Север» после взятия под контроль сел Петропавловка и Лозовая в Харьковской области и Марина в Сумской области продолжает вести бои за три села в Харьковской области. Цели СВО будут достигнуты, а угрозы безопасности России устранены по ее итогам. Взять на буксир горящий у берегов Камчатки судно «Триумф» пока невозможно. Далее подробно. Группировка российских войск «Север» после взятия под контроль сел Петропавловка и Лозовая в Харьковской области и Марина в Сумской области продолжает вести бои за три села в Харьковской области. Сорваны две попытки группы ВСУ выйти из окружения. Группировка войск «Север» продолжает сжимать кольцо окружения подразделений ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля, проинформировало военное министерство. О результатах работы группировки войск «Восток» сообщил старший офицер пресс-центра Дмитрий Миськов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной двух десантно-штурмовых бригад, бригада морской пехоты и штурмового полка в районах населенных пунктов Веселый Кут, Гавриловка, Ивановка, Граничная, Орлы, Общая, Егоровка и Омельник. ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 5 автомобилей.
1: Заявления европейских стран о подготовке к войне с Россией в конечном итоге могут обернуться самосбывающимся пророчеством. Об этом предупредил глава МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, Европа готовится к войне с Россией, хотя Россия нападать на Европу не собирается. Министр напомнил слова Владимира Путина, который не раз комментировал эту тему.
3: Мы многократно излагали нашу позицию, поэтому ничего добавить я не могу. Излагал ее лично президент Путин. Он говорил, что мы с Европой, вот недавно буквально, по-моему, в Петербурге он подтвердил эту позицию, воевать с Европой мы не собираемся, это бред и чушь. Но именно Европа готовится к войне с нами. Они каждый день подтверждают, что вот, ну, максимум к 2030 году мы, европейцы, должны быть готовы к войне. Это, знаете, как самосбывающееся пророчество может оказаться такая позиция, потому что они же вкладывают огромные деньги сейчас в производство вооружений. И на каком-то этапе какой-нибудь авантюрист, а их там сейчас много в этих элитах, скажет: ребят, мы столько накопили, куда девать? Девать некуда. А, мы же обещали напасть на Россию. Вот в этом случае, если они на нас нападут, потому что мы не собираемся. Как сказал президент, за нами не станет. А еще один раз он сказал, что это будет совсем другая война, и она будет короткой.
1: Выступая с трибуны сессии Генассамблеи ООН, Лавров заявил, что цели СВО будут достигнуты, а угрозы безопасности России устранены по ее итогам.
3: Начав в 2022 году специальную военную операцию по защите людей Донбасса, Новороссии от истребления киевским режимом, Россия продолжает бороться за их безопасность и права в полном соответствии с буквой и духом устава ООН. Наша борьба за правду и справедливость будет доведена до конца. Цели специальной военной операции будут достигнуты, угрозы безопасности России устранены, мирная жизнь восстановлена. Это произойдет, несмотря на любые обстоятельства, включая неспособность нынешнего руководства Всемирной организации занять единственно правильную позицию защитника принципов устава ООН.
1: Российский министр отметил, что Европа делает все, чтобы сорвать попытки мирного урегулирования ситуации на Украине, в которой заинтересованы в том числе и США. По его словам, Запад разрушил систему европейской безопасности в попытках сдерживать Россию.
3: Это лишь наиболее вопиющие примеры, требующие первоочередного внимания международного сообщества. Однако ограничиваться ими нельзя. Силовая политика и двойные стандарты Запада дестабилизируют обстановку повсюду. На Балканах Евросоюз грубо игнорирует резолюцию 1244 Совета Безопасности и принуждает Сербию смириться с утратой края Косово, отказаться от своей истории, от памяти предков. Белград буквально заставляют ввести санкции против России, обещая взамен призрачную, как все уже понимают, перспективу евроинтеграции. В попытке унитаризации Боснии и Герцеговины сербов подталкивают к отказу от конституционных полномочий, гарантированных Дейтонским мирным соглашением и Советом безопасности ООН. В аналогичном духе пренебрежения международным правом серьезную угрозу международному миру и безопасности создают безрассудные действия внешних спонсоров киевского режима. Ради утопической цели сдерживания России Запад своими руками разрушил систему европейской безопасности, взрастил русофобский режим в Киеве. Понимая тщетность своих потуг, в Европе делают все, чтобы помешать мирному урегулированию и сорвать перспективы переговоров, в которых многие заинтересованы, в том числе администрация Трампа. Запад накачивает украинский режим оружием, помогает Киеву нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. На Западе грезят нанести России стратегическое поражение, но эти грезы, как уже бывало много раз в прошлом, приведут в стратегический тупик самих поджигателей войны.
1: Взять на буксир горящее у берегов Камчатки судно «Триумф» пока невозможно, потому что оно продолжает дымить. Об этом ТАСС сообщили в камчатском филиале морской спасательной службы. Там добавили, что поисковая операция четверых пропавших после пожара моряков возобновилась с наступлением светлого времени суток. 25 сентября в акватории у южного побережья Камчатского полуострова возник пожар на рыболовецком судне. На момент происшествия на борту находились 29 членов экипажа, которые эвакуировались на спасательных плотах. Из них 25 человек были подобраны подошедшим для них спасательным судном. Местонахождение четверых моряков пока не установлено. По данному факту возбуждено уголовное дело. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
0: Спорт.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге состоялись матчи регулярного чемпионата. Нефтехимик победил Барыс 6-3. Магнитогорский Металлург переиграл Акбарс 2-1. Шанхайские драконы справились с Динамо Минск 2-1. Динамо Москва уступила Салавату Юлаеву 1-3. Северсталь победила Сочи 3-1. А Спартак уступил автомобилисту 2-4. Фигуристы Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный стали седьмыми по итогам ритм-танца на мемориале Андрея Непелы. Российский дуэт получил за свое выступление 73,38 балла. Лучший результат у испанцев Оливии Смарт и Тима Дика. «Локомотив» потерпел поражение от тульского «Арсенала» в товарищеском матче 0-2. Игра прошла на базе железнодорожников в Баковке в закрытом режиме. Голы тульской команды забили Артем Бирюков и Тимур Меликесцев. По итогам 9 туров чемпионата России «Локомотив» занимает 14 место в турнирной таблице. «Арсенал» располагается на 11 позиции в первой лиге. Конгресс Европейской конфедерации волейбола принял решение о возвращении российских команд к клубным европейским турнирам сезона 2027-28, сообщает журналист Якуб Балцержак. По информации источника, в сезоне 2027-28 команды будут играть домашние матчи не в России. Отмечается, что эти встречи могут проходить в Белграде. Бывший министр спорта России Павел Колобков избран вице-президентом Международной шахматной федерации в ходе Генассамблеи организации в узбекистанском Самарканде. По итогам голосования он набрал 78 голосов и стал одним из 7 вице-президентов организации. На этом о спорте все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня в Магадане плюс 5, плюс 7, переменная облачность, без осадков. В Вологде плюс 14, плюс 16, облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди. В Воронеже плюс 14, плюс 16, облачно с прояснениями, небольшие дожди. Во Владикавказе плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами дожди. Днем в городе на Неве плюс 14, плюс 16. В Москве облачно с прояснениями, вечером местами небольшие дожди. Днем в столице плюс 16, плюс 18.
5: Радио России. Люди.
6: Presence Historicum. Настоящее историческое. Presence Historicum с Натальей Бехтиной.
7: Я в восторге от Нью-Йорка города, но Кипченко не льдеру свиска. У советских собственная гордость, на буржуев смотрим свысока. Так писал Владимир Маяковский, приехавший в 1925 году в довольно короткую командировку в Нью-Йорк. Однако не ко всем гражданам города Нью-Йорка относился свысока советский поэт. Что же это была за история? Об этом расскажет нам сегодня наши гости. Галина Александровна Антипова, научный сотрудник Государственного музея Маяковского в Москве и специалист по литературе начала XX века. Автор книги об этой замечательной лирической и не только лирической истории, которую она назвала «Мои милые Элли». Это строчка из письма Маяковского. Впрочем, обо всем по порядку дальше. Итак, как это все начиналось?
8: Начиналось это все в 25-м году, то ограниченное время, которое Маяковский провел в Нью-Йорке городе, в новом свете, куда стремился прямо с детства. Америка была его мечтой. Вот это вот дальнее путешествие, мустанги, ковбои, индейцы. Потом она была футуристической мечтой, потому что, так сказать, утопия футуризма вся строилась на идее технологического прорыва, технического прогресса. Вот это вот сбросить груз веков со своих исторических и строить что-то новое, вот дерзновенное, она роднила эти две очень далекие друг от друга страны. Энергия молодой страны, которая строит себя заново. И для него путешествие в Америку было еще таким как бы актом футуристического тестирования на пригодность для будущего. Да, вот он в Нью-Йорке встречает девушку, иммигрантку из России, русскую немку. В России она была Лизой Зиберт, дочерью землевладельца, очень богатого. Но это была такая русскоязычная немецкая семья меннонитов, которых еще Екатерина II пригласила в Россию для освоения земель. Это, конечно, совершенно особое воспитание. Строгое, труд, долг, образование, крепкие семейные узы. И вот Лизонька родилась в 1904 году, и так судьба ее протащила сквозь весь ад революции, гражданской войны, потому что имение их было под Уфой, и фронты гражданской войны, они все там и прилегали. Вот Поволжье, Предуралье, Чапаевская дивизия там воевала. Они оказались в положении, когда с началом войны 14-го года начались погромы, антинемецкие настроения.
7: Немецкие настроения.
8: Но они это пережили, потому что их очень уважали. Все их работники, башкирцы, которые там табуны гоняли по степям, у них была кумыс-лечебница. Все их скрыли. Но в 17-м году уже стали большие земельные владения просто все забирать, все грабить, уже просто, как бы сказать, с таким мандатом государства на это. То есть они уцелела, семья, но потеряла все. И дальше вот в гражданскую войну она попала вот там в ад, потому что красные наступают, белые наступают, красный террор сменялся белым террором, потом тиф стал просто валить людей, потом голод пришел. Ну, такая страшная история, не хочу в нее так сейчас вдаваться. В общем, ей удалось из России вырваться посредством там замужества за англичанином Джорджем Джонсом. Ну, видимо, это была просто такая договорная история, поскольку они из России, он ее свел в Лондон, потом сразу в Америку. Вот наша Лизонька ступила на землю Нового Света и стала Элли Джонс. И ее 20-летнюю, 32-летнюю Маяковский встретил в Нью-Йорке. Вот. Ну, вот.
7: Она, как я поняла, она была у него переводчицей, да?
8: Она, конечно, ему переводила. Ему везде всегда нужна была переводчица. В Париже, где угодно, в Европе. Потому что языков он, если знал, то на самом таком вот бытовом примитивном уровне как-то изъяснялся. Это была тяжелая для него ситуация. Маяковский человек слова. Он весь в слове, вот, раскрывается через слово. А тут Эли, у него был прекрасный русский. Она еще тремя языками владела. Ну, немецким, естественно, еще английский, французский и итальянский немного у нее был. Он брал ее с собой на какие-то там мероприятия, но всегда представлял по имени-отчеству. И свою вот эту вот любовь, свою близость, свою страсть, они сразу договорились, что это будет история для них двоих. И Эля очень хорошо это понимала. И сразу сказала: я понимаю, со стороны мы всегда будем смотреться пошло. Ну, он сразу сказал, что он женат, настолько, насколько он был женат, что...
7: Да.
8: Ну, у него Лили длиною в жизнь, что здесь он временно, никак он здесь не остаться, не закрепиться, не даже выйти за пределы социального задания, ведь Россия ждала от него, ждала стихов, ждала очерка. Он отработал эту всю повестку, и мы все это имеем, и книжку «Мое открытие Америки», и серию очерков, или там нет. Нет даже намека на нее. То есть это история, которая долгое время была как бы за рамками биографии Маяковского. Ну вот слабенькие версики, что там где-то вроде дочь, ее найти никто не мог.
7: Она была красавица.
8: Хороша. Несколько не женщина стандарта Маяковского, я не имею в виду внешние параметры, внутренние. Маяковского все время были женщины, ну, артистичные, легкие, подвижные, что ли. Эля была совсем другая, но меннонитская семья. То есть очень строгое,
7: ну да, другое воспитание.
8: Совершенно другое,
7: да,
8: воспитание. Да. Совершенно другой уровень образования. И она, кстати, не была фанатом Маяковского. Первый вопрос Маяковского при знакомстве он их всем задавал: вы меня знаете, вы любите мои стихи? Она сказала: я вас знаю, стихи не очень люблю, в основном знаю ваши коротенькие стихи. В общем, в этих отношениях он ей себя объяснял, себя раскрывал. Но она как-то все-таки не пережила того, что пережил Маяковский. То есть вот это вот становление новой поэтики, на волне строительства нового государства, вот этот вот весь пафос. Она совершенно из другой истории. Она из России, как из горящего дома, там выскочила. У Маяковского другая история. Их надо было сплести вот в этой книжке. Угу. Потому что как ее история, как ее видение, она есть. Ее издали еще в 2003 году в такой книжечке, называется «Маяковский на Манхэттене. История любви с отрывками из мемуаров Элли Джонс». Ее история была именно ее, вот ее глазами. И что там греха таит? Вот это наш единственный как бы источник, на который можно было опираться, с одной стороны. С другой стороны, мы представляем себе, что эту историю она рассказывала своей дочке в течение нескольких десятилетий.
7: Надо дополнить, что есть еще один повод. Отмечается столетие Елены, дочери их,
8: да,
7: общей. Да,
8: да, вот которая родилась через 9 месяцев после провожания. 15 июня ей исполнилось 100 лет. Я ее видела, мне вот довелось. Она приезжала в 91-м,
7: да,
8: году,
7: помню,
8: в
7: 93-м, да,
8: году, да,
7: да.
8: И эта история, конечно, она за 10 лет. Вы представляете, мама с дочкой шепчутся просто. Угу. Никому же говорить нельзя. Она узнает там в 10 с небольшим лет, что она не Джонс, то есть не Иванова по-нашему, угу, не Питерс, потому что второй отчим Генри Питерс, она Маяковская вообще, из другой страны, из другой культуры. Хотела книжку написать сама, назвать ее «Фантомный отец». И утверждала, что ее личность строилась на факте отсутствия отца, на факте вот этой любви сквозь всю жизнь, которую ей рассказывала мать с 10 лет и дальше, дальше, дальше, дальше, и стремление познать отца, и вот эта вот пустота, mm-hmm, вот «Фантомный отец». Но или мы тоже же понимаем, 10 лет рассказывать одну и ту же историю, наверняка это уже мы можем считать, что это она сложилась как баллада.
7: Апокриф такой,
8: в некой,
7: да,
8: такой,
7: да,
8: уже,
7: да,
8: да, литературной обработке, то есть что-то ушло, какие-то факты, может, неприятные, может, что-то где-то, так сказать, объясняющее. Поэтому вот в этой книжке так много всего литературного, цитат там, вот этих аллюзий. Это не случайно, и «Одиссея» там не случайно, потому потому что когда они познакомились, вот эти полтора месяца, что были вместе, Элли все время видели, она под мышкой носила Улисса Джойса.
9: Тяжелое чтение.
8: Вот это тяжелое чтение, и не каждая девушка это вообще осилит. И она не могла прочесть это за один, за два вечера. То есть наверняка вот эти полтора месяца, она их отношения как бы сквозь это тоже постигала. Не случайно дочь ее назвала себя Гестией, она профессор, она создала новое направление социологическое, назвала его гестианский феминизм. Гестия – это из олимпийских богов. Она дочь Зевса, она сестра Геры, и в то же время это богиня, у которой нет ни своего мифа, ни своего храма. То есть ее как бы нет вот в этом пантеоне, но вся Греция ее признает, потому что она богиня домашнего очага, богини семьи. И вот этот ее гестианский феминизм, который с другой стороны подходит, так сказать, вот этой борьбы отцовской, да, за новый быт, за новую семью, туда-сюда, вот семья какая-то, вот ее трудно определить. Он и сам ее не вполне, видимо, постигал. Там в предсмертной записке он считал, что моя семья – это те, кого надо перечислить. А это вот тоже феминизм, но как бы с другим заходом, из устоев твердой семьи. Ведь, так сказать, Гестия, она хранительница очага и теплоты семейных отношений, вот того, что держит людей вместе, рядом. То есть много всего вот символичного. То есть мы не можем к этому отнестись просто как к документу. Он признан, он задокументирован, он прокомментирован, мы институтом мировой литературы. Но сама-то история, она настолько заключилась сама в себе, что мне кажется, что читаем ее, да и Элли наверняка ее произносила, вот как бы сквозь весь свой культурный бэкграунд. И мы ее так читаем. И нам все время то Тристан и Изольда всплывут, то Элли Изумрудного города. То есть у факта своя правда, у мифа своя правда. Вот сплести их как бы вот в одну такую ниточку судьбы. Ну, вот такая вот художественная задача, что ли, была. Я не знаю, вот насколько я с ней справилась. Ну, будем смотреть по читательским каким-то реакциям.
9: Вам не кажется, что кто-то может воспринимать эту историю как что-то такое, знаете ли, обывательское, пошлое, что ли, не знаю, какое слово тут поточнее. Поехал, встретил девушку, родил ребенка, о котором не сильно заботился.
8: Ну вот такой обывательский взгляд на это, он, как бы сказать, и присутствует. Для того и книжка с объяснением всех обстоятельств, которые у Маяковского были до, которые были после. Потому что мужчине пережить вот это вот рождение ребенка, а мы знаем по воспоминаниям, что он очень это переживал. И вот так зашить себе рот на всю оставшуюся жизнь. Но когда он вернулся из Америки, там вот тут его в такие тиски взяли обстоятельства. Надо же это все и объяснить. Мне кажется, что книжка как раз для этого. И для этого там вот все время такой культурный бэкграунд. Он для этого, чтобы не соскальзывать вот в эту «поехал, родился», там командировочные романы и все такое прочее. Давайте скажем, что это единственная женщина, которая родила от Маяковского. А ведь было много возможностей. Кто-то Лилию испугался, кто-то не захотел. Родила в условиях, абсолютно катастрофических. И он запомнил ее фразу, когда он ее спросил, что будет, если будет. Она ему твердо сказала, еще не зная, будет или не будет. Сказала, от любви надо рожать детей и строить мосты. И он запомнил эту фразу. И в свою пьесу ее включил. И потом вот по каким-то, так сказать, осколком, таким искром в других местах мы видим, что это вечно присутствующее у него в эмоциональном внутреннем мире вот такая заноза. Дочка. В книжке его мы видим страничку, прям написано там «дочка» на всю страницу. Ну и воспоминания есть, мы приводим их. Он вот с Софьей Шамардиной там делился, как он переживает за то, что вот дочь там где-то. Я ничего не могу сделать, даже деньги, если бы и смог послать, все равно это невозможно. Вот, конечно, да. Потом, так сказать, как тайна? Все-таки они же решили, что тайна это будет сберегаться. Или было чего бояться. Потому что они познакомились через 2 дня после смерти, в естественность которой никто не верил в Америке, директором торга, организация, торговавшая с Россией, Кургин, который, собственно, все сделал для того, чтобы Маяковский приехал. И Маяковский на него надеялся во многом, на его финансовую поддержку. Ему прислали секретаря нового, Склянского, а он был секретарем Троцкого. И вот там, значит, он переплыл океан, и в озере они там вдвоем утонули при абсолютно солнечной погоде, чуть ли не на глазах ошеломленных отдыхающих. В общем, вот такая вот странная история. В Нью-Йорке почти никто не верил, что это вот такая естественная смерть. Через два дня был вот вечер, посвященный именно Маяковскому, собирались. Элли на этот вечер пришла, и вот там же, собственно, они познакомились с Маяковским, и там она увидела знакомое лицо. Только она написала «Политический комиссар, ужас Самары». Она его помнила по Самаре. Старый знакомый, она его увидела, у нее там, видимо, спина похолодела. А Маяковскому ничего, он же привык и с чекистами, они до этого. Это для него была обычная история. Но после знакомства с Маяковским наутро этот комиссар явился к ней для изъятия писем Хургина, как он сказал. То есть, ну вот этот, так сказать, страх, он не оставлял ее. Даже когда, может быть, и причина для страха уж так таится, было немного, но они уходили. Но все равно для один раз напуганного человека. Потом там из России-то разные известия приходили. Того посадили, этого засудили. Ну,
9: а когда Маяковский вернулся, у него по этой части неприятностей не было?
8: Не было. Он туда поехал. Правда, это была его личная поездка. Он ехал туда на личные деньги. Но он отрабатывал там. Вот все, пожалуйста, все эти идеологические стихи, вот это мое открытие Америки, Бруклинский мост.
9: Ой, да,
8: вот,
9: да.
8: Ну, действительно, перед этим там Горький написал «Город желтого дьявола». И
9: дьявола,
8: что да, у них вот эта промышленная архитектура, она везде, она вот такая, но в ней нет изящества, в ней нет эстетического компонента. А в это же время у нас в Москве, у нас вот конструктивизм, который набирает обороты, который вот в этих, ну, еще не строится, но уже мыслится, где вот эти города будущего, так сказать, вот эти вот районы, где там эти аэропланы над ними летают, и дома ездят по рельсам. То есть вот утопия, эта картинка будущего, создается, так сказать, как новое направление искусства еще. Если эту историю оставить за скобкой, если не рассказать ее, то мы во внутренней эмоциональной динамике Маяковского, его лирики, мы не поймем после 25-го года. Нельзя ее уносить за скобки. Она там существует. Рядом с Лилией, рядом с Татьяной Яковлевой, рядом с Вероникой Витольдовной Полонской.
9: Да.
8: Для того, чтобы понять, что выходов нет. Человек пытается прорваться в какие-то другие пространства личных отношений, и везде ему вот нет, итог известен. Вот хотелось рассказать эту историю. Тем более, что действительно вот Патриция приезжала, и меня потрясла ее, честно говоря, такая вот пластическая убедительность. Угу. Вот в ней это стать Маяковского,
9: да.
8: Она была крупная. Во-первых, у нее абсолютно фамильное лицо, вот эта межбровная складка между бровей. Даже есть такая фотография, где она вот портрет Маяковского, где вот все это видно, вот прям так, да, скульптурно черты лица его видны. И она вот рядом с ним профилем повернулась, и, ну, это два вот профиля, прям повторяющие друг друга. А гены-то куда их скроешь? А потом глаза, вы знаете, вот она как-то, когда просто общалась, этого не видно. Ну, такая мем американская, совсем другая ментальная культура, знаете, вот это вот просто как-то так. И вдруг опущенные глаза, а потом вот она так подняла, и прям я с ней встретилась взглядом, взгляд Маяковского, который на всех его портретах хороших, там Напельбаума, Родченко, так сказать, Тимерина. Везде вот этот свинцовый, налитый какой-то вот такой внутренней тяжестью взгляд. Ну, это психофизика. Оказывается, эти глаза можно было увидеть.
9: Мы уже сказали, так сказать, вскользь, что успех этой книги будет очевиден чуть позже, видимо. Но мне кажется, что это очень интересно. Именно не только как вот истории любви, а как вот как мы сейчас перечислили количество людей, завязанных в этой истории судеб. И, кстати, Элли вышла замуж удачно, да, за
8: англичанина. Она вышла замуж за вот второй ее супруг был Генри Питерс, очень хороший человек, вот он был отчимом ее, он удочерил нашу Патрицию. Она потом стала себя Элен Патрицией называть. И он был тоже крупным землевладельцем, у него ферма в Пенсильвании. Ну, конечно, ферма в Пенсильвании, и Маяковский за морем, это все-таки далеко друг от друга. Да, восприятие. То есть, если бы Элли была без революции, вот на своих этих кумысных угодьях, видимо, такой же взгляд, такой же брак у нее бы и, видимо, и состоялся. Кстати, Генри Питерс немец. Вот где-то она вот вырулила. Не один тоже интервьюер спрашивал, как вы думаете, они счастливы? Прожили счастливую жизнь? Ну, Элли. Я говорю, да, они прожили счастливую американскую жизнь. То есть эта история, она и сама уже стала историей. Там слишком много не только истории любви, но и истории вообще. И культуры, и вообще, так сказать, истории. И, не знаю, мне казалось важным вот это вот рассказать вообще как историю. Не просто, так сказать, любовь.
7: История двух людей,
8: да.
7: Галина Александровна, вот ваши посетители, люди, которые приходят в музей, они знают об этой истории? Или только придя вот сейчас, после того, как вы написали эту книгу, и она была издана, они узнают о том, что случилось, повторим, в Нью-Йорке городе в 1925 году во время командировки туда Владимира Владимировича Маяковского?
8: Как не обязательно рассказываем. У нас вот в одном из филиалов музея, у нас их два сейчас работающих маленьких музея-квартир, потому что большой наш главный музей, он по-прежнему на ремонте. Так вот один он целиком...
9: Там на Лубянке еще на ремонте?
8: Да. Еще будет 2 года на ремонте. К 28-му мы надеемся, да. Поэтому вот филиалы, один из филиалов, много лет, там история вот этого американского путешествия Маяковского, Элли, на Красной Пресне, в квартире Маяковского, в котором он с 13-го года там какое-то время жил. Молодым еще, когда скитался по бульварам. Вот эта локация, вот там, и целиком это все построено на тех вещах, на этих документах, фотографиях, которые Патриция, приезжая, она же передала нам фонд, и альбомы с фотографиями, и ксерокопии писем, которые она оставила у себя, я их еще пока она не отдала.
9: Да,
8: там же у нее внук Маяковского, еще ее сын. Специалист, кстати, по авторскому праву, поэтому письма он оставил у себя. Но ксерокопии, и личные вещи.
9: Да, не знал Владимир Владимирович, какая у него была большая семья в итоге.
8: А она-то тоже не знала. Она, когда на Новодевичье кладбище пришла и увидела там могилу Маяковского, а там же похоронена и мать его, и две сестры.
9: Да.
8: И она написала, что я поняла, что у меня есть бабушка, была, что у меня было 2 тетки, что это большая семья русская. Она, она была, и, кстати, она там прах с могилы привезла матери, там прикопала его в этой же могиле семейной. В присутствии обалдевших корреспондентов, потому что она ни с кем не договаривалась. Это было просто вдруг человек опускается на колени, что-то роет, что-то сыплет. И оказывается, что это она здесь поместила прах с могил своей матери, символически соединяя их с этой семьей. Новодевичье кладбище, можно сказать, одно из главных кладбищ России. Там так не хоронят.
9: Особо не покопаешь, там это я знаю, такие случаи.
8: Было под камерами. И, кстати, там фотографии есть в книжке этого момента.
9: Галина Александровна, спасибо вам большое.
8: Спасибо.
9: Повторю только то, что мне часто приходится почему-то в последнее время, жизнь такая, говорить об этом в эфире. Нет ничего более интересного. Нет ничего более интересного не в таком, обывательском смысле слова, а благодарного для автора, увлекательного для читателя, чем история человеческих отношений, история какого-то одного персонажа, известного, а иногда и вовсе малоизвестного. Так вот, человеческая история под названием «Милые мои Элли» так называется строчкой из письма Маяковского к своей возлюбленной, книга, которую написала Галина Александровна Антипова, научный сотрудник Государственного музея Маяковского и специалист по литературе начала XX века. Мы ее благодарим
7: за то, что она нашла время и пришла к нам в студию. Я вместе с ней горячо рекомендую вам эту книгу. Она действительно уникальна в своем смысле. Для многих она будет просто откровением каким-то. К тому, что думает о лучшем, талантливейшем поэте нашей эпохи, так известный его характеризовал известный же персонаж, добавит новые краски и будет интересным, может быть, особенно молодым людям, потому что это история любви. Я благодарю за внимание наших слушателей. Встретимся скоро. Наталья Бехтина, Радио России.

0: радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
1: Августа 1914 года, с началом Первой мировой войны, русская армия перешла границу Германской империи, Второго Рейха. И одним из первых, вошедших в ощетинившуюся пулеметами и орудиями Восточную Пруссию, были гвардейские кавалеристы, сливки российского общества и лучшие, отобранные по внешним и внутренним данным, солдаты. Никто не думал, что война продлится так долго. И что она заберет с собой на тот берег реки Лета? Цвет русской аристократии и русского народа умирал за родину под пулеметным и ружейным огнем немецких солдат. В этом, наверное, суть Первой мировой войны. Старая Европа бросала в горнило военно-промышленного комплекса и бесплодных амбиций цвет своих и чужих народов. И по-отечески переживая за потери, по-мужски оказываясь под огнем, командуя доверенными полками и шаг за шагом, с терпением побеждая, вел свои гвардейские, армейские и кавалерийские части единственный в истории Российской империи мусульманин, достигший звания генерал-адъютанта, Гусейн-хан Нахичеванский. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн, и сегодня мы продолжим говорить об этом полководце, герое России и Азербайджана, Кавказа и Петербурга. В прошлом выпуске мы с вами говорили о начале его карьеры, пройдя путь от правления Александра III до начала Первой мировой войны. Сегодня мы пройдем с ханом Гусейном путь через пламя Первой мировой в горнило революции, где ему и суждено будет отдать свою жизнь. Итак, с началом Первой мировой войны хан Гусейн Нахичеванский был назначен командующим сводным кавалерийским корпусом, куда вошли 1-я и 2-я гвардейские, а также 1-я, 2-я, 3-я армейские кавалерийские дивизии. Среди людей, оказавшихся тогда под командованием хана Нахичеванского, был и генерал Василий Ромейко Гурко, сын героя русско-турецкой войны, и ротмистр барон Врангель, будущий вождь Белого движения, и поэт Николай Гумилев, вступивший добровольцем, юнкером, вольно определяющимся в полк гвардейских улан. Был там и мой кровный родственник, брат моего прапрадеда и родоначальник младшей ветви нашего рода Борис Анатольевич Брюн де Сант-Ипполит, поручик лейб-гвардии Уланского Его Величества полка. И в этих боях от захвата конногвардейцами барона Врангеля германской батареи у Каушена до рейда 1-й кавалерийской дивизии Гурко на Алленштайн всадники хана Нахичеванского покрыли себя поистине бессмертной славой. Пусть его самого и критикуют порой за то, что он дал немцам сковать свою кавалерию и действительно терпел ошеломляющие потери. Осенью 1914 года хан Гусейн Нахичеванский назначается командиром 2-го конного корпуса. С этим назначением в подчинении у хана Нахичеванского оказывается и 12-я кавалерийская

Хан Нахичеванский покрыл себя славой во время великого отступления русской армии летом 1915 года, когда его кавалеристы прикрывали отступление лишенных боеприпасов, пехотных и артиллерийских частей. В своей книге «История казаков. Великая война» военный историк Гордеев так пишет об одном из этих боев. На фронте отступающих частей 3-й армии, на линии реки Вислицы, подошел конный корпус хана Нахичеванского, и на глазах пехотных частей под ураганным огнем германской артиллерии, пулеметов и ружейной стрельбы двинулся в атаку на противника. Вид несущейся в атаку конницы поднял дух не только в частях пехоты, но и даже раненые поднимались и готовы были с конницей бежать на противника. В апреле 1916 года хан Нахичеванский вновь становится во главе гвардейских кавалерийских полков, сведенных императором в гвардейский кавалерийский корпус. Примечательна оценка, данная хану Нахичеванскому, как военачальнику, военным историком Рогвальдом. Хан Нахичеванский имел некоторые пристрастия к тем частям, которым раньше командовал. Потери в этих частях производили на него очень сильное впечатление. Командовать ему пришлось при довольно трудной обстановке, имея под своим начальством самые блестящие полки гвардии, которые дрались и работали, не жалея себя, но были приучены к особому вниманию и особому отношению к себе. Хан Нахичеванский действовал по мере силы и разумения, не искал личных выгод, был лучшим из начальников кавалерийских дивизий 1-й армии, которые все, делая самостоятельными, действовали хуже его. За годы войны дважды раненый хан Гусейн Нахичеванский получил звание генерал-адъютанта и генерала от кавалерии, а также ордена Святого Георгия 3-й степени, Святого Владимира 2-й степени с мечами и Белого Орла с мечами. 12 марта 1917 года начинается Петроградское восстание. А спустя три дня, 15 марта, командующий фронтами и начальник штаба Верховного Главнокомандующего генерал Алексеев, вступив в сговор с верхушкой Государственной Думы, принуждают императора Николая II к отречению от престола в пользу брата, великого князя Михаила Александровича. Тогда только два генерала направили в ставку телеграммы с изъявлением верности государю и готовности идти против мятежников. Это был граф Федор Артурович Келлер, первая шашка России, командир 3-го конного корпуса, и наш герой, хан Гусейн Нахичеванский. Хотя насчет последнего в историографии существует определенное разночтение. Составил ли сам хан послание, или же он последовал решению офицерского собрания? Так или иначе, телеграммы были перехвачены в ставке и не были переданы государю. А хан Нахичеванский, как и граф Келлер, отказался присягать Временному правительству. Он же пытался безуспешно отговорить назначенного верховным главнокомандующим великого князя Николая Николаевича-младшего от поездки в ставку, понимая, что там его принудят к уходу с этого поста. Это в конечном итоге и произошло. В апреле 1917 года новый верховный главнокомандующий Алексей Алексеевич Брусилов отстранил хана Нахичеванского от командования гвардейским кавалерийским корпусом и отправил его в запас. Не запятнавший офицерской чести, не изменивший присяги генерал воссоединился с семьей в Петрограде. С приходом к власти большевиков хан Гусейн Нахичеванский не бежал из города и продолжал жить как частное лицо. 18 мая 1918 года он был арестован ЧК по обвинению в контрреволюционной деятельности. Содержался он в особой тюрьме на Шпалерной улице вместе с великими князьями Павлом Александровичем и Николаем Михайловичем. И расстрелян он был во время Красного террора, очевидно, вместе с великими князьями. Примечательно, что документов о точной дате его расстрела нет. И судьба тела генерала также остается неизвестной. Так в Петрограде.

0: штатском застенке прерывается след блестящего кавалериста, командира гвардейской кавалерии, единственного в истории Российской империи мусульманина, получившего звание императорского генерал-адъютанта, хана Гусейна Нахичеванского.
1: Россия. Обстоятельства времени. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
2: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
3: И можем, и нет.
4: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
1: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Пойлани, Сундалой хлыняли.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
7: Здравствуйте! Вам знакомо чувство, когда с утра уже нет сил? Когда тяжесть, вздутие, нерегулярный стул стали просто частью жизни? И лишь в такие минуты мы понимаем, что ежедневный комфорт и легкость мы всегда воспринимаем как должное, пока не столкнулись с проблемой. Однако миллионы людей годами живут с запорами. И даже не подозревают, как сильно это влияет на весь организм. Почему запор опасен не только для кишечника? Как он влияет на сосуды, давление, настроение? Ответ в ближайшие минуты. Сегодня у нас в гостях специалист Ольга Пловцова. Ольга, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Скажите, правда ли, что запоры с возрастом – это неизбежно, и с этим ничего нельзя поделать?
8: На самом деле нет, это расхожее заблуждение. Действительно, со временем наш организм меняется, но главная причина запоров не в возрасте, а в образе жизни и в отсутствии правильной поддержки кишечника. Неправильное питание, недостаток воды, сидячий образ жизни, стрессы. Добавьте сюда дефицит пищевых волокон и нарушение микрофлоры, и она не восстанавливается сама собой, если наш кишечник не получает никакой поддержки.
7: Получается, мы сами виноваты, что у нас нарушается пищеварение и стул?
8: По большому счету, да.
7: А что происходит с нашим организмом, когда начинаются запоры?
8: Начинаются серьезные изменения. В норме наш кишечник – это слаженная система выведения отработанной пищи. Но когда пища задерживается дольше положенного, каловые массы уплотняются, спрессовываются и травмируют нежную слизистую. Повреждается эпителий – это защитный слой, который не дает вредным веществам проникать в кровь.
7: И это можно почувствовать? Как это проявляется?
8: Очень просто. Когда появляется тяжесть, вздутие, тошнота, когда стул становится нерегулярным реже 3 раз в неделю, когда каждый поход в туалет превращается в мучение, а еще когда нарастает усталость и раздражительность. Голова становится тяжелой, как в тумане, вплоть до головных болей. Казалось бы, где кишечник и где голова? Но через поврежденный кишечник токсины и шлаки начинают поступать прямо в кровь. Вот вам и результат.
7: Подождите. Это все из-за того, что кишечник плохо работает?
8: Точнее, из-за нарушения целостности эпителия, защитного барьера. Когда он целый, все в порядке. Когда появляются микротрещины и дыры, через них, как через дырявую трубу, вся гадость попадает в организм. Специалисты называют это синдром дырявой кишки.
7: Звучит не слишком приятно.
8: А уж как это неприятно организму? Ведь это значит, что токсины и шлаки беспрепятственно поступают в кровь, начинают циркулировать по всем системам нашего тела. Это создает дополнительную нагрузку на сосуды, сердце, печень и почки. Кровь становится более густой, нарушается ее текучесть. На поврежденных стенках сосудов может оседать лишний холестерин. И таким образом к проблемам с кишечником добавляются риски, связанные с состоянием сосудов.
7: То есть один процесс цепляет другой?
8: Да. В этот период могут быть и скачки давления, и слабость, и проблемы с памятью, и нарушения сна. Человек годами борется с головными болями или бессонницей, не подозревая, что первая причина может быть в поврежденном кишечнике и, как следствие, зашлакованном организме.
3: Но послушайте, если причина зашлакованности в запоре, то много же разных средств, которые дают быстрое опорожнение, например, слабительные.
8: Согласна, но такие средства могут усугублять ситуацию, вызывая привыкание. И с каждым разом справляться с запорами будет становиться все сложнее. Те, кто пользовался такими способами, уже убедился в этом.
3: И как же быть? Оставить все как есть?
8: Ни в коем случае. Нужно уделять здоровью кишечника особое внимание. Нужно обеспечить ему правильную поддержку. Речь идет не о временном облегчении, а о сохранности и поддержании целостности слизистой, нормализации работы кишечника и регулярности стула. К сожалению, мы не всегда можем правильно питаться. Так давайте хотя бы поддерживать кишечник важными для него элементами. А это клетчатка и пищевые волокна. К слову, лучший источник этих элементов – водоросли. Знаете, какая водоросль самая ценная для очищения организма?
3: Мне на ум приходит только ламинария, то есть морская капуста.
8: Точно. Ламинария – это богатейший источник витаминов и элементов для нашего с вами организма. В ней есть особые вещества – ламинарин и маннит. Они способны влиять на среду в кишечнике и помогают поддерживать его здоровье, а также укреплять защитные силы организма. И это еще не все. Ламинария – настоящая кладовая витаминов и минералов. Кремний, магний, железо, цинк, медь, селен, фтор, марганец, витамины группы В, А, С, К –
3: Я даже и не знала, что в ламинарии столько пользы.
8: Но эту пользу не так просто получить. У ламинарии очень плотная клеточная стенка, и полезные вещества просто не могут выйти наружу. И поэтому усваивается ламинария всего на 2-3%. Кроме того, если мы едим салат с морской капустой, то к этому еще добавляется тепловая обработка и уксус. То есть всей пользы этой чудесной водоросли мы не видим. Совсем другое дело, если раскрыть клетку, при этом сохранить все содержимое этой клетки в живом виде. Тогда эффект совершенно другой.
3: А такое возможно?
8: Да, российские ученые в Наукограде Пущино разработали уникальную запатентованную технологию. Из живой клетки ламинарии получают живые микромолекулы. Их называют микроцевтиками. Они сохраняют всю активность природных веществ и усваиваются практически на 100%.
3: И на основе этой технологии создан продукт для поддержки кишечника?
8: Именно. Он называется Сивидал. Это гель для лечебно-профилактического питания для людей с функциональным нарушением желудочно-кишечного тракта, страдающих запорами. А еще он подходит при патологии сердечно-сосудистой системы. Ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, гиперлипопротеидемия. В основе Сивидала – дикая ламинария, которая добывается в экологически чистых районах. Никакой химии, никаких высоких температур, только живая молекула. Этот продукт уже более 15 лет известен и в России, и за ее пределами. Он востребован и пользуется большой популярностью. И сегодня у вас есть возможность получить Сивидал бесплатно. Достаточно просто позвонить 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03 и узнать, как это можно сделать.
3: Расскажите подробнее, что входит в состав Сивидала.
8: В Сивидале более 80 активных компонентов. Это альгинаты, природные сорбенты, которые связывают и выводят шлаки и токсины. Это фукаидан в низкомолекулярной форме, который способствует поддержанию здоровья сосудов и текучести крови. Это водорослевая клетчатка, идеальный пребиотик для восстановления полезной микрофлоры. А еще органический йод, аминокислоты, железо, витамины групп А, С, Е и группы В. А также, как я уже говорила, цинк, магний, кальций. Все это необходимо для нашего организма, в том числе для здоровья кишечника, чистоты крови и сосудов.
3: И все эти витамины содержатся в одном продукте?
8: Да, и форма тут тоже очень важна. Сивидал – это густой гель. Гелевая форма защищает компоненты от разрушения в кислой среде желудка. Представьте, как живые молекулы севедала мягко проходят по кишечнику, собирают, связывают и выводят из организма шлаки и токсины. А затем обволакивают стенки защитной микропленкой, поддерживая целостность эпителия. И приятный подарок для всех наших радиослушателей. Сегодня каждый может получить Севедал абсолютно бесплатно. Нужно просто позвонить 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные.
7: Я знаю, что у многих слушателей сейчас возникли вопросы. Мне уже много лет, поздно начинать, я пробовал, ничего не работает. Что вы на это скажете?
8: Первое. Севедал – это не химия и не искусственный стимулятор пищеварения. Это природная поддержка. Она работает иначе, мягко, без насилия над организмом. Второе. Никогда не поздно начинать заботиться о себе. Даже если проблема длится годы, кишечник способен работать качественно, когда его поддерживают. Третье. Пробовал многое часто означает, что человек пробовал временные, разовые решения. А Севедал – это системная поддержка. Хотите регулярный стул? Звоните. Тем более, я напомню, что сегодня все радиослушатели могут получить Севедал абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03 и узнайте, как это сделать.
7: Это здорово. Спасибо вам большое.
8: И вот что я еще хочу сказать. Благодаря натуральному составу Севедал подходит практически всем. Взрослым и людям пожилого возраста, детям и даже беременным, кроме индивидуальной непереносимости йода. Севедал – отличный выбор для тех, кто хочет позаботиться о своем здоровье. О здоровье кишечника, его моторике, регулярности стула, качестве крови и состоянии сосудов. Поддержите свой организм мощным природным комплексом Севедал.
7: Вы так увлеченно рассказываете. Чувствуется, что вы по-настоящему любите и гордитесь этим продуктом. Но время нашего эфира ограничено, поэтому давайте подведем итоги.
8: Вы совершенно правы. Севедал – это наш флагманский продукт. То, чем я могу гордиться. И действительно, я влюблена в этот продукт и могу говорить о нем часами. А чтобы подвести итог нашей программе, я бы сказала так. Севедал – это натуральный живой гель из реликтовой ламинарии. Севедал – это ежедневная и бережная поддержка кишечника. Это комфортное и мягкое очищение. Это комфорт и регулярность стула. И знаете, что самое приятное? Когда регулярный качественный стул, очень многое меняется. Появляется, высвобождается. Больше энергии, улучшается настроение, вы чувствуете себя свободнее. Просто сделайте первый шаг. Позвоните. А наши специалисты подберут систему применения Севедала лично для каждого, исходя из индивидуальных потребностей. Ваше здоровье – наша забота. От всей души желаю нашим слушателям здоровья, легкости и гармонии каждый день.
7: Какие замечательные добрые слова. Спасибо вам за этот интересный и, несомненно, полезный разговор. А я напомню, что каждый радиослушатель может получить Севедал абсолютно бесплатно. Просто позвоните по телефону 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03 и узнайте, как это сделать. Живите с легкостью. Пищевой продукт для диетического, лечебного и профилактического питания. Не является биологически активной добавкой. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. От сцены к сцене.
9: Самое главное обстоятельство, что преподают действующие артисты. Говорит, как надо, поправляет речь. Говорит, нужно быстро выговаривать, чтобы четко было все звучать, кричать, чтобы последний ряд тебя слышал. Студент, он может прийти вечером и посмотреть на те слова, которые этот мастер внушал. Ты можешь это проверить.
1: Актер и педагог театра Олега Табакова Севастьян Смышников в программе «Позиция». В воскресенье в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Саратова. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
10: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
1: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
11: Ну все, будущее пришло, вот он говорит, твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, в свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
10: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
1: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска.

0: московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России нанесли очередные удары по объектам портовой инфраструктуры, логистическим центрам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Цели спецоперации будут достигнуты, а угрозы безопасности России по ее итогам будут устранены. Минпросвещение России обновит стандарт работы детских садов. Далее подробно. Вооруженные силы России нанесли очередные удары по объектам портовой инфраструктуры, логистическим центрам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Беспилотники поразили логистический центр «Эпицентр» в Одессе. По данным ведомства, его использовали для хранения и распределения продукции военного назначения, поступавшей для украинской армии из-за рубежа. Кроме того, на переходе морем в порт Одесса под удар попал морской сухогруз, который доставлял грузы для ВСУ. Ранее в Минобороны заявили, что подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Лозовая в Харьковской области, а также Марина в Сумской. Кольцо окружения украинских войск на северо-востоке области продолжает сжиматься, сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Хрипуны, Грачевка и Рубленая Харьковской области. Также формирование противника уничтожается в районах населенных пунктов Нестерная, Шевченково и Варваровка Харьковской области. В районе населенного пункта Нефедовка Харьковской области в результате огневого поражения сорваны две попытки выхода из окружения группы до 10 боевиков. Потери ВСУ в кольце окружения составили свыше 50 военнослужащих. Боевая бронированная машина, два автомобиля, квадроцикл и пусковая установка реактивной системы залпового огня.
1: Как сообщили Минобороны, средства ПВО за сутки сбили 4 управляемые авиабомбы, 2 реактивных снаряда РСЗО «Хаймерс» производства США и 1222 БПЛА самолетного типа. Суточные потери украинской армии в зоне действия всех группировок войск составили около 1300 человек. Воздушная тревога объявлена в украинской столице. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения. На 81-й сессии Генассамблеи ООН, как на заседаниях, так и на двухсторонних встречах, неоднократно поднималась тема урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Генассамблеи.
3: Конечно, мы говорили по Украине. Я напомню, что 23 сентября было специальное заседание Совета Безопасности, которое созвали французы по украинскому кризису. Там я подробно выступил и показал, как мы считаем, достаточно подробно генезис всей этой истории. Там все в этом выступлении четко изложено.
1: До этого Сергей Лавров выступил с трибуны 81-й сессии Генассамблеи ООН. Он заявил, что цели спецоперации будут достигнуты, а угрозы безопасности России по ее итогам будут устранены. По словам министра, борьба за правду и справедливость будет доведена до конца.
3: Начав в 2022 году специальную военную операцию по защите людей Донбасса, Новороссии от истребления киевским режимом, Россия продолжает бороться за их безопасность и права в полном соответствии с буквой и духом устава ООН. Наша борьба за правду и справедливость будет доведена.